Вот то же самое, так сказать, по сути дела, происходит и в солнечной короне. У вас температура ограничена тем значением, когда у вас выкипает, ну, грубо говоря, естественно, солнечная корона. Значит, отсюда следует, между прочим, и такой вывод, тот самый, который сделал Соломон Борисович Пикельнер. Если у звезд более мощное гравитационное поле, то тогда скорость истечения в коронах должна быть выше. И, соответственно, если у вас вторая космическая скорость у звезд меньше, то там скорость должна быть меньше. Это мы с вами сегодня совершенно точно и увидим. Ну, то, что я вам рассказал, это я вам рассказал на пальцах, физику, суть дела, а гидродинамическая теория солнечного ветра была создана американским астрофизиком Паркером в 60-х годах 20 века. Значит, и впервые непосредственно ветер был измерен на космическом аппарате «Луна-2» в 59-м году и «Маринер-2» в 62-м году, но оказалось, значит, что в районе Земли плазма – ионизованный газ. Значит, ветра имеет концентрацию частиц порядка 10 штук в кубическом сантиметре, ну и скорость порядка 500 км в секунду. Ну, то есть, вот как раз порядка того, что положено для второй космической скорости. Темп потери массы Солнцем за счет ветра, то есть то, как худеет Солнце, оказалось 3 на 10 минус 14 масс Солнца в год. Это очень маленькая величина. Это в 2-3 раза меньше, чем Солнце теряет за счет того, что излучает. Вообще говоря, если звезды излучают, и мы верим в то, что Е равно МЦ квадрат, это, кстати, единственная формула, которая будет в этой в моей лекции сегодня. Тогда, поделив мощность излучения на c квадрат, мы получим, что за счет потерянного излучения Солнце теряет примерно вдвое большую массу, чем вот та, которую за счет солнечного ветра. Ну и за время жизни на главной последовательности, это 10 миллиардов лет, соответственно, потеря будет где-то там 0,01%. Ну, деликатно скажем, что у меня 100 килограмм веса, значит, потеря вот такого порядка, это примерно 10 грамм. Как вы понимаете, похудением это назвать трудно. Но вот, если параметры солнечного ветра были измерены только вот в районе 60-го где-то года, то о существовании солнечного ветра на самом деле астрофизики догадывались и раньше, а именно в связи с кометами. Вот известно, что кометы – это ледяные, такие грязные, запыленные глыбы размером несколько километров, когда они подлетают, они движутся по орбитам, вытянутым вокруг Солнца, когда подлетают к Солнцу, нагреваются, газ испаряется, ультрафиолетовое излучение заставляет этот газ светиться, мы видим хвосты. Так вот, было известно, что все эти хвосты направлены всегда от Солнца. Первоначально думали, что этот эффект связан с давлением света, который открыл, как известно, российский физик Лебедев, но в 40-х годах расчеты показали, что этого не хватает, и должны быть какие-то еще потоки газа в межпланетной среде, которые движутся от Солнца, которые и должны, собственно говоря, вот так вот хвосты направлять в сторону от него. Значит, вот здесь показана некая анимашка, некий мультик, снятый с двух космических аппаратов, стерео, которые летают по орбите вокруг Солнца. Поэтому не удивляйтесь, мы знаем, что, конечно, Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля, но здесь из-за того, что мы снимаем с необычного ракурса, так, Солнце у нас вот тут справа, вот тут Земля, а вот тут вот Меркурий. Они загорожены, чтобы, так сказать, не давать яркого света. И вот мы видим, что от Солнца вот летят потоки плазмы, и вот как они действуют, вот эта вот комета Энки, а вот эта вот комета Айсон. Да, вот это видно, вот смотрите, вот как вот изгибается вот этот хвост, и понятно, что он сдувает. Ну вот такой поток солнечной плазмы, он налетает и на нашу Землю. Наша Земля имеет магнитное поле, похожее на поле полосового магнита, при этом полюса находятся где-то в районе географических полюсов Земли, магнитные полюса я имею в виду. И вот здесь нарисованы магнитные силовые линии, и здесь показано, как потоки солнечного ветра налетают и сжимают вот магнитосферу Земли, значит, и частично обтекая ее. Но часть плазмы вот так вот протекает сюда и влетает в земную атмосферу, сталкивается с земной атмосферой, образуя, как мы увидим, полярные сияния.
Вот здесь показано, и мы видели это на предыдущем слайде, что солнечный ветер дует неравномерно, своеобразными порывами, и мы видим, что в зависимости от этого меняется форма магнитосферы Земли, и это весьма существенно. Перед вами полярные сияния, так они выглядят с поверхности Земли, весьма потрясающее красивое зрелище. Я думаю, что вот планетариум имеет смысл кого-то из геофизиков пригласить, чтобы они очень подробно про это рассказали. Это очень красивая будет лекция, я думаю. А вот полярное сияние, вид из космоса. Слева полярное сияние, снятое с МКС, а справа с космического аппарата Кассини. Вот здесь на Сатурне видно полярное сияние. У Сатурна, как у Земли, есть магнитное поле и, соответственно, есть полярное сияние. Но полярное сияние – вещь не безобидная. Вы знаете, полярное сияние – это есть просто проявление влета большого количества частиц в атмосферу. При этом происходит нарушение радиосвязи. Вообще говоря, текут большие токи, которые могут привести к поломкам и так далее. Особенно вот такие вот порывы солнечного ветра могут влиять на космические аппараты, которые находятся на околоземной орбите во время вот таких сильных порывов ветра. Ну вот, это все, то есть влияние солнечного ветра на нашу Землю заставляет астрономов, астрофизиков, геофизиков, заставляет очень внимательно этот самый солнечный ветер изучать. Сейчас существует несколько космических аппаратов, которые вот летают по орбите вокруг Солнца, которые занимаются мониторингом измерения параметров солнечного ветра, солнечной активности, вообще говоря. Ну и вот тут где-то вот парочка штук, вот, по-моему, вот этот вот и вот этот, это, по-моему, как раз вот эти аппараты стерео, про которые я говорил, космические. И вот обратите внимание, что на левую часть рисунка мы видим, что солнечный ветер движется не радиально, а образует вот такие закрученные спирали. Ну, здесь вот более красными показаны более плотные области, синими мели более разреженные области. Так вот, посмотрите, что получается. Оказывается, ветер имеет вот такую спиральную структуру. Почему? А потому, что у Солнца есть магнитное поле, и это глобальное, кроме вот локальных магнитных полей, вроде нашей Курской магнитной аномалии, скажем так, есть еще и глобальное поле, как у Земли глобальное поле. И силовые линии вот этого глобального магнитного поля вмораживаются в солнечный ветер, и он их тащит за собой. Но Солнце вращается, и ветер, как гирьки, по сути дела, вот на длинных спицах, торчащих из Солнца, вынуждены вращаться вместе с Солнцем. И тогда вот происходит вот такое закручивание, вот такой вот их загиб. Но теперь вспомните фигуристку, которая быстро вращается вокруг оси, а потом расставила руки. И тогда получается, как говорят физики, она увеличила свой момент инерции и начинает тормозиться. Значит, по той же самой причине солнечный ветер, который вот так вот движется, он начинает тормозить скорость вращения Солнца. Вот за те прошедшие 5 миллиардов лет Солнце, его угловая скорость, уменьшилась примерно в 3 раза. Поскольку активность Солнца, генерация, конвективная зона, значит, вот генерация магнитных полей, вспышки и так далее, значит, они связаны непосредственно со скоростью вращения Солнца, то оказывается, что за это время активность Солнца уменьшилась в 1000 раз. Вот если говорить, то когда Солнце было еще даже не стало звездой главной последовательности, то на Солнце происходили вспышки в 100 раз чаще, чем сейчас, а средняя мощность вспышки была в 100 раз больше, чем сейчас у средней вспышки. То есть это была очень сильная активность. Ну, это, как вы понимаете, то, что активность уменьшилась, критически важно для жизни на Земле, потому что магнитное поле нас защищает действительно от всего этого, но происходит время от времени переполюсовка, и на какое-то время исчезает магнитное поле вообще. И вообще тогда, так сказать, существует реальная опасность для жизни вот из-за таких явлений. Так что оказывается, хотя солнечный ветер и такой слабенький, дохленький, но тем не менее, оказывается, он весьма существенен для нашего Солнца. Ну, если мы теперь поговорим про другие звезды главной последовательности, посмотрим на их внутреннюю структуру, то окажется следующее. Если взять самые... Да что же я делаю-то? Если взять звезды самые маломассивные, то они полностью конвективные. Потом, по мере роста их массы, если переходить от звезд меньшей массы к большим, то у них в центре появляется лучистое ядрышко, ну, которое вот у нашего Солнца примерно вот такое, вот такую часть занимает. Значит, если переходить
говорить про эти звезды, у которых есть поверхностные конвективные зоны, то есть есть конвекция в поверхностных слоях, значит, ясно, что у них должны существовать короны и должен существовать ветер солнечного типа. Значит, они тоже должны худеть, худеть незначительно, но скорость их вращения должна заметно замедляться по мере эволюции. Затем, значит, если мы пойдем к еще более массивным звездам, то у них конвективная внешняя зона вообще исчезнет, но, правда, появится внутри конвективная зона. Там ядерные реакции будут идти более интенсивно, чем на Солнце, от этого эти конвективные зоны и появляются. Но в поверхностной конвективной зоне у них не будет. Значит, у звезд, как говорят астрономы, верхней части главной последовательности, то есть более массивных, чем наше Солнце, у них такого ветра солнечного типа быть не может. Оказывается, что у них все-таки есть ветер, и не чета нашему, тем не менее, хотя конвективных звезд нет. Вот излучение прогревает, так сказать, все вышележащие слои, начиная от центра к поверхности, но когда, так сказать, плотность газа падает до некоторого критического значения, тогда внешний газ становится прозрачным для этого излучения, и у вас излучение свободно выходит, и вот долетает до нас с вами. Значит, атмосфера звезд прозрачна на всех длинах волн. Но вот эта внешняя часть звезды, это и называется атмосфера. Но есть частоты, на которых эти атмосферы непрозрачны. Значит, эти частоты соответствуют переходам между орбитами атомов, ну или ионов, наиболее обильных элементов во Вселенной. Ну вот давайте мы кратко вспомним. Я не очень просто говорю. Нет, нормально? То, может, я уж совсем известные вещи рассказываю. Нет. Ну, вроде нет. Хорошо. Итак, представим себе, что у нас есть атом, который имеет несколько электронов, и рассмотрим один из них. Вот этот самый один электрон сидит себе, естественно, на самой низшей орбите, и вдруг прилетает к нему излучение с энергией, как раз равная энергии между, разности энергии между двумя этими орбитами. Тогда атом, или точнее электрон, захватывает эту энергию и перескакивает на более высокую орбиту. Он живет в возбужденном состоянии где-то 10⁻⁸ секунды, одну 100-миллионную секунду, а затем опять излучает этот самый квант света точно такой же частоты и перескакивает опять на нижнюю орбиту. Что получилось? У меня был изначально фотон и атом в невозбужденном состоянии, и остался атом в невозбужденном состоянии в конце и летящий фотон. Что изменилось? А изменилось вот что. У вас этот квант летел сюда, а куда полетит этот квант, который будет вот здесь испущен, это неизвестно. Он равновероятно может полететь в любую сторону, что здесь показано. Теперь представьте себе, что у вас летит поток квантов, у вас есть газ, и он вот так вот рассеивается, квант, и он летит в разные стороны. Когда квант поглощается атомом, атом получает толчок, импульс, направленный в эту сторону, в сторону движения квантов. А среднее значение импульса отдачи вот здесь, как мы видим здесь, равно нулю. Значит, чистый результат того, что у вас объем какой-то облучен квантами, это некая сила, которая будет, сила давления, это и есть сила давления света, которая будет толкать вот этот элемент объема туда. Так вот, если у вас есть звезды, главная последовательность, то их светимость сильно, то есть мощность излучения сильно зависит от массы. Ну, например, у звезды 0,2 массы Солнца светимость в 200 раз меньше, чем у нашего Солнца. А у звезды 100 масс Солнца она равна миллиону светимости Солнца. Значит, и у массивных звезд главной последовательности такой большой поток вот этой лучистой энергии и поглощение вот что называется на современном языке чисто конкретно в линиях трижды ионизованного углерода и пятикратно ионизованного кислорода, вот с указанными длинными волн, вот оказывается в этих, как раз на этих частотах, как раз вот атмосферы вот этих звезд непрозрачны. Значит, они непрозрачны, они как раз поглощают вот это излучение, и происходит давление света. И вот этот свет давит и толкает, и заставляет истекать, порождая звездный ветер. Так вот, давайте себе посмотрим, что должно быть.
Значит, я вдаваться в детали не буду, а просто достаточно кратко скажу. Представим себе, что у меня есть звезда, вот такая горячая, я ее голубым цветом обозначил, и есть оболочка, вот статическая, просто большая оболочка. Тогда это приведет к тому, что если мы будем фотографировать ее спектр, то мы увидим, что поскольку вот тут вот как бы появляется дополнительный объем излучающий, то будет такая яркая эмиссионная симметричная линия спектральная в спектре. Но если эта оболочка разлетается, то тогда, во-первых, у вас из-за эффекта Доплера будут сдвиг по частотам. Во-вторых, эта оболочка более холодная, чем газ, она будет выедать вот здесь, да причем со сдвигом. И профиль будет вот такой, линия будет иметь вот здесь вот такой вот, опускаться ниже уровня континуума. На всех частотах свет будет проходить, а вот на частотах линий он будет вот так вот поглощаться. Тут будет то, что Биллс, американский астрофизик, в 1929 году назвал профилем типа Пцигни, по имени звезды П. Лебедя, у которой такой профиль наблюдался. У таких звезд скорость ветра порядка 1000 км в секунду. У них более мощное поле тяготения. А темп потери массы 10 минус 6 масс в год. То есть в 100 миллионов раз больше, чем от солнечного ветра. За время жизни на главной последовательности массивные звезды, звезды верхней части, теряют до 50% массы. Это уже серьезно. Столкновение ветров близких от звезд порождает рентгеновское излучение. Вот созвездие Ориона. Вот здесь знаменитый меч Ориона. Пояс Ориона, да, меч Ориона. Меч Ориона – это вот туманность, которая в оптическом диапазоне, ну, кусочек ее выглядит вот так, а в инфракрасном вот так. Вот тут находится в газе 4 мощных звезды, очень горячих, ну, как говорят астрономы спектрального класса О и Б, и вот от них дует ветер. Они находятся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, и ветры вот этих звезд, сталкиваясь друг с другом, порождают рентгеновское излучение, вполне себе наблюдаемо. Но еще большее рентгеновское излучение будет, если неподалеку от О или Б звезды есть белый карлик или нейтронная звезда, то есть тело с мощным тяготением, которое будет перехватывать часть вот этого звездного ветра и при столкновении либо с поверхностью вот этих компактных звезд, либо с их магнитосферой будет рождаться большое количество излучения рентгеновского. Такие объекты наблюдаются. Интенсивный звездный ветер начинается у массивных звезд еще до того, как они придут на главную последовательность, то есть в процессе сжатия их из родительского облака. Поэтому вот этот звездный ветер будет сбрасывать внешнюю часть сжимающегося облака. Это механизм ограничения массы звезд. Вот сейчас считается, что этот механизм не позволяет рождаться звездам с массой больше примерно 150 масс Солнца. Но дело в том, что сейчас в наблюдениях, из наблюдений не найдено ни одной звезды, масса звезд, масса которой превышала вот этот вот предел. Ну, возможно, этот на самом деле величина несколько отличается. Может, она там 120, может быть, там 200, но вот где-то порядка 150 газов. С другой стороны, звезды своим звездным ветром, они разбрасывают окружающий газ, мешая образовываться и другим звездам. Посмотрите, было гигантское газовое облако вот на этих фотографиях, и вот родившиеся молодые горячие звезды своим излучением, смотрите, раскидали газ, ну ясно, что вот теперь уже здесь никакие другие звезды образоваться не могут, не из чего, весь газ выброшен. Правда, с другой стороны, если у вас есть какая-нибудь одна звезда родилась, ну, там, О, какая-нибудь звезда, и она находится достаточно далеко от другого газа, то своим звездным ветром она может поджать облачко газа, которое до сих пор находилось в равновесии, в том смысле, что газовое давление внутреннее было уравновешивало силу гравитации. А теперь вы подтолкнули его извне, как бы поджали, и тогда оно может начать сжиматься. То есть, тем самым, вот причина, по которой у вас может начаться звездообразование. То есть, у вас звездный ветер может служить как, так сказать, причины прекращения звездообразования, так и в какой-то степени его стимулируют в зависимости от конкретной ситуации. Ну вот мы сейчас поговорили про звезды главной последовательности. А что происходит со звездами разных масс после того, как они покидают главную последовательность? Ну давайте сначала поговорим про звезды с массой примерно меньше 10 масс Солнца. Я не имею возможности в детали входить, поэтому вот буду говорить вот так.
После того, как водород в центральных областях звезд превратился в гелий, эти области начинают сжиматься, а внешние, наоборот, расширяться и становиться все холоднее и холоднее. Когда температура поверхностных слоев достигает, вернее, внутренних, центральных областей, прошу прощения, достигает величины около 200 миллионов кельвинов, начинает гореть гелий. Ну, в термоядерном смысле, естественно, гореть. Это я уже говорил. К этому звезда, к моменту звезда увеличивает свой первоначальный радиус примерно в 10 раз, а ее температура внешних слоев, температура расширяющегося газа, естественно, должна быть меньше. Она падает примерно до 2-3 тысяч градусов. Звезда становится раздутой, холодной, ну, соответственно, красного цвета, то бишь красным гигантом. Этот вот красный гигант, как мы видим, состоит из гелиевого ядра, в нем весь водород превратился уже в гелий, а вокруг него окружен такой тонкий сферический слой, в котором водород еще продолжает гореть. Характерная особенность вот таких вот звезд – пульсационная неустойчивость. Это значит, что такие звезды начинают пульсировать. Они начинают сжиматься, расширяться, ну, более или менее периодически. Колебания в звезде генерируют акустические волны, которые распространяются по этой самой протяженной, очень разреженной оболочке. Ну, вот я попытался, как мог, изобразить вот это на этом слайде. Вот звезда, ну, так сказать, более или менее плотная ее часть начинает расширяться. Вот идет волна уплотнения, которая бежит дальше по поверхности. Вот в какой-то момент вот центральная область, раздувшись, начинает сжиматься, а область уплотнения, как от поршня, начинает от нее отрываться, распространяться все дальше и дальше. Вот тут она сюда ушла. Ну, а тут звезда пошла на новый виток, так сказать, пульсации. Распространяясь наружу, эти волны превращаются в ударные и подпихивают эту оболочку, сообщают ей импульс и вынуждая ее истекать наружу, обратите внимание, с характерной скоростью 10 км в секунду. А зачем стараться? Зачем нужна большая скорость истечения? Эта звезда имеет радиус в десяток раз больше солнечной, сила тяготения поверхности гораздо меньше, вторая космическая скорость порядка 10 километров, так вот газ и утекает с этой скоростью. Больше, что называется, не надо. Вот таков механизм возникновения звездного ветра на этой стадии эволюции. Он приводит к темпу потери массы до 10 минус 7 масс Солнца в год. Ну, опять же, вот если 10 минус 14, это 10 миллионов раз более интенсивно, чем Солнце. Но еще эффективнее пульсации вызывают истечение вещества на еще более поздних стадиях эволюции. После того, как гелий в центральных областях выгорает, у звезды возникает ядро, состоящее из углерода с примесью кислорода, в котором нет больше энергии. Но это ядро теперь окружено слоем, в котором гелий превращается в углерод, там гелий еще остался, а еще над ним, совсем выше, если вы помните, водородный слоевой источник, в котором водород превращается в гелий, он существенно выше. Потихоньку, полигонку, оба эти слоевых источника смещаются к поверхности, ну, как бы печка приближается к поверхности, а это приводит к еще большему увеличению размеров звезды до размеров там сотни радиусов Солнца. Значит, вот схематически нарисовано строение вот такого, вот такой вот звезды на этой стадии эволюции. Вот здесь вот нарисована орбита Юпитера, ну, исключительно для сравнения. Значит, видно, что звезда раздулась. Ну, я думаю, что вы уже всего поняли, что такая звезда точно так же будет истекать, но скорость истечения уже будет существенно меньше. Она будет примерно около 1 км в секунду. Кроме того, у таких звезд есть дополнительный фактор, способствующий истечению. Это неустойчивое горение вот в этом слоевом источнике, гелия именно. Он горит вот таким своеобразными вспышками таких вот термоядерных взрывов за время эволюции звезды с массой, примерно как у нашего Солнца, бывает на поздних стадиях эволюции до нескольких тысяч. И вот каждая вспышка порождает ударную волну, которая распространяется наружу, подталкивает оболочку и вызывает такой вот фонтанчик выброса массы. Но кроме того, при взрыве возникает, при термоядерном взрыве возникает конвекция, чтобы вынести такое большое количество тепла. И вместе с ним продукты ядерных реакций, а именно углерод в данном случае, она тоже выносит на поверхность. И получается, поверхностные слои обогащаются углеродом. Потом это все истекает наружу в виде ветра, и углеродный газ конденсируется в пылинке вот, ну, точно так же, как за следом выброшенный из самолета водяной пар, ну, как при сгорании топлива образуется водяной пар, продукты, и вот они остывают, конденсируются, образуются кристаллики льда. Вот точно так же вот этот углеродный газ конденсируется в пылинке. Давление света на них
передает оболочке дополнительный импульс, ну и в результате темп потери массы становится еще на порядок больше. То есть эти звезды очень интенсивно истекают, и в них много углерода. И это просто-таки можно из наблюдений видеть. Вот период пульсации у этих звезд там от 80 до нескольких сотен суток. Радиус звезды при этом может меняться в несколько раз, а светимость меняется в 2-3 раза всего, значит, и в инфракрасном диапазоне они же очень холодные, значит, и в инфракрасном диапазоне они же очень холодные, излучают в основном в инфракрасной области.

первая звезда, она вообще переменная звезда, она была открыта в 1596 году Фабрициусом. Он первый заметил, что звезда второй величины, самая яркая звезда в созвездии Кита, вдруг исчезла, а потом вдруг появилась. Мы видим снимок в инфракрасном диапазоне со спутника Галлекс, что за этой мирой, которая летит в пространстве со скоростью где-то там порядка 150 км в секунду, за ней тянется вот такой на несколько парсек хвост из холодного газа и пыли, вот, которые родились в этой звезде. Воистину удивительная звезда. А есть звезды, это так называемые звезды типа Северной короны, R-Corona Borealis. Значит, вот слева нарисована их кривая блеска, как меняется их блеск. Видно, что есть нерегулярное ослабление блеска. Анализ показал, что это связано с тем, что с поверхности звезды выбрасываются вот такие вот облака пыли. Вот облака сажи, если хотите. Звезда коптит. А вот любопытная вещь. Где-то там в 2000, по-моему, втором году, вот там на слайде видно кому-то, я уже, честно, подзабыл, вот что-то типа того. Да, во втором году одна из звезд созвездия Единорога, которая была раньше слабенькой, вдруг вспыхнула, стала яркой. Ее излучение, естественно, стало распространяться во все стороны и подсветило ранее выброшенный газ. И вот мы видим как бы мультик. Вот... Вот тут стоят даты, как это видно, и видно, что по мере распространения света подсвечиваются все в более и более и более далекие ранее сброшенные области. Видно, что сброс происходил у этой звезды неравномерно в виде вот таких вот отдельных эпизодов. Надо сказать, что во время вот этих гелевых вспышек и в промежутке между ними выбрасывается примерно одинаковое количество массы. Вот здесь вот теоретический расчет для звезды, которая на главной последовательности имела начальную массу, две массы Солнца. Значит, эта звезда, мы видим, как она худеет. Вот здесь отложен возраст в миллиардах лет, и вот она всего-то живет где-то примерно 1,2 миллиарда лет, она более массивная, чем наше Солнце, поэтому живет не 12, а вот столько. Значит, и вот, вот и от двух масс Солнца изначальных она худеет, худеет, худеет, и в конце жизни ее масса становится где-то порядка 0,75, вот здесь на картинке масс Солнца. То есть 3/4 массы звезда потеряла в ходе своей эволюции. Обратите внимание, что при этом происходило вот на достаточно поздних этапах обогащение ее поверхностных слоев углеродом. Вот количество углерода растет. И этот углерод, рожденный в центре звезды, постепенно выбрасывается в окружающее межзвездное пространство. Вот звезда сбрасывает, сбрасывает, сбрасывает оболочку, и в конце концов от нее остается маленькое, плотное, центральное, очень горячее ядро, сверхплотное, вот как раз с той самой плотностью порядка тонны в кубическом сантиметре, будущий белый карлик. Он не белый, он очень горячий, его температура порядка 100 тысяч градусов, и поэтому он ультрафиолетовый, я бы сказал. Но постепенно он остывает, от голубого становится белым, потом по мере остывания он будет каким желтым, потом красным, потом каким коричневым, потом будет... Ну, а потом вообще инфракрасным, вообще его не будет видно. Так что белые карлики, они на самом деле разноцветные. Этот вот остаток, лишенный источников ядерной энергии, масса-то вся сбросилась, температура выше не поднимается, углерод не загорается теперь, не хватает температуры для загорания углерода. А внешняя оболочка что? Она подсвечивается вот этим излучением, ультрафиолетовым излучением центрального остатка, и мы видим, что... Эта оболочка может быть самой разнообразной формы. Это вот очевидно того, как происходил выброс предшествующих слоев. Ну вот эта штука называется туманность эскимос. Ну вот формы самые разные. Но более или менее, вот здесь они более или менее сферически симметричные. А вот примеры несимметричных планетарных туманностей. Вот то, что они, скорее, симметрия здесь такая сферическая, цилиндрическая. Значит, ну, это, по-видимому, связано с тем, что эта звезда не одиночная, а двойная, и выбрасывается газ в направлениях перпендикулярных вот той плоскости, в которой лежит орбита двойной системы. Ну, теперь мы поговорили, вернее, до того мы поговорили про то, как звезды умирают, по сути дела,
с массой меньше 10 масс Солнца, оказалось, что они сбрасывают массу, превращаются в белого карлика из вот 8 из

0: скажем, даже там масс Солнца, сбросив там 90 почти процентов массы, они, так сказать, садятся под предел Чандрасекары, поэтому белый карлик может существовать, но вся жизнь происходит спокойно, неторопливо, вот в таком процессе. Теперь эволюция звезд с массой больше 10 масс Солнца, тут все по-другому. После главной последовательности. Эти звезды продолжают весьма интенсивно терять массу не только на главной последовательности, но и после того, как водород в их центре выгорит и начнутся дальнейшие ядерные реакции гелия, углерода и так далее. Вот у звезд с начальной массой 30-70 масс Солнца, начальная это на главной последовательности, вскоре после ухода с главной последовательности сбрасывается почти вся внешняя оболочка, богатая водородом, остаются только слои, в которые есть гелий, ну и другие более тяжелые элементы. Вещество этих звезд, называемых звездами Вольф-Рае, порождает, истекает от звезды со скоростью порядка 3000 км в секунду, а темп истечения при этом достигает величины 10⁻⁵ масс Солнца в год. Вот на афише этой лекции, на анонсе этой лекции как раз приведен пример, когда вот такая звезда типа Вольфа-Рае выдала вот такой красивый пузырь в родительском облаке, из которого она когда-то родилась. А вот это пример звезды с массой 100 масс Солнца. Значит, это знаменитая звезда с названием Эта Киля. Она одна из самых массивных в нашей галактике. Ну, тут комментарии, наверное, не нужны. Видно, как активно происходит истечение, и причем в истекающем газе, видите, вот такие прожилочки, это вот образуется пыль. Вот здесь вот. Вот здесь вот уже образуется пыль. Ну, механизм такой же, как я говорил раньше. То, что она имеет вот такую вытянутую форму, свидетельство указывало на то, что она двойная. И действительно, это двойная система. У этой звезды есть спутник, тоже голубой гигант, но существенно меньшей массы, и истечение происходит в направлении перпендикулярной орбитальной плоскости. Общая особенность звезд с массой больше примерно 10 масс Солнца, если говорить коротко, состоит в том, что, несмотря на потерю массы, их сила тяготения остается достаточно большой для того, чтобы в конечном итоге температура в их центре достигла величины примерно 3 миллиарда кельвинов. Это некая пограничная температура. При этой температуре из-за разных причин нарушается гидростатическое механическое равновесие в центральных областях. И эти области начинают быстро сжиматься. Из звезды как бы вырывают центральную подпорку, опору. И происходит схлопывание звезды, нагрев тех слоев, которые еще представляют собой термоядерное топливо, нагрев и термоядерный взрыв, который приводит к разлету основной массы вещества звезды. Это явление порождает то, что называется вспышка сверхновой. Вот перед вами знаменитая сверхновая, которая вспыхнула в Большом Магеллановом облаке в 1987 году. Вот такой она была до вспышки, а такой сразу после вспышки. Вот так изменялся ее блеск с течением времени. Вот тут нарисованы сутки. Вот любопытная вещь. Когда вещество вот это полетело, в какой-то момент астрономы увидели вот такое вот любопытное кольцо. Оказывается, это следы предшествующих выбросов на предшествующих стадиях эволюции. Вот здесь у вас из-за того, вот такое колечко, подсвеченное, так сказать, естественно, излучением звезды, когда на него налетел более быстрый газ, разлетающийся оболочки сверхновой, скоростью около 10 тысяч километров, то тогда начались столкновения из-за того, что эта оболочка неравномерная, вот видны вот такие яркие точки, и вот эта фотография получила такое название «жемчужное ожерелье». Дальше, естественно, эта оболочка будет расширяться, расширяться, расширяться, и где-то за 10 тысяч лет плотность станет настолько маленькой, что вообще ничего не будет видно. Вот примеры некоторых остатков вспышек взрыва сверхновых. Вот теперь, если говорить про одиночные звезды, то здесь вот нарисована некая диаграмма, которая показывает, что во что превращается. Вот давайте, если мы посмотрим звезды с массой где-нибудь там до 10 масс Солнца, то конечным их итогом будет белый карлик, а выбрасывается, ну, в зависимости от исходной массы, до 90% массы. Если возьмем звезды более массивные, чем вот примерно 10 масс Солнца, то тогда у вас все, масса тоже очень много выбрасывается, при этом у вас В конечном итоге происходит взрыв, который у звезд с массами примерно до 40 масс Солнца в центре образуется нейтронная звезда. Если более массивные звезды, то тогда черная дыра, а у еще более массивных звезд, ну вот вроде как это Карины, тогда они вообще их разносят, что называется, в дым. То есть они разлетаются полностью, никакого остатка от них вообще не остается. Вот обратите внимание, здесь у этих звезд, хотя, так сказать, вот происходит взрыв, выброс и так далее, на самом деле примерно половина исходной массы разлетается еще до взрыва, то есть уносится звездным ветром. Вот так что звездный ветер играет важную роль на всех этапах эволюции. Ну теперь давайте вспомним про парадокс Сириуса и поговорим про двойные звезды. Двойные звезды – это звезды, которые находятся неподалеку друг от друга и обращаются вокруг общего центра масс, центра тяжести, если хотите. Если звезды находятся при этом далеко друг от друга, достаточно далеко, то тогда каждая звезда живет своей жизнью, и ее эволюция как бы не влияет на другую. Но если звезды находятся сравнительно неподалеку, а вот в случае Сириуса, например, расстояние между ними примерно такое же, как от Солнца до Урана, примерно такое, то тогда может произойти такая вещь. Смотрите, оказывается, Сириус Б, то есть тот, который сейчас белый карлик, имел изначально массу 5 масс Солнца, а Сириус А имел массу примерно около 1 массы Солнца. Поскольку он более массивный, он стал, так сказать, эволюционировать, раздуваться, стал красным гигантом, и его вещество потекло на Сириус А. Притекла примерно 1 масса Солнца сюда, и теперь мы видим, Сириус А имеет 2 массы Солнца, ну а красный гигант, сбросив свою оболочку, превратился в белый карлик. Но давайте посчитаем. Здесь была 1 масса Солнца, здесь 5, всего 6, а здесь 0,5 и 2, 2,5. Половина примерно массы при этом перетечении, так сказать, ушла. И хотя вот эта звезда похудела, вот эта пополнела, но в целом две звезды все-таки тоже похудели. Это к вопросу о том, как худеют звезды. Все-таки худеют в результате. Ну и теперь мы близимся к концу. Когда наша Вселенная родилась 14 миллиардов лет назад, она состояла на 75% из водорода и на 25% из гелия. Более тяжелые элементы – литий, бериллий, бор и так далее – практически отсутствовали. Эти элементы, включая жизненно важные для органических молекул С, Н, О, железо, магний и так далее, родились в недрах звезд, вынесены были конвекцией в поверхностные слои и попали в межзвездную среду. Либо через звездный ветер, либо, значит, вот при взрывах. Из межзвездной среды, обогащенной тяжелыми элементами, сформировались новые звезды, которые после своей гибели еще больше обогатили межзвездный газ тяжелыми элементами. И за 9 миллиардов лет, прошедших после, так сказать, рождения Вселенной, этот процесс повторялся многократно. При этом в межзвездной среде становилось все больше и больше пылинок, рожденных красных гигантов, на поверхности которых синтезировались все более и более сложные органические молекулы. 5 миллиардов лет, ну 9 плюс 5, как раз 14, примерно 5 миллиардов лет назад из облака межзвездного газа сформировалось наше Солнце, окружающее его планеты, включая Землю. Ну и, значит, к этому моменту доля элементов тяжелее гелия уже составляла примерно 2%. Большинство из этих элементов попало в межзвездную среду при вспышках сверхновых. Но вот как раз углерода, основная масса, была вынесена ветром из красных сверхгигантов. Элементы тяжелее гелия стали основой для зарождения жизни на Земле. Ну а в конечном итоге и нас с нами. Отсюда вывод. Мы звездные люди. Все. Спасибо за внимание.
1: Добрый день, спасибо большое за ваше выступление. Вопрос, который меня лично интересует, если сравнительно недалеко от Земли есть внеземная жизнь, то где она может быть? Спасибо.
0: Это хороший вопрос. Из серии «Знал бы прикуп». Не знаю.
2: По теме все-таки.
0: На Марсе Владимир Георгиевич Сурдин, здесь специалист по жизни у нас, может, он лучше ответит. Ну, на Марсе, ну вот на Европе, может быть, это спутник, я не про ту Европу, спутник, который Юпитера, на Тритоне, нет, Владимир Георгиевич? Если говорить про другие звезды, ну, дело в том, что у нас ведь опыт, как бы, так сказать, только один, наша собственная Земля, поэтому сказать, при каких условиях может формироваться жизнь, мы в принципе не можем. Не знаю, у меня нет по этому поводу своего мнения. Можно искать, конечно, звезды, похожие на наше Солнце, в надежде, что и там будут проходить аналогичные процессы. Ну и, соответственно, значит, вот когда не зародится жизнь. Не знаю. Больше, наверное, ничего не могу сказать.
2: Да не стесняйтесь, подходите к микрофону.
0: Давайте.
2: Подходите, не.
3: Ваша лекция неоднократно повторялась в возрасте Вселенной 14 миллиардов лет. Скажите, как был рассчитан этот возраст?
0: Ну, известно, что галактики расширяются. Значит, не так. Галактики убегают от нас. Это то, что называется вот эффект Хаббла или красное смещение в их спектрах на это указывает. Оказывается, что скорость удаления пропорциональна расстоянию галактики от нас. Ну, значит, тогда, если мы поделим расстояние до галактики на скорость, то мы узнаем, какое время прошло с того момента, когда галактика была вот тут, вот сидела прямо в нас. Значит, поскольку скорость расширения пропорциональна радиусу, то значит отношение радиуса к скорости есть величина одинаковая для всех галактик. А это как раз и получается примерно вот эти самые 14-15 миллиардов лет. Это значит, что примерно в это время наша Вселенная и родилась.
1: Спасибо всем очень большое за предоставленную возможность задать вопрос. Может быть, лекция, конечно, и была рассказана на очень простом языке. Может быть, я что-то прослушал. Но вот такой вопрос. Вы часто упоминали, что вокруг звезды формируется пылевое облако. Вот вокруг нашей звезды, именно Солнца, есть ли это пылевое облако? И почему мы его не видим? Или, может быть, мы его видим?
0: Нет, значит, давайте так. Не знаю, наверное... Сейчас сосредоточусь. Значит, дело вот в чем. Значит, давайте так, тогда уж скажем такие слова. Значит, вот оказывается, звезды во Вселенной распределены неравномерно, а собраны в такие большие звездные кучи, в которых содержатся от 100 миллионов звезд там, до 100 миллиардов. Эти кучи называются галактики. Вот если мы посмотрим на какую-нибудь галактику, на другую, вот на туманность Андромеды, то мы увидим, что звезды в ней... выстроились вдоль вот таких вот спиралей, образуют несколько спиральных рукавов. А между ними мы видим облака газа, газопылевые точнее. Там есть вот эти пылинки мельчайшие и газ. Значит, в нашей галактике тоже есть такие облака газа и пыли. Вот та самая туманность Ориона – это такое газопылевое облако с массой где-то примерно 100 миллионов масс Солнца. Вот из этих звезд рождаются... Вот, прошу прощения, из этих облаков, когда они делятся на отдельные фрагменты, рождаются звезды. Вот это первое, когда я упоминал про газопылевые облака. Значит, ближайшее к нам облако такое газопылевое находится примерно на расстоянии, значит, если в парсеках там 140, так на 3, значит, ну где-то 500 световых лет. Вот свет идет 500 лет до нас. Вот это ближайшее, в этом смысле. Значит, и мы его видим. И видим, так сказать, и эту самую пыль, все там как это. В другом смысле я упоминал пылевые облака, когда говорил о том, что из красных гигантов, когда истекает вещество, в этом веществе конденсируются пылинки. И тогда у вас возникают вот эти пылевые оболочки вокруг звезд. Ну вот так. А наше Солнце еще не дошло до той стадии, когда углерод интенсивно рождается. Поэтому... Ну, я надеюсь, но это будет примерно через 7 миллиардов лет. Ну, подождем, слов нет.
4: Спасибо большое за интересную лекцию. А вопрос мой такой. Вот мы рассматривали эволюцию звезд, да, малых, это белые карлики, которые, по сути, угасают, да, чем она более тяжелая, то тяжелые, по сути, уничтожаются. А и вот упомянули кратко черные дыры, да, то есть, по сути, которые, звезды, которые сжимаются, да, до очень маленьких размеров и становятся очень-очень сверхплотными. Можно вкратце, вот есть ли какие-то предположения, я понимаю, что это, наверное, не очень изученная область, а как, что протекает вот в черной дыре, какая ее эволюция в дальнейшем? То есть мы знаем, что они существуют, а что происходит с ними дальше?
0: Это вопрос, на который можно ответить чисто теоретически. Дело в том, что когда... Ну, давайте уж я вообще тогда про черную дыру сначала скажу. Вот вы берете камень, значит, кидаете его, вот он подлетает, а потом падает назад, тяготение его назад возвращает. Кинете его, если этот камень с большей скоростью, он подлетит выше. Но если кинете со скоростью 11 км в секунду, он улетит навсегда. На Солнце, чтобы вот камень улетел, нужна скорость, с которой бросить 600 км в секунду. Это вот то, что называют старая космическая скорость. Но если вы Солнце возьмете и сожмете до размера 3 километра, то вторая космическая или меньше, то тогда вторая космическая скорость на поверхности станет больше скорости света. А это значит, что поскольку скорость света предельная, что ничто, в том числе и свет, улететь из этого объекта не смогут. Тогда это будет как бы дыра с мощным тяготением, в которую будет все валиться, но ничего не вылетать. Вот что такое черная дыра. Но это, что называется, вот так вот на пальцах. На самом деле это более сложное явление, которое объяснить можно, только зная общую теорию относительности. Но суть дела тут заключается в том, что на самом деле, когда вы приближаетесь к черной дыре, то у вас меняются свойства пространства времени. И время начинает идти все медленнее, медленнее, медленнее, медленнее. С точки зрения наблюдатель, который на нее падает, он упадет за нее за конечное время. Но с точки зрения внешнего наблюдателя, который смотрит за этим процессом, ему будет казаться, что вот к этому некоторому пределу, который называется радиус Шварцшильда, он будет приближаться бесконечно долго. То есть мы никогда не увидим, как он провалится, так сказать, вот под радиус Шварцшильда. То есть мы никогда на самом деле не увидим черную дыру в этом смысле. Значит, что происходит с черной дырой, когда вещество, так сказать, ну, все-таки если перейти в систему отсчета того самоубийцы, который туда полетел, значит, вот он будет туда падать, значит, он будет сжиматься. Значит, когда плотность достигнет, страшно сказать, по-моему, 10-96 степени грамм в кубическом сантиметре, то тогда должны наступать эффекты, связанные с квантовой гравитацией. Ну, что? Кошмары типа дискретность пространства. Вот у нас же энергия квантуется, вот пространство будет квантоваться, время будет квантоваться и так далее. Вот эта физика еще до сих пор не построена. Так что не только я не смогу ответить на этот вопрос. Все.
5: У меня такой вопрос. Вы сказали, что в течение своей жизни, да, водород перетекает в гелий, гелий перетекает в...
0: Превращается, я бы так сказал.
5: Да, превращается в углерод. Соответственно, когда углеродная уже часть у звезды, то она свою жизнь, по большому счету, прекращает. А более тяжелые элементы, они откуда берутся?
0: Да, так вот, хороший вопрос. Ну, к сожалению, вот нельзя объять необъятное. Значит, для того, чтобы загорелся, ну, в ядерном смысле, углерод, нужна еще более высокая температура, то есть достаточно сильное тяготение. А у вас звезды, вот с массой меньше 10 масс Солнца, они сбрасывают массу, и поэтому тяготение у них недостаточно для этого сильное. Поэтому Солнце в конечном итоге превратится в такой кислородный белый карлик. А вот если мы возьмем звезды с массой больше 10 масс Солнца, то там синтез элементов может происходить вплоть до железа. При этом будет выделяться энергия. Ну, это можно показать достаточно просто, но сейчас нет возможности, что когда у вас ядра соединяются, это подобно слиянию двух капель. Вот если две капли вы возьмете, поднесете, так сказать, друг к другу, они будут сливаться. Потому что поверхность общая будет меньше, и, соответственно, тепло будет выделяться. Но если вы возьмете эти капли, зарядите, то когда эти капли сольются, то заряды разбегутся в разные стороны и подтащат за собой каплю. И она будет уже не сферическая, а вытянутая. Значит, при слиянии выигрыш в поверхности будет меньше. Вот примерно на этой аналогии основываясь, можно показать, что синтез ядер с выделением энергии идет только вплоть до железа. Синтезировать элементы дальше можно, но для этого нужно затрачивать уже энергию. И так можно синтезировать ядра, которые живут. Но ясно, что если вы на каплю напихаете очень-очень много зарядов, на каплю жидкости просто, то она возьмет, в конце концов, и просто разделится на несколько капель. То же самое, и если в ядре есть очень большой заряд, то такие ядра не живут вечно, а делятся. Вот уран. Вот все элементы зависмута не имеют ни одного стабильного изотопа, включая уран. Вот тот, который 232-й уран, который, так сказать, якобы на Земле стабильный, он нестабильный, у него период полураспада там, несколько миллиардов лет, но все равно он распадается. То есть изотопов стабильных нет. Так вот, те, которые элементы до вплоть до железа, они синтезируются спокойным ходом вот такого последовательного синтеза. Одно за другим стадия сменяется, так сказать, синтеза эволюции, нагрев, сжатие ядра, нагрев, синтезируется более тяжелый элемент вплоть до железа. Дальше синтезируются элементы более тяжелые и не могут. Кстати, это говоря, есть одна из причин, по которой звезды с массой примерно до 30 масс Солнца и теряют устойчивости. Они сжимаются, но энергии больше не выделяется, а энергия наоборот затрачивается, чтобы более тяжелые ядра синтезировать. И тогда, так сказать, давление не растет, а наоборот звезда, так сказать, начинает схлопываться. Вот причина взрыва сверхновых у звезд с массой там, до 50 примерно масс Солнца. Так вот, но когда у вас происходит взрыв сверхновой, вот тут у вас энергии завались, и экономить ее не надо. И вот тут синтезируется все, вплоть до урана и трансурановых элементов. Ну, трансурановые быстро распадаются, а вот все остальное мы видим сейчас. Я слишком долго, наверное, отвечал. Давайте. А тут, говорят, микрофон нужен.
2: Вот возьмите микрофон мой, пожалуйста. Возьмите мой.
0: А вот сзади микрофон вам дают.
2: Всем спасибо.
6: Вот так слышно?
0: Отлично.
6: Спасибо большое. Мне бы хотелось от вас услышать, как вы считаете, Вселенная одна или их бесконечно много? Это первое. Второе.
0: Сразу отвечаю, я не специалист, поэтому на этот вопрос ответить не могу.
6: То есть все, о чем мы говорим, все, что мы здесь видим, конструируем, это все в пределах Вселенной.
0: Это нашей Вселенной. То, что доступно нашим наблюдениям.
6: Понятно. Еще, ну, это, конечно, вы можете не отвечать, но все чисто по-человечески, почему бы не ответить? Вы человек верующий или нет?
0: Нет.
6: А?
0: Нет.
6: Нет, да.
0: Нет, простите.
6: Я просто, знаете, почему задаю этот вопрос? Потому что мне очень интересно понять, а где же в этой гигантской конструкции, во всем этом, во всех наших тайных и явных мыслях, которые не могут не посещать любого живого человека, верующий, неверующий, в какой степени, нет, да, неважно. Где место Богу?
0: Ну, знаете, тут я могу только вслед за Лапласом повторить. В этой гипотезе я не нуждаюсь.
6: Понятно. Как спасибо.
2: Будет. Еще, пожалуйста, вопрос.
3: Скажите, вот вы говорили, что наиболее массивные звезды, которые от 100 масс Солнца, они в итоге полностью разлетаются и, по сути, испаряются. А правильно ли я понял, что вот менее массивные, они достигают какой-то определенной массы, которая становится константой? И так
0: нецелично. Константы, не константы. Вот, ну, давайте так. Вот если мы возьмем звезды с массой до 10 масс Солнца, они образуют, из них образуются белые карлики с массой меньше 1,5 масс Солнца, но какая будет конкретная масса, это зависит от исходной. Чем больше исходная масса, ну, грубо говоря, тем более массивный карлик образуется. Ну,
2: она
0: примерно так.
2: Меняется,
0: потом она не меняется, да. Вообще белый карлик – это как утюг, который выдернули из розетки. Он тепло излучает, но притока энергии нет. И так остывает, остывает и будет вечно остывать.
7: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Насколько справедливо утверждение, что на продолжительность жизни звезды обратно пропорционально кубу ее начальной массы?
0: Так, сейчас скажу. Значит, это справедливо в неком приближении. Давайте так, все просто. Значит, решаем задачку. Есть бассейном объемом V, есть труба, из которой выливается ку литров в секунду. Ответ. За сколько пустеет бассейн? Вопрос, вернее. За сколько пустеет бассейн? И ответ. V, деленное на ку. Понятно. Дальше. Есть звезда, в которой горит ядерное горючее. Очевидно, объем горючего пропорционален массе звезды. И, соответственно, так сказать, ну, при данной теплотворности горючего запас тепла пропорционален тоже массе звезды. Если мы считаем, что сколько в центре выделяется тепла, то столько уходит с поверхности, значит, тогда имеет смысл говорить о скорости расхода этой самой энергии, то есть про трубу, я намекаю на трубу из бассейна. Значит, это есть светимость. Светимость вдоль, так сказать, у звезд, она растет с массой. Значит, она растет с массой в районе, если говорить про главную последовательность, то в районе Солнца это зависимость, светимость пропорциональна массе в пятой в кубе. Значит, время, за которое пустеет бассейн, то есть время, за которое звезда сожжет все свое ядерное горюси, это величина пропорциональна отношению m, запас топлива, деленное на скорость расхода светимость, l. Но светимость пропорциональна массе в пятой. Значит, получается, что время жизни пропорционально единице на массе в четвертой. Я не очень утомил. Да, тем гораздо больше труда, труба. Но оказывается, что когда вы достигаете очень больших масс, и в этом смысле вот зависимость, про которую вы сказали, она примерно, так сказать, справедлива. Ну, тут получается единица на массу в четвертой, ну, а если подняться чуть-чуть повыше, там будет по-другому. Но у самых массивных звезд, у них излучение настолько интенсивное, что давление излучения становится сравнимой с силой гравитации. И поэтому, как говорят, звезда светит на эдингтоновском пределе. А вот величина вот этой светимости, она пропорциональна массе. И тогда получается, отношение массы к светимости от массы не зависит. И поэтому, если вы посмотрите, как меняется светимость такой звезды с течением времени, вот на той самой диаграмме Гершинга-Рейсела, получится постоянная величина. Потому что звезда не может больше излучать. Если она начнет больше излучать, то давление будет больше, чем сила гравитации, и вещество начнет улетать. Ну и светимость подсядет до этого предела. Так что у таких очень массивных звезд время жизни не зависит от массы. Вот у звезды 80 масс Солнца и 120 масс Солнца время жизни одинаковое практически. Оно от массы не зависит.
8: Извините, пожалуйста, хотел тоже задать вопрос. Во-первых, очень хотел поговорить за очень интересное выступление, но спасибо. У меня вопрос связан именно тоже с черными дырами. Насколько я понимаю, черные дыры излучают из-за квантовых эффектов. Правильно?
0: Ну, да.
8: Теперь возникает вопрос. Если в черной дыре идет время, независимо от наблюдателя, и наблюдателя кажется, что эффект на черной дыре замирает, а на черной дыре процессы протекают и происходит выделение излучения, то наблюдатель должен получать колоссальное количество излучения от черной дыры. Правильно?
0: Нет. Значит, ну, во-вторых, скажем так, интенсивность излучения обратно пропорциональна массе. Чем менее массивная черная дыра, тем она больше излучает. И поэтому, так сказать, черные дыры с массой, по-моему, если не ошибаюсь, 10 в 16 степени грамм, пусть меня коллеги, которые здесь есть, подправят. Вот если они родились, так сказать, в момент рождения Вселенной, то к этому моменту они вообще уже должны испариться. Вот что-то типа 10-16 грамм – это что-то совсем мало. Да? Ну, нет, 10-16 грамм, да, все правильно. Вот. А, во-вторых, вот, чтобы не было тут путаницы. Дело вот в чем. Значит, у вас, как бы, так сказать, когда происходит вот это вот сжатие вот этого вещества, то на самом деле вот то, что говорят излучение, квантовое излучение черной дыры, это рождение пар электрон-позитронных там, и тому подобное за пределами Шварцшильдовского радиуса. Но оттуда еще можно улететь. Так что все нормально в этом смысле.
8: Спасибо.
2: Как интересна физика звезд на самом деле. И физика вообще. Сколько вопросов.
0: Это правда.
2: И замечательные ответы, я хочу сказать. Спасибо.
0: Еще есть вопрос, да?
9: Скажите, найдены ли сейчас какие-то подтверждения существования кварковых звезд? Или это просто такая как бы...
0: Нет, пока это теория. Пока не найдено. Пока не найдено. Это просто трудно получить аргументы. Ну, пока не найдено.
9: В принципе, для наблюдателя она будет казаться нейтронной звездой практически со стороны.
0: У нее, у нее соотношение между радиусом и массой другое. Значит, скажем, вообще говоря, вот так вот. Значит, у нейтронных звезд, как, кстати, у белых карликов, чем массивнее звезда, тем меньше ее радиус. У кварковых звезд наоборот. Чем массивнее кварковая звезда, тем больше ее радиус.
2: Ну что, поблагодарим еще раз Сергея Анатольевича.
0: Спасибо. Большое спасибо.
2: Надеемся, что еще не раз будем с ним встречаться.

0: Неизвестная планета.
1: Я приветствую всех, кто только что подключился к нашей радиостанции. Сегодня в программе «Искусство познавать» мы будем говорить об инопланетных уголках нашей Земли, то бишь нашей планеты. Вот мы ищем цивилизации, мы ищем новые формы жизни далеко за пределами Земли. Оказывается, у нас тут, ну, что называется, под носом есть места, где вполне может быть инопланетная, а точнее незнакомая нам форма жизни. В частности, речь идет о впадине Данакил на территории Эфиопии. Ученые до нее добрались и увидели, что там условия, в которых выжить практически невозможно. И вот что там происходит, и есть ли там жизнь вообще, решили разобраться. Итак, мы тоже будем в этом разбираться. И у нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор географии Аркадий Тишков. Аркадий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Первый вопрос. А что, до этой впадины только сейчас, что ли, добрались? Они да раньше нет. не было известно?
2: Да нет, конечно. У нас таких мест в мире, в стране даже нашей, десятки, а может быть, даже сотни. И они исследованы достаточно хорошо и геохимиками, и геологами, и биологами, и биохимиками, и даже те астробиологами, которые занимаются проблемой жизни, так сказать, вне земной сферы. Хочу заметить, что если устроить такой рейтинг мест, так сказать, близких...
1: По инопланетности, да?
2: По степени инопланетности, угу, то, конечно, это не самое
1: так не сказать, крутое место.
2: Да? Я бы пошел бы таким путем. Я думаю, что это бы более интересно слушателям, потому что, ну, что такой частный случай, который несколько испанских ученых изучают, так сказать, на севере Эфиопии.
1: Я прошу прощения, да, а в Испании-то есть инопланетные места?
2: Ну, я думаю, тоже есть наверняка.
1: Не, просто еще же они в Эфиопию-то потащились.
2: Объясню почему. Потому что в какой-то степени такие малоизученные места – это шаг к пониманию, процесса зарождения жизни, а не, так сказать, встречи и вариантов инопланетной цивилизации, но вообще инопланетной жизни. И если говорить про рейтинг таких мест, то, конечно, какое-нибудь озеро Восток с изоляцией миллионы лет и с особой экосистемой, так сказать, существующей при высоком давлении, отсутствии кислорода и так далее. И,
1: озеро Восточное – это Антарктида?
2: Озеро Восток – Антарктида,
1: Антарктида, да.
2: Да. Конечно, второе место – это все гейзерные поля. Это вот на севере Эфиопии, это только один из вариантов такого, так сказать, термального, так сказать, соединения на стыке тектонических плит, когда идет активная вулканическая деятельность, и в то же время это ниже уровня моря, туда поступает вода, она обогащается химическими элементами, и возникает эффект, который мы говорим о зарождении жизни. Как вообще миллиарды лет назад зародилась жизнь? На Земле, на других планетах, на астероидах и так далее. А вот один из вариантов – это так называемых термофильных бульонов, угу, где из неорганических веществ появляются органические вещества. И мы говорим о том, что если гейзерные поля поставить на второе место, вот после Антарктиды, то таких мест сотни. У нас в стране
1: знаменитый
2: Кронотский заповедник и долина гейзеров. Угу. Но, конечно, на первом месте Йеллоустонский национальный парк, где 2/3 всех гейзеров, угу, и термальных источников находятся там. Там нашли бактерии, которые живут чуть не при кипящей воде, в кипящей воде. И могу заметить, что это как раз тот момент, который нам нужно осознать. Мы привыкли, что жизнь... Вот мы 40 градусов, мы уже чувствуем, отдергиваем руку, плюс 40 градусов. Но вот жизнь в термальных источниках и, так сказать, зарождение в какой-то степени жизни, возможно, существование, адаптация к таким, термофильные бактерии, термофильные водоросли и так далее, цианид. Все это как раз демонстрирует то, что возможности жизни, существования жизни, угу, вне Земли есть. Вот возьмем Марс. Угу. Несколько лет назад у нас на ученом совете профессор Тургульян делал доклад «Почвы планеты Марс».
1: На основании каких данных он делал?
2: На основании химического анализа тех, так сказать, аппаратов, которые там работали, на основании,
1: наличия
2: аналогов в нашей, на Земле. И хочу сказать, это крайний, если мы говорили про гейзерные поля, что это термальные, так сказать, супертермальные, то вот еще вот, если мы говорим про рейтинг таких мест, вот третье место занимают криофильные, наоборот, так сказать, аномалии. Это Нунатаки среди скалы и горы, среди льда. Это центральные части Антарктиды с выступами. Это оазисы Антарктиды.
1: С выступами именно
2: горных пород.
1: Горных пород. Да. Это не лед, да. Это именно горные породы.
2: Это минусовые
1: породы.
2: Температуры.
1: Угу. Да, но это горные нагрев. Породы.
2: Горные породы. Угу. И вот на них, в них существуют экосистемы, так называемые литофильные. И при том так, если вы возьмете снаружи самого камня, то практически жизни нет. А жизнь переместилась чуть-чуть внутрь камня, на несколько миллиметров. Вот наши молодые ученые нашего института географии давно работают в Антарктиде и изучают вот этот эффект формирования экосистем внутри камней. А чем вам это не Марс, ситуация с Марсом? С низкими температурами, с нагревом, а с отсутствием внешне, так сказать, доступной воды, которая сезонно может и появляться, между прочим. И вот таких мест, сейчас составлен каталог, по сути дела, на нашей лаборатории географии почв, существование вот таких мест, где литофильные, так сказать, экосистемы, внутрикаменные, что называется, существуют, развиваются, и этот способ выветривания пород и существования таких систем описан. Это криофильные, то есть холодные. Самая такая фантастическая экосистема формируется у нас в Арктике. Кстати, тоже можно говорить о этаком инопланетности. Это когда лед, многолетний лед, он как бы адсорбирует соль, и происходит дифференциация воды по отсутствию наличия соли.
1: И, то есть, получается такой многослойный пирог.
2: Да, и получаются такие ледяные сталактиты прямо от льда вниз. И вот в этом пористом сталактите ледяном, потому что температура замерзания у пресной воды ниже, чем у соленой воды. И вот в этом столбе тоже, так сказать, существует определенное, так сказать, при отрицательных температурах. Mm-hmm. Вот мы говорили там, при отрицательных температурах, ну, нагрев происходит, конечно, это есть. И здесь такая. Вообще, а вы не задумывались, что это инопланетность такая, что рыбы и большое разнообразие жизни в Арктическом Северном Ледовитом океане существует при минусовой температуре. Ведь соленая вода, вот придонная особенно, там минус градус, минус 2 градуса. То есть, если мы удивляемся, что там есть
1: при 80 градусов, да?
2: 90, да. То при минус почему-то нас это не удивляет, а это живет. Я уж скажу, чтобы успокоить всех остальных, всю зиму елка под Москвой фотосинтезирует, так или иначе, идет нагрев, даже при минус там 10-15 идет фотосинтез. Чтобы понимали, что наше живое вещество, оно адаптировано к самым крайним, так сказать, вариантам жизни. Но самое интересное, мы сейчас вот скачем с вами от холодного к горячему.
1: Не, ну мы сейчас идем, вы говорите, по уровню,
2: по степени
1: инопланетности. Да.
2: Ну вот один из таких инопланетных экосистем, типов экосистем, открыли сравнительно недавно, ну, 40-50 лет назад. Это черные курильщики
1: на дне океана.
2: Угу. Удивительные экосистемы. Удивительные со всех позиций. Вы только представьте, что черные курильщики – это те же самые 80-90, это первый уровень доступа, 80-90+. Плюс, конечно, никакого там кислорода, это есть угарный газ, там какой-нибудь СО, так сказать, типа вулканического, так сказать, происхождения. Есть цианиды, HCN, соответственно, вот из всего этого тоже формируется определенный бульон. Первый уровень вокруг этого всего курильщика создают бактерии. Они живут при 80 градусах. И вот мне показывали, все-таки я окончал биолого-почвенный факультет университета, и могу сказать, что там много коллег работает и занимаются в том числе этой проблемой. И вот показывали фотографии мат буквально этих бактерий. То есть его можно потрогать. Mm-hmm. Понимаете, бактерии можно потрогать.
1: Вы имеете в виду, что они большие,
2: они крупные? Они создают такие миллиарды клеток.
1: Они создают плотных колонии, да?
2: Да, но не просто mm-hmm. колонии. Они как бы защитные колонии для следующего уровня заселения. Кто это? Черви. Черви. Вот эти помпейские черви, их называют помпейские, в честь, так сказать, жителей Помпеи, которые привыкли жить на вулкане. И эти черви тоже живут на вулкане. Это уже другой уровень, там 80 и меньше, но все равно 80 градусов. У нас белки сворачиваются, вы знаете, там, ну, там 50-60 градусов уже.
1: Но белки, я так понимаю, вы говорите про белки, которые в человеческом организме? Нет, или про белки нас, вообще? Любой очень белок сворачивается при 80 градусов.
2: Я не говорю про первичные липиды, вот, которые формируются, кстати, вот там, вот, когда, как зарождение жизни. Угу. А я говорю про белки высокоорганизованных. Вот черви уже относятся к высокоорганизованным. Угу. Будут там кольчатые многощетинковые черви, которые там живут как раз вокруг этих курильщиков. Это экосистема.
1: Но они живут, и у них белки не сворачиваются.
2: Не сворачиваются.
1: Все нормально. И у них кровь, другие белки, видимо.
2: Гемоглобина такое количество, что, извините,
1: у этих червей.
2: Именно гемоглобин. Мы привыкли, что у морских все-таки такая синеватая кровь за счет там цианидов и прочее. А здесь красная кровь, и даже вот эти концы этих червяков красные от гемоглобина.
1: Слушайте, гемоглобин, он же нужен для того, чтобы кислород поставлять, я так понимаю,
2: цеплять. А я думаю, что чем больше кислород, значит, они компенсируют какое-то...
1: Количеством гемоглобина, то есть они тоже, им тоже нужен кислород, получается?
2: Конечно,
1: вот
2: конечно.
1: На этих глубинах.
2: Я думаю, ведь, понимаете, вода сама с кислородом, H2O, а СО тоже с кислородом, что какие-то процессы происходят, они вот этим максимум гемоглобина получают, так сказать...
1: Ну, за счет высокого уровня гемоглобина,
2: ну, да. Ну, конечно, это кислород. Глубины огромные. И вот эти высокие температуры. Следующий уровень создают другие виды червей, более мелкие, но и кольчатые. Потом паганофоры, так сказать.
1: Это что такое?
2: Это такое бородоподобное существо, тоже черви, которые вылезают. И недавно сравнительно открытая группа, кстати, описанная. И моллюски там. И вот теперь представьте, что какое строение экосистемы, значит, продуцент, консумент, кто их потребляет, и редуцент, который разрушает вот это органическое вещество, когда все помирают.
1: Угу. Сопротрофность. То есть, это получается замкнутая такая
2: замкнутая
1: система абсолютно.
2: Бактерии,
1: да,
2: все-таки дают массу, понятно. Потребителями этой органической массы являются черви. Но в то же время нам нужно понять, что они все-таки ведут некоторый сопротрофный образ жизни, мне
1: это
2: кажется.
1: Что такое?
2: Сопротрофный, то есть они мертвое уже органическое вещество потребляют.
1: Ага.
2: Понимаете, то, что оседает, оседает. Если бактерии хемосинтетики, то есть они химическим способом синтезируют вещество, не автотрофное, не от солнца, вот, то вот трудно представить, что здесь вот от хемотрофов, центрального ядра продукции, формируется экосистема уже первого уровня потребления бактерий, вот этого органического вещества, а потом потребление этих червей самих продукции. И вот моллюски, скорее всего, они фильтруют, но они тоже вот скорее неживое потребляют.
1: Ну, то есть получается, что мы фактически получаем некий срез всего того, что есть у нас в природе.
2: Конечно.
1: Вот в одном месте все уровни, то, что мы в природе видим в раздельном виде, тут все это собрано
2: вот
1: в одном месте.
2: Вот этот рейтинг я закончу потом.
1: Слушайте, ну, мне кажется, вот это самое крутое.
2: Да, нет, это очень крутая курильщина.
1: Но еще есть
2: еще
1: круче.
2: Есть. Нет, ну, круче нет, и я все-таки взял по снижающей. Но вот я, конечно, хотел бы сказать, что уникальнейшие совершенно космические – это экосистемы пещер. Пещер.
1: Любых или все-таки
2: нет,
1: особенных?
2: Тех, которых нет света вообще, которые имеют водоем, которые изолированы от внешнего мира. Ну, таких пещер очень много.
1: Давайте на нашей территории назовите
2: какой-нибудь
1: пример. На
2: нашей территории мы сейчас, наша страна выходит на первые места по самым длинным, продленным, самым глубоким и самым экзотическим пещерам. Все равно, вот несмотря на то, что мир просто кишит вот этой рекламой китайских пещер, там, латиноамериканских и так далее, у нас просто это все не организовано, не обустроено, чтобы показывать. Но замечу такую интересные вещи. Есть пещеры, где они постоянно в минусовых температурах. есть пещеры, и там есть жизнь. Вот на этих всех экзотических ледяных розочках, всяких карбонатных творений кристаллических, просто фантастический мир.
1: А там кто там живет?
2: То же самое, бактерии, водоросли, угу. И даже, так сказать, такие черви есть, есть даже насекомые, которые там слепые. Я не говорю про рыбок, это угу. Самое, так сказать, банальное, может быть.
1: Нет, подождите, мышей. Когда вы говорите, что эта система изолирована от мира, они не совсем изолированы, раз там есть вода.
2: Это не,
1: или это собственные, нет, вообще про, собственные
2: это,
1: водоемы?
2: Это собственные замкнутые водоемы.
1: То есть это замкнутые водоемы, которые вообще там никак с мировым океаном, да, не соотносятся?
2: Вот в некоторых карстовых пещерах это аномалия, это, так сказать, ага. Закрыта. Вот сравнительно недавно в Румынии там буквально вот открыли, копались и вырыли дырку в карстовую пещеру, где несколько десятков видов животных.
1: Животных?
2: Животных разных, ну, животных беспозвоночных в основном, которые существовали аномально. Они все, так сказать, таких видов нет, они эндемики, то есть нигде больше не встречаются. И вот эту пещеру изучали. Как вообще в условиях повышенного там метана, почти нет кислорода, водоем, там крупные, по несколько сантиметров, водные насекомые, членистоногие, черви, ну, типа пиявок, так сказать, что. Для меня вот это не меньше космического, так сказать, значения. У нас аспирант, бывший аспирант нашего института Андрей Семикалинов изучал такую пещеру в Кугитанге, на плато Кугитанге в Туркменистане. И вот он тоже описал, как может существовать экосистема пещеры, когда идет процесс хемосинтеза, потому что света нет. Идет процесс использования коренных пород, практически вот эта вот основа литофильная, то есть каменная основа, от нее зависит жизнь. Она дает жизнь, на ней селятся бактерии и дают органику, и потом уже цепочка образуется.
1: То есть вот эти плато каменные, они, да, являются, ну, скажем так, подложкой для этих бактерий, да, бактерий? Или они являются в том числе и прародителями этих,
2: конечно,
1: бактерий?
2: Конечно, конечно. Это же...
1: То есть то, что камень, про который мы говорим, что он абсолютно мертвый, на самом деле он не такой мертвый.
2: Абсолютно нет. Он дает не просто основу такую,
1: не просто,
2: а он дает первичный,
1: да?
2: Первичный химический пул,
1: вот.
2: Пул для того, чтобы жизнь зарождалась, то есть не только солнце. Представляете, какие нам надежды дает, так сказать, такой жизнь, мир, вот такой способ существования дает нам для понимания, что может возникать жизнь на других
1: где
2: планетах,
1: угодно,
2: на астероидах,
1: да, в любых
2: где
1: условиях,
2: угодно.
1: Да, да.
2: И вот я вернусь к Марсу. Почему? Вот, знаете, я вот, как географ, комплексник, вот я смотрю на все это следующим образом. Почему не может жизнь под этим слоем, слоем льда и песка и так далее, она может существовать в других формах, которые нам демонстрирует Земля? Великий академик Вернадский вывел правила растекания жизни. Нет, не может, святое место пусто не бывает, вот дословно можно сказать. И действительно, когда начали изучать Антарктиду, поняли, что... Там везде есть жизнь. Даже на льду при минус 80 там, и так далее. На льду формируется в сезон, когда солнце светит, формируется экосистема такая с водорослями.
1: Но когда вы рассказываете про пещеры, оказывается, что жизнь-то она не только от солнца. Она, да, в условиях отсутствия солнца тоже может,
2: абсолютно,
1: быть. Вот это потрясающе.
2: Да, да.
1: Потому что мы-то считали, что вся наша жизнь, она исключительно от солнца. Нет солнца, нет жизни. Оказывается, ничего подобного. Да. Всюду жизнь. Я,
2: да,
1: сразу вспоминаю название картины. Да-да-да,
2: всюду. Вы знаете, вот мы начали с Эфиопии, а я все-таки хочу заметить, что тем, кому интересно это, они могут пойти и увидеть, так сказать, это все, ну, относительно близости. Угу. Пещеры есть рядом с Москвой. Уникальные, так сказать, каменистые обнажения, которые вроде бы безжизненные, а когда начинаешь осматривать, то видишь, что они, так сказать, там идет процесс биогенного выветривания этих пород. А что это такое? Это специально адаптированные к этому микроорганизмы. В Арктике вот льдина сверху, там водорослевая, а вниз смотришь, это тоже минусовые температуры. Она обросла все, там плавают членистоногие, там креветочки, там жизнь, это, так сказать, ледяная, это целый комплекс ледяной. Термальные источники, их огромное количество на территории России, просто огромное количество. И они описаны детально, там работают биохимики, микробиологи. Ведь, понимаете, каждый такой источник – это ресурс для того, чтобы мы получили в свое хозяйство уникальные, адаптировали уникальные свойства тех же бактерий. Я знаю случай с Йеллоустонским национальным парком. Вот в этой луже, которую все очень часто демонстрируют, ну, озерцо, в котором все цвета радуги есть. Вот такое там обилие химических элементов, и плюс еще все это кипит. Вот выделили бактерии, из которых синтезировали то самое вещество, консервант, который мы в консервах позволяет. То есть, понимаете, термическая обработка не проходит консервов. Она не убивает вот это, так сказать, вкус и в то же время обеспечивает их сохранность. Вот из этих бактерий. Эффект был такой, что прибыль вот этого парка, простого парка, угу. Это нам, кстати, это школа, это урок нам.
1: Как науку конвертировать,
2: да, как, где можно в жизнь. Три миллиарда стоило вот это вот открытие, вот это вот.
1: Имеется в виду продажа этого открытия.
2: Не просто продажа, а, как бы так сказать, дивиденды для природоохранников за то, что они сохраняли это уникальные бактерии. Мы не знаем, чем обернется свойство любого организма. Вот все, что я рассказал, это все можно в жизнь, в практику нашу вводить. Это и для, так сказать, хозяйства, и для химического производства, и для питания продуктов, для жизни, для медицинских целей. Вы представляете, живые организмы живут при плюс таких высоких температурах. И нам урок для решения вопросов гигиены, если мы что-то там кипятить, а вот они страшные.
1: Да они выживут, не надо, ребят. Другое дело, что вы все-таки рассказываете про замкнутые экосистемы, которые действительно в силу были вынуждены все это воспроизводить, конечно, для того, чтобы просто выжить. Да? Угу. А в нашей открытой довольно-таки системе нам просто не нужны такие бактерии и такие микроорганизмы, потому что мы просто более открытая система,
2: вы
1: так ведь получается?
2: Мы не можем защитить от всего этого.
1: Вы правы,
2: поставив этот вопрос. Когда нам, России, не давали добурить этого озера Восток, потому что, а вдруг вы там сейчас джина выпустите из бутылки и вот эти организмы. Все в порядке. Это, сказать, нашли технологический способ, чтобы изолировать.
1: Просто брать пробы, да?
2: Ну, там же керосин залит, там как-то там все так просто не войдет. Берешься проба и исследуют. Ну, джин может сорваться на любом этапе, но...
1: Слушайте, ну что нам говорить про озеро Восток? У нас есть лаборатория биологическая, которая занимается биологическим оружием. Вот джины настоящие, они там.
2: А вот вы знаете,
1: там.
2: Значит, тогда ставить вопрос надо так. Надо человек, чтобы человечество, население адаптировалось ко всему, имело, так сказать...
1: А нужно ли нам это?
2: А вы знаете, это так или иначе происходит. Ведь, понимаете, вот информационно мы получаем все, научились через человека, там, интернет, через человека.
1: Да-да-да, качать, да.
2: Знаете, смешно, да. Вот. Но ведь каждый укус комара... Если он немножко заражен, вот 10 укусов нам дают ту же вакцинацию, как это. А вот представьте, потом это передается родителям, прародителям и так далее, по цепочке поколений. Один родитель работал на Дальнем Востоке от энцефалита, другой, так сказать, работал на юге от лихорадок разных.
1: Сейчас говорите про вырабатывание иммунитета.
2: Да, и,

0: на нашей Земле, на планете Земля. Оказалось, что то, что мы находим на том же Марсе, да, вот о чем вы говорили, у нас все это есть на Земле, по большому счету. Но у меня возникает следующий вопрос. Когда мы ищем какую-то жизнь за пределами Земли, ведь зачастую мы можем ее просто не увидеть. Она есть, но мы не знаем о таких формах жизни. Потому что, когда вы рассказываете о тех формах жизни, которые уже открыты на нашей Земле, которые совершенно феноменальны, еще смотрели, для меня, пожалуй, наши все-таки черные курильщики это что-то такое совсем вот прям вот самое крутое, да, вот самое невероятное. Потому что там же ни света, ни, ну ничего, то есть просто вот что-то непонятное, да, и при этом и там жизнь. Но мы же открываем то, что, и мы видим то, что мы примерно видим и вот в нашей открытой системе. Может быть, мы все-таки что-то пропускаем?
1: Вне всяких сомнений. Вы правы, потому что у нас стереотип создается. Конечно. Вот слово «экосистема». Значит, лес, белки прыгают там внизу, ежики бегают и так далее. А ведь экосистема это просто организованная на основе источника продукции система потребителей
0: и производителей.
1: Производителей, деструкции этого всего органического вещества. Притом она может быть замкнутые, вот как мы говорили, там в некоторых пещерах.
0: Или на дне океана.
1: На дне, да, океана, угу, в отдельных впадинах. В каждой впадине своя, так сказать, тоже экосистема. Это экосистема пня, экосистема континента. Она тоже, вот, какие-нибудь мигрирующие птицы соединяют разные экосистемы и объединяют ее в единую экосистему планетарную. Планетарные экосистемы, биосфера и прочее. Но ведь вот этот стереотип бьется сразу, как только мы приезжаем в регионы с экстремальными условиями, будь то Антарктида, Арктика, вулканические, так сказать, вот гейзерные поля, про которые я рассказывал, или пещеры, глубины. Вот приведу пример сравнительно недавнего, вот чтобы вы понимали, как это все происходит в географии, именно в географии. Миры, вот эти подводные аппараты, у нас и Владимир Владимирович Путин опускался.
0: Там, ну, в Байкал, там, да, Байкал. Мы сейчас про Байкал
1: опустились
0: говорим.
1: Опустились на Байкал. Угу. И на дне увидели странности жизни. Там выделяются, это древнее, так сказать.
0: Древнее, оно считается самым чистым,
1: самым
0: вообще
1: чистым
0: на планете.
1: Да. Самым чистым. На дне мы увидели нефтяные, так сказать, сгустки, замазученные участки. Откуда? Что?
0: Природные. Кто посмел?
1: Природа. Она выделяет эти углеводороды на дно. Они, так сказать, соответствующим образом трансформируются. Но вокруг этого создалась уже своя экосистема. И это нам на руку, кстати.
0: Конечно.
1: Представляете, если
0: это
1: мы найдем сейчас, у нас институты, да. Вот вы говорите, горстка там испанских ученых изучала геохимию вот этой долины. У нас целые институты занимаются вот этими бактериями экстремофильными, так называемыми. Вот они живут прямо в этих углеводородах. То есть они могут, мы научимся разрушать нефтяные разливы. И вот Байкал, пожалуйста, вот пример такой. Вот эти самые, так сказать, сгустки углеводородов на дне Байкала, а вокруг них тоже жизнь. Вот. Но, конечно...
0: Но я же про другое говорила. Да. Я говорила про то, что мы, может быть, что-то пропускаем, потому что мы не знаем о такой форме жизни.
1: Конечно.
0: Потому что все, что вы назвали, это те формы жизни, которые нам, вот как вы сказали, ну, привычны, стандартны, да? А что делается и вообще делаются ли попытки поймать форму жизни, которая для нас вообще неизвестна, которую даже фантасты описать не могут?
1: Ну, вот вы знаете, для меня, я не могу сказать, я все-таки вот в этом я не очень специалист, там это биохимия, отчасти, так сказать, такая тонкая молекулярная биология. Но могу сказать, что, конечно, то, что в тех же курильщиках синтез происходит с участием, например, металлов, катализаторами выступают некоторые металлы, и начинаешь задумываться. То есть,
0: вот то есть эти, металл – это тоже живая материя,
1: угарный получается? Угарный газ из этого, так сказать, СО, это цианид, это СЦН, вещества цианистые, это, по-видимому, так, метаноподобное что-то может возникать там. А катализатором для того, чтобы создались первичные вот эти самые аминокислоты или первичные такие простейшие липиды, выступают металлы, железо, никель, там еще какие-то. Вот. Надо искать вот эту жизнь, где она еще таким образом формируется.
0: То есть получается, что наше представление, наше деление мира на живую и неживую материю, оно абсолютно ложное.
1: Оно давно уже потерялось.
0: Оно ложное просто.
1: Ну, не
0: получается.
1: Ложное, оно просто потерялось, континуально стало. То есть переходы одного к другому.
0: Нет, но все равно получается, что даже там

0: бактерия, которую мы привыкли называть неживой, она живая. У школы она дает, отчасти, ну, школе она дает толчок жизни, конечно, да, живой материи, конечно, значит, она тоже живая.
1: Конечно.
0: Это удивительно.
1: Да, вот это, этот момент наводит на мысль на то, что действительно надо искать вот в мерзлоте жизни. Угу. Вот, это многолетняя мерзлота, это тысячелетняя мерзлота. Вот сейчас этим занимаются тоже коллективы, вот, микробиологи, которые выделяют из этой мерзлоты. Это не реликты прошлой, угу, я думаю. Это еще, так сказать, вот, как самостоятельное явление существования. Ведь они живые, понимаете? Они там живые, в мерзлоте, на десятках, сотнях метров. Когда бурили высокоглубинную скважину на Кольском полуострове, то же самое, в принципе, следы жизни находили в этих гранитах. А что такое гранит? Это миллиарды. Это до кем? Это все-таки миллиарды лет. А в некоторых докембрийских отложениях, вот наши палеонтологи, мы привыкли, знаете, кости, динозавры, mm-hmm, а ведь есть группа палеонтологов, занимается...
0: Микробами?
1: Микробами. Угу. Бактериями.
0: Бактериями, да,
1: Вот, представляете? И они находят в этих древних породах.
0: Слушайте, я просто вспомнила, кто-то из гостей рассказывал про вирус какой-то супер-супер древний, который нашли на какой-то, по-моему, бактерии. То есть это вообще вот эта система.
1: Вот вы знаете, вирус всё-таки, вот это как раз вирус, это и грань между живым и неживым.
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да,
1: голая,
0: да,
1: РНК.
0: Да, да.
1: Кислота, которая, так сказать, ну, она существует как молекула какого-то органического вещества, которое может здесь и здесь. Космос, между прочим, и внутри нас,
0: да,
1: и в каждом,
0: да,
1: организме, и вне. Вот когда мы говорим до кембрий, это миллиарды лет.
0: Вот. Но мы говорим сейчас о периодах формирования Земли,
1: да,
0: как планеты.
1: Шло еще формирование Земли, но уже параллельно шли вариантность. Не надо думать, что это вот только вот, знаете, как
0: по-паре. Что мы сразу, она, да, вот.
1: Да, раз, и все пошло.
0: Появились,
1: в одном,
0: да,
1: месте так, в другом так, в третьем так.
0: И пошел естественный отбор.
1: Да, но это уже географический фактор, угу, потому что началось освоение. Кто лучше освоит ту или иную среду? Воздух. У нас на десятках километрах экосистема, так сказать, атмосферная. Там сотни видов тоже живут вот практически вот в таком плавающем состоянии. Да, до стратосферы.
0: До стратосферы.
1: Вот. Угу. У нас глубины океанов до Мариинской впадины все освоено. Космос. Есть там загадки? Конечно, есть. Потому что понятно, что кроме курильщиков есть еще варианты вот с низкими температурами, варианты внедрения в грунт, чтобы избежать каких-то, так сказать, катаклизмов. Термальные есть. Мы видим, что все кипит, и, так сказать, и там все равно жизнь. В камнях, я,
0: да,
1: вам рассказал.
0: Да, камни, металлы, да, да, да, вот это поразительно.
1: А вот теперь,
0: да,
1: вернемся на Землю, что называется. А вот теперь представьте, что одна из самых уникальных экосистем, новых абсолютно, формируется у нас с вами на глазах. Это экосистема техногенная, это наш, это город.
0: Угу.
1: Я называю это серая биота модель.
0: Угу.
1: Ну, практически серая трава, продуцент, угу, какой-то такой, в основном сорняки. Серая крыса, серая ворона, ну, можно еще, так сказать, мыши и так далее, все это серое. Вот если
0: посчитать... Вы хотите говорить фактически о том, что среда начинает унифицироваться,
1: она и начинает унифицироваться, и города именно... начинают похожи друг на друга быть, это свой тип экосистемы.
0: И вообще серое – это же такое смешение практически всех цветов до некоторой степени,
1: конечно,
0: да? И я по-другому сформулирую, это потеря всех цветов.
1: Конечно. Конечно. Но когда наши фантасты показывают будущее это, в фильмах, вы заметите, что там никакого для зеленого цвета в этих городах будущего нету. Но это же экосистема. Там ее не стерилизовать, ее невозможно. И вот там будут, так сказать, вот там ожидаются все химеры, которых только можно представить, потому что идет ускорение эволюции, и вот эти системы...
0: Когда вы говорите про химеры, вы имеете в виду в том числе биологические химеры?
1: Конечно.
0: Они искусственно-технологически созданы.
1: Нет,
0: именно
1: нет.
0: Биологические,
1: но человек,
0: химеры,
1: человек,
0: да?
1: Все равно внесет, понимаете, внесет свое. Он же создает такой же, как в термальных источниках, в пещерах, создает такие же экстремальные условия. антропофильные организмы начнут себя, так сказать, самоорганизовываться и эволюционировать.
0: То есть наши города, наши мегаполисы – это ровно такая же экстремальная экосистема, как те, которые мы описывали, долины гейзеров, не знаю, там, закрытые пещеры и там, глубины океана. Конечно. То есть вы говорите о том, что мы формируем вот ровно такую же закрытую экосистему,
1: которая будет
0: с очень жесткими условиями,
1: конечно,
0: отличными от тех, что были раньше.
1: У нас, понимаете, вот эти газоны, например, это солончаки практически, пустынные, с повышенной карбонатностью, с сезонностью, высыханием и так далее. Это не наша средняя полоса, понимаете, лесной зоны. Это где-то полупустыня, по сути дела, обочины этих дорог, допустим. Вот. У нас весь набор крыс и там прочих грызунов, а это подземные, это практически мало, так сказать, существующих на какую-то, так сказать, опаде органики вниз, понимаете, как будто вот в океане дно, и там сидят потребители и ждут, когда что-то упадет им.
0: Ну, то есть, фактически превращаются в черных курильщиков. Отчасти.
1: Да. Заметьте, это повышенные температуры, это дефицит кислорода, это повышенный СО2, там, это химический весь набор каких-то веществ, которые могут стимулировать любые мутации, по сути дела.
0: Ну, в том числе и в человеческом организме.
1: А почему нет?
0: То есть, человек к этому сейчас начинает приспосабливаться.
1: Он приспосабливается. А что такое приспособление? Адаптация – это все-таки то, что передается по наследству. Если вы приобрели какое-то качество, и оно передалось по наследству, это уже, так сказать, там, добрая мутация или, так сказать, отрицательная. Допустим, приобретение иммунитета к чему-то, это оно тоже может на основании мутации происходить и передаваться по наследству.
0: Я напоминаю, что у нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Мы сейчас должны будем прерваться на новости в очередной раз и затем продолжим. Мы возвращаемся к разговору об экстремальных экосистемах на нашей планете, которые иногда называют инопланетными местами. Мы выяснили, что не только в Эфиопии, с которой мы начали, да, впадина Данакил, связано это понятие «инопланетное место», что на самом деле у нас даже на территории нашей страны таких инопланетных мест огромное количество. То есть мест, где обитают организмы в нашей экосистеме привычные, несуществующие. У нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Аркадий Александрович, я бы хотела вернуться к тем открытиям, которые делают ученые. И вот вы рассказали про Йеллоустоунский эффект и то, что эти бактерии, они помогли, уже пошли в промышленность, там, консерванты и так далее и тому подобное. И вы рассказали, что на дне Байкала нашли вот эти колонии микроорганизмов, которые питаются нефтью, да? И это действительно может помочь в борьбе с нефтяными пятнами после, не дай бог, разлива там нефти при добыче или при танкере. А сейчас это вообще актуально, поскольку в Арктику собираются, да, идти нефть добывать. Вопрос. Сколько времени проходит между обнаружением вот этих организмов и воспроизведением их, я не побоюсь этого слова, хотя мы про науку говорим, но в промышленных масштабах?
1: Ну, я думаю, что в связи с тем, что у нас отчасти разрушено сейчас вот это вот звено прикладной науки, к сожалению, а академические те же институты, которые занимаются вот этими проблемами, они не могут вот напрямую, очень трудно напрямую, так сказать, инновационные всякие разработки давать промышленность. Но обычно все-таки это десятилетие.
0: Хочу сказать, десятилетие. С Йеллоустоуном тоже самое было.
1: Ну, отчасти там тоже было не сразу. Сначала это было простое открытие, как, знаете,
0: для чистой науки. А потом кто-то додумался, как это можно использовать.
1: А потом начал думать, что мы говорим. Практически, я еще раз говорю, в природе есть все лекарства, например, от практически всех болезней. Просто они бы не возникли, эти болезни, если бы противодействия им не было.
0: Надо изучать. Скорее наоборот, может быть, возникли болезни, а потом появились противодействия.
1: Да. Надо изучать все это. Сейчас, например, флору Бразилии там десятки тысяч видов, планомерно, вид за видом изучают биохимики, молекулярщики и прочие генетики, чтобы понять, что можно от них взять, потому что там есть все, и от, по-видимому, решение проблем СПИДа, всех лихорадок и так далее, в этих организмах, и не только во флоре, но и в фауне, вне всяких сомнений, изучать надо и переносчиков этих болезней и прочее, как-то кто-то выживает. Вот. То же самое здесь, вот изучая экстремальные экосистемы и организмы, которые экстремофильные организмы, будь то термофильные бактерии, криофильные бактерии, те же черви там, которые на дне океана поддерживают температуры минусовые, плюсовые и так далее. мы понимаем, что мы сейчас можем достаточно оперативно, создав вот эту цепочку внедренческую, инновационную, получить уникальнейшие совершенно материалы не только для разложения, деструкции нефти, например. Так этими, этой проблемой занимаются десятки коллективов сейчас научных.
0: Нет, когда десятки коллективов занимаются, вот они, вам природа показала, нашли, что... это должно быть вот так. Слушайте, ребят, ну возьмите и размножьте.
1: Да, да, да. Ну,
0: дело я примитивно том, что, говорю, но
1: так и делается.
0: Не менее.
1: И есть в том же, так сказать, решают проблемы разливов нефти с помощью специальных бактерий. Уже сейчас штаммы специальные созданы и культивируемые в этих лабораториях биологических. Они есть.
0: И у нас в том числе.
1: У нас в том числе. И мы были одними из пионеров. Просто прервалась вот эта началась одна реформа, понимаете, разрушение Академии. Сейчас вторая реформа разрушения Академии. До смешного доходит, понимаете, что вместо того, чтобы сделать это государственным заданием, вот эти вот актуальные вещи размывают по-прежнему, науку размывают вокруг каких-то абстрактных, так сказать, тем.
0: Истории,
1: а,
0: да.
1: Когда надобность возникает, то, так сказать, требуют, а вы что сделали? А вы ничего не сделали.
0: А нужно было вчера.
1: А нужно было вчера. Ну вот с нефтеразрушающими штаммами бактерий, я считаю, все сейчас нормально, потому что и вот частный бизнес, частный государственный бизнес отчасти финансирует эти работы. Байкал это постольку поскольку, ну, выделят еще
0: вспомнили,
1: другие штаммы,
0: да, да.
1: Штаммы другие выделят и еще дополнительно, это тоже здорово. Вот. В отношении термальных микроорганизмов, я считаю, что это просто кладезь для биохимии, молекулярной биологии, для пищевой промышленности будущего. Ищите, ищите. Это же будущее. Это наш, может быть, это наш аграрный, так сказать, сектор новый абсолютно будет. Потому что это быстро растущие, это в разных условиях, возможно, они же создают высококачественную органику.
0: А я, знаете, о чем подумала? Я подумала о том, что очень тщательное изучение механизмов приспособляемости вот к экстремальным условиям, он может, если это будут какие-то глубокие исследования, может быть, они помогут и найти эти механизмы, которые человеку помогут адаптироваться к экстремальным условиям.
1: Конечно.
0: И, например, в тот же космос мы будем там отправлять космонавтов не в этих защитных костюмах, не знаю. А, вот, я вспомнила, какой вопрос я вам хочу задать. А есть ли места с высокой степенью радиации, это же главная проблема в космосе, да, где тоже есть жизнь, где есть органическая жизнь?
1: Да, но у нас, мы прежде всего, я напоминаю вам, это, конечно, немножко, так сказать, диковато звучит, но в реакторах живут бактерии.
0: В атомных реакторах?
1: Да, в атомных. Находили, да, и в этой воде, так сказать...
0: Вот эта грязная вода, то,
1: так
0: что называемая,
1: тяжелая, да.
0: Да, вода.
1: Вода, в ней тоже, так сказать...
0: Живут бактерии?
1: Бактерии. Есть организмы, которые выдерживают какой-нибудь... Я не говорю про тараканов, там это известные. Но есть членистоногие, которые выдерживают какие-то колоссальные, так сказать, рентгены. Это тоже, и это изучается. Есть радиопротекторы, растения, которые можно использовать для так называемой самоочистки территории. Их высевают, они адсорбируют это все. И происходит. Такими разработками занимались и ботаники, и биохимики. Есть, это есть. Но вот самое близкое нам, мы все говорим, надо есть рыбу, помните все это?
0: Ой, там, сейчас
1: это,
0: уже
1: альфа,
0: говорят...
1: Альфа, омега.
0: Да,
1: там,
0: сейчас говорят, уже не нужно, потому что океан такой грязный, что
1: не
0: рыба уже
1: дело.
0: Тоже
1: а
0: грязная.
1: А вот заметьте, что эти рыбы, вот, например, та же треска и ее печень, которую рекомендуют там, для выживания, и выхаживали. Я вот родился после войны, но я помню, что это был один из моментов, чтобы, так сказать, поднять это организм, и давали этот рыбий жир и прочее.
0: Да, рыбий помните, жир, да, да, конечно.
1: А ведь здесь кроется еще одна тайна, которая может быть использована человеком. Жизнь при отрицательных температурах. Не умирают организмы. Давайте посмотрите биохимические, так сказать, рецепты, биохимические рецепты выдерживания сверхнизких температур.
0: Я именно про это и говорила. Рецепты сверхнизких, сверхвысокой, радиоактив, именно механизмы адаптации вот к этим условиям.
1: И эти экосистемы, так сказать, экстремальные, они нам демонстрируют вот
0: жизнь. Что это возможно. Надо просто понять, возможно. Как приспособиться.
1: Да, и даже для высокоорганизованных определенных форм, типа,
0: там, типа насморк,
1: млекопитающих.
0: Типа насморк,
1: ну, и насморк.
0: Типа насморк.
1: Ну, мы же млекопитающие.
0: Да, конечно.
1: Ничего страшного в этом нет. Есть рецепты, и я их вижу очень ярко достаточно. Вот в отношении того, что если какие-то биохимические воздействия тех веществ, которыми пользуются северные наши
0: народы,
1: северные народы, и те организмы, которые тот же морж, там, белый медведь, вот, виды Ледовитого океана, рыбы. Слушайте, ну это же можно вполне. Нам предлагает природа.
0: Природа.
1: Давайте,
0: всего,
1: возьмите.
0: Да, да.
1: Возьмите.
0: И природа не предлагает, природа говорит, у меня есть все.
1: Да.
0: Умные, придите, возьмите.
1: Да, да,
0: доживите, да. Умом созрейте, и я вам это дам совершенно спокойно.
1: Ну вот заметьте, даже такой диапазон от минус 90 в Антарктиде
0: до плюс 90
1: в термальных источниках. Все есть. Минус, там вот тут эта впадина в Эфиопии, минус 100 там с чем-то метров, минус. До плюс там 20 километров наверх есть. Даже ведь находят следы органики, то есть какого-то, так сказать, жизни на этих астероидах. Понимаете? Ведь это все нам говорит, изучайте, вкладывайте в науку, и вы, так сказать, будете счастливы в будущем.
0: И главное, всюду жизнь, в прямом смысле
1: жизнь.
0: этого слова. Спасибо большое, Аркадий Александрович. У нас в студии был заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор географии Аркадий Тишков.

0: тема, касающаяся планет. Больше мы о них говорить не будем, поэтому я в одну кучу собрал все, что осталось. Каждый из этих вопросов, конечно, требует отдельного спецкурса, и он у вас будет, но потом, кто доживет. А пока поговорим в общих чертах. Итак, внутреннее строение планет. Это, конечно, геологическая тема, но астрономам тоже в этом надо что-то понимать. Вот так выглядит Солнечная система по части планет. Непривычный вид, потому что у Сатурна нет кольца. Мы привыкли к такому образу, но это всего лишь образ. На самом деле кольца никакого отношения к внутренним вообще к планетам не имеют. Это то, что происходит вокруг них. А, ну, значит, тут 8 или 9. Сколько тут? Давайте просыпайтесь, считайте. Сколько планет? 9? Какой кошмар. Одна лишняя какая?
1: Плутон.
0: Но видите, он все-таки занял там пару пикселей, значит, не такой уж и маленький. Но тем не менее, он маленький. И обратите внимание, все-таки разрыв большой между гигантами и планетами земной группы. Огромный разрыв. Но это только в нашей Солнечной системе. В других планетных системах этого разрыва во многих нет. Ну, а многих мы просто еще не знаем, не пересчитали все. Но кажется, это особенность нашей планетной системы, потому что от самых маленьких гигантов до самых крупных планет земной группы пустота. На порядок масса меняется в несколько раз размер. Это странно, но это так. Надо думать, что это какая-то особенность эволюции нашей Солнечной системы. А вот это планеты земной группы. Но тоже их чего-то многовато. А какая лишняя?
1: Луна.
0: А чувствуете, что нет разрыва? Монотонно спадает размер, монотонно спадает масса, и дальше мы переходим к спутникам, которые только потому спутники, что рядом с ними есть что-то более массивное. А не было бы более массивного, мы бы считали это нормальной планетой, и так, если бы Луна обращалась по своей орбите вокруг Солнца, ну и хорошо, ну, нормальная планета земной группы. Строение абсолютно неотличимое, ну, в основных своих деталях от Меркурия, да, от любой планеты земной группы. Ядро, мантия, кора, история, поверхности. Так что спутники, ими не надо пренебрегать, они вписываются в общую картину формирования планет земной группы. Ну, просто рядом с ними что-то массивное оказалось, они пристроились рядом и вот так живут. Может быть, не всю жизнь живут, может, иногда покидают. Например, довольно долго циркулировала идея о том, что Меркурий когда-то был спутником Венеры. Иначе нам вообще никак не объяснить особенности Венеры. Она почти не вращается, а если и вращается очень медленно, то в обратном направлении. И куда делся ее момент импульса? А Меркурий вполне как спутник мог бы его отобрать, потому что, например, Луна имеет момент импульса орбитальный больше, чем Земля спиновый. То есть на самом деле Луна хранительница механического момента в системе Земля-Луна. Так что Меркурий мог бы притормозить вращение, и Луна тормозит вращение Земли, и Меркурий мог бы. Но вроде бы это не получается, хотя еще не закрыты ворота. Может быть, мы как-то их в прошлом объединим в одну систему. Ну, посмотрим. По крайней мере, переход от маленьких планет к крупным спутникам, он монотонный. И дальше там можно продолжать хвост. А может и нельзя, надо проверить. Может быть, у самих спутников есть разрыв в массах и в размерах. Надо проверять. Ну, про Землю мы знаем все или почти все. На какую максимальную глубину мы доставали из-под Земли образцы грунта? Кто помнит? Сверлили Землю на какую глубину максимальную?
1: На 7 или на 8.
0: Нет.
1: 12.
0: Тоже нет. 11,5. Ну, 12 это почти, да. Всего лишь 11,5. А радиус Земли, кто помнит? 6,370. Да. Ну, 3. Ладно, 400. А, вот, поэтому мы, конечно, не проникли внутрь Земли. А, ну, по крайней мере, содрали с нее жидкие и газовые оболочки. В том смысле, что теперь мы знаем не только географию, поверхность континентов, а все остальное было абсолютно однородно покрыто океаном. Теперь мы знаем топологию. О, к кто-то к нам пришел. Топология поверхности Земли, в том числе и дно океанов. Это было довольно сложно сделать. Поначалу это делали с помощью эхолокации, ну, гидрофоны, вот эти вот корабельные гидрофоны, а потом с помощью спутников. И на самом деле сегодня спутники рассказывают нам о дне океанов больше, чем старые вот эти вот эхолокационные прощупывания дна. Откуда спутник знает, что там на много километров вглубь воды, какое твердое дно? Кто помнит, я об этом рассказывал. Как спутники определяют рельеф морского дна? С помощью какой технологии? Ну, это было давно, полгода назад, я понимаю. Да, можно было уже и забыть все. Ну вот, экзамен сдан. Все забыто. Поверхность, жидкая поверхность океана повторяет, ну не так ярко, но все-таки повторяет рельеф морского дна. А почему? Как это происходит? Ну ладно, когда-нибудь узнаете. Гравиметрию будете изучать как следует, и тогда поймете, что аномалии гравитационного поля, а они связаны с наличием разных выпуклостей и впуклостей на морском дне, они сказываются и на свободной поверхности океана. Конечно, волны там сильнее, но если сгладить движение волн, то поверхность океана довольно точно повторяет рельеф морского дна. Ну что на рельефе самое интересное? Срединно-океанические хребты. В Атлантике он очень так хорошо, прямо посередине проявляется. Ну и в других местах, и в Тихом океане их там тоже видно. На несколько плит расколото океанское дно. К тому же еще плавают поверх океанского дна вот эти вот материковые плиты. Материки легкие, они плавают как пенопласт на поверхности воды. А морское дно, оно сложено более плотными породами, и материк не может утонуть, а морское дно под ним может как-то эволюционировать, как-то меняться. И вот эти вот срединно-океанические хребты, они о чем говорят? Кто знает? Что-что? Стык? Ну, скорее, растык. Они там... А вот и нет, нет, это зона спрейдинга. Спрейдинг – это выход из-под поверхности Земли более мягких пород. А то, что ты имеешь в виду стык, это называется субдукция, подныривание, субдукция. Это вот действительно по краям материковых плит, выходя наружу, вещество земной мантии выходит и расплывается в двух разных направлениях. Морское дно постепенно от срединно-океанического хребта в одну сторону и в другую течет. Ну, мягко так течет. За сотни миллионов лет, там, за 200 миллионов лет примерно оно достигает материка. Упирается в него. Материк-то легкий, а эта твердая порода уходит вниз. Все, что мы знаем о внутренности Земли, это сейсмическая разведка. Либо вулканические какие-то извержения, либо там подвижки морского дна, ну иногда и атомные взрывы были в свое время под грунтом. Все это рождает звуковые волны, и они бегут внутрь Земли и каким-то образом преломляются. Потому что чем глубже, тем плотнее, чем плотнее, тем больше скорость звуковой волны, и, естественно, она поворачивает от плотного к менее плотному, потому что ускоряется. Здесь замедляется, а здесь ускоряется и поворачивает. И потом отражается от свободной поверхности. И таким образом мы кое-что узнаем. Узнали, что Земля в общем состоит из, ну, можно сказать, четырех основных слоев. Твердое железное, железо-никелевое ядро. Ну, там, конечно, помимо железа и никеля есть еще всякие там серы, ну, мелкие добавки. Но в основном железо и немного никеля. Твердое, а потом жидкое железное ядро. Странно, да? Здесь горячее, почти 6000 градусов. Здесь попрохладнее, там 3500 градусов. А почему-то сверху жидкое, а внизу твердая. Мы привыкли наоборот, что нагревая железо, мы получаем с ростом температуры, получаем жидкость, оно плавится. А почему что-то обратная ситуация? Температура растет вглубь, а в глубине твердое железо, а над ним жидкое.
2: Давление.
0: Давление, конечно. Кроме температуры, еще давление важная штука. И там при большом давлении железо при температурах, которые там царят, там 5,5, ну, может быть, поближе к 6000 кельвинов, оно все равно твердое. Дальше идет минеральная мантия, ну и твердая кора, совсем уже такая легонькая. Надо сказать, что это не окончательное представление. Если бы тут на моем месте геолог был, он бы долго рассказывал о том, какие еще тонкие переходные слои между там железным ядром и мантией, как сама мантия устроена. И почти каждый год какие-то новости возникают. Тут еще все не окончательно установилось. Ну, более или менее понятно. Вот этот постпиросхит, вот этот голубенький слой, он сравнительно недавно обнаружен. Мантия, когда-то я, значит, как астроном, писал, что мантия – это, в общем, жидкое тело, потому что в ней происходит конвекция, движение. А геологи мне попеняли, сказали, нет, это твердое тело, иначе наши сейсмические волны через него бы плохо проходили. Там есть волны сжатия, а есть волны сдвиговые. А сдвиг в жидком теле не работает, он только в твердом теле работает. А оказалось, мы просто о разных временных шкалах говорим. Когда речь идет о минутах, часах, это твердое тело, потому что в нем могут сдвиговые волны вот такие вот гулять. А когда речь идет о миллионах лет, это жидкое тело, потому что ядро его нагревает, и мантия медленно, но все равно всплывает, ну, конвекция происходит, но очень медленно, там сантиметр, два сантиметра в год скорость роста наших на пальцах, ногтей. Вот. С такой скоростью мантия все-таки передвигается, значит, она не совсем твердое тело. И с такой скоростью за там сотню миллионов лет осуществляется круговорот мантии от ядра наружу. И поэтому, вот я говорил уже, да, всплывает мягкий, ну, бывают там более мягкие, менее мягкие, но всплывают части мантии и выходят на поверхность. Выходят и расходятся в разные стороны, это зона спрединга, расширения. Идут, упираются в материковую плиту, а куда им дальше деться, подныривают под нее, потому что они плотные, а материк совсем уж легкий. Но подныривают не просто так, уносят с собой осадочные породы, в которых там остатки животных, всякое такое. Жидкости много, тут жидкость нагревается внизу, и по краям материков вулканические такие цепочки, ну, как на Курилах у нас там, в Японии и так далее. Вот. Ну, очень красиво это, казалось бы, очевидно, да? К этой идее окончательно геологи пришли только уже, когда я в школе учился, вот в середине 60-х, да еще и спорили потом до конца 60-х, что нет, не могут материки плавать, но все-таки убедились, что да. Динамика литосферных плит теперь это канон геологический. Ну вот, все мелочи не будем уже обсуждать. Хорошо видно, что активность вулканическая, она по краям материковых плит. Черные точки – это эпицентры землетрясений. И ясно, что там, где подныривание, либо там, где спрединг происходит, вот середина, где они? Вот срединно-океанический хребет. Либо по краям материков вот происходит наиболее сильное взаимодействие слоев земной коры. Они взаимодействуют, и землетрясения рождаются. Да? Вот так примерно назад во времени можно представить себе за последние там, полмиллиарда лет движение материковых плит. Мы знаем, да, что Южная Америка хорошо входит в Африку. Это было давно известно по картам, а что вот все остальные так были сросшиеся в одну большую, в один большой суперматерик, это было довольно поздно понято. И некоторые очень быстро, вот, например, смотрите, Индия, где она была? В Антарктиде, вот она. А потом она раз туда приплыла и как стукнулась об об Азию, да? Стукнулась, и что получилось? Тибет вылез. И Джомолунгма. Вот она прям со страшной скоростью путешествует, Индия. Так выглядит Земля сегодня, а нет, вот так. Так не очень много миллионов лет назад, а так довольно много. Вот примерно 300 миллионов надо, чтобы разошлось вот это вот за счет спрединга. Атлантика разошлась, да, вот ее не было, и она сейчас появилась. Что будет дальше? Ну, можно, конечно, прогноз сделать на будущее, но насколько он верный, трудно сказать, хотя сегодня мы довольно точно измеряем скорость движения материков. Теперь магнитном поле. Так рисует земное магнитное поле в простых учебниках, в школьных учебниках. Что вот диполь кто-то сунул в ядро Земли, и он там дипольное, идеальное, симметричное магнитное поле производит. Во-первых, надо понять, что это за диполь, как он работает. Потому что это не может быть поле такого полосового магнита, вот такого жесткого, который в лаборатории нам в школьной показывали. Почему не может быть? А потому что в недрах Земли температура выше 5000 кельвинов, а железо уже при там, 600 градусах теряет свой магнетизм, начинается хаотическое движение доменов. Так что это, конечно, не твердый магнит. Это какая-то циркуляция потоков электропроводящей жидкости в ядре Земли. А что это за жидкость? Да железо. Обычно вот, верхняя часть железного ядра, она кипит, там конвекция происходит. Но просто так кипение железа не создает магнитного поля. Надо еще, чтобы был какой-то эффект вращения, чтобы кориолисовая сила направляла эти потоки в одну сторону. Ну, вращение есть, Земля вращается. Слава Богу, довольно быстро. Потому что если взять Венеру, а мало кто сомневается, что Венера устроена так же, как Земля. Ну, она такая же, из того же сделана, такой же размер. Она не вращается, у нее нет магнитного поля. Значит, вращение – это необходимое. Причем быстрое вращение – это необходимое условие для генерации магнитного поля. Ну и жидкая металлическая внутренность. Марс быстро вращается, быстро, так же, как Земля. А у него нет магнитного поля. Почему? А мы не знаем, почему. Вчера я еще знал, почему. Мы говорили, у него ядро, хоть и железное, но оно давно остыло. Там нет жидкого слоя. А вот уже несколько лет на Марсе сидит один небольшой аппарат, и он прозвонил недра Марса, сейсморазведку произвел, и вроде бы есть у него железная, ну, жидкая часть в железном ядре. Теперь мы задумались, а почему у Марса нет магнитного поля? Если есть жидкость, есть вращение, вот задачка для астрономов, и не только. На самом деле магнитное поле Земли не такое уж идеальное. Если его диполем описать, оно, в общем, не сильно дипольное, но более или менее так наложить на него диполь, окажется, что его центр не через центр Земли проходит, и наклонено оно. Ну, с наклоном-то это ладно. Геофизики справляются. Вот этим вот не очень справляются. Но ясно, что оно дышит, что оно вот движется. Этому слайду уже лет 20. Я его специально сохраняю, потому что в современных книгах вы уже увидите другую цифру вот тут. Примерно 10,5 градусов. То есть реально дипольная составляющая магнитного поля Земли, она гуляет в теле земного шара. Или тело гуляет, или ось вращения. Ну, ось вращения, конечно, гуляет, но очень медленно. А вот напряженность или индукция магнитного поля вдоль поверхности Земли, на уровне земной поверхности. Посмотрите. Ну, видно, что в некоторых местах идет усиление. Это единицы такие микрогауссы или микротеслы. Ну, в данном случае почти одно и то же. А вернее, нано, ну, нано не слишком сильно от микро отличается, нано Тесла. А нарастает. Но у диполя-то только два полюса должно быть, куда магнитное поле увеличивает свою напряженность. А тут четыре. Значит, уж точно не диполь. Основные полюса, конечно, вот этот северный магнитный и вот этот южный магнитный. Ну, посмотрите, южный магнитный вообще на широте 60 градусов. Очень далеко от Южного полюса в Антарктиде. Ну, этот, ну, где-то 65 на самом деле сегодня. Тоже довольно далеко. А вот эти полюса, что это такое? А это как бы еще один слабенький диполь, наложенный на тот более сильный. И на самом деле поле-то квадропольное, а не дипольное. Вот более точное описание было бы квадрополь. Один полюс у нас в Сибири, а другой в районе Бразилии. И вот этот бразильский, он доставляет большие проблемы космонавтам. Что такое полюс? Это магнитные силовые линии, которые к поверхности Земли приближаются. То есть тут как бы воронка магнитная. И радиационные пояса вокруг Земли, они в районе Южной Америки, в районе Бразилии, ну, его иногда называют Южный Атлантический, иногда Бразильский. Бразильская аномалия, радиационный пояс Земли, он подсаживается в районе полюса, и когда космонавты тут пролетают, а широта небольшая, наклон орбит, если их откуда-нибудь запускают, там с космодрома Канаверал во Флориде, 30, значит, и здесь орбита проходит на этой широте, то там, дай бог, какая радиация, и даже спутники, непилотируемые, без человека, когда пролетают над бразильской аномалией, им иногда, ну, самым таким слабеньким спутником выключают напряжение на приборах, чтобы их там не пробило радиацией. Так что это очень важные вот эти вторичные полюса. Ну, а тут вообще лучше не летать. Ну, тут и не летают космонавты, конечно. Вот. А магнитные полюса движутся. А что такое полюс вообще? Одно понятие есть магнитный полюс или полюс магнитного поля? Нет. Географический полюс, понятно, ось там проходит земная, выходит из Земли, вокруг которой крутится планета. Видите, тут два понятия. Геомагнитный полюс и просто магнитный полюс. Значит, определяются они так. Геомагнитный – это если вы магнитное поле Земли, вот такое вот сложное, опишите одним диполем. Не очень будет точно, но можно как-то аппроксимировать диполем. Тогда у него ось, это, ну, собственно, и там видно, ось выйдет вот тут. А если будете ходить с компасом по поверхности Земли и искать место, где стрелка компаса будет точно ориентирована перпендикулярно земной поверхности, то есть где силовая магнитная линия прямо уходит в Землю, то найдете другой полюс, ну и то же самое на севере. Смотрите, тут не видно, наверное, да, кто поближе сидит. Годы видно, вот? Годы.
1: Видно,
0: да, с трудом. А как передвигается северный и южный магнитные полюса от года к году? Вот я вам скажу, в начале 1900 год, начало 20 века вообще, моя бабушка еще помнит это дело, а 70-й, это я в университет, где 70-й? Вот. Я в университет поступил в 70-м, школу кончил. 2000-й, для вас это еще тоже прошлое, ну, где-нибудь вот 2005-й, вы же уже, да, вот. А видите, как быстро и причем с нарастающей скоростью он покидает Канаду, уходит в сторону северного географического, а что дальше будет? Он перевалит через географический полюс и придет к нам. Ну, не в Сибирь, а немножко восток, западнее, там, в район Урала. И что будет на Урале после этого, на Северном Урале? Полярное сияние, конечно. Где полюс, ну или вокруг полюса, там максимально... Почему самые хорошие снимки полярных сияний к нам приходят из Канады? Ну, потому что там вот все устремляется к поверхности Земли. Все заряженные частицы вдоль силовых линий магнитного поля. А южный вообще ушел с материка и сейчас гуляет где-то там по Индийскому океану. А зачем я эти мелкие цифры Я что-то написал. Ну да. Но все-таки там вот видно, что он именно ускоряет свое движение. Магнитное поле дышит со временем. Моряки плавали давно уже, там, с 16 века с компасами, и измеряли магнитное склонение. Магнитное склонение – это, сейчас вернемся вот сюда, это то, насколько направление, ну, это эквиденситы, значит, направление тут перпендикулярное к эквиденситам, насколько направление магнитной стрелки отличается от направления на север. Для моряков это очень важно было. И они отмечали это в своих судовых журналах. Собрали судовые журналы, и мы теперь видим, как со временем меняется магнитное склонение, как полюс движется в прошлом, как он сейчас поедет туда, опять на север. Вот это замечательная картина дыхания магнитного поля Земли. А более крупно, ну это все несколько столетий, да, у нас есть записи исторические, а более глубокие исторические записи хранит океанское дно. Вот Америка, вот Европа, Африка, это срединно-океанический хребет, там всплывает вещество, а оно горячее и остывает. И в тот момент, когда остывает, магнитные домены, все-таки железо там есть, они ориентируются вдоль магнитного поля, запоминают его направление. И дальше холодное вещество течет сюда, и можно промерять направление магнитного поля, застывшего в породе океанского дна. И мы можем прямо, ну, если знаем, как поле менялось, можем время остывания, эпоху, когда всплыло это вещество, понять. Или наоборот, если можем по каким-то геологическим, там, по радиоактивности, скажем, сказать, сколько лет назад вот эта область всплыла здесь, в районе хребта, можем узнать, каково было тогда направление магнитного поля. Ну и вот люди, геомагнитные, или как они, магнитологи, установили, что направление магнитного поля меняется очень хаотично. Черные и белые, ну вот это наша эпоха, там кайнозой, а это вот более глубокие эпохи. Черные и белые – это значит нормальное, ну вот как у нас там, южный магнитный внизу, северный наверху, и обратное направление магнитного поля Земли. И как видите, она, эта картина менялась, ну как бы перебрасывалось направление магнитных полюсов, менялось. Но найти тут какую-то периодичность пытались, но что-то не получается, довольно хаотически это все выглядит. Теория, которая объясняет возникновение магнитного поля у планет, называется, как она называется, я уж не помню, Альфа-Динамо, по-моему, теория Альфа-Динамо. Ну, Альфа – это там свободный параметр, в общем, теория геомагнитного динамо. Динамоэффект мы знаем. Генератор крутишь, он крутит магнитное поле мимо катушек с электричеством, и эффект Фарадея вырабатывает электричество, но где электричество, там магнитное поле. Но в данном случае это самоподдерживающаяся история. Вот тут результат 3D-расчета только в жидкое, вот это вот жидкое ядро Земли. Дальше идет мантия, но мантия ничего не генерирует, а просто пропускает через себя магнитные силовые линии. Внутри тоже ничего не генерируется, там твердое железо, а вот этот слой мягкого железа, он кипящего, ну, не кипящего, а как конвектирующего, испытывающего конвекцию, всплытие и потонутие, он генерирует магнитное поле. Голубые там северные, а это южные магнитные линии. Ну, вот так все это происходит. Но время от времени меняется эта структура. Она нарушается, потом восстанавливается почти дипольный. Потом снова хаос, и диполь в другую сторону возникает. С удалением от планеты магнитное поле ослабевает очень быстро, там напряженность как R-куб. И уже где-то на определенном расстоянии начинает взаимодействовать с магнитным полем, переносимым солнечным ветром, солнечной плазмой. И когда динамическое давление уравнивается, у них тут вот равновесие давления наступает. Внутрь солнечная плазма обычно не проникает, она стекает по магнитным линиям, то хвост магнитосферы планеты, но все-таки проникает, потому что вот эти вот места, они как ловушки работают. Где-то там магнитные силовые линии ослабевают, плазма может уже проникнуть вглубь и стечь потом сюда. Вот она, конечно, это не прямо солнечная плазма, там довольно все это сложно. Возникают колебания и сбрасываются те частицы, быстрые протоны в основном, которые давно уже накопились в радиационных поясах Земли. Ну, это, в общем, то же самое, ударная волна. Поэтому вокруг магнитного полюса есть кольцо, где это даже, ну, вот тут хорошо было видно, кольцо полярных сияний, та область, где силовые магнитные линии касаются верхних слоев атмосферы. Тут они уходят прямо сквозь атмосферу, а вот там, где они коснулись атмосферы, там уже начинает взаимодействовать поток солнечных космических лучей и верхних слоев земной атмосферы. Это высоты там 400, 500, 600 километров от Земли. Это кольцо, оно вокруг магнитного полюса. А сейчас магнитный полюс над Канадой. Поэтому сдвинута область ярких полярных сияний в сторону Канады. Ну, наверное, когда-то переместится к нам. Будем ли мы этому рады? Не знаю. Потому что это довольно опасное явление. Наводит потенциал электрический в трубопроводах, в линиях электропередачи. И, в общем, это не очень хорошо. Поэтому именно над Канадой были пару раз за последние полвека такие очень серьезные техногенные катастрофы, когда вспышка на Солнце и сброс большого потока космических лучей именно на север Канады выводил из строя там целую провинцию, какой-нибудь Квебек лишался электричества, горели трансформаторы. А через несколько тысяч лет у нас это начнется. Ну, мы, наверное, что-нибудь придумаем. А в силовых линиях магнитного поля есть области, более плотно заполненные быстрыми частицами. Ну, электроны, они легкие, они, так сказать, интенсивнее взаимодействуют с магнитным полем, поэтому они накопились в области не такого мощного поля. Вот электронный, он как тор, да, окружает Землю, электронная область, или, как сказать, пояс радиационный, а протонный, он поглубже. А дальше уже пустота, потому что частицы заряженные, они же могут двигаться вдоль силовых линий, но трудно им двигаться поперек, они навиваются. Поэтому тут они путешествуют от полюса к полюсу и уже могут коснуться атмосферы, ну и там погибнуть просто, запутаться, сталкиваться с атомами атмосферы. Поэтому самая внутренняя часть магнитосферы, она свободна от радиации. Вот тут тоже нарисовали, что свободно, но это не совсем так. Да? Вот. А здесь действительно ничего нет. И космонавты могут летать только вот тут, по орбитам, не сильно наклоненным к экватору и не очень высоко поднимающимся над земной поверхностью, иначе они попадают вот где-нибудь тут уже 600-700 километров, а это уже опасная область. А 400 километров – это довольно слабая радиация там. У других планет тоже есть, и чем сильнее магнитное поле, тем, естественно, мощнее радиационные слои, радиационные пояса. В радиодиапазоне Юпитер выглядит вот так. То есть там движение заряженных частиц в магнитном поле, ускоренное движение, оно генерирует радиоволны, длинные в основном волны, дециметрового, метрового диапазона. Ну и вот Юпитер, он такой мощный радиоисточник. Ну а магнитное поле у него, магнитосфера тянется вообще бог знает куда. Даже с той стороны, откуда солнечный ветер дует, и то довольно далеко простирается. А в том направлении, куда сносит магнитосферу Юпитера, она вообще до Сатурна тянется, иногда задевает за Сатурн. Более мелкие тела, типа спутников, крупных спутников, в принципе, устроены так же. Ядро, мантия, кора. Но у Луны, например, очень маленькое ядро. Вроде бы есть оно, так судя по сейсмическим таким прозвонам. Какое-то километров 200 всего радиусом, оно там железное, малюсенькое есть. Но в основном у нас сложено минеральными породами. Ну вот так вот. Примерно так мы представляем себе Луну. Ну, сегодня уже чуть-чуть не так. Немножко поменьше. Чуть-чуть не так. Немножко поменьше. Нет, вот

0: Вот там, где движение происходит, там лунотрясение происходит. А Меркурий, в принципе, снаружи похож на Луну, но внутри совсем другой. У него гигантское, самое большое для любой планеты в относительных единицах. Если в единицах радиуса планеты, то железное ядро Меркурия, оно самое крупное. Мы не знаем, почему. Ну, были всякие идеи. Самое популярное сегодня – это то, что когда-то Меркурий с чем-то столкнулся, и у него снесло верхний слой мантии, так что ядро осталось само по себе. То есть ядро у него почти как у Земли, а размер совсем вдвое меньше. Даже не вдвое, почти втрое меньше, чем у Земли. Так что, может быть, действительно кто-то содрал с него верхний слой, но пока никаких исследований на Меркурии не проведено, сейсмические данные мы не имеем, только по средней плотности, по размеру, по объему планеты можем судить о том, что у нее внутри, а что снаружи. Но это еще такие ненадежные данные. А маленькие планеты, не маленькие, как их назвать, ледяные планеты-гиганты, там, Уран и Нептун, они устроены в принципе так же, как планеты земного типа, то есть есть ядро, есть мантия, но огромная, можно назвать это океаном, можно назвать это атмосферой, огромный протяженный слой соединений легких, там метан, этан и прочее, и водород. Гелия не очень много, но в основном водородная, жидкая такая мантия. А вот планеты, гиганты газовые, Юпитер и Сатурн, они почти целиком, если говорить о массе, из водорода и гелия. В основном из водорода, где-то четверть гелия, а все, что более или менее твердое, оно там упаковано где-то внутри. Но тоже об их составе вот только-только стали сейчас узнавать, потому что несколько лет назад на орбиту вокруг Юпитера вышел аппарат Джуна, Юнона. И он близко очень летает к Юпитеру и может гармоники магнитного этого самого гравитационного поля померить. А Юпитер быстро вращается, и сжатие внутренних слоев зависит от того, как там распределены элементы, какая плотность средняя и так далее. А Джуна пролетает прямо вот рядышком с Юпитером, специально вот так вывели на высокую орбиту эллиптическую, и он меряет отклонение гравитационного поля от сферической симметрии. Ну и сейчас начинаются новые расчеты по поводу того, что внутри у Юпитера. Вот если так взрезать планеты, знаете, как арбузы взрезают, вот из них вынимают серединку, чтобы посмотреть, спелый он или нет. Вот так мы можем взрезать и посмотреть внутреннее строение планет-гигантов, газовых гигантов ледяных, и тут вот Земля для примера тоже показана. Но надо иметь в виду, что Землю мы хоть как-то изучили, а это все чистая теория, и лишь по внешним признакам, по внешним характеристикам планеты уточняются теоретические представления о том, что у нее внутри. Например, если взять даже если взять Землю, у меня, наверное, на полке книжной стоит дюжина книг о внутреннем строении Земли и температура земного центра от 4 до 6,5 тысяч кельвинов в разных книжках. Гигантский диапазон от 4 до 6,5 тысяч кельвинов. Давайте вспомним, 4 тысячи кельвинов – это красные карлики, совсем холодные звезды, а 6,5 тысяч кельвинов на поверхности каких звезд, кто помнит? Каких? Что вы так тихо говорите?
1: Желтые.
0: Ну, я бы сказал даже, желтые, почти белые. То есть это горячее, чем поверхность Солнца. Ну, где-то так вот, здесь написали 6. Эту картинку я довольно давно делал. Я бы сейчас склонился к последней работе. 5,5 тысяч кельвинов. Ну, более или менее к поверхности Солнца близко. То есть в недрах Земли температура, как на солнечной поверхности. Интересно, а что там нагревает Землю? Чего это она такая раскаленная? А? Что ее может греть? Почему она не остыла? К какие есть.

0: есть идеи.
1: Расширение сжать. Что-то я не чувствую, чтобы подо мной земля расширялась и сжималась как-то особенно эффективно.
2: Движение вот этих вот потоков, которые трутся там.
1: Скорее наоборот. Высокая температура – это привод, так сказать, причина того, что Земля кипит, что у нее конвекция происходит от горячего к холодному. А вот источник этой высокой температуры
3: –
1: приливный, Луна, то есть?
3: Нет, ну а Солнце, например?
1: Ну, Солнце слабее Луны. Мы же говорили, Солнце вдвое слабее Луны в смысле приливного эффекта, который на Землю оказывает. Радиоактивный распад – довольно важная штука, да. Радиоактивный распад. И просто запас тепла, который сохранился с тех пор, как Земля формировалась. Она очень медленно остывает. Но если бы не было радиоактивного распада, Земля была бы намного холоднее. Хотя, конечно, все равно градиент был бы все равно внутрь, всегда горячее, чем снаружи, где остывание происходит. Но Земля была бы намного, намного холоднее. А тут вообще температуры 20 тысяч, ну там 18-22 примерно, можно сказать. А как, на каких звездах, на поверхности каких звезд вот такая температура?
3: Голубых.
1: Голубых гигантов, да. Голубые гиганты – это самые раскаленные звезды, вот такие горячие. Так что у Юпитера внутри очень горячо. Хорошо. Вот очень важная картинка, которая говорит о том, как меняется размер тела, холодного тела. Ну, планеты можно считать холодными. Они же не давлением газа, как звезды себя держат, а просто обычными там вандервальс своими силами. Как меняется размер планеты в зависимости от ее массы. Ну и состава, конечно. Ну, чисто железных нет. Ну, может быть, Меркурий близок вот к такому поведению был бы, но где-нибудь вот тут был бы. А в промежутке между газовыми и чисто железными Земля, ну, можно было бы там Марс нарисовать, Венеру рядом с Землей. Ну, пожалуй, таких вот планет из твердых веществ большой массы нет в природе, или мы их пока не нашли. А вот газовые планеты, у них массы огромные. Ледяные, газовые гиганты. Вот смотрите, как интересно. А если бы мы на Юпитер еще там навалили сверху много-много водорода и гелия, взяли бы где-нибудь займы там, у другого Юпитера, ну, Юпитер немножко подрос бы. А мы знаем такие супер-Юпитеры. Вот сейчас будем говорить чуть попозже об экзопланетах. И мы уже нашли такие планеты с массами 5, 10, 20 масс Юпитера. И они, да, вот скажем, с массой где-нибудь 5-10 масс Юпитера, они чуть больше, процентов на 20, там, на 15 Юпитера. А еще более массивные, меньше становятся. Там гравитация побеждает давление вещества, и с увеличением массы самые большие такие газовые тела холодные становились бы все меньше и меньше. Но уже в какой-то момент они становятся звездами. И тогда внутри них совсем другая физика. Начинает выделяться тепло, начинает повышаться давление газа. Простите. И они уже, конечно, не так себя ведут, а выходят на какой-то стационар, даже, может быть, подрастут, пока в их недрах есть какой-то источник тепла. Ну, в конце концов, он пропадает, все сгорает. И в конце концов, маленькие тела все равно должны сжиматься. Некоторые спутники обладают необычайно, необъяснимо, на первый взгляд, высокой температурой недр. Ну, самый необычный. Что это за спутник?
3: Ио.
1: Ио, конечно, да. Спутник Юпитера. На нем вулканы, вулканические извержения. Вот тут уже, конечно, без внешнего источника тепла, энергии, внешнего источника энергии, которая трансформируется в тепло в недрах этого тела, тут не обойтись. Он бы уже давно остыл, как Луна, он размером с Луну. Ио, он или она? Вообще-то Ио – это она, да? Луна – она у нас, значит, Ио тоже – она. Персонаж женского рода. Но не остыл, вот горячий, потому что рядом Юпитер. А Европа почти остыла. Ну, тоже не совсем, но остыла. Она дальше от Юпитера, гравитационное влияние слабее, приливный эффект. Ну, не такой сильный, и там на поверхности лед. А тела, совсем лишенные внешних источников тепла, ну, солнечные лучи не считаются, они никакого эффекта, так, чуть-чуть подогревают поверхность. Но если рядом нет массивного тела, которое бы деформировало маленький свой спутник, они, конечно, холодные. Вот астероиды, они абсолютно, ну, почти холодные. Хотя мы, конечно, все это так, пока предположение. Ну, не мерили мы их температуру в недрах, никогда никто туда градусник не засовывал. Эволюция. Теперь мы понимаем, что звезды рождаются, вернее так, надо сказать, а звезды оставим в стороне. Планеты, мы сейчас говорим о планетах, рождаются, как правило, рядом со звездами. Правда, может быть, это и не так. Потому что мы их открываем сегодня рядом со звездами. Это легче, чем обнаружить планету, летающую где-то в межзвездном пространстве. Но такие тоже обнаруживаются. Планеты-изгои или вот такие одиночные планеты летают. Но все-таки мы думаем, что родились-то они рядом со звездами, потом их кто-то выбросил из молодой планетной системы. Ну а звезды уж точно рождаются в молекулярных облаках, и мы себе это неплохо сегодня представляем, как группа звезд рождаются, потом нагревают остатки газа, он покидает область формирования звезд, а там остается кучка звезд, взаимодействующих друг с другом, и каждая что-то сохраняет рядом с собой, какое-то протозвездное вещество, из которого могут рождаться планеты. Но даже в течение 20 века представление о том, как формируются планеты, очень сильно менялось. Вот эта картинка, эти три картинки из старой книжки, где-то середины 20 века. И знаете, когда представляю себе формирование планет Солнечной, а других-то не знали, Солнечной системы. Вот смотрите, заметили такую характеристику, такую особенность распределения планет по расстоянию от Солнца. Маленькие-маленькие, большие, опять маленькие. Ну, Плутон тогда уже был открыт, опять маленькие. Да? Такое вот сигарообразное распределение вещества. Ну, возникла идея, что это струя была выброшена из Солнца, а под действием чего она могла быть выброшена? А если рядом пролетала какая-то звезда, она могла приливным своим эффектом вытянуть часть солнечной атмосферы. Много-то не надо, Солнце массивное. Юпитер в 1000 раз легче Солнца, а все остальные планеты вообще пустое место. Так что 1/1000 солнечной массы можно было вытянуть, и вот потом на разных расстояниях так распалась эта струя на отдельные сгустки. Очень красивая была идея, и принадлежала она очень сильному физику Джеймсу Джинсу. Он не автор штанов, он английский физик, может быть, знаете его. Другие работы, он много чего сделал хорошего. А тогда он был ведущий физик и астрофизик в конце 19-го, начале 20 века. И он вот предположил, более того, он даже сделал такой вероятностный расчет, сколько звезд в галактике уже было известно, с какой скоростью они движутся, было известно. Он подсчитал вероятность пролета одной звезды рядом с другой. Оказалось, что на всю галактику, за все время ее жизни, только один раз могло быть сближение двух звезд вот на такое короткое расстояние. Отлично, сказал Джинс, вот он один раз. Наша Солнечная система, других-то нет. Его бы сегодня вот показать ему каталог экзопланет. 5000 штук уже открыли, но тогда он был уверен, что Солнечная система уникальна. Ну, может быть, еще где-то вторая есть, на задворках галактики. Но это, конечно, оказалось не так. Отто Юрьевич Шмидт, советский геофизик, математик, он у нас на мехмате преподавал математику, знаменитый академик, полярник и так далее, он на исходе своей биографии довольно правильную теорию формирования планетных систем предложил. что это, ну, правда, он предполагал так, звезда пролетает через газопылевое облако, захватывает вещество, которое выходит на орбиту, у него момент есть какой-то, ну и потом сжимается, и дальше понятно, да, картинка показывает, как формируется путем коагуляции, слипания мелких частиц во все более крупные, формируются планеты. В общем, теория работоспособна. Как многие детали поменялись, но в принципе мы так себе представляем. Более того, в 90-е годы телескоп Хаббл уже помог открыть, ну, в тех областях, где формируются звезды, вот туманность Ориона, уже протопланетные диски мы увидели вокруг молодых звезд, да, все по Шмидту. Ну и так как-то теоретически себе это представляли, потому что точной картины ни один телескоп показать не мог. А рисунки художника так более или менее это описывали. Даже мы стали понимать, почему снаружи Солнечной системы планеты богаты водородом, гелием, ну, такими летучими веществами, а внутри Солнечной системы они каменные. Ну, понятно, почему. Протопланетный диск, Солнце нагревало его из центра. Тут была высокая температура, все летучее улетучилось, ушло на на край диска, на периферию, и замерзло там. Из него тут сформировались планеты-гиганты, а тут планеты земной группы. Это все были рисунки художника. Кстати, от границы называется линия льдов или линия снегов. Вот знаете, как в горах. Там поднимаешься, а потом белая заснеженная вершина. Вот всегда четко обозначенная температура выше нуля, ниже нуля. Вот там это у геологов называется тоже линия снегов. И у нас в астрономии, в теории формирования планет, это тоже линия снегов. Но это все были рисунки художника. И вдруг, буквально несколько лет назад, мы стали это дело видеть, реально фотографировать, а точнее говоря, в микроволновом диапазоне получать картинки с помощью гигантской системы АЛМА. Кто помнит, как АЛМА расшифровывается? Вот четыре буквочки тут, АЛМА. Показывал, рассказывал. Что это за система хотя бы? Из чего она состоит? Радио, да, можно сказать, где-то на границе между радио и инфракрасным диапазоном, микроволновое, миллиметрового диапазона излучения, а АЛМА – это четыре... А? Я не слышу. Это интерферометр, да. Как четыре буквы расшифровываются?
2: Что-то ЛАЧ, по-моему.
1: Нет, не ЛАЧ, не ЛАЧ. Где она стоит?
2: Атакама.
1: Атакамский, большой, ну, миллиметрового диапазона, array, ну, то есть набор, да. Атакамская большая система миллиметрового диапазона. Мы это дело увидели, молодую звезду, окруженную. Что тут светит? Горячая пыль. Ну, теплая пыль. Несколько сотен кельвинов, и пыль уже начинает излучать в микроволновом диапазоне. И даже увидели какие-то пустоты, вот такие пустые дорожки. И первая идея была, что это уже планеты там сформировались, что это они протоптали, так сказать, прочистили коридор вдоль своей орбиты. Но сейчас немножко сомнения в этом стали появляться. Может быть, диск сам распадается по разным причинам на отдельные колечки. В конце концов, вспомните, как выглядят кольца Сатурна. Там тоже диск распался, потому что разные свойства, там гравитационные взаимодействия. Но, скорее всего, частично это связано, так или иначе, это связано с рождающимися планетами. В общем, очень интересное новое направление астрономии, экспериментальная космогония, я бы сказал. Космология – это наука о прошлом Вселенной, ну вообще о крупномасштабных процессах во Вселенной, а космогония – это наука о формировании и эволюции звезд и планетных систем. Так вот, космогония была чисто теоретической, вдруг она стала экспериментальной наукой с созданием интерферометров миллиметрового диапазона. АЛМА – это прорыв, конечно, но это и самый дорогой астрономический прибор в истории. Если посмотреть детально на планетную систему, то мы внутри нее увидим как бы ее маленькие копии. Например, Юпитер и его там 80 спутников, или Сатурн и его еще тоже 80 спутников у него. Это как бы микропланетные системы, и планета играет роль звезды, а вокруг нее формируется куча спутников. Значит, в каком-то смысле это повторяет историю формирования планетной системы в целом. Ну, наверное, не точно повторяет, хотя что-то такое общее можно найти. Ну, например, Галилеевы спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, они по средней плотности распределены, самые плотные вблизи Юпитера, самые рыхлые, самые малоплотные вдали от Юпитера. Точно так же, как и планеты. Плотные – это планеты земной группы, а рыхлые – это гиганты. И внутри спутниковых систем тоже. Значит, Юпитер в эпоху формирования спутников играл роль центральной звезды. Значит, он нагревал окрестности свои, изгонял летучие вещества наружу. И если присмотреться, ну, вот, например, спутники Сатурна. Да, у Юпитера то же самое. Внутри очень регулярные спутники, все в одном направлении, в одной плоскости крутятся, прям как микропланетная система. А снаружи спутники, бог знает куда, летают туда-сюда, такие иррегулярные. Ясно, что вот эти вот наружные иррегулярные, они захваченные, пролетали астероиды мимо и оказались вот в плену у гравитации этой планеты. А вот эти вот, да еще у них и плотность распределена так, плотные внутри, а рыхлые снаружи, ясно, что они формировались тогда же, когда планета, и уже с ней навсегда будут там жить до скончания века. Есть разные идеи по поводу того, а как можно захватить спутники мимо пролетающих тел. Вот три разных подхода, потому что просто так не захватишь. Если у вас есть центр гравитации, и издалека летит какое-то тело по гиперболической орбите, ну оно и дальше полетит по гиперболе, да? И представления такие, там, либо в протяженной атмосфере планеты тормозилось тело, либо планета наращивала свою массу, ну, а формировалась, наращивала массу, и, так сказать, область гравитационного контроля накрыла орбиту какого-то пролетающего тела. Либо был двойной объект, и пролетая мимо массивной планеты за счет приливного эффекта, не раскололся, потерял связь, и за счет этого одно тело вышло на орбиту, а другое улетело. Потому что приливный эффект, он может в зависимости от положения тела одно притормаживать, другое ускорять. Вот там же есть квадрупольный такой момент. И это сегодня мы довольно часто наблюдаем, когда звезды, двойные звезды мимо черных дыр в центре галактики пролетают. Этот эффект работает. В общем, а может быть, раз все это в физику укладывается, скорее всего, все три эффекта и были, так сказать, конкурировали друг с другом, все три работали.

Озаренные лучами закатного солнца и пересекая его огненные следы, отраженные в воде, фрегат, отважный на маленьком черном буксире, шел в свой последний рейс. Легендарный корабль, герой Трафальгарской битвы, выполнив долг перед Отечеством, отправлялся на слом. Это событие истории запечатлел британский живописец Уильям Тернер. Через 13 лет после создания полотна великий художник уходил из жизни в своем доме на берегу Темзы. Когда-то оказавшись в солнечной Италии, Тернер, житель Туманного Альбиона, был покорен восходами и закатами ослепительного южного солнца. Его поразили итальянские ландшафты, залитые ярким светом. Теперь же свет, один из главных участников его картин, исчезал, растворялся в небытии. Находясь на смертном одре, художник произнес последние слова: «Солнце, вот Бог». Джозеф Меллард Уильям Тернер родился в 1775 году в Лондоне в районе Ковент-Гарден. Его талант проявился рано. Свою первую акварель «Вид Ламбертского дворца» он представил на выставке в Королевской академии, когда ему было всего 14 лет. Тернер не был самоучкой, он брал уроки у профессионалов. Кроме того, юный художник находился под влиянием работ британского акварелиста Александра Козанса, чьи картины называли не иначе, как «живописные поэмы». Дарование дебютанта получило высокую оценку. Ему разрешили свободно посещать занятия в Королевской академии. Акварели Тернера пользовались большим успехом у покупателей. Он же, безошибочно чувствуя зрительский вкус и точно зная, какие именно сюжеты пользуются популярностью, с увлечением исследовал окрестности в поисках натуры. Вскоре Тернер становится знаменит как мастер романтического пейзажа. Его избирают действительным членом Королевской академии Лондона. Академику было в то время 27 лет. Современников восхищали вдохновенные работы молодого мастера. При этом удивлял его эксцентричный характер. Тернер не стеснялся своей неопрятной одежды и неряшливого вида. Он осмеливался запальчиво спорить с представителем королевского дома. Работая, он мог прибегнуть к помощи собственных ногтей, чтобы содрать ненужные слои краски. А на выставке своих работ добавлял в завершенные картины новые штрихи, отстаивая свою правоту перед критиками. Впрочем, обычно, к мнению критиков, Тернер был глух. Его увлекал творческий процесс и деньги. Знаменитый и состоятельный художник отличался скупостью. С дотошностью профессионального финансиста он совершал крупные сделки с недвижимостью и приобретал акции успешных компаний. Сэр Вальтер Скотт писал: «Из всех, кого я знаю, он единственный гений, который проявляет такую корысть». Возможно, уважительное отношение к презренному металлу Тернер унаследовал от отца. Было время, Тернер-старший, владелец цирюльни, с удовольствием вывешивал на витринах акварели сына. Посетители могли приобрести картинку всего за одну монету. Своего гениального ребенка он воспитывал в строгости. «Если отец и хвалил меня, то только за то, что я сэкономил шиллинг», – вспоминал Тернер. Как оказалось, отцовские уроки были очень полезны. Они помогли художнику сколотить изрядное состояние, которое обеспечивало финансовую независимость, а главное – свободу, свободу творчества. Тернер охотно и с комфортом путешествовал во Франции, Италии, Германии и Бельгии. Он всегда находил места, где мог спокойно предаваться наблюдениям и работать. Не терпел, когда его тревожили, а тем более нарушали творческий процесс. Тайной была окутана и его личная жизнь. Странная привычка на несколько дней исчезать из дома имела причины. В небольшой квартире в глухой части Лондона жила его возлюбленная, София Каролина Бут, хозяйка небольшого пансиона. Их отношения были окутаны тайной. Столь же таинственным был роман с Сарой Денби, вдовой друга Тернера, композитора Джона Денби. После его преждевременной смерти художник взял на себя заботы о ней и ее детях. Она же стала матерью двух дочерей Тернера. Закрытый и ранимый, с самого раннего детства Тернер мало кому мог доверить свои сокровенные мысли и чувства. Его матушка, госпожа Тернер, страдала душевным расстройством и окончила свои дни в психиатрической лечебнице. Близким человеком, компаньоном в делах и поверенным душевных тайн всегда оставался отец.
Он ушел из жизни, когда Тернеру было 54 года, но сын сразу почувствовал себя сиротой. Чувство пустоты так и не покинуло его, а тяжелая депрессия стала постоянной спутницей жизни. Мысли о неминуемости смерти находили выход в творчестве, однако страха перед последней чертой у художника не было. Однажды, находясь на корабле во время шторма, 60-летний Уильям Тернер попросил привязать себя к корабельной мачте. Обуреваемый чувствами, он пожелал остаться наедине со стихией. Полотно получило название, напоминающее краткое либретто трагической оперы. Метель, пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия, попав в мелководье. Но, несмотря на такой комментарий, критики так и не поняли художественного высказывания. «Мыльная пена и побелка», — сказал один из них. «Мыльная пена и побелка», — с горечью отозвался художник. «Интересно, на что, по их мнению, похоже море? Хотел бы я, чтобы они в нем оказались». Сюжет почти не интересует Тернера. Гораздо больше его увлекают чувства. Главные роли своих полотен он отдает свету и цвету, смело экспериментируя с палитрой. Его картину «Невольничий корабль» критики назвали очередной нелепостью, а кое-кто даже сравнил творение Тернера с содержимым плевательницы. Были и иные мнения. Один из тонких ценителей заметил: «Если бы мне пришлось оправдать бессмертие Тернера только одним из его произведений, я выбрал бы это». В начале 40-х годов 19 века в жизнь людей с грохотом ворвался железнодорожный транспорт. Потрясенные открытием, художники пытались отразить чудо технического прогресса в своем творчестве. Но и здесь Тернер стоял особняком. Ни красота и ни мощь машины восхитили его. Его привлекла возможность передать ощущение скорости. Подобно фотографии, картина фиксирует мгновение. Несущийся локомотив, сверкая фарами, выпускает пар. Сквозь его клубы сияет солнце. Приятель Тернера и знаменитый теоретик искусства Джон Рёскин как-то сказал: «Худшее в ваших картинах – это то, что на них нельзя наглядеться». «Но это же часть их достоинства», – ответил живописец. Тернер был хорошо знаком с теорией великого Гёте о том, что цвет, несомненно, сильно воздействует на эмоции человека. Особое место автор «Фауста» отдавал желтому цвету, обладающему спокойным, веселым, мягко волнующим характером. Тернер шутил: «Говорят, я забрал себе всю желтую краску». Великий современник Тернера, мастер пейзажа Джон Констебль, назвал коллегу живописцем золотых видений, великолепных и прекрасных, и добавлял: «Это подлинное искусство, и стоит жить и умереть ради таких работ». В 1871 году, через 20 лет после смерти Уильяма Тернера, Лондон посетили французские живописцы-новаторы Клод Мане и Камиль Писсаро. Полотна Тернера их поразили. Они и представить себе не могли, что британский коллега уже несколько десятилетий назад открыл то, что они так жадно искали. Сумел так мастерски воплотить главные идеи и творческий метод художников-импрессионистов. Великий художник Уильям Тернер, скрывавшийся под маской мизантропа и скряги, завещал свое состояние сиротскому приюту для начинающих художников. А все свои работы, около 280 полотен и 18 тысяч эскизов, оставил в Лондонской национальной галерее. Он ушел в мир иной 19 декабря 1851 года в возрасте 76 лет. В последние минуты жизни в окно ворвался луч солнечного света, словно приветствуя его или приглашая в новый путь.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». И сегодня мы продолжаем наши онлайн-кружки «Динозавры». И не только с Ярославом Поповым. Сегодня Ярослав вам расскажет про литосферный серфинг «Жизнь и плиты». Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что же, всем доброго времени суток, где бы вы ни находились. И... как обычно, желаю всем отличного настроения. Надеюсь, что именно с таким настроением вы начинаете просмотр этой лекции. Я несколько раз уже предлагал организовать лекции по геологии. И в итоге сегодня решил попробовать. Мне написали в комментариях, что можно, мол, попробовать геологические лекции. Мне... в прямом эфире, когда вопросы задавали, тоже писали, что можно что-нибудь про геологию. Ну, раз народ просит, решил попробовать. Однако ж, я все-таки решил не совсем уходить далеко от палеонтологии, а как бы совместить. То есть такая сегодня будет лекция, несколько экспериментальная, на стыке геологии и палеонтологии. Ну, а насколько этот формат пойдет, насколько, в принципе, интересна геология сама по себе, насколько... удачно мне удалось соотнести геологию и палеонтологию, судить вам. Ну и заодно мне будет очень интересно послушать ваше мнение, стоит ли еще какие-то геологические лекции продолжать, или вот стоит пытаться понять, как Земля воздействует на жизнь. Короче говоря, насколько вам понравился данный формат. Итак, сегодня мы будем говорить, как вы поняли, о литосферных плитах и о том, как они формируют жизнь на нашей планете. Ну или, по крайней мере, если не формируют, то как-то направляют эволюцию. Ну и, конечно же, если мы говорим о литосферных плитах, нельзя не упомянуть такого человека, как Альфред Вегенер. Почему именно его мы вспоминаем? Ну, собственно, потому что он автор теории, концепции движения литосферных плит. Вообще, часто Землю сравнивают с какими-нибудь фруктами, вот, ну, например, с персиком. Часто почему-то еще с яблоком пытаются сравнить, хотя вот мне кажется, что на что, но на яблоко Земля точно не похожа. Ну, персик еще куда ни шло, хотя, честно говоря, вот судя по тому, сколько там слоев внутри Земли, я бы скорее ее сравнил с луком. Ну ладно, возьмем персик. Итак, что у нас есть в персике? Есть косточка, ну, в случае Земли это будет ядро. Ядро есть внутреннее, твердое, железо-никелевое, попрошу отметить. Дальше есть внешнее жидкое ядро, которое, между прочим, формирует наше магнитное поле Земли, но сейчас нам это не столь важно. Дальше идет мякоть у персика, но в случае Земли это мантия. Такая густая, тягучая, кстати, она не такая уж прям текучая, как многие предполагают, скорее как тесто, очень вязкое тесто, но... в любом случае она проявляет некоторые свойства жидкости. Ну и, наконец, на персике есть такая сверху тонюсенькая пленочка, кожица. И вот буквально такую же толщину имеет по сравнению с радиусом нашей Земли земная кора. Однако же, конечно же, земная кора гораздо сложнее, чем просто какая-то там пленочка на персике. Она состоит из множества отдельных блоков, которые двигаются, и благодаря этому мы, собственно говоря, можем говорить об изменении карты Земли. Вы наверняка слышали такие слова, как там, древний континент Пангея, древний континент Лаврусия, какой-нибудь там Гондвана, может кто-нибудь слышал, там, не знаю, Лаврентия, Лавразия, ну, каких только не бывает, этих древних континентов. Так вот, обо всем этом, разговор обо всех этих континентах стал возможен только после того, как Альфред Вегенер доказал, что, в принципе, у нас континенты двигаются. Вообще, так, на первый взгляд, это, ну, да, вроде нам кажется довольно очевидным. Достаточно посмотреть на современную карту и, например, на то, что, вообще-то говоря, такое ощущение, как будто бы от Африки кто-то кусок откусил. Причем кусок четко соответствующий, например, Южной Америке. Но если посмотреть на другие части, то тоже становится очевидно, что они когда-то прекрасно стыковались. В принципе, мы с ребятами, когда я в музее экскурсии проводил, проводили, в общем, такой эксперимент. Я вырезал из ножничками континенты из карты, и они вот их совмещали и собирали Пангею. Ну, собственно говоря, вот именно это когда-то сделал Вегенер, и он... и придумал название Пангея, единый континент. Он впервые собрал все континенты вместе и, ну, как бы показал, что они реально складываются, и что, видимо, когда-то они были все вместе. Конечно, как обычно бывает с такими новыми веяниями, вначале все были категорически против, в то время была господствовала фиксистская теория, так называемая, что все всегда находилось на одном и том же месте. А тут вдруг как это? Континенты двигаются. Почему двигаются? Зачем двигаются? А что же между ними происходит? Они же не льдинки, плавающие на воде. В общем, ничего было непонятно. И в итоге концепцию эту долго воспринимали в штыки. Но в конце концов доказательств набралось предостаточно. И сейчас все геологи поддерживают эту концепцию. Ну или почти все. Что касается доказательств, то здесь как раз очень даже неплохо сыграли окаменелости. Вот, пожалуйста, например, на этой карте просто отмечены некоторые находки пермских животных и растений. И мы видим, например, что ценогнаты обнаружены в Южной Америке и в на юге Африки. Да? Сейчас эти территории, мягко говоря, не близко находятся. И чтобы одно животное оказалось и там, и тут, сложно себе представить вообще, как, при каких обстоятельствах это могло бы приключиться. Но если мы предположим, что это были части единого какого-то континента, то тогда это получается такой единый ареал распространения, единая зона, по которой гуляли ценогнаты. Все логично. Та же история, например, с листрозаврами. Да? Их мы видим в Южной Америке, в Индии и в Антарктиде. Вообще разные территории. Невозможно так распространиться и при этом нигде больше не отметиться. То есть в других-то местах их нет. Единственное, это возможно, если это действительно часть единого континента. Ну и, конечно же, самый красноречивый – это глоссоптерис. Это такое растение, ископаемое, с довольно своеобразными характерными листьями. И мы видим, что он отметился везде по южным континентам, на Южной Америке, в Африке, в Индии, в Австралии, в Антарктиде, буквально везде. И, конечно же, такое распространение глоссоптериса возможно только если мы принимаем движение литосферных плит как реальную объективную действительность. Кстати говоря, для того, чтобы найти глоссоптериса в Антарктиде, некоторым ученым пришлось погибнуть. Здесь я, конечно, немножко утрирую. Погибли-то они, конечно, не только ради того, чтобы добыть глоссоптерис. Но факт остается фактом. Глоссоптерис они добыли, и они погибли. На самом деле, погибли они попросту потому, что замерзли. Это Антарктида. Они сбились с пути и не смогли вернуться обратно. А вообще цель у них была, конечно, не найти глоссоптериса. Они хотели первыми достигнуть Южного полюса. Это экспедиция Скотта. Англичане первыми хотели достигнуть полюса, но не успели, на месяц позже пришли, и в итоге флаг-то поставили, но уже были вторыми. И в итоге цель экспедиция своей не достигла, и на обратном пути вся экспедиция погибла. Однако ж, когда их нашли, рядом обнаружили рюкзаки, и в рюкзаках были эти самые глоссоптерисы, которые удалось найти в Антарктиде, в каких-то выходах каменистых пород, которые торчали среди льдов. Это поразительно, потому что, представляете, люди замерзают, люди погибают. И самое логичное, что можно сделать, это бросить нафиг кучу камней и пойти дальше быстрее, налегке. Может быть, тогда удастся спастись. Но нет, не бросили. Неизвестно, помогло бы им, если бы они их бросили. Скорее всего, не помогло бы, они все равно погибли. Но точно ученым помогло то, что они эти камни не бросили. Потому что членов экспедиции потом нашли, уже замерзших, погибших, но нашли. И рядом нашли вот эти самые образцы, узнали про глоссоптерисы. А если бы они когда-то где-то на маршруте выбросили этот рюкзак, его потом бы снегом еще замело, тогда бы никогда бы никто бы этот рюкзак уже не обнаружил, и глоссоптерисы найдены бы не были. Если бы их и нашли потом в Антарктиде, то только спустя, может, лет 50. Итак, таким образом мы установили. Не мы, конечно, установили, но установил еще Альфред Вегенер, а потом появились это многочисленные подтверждения, что Земля наша состоит из множества литосферных плит, из отдельных огромных блоков, которые находятся постоянно в движении. И вот здесь отмечены главные плиты и даже отмечено, куда кто едет. Едут они медленно, скажем прямо, со скоростью несколько сантиметров в год. Самые медлительные – это 1-2 сантиметра в год. Самые такие быстрые, практически шумахеры – это 10 сантиметров в год. Примерно с такой скоростью Индия когда-то подъезжала к Евразии. И, собственно, из-за того, что она с такой скоростью неслась, тут горы выросли, будь здоров, Тибет и Гималаи – самые высокие. Кстати, до сих пор Индия продолжает свое движение, она все дальше и дальше вклинивается в Евразию, и тут горы растут. Также Африка, которая когда-то врезалась в Евразию, тоже немножечко продолжает свое движение, ну, точнее, Аравийский полуостров конкретно, который когда-то был частью Африки. И в итоге здесь горы тоже растут, потому что Аравийский полуостров вклинивается в Евразию. Как мы видим, австралийская плита нахальным образом перемещается в сторону Евразии, и, скорее всего, здесь скоро начнут расти горы, и вот этот кусок евразийской плиты, который представлен различными островами, там Индонезия и прочим, возможно, скоро станет частью единой суши, и тут горы вырастут. Ну, как скоро? Ну, через пару десятков миллионов лет, может быть, через пять десятков. Также, что интересно, ну, Атлантика расширяется у нас постоянно, Тихоокеанская плита подползает под Северную Америку, под Евразию, и это приводит к многочисленнейшим землетрясениям. Самые страшные землетрясения как раз вот по этому периметру постоянно идут. Вот, и вулканизм там же происходит активный. Ну и, пожалуй, одни из самых интересных процессов происходит опять же в Африке. Здесь у нас начинает формироваться новый океан. Каждый год Красное море, которое по сути с геологической точки зрения является молодым океаном, оно расширяется. И расширяется на несколько сантиметров в год, минимум на 5. И в итоге, в конце концов, здесь сформируется океан. Но что еще любопытней, трещина идет дальше. Здесь сейчас многочисленные в восточной части Африки разломы наблюдаются. Собственно говоря, в этих расщелинах часто находят кости древних людей, и там даже радиация такая неплохая оттуда идет. И это тоже начало, самое начало формирования океана. Когда-нибудь кусок Африки отколется, и здесь будет новая плита и новый океан. Мы являемся этого свидетелями, этого события. Вот здесь землетрясения это все подтверждают. Да, что отмечено на этой карте? Это за 30 лет проставлены точки, где наблюдали землетрясения. То есть просто взяли карту, и вот землетрясение, землетрясение. Как только землетрясение происходит, ставят точку. И, как вы видите, достаточно было просто расставить по карте землетрясения, и сразу вырисовываются все границы литосферных плит. Можно было не двигать вот эти вот континентики, не смотреть, как там соответствуют или не соответствуют границы континентов. А просто расставить землетрясение, и вот они, литосферные плиты. Ну, самая, что ни на есть, четкая карта реальных литосферных плит. И при этом видно, ну, где трясет больше всего. Вот. Ну, в том числе, как видите, трясет здесь. Например, в Турции, как мы знаем, трясло в этом году очень, очень солидно. Вот такая вот штука. Ну, и... Предполагалось, что это будет двигаться. Ну, ладно. Двигаться они сегодня не хотят, но ничего страшного. Такое тоже бывает. В любом случае, у меня есть запасной план. Если эта гифочка работать не будет, я сам готов подвигать литосферные плиты. Ну, не своими руками, а, по крайней мере, своей мышкой. И сейчас я эту процедуру произведу. Ну, а прежде чем мы посмотрим, тогда, как плиты менялись с течением времени... Я хотел обратить внимание вот на один интересный момент, да? Вот смотрите, у нас есть континенты. Континенты формируются особой континентальной земной корой. Однако же есть еще другая океаническая земная кора. И, как я уже отметил, все-таки у нас континенты — это не льдинки, которые плавают по океану. Это огромные массивы суши, и плавают они, ну, плавают они по магме, безусловно. Но у нас между ними не океан магмы. Если был бы океан магмы, было бы понятно, что вот сверху по океану туда-сюда плавают континенты. Но там тоже кора. И вот на первый взгляд совершенно непонятно, откуда она взялась, как это вообще возможно, как это работает, почему континентальные плиты, вот они как бы расходятся, у них там есть какие-то границы, а между ними как по магическим образом формируется земная кора, абсолютно твердая, нормальная, и потом, когда нужно, она магическим же образом исчезает, когда континент сталкивается. На самом деле магии тут, конечно, никакой нет, это особый тип коры в этом месте формируется, и называется она океаническая кора. Она очень сильно отличается от континентальной, даже здесь это видно. Континентальная кора намного толще. В континентальной коре присутствует здоровенный слой гранитов и гнейсов, особых пород. Ну, что такое гранит, я уверен, все вы знаете, все слышали. В океанической коре ничего подобного нет, там только базальты. В континентальной коре тоже есть базальты снизу, но там еще гранитов много. Вот, тут гранитов нет. При этом океаническая кора тяжелее, и она в случае столкновения с континентальной, ну, в 99% случаев идет вниз, уходит в мантию и плавится. И, собственно, благодаря этому континентальная кора может двигаться туда-сюда довольно спокойно и свободно. То есть, ну давайте подумаем, значит, допустим, у нас вот как, что у нас происходит вот здесь, да, были раньше, были эти раньше континентальные плиты вместе, это был единый континент. Потом они стали расходиться, и между ними начала формироваться океаническая кора. То есть, здесь начались разрывы коры, по сути, ну, континенты разошлись. И как только они разошлись, понятное дело, наверх поднялась магма. Но у нас не может просто океан магмы быть на поверхности, он тут же остывает. И в итоге сформировался новый слой коры, причем океанической коры, потому что выплавилась только базальтовая часть. Граниты сейчас в большом количестве не выплавляются, выплавляются базальты. Дальше напряжение росло, росло, росло, и пум, кора еще треснула, и снова новая порция магмы вылилась, новый вулканизм, и снова кусочек коры затвердел. И так потихонечку у нас континентальные плиты расходились, а между ними потихоньку, полигоньку, по фрагменту формировалась новая океаническая кора. Этот процесс мы видим вот здесь. Да. Что же бывает, когда континенты начинают двигаться друг на друга? Ну, допустим, у нас разошлись Южная Америка с Африкой, а потом вдруг они начнут двигаться навстречу друг другу. Тогда океаническая кора ломается и начинает уходить вниз, в мантию. И там она плавится. Расплав этот вызывает формирование так называемых флюидов. Ну, грубо говоря, она плавится и начинает идти наверх. И вот эта вот расплавленная магма выливается наверху в виде череды вулканов. Вот они, вулканчики, которые, вот, собственно, формируются из-за того, что здесь плавится океаническая кора. Ну и здесь землетрясения тоже идут очень приличные. Вот так, собственно, и происходит формирование и исчезновение океанической коры. Ну, это еще несколько картинок относительно того, как могут плиты взаимодействовать. Вот расходиться они могут. Причем, когда они расходятся, здесь формируется только океаническая кора, без вариантов. Они могут сталкиваться, и тогда океаническая кора тонет и плавится. Они могут двигаться друг относительно друга, они могут сталкиваться. Но сталкиваться, опять же, две океанические коры не могут, могут сталкиваться две континентальные, тогда формируются горы. Ну вот, примерно так это происходит. Там в мантии всевозможные процессы активные, которые раздвигают плиты или же, собственно говоря, их сдвигают. Вот этот процесс погружения одной плиты под другую, он реально существует, реально выглядит именно так, как я его только что на схеме показал. Мы это знаем. Почему? Благодаря чему? Благодаря так называемой сейсмотомографии. Значит, сейсмические волны – это волны сотрясения. То есть, когда у нас, допустим, не знаю, идет что-то особо тяжелое, то у нас буквально там вибрирует земля. Вот говорят, когда динозавры ходили, там землю они трясли. Ну, в какой-то степени, наверное, да. Потом, если у нас, допустим, происходит взрыв, у нас тоже происходит землетрясение. Ну, есть естественные процессы землетрясений. Во всех случаях от сотрясения какого-то, от какого-то источника начинают распространяться волны, которые проходят сквозь землю. Есть специальные приборы, сейсмографы, которые ловят эти волны, и они показывают,

0: Вот. По сути, Тихий океан — это и есть Панталас. Мы просто стали называть по-другому, но смысл не поменялся. И вот этот океан, ну, по большому счету, насколько мы себе представляем, вот, по крайней мере, тот этап, который мы хорошо знаем в истории, там, вот эти самые ранние, как континенты формировались, это мутная немножко история еще. Ну вот, те этапы, которые мы знаем, как минимум за последний миллиард лет, Панталас существует. Ее конфигурация, может, немножечко меняется, но она есть. А что касается Тетиса, Тетис — это, ну, такой временный океан, который сформировался в тот момент, когда у нас разошлись континенты, ну и дальше в какой-то момент он перестал существовать. На самом деле Тетис у нас формируется, по сути, даже еще не в тот момент, когда у нас раскалывается Пангея, как некоторые думают. Когда у нас раскалывалась Пангея, у нас сформировалась Срединная Атлантика. А Тетис существовал немножко раньше. Тетис сформировался где-то в конце Пермского периода, и появился он в тот самый момент, когда у нас откололся такой вот длинный вот червячок Кимерия. Давайте вообще демонстрацию включу. Мне кажется, это проще показать на слайде, чем на пальцах. Вот, сейчас покажу, где у нас Тетис и куда он потом делся.
1: Экрана надо включить.
0: Да, я знаю. Ну, ага. Для этого надо найти Тетис. Ага. Сначала найти нужный слайд. Сейчас, секунду. Вот, и тогда я это продемонстрирую. Во. Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Еще секундочку. И есть. Вот, значит, у нас пермский период, вот. И у нас в пермском периоде существовал довольно обширный океан, вот он. Это так называемый Палеотетис. И вокруг Панталаса. Панталаса, она всегда на месте. И вот он, вот начинает откалываться Кимерия, континент, который состоит как раз из этого, из Турции, Армении и прочее, прочее. И когда этот континент начинает откалываться, вот здесь начинает расширяться и формироваться океан Тетис. Вот он, Тетис. Здрасте, Тетис. И Тетис начинает потихоньку раскрываться, и раскрывается он, собственно говоря, к тому моменту максимально, когда у нас, соответственно, уходит, ну, когда у нас Кимерия присоединяется к северному рогу, скажем так, Пангеи. И дальше он существует долгое время, пока, собственно, сюда не приезжает Индия и не закрывает кусок Тетиса, а потом не приезжает Африка и не закрывает второй кусок Тетиса. То есть Тетис у нас существует, по большому счету, с пермского периода по палеоген. Ну и вот в это время он был. Кстати говоря, здесь можно увидеть нечто, похожее на Черное море и на Каспийское море. И с некоторой долей вероятности это они и есть. Есть, правда, версия, что эти все-таки моря полностью закрылись, и современные Черное и Каспийское море — это наследники уже именно Тетиса. Вот. Но возможно, что частично, по крайней мере, та же впадина Черного моря, она еще соответствует остаткам Палеотетиса. То есть, может быть, в одном малюсеньком море собрались кусочки Тетиса и Палеотетиса одновременно. Это довольно тоже занятно.
1: Так, а у нас потерянный вопрос за донат. А относительно чего меняются скорости плит? Есть ли какие-то движения всей коры как целого относительно мантии, например?
0: Движение коры как целого нет, потому что все плиты все время двигаются в разные стороны. Почему меняется направление плит? Ну, говорю, это какие-то уже процессы внутренней динамики Земли, скорее всего, конвективные потоки в мантии. Скорость, направление, все зависит от этого. Вот, я даже не уверен, но я этого точно не знаю, вот каких-то там деталей, но у меня такое чувство, что, вообще-то говоря, никто не знает, потому что мы не настолько хорошо представляем себе, что там в этой мантии происходит и почему в какие-то моменты мантия может, там, не знаю, в другое место начать, грубо говоря, движение. Мы можем только наблюдать какие-то следствия и можем как-то это реконструировать иногда довольно неплохо. Вот, например, известно, что та же Индия, она начинала свое путешествие как нормальный континент со скоростью где-то 5 сантиметров в год, а вот где-то, проходя мимо Африки, что-то ее спугнуло, она шарахнулась вообще на север с бешеной скоростью в 10 сантиметров в год и, собственно, с такой скоростью и влетела в Евразию. То есть изменение скорости, изменение направления движения, которое может происходить буквально там в какой-то момент, это мы можем все поймать.

0: Что там к этому привело, это уже большой вопрос. Ну, что-то из внутренней динамики Земли. Конкретно какие там конвективные потоки, с чем это связано, что-то где-то перегрелось, что-то куда-то перемешалось, там, не знаю, загадка.
1: Следующий вопрос не по лекции, но по темам наших эфиров. Можно ли проследить...
0: По палеонтологии, геологии, биологии вообще.
1: Да. И о смысле жизни в целом.
0: Ну да.
1: Да. Можно ли проследить по сохранившимся панцирям плакодерм темпы их роста и возраст этих рыб? Сколько лет жил дункулеостей по сохранившемуся панцирю?
0: Интересный вопрос. В принципе, насколько я представляю себе рост рыб, у них есть некоторые структуры, которые формируются каждый год. Например, опять же, у меня есть подозрение, что можно было бы это проследить, допустим, по позвонкам. Но проблема в том, что позвонки у плакодерм почти никогда не сохраняются. Но вот надо... По крайней мере, таких работ я точно ни разу не встречал. Вот. Но возможно, что причина как раз в том, что, собственно говоря, костного материала очень мало. Пластины, они, к сожалению, слоями не нарастают. Там нет никаких годовых циклов, и там сложно посчитать, сколько кто рос, сколько кто жил. Так что данных о возрасте дункулеостея мне, по крайней мере, неизвестно.
1: Угу. Так, следующий вопрос.
0: Могу лишь предположить, что, наверное, так как в некотором плане они похожи на хрящевых, хотя далеко не во многих параметрах, вот, и кроме того, это довольно большие рыбы, но возможно, что более десятка лет.
1: Угу. Следующий вопрос. Почему в старой литературе до 1995 года включительно границы Триаса и Юры считали 213-215 миллионов лет назад, а в современной 201 миллион? У Корчикана вообще 218 было.
0: Ну, я, насколько я знаю, не было никаких перестановок в плане ну, реального смещения границы. Вообще иногда бывает, что периодически какой-нибудь там ярус признают принадлежащим другому периоду и уберут там хоп-хобы, другой ярус переставили, и, соответственно, граница периода сместилась. Насколько мне известно, всегда в конце рета заканчивался триас, и уже за последние, не знаю, там, лет 60-70 ничего не менялось. Так что, судя по всему, дело просто в датировках. Появилась более совершенная методика датирования, и удалось уточнить возраст. В принципе, границы многих периодов потихонечку смещались. Например, опять же, если посмотреть какие-то старые данные, там было 64 миллиона лет назад падение астероида предполагалось, теперь 66. Тот же Кембрий, он был 545 миллионов лет, теперь стал 539. То есть все цифры уточняются, и ну, здесь просто, так как это достаточно далекая от нас, скажем так, величина, все-таки в 200 с лишним миллионов лет, уточнить было сложно, но сейчас появились новые методики и гораздо с меньшей погрешностью.
1: Наши слушатели замечают, что по последним данным движение всей земной коры, как общее целое, есть очень медленно с запада на восток из-за гравитационного влияния Луны. Вот такие данные есть.
0: В целом всей литосферы... Из-за гравитационного
1: влияния. Да, с запада на восток.
0: Ну, я, честно говоря, такого не слышал, но возможно. По крайней мере, атмосфера на Луну влияет. Точнее, наоборот, господи, Луна на атмосферу влияет. То есть атмосфера у нас немножечко смещается. Но возможно, что литосфера тоже немножко запаздывает, как бы. Может быть.
1: Хотим сразу...
0: Спасибо большое.
1: Да. мы хотим сказать, что наш лектор не худой, это камера широкоугольная, а также виртуальный фон, так что не волнуйтесь, лектор питается хорошо, его кормят.
0: Нет, лектор, конечно, худой, это спорить бессмысленно, но как бы да, не худее, чем обычно.
1: Это просто широкоугольная камера, а имеет такое свойство отображения картинки. Давайте следующий вопрос. Если Индия врезалась в Азию, то почему тогда Гималаи вогнуты в сторону Индии, а не наоборот?
0: Ну, Гималаи имеют на самом деле довольно сложную структуру. Ну, насколько я это представляю, проблема в изначальной конфигурации самой Евразии. То есть, собственно говоря, там был, грубо говоря, выступ, в который врезалась Индия, и вот туда его и впечатало. Ну и не более того. То есть, в принципе, ну да. Не знаю, что еще тут добавить.
1: Нет, мы не морим голодом лектора. В одном из прошлых выпусков вы говорили, что дромеозавриды из Гондваны известны. Но что это за рода и виды? А если все-таки нет, то кто из динозавров занимал их экологическую нишу?
0: Так, дромеозавриды... Так, еще раз можно начало?
1: Да, в одном из прошлых выпусков вы говорили, mm-hmm. что дромеозавриды из Гондваны известны. Mm-hmm. А что это за рода и виды?
0: А, понятно. Так, пам-парам-пам-пам. Ну, я точно вот сходу помню дромеозавридов с Антарктиды, вот, но там, к сожалению, вид определить не удалось. По-моему, что-то еще было в Австралии, там я вид, к сожалению, не помню. Короче говоря, быть-то они были, но вот название не помню. Есть такое дело. К сожалению, не все названия в голове укладываются, иногда они оттуда вылетают. Так что, увы, конкретику не смогу предоставить.
1: Вопрос за донат. Скандинавия, Карелия, Карельский перешеек – самые древние и неизменные выступающие из воды части планеты?
0: Ну, здесь на самом деле сложно сказать. Да, в том плане, что там выходят на поверхность одни из самых древних пород, это верно. Хотя есть на самом деле еще более древние. Выходят они в Южной Африке, выходят они в Австралии и выходят они в Канаде. Там они еще подревнее, считается, там, по-моему, на несколько сотен миллионов лет, вплоть до там, по-моему, 3 миллиарда 800 миллионов лет. Есть прям такие формации. Вот, вроде тоже Пилбара. Они выходят на поверхность, они древние, но насколько давно они выступают на поверхности, всегда ли они были над поверхностью, вот это вот вопрос серьезный и существенный. Дело в том, что да, сейчас мы видим на поверхности древние породы, мы не видим ничего выше. То есть мы можем теоретически предположить, что они с тех пор на поверхности и торчат. Но, с другой стороны, есть вероятность то, что они просто-напросто были когда-то покрыты морями, но затем эти морские породы, когда снова эта территория обнажилась, были разрушены. И проверить, происходило так или нет, ну, достаточно сложно. Судя по реконструкциям, которые мы делаем, да, получается, что эти территории постоянно находились над поверхностью суши. Но мы можем ошибаться.
1: А млекопитающие почему есть везде, причем довольно похожие, кроме Австралии? Ведь они новее Пангеи?
0: Млекопитающие не новее Пангеи, и поэтому они есть везде. Дело в том, что млекопитающие формируются у нас еще в Триасовом периоде, и, ну, собственно, тогда у нас Пангея. Поэтому млекопитающие, так же, как и динозавры, успели распространиться везде еще до того, как все континенты раскололись.
1: Кто был ближе к Тирексу, тарбозавр или не тиран. Чем обусловлено сосуществование таких похожих, но при этом разных хищников из, в столь близких регионах?
0: Так, тарбозавр, да, тарбозавр уже очень тиран.
1: Я, кто ближе к тирексу, да?
0: К тирексу однозначно ближе тарбозавр. Его даже периодически пытаются объединить с тарбозавром, с тираннозавром в один вид. Но вроде бы сейчас более-менее эта ситуация успокоилась, и уже тираннозавра оставили в покое. Но, собственно говоря, то, что их так часто пытались вместе соединить, это лишний раз доказывает, что они очень похожи. Что касается того, почему они рядышком существовали, такие все из себя похожие, я, к сожалению, не готов сейчас ответить однозначно на этот вопрос, потому что я просто-напросто не помню, когда у нас жил жучин-тиран. Я помню, что это верхний мел, но я не помню, Маастрихт это или нет. То есть у меня вот такое смутное воспоминание в голове, что жучин-тиран жил чуть-чуть пораньше, ну, типа там на 5 миллионов лет пораньше. И, собственно говоря, в этом и причина, что они могли существовать, просто потому что они никогда не пересекались во времени. Вот. Но можно сейчас попробовать проверить. Я думаю, что Википедия такие вещи знает, когда жил жучин-тиран. И тогда можно будет этот вопрос уточнить.
1: Следующий вопрос можно?
0: Да, конечно.
1: Астрономы считают, что движение литосферных плит обусловлено гравитационным воздействием Луны. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, в принципе, отчасти возможно, но явно не целиком, потому что, как мы уже только что с вами как раз обсуждали, если бы это было бы только под влиянием Луны, то все плиты бы абсолютно точно двигались бы в одну сторону. Вот, так что это, безусловно, вносит свой вклад, но это не единственная причина и, может быть, даже не главная.
1: Моноклон – это центрозавр. Почему его тогда с прямым рогом изображали раньше? А сколозавр и зооплоцефал – тоже одно и то же. Но куда на современных реконструкциях делись шипы на хвосте?
0: Так, ну, что касается... давайте по очереди вопросы.
1: Моноклон – это центрозавр? И куда делись, значит, с прямым рогом изображения?
0: Насколько я помню, моноклон — это действительно центрозавр. Что касается изображений, опять же, насколько я помню, ну, собственно говоря, когда открывали моноклона, рогов просто-напросто не находили, и там было чистое предположение. Сейчас мы знаем, как выглядит центрозавр более точно. Вот, второй вопрос.
1: А сколозавр и зооплоцефал одно и то же? И куда делись шипы на хвосте на современных реконструкциях?
0: Сколозавр.
1: И зооплоцефал.
0: Да, я понял. По-моему, да. По-моему, это одно и то же. Куда делись шипы? Шипы. Ну, по-моему, их там, собственно, опять же, никогда и не было особо. По-моему, их реконструировали, просто кто-то их нарисовал, потому что прикольно, вот, хотя никто не знал, как точно это выглядит. Вот, а потом все стали повторять. Мне кажется так, но я, ну, вот, не очень хорошо этот момент помню. По-моему, так.
1: А что из себя представляют новообразовавшиеся вулканические острова? В них какая порода? Базальтовая или гранитная? Новообразовавшиеся.
0: Да, я понял. Вообще у нас... Вот, все, прошу прощения, да, я маленькое отступление нашел, наконец, жучин-тирана. Вот, пытался только вспомнить, как он точно пишется по латыни. И да, я был абсолютно прав, он кампанский, то есть он жил на 4 миллиона лет раньше, чем тарбозавр, потому они и не встречались, и они могли существовать. Так что мои смутные воспоминания на этот счет оказались правильными. Так, а теперь что касается вулканических островов. Вообще вулканизм у нас бывает разный. делят там вулканизм по составу пород в зависимости от количества кремния. Там есть кислые породы, основные, ультраосновные и прочее. Делят их также по некоторым примесям. Там они могут быть щелочные или нечелочные. Вот, то есть, иными словами, в принципе, лавы бывают разные, и вулканизм тоже бывает разный. Но если брать в целом, по преобладанию, преобладает у нас действительно базальтовый вулканизм, и в основном у нас сейчас выплавляются базальты. Другие типы вулканизма гораздо более редкие. Например, такие вот, собственно говоря, если у нас выплавляется гранитная порода, и она вот именно выливается в виде лавы, она формирует породу, которая называется риолит. И реолитовых вулканов у нас очень мало.
1: А какие есть подтверждения теории литосферных плит?
0: Ну, некоторые подтверждения я уже сегодня говорил. Это фауна, собственно, подтверждает. Да, вот из последнего такого любопытного. В Африке нашли иностранцевию, такую же, как у нас, практически один в один. А, соответственно, где Южная Африка? Южноафриканская республика, стоит отметить, да? А где Южноафриканская республика, где мы? То есть сейчас, конечно же, представить себе, что какое-то животное такой путь проделало, просто фантастика какая-то. А если мы понимаем, что это все часть единой Пангеи, то вопрос снимается. Ну и, в общем, данных по фауне очень много, вплоть до того, что, например, Александр Сергеевич Раутиан, такой наш исследователь, он буквально построил карты древних континентов исключительно по наземным позвоночным. То есть просто посмотрел, где какие наземные позвоночные, где они разные, где они нет, и потом составил, что вот здесь должны эти континенты объединиться, здесь они должны разъединиться. Кстати, появились там некоторые разночтения с общим представлением о движении литосферных плит. То есть, видимо, когда-то где-то какие-то мостики формировались, по которым могли перемещаться животные, которых, может быть, тектонисты не ловят. Так что это довольно любопытное исследование. Я вот хотел вот эту картинку показать, но решил не перегружать. Ну вот, но, то есть, в принципе, по животным вот эта тектоника литосферных плит очень здорово реконструируется. Дальше можно по породам это сделать. Допустим, если мы посмотрим просто древние породы, которые сформировались в Индии, скажем, и в Евразии, но нам станет совершенно очевидно, что это совершенно разные вещи. Они просто разные. То есть явно видно, что это кусок какой-то инородный. И в то же время, если мы сравним его, допустим, с Африкой, то мы увидим, что это практически одно и то же. И мы поймем, откуда это, собственно говоря, приплыло. То есть геология, опять же, нам дает подсказку. Ну, плюс землетрясение, я вам показывал, прям четкая граница плит прорисовывается, прям красота. И, конечно же, мы сейчас просто-напросто при помощи спутников можем буквально видеть движение континентов. Мы буквально там имеем реперы и видим, как они смещаются друг относительно друга на сантиметры. Поэтому сейчас мы буквально видим движение плит. Мы это можем померить. Благодаря, там, если не ошибаюсь, рефлектору, который на Луне находится, то лазерные лучи отправляют, как там вот все это ловит, смотрит, как там перемещение происходит одной плиты, одной точки от другой, относительно другой, до сантиметра.
1: Есть одна из версий вымирания мегалодона – это столкновение Северной и Южной Америк. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я думаю, что столкновение Северной и Южной Америки, безусловно, повлияло на морские течения. А это, в свою очередь, повлияло на фауну и в том числе на мегалодона. И да, я думаю, что это один из факторов, который мог привести к гибели мегалодона, тем более, что как раз он, собственно, формируется в то самое время, когда мегалодон начинает вымирать. Но возможно, что это не единственный фактор, там есть еще ряд факторов называют, но один из ключевых, да, согласен.
1: На Аргентависе можно было бы летать, если взобраться ему на спину.
0: Честно говоря, я предполагаю, что птичка бы не вынесла нашего веса. Вот. Тут, конечно, всегда можно там попытаться там, предположить, а вот мог бы летать ребенок, а вот мог бы там, не знаю, двухгодовой ребенок, а вот до какого возраста можно бы сажать детей на Аргентависа? Ну, наверное, да, если там так вот подискутировать, наверное, можно найти какой-то вес, который Аргентавис все-таки вынесет. Может быть, там какого-нибудь там двухлетнего ребенка он бы и поднял. Но вряд ли больше. Кроме того, я, честно говоря, вот судя по тому, как, собственно говоря, движение крыльев у птиц, насколько я себе это представляю. Я не очень представляю, куда то можно прикрепить седло, чтобы это не мешало движению крыльев. Вот, чисто технически. Мне кажется, тогда уж лучше люльку какую-нибудь снизу, чтобы болталось. Вот, это больше, как бы, вероятность, что такая конструкция смогла бы существовать. Ну, в общем, лучше летать на самолетах, не мучить птичку. Птичку жалко.
1: Какие методы прогнозирования землетрясений появились за последние годы, если вы знаете?
0: Ну, каких-то новых методов, скажу откровенно, не знаю, хотя этим вопросом я, в принципе, интересовался. То есть есть некоторая доля вероятности, что не только я не знаю, а, видимо, ничего принципиально нового-то и не придумали. Не, ну, конечно, постоянно какие-то работы ведутся, постоянно какие-то статьи на эту тему выходят, но ничего, по-моему, прорывного, увы, нет. И самое обидное, что с большой долей вероятности прорывного-то ничего особо и не будет. Потому что очень-очень много факторов надо учитывать, то есть, скорее всего, мы их не сможем учесть никогда. Да? Мы прекрасно знаем, где может случиться землетрясение. И можем сказать, что вот на этом месте когда-нибудь в ближайшие годы будет землетрясение, так же, как мы можем сказать, там, про извержение вулканов. Но вот понять, что вот землетрясение начнется вот прямо сейчас, этого мы не можем, потому что это надо учитывать породу, надо учитывать ее размер, надо учитывать все микротрещины, которые мы просто физически просчитать не можем. Вот. И, ну, это получается слишком сложная модель, которая просто непросчитываема, к сожалению. Вот. Правда, есть интересное, вот то, что я действительно с недавнего слышал, это как раз опять то, что мы сегодня неоднократно обсуждаем, влияние Луны. Что предполагают, что Луна может, вот цикл Луны, когда она там, как говорится, максимально воздействует на Землю, она может, соответственно, в этот момент стать триггером для землетрясения, которое уже готовится. И, собственно, вроде как, вот действительно, например, то же землетрясение Турции совпало с лунными циклами практически идеально. Ну, это довольно любопытно. Это все равно не цикл от Луны гораздо чаще происходит, чем землетрясение, поэтому тут тоже стопроцентную гарантию дать нельзя, но, по крайней мере, если это действительно так, то будут моменты, когда можно будет особо напрягаться, скажем так, в областях сейсмонеустойчивых.
1: А расскажите, пожалуйста, поподробнее про верблюдов. Они вроде с Южной Америки прибежали аж в Азию через Северную.
0: Ух. Никогда, к сожалению, не углублялся в историю верблюдов, поэтому прям подробно рассказать не смогу. Но я ни разу не слышал про то, что они ушли вообще когда-то из Южной Америки. Что-то вот это вот для меня новость. Но могу я тут в этом и ошибаться, конечно, в моменте. Но, насколько я знаю, все-таки формировались они где-то вот то ли в Евразии, то ли в Африке. Где-то, где точно не знаю. Но, по-моему, не в Южной Америке что-то. Вот, мне кажется, здесь какая-то ошибка. Но, увы, нет, не смогу я на этот вопрос ответить.
1: Предложение от нашего слушателя на следующих стримах рассмотреть историю океана Тетис и Панталасы, как менялись течения и кто в них обитал.
0: Неожиданно. Любопытно. Подумаем.
1: Да, и еще одно предложение. Посвятить стрим истории климата и о том, как климатические изменения влияли на эволюцию.
0: Глубоко копаем. Ну да, но это интересно. Согласен.
1: Панталаса — это тихий, а Тетис Атлантика в самом начале был только океан или сразу была Пангея?
0: Ну, давайте по очереди. Тут все-таки как минимум два вопроса.
1: Да.
0: Значит, что касается Тихого, это Панталаса, да. Тихий океан, непосредственный наследник Панталаса. Собственно, в какой-то момент на картах переключается Панталаса на Тихий океан. Вот просто таким магическим щелчком. То есть, собственно, разницы никакой. Я не знаю, почему его так вот переименовали. Ну, могли бы... Ну, я понимаю, почему назвали Тихий, да, это уже как бы историческое название, но почему нельзя было Древний океан назвать тоже Тихим, вот это для меня некоторая загадка, потому что разницы-то, в общем-то, нет. А что касается Тетиса, нет, это ни разу не Атлантика. Тетис полностью закрылся, я его показывал. Атлантика сформировалась западнее. Она сформировалась вот в момент раскола Пангеи, начала формироваться центральная Атлантика, и потом, собственно, сформировалась, когда у нас уже разошлись континенты на запад и на восток, то есть на севере у нас, соответственно, когда разошлись Северная Америка и Евразия, сформировалась Северная Атлантика, на юге, когда у нас разошлись Южная Америка и Африка. Вот, то есть это вообще никакого отношения к Тетису не имеет. Тетис полностью, почти полностью закрылся. Единственный кусок Тетиса, который сейчас существует объективно, реально и вот стопроцентно, это Средиземное море. Под вопросом Черное море и Каспий. Вот. Скорее всего, да, но, может быть, там еще и палево Тетис немножечко подмешался. А что касается того, что был в начале только океан или была уже Пангея, ну, во-первых, я уже сказал, в начале был, если ничего не путаю, Кеннерленд у нас, никак не Пангея. И была ли суша до того, как выплавилась континентальная кора? Ну, это вопрос, на самом деле, интересный. Вот на него я, пожалуй, что объективно и стопроцентно ответить не готов, хотя, скорее всего, была какая-то суша. Но, по крайней мере, вот с того момента, как уже выплавилась первая вот эта континентальная кора, после этого континенты всегда существовали, хотя частенько уровень моря был высокий, и большую часть суши заливали воды моря. Здесь стоит отличать океан с геологической точки зрения от просто большого объема воды. То есть геологический океан – это то, что находится на океанической коре. А с точки зрения, ну, как бы, банальной эрудиции, у нас, соответственно, океан – это то, где много воды. Вот воды много иногда было, ну, прям очень много, и заливало буквально, ну, почти что все. Были только небольшие какие-то островки. Вот, такое происходило неоднократно. Но континентальная кора, с того момента, как она появилась, примерно 3,5 миллиарда лет назад, она уже никогда никуда не делась.
1: Да, следующий вопрос. А у плит есть ли своя инерция или все определяется только магмой?
0: Так, у плит есть ли своя инерция? Да, безусловно, инерция своя у них есть. И, ну, грубо говоря, если там какие-то внутренние процессы произойдут, которые начнут плит в другую сторону поворачивать, это произойдет далеко не сразу. Ну, собственно, да. Наверное, это все. Это ответ на вопрос. Плиты большие. Всего, как бы, плита физический объект, она обязана иметь инерцию. Все имеет инерцию. А если что она большая, у нее инерция тоже большая.
1: Если 13-метровый раскаленный шар из лавы покрыть 4-миллиметровой скорлупой, то получится корректная модель Земли?
0: Так, если покрыть шар из лавы скорлупой, ну нет, конечно. Ну, как бы внешне это, может быть, даже и будет немножко похоже на Землю, но мы там не будем иметь никакой тектоники, там не будет никакого движения вот этой самой лавы. Вот даже если мы каким-то образом будем ее искусственно поддерживать, там не получится Земля, и больше того, там не будет распределения температуры, не будет распределения вещества. У нас как бы ядро имеет одно вещество, внешнее ядро уже немножечко другое, там может быть сера немножко примешана, потом у нас мантия. В мантии тоже множество отдельных слоев, они каждый действует по-своему, там, они периодически взаимодействуют друг с другом, перемешиваются, это очень сложная система. Это не просто какой-то горячий шарик с курочкой.
1: С курочкой.
0: Черт, есть захотелось. Вот буквально я прям чувствую, что мое изображение худеет сейчас, вот, в этот самый момент.
1: Да. А как получилось так, что находят следы людей и динозавров? Это не фейк?
0: Ну, это фейк. Я не знаю, что тут сказать. Вот так и получилось. Не находят динозавров. Все, вопрос закрыт.
1: Так, мы уже превысили время, да?
0: Да.
1: Давайте последний, наверное, вопрос, если вы не возражаете.
0: Ну, давайте.
1: Как уважаемый лектор относится к глобальному потеплению? Стоит ли переживать по этому поводу?
0: Уважаемый лектор считает, что глобальное потепление есть, безусловно, потому что мы его можем буквально померить приборами. Другой разговор – причина глобального потепления, вот она немножко дискуссионна. То есть то ли это естественный процесс, то ли это наше влияние. Ну и я, собственно, считаю, что все-таки мы влияем, судя по тому, что действительно очень хорошо коррелирует повышение температуры на градус с промышленной революцией. Может быть, конечно, это совпадение, но не уверен. И в любом случае, я считаю, что по этому поводу стоит беспокоиться. Не то чтобы... Если речь идет... Вопрос, о каком беспокойстве идет речь. Если речь идет о том, что надо сидеть на кровати и говорить там о глобальное потепление, о катастрофе, вулканизм, извержение, землетрясение. Нет, этого не надо. Спокойствие, только спокойствие. Но если вы, так сказать, планируете свой жизненный путь и, там, не знаю, хотите пойти, там, не знаю, в политику и двигать там какое-нибудь там зеленое что-нибудь, ну вот, а еще лучше какие-нибудь там эти глобальные движения на чистку там мирового океана, я думаю, что это очень благое намерение, и да, пожалуй, что стоит это сделать. Ну или если вы вдруг, там, не знаю, опять же подумываете, как провести выходные, а не пойти ли мне, вот, а то меня уже давно зазывают какой-то там это, эко-проект там по очистке парка, там сбор мусора. Да, сходите, это вообще прикольно, там на самом деле такая тусовка довольно интересная, хорошие люди там собираются, много интересных будет знакомств. И это я только за.
1: Борьба с борщевиком.
0: Да, это, кстати, тоже всегда нужно.
1: Его вот можно вырубать до бесконечности, он все равно будет расти. Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Наши слушатели вас благодарят, мы вас благодарим. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, вопросы, донаты, лайки, репосты, комментарии и всяческое внимание. Спасибо, увидимся через неделю.
0: До свидания, всем отличного настроения, не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: Пока.
0: Хорошей недели.
1: До свидания.

0: говорить о Николае II сложно.
1: Каялся потом всю жизнь Николай, что он клятвопреступник.
0: Не должен был наследник проходить от рядового, как Петр предписывал, вверх по чинам военным. Служба не очень тяжелая на самом деле. 11 лет мальчику. Не русские сказки, не пересказ для малышей, а Нестора на старославянском. Преподавание шло по такому принципу. Каждый день уроки, лекции. Приезжают очень хорошие преподаватели. Какое бы образование многостороннее, юридическое, экономическое, они не получали, Романовы всегда офицеры. С момента, как он стал императором, он должен был сам себя повышать в званиях. И он счел это неэтичным. На самом деле фигура эта заслуживает, чтобы ее обсуждали. У Николая родственники среди всех практически правящих династий. И никто не помог. Нехорошие преподаватели.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас сегодня долгий рассказ, но прежде всего хочу сказать, что, глядя на такой зал, как мне сказали организаторы, давно нет ни одного билета, и Петербург — город мыслящий, думающий. Спасибо вам большое за такой интерес к русской истории. Я долго не хотел касаться темы Николая II, по понятным причинам, много споров, довольно свежо это, но самое главное, скажу по секрету, не в этом. Что это настолько близко и так много сохранилось. Есть кинохроника с Николаем II, есть огромное количество фотографий, масса свидетельств, даже записи голоса Николая II. Ну, казалось бы, все знают, но что тут можно нового сказать? Тем более, что время это мы проходили еще в курсе истории СССР очень подробно, и опять же, нового ничего не скажешь. Так либо иначе, это все звучало где-то. Поэтому я решил выкрутиться из этой ситуации таким образом. Во-первых, мы, как обычно, будем мало говорить об общественно-экономических формациях, революционной ситуации, предпосылках, по крайней мере, сегодня. Попытаемся больше поговорить о людях и о связях этих людей между собой. А во-вторых, еще одна причина. У меня нет мнения про Николая II личного. Нет. Не сформировалось. А это значит, я смогу рассказывать более-менее объективно. Говорить о Николае II сложно, если эту тему поднять в любой компании, но если только не специально подобранные политические единомышленники, монархисты, Союз меча и орала, или противоположный лагерь, то всегда будет дискуссия, всегда будет спор. И всегда будут полярные оценки. На самом деле фигура эта заслуживает, чтобы ее обсуждали. И самое главное, время, в которое жил Николай Александрович Романов, очень важное. При этом надо попытаться вырваться за рамки сложившихся стереотипов, а стереотипов таких, собственно, два. Две самые крайние позиции. Первое. Николай II – царь, помазанник Божий, имевший максимальную чистоту замыслов, величие целей. Жизнь его – это путь истинного государя, православного христианина. Его со всех сторон окружали враги и предатели – в первую очередь, члены его собственной семьи, клана Романовых. Я напомню, что к моменту царства Николая клан великих князей – это почти 100 человек. А Романовы к этому моменту, как и Рюриковичи в Древней Руси, по сути правили коллегиально, коллективно. То есть от рождения великий князь воспитывался как в какой-то степени совладелец огромной державы. Зачастую его жизненный путь предопределялся с самого начала. Говорили, ну вот пойдешь артиллеристом, если ты мальчик. И уже предполагало, что если он будет более-менее сообразительным офицером, то непременно к зрелому возрасту станет начальником артиллерии империи. Ну или одним из начальников. Пойдешь по флотской линии, станешь одним из ведущих флотоводцев. Как будто уделы определенные были у членов семьи Романовых в империи. Коллективное управление. И вот они все его предали. Многочисленные отпрыски царской династии, которые жаждали власти, которые были недовольны теми уделами, той ролью, которую они исполняли, ну и которые находились под влиянием разных групп бизнеса, потому что к этому моменту в стране появились другие большие деньги, кроме денег аристократии и кроме денег царских. С другой стороны, народец подкачал, с народом не повезло, богоносцам отвернулись от царя, нравственно разложились, не защитили в нужный момент. Ну и вмешательство иностранных держав, мы об этом поговорим отдельно, у Николая родственники среди всех практически правящих династий. И никто не помог. Приведу несколько цитат ярких представителей этой точки зрения. Вот Петр Мультатули, хорошо его знаю, публицист такой, автор книг о Николае II, любопытных в духе конспирологии, кавычки. «Крушение в феврале 1917 года не потому, что царь был слабым, а наши внешние враги были сильнее. Нет, потому что общество наше в своем большинстве уже не верило в Бога и не желало служить ни царю, не России». То есть внутренние враги. Вот еще более четко образ внутреннего врага, другой православный публицист, известный Егор Холмогоров, он сразу находит главного виновного в революции 17 года. У него выделена та самая часть общества, на которую возлагается главная ответственность за свержение монархии. Это кто? Интеллигенция, правильно. Кавычки. Главной причиной революции были ожесточеннейшая война российской либеральной и революционной интеллигенции против императора и его семьи. Именно еврейская революционная интеллигенция была в наибольшей степени заражена идеей радикальной перестройки всего российского общества сверху донизу. Идея свержения самодержавия за пределами узкого образованного слоя популярностью не пользовалась. Поэтому конкретной формой осуществления переворота стала атака на царскую семью и личность русского императора и его супруги. Дискредитировав их, можно было перейти к удару по монархии как таковой. Ну, в общем, как писал бессмертно Владимир Ильич Ленин, интеллигенция не мозг нации, а... Кстати, кто помнит, в каком контексте это было сказано? 11 сентября 1919 года Политбюро по инициативе Ленина получило Дзержинскому, Каменеву и Бухарину втроем разобраться с делом так называемых арестованных кадетов и околокадетских интеллигентов. ВЧК их задержало. За них многие вступились. И вот, отвечая Горькому в личном письме, Ленин пишет: «Невероятно сердитые слова говорите вы и по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков, или, может быть, хотя бы и сотен, кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров. Заговор, грозящий гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян. Какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость. Для таких господ 10 миллионов убитых на империалистической войне – ничто. А гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи и истерики. Интеллектуальные силы рабочих крестьян крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников». Это частное письмо. Это риторика, да? «Крепнут интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». А на самом деле это не мозг нации, а... Хотя Ленин был потомственным дворянином с университетским дипломом. Ну вот так вот он оценивал своих соратников по интеллектуальному труду. Вот еще свидетельство умнейшего человека, митрополита Тихона. «Эти ложные свидетельства сделали из удивительнейшего, прекрасного человека, императора, может быть, самого оклеветанного. Самый оклеветанный персонаж во всей нашей истории. Такой клеветы, которая изверглась на него из Запада, из Японии, из Востока, изнутри страны, немыслимо себе представить». То, что пишет Наталья Поклонская, даже цитировать вам не буду, сами понимаете. Вот несчастный человек, жертва тотального предательства и клеветы. Кстати сказать, несколько лет назад, когда к столетию гражданской войны в ЦИОМ проводил опрос общественного мнения, кто из деятелей революции и послереволюционных лет пользуется наибольшей симпатией у нашего населения. По всей стране проводили опрос. Так вот, самые позитивные эмоции чемпиону Николай II. 54%. 23% отрицательные. Очень плотно на втором месте Сталин, 51% на 28%, а на третьем Ленин, 49% на 29%. Вот у нас сохраняется эта полярность. Ну и, соответственно, второй стереотип: Николай II – главный виновник гибели России, не способен править, не понимал требований эпохи, нерешителен, подвержен чужому влиянию, в первую очередь своей жены, ума ниже среднего, волей не обладал, царь тряпка, царь дурак. Так, кстати, его и называли даже в прессе. Тогда свобода прессы была немыслимая. И никакого факт-чекинга, никакой верификации. Ну, представляете, свобода слова после манифеста 5-го года обрушилась на страну. Прочитал человек в газете, значит, точно правда. Немка. И звонит по прямому проводу Вильгельму. Предупреждает его о всех действиях русского генштаба. Правда же, в газете написали. Сказали по телевизору в новостях. Значит, правда. Ну, Распутин. В общем, Армейский полковник во главе страны. Не повезло России, когда в трудный период ее истории во главе оказалось такое ничтожество. Это, кстати, не советских учебников точка зрения. В СССР, я обращаю ваше внимание, личности царя вообще особого значения не придавали, потому что целью критики был сам институт монархии как таковой. Ну, при случае, конечно, могли пнуть царя Николашку, но это не самое главное. Это точка зрения либералов всевозможных оттенков. Царь-тряпка, царь-дурак – это во время правления Николая II.
1: Царь-дурак! Дурак!
0: Что характерно, кстати, это точка зрения обычно тех, кто никогда лично с царем не сталкивался. Вот Лев Толстой, зеркало русской революции, кавычки. Про Николая же II я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещенный человек. Полное собрание сочинений, том 89. Популярнейший поэт Константин Бальмонт. 907 год, опубликован в Париже. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловоние пороха и дыма, в котором разуму темно, наш царь убожество слепое. 907 год. Тюрьма и кнут. Под суд, расстрел. Царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел, он трус. Он чувствует запинкой, но будет час расплаты, ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Кстати, для контраста мнение Николая II людей, которые знали его лично. Министр иностранных дел в эти же годы, когда Бальмонт писал, извольски. Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я не колеблясь отвечу на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывает малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагает свои собственные мысли. Сергей Витте, который терпеть не мог Николая. Кавычки. Я имел счастье быть близок к двум императорам. К императору Александру III и ныне царствующему императору Николаю II. Обоих я знал очень хорошо. Император Александр III был, несомненно, обыкновенного ума и совершенно обыкновенных способностей. В этом отношении император Николай II стоит гораздо выше своего отца как по уму и способностям, так и по образованию. Эмиль Лубе, президент Франции. О русском императоре говорят, что он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Он сам проводит свои идеи, защищает их с постоянством и большой силой. У него есть зрело продуманные, тщательно выработанные планы, над осуществлением которых он трудится постоянно. Царь имеет сильную душу и мужественное сердце. Он знает, куда идет и чего хочет. Ну как в этом разобраться? Я могу всю лекцию приводить диаметральные оценки. Поэтому давайте начнем с самого начала. Начнем с бесспорного. Мы точно знаем, когда Николай II родился. 18 мая, по новому стилю, 1868 год, Царское село. Напомню семью. Романовых было мало до Павла. Павел 10 детей, 9 дожили до взрослого возраста. Большая редкость по тем временам. Николай I, третий сын, не буду вам рассказывать, все вы знаете, как оказался на троне. 7 детей с принцессой прусской Александрой Федоровной. Старший сын, которого специально готовят. Это первый государь, которого специально учили, чтобы он стал императором по системе. Систему разрабатывал наш поэт Жуковский. Александр II, 8 детей. В наследники готовится очень талантливый молодой человек. Но если почитать воспоминания, ну просто богом поцелованный. Красивый, умный, вежливый, с характером, спортивный. Трагически гибнет в 20 с небольшим лет, умирает. Мы до сих пор путаемся от чего, упал с лошади. Костный туберкулез, непонятно. И наследником. Потом императором становится человек, которого не готовили, который собирался стать профессиональным военным, тугодум, медвежонок неуклюжий Александр III. Александр III берет себе в жены невесту своего старшего брата. Ну, так было принято в те времена у благородных людей. Довольно часто встречалось. Столыпин женился на невесте своего старшего брата, которого застрелили на дуэли. Датской принцессе Марии Федоровне, обращаю внимание, принцессе датской, потому что сейчас мы посмотрим еще и датскую семью. И у них дети, старший сын Николай, 68-го года рождения, почти ровесник Ленина, Ленин 70-го. Вот, собственно, правнук Николая I, Николай II, назван в честь своего дяди, покойного Николая Александровича, и святого, чтимого на Руси, Николая Чудотворца, тот самый, который Санта-Клаус. В честь его назван Николай, это его святой покровитель, который в носок собирает подарки, потому что настоящий Николай Чудотворец, который был священником где-то в районе современной Анталии, он довольно своеобразным образом помогал своим прихожанам. Среди прихожан был один отец семейства, у которого было три дочери, а денег не было. А дочери все очень красивые.

огнал, там, падал на колени, целовал, святой человек, всем тебе обязаны мы, счастье моих дочерей. Николай Чудотворец взял с него слово никогда никому про это не рассказывать. Как мы знаем про это, остается только гадать. С той поры Санта-Клаус с мешочком, похожим на носок, ходит, раздает подарки. Ладно, это я специально отвлекся. Теперь давайте посмотрим на датскую династию, чтобы понять родственные связи рожденного цесаревича, наследника Николая, по линии матери. Итак, Анна Мария Федоровна, она дочь короля Дании Кристиана и немецкой принцессы. Кстати, обращаю внимание, абсолютно бессмысленно, говоря о монарших домах того времени, говорить о национальности. Там все так перемешано. Английская кровь, датская, немецкая, итальянская, греческая, испанская. Моноэтнических правящих домов в Европе не было. Поэтому, когда говорят о том, что в наших монархах текла немецкая кровь, ну, это просто смешно слушать. Все дома были этнически перемешанными. У датского короля старший сын становится королем Дании. Одна из дочерей выходит замуж за короля Англии, Эдуарда, ну, точнее, тогда еще принца, наследника престола, и их сын Георг V, король Великобритании, который как брат-близнец похож на нашего Николая. Почему? У них дед общий, Кристиан. Они просто как братья-близнецы. Когда Николай II 20 с чем-то лет приехал на свадьбу в Англию, они одевались одинаково, и его постоянно поздравляли с женитьбой. Он принимал поздравления, раскланивался. А так как Николай говорил, кто из них? Вот это наш Николай. Так как он говорил на английском абсолютно как на родном, то они могли очень долго разыгрывать гостей. У этой же датско-немецкой семьи один из сыновей станет королем греческим, при этом он женат на русской великой княжне, дочке Константина Николаевича, который был главный проводник всех либеральных реформ при Александре II, его младший брат. Вот это его дочь, Ольга Константиновна. Королева греческая или королева эллинов, как тогда говорили. Кстати, как стал греческим королем датский принц? Тоже довольно интересно. Я вам расскажу, потому что это показывает, что из себя представлял институт монархии в Европе в то время, чего, кстати, не понимал, к сожалению, наш Николай II. Но прежде всего давайте про рождение. Он родился в царском селе. Тогда были, как и сейчас, такое было поветрие, партнерские роды, то есть чтобы отец присутствовал при рождении ребенка, морально поддерживал свою супругу. У нашего Николая Александровича были суперпартнерские роды, потому что помимо отца еще и дедушка присутствовал. Потом Кристины. У нас сейчас обычно двое крестных. Но так было не всегда. На самом деле, в Древней Руси обычно был один крестный. Обычай иметь двух крестных пришел из Европы, сильно позже. Но у царских детей крестных, или как тогда называли, восприемников, тех, кто воспринимает новокрещенного от купели, было больше двух. Потому что это вопрос большой политики. Восприемниками становились главы других государств, правящие монархи. Ну, это был как бы способ упрочить политические отношения. У королевы Виктории, самой знаменитой английской королевы, которая викторианская эпоха, как мы помним с вами, крестным был наш император Александр I. Поэтому у нее второе имя Виктория Александрина. При этом при Кристинах он даже не присутствовал. Посол выполнял обычно роль крестного. Это тоже считалось вполне нормальным. Вот с того самого момента, 6 мая, по старому стилю, это день рождения государя-наследника, а впоследствии государя-императора. Это государственный праздник. Всегда так было во всех монархиях. День рождения наследника и день рождения правящего монарха – это государственные праздники. В России официально в этот день не работали министерства и ведомства. Считалось неприсутственный день. Чиновники отдыхали. Бизнес работал. По поводу царственных родственников, греческий король Георг, дядя нашего Николая, столько родственников тут, старший брат матери, как становится королем, к вопросу о кризисе монархии? Его выбирает греческий народ всеобщим, по тем меркам, тайным голосованием, бюллетенями. Дело в том, что в 1862 году, то есть вскоре после отмены у нас крепостного права, греческое королевство короля изгнали. Вот надоел он грекам,
и уехал.

Король там был немцем. В свое время его выбрали королем великие державы, когда Греция получила независимость, прошла через гражданскую войну, через освобождение от османского ига. Короля выбрали великие державы по такому принципу. Во-первых, он должен быть ничей, то есть не англичанин и не русский. Соответственно, выбрали немца, точнее говоря, баварца, католика. Во-вторых, он был дальним потомком одного из византийских императоров. И вот этот греческий король какое-то время правил в Греции довольно долго, несколько десятилетий. Не очень успешно, популярностью не пользовался. За все эти десятилетия умудрился даже не сменить католичество на православие, не принял он православие, закрывал так потихоньку православные монастыри, детей у него не было. И, в общем, греки от него решили избавиться. Там целое восстание было, манифестации, вооруженное сопротивление. В конце концов, он обиделся и уехал в Баварию. А в Греции были объявлены всеобщие выборы нового короля. Бюллетень был чистым. То есть можно было вписать туда имя любого кандидата, которого ты считаешь нужным. Вообще. Поэтому там было много вариантов. Но при этом 95% голосов были поданы в пользу нового короля Альфреда. Это второй сын королевы Виктории. Получил 95% голосов на выборах. Кстати, обратите внимание, что супруга у него тоже наша. Видите, как все намешано. Но несмотря на такую сокрушительную победу на выборах, Альфред королем греческим не стал. Потому что за много лет до этого, еще в 1832 году, Россия, Франция и Великобритания на троих тайно договорились и даже подписали соответствующий секретный протокол, согласно которому никто из императорских и королевских фамилий Англии, Франции и России не сможет претендовать на греческий престол. Такая нейтральная страна. Естественно, грекам про это не сказали, поэтому греки наивно избрали англичанина, думая, что Британия будет их с той поры защищать. Стали дальше считать голоса. Кто по порядку? Следующий, второй, третий и так далее. Второе место. Николай Романовский. Третье место. Просто православный король. Любой так и записали. Дальше. Восьмое место. Да здравствуют три ветви власти. Десятое. Наполеон Бонапарт. Но он к этому времени уже давно. Двенадцатое место. Республика. Тринадцатое мне очень нравится. Русский принц. Все равно какой. Лишь бы русский. Четырнадцатое место. Амадей Первый. Вот он и должен был стать королем. Это принц из итальянского дома королевского. Но Амадей отказался. Он сказал, что ему эта Греция нафиг не нужна. Он ждет по очереди испанский престол, хоть он и итальянец. Опять все намешано. Кстати, дождался. И даже проправил какое-то время в Испании. Потом 18-е место занял тот самый Георг I, принц датский. Он получил 6 голосов избирателей. И стал королем Греции. Ну, кстати, это не самый плохой результат, потому что 3 голоса получил Джузеппе Гарибальди, и 1 голос, получил свергнутый король. Баварский. Возможно, сам за себя проголосовал, не знаю. Кто еще был из значимых правящих монархов Европы ближайшими родственниками нашего будущего Николая II? Германский император Вильгельм, дядя Вилли, это его троюродный дядя. Королева Нидерландов Вильгельмина. Она его там троюродная тетя. Она вообще правнучка Павла I по прямой линии. Вся абсолютно правящая элита Европы того времени – это одна семья. Это близкие родственники, кровные, либо через брак. Такая система сложилась в конце 19 века. Теперь посмотрите на это, на все сквозь призму события, которые развернутся в Европе через пару десятилетий. Первую мировую войну. Ближайшие родственники убивали друг друга и не могли ни о чем договориться. И не мог со своим дядюшкой Вилли ни о чем договориться его племянник Николай II. Немного слов об учебе. Николая II, так же, как и его деда Александра II, готовили к должности, к работе императором, системно и целенаправленно. Его главным воспитателем был генерал Данилович. Он прошел путь от учителя до директора Петербургской военной гимназии, составил учебную программу. Учебная программа была разделена на две части, все как у нас,
общая школа средняя и высшее образование. Только разница в том, что обучение проходило дома. Наследник не ходил в школу и в университет. Ну, такая была традиция. Кстати, как покажет время, неправильная традиция. Социализация, которая началась у Николая только в армии, вместе с молодыми офицерами, это было не очень правильное представление об обществе того времени. Лучше бы он пошел в школу, в гимназию и в университет. Но не ходили. Учителя к ним приезжали домой, в царское село. Итак, 8 лет общее образование. Это был, по сути, модернизированный курс классической гимназии. Только латинские и греческие убрали. Не надо тратить на это время. А вместо этого ввели новые предметы. Минералогия, ботаника, зоология, анатомия и физиология. Плюс значительно расширили гимназический курс истории, литературы и иностранных языков. Преподавание шло по такому принципу. Каждый день уроки, лекции. Приезжают очень хорошие преподаватели. Читают лекции. Обычно 6 уроков в день, как у нас в школе, только не 45 минут, а дольше. Академический час. Час, час 15, может час 30 длится лекция. Потом начинается домашняя работа, самоподготовка обязательно, и сверх расписание, весь день расписан буквально по минутам, а еще дополнительные занятия, рисование, физическая подготовка, прогулки и прочее. Чтобы понимали вы, какой уровень был подготовки гимназической, вот когда он уезжает в Данию проведать дедушку, ему пишет Данилович инструкцию, что надо учить, какие книжки читать в дороге. Вот среди тех книжек обязательно час в день читать летописца Нестора. Час в день. 11 лет мальчику. Не русские сказки, не пересказ для малышей, а Нестора на старославянском в 11 лет. В оригинале. Рисовал неплохо. Вот, кстати, там же в Дании он нарисовал, сохранилась акварель. Не так хорошо он рисовал, как его отец. Александр III прекрасно рисовал. И не так хорошо, как профессионально рисовала его сестра, которая станет потом художницей и будет этим зарабатывать на жизнь. По Франции, ну, для мальчика очень даже неплохо. Дальше. Высшее образование после 8 лет. Политэкономия, право, военное дело. Военное дело – это масса предметов, не один предмет. Военная юриспруденция, стратегия, тактика, военная география, работа генерального штаба, структура армии и прочее, прочее. Музыка, естественно. Физическая подготовка – это не только гимнастика, это еще фехтование, стрельба и вольтежировка. Вольтежировка – это не на лошадке поездить в манеже. Это гимнастические упражнения, которые исполнялись на коне, скачущем по кругу галопом. То есть это то, что в цирке вы сегодня можете увидеть. Все мальчики императорской фамилии должны были уметь джигитовка. Младший брат Николая II, следующий по очереди, запасной наследник Георгий, готовился абсолютно по той же самой программе. Только учителя иногда чуть-чуть отличались. Например, у Георгия Ключевский читал историю России, а у Николая там какой-то другой преподаватель. Они, кстати, хорошие были преподаватели. Юриспруденция Константин Победоносцев. Политэкономия министр финансов Бунге. Военные науки профессор Академии Генштаба, боевой генерал Михаил Драгомиров. Инженерное дело Цезарь Кюи. Тоже отдельный предмет был, кстати, наш выдающийся композитор, не только генерал. Военная теория, начальник генерального штаба императорской армии Обручев. Стратегия, начальник академии генерального штаба Леер, ну и так далее. То есть все преподаватели главные авторитеты в своем деле. Фактически можно сказать, что за эти 13 лет обучения император получает гимназическое образование и почти 3 высших – военное, юридическое и полноценное экономическое. Курс политэкономии был очень подробным. Я вспоминаю, когда мы в институте проходили политэкономию, непростой предмет, у нас было 2 политэкономии, кто помнит постарше, да, политэкономия социализма и политэкономия капитализма. И представьте, какой был у меня шок, когда на первом курсе прихожу в Советский Союз еще, Институт международных отношений, и профессор, как сейчас помню, Георгий Георгиевич Абрамишвили, первое, что говорит нам, первокурсникам, мы будем с вами изучать политэкономию капитализма. Политэкономию социализма я не преподаю, поскольку считаю ее лженаучной фантастикой. 87-й год. Вот такие у нас вольные нравы были. Но система образования у наследников престола была другая. Им не ставили оценки,
и почти не спрашивали степень усвоения материала. Им просто читали лекции и отвечали на вопросы, которые они задают. Но ставить оценки цесаревичу считалось неэтичным. И на самом деле это не очень здорово. Сегодня, когда задают вопрос, надо ли ставить оценки в школе. Ну, странно, конечно, надо. А как иначе? Это не просто оценка, это ведь еще и соревновательный элемент в школе. Согласны? Это еще и социальная градация, это мотивация, в конце концов. А так, урок прошел, даже тебе суперзвезда, министр финансов рассказал про экономику, а дальше что? Усвоил, не усвоил. У меня нет вопросов, я все понял, спасибо. Вот это, кстати, система подготовки была принята для аристократов, которые потом служили в гвардии. То есть они знали все понемногу методом домашнего образования. Ну, понемногу зависит от степени качества учителя. Но оценки им не ставили. И потом они выходили в гвардейские офицеры. И для того, чтобы служить в гвардии, это очень здорово. Ты начитан как университетский студент в целом. Все по чуть-чуть знаешь. Но в военном деле это тебе не пригодится, а поддержать разговор в салоне можешь и в театре. Вот такое же образование классическое гвардейского офицера и было у Николая II. Из иностранных языков. Английский, французский, немецкий. Английский родной, французский родной, немецкий похуже. Но там есть специфика, их учили не так, как нас учат иностранным языкам. С ними занимались носители языка целый день. То есть у них были сразу учителя, гувернеры и няни-носители, поэтому они усваивали язык естественным путем. Конечно, здесь августейшим фамилиям было гораздо проще, чем нам. Да, супруга его, Алиса, будущая Александра Федоровна, она же у нас немка, да? А у нее родной язык какой? Английский, совершенно верно. Она 6 лет жила в Англии и на немецком говорила очень плохо. Хотя по крови там надо долго докапываться. Она вроде как немка, но при этом у нее бабушка королева Виктория. Все запутано. Родной английский. Они первое время с Николаем, молодые муж и жена, разговаривали на английском языке и переписывались на английском языке. Но к чести Алисы она хорошо выучила русский, говорила с небольшим английским акцентом. А дальше вопрос пиара. Екатерина II всю жизнь говорила с немецким акцентом, который находили все очаровательнейшим, прекрасным. И восторгались, как она могла вставить ловкое народное словцо в свою речь. А нелюбимая в народе и в свете Александра Федоровна говорила по-русски с омерзительнейшим немецким акцентом, который на самом деле был английский, и при этом еще пыталась гнусно вставлять народные словечки, что-то из себя изображая. Все зависит от восприятия. Очень много читал молодой Николай II. У него личная библиотека только с экслибрисом, книжку, которую он держал в руках. 15 тысяч томов. Читал русскую классику более всего, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова. Читал много английской, французской литературы, на две части делилось. Он читал много развлекательного, как любой нормальный человек, там приключенческие романы, исторические, естественно, на языке. И читал много философской и исторической литературы для развития. Разбирался в музыке, обожал Чайковского, любимый композитор, любимые оперы «Пиковая дама», Евгений Онегин, любимый балет «Щелкунчик». Вполне понятно нам вкус. Смотрел это все по многу раз и «Спящую красавицу». Наследственная черта Романовых – великолепная память. Не хорошая, прекрасная память. Все Романовы всегда имели прекрасную память. Николай II помнил наизусть сотни точных наименований с нумерацией и длинной расшифровкой каждого полка императорской армии. И говорил, что в бессонницу все начинает в голове перечислять по порядку в памяти все полки, он же верховный главнокомандующий, все полки его армии. И обычно засыпал, не дойдя до резервных частей. После Рузвельта был какое-то время такой президент американский, Гарри Трумэн, помните? И вот в 1948 году во время избирательной кампании была впервые использована американскими технологами такая предвыборная технология. Когда Гарри Трумэн ехал в какой-то небольшой американский городок и встречался там с избирателями, то тщательно проверялось, не был ли он там раньше
либо не мог ли он когда-то с кем-то пересечься из тех, кто будет присутствовать на этой встрече. Ну, на митинге, например, или на встрече в большом зале. Знаете, как это у американцев происходит, вы это все видели недавно. И вот ему готовили справку на одного-двух человек, с кем он когда-то мог мимолетно в своей жизни пересечься. И представьте себе, просто идя, вот, о, Джон, как твоя жена? Давно не виделись. Это производило ошеломляющее впечатление на всех совершенно. Но когда правил Николай II, то у него не было предвыборных технологов, он опирался только на собственную память и, кстати сказать, прекрасно с этим справлялся. А когда мы смотрим на сегодня, на многих европейских лидеров, мне, честно говоря, кажется, что с памятью там не очень. И наши Романовы могли бы преподнести им невероятные уроки в этом плане. Ну и, конечно, как все мужчины Романовы, все, я подчеркну, обратите на это внимание, начиная с Петра I, их главная профессия – профессиональные военные. Какое бы образование многостороннее, юридическое, экономическое, они не получали, они всегда офицеры. Поэтому с рождения Николай II зачисляется в полки Преображенские, Семеновские, Измайловские, Кавалергардские. Эта традиция у нас идет еще от постпетровских времен. Дело в том, что раньше для отпрысков императорской фамилии не существовало правил чинопроизводства. То есть не должен был наследник проходить от рядового, как Петр предписывал, вверх по чинам военным, будучи профессиональным военным. Дети Павла I, Александр Константин, они генералы от рождения. Однако эта система со временем поменялась. И уже Александр I вводит систему, когда нельзя получить чин без выслуги лет новый, когда соответствует звание должности. Николай I еще делает это строже. И труднее и труднее подниматься по карьерной лестнице в Российской империи, как на гражданской службе или придворной. На придворной службе вообще отменяют большую часть чинов, их госслужбы не считают, и денег за это не платят. Пушкин у нас кто был? Камер-юнкер. Он обижался на то, не по возрасту ему слишком невысокий придворный чин, но это был сотрудник администрации президента на общественных началах. Потому что камер-юнкер, у него только была ливрея, право носить специальный мундир камер-юнкера, и пропуск на Старую площадь, в Зимний дворец. И все. Вот. А денег за это не платили никаких, это просто почетно. Но на императорскую семью эти правила и регламенты не распространялись. Что происходит у Николая II? Он после окончания домашнего обучения по программе средней школы поступает в армию и начинает служить в разных полках на разных должностях. Он не живет в казарме. Тогда не было войны. Он не присутствует ни на каких боевых действиях. Он проходит, как бы сейчас сказали, офицерские полевые сборы. Все лето вместе с полком на учениях. И вот он командует то в звании поручика в Преображенском полку, каким-то подразделением. Потом он командует взводом гвардейской конной артиллерии. Потом оказывается в лейб-гвардии гусарском полку прославленном. Это его наиболее любимая часть воинской службы. Командиром эскадрона. Кто у нас был в лейб-гвардии наиболее знаменитый гусарском полку из офицеров? Лермонтов, конечно. В том самом полку, где Лермонтов. Он командует эскадроном. Он кавалерист. Он же и артиллерист, он же и пехотный офицер. Всеми этими профессиями военными в той или иной степени будущий Николай II владеет. Кстати, о нем хорошо отзывались его командиры, говорили, что добросовестный, все делает по уставу, четко, не ленится. Служба не очень тяжелая на самом деле, за исключением этих полевых учений. Все остальное время, забавно почитать дневники Николая, вернулись в царское село, отметили окончание учений, выпили 127 бутылок шампанского. Принимает в 16 лет он присягу прямо в церкви Зимнего дворца. Тогда присягу вообще интересно. Солдаты принимали присягу дважды. Первый раз, когда был рекрутский набор, еще при забритии, либо при поступлении на воинскую службу, а второй раз при постановке в строй, при уже зачислении в конкретное военное подразделение. Почему два раза? Чтобы в дороге не сбежал. Вот его в деревне определили, что он рекрут, и сразу присяга. Если убежит, он военный преступник. Все понимали. Генерал присягал в здании Министерства обороны, военные коллеги, а офицеры, что интересно, присягали каждый раз по-новому,
при получении очередного воинского звания, при присвоении нового чина, как тогда говорили. Присягу приносили у знамени со времен Павла I. Офицер держал знамя в одной руке, вторую руку поднимал. Евангелие приносил присягу. Пока Николай служит в армии, он все равно продолжает заниматься и слушать лекции. То есть высшее образование у него продолжается в перерыве между военными сборами. В 23 года он получает полковника. Никогда более высокого звания Николая II не было. Его часто называют за глаза уничижительно. Ну, армейский полковник. Ну, во-первых, это безграмотно, потому что к тому самому моменту уже разницы между армейскими и гвардейскими полковниками не было. Было одно и то же по табели о рангах. Но это последнее воинское звание, которое Николай получил, будучи цесаревичем, наследником престола. А с момента, как он стал императором, он должен был сам себя повышать в званиях. И он счел это неэтичным. Вот ему отец последнее звание присвоил, полковник, командир батальона Преображенского полка. Все. Командиры гвардейских полков были генерал-майорами. Он полковник, командир первого батальона. Все. Более он себя никогда не повышал в звании. Над этим смеялись, как же так, все предыдущие императоры, генералы. Это тоже не совсем правильно, потому что Александр III тоже не повышал себя в звании ни разу, будучи императором. Он просто позже взошел на престол, и к моменту, как он стал императором, он уже был генералом. Но более он себя не повышал, фельдмаршалом себя не сделал. Так и Николай поступил так же, как отец. Я могу еще привести один пример, вы, наверное, его знаете. Одного человека, у которого есть возможность повысить себя в звании достаточно существенно, но он ни разу этого не сделал. Самого себя. Да. Ваш ленинградский, вот он как полковником госбезопасности. Закончил воинскую службу, КГБ еще, все. И даже будучи директором ФСБ, тоже в звании себя не повысил. На мой взгляд, это очень достойно. Кстати, Владимир Владимирович, как вы знаете, еще и ни одной государственной награды не получил. Ни ордена, ни медали за все годы. Ни разу. Потому что сам себя это так... Зачем? Не надо. Первые гособязанности цесаревича Николая не напряжные. Раз в неделю он посещает заседание Государственного совета, выполняет представительские функции, то есть представляет Российскую империю на похоронах, юбилеях, свадьбах. Ну вот я вам рассказывал, как он там на свадьбе в Англии веселился, на свадьбу своего брата. В полку-то, конечно, веселее гораздо. А там товарищи, там он себя чувствует в своей тарелке, веселье, шампанское, девушки. Вот. А на заседание Госсовета скучно, ему это не нравится. В 1892 году, достаточно неожиданно по предложению Витте, его назначают председателем комитета по постройке Транссиба, Великого Сибирского пути. А когда Витте пришел с этим предложением к Александру III, возглавить этот комитет, поручить сыну, а это была главная мечта Александра III, завершить эту великую стройку Транссиб, постараться при жизни завершить ее, то Александр III удивился, процитирую, кавычки. Да ведь он совсем мальчик. Какой он мальчик? Ему 24 года уже. Он уже офицер, командир батальона, полковник. Да у него детские суждения. Как он может быть председателем комитета? Смотрите, отец относился к сыну вот как к ребенку. Витте, кавычки. Эта моя мысль оказалась чрезвычайно счастлива. Потому что наследник цесаревич очень увлекся этим назначением, принял его близко к сердцу. И должен сказать, что когда наследник вступил председателем комитета, то уже через несколько заседаний было заметно, что он овладел положением председателя, что, впрочем, нисколько не удивительно, так как он человек, несомненно, очень быстрого ума и быстрых способностей. Он вообще все быстро схватывает и быстро понимает. Как я уже имел случай говорить в этом отношении, он по способностям стоит гораздо выше своего августейшего отца. Его августейший отец отличался совсем другими способностями, которые и делали его великим императором. Ну, кстати сказать, гуляющая по заколкам интернета версия, что якобы, когда Александр III скончался, и он понимал, что сын его ребенок совсем ничего не понимает, и он якобы заставил его поклясться у смертного одра, что как только Михаил
сын Михаил, его брат младший, достигнет совершеннолетия, он передаст ему престол, потому что он не способен править. И якобы мать его, Мария Федоровна, отказалась присягать Николаю по этим же соображениям, что он не способен править. Это все у Пикуля описано в деталях. И есть книги на этот счет, я не буду вам цитировать. И как раскаивался потом всю жизнь Николай, что он клятвопреступник, что он нарушил клятву, данную умирающему отцу, что он обманул свою мать, что он не уступил престол Михаилу. И вот все беды России идут из-за этого клятва преступления на входе во власть. Это все чушь собачья абсолютнейшая. Потому что, во-первых, сразу же после смерти императора весь двор, вся семья, все придворные и армия сразу автоматически присягают наследнику. Потом идет так называемая повторная процедура спустя некоторое время, в нашем случае через полтора года, помазание на царство, коронация в Москве уже. Это, кстати, считается главнее, чем присяга. Потому что только после этого ты превращаешься в полноценного помазанника Божьего православного государя. До этого ты как бы исполняешь обязанности. А это уже все, это венчание с Богом. От его имени венчание со страной, с Россией. И на этом помазании в Успенском соборе Москвы было установлено три трона. Трон Ивана III исторически, на котором восседал сам помазанник Божий Николай Александрович. Второй трон для жены, а третий трон для матери, вдовствующей императрицы. Процитирую вам дневник самой Марии Федоровны, очень умной женщины, и пользующейся огромным авторитетом в элитах того времени и при дворе. Вот она пишет, кавычки. «В конце концов, я рада, что все позади. Благодарю Бога, что Он помог мне преодолеть мои личные чувства». Ну, имеется в виду переживание смерти супруга. Она носила траур очень долго. «Выполнить тяжелый, но священный долг, присутствует на коронации моего дорогого Ники. Молиться за него рядом с ним в этот великий, значительный час, самый важный в его жизни. Я не могла без слез смотреть на него, такого молодого, думающего об ужасном грузе, который уже возложен на его плечи, да поможет ему Господь и даст ему силы и твердость продолжить дело, которое наш обожаемый папа так блистательно начал». То есть, видите, ничего, кроме переживания за сына, в ее личном дневнике нет. Она потом уже будет жаловаться, что у сына не хватает политической воли, решительности, что на него слишком дурно влияет его невестка. Об отношениях ее с невесткой я поговорю отдельно. Но это все будет потом, спустя много лет. А сейчас мы видим, на трон восходит очень хорошо воспитанный, исключительно образованный, все знающий, владеющий несколькими специальностями, военными, штатскими, молодой человек. Экономика страны на подъеме. А дальше все пойдет не так. Почему? И кто правы, те, кто считают, что во всем виноват Николай II или предатели-интеллигенты? Давайте посмотрим на детство Николая II с точки зрения, какие эпизоды могли сыграть определенную роль в формировании его личности. Личности очень необычные. Я нескольких эпизодов приведу. Ну, во-первых, известно, что глубочайшее впечатление на Николая произвел эпизод в церкви, дворцовой церкви, где они были на службе. И в этот момент в церковь влетела маленькая шаровая молния. Началась страшная паника, и только император оставался совершенно спокоен. Император Александр II, дед его. И вот это стремление подражать деду в абсолютном спокойствии и самообладании потом заставило выработать у Николая II необычайное самообладание, которое отмечали все его и немногочисленные друзья, и многочисленные враги. В 1988 году произошла знаменитая железнодорожная катастрофа под Харьковом. Сошел с пути царский поезд. И Александр III, богатырь, держал на своих плечах рухнувшую, сплющенную крышу бронированного вагона, чтобы через щель выползли из-под крыши члены его семьи. Николай II тоже выползал, ему было 19 лет. А в 81-м, 12-летний будущий, Николай II смотрел в Зимнем дворце на постели, на залитого кровью
почти с оторванными ногами, своего деда, того самого, который хранил необычайное самообладание перед лицом шаровой молнии, вот так перед ним, пролетавшего, чтобы всех успокоить. И это тоже произвело на него глубочайшее потрясение. Потом, помните, после смерти, после убийства Александра II, почти день в день, предполагалось, будет принят новый закон, который по ошибке называют Конституцией Лорис Меликова. Это, конечно, не была никакой конституцией, но это был очередной шаг по пути развития местного самоуправления и поэтапных конституционных, в каком-то смысле, реформ, которые двигали Россию по пути более широкой демократизации. Так вот, пройдет всего несколько дней после этой ужасной трагедии, и выступая, как бы сегодня сказали на заседании правительства и Совета Безопасности, Константин Победоносцев в лицо новому императору Александру III скажет: «Преступная политика вашего отца привела его к гибели трагической. Его попытки дать свободу тем, кто этого не заслуживает и кто к этому не готов. Если вы эту политику продолжите, то гибель ждет всю вашу семью, всех ваших друзей и всю страну, которую Господь вам доверил». Александр III откажется утверждать эти законы Лорис Меликова. Лорис Меликов подаст со всем кабинетом в отставку. Николай II, еще будучи цесаревичем, станет жертвой своего личного эпизода с покушением, полусмешного, но который мог закончиться вполне трагически, когда в Японии ему оставили зарубку на черепе. Я об этом расскажу отдельно. В общем, все это вместе и формировало характер будущего императора. Кстати сказать, он никогда не был хорошим публичным оратором, вообще стеснялся выступать на публике. И только со временем постепенно приобрел привычку обращаться к большой аудитории, а испытывал большой стресс. Он не получал от этого никакого удовольствия. Со временем у него сложилась даже своеобразная защитная манера поведения, которая стала частью его личности, довольно своеобразная. Когда он выступал публично, то, я процитирую современников, кавычки, «все жесты и движения императора Николая II были очень размеренны и даже медленны. Эта особенность была ему присуща, и люди, близко знавшие его, говорили, что государь никогда не спешил, но никуда не опаздывал. Каждому его слову прислушивались, и поэтому он рано понял, что последствия самых безобидных реплик могут оказаться серьезными. Поэтому он говорил размеренно, медленно и очень редко бывал откровенен со своими собеседниками, даже родственниками, членами правительства, ближайшими сподвижниками. Он вообще предпочитал слушать, редко высказывал свое мнение, держал его при себе, был всегда крайне вежлив. Он никогда не говорил «повелеваю», «приказываю». Он говорил «прошу вас». Когда ему предлагали какие-то идеи, обычно молчал и кивал. Его молчание и такие вежливые кивки принимали за согласие. Министры выходили и говорили: «я убедил императора, все будет вот так». Нет. А потом они испытывали жестокое разочарование, когда Николай II поступал по-своему, иногда совершенно противоположным образом. Начинались разговоры о двуличии царя, он же молчал, кивал. Нет, это у него была просто такая манера, такой себе на уме. Поскольку у него была глубокая внутренняя убежденность в божественности своей власти, он же помазанник Божий, то зачем ему спорить с министрами и их переубеждать? Тратить на это время, как бы сейчас сказали, эмоции и энергию. Он их выслушает. Одного, второго, третьего. А сделает по четвертому. Так, как сам считает нужным. Из-за того, что он слушал, а поступал иначе, от этого порождалось очень странное ощущение. Все не говорили ведь они, что я не смог убедить царя. Нет. Говорили: царь со мной согласился, а потом передумал. Он слаб. Он не держит слова. Он не давал никакого слова. Он слабак. Его переубедили. Во главе империи оказался человек, который не обладает, как тогда писали, внутренней мощью, которая покоряет людей, заставляя их беспрекословно повиноваться.
Близко знавшие Николая II люди говорили, что умение владеть собой, скрывать свои переживания в самые драматичные моменты не покидало его. Это хорошее качество, но это качество очень нетипичное для монарха, потому что монарх в силу своего положения, исторической русской традиции, не должен сдерживать свои эмоции. То Петр I сдерживал эмоции, то он дубинкой бы, сразу, все, что думает, прямо по хребту. То Павел I сдерживал свои эмоции. В Сибирь, кругом, шагом марш, полк пошел. Он потом мог передумать, отправить его обратно. Обычно так и поступал всегда. Но он не сдерживался ни разу. Вот это государь. Вот как надо. Иван III посмотрит, и женщина в обморок падает. Да ладно, Иван III, это дела давно минувших дней, это у Карамзина. А прадед Николай I... Его знаменитый застывший взгляд Василиска. И пот течет по хребту у сановника. А Николай I молчит, он просто смотрит на него так. Со своих 190 сантиметров так сверху вниз. Да даже Наполеон, хоть он и выскочка, но какие истерики закатывал, как он орал на всех. Как актерствовал. Вас расстрелять. Вы ничтожество там Толерану. Дерьмо в шелковых чулках. Сразу видно император. А этот что, молчит? Прошу вас, пожалуйста, будьте любезны. Ну, в общем, непонятно. Отношение с религией очень интересный момент. Он, конечно, глубоко религиозный человек был. Это передалось ему от отца. Он большое внимание придавал тому, что день рождения, 6 мая по старому стилю. Вообще, рожденные в мае маяться будут, да? А это еще день Иова Многострадального. И император постоянно об этом говорил, что вот я родился в такой день и страдаю. Он устроил себе в спальне домовую церковь. Взял 6 исторических полотен. Это походная церковь Александра I, с которой он был в заграничных походах. Церковь, которая приносит удачу. Иконостас на полотнах такой. Растягивается на специальных подставках, ширмах складной. И вот эта походная церковь императора Александра, победителя Европы объединенной, стояла у него в спальне. А уже после женитьбы появляется и еще более экзальтированная религиозно. Причем церковь даже тогда осуждала императрицу. То вот православие не предполагает такой крайней и болезненной формы. То есть имелась в виду вера Александры Федоровны в мистику, в чудеса, чудесное исцеление, пророчество, юродивых ловить каждое слово. Вот Распутин, он же отсюда пошел. Это крайняя степень. А Александра Федоровна, она ведь не сразу согласилась выйти замуж за Николая, там была некая предыстория, не буду об этом подробно рассказывать, времени совсем не хватит. Но вообще она лютеранка, то есть она немка в Лондоне, да, она лютеранка, протестантка. И сменить свою веру на православие тоже было для нее непростым шагом. Но когда она это сделала, выйдя замуж, она превратилась в такую истово православную, что куда уж там. Но тут я еще одну вещь скажу, забегая вперед в следующий наш рассказ. Мы говорим о мистицизме Николая и в первую очередь Александры Федоровны, но ведь некоторые вещи сбывались. Вот подумайте об этом, поищите в интернете. Были основания для веры в Божие предзнаменования, это пророчество, особую святость. Были. Привычки и хобби. Так, немного отвлечемся. Пустимся на грешную землю. Есть устойчивый миф, что именно Николай II придумал закусывать коньяк лимоном с сахаром. Это неправда. Вот. Эта легенда берет ноги от истории, когда Николай II выпил коньяка, или коньяку, ленинградцы, кто скажет. Выпил коньяк, маленькими стопочками пили, а рядом был лимон. И он взял лимон и закусил лимоном, и скривился. Ему сказали, это коньяк плохой, государь? Нет, лимон кислый. Но это было один раз, и сразу началось, что вот надо коньяк закусывать лимоном. Нет, Николай вообще пил мало. Так по молодости чуть-чуть, потом совсем мало. Хороший коньяк было не принято закусывать. Это считалось мувитоном. Обычно выпивал несколько рюмок. Все, в течение дня. Но рюмки тогда были по 25 грамм, вот такие. Не так, как сегодняшние стопки, 50 грамм. Маленькие, 25-30 грамм.
рюмку водки, такой 20 грамм перед обедом, и рюмку Мадеры после обеда, как диджестив. Крымские вина любил, очень любил Крым и крымские вина. Уважал минералку, всегда пил минеральную воду. На высочайшем обеде 24 апреля 1916 года на 12 персон, то есть это званый обед, где накрывается с избытком, на столе императорском стояла бутылка Шато какого-то, бутылка Шабли белого, бутылка Мадеры номер 2, полубутылка Мадеры номер 2, бутылка Хереса, ну, как для десерта, вместо сладкого. Все. 5 бутылок кваса монастырского, бутылка минеральной воды Ессентуки, бутылка минеральной воды Кувака, специально для Николая II. 12 человек. Пить нечего вообще. Нормально. Заядлый охотник. Вообще охота серьезное дело для русских императоров. Со времен, как мы помним, первых Романовых. Дорогое, сложное. Ну вот такая была привычка тогда, с рыцарских времен. Такой досуг. Николай II был хорошим стрелком, со временем стал, научился. Охотился он часто. В Министерстве императорского двора, как управделами президента, было отдельное управление царской охоты. Занимались только организацией охоты. Ну, вообще, это имело много смыслов-то. И отстрел слабых животных, санитарная очистка леса, и спортподготовка, и военная подготовка, и отдых. Все сразу. Но так как Николай II был большим педантом, он вел учет всех отстрелянных им на охоте животных, то делались такие еще ежегодные отчеты, и там наряду с традиционными медведями, зубрами, оленями, волками присутствуют довольно забавные записи, например, так для масштаба. 1895 год, 125 животных лично застрелено императором на охоте. Следующий год, 1896, 260 животных. Масштабно все шло. Помимо этого, император, когда был не на охоте, видимо, чтобы попрактиковаться в стрельбе и принести пользу обществу, постоянно отстреливал, нам это покажется ужасным сегодня, бродячих собак, кошек бездомных и ворон в огромном количестве. Тогда была другая мораль. Это сегодня мы берем эту несчастную бродячую собачку, жалеем и куда-нибудь ее в приют. Тогда эти собаки, во-первых, антисанитария, не дай бог, укусят. Что там у нее? Мы же помним с вами, бешенство – массовая болезнь, да? Пастер вот только-только изобрел прививку от бешенства. Плюс они сбивались в стаи, бродячие собаки, нападали на детей. Поэтому отстрел бродячих собак – такое весьма полезное дело считалось. Так вот, по подсчетам историков, только за 6 лет, с 1896-го, 6-9, не подряд, 90-е, 1902, 1908, 1911, Николай II лично застрелил бродячих собак 3786, бродячих кошек 6176 и ворон 20547. Вот я даже не могу понять, где их брали в таком количестве. Ну, в то время плохо относились к этим животным. Заядлый автомобилист. Один из первых, кстати, в нашей стране. Для понимания, к концу царства Николая II автомобили покупались за границей. Мерседесы, Роллс-Ройсы. Все потом Ленину досталось. И Керенскому. Откуда они еще брали свои роскошные авто? Французские машины и отечественные машины. Очень качественные. Руссо-Балт. Вот такой интернациональный гараж. В общей сложности 56 автомобилей в царском гараже. Для сравнения, в гараже президента США 10 автомобилей. У нас самый большой императорский гараж. И сам ездил за рулем, и с водителем ездил, и скорость любил. Длинные переезды. Ну, дорог тогда не было, конечно, автомобильных, в нашем понимании, просто не было. Длинные переезды – это поезд. В распоряжении императорского двора 2 царских поезда. Поездом обычно в Крым и на дальние расстояния. Очень любил яхту, морской отдых, морские путешествия. Царская яхта «Штандарт», и мы представляем яхту под парусом. Там экипаж яхты царской 300 человек. Это крейсер, это плавучий штаб военный, это плавучий дворец. Там все средства связи, офицеры,
То есть это такой передвижной пункт управления империей. Но царь очень любил на штандарте выходить в Балтийское море. Царь – фотограф-любитель. Очень любил фотографию, тогда это модное занятие вообще в Европе. Он был очень в этом отношении продвинут, и специально компания «Кодак» для Николая изготовила супермодный фотоаппарат современный. Но не то, что сегодня, это вам не на телефон фотографировать. Тогда фотографирование – это искусство. Оно требует специальных знаний не только проявителей и, как они, закрепители, штативы. Много всего. Это целый химический процесс. Ну, плюс это довольно долго, чтобы сделать одну качественную фотографию. Кстати, жена Николая тоже очень увлеклась фотографией. У них была фотолаборатория своя. Они вдвоем там работали в Царском селе. Прекрасные фотоаппараты, современный Кодак. И оставили они нам, ну, для историков это счастье, они оставили множество альбомов с фотографиями царской семьи, природы, современников, в общем, есть что посмотреть. Хорошее чувство юмора, любил пошутить, шутил не зло, ну не так, как Петр Первый, по-доброму. Любил работать руками за то, как Петр Первый, колол дрова, пек картошку, вообще многое любил делать руками. Самая, конечно, удивительная вещь, Николай Второй прекрасный спортсмен, в самом современном смысле этого слова. Он не только, как мы понимаем с вами, яхтсмен и кавалерист. Он, помимо этого, прекрасно играл в теннис, бадминтон, прекрасно плавал. Лет в 40 на турнике бесчетное число раз мог подтянуться, крутил солнышко, выход силой. И вообще, посмотрите хронику, обратите внимание, как выглядел Николай в вполне зрелом возрасте, когда он с голым торсом. Тогда плавок не было, купались в таких вот штанах купальных. Ну, это тренер из фитнес-клуба. Ни грамма жира. Очень подтянутый, очень спортивный мужчина. Кстати, одна из мыслей, почему в него влюбляются даже современницы заочно. Он прекрасно выглядел. Вообще приятный человек во всех отношениях. Очень современный, легкий в разговоре, вежливый. Интересующийся новинками. Авто, фотографии. Такой хипстер городской. Такое ощущение, что он жил не в 20 веке, в веке жестоких войн и катаклизмов революционных, а как будто он откуда-то из прошлого отчасти, потому что представления политические у него были совершенно 17 века. Божественная природа государя, все меня любят, дети мой народ, я хозяин земли русской. Времена Алексея Михайловича. Его любимый исторический персонаж Алексей Михайлович Романов. Петра он не любил. Борода Николая II, если вы обратите внимание, это стилизованная мода 17 века, чуть покороче. И вот как будто он политическими взглядами из 17 века, а привычками, образом жизни и характером из 21-го, из современного. Но совсем не из 20-го. Вот он не из того времени, что Ленин, Сталин, из другой эпохи. Из вредных привычек курил папиросы. Кстати, папиросы – это российское изобретение, вы знаете, у нас придумали сворачивать табак, закручивать в бумагу. Курил папиросы в огромном количестве, 25-30 штук в день, еще и жену пристрастил к этому. Она много раз пыталась бросить, но бесполезно, не смогла. Везде, на всех фотографиях, где руки свободны, с папироской, да. В 1890 году наследник цесаревич предпринимает путешествие по России и миру. Так было принято по достижению совершеннолетия. Наследник престола совершал гранд-тур. Цель была себя миру показать и мир посмотреть, ознакомиться со страной и с миром. Обычно ездили в Европу всегда, до Николая. Николай I поехал в Азию и на юг такой, знаете, глобальный разворот на восток. Я вам маршрут назову, не поверите. Гатчина, Варшава, Вена, Греция, Индия, Цейлон, Сингапур, Ява, Таиланд, Китай, Гонконг, Япония и Россия. Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Енисейская губерния, Томская, Тобольская, Оренбургская, Петербург. Вот такой гигантский тур. Планировали заехать в Америку, но передумали. Как-нибудь потом. Америка – это все-таки не в топе политическом, где-то на задворках, поэтому до Америки потом как-нибудь доедем. Так никто и не побывал в Америке из государей-императоров. Длилось путешествие с октября 90-го по август 91-го, 9 месяцев. Наследнику 22-23 года.
железная дорога, экипаж по морю, по рекам. Его сопровождали младший брат Георгий, сам Николай как турист, а Георгий как офицер морского флота, потому что участие шло в сопровождении большой военно-морской эскадры. Это заодно был и способ немножко попугать окружающих. Современные корабли военно-морские шли, сопровождали государя-наследника. Ну и там еще друзья его по Преображенскому или лейб-гвардии гусарскому полку. И кузен, греческий принц Георг. Тоже, кстати, лейтенант русского флота и правнук Николая I. Ну, все родственники, все родственники. Все молодые, всем 20, 21, 22 года. Выехали с Гатчины. В Вене встречает император австрийский на открытой коляске. Они едут, причем наш Николай в форме австрийской армии. Австрийский император в форме русской армии, братские государства. Не так много времени пройдет, как все это схлестнется на полях Первой мировой войны. Потом Греция. В Греции королева Ольга Константиновна, наша русская, я рассказывал, дочь великого князя Константина Николаевича, едут на кладбище к русским морякам. Хорошая женщина была, очень популярная королева греческая, и, кстати, этот муж ее, который был избран 6 голосами королем Греции, тоже, кстати, оказался приличным человеком. В Греции был мир, покой, страна развивалась. Когда они монархию свергли, там сплошные потом военные перевороты несколько десятилетий. Эта эпоха считается в Греции эпохой процветания с русской королевой. Потом Египет, ну, Египет классический, как туристы, по Нилу, пирамиды, Хивы, Луксор. Вот запись из дневника. Поехали на ослах к гробницам фараонов. Это запись из дневника Николая Александровича. Пошли к нашему консулу, обедали у него по-арабски, то есть ели пальцами. В Луксоре, в резиденции русского консула, как раз гвоздем программы, были восточные танцы. Танцовщиц напоили. Далее цитирую дневник наследника престола. Кавычки. Они разделись, танцовщицы, и проделывали все в костюме Евы. Давно мы так не катались со смеху. При виде этих темных тел, которые все набросились на Пупи. Пупи – это Георгий, его младший брат. Одна окончательно к нему присосалась. Так что еле мы его от нее освободили. Ну, в общем, русо-туристы обликом орали. Потом Индия. В Индии долгий сухопутный поход на слонах. Его жутко раздражают англичане. Он пишет, несносно видеть эти английские мундиры. Потом Шри-Ланка, Цейлон тогда. Там его пригласил, он же охотник Николай. Ему предложили охотиться на слонов. Он повел себя хорошо. Все-таки слоны это не бродячие собаки. Сказал, слонов убивать нельзя. Это умные и полезные животные. Не соблазнили его слонами. Потом Сингапур, Ява, Бангкок, независимый Таиланд. Король Сиама принимал его. Это было не запланировано изначально. Французский Индокитай, Сайгон, который ныне Хошимин. Кстати, мой любимый вопрос студентам. У какой страны самый продолжительный суверенитет непрерывный? В мире. Ну, суверенитет, когда она сама собой управляет. Англия, правильно. Со времен Вильгельма Завоевателя. Как норманны. Завоевали, с той поры никто Лондон не брал. Второе место? Ладно, не путайтесь. Второе – Россия. По самым скромным подсчетам, если мы будем считать ордынское иго, наши предки вряд ли называли его игом. Если мы будем считать это ограниченной потерей суверенитета, то тогда примерно с 1480 или 72 года, как посчитать, со времен Ивана III, когда мы либо формально, либо уже неформально вышли из-под ордынского протектората, скажем так. У нас получается 650 лет. У англичан почти 1000, почти. А третье место? Швеция, правильно. А вот в числе лидеров будет и Таиланд. Где-то в десятке. Потому что формально Сиам, тогда сегодня Таиланд, никогда не был колонией. Он был оккупирован Японией, и так в союзе с ней в годы Второй мировой войны.
Они стыдливо говорят, что мы не воевали за Японию, мы просто пустили на нашу территорию японские войска и чуть-чуть их снабжали оружием и финансами. Но мы сами не воевали против союзников, против нас с американцами. Но Таиланд колонией не был. Тут я хотел вам рассказать романтическую историю про то, как принц Сиама, сын короля Таиланда,

традициям приветствуется многоженство. Через некоторое время принц сказал, что он хочет взять себе вторую жену, но Катя возражала. Принц очень удивился. Катя обиделась на него, уехала в Китай, как-то там с ним заочно развелась. Вышла замуж за американского миллионера и прекрасно себя чувствовала. То есть наших так не проведешь. У меня бабушка была учительницей истории, моя бабушка, моя много-много лет директором школы на Украине. Сквозь нее прошло огромное количество, как вы понимаете, судеб школьников и школьниц. Она со многими поддерживала много лет отношения. И она всегда говорила, я знаю огромное количество молодых женщин, которые вышли замуж неудачно, развелись, испытали всякие семейные неурядицы. И все до одной они потом вышли замуж второй раз. Но я знаю огромное количество красавиц, умниц и так далее, которые все выбирали принца, так и остались девами. Поэтому понравился кто-то, женись сразу, потом разведешься. История Кати это доказывает, кстати. Китай. В Китае путешествие на русском пароходе по китайским рекам и посещение русских заводов в Китае. Мы владели там заводами, которые упаковывали чай и поставляли. Компания Токмаков, Молотков и компания. Вот пример так называемого чайного кирпича. Почему кирпич? На нем написано как раз государю цесаревичу от компании Токмаков там и Молотков с вензелем Николая. Почему чай в кирпичах? Во-первых, удобно транспортировать. Во-вторых, чай в этом кирпиче, за исключением пуэра, каких-то элитных сортов, обычно очень плохого качества. Да сейчас чайные отходы что с ними делают? В пакетике. Чай в пакетиках – это самый плохой чай. Я в свое время работал с компанией Unilever, это которая владеет чаем Липтон, желтеньким. И глава этой компании по Европе, он всегда говорил, что чай в наших пакетиках – это пыль, с ног сборщиков чая, говорит. Тогда чайные отходы не рассовывали в пакетики, а прессовали в кирпичи. И вот так его поставляли, и вроде как продажи росли для менее обеспеченных покупателей. После этого Япония. Вот Япония – это вообще особая отдельная история. Это был первый для Японии в ее истории визит иностранный лица столь высокого ранга. Никогда ранее ни действующие монархи, ни наследники императорских домов европейских Японию не посещали. Японцы придавали этому визиту огромную важность. Эскадра русского военно-морского флота вместе с наследником Николаем Александровичем прибыла. Предполагалось, что он попутешествует по Японии, потом поедет в Токио, где встретится с императором Мэйдзи. Про реформы Мэйдзи вы все знаете. Один из самых успешных примеров модернизации. Мэйдзи – это не имя, это девиз императора. Потом стало его подсмертным именем, которое олицетворял собой эти реформы. В общем, у японцев было чему поучиться на самом деле в плане модернизации страны. Но все пошло не так. Началось с того, что японцы очень испугались, когда прибыла эта огромная эскадра. Они все-таки еще отставали немного в военном плане. Там реформы только разворачивались, японская армия только перестраивалась по американо-европейскому образцу. Когда они увидели русские военные корабли и поняли, что одним залпом бортовых орудий русские бронепалубные фрегаты просто снесут город, то там стали бродить слухи, что русские хотят захватить Японию, оккупировать ее, что вот нельзя императору с ними встречаться, он будет взят в плен. Ну, всякая белиберда всякая. В общем, русская угроза. Русские идут. А тем временем Николай проявлял искренний интерес к японским ремеслам, нравам. Познакомился с какой-то гейшей, в хорошем смысле этого слова. Они беседовали, ему потом подарили статую этой гейши, чуть ли не в полный рост. Говорят, где-то здесь она, в Ленинграде хранится, в одном из музеев. К этому моменту брат Георгий уже вернулся, у него был приступ туберкулеза. К сожалению, он отправился обратно в Петербург. Вместе с греческим принцем и с друзьями своими офицерами ходил по японским сувенирным магазинам, лавкам, рынкам, покупал сувениры в огромных количествах. Наши цари вообще особенно денег не считали, скажем честно. У них своеобразные представления были о ценах. А иностранных ценах, вот эти иены, понять вообще невозможно, что это такое, они с этим не заморачивались. Поэтому какую цену им называли? За что-то, за что угодно. Сейчас целые залы Эрмитажа можно сформировать из сувениров и предметов древности, купленных Николаем.

Николаем тогда во время визита в Японию. Кстати, в Эрмитаже в основном это и хранится. Столько они и платили. А вслед за ними по этим же самым сувенирным лавкам ходили японские сотрудники госбезопасности, полицейские, которые тут же допрашивали хозяев лавки, о чем вы разговаривали с ними, что они вас спрашивали, не спрашивали ли ничего против императора, не интересовались ли какими-то политическими вопросами. Они жутко боялись. Для них, с одной стороны, почет, а с другой стороны, страх. Япония и огромный северный сосед и приехали, а вдруг они тут останутся? Что мы с ними будем делать? А что они у вас купили? И все эти записи сохранились в японских архивах. Допросы, опросы владельцев сувенирных магазинов, и видно, что рука дрожит у этих полицейских агентов. Потому что, заходя в любой из магазинов, они тратили жалования за несколько десятков лет этих агентов. За всю жизнь агент столько не зарабатывал, сколько цесаревич платил за слоников, ширмочки и вееры. Он даже сделал себе татуировку в Японии. Я сказал, что он был хипстером. Посмотрите фотографии. На руке у Николая, вот где-то от кисти до локтя, дракончик такой с пузиком, цветной, какой-то зелено-синий-красненький, большой. Поднимите фотографии старые, посмотрите. Наследник империи сделал татуировку. Кто в Японии делал татуировки? Их и сейчас в Японии в баню не пускают иногда, понимаете? Это же якудза. Либо якудза, либо какие-то особые низшие слои общества. Но в Европе тогда татуировки иногда делали. Это считалось модным таким. Ну, а нашим это все равно. Вот они сделали это. С кем-то еще из товарищей офицеров. И вот 29 апреля Николай, его кузен Георг, греческий, и принц японский, который их сопровождал, отправились в город Оцу, рядом с Киото. Городок маленький, улицы узкие, в конных экипажах не проедешь, поэтому перемещались по городку на рикшах. Далее процитирую письмо матери Николая. Кавычки. «Не успели мы отъехать 200 шагов, как вдруг из середины улицы бросился японский полицейский и, держа саблю обеими руками, ударил меня сзади по голове. Я крикнул ему по-русски: „Что тебе?“ и сделал прыжок через моего джип-рикшу. Обернувшись, я увидел, что он бежит на меня еще раз с поднятой саблей. Я со всех ног бросился по улице, придавив рану на голове рукой». Полицейские, они охраняли процессию. Один из них, мотивация до сих пор непонятна. То ли он спасал родину от страшного русского захватчика. Уж русские идут у них там. То ли просто сошел с ума. Но один из полицейских самурайским мечом, катаной, ударил Николая по голове. Ну, катана была не такая, какую мы видим в кино. Все-таки это был полицейский вариант, укороченный, легкий и прочее. И удар, видимо, был крайне неудачный, плохой из него был самурай, из этого полицейского. Николая спасла еще шляпа. Второй раз он ударить не смог, быстрее всех среагировал его кузен Георг. У него была трость такая мощная. Он этой тростью ударил полицейского, там они как-то выбил эту катану. Рикши подбежали, сразу же скрутили его, потом их всех наградили российскими орденами. Ну, в общем, полицейский был нападавшим, и этот инцидент обогатил русский язык известной фразой «японский городовой». Именно тогда, да. Которое у нас принято замещать более крепкие выражения. На самом деле медицинское заключение диагностировало несколько ран головы. Во время обработки одной из ран был извлечен осколок кости длиной около 2 сантиметра. То есть он ему все-таки раздробил череп. Кровотечение было страшное. Вы знаете, любая царапина на голове – это потоки крови. Близко сосуды все. А когда вот так вот пробили череп, японцы были потрясены, требовали смертной казни. Но самое интересное, по японским законам, иностранец ведь не считался в Японии равным японцу. Поэтому за покушение на иностранца смертная казнь не предполагалась. Его отправили на пожизненную каторгу покушавшегося. И там очень подозрительно, буквально через пару месяцев, он скоропостижно скончался. Ну, так всегда бывает. Помните, как после покушения на Кеннеди или на Ленина, как там все быстро очень с покушавшимися происходит. В знак уважения к раненому цесаревичу на следующий день были закрыты Токийская биржа, школы, театр Кабуки, все развлекательные заведения. 5 дней
По всей Японии гейши отказывались принимать клиентов. Для покоя Николая Александровича, он жил в гостинице, экипажам и рикшам было запрещено подъезжать к отелю, и коляски снимали с колес и доставляли на руках, носили. На корабль доставили горы подарков от простых и непростых японцев. Все это потом тоже отправилось сюда, в Петербург. Так что можно было сэкономить на сувенирных магазинах огромное количество всякого этнического разнообразия. В общем, в итоге было принято решение в Токио не ехать, обидеться, развернуться и поехать домой через Владивосток. Дальше случилось немыслимое. Узнав, что отказывается обиженный цесаревич, раненый, ехать на встречу с императором, император покинул резиденцию, чтобы навестить раненого цесаревича, и прибыл к нему в отель. Протокол предполагал, что у входа в отель его встретит цесаревич Николай. Но при входе в отель императора встретил офицер и сказал, что Николай плохо себя чувствует и встретить с императором не может. Но поскольку император прибыл издалека, то цесаревич готов его принять через полчаса у себя в номере. И император поднялся в номер к цесаревичу, чтобы проявить уважение и почтение. Он прибывает в номер. Цесаревич возлегает на диване в халате с перемотанной головой. Голова обвязана, кровь на рукаве. И вот так практически полулежа встречает императора. В общем, было продемонстрировано максимальное презрение к этим япошкам, чтобы им было стыдно. Им было стыдно до такой степени, что они договорились все-таки на следующий день позавтракать с цесаревичем. Цесаревич соберется с силами и даст званный завтрак в честь императора, так и быть. Но завтракать они будут на борту русского военно-морского корабля. А никогда нога императора ранее не вступала на борт чужого судна. И это было очередное табу, нарушенное ради успокоения России. И император на следующий день завтракал с Николаем Александровичем на борту его яхты-фрегата. Вот так, надо сказать, осадочек остался. И, как говорят злые языки, с той поры всегда за глаза японцев называл Николая II исключительно макаками. Ну, как вам сказать, это не было слишком оскорбительно в рамках того времени. Ну, тогда как-то проще относились к этому. Краснокожий, чернокожий. Как-то не обижались на это. Я вот нашел Бенуа, художник, искусствовед, большой интеллигент. Вот он писал с началом русско-японской войны, кавычки, «Эти нахалы-япошки, макаки-желтомордые, вдруг полезли на Россию». Интеллигентно так, по-питерски. То есть это не было особо обидно, ну вот, вот так вот. Я, кстати, не знаю, почему так сейчас вот в Америке обижаются на использование этих слов. Мы же не обижаемся, когда бледнолицами называли. Ну, нормально. Возвращение через азиатскую часть России, Владивосток, Николай Александрович с тачкой, с лопатой, открывает участок Транссиба очередной, фотографии есть известные, закладывает памятник адмиралу Невельскому, тот тому самому, который, помните, да, где русский флаг единожды поднят, он опускаться не должен, самозахватившему амурские земли. Дальше долгий путь домой. Немного слов о внешности Николая. Приятная. Рост 170 сантиметров. Ну, это сегодня может считаться средний, тогда это чуть выше среднего. На фоне Романовых он казался невысоким. Романовы очень крупные мужчины. Все-таки отец у него богатырь Александр III. Прадед Николай I вообще за 190 куда-то под 2 метра. Дядя, главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич. Очень популярный генерал. 2 метра ростом. Поэтому, хотя он был обычного среднего роста и очень спортивный, Николай II, но казался на фоне других Романовых таким щуплым. Хорошо знакомый внешний облик его сложился достаточно рано. Будучи еще наследником, то у него были такие усики щегольские. Это он как раз в мундире лейб-гвардии гусарского полка, как и Лермонтов. Бородка появилась, когда ему было лет 25. Дальше образ его уже не менялся до конца жизни. Вот он уже 94-й год, 25 лет после помолвки, 25-26, с невестой Алисой. Вот 45, знакомый образ нам классический. Кстати, опять же, обратите внимание, все-таки мода того времени была вот эта борода, крупные усы. Но если мы
Николая II побреем и оденем по-современному, он будет выглядеть как очень современный городской житель. Вот поверьте, это абсолютно современно выглядящий человек. Очень спортивный и очень приятной внешности. Цвет бороды светлый, рыжеватый, спокойные серо-зеленые глаза, отличавшиеся, как писали, какой-то особой непроницаемостью, которая внутренне всегда отделяла его от собеседника. Одевался он всегда в военную форму, в мундиры русских полков. В штатском вообще появлялся очень редко. Это всегда воспринималось даже как какая-то несообразность. Родители по-разному. Есть те, кто пишут, что родители его недолюбливали, но все-таки большинство историков, опираясь на письма, на переписку, переписка всегда очень ласковая у Романовых друг к другу, говорили, что родители его, конечно, все-таки очень любили. Ники его называли. В этом нет никакой иностранщины в таких прозвищах. Просто все семьи были интернациональные монархии. Николаев было очень много Романовых, и чтобы как-то одного от другого отличать за глаза, вот кто-то был Ники, кто-то Никс, кто-то Никола. Такие прозвища обычные в семье Романовых. Вот письмо от матери. 91 год. «Мой милый, дорогой душка Ники, ужас, как много времени прошло после твоего последнего письма. Настоящее мучение ждать целыми днями из-за огромного расстояния, разделяющего нас. Никогда так не ценила изобретение телеграфа. По крайней мере, можно поговорить день в день». Но не поговорить, конечно, а обменяться, как бы сейчас сказали, смс-ками. Пейджер. Телеграф. Вот брутальный отец Александр III отправляет письмо сыну в день рождения, узнав как раз о покушении в Японии. Стиль этого письма много говорит об отношениях в семье. «От всей души благодарим Господа, мой дорогой, милый Ники, за его великую милость, что он сохранил тебя на радость нам и утешение. До сих пор не верится, что все это правда, что ты был ранен, что это все не отвратительный кошмар. Ни о чем другом не могу писать. Ах, сегодня день твоего рождения, я так увлекся, что не поздравил тебя. Пойми все мое письмо, поздравления и благодарения Господу за его милость». Очень дружил с братьями. Любимый брат Георгий, морской офицер, его готовили как запасного наследника. Кстати, у Пикуля тоже написано в «Нечистой силе», что брат ему завидовал, ненавидел его. Ну, все это ерунда. Вот. Надо достаточно почитать переписку Николая с его братом Георгием. Во-первых, она тоже очень добрая. Во-вторых, Георгий болел туберкулезом в тяжелой форме. Ему на каком-то этапе запретили находиться на воде, отправили в Грузию, где получше климат, надеялись, что он вылечится. Болезнь была неизлечимой. А Николай в письмах все время пишет ему какие-то подробности про военно-морской флот, новости, какие новые модели кораблей, какие новшества. То есть как бы подчеркивает, что он еще выздоровеет и вернется опять служить на флот. С момента воцарения Николая II до смерти Георгия он был наследником престола, Георгий считался, пока у Николая не было мальчика. И надо сказать, что относился к положению наследника престола со здоровой иронией, о чем свидетельствует, например, вот такой отрывок из письма. Георгий узнал, что у Николая родилась очередная девочка. И он пишет: «Прости меня, был разочарован, узнав, что опять родилась дочь, а не сын. Я уже готовился уходить в отставку». Он же наследник. Но не тут-то было. Георгий умер в 1899 году, 28 лет, во время прогулки в горах на велосипеде. Ехал, начался приступ, лег на траву и умер. Если бы прожил еще какое-то время, дожил бы до 17 года. Неизвестно, чем бы это закончилось. Другой брат, Михаил. Кстати, монархисты до сих пор спорят, был ли Михаил царем. А Николай II отрекся в пользу Михаила. И царствовал он один день, либо не царствовал. Если мы будем исходить из того, что последний царь на троне – это не Николай II, а Михаил, то получается очередное роковое совпадение. Получается, что Россия, Третий Рим, повторила судьбу и Первого, и Второго Рима. В Первом Риме, я напомню, империя римская от Ромула до Ромула Августула, от первого до последнего правителя Рима, а Второй Рим, Константинополь, Константин – основатель города, и Константин Палеолог – последний император Византийской империи. И в Третьем Риме первый Михаил Романов и последний Михаил Романов. Мистика. Младший брат Михаил – кавалерист, храбрец, любимец семьи, ветреный парень.
1912 году, накануне войны, тайно венчался с какой-то дворянкой невысокого статуса, не голубых кровей. Дважды разведенный, причем первых двух мужей она бросила, опять свою бабушку вспоминаю, чтобы выйти замуж в третий раз за великого князя, брата императора. Это был жуткий скандал. Николай взял с него честное слово, что он не женится. Но роковая женщина женился, нарушил данное слово. Николай II уволил его со всех постов и сказал домой не возвращаться. Он жил вместе со своей марганатической супругой в Лондоне до Первой мировой войны. Когда началась война, конечно, уже ладно. Простили. Михаил вернулся в Петербург. Кавалерист. Получил под свое начало дикую дивизию, сформированную из кавказцев-добровольцев. И воевал по-настоящему, участвовал в сражениях до 16 года, пока не был назначен инспектором кавалерии всей имперской. Боевой командир дивизии. Вот что писал один из офицеров о горцах. Они абсолютно бесстрашны. Для них война – веселый праздник. Если бы ты знал, как при этом они обожают нашего великого князя. Михаил был награжден боевыми орденами Георгия 4 степени, Владимира 3-й. И вот документы на награждение, кавычки. «Командуя отрядом в период январских боев за обладание проходами в Карпатах, подвергал жизнь опасности, будучи под шрапнельным огнем противника. Примером личной храбрости и мужества воодушевлял и ободрял войска своего отряда. Выдержал с 14 по 25 марта натиск превосходящих сил противника, награжден золотым оружием за храбрость». Николай II дал супруге своего брата их потомству титул графов Брасовых. Михаил был расстрелян в 18 году под Пермью. Его единственный сын, Георгий Брасов, учился в Сорбонне, погиб в автокатастрофе во Франции. Искали следы ГПУ, каких-то спецслужб, но ничего не нашли. Может быть, действительно, просто случайно. Ехал на пассажирском сиденье, врезался в дерево, не справился с управлением. Его приятель-студент. Про сестер я рассказывал в предыдущих лекциях. Одна из сестер Николая Александровича стала профессиональной художницей, в эмиграции зарабатывала тем, что продавала картины. Личной жизни буквально пару слов. Ну, нельзя, конечно, говорить о молодом Николае, не рассказав о Матильде Ксюшинской, особенно в связи со скандалом, который вызвало кино небезызвестное, не знаю почему. Они познакомились в 1890 году. То есть Николаю 22, Ксюшинской 18, на выпускном императорского балетного училища, вот нашей Багановки. За обедом стали общаться. Тайной это не было ни от кого. Более того, приветствовалось. Ну, нормально, с балеринами, это даже хорошо, полезный опыт, и девушки приятные, из хороших семей. Вот ни на что особо не претендуют, кроме любви и подарков. Кстати сказать, переход к более близким отношениям был инициативой Ксюшинской. Она об этом подробно в своих потом воспоминаниях написала, как это все было. Николай был страшно стеснительным. Честно говоря, не исключаю, что она была первой девушкой у него в его там 23 года или 22. О браке с Ксюшинской он, естественно, не помышлял, это все неправда, это было абсолютно невозможно. Потом ему понравилась Алиса, они познакомились, как бы сейчас сказали, в семье, поскольку родная сестра Алисы Гессенской была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, генерал-губернатором Москвы. Сестра приехала в гости, познакомилась с Романовыми. Какое-то время Николай даже написал у себя в дневнике, что вот я вот не могу понять, а можно быть влюбленным в двух сразу? Как-то странно. Матильда переживала, рыдала, не выходила на сцену, когда он объявил уже официально, что они расстаются. Но довольно быстро нашла утешение. Это еще та была ветреница. Утешение она нашла не абы где, а в объятиях внука Николая I, великого князя Сергея Михайловича, очень порядочного человека, примерно ровесника нашего героя Николая, тоже военный, профессиональный артиллерист, один из руководителей вообще всей артиллерии русской императорской армии, причем человека настолько достойного, что даже я читал в советских учебниках по артиллерии говорили о выдающемся вкладе, который в канун Первой мировой войны и в годы Первой мировой внес инженер Сергей Михайлович Романов, великий князь, в создание и развитие русской артиллерии.
Таких комплиментов в советских учебниках было в адрес августейших имен не дождаться. Кшешинская жила гражданским браком с Сергеем Михайловичем, про что все знали. Танцевала в Мариинском театре, скандалистка, добивалась увольнения директоров театров, руководителей труппы, ругалась с Дягилевым, выбивала себе главные роли, получала безумные гонорары по тем временам за свои сольные партии. А параллельно встречалась еще с одним Романовым, Андреем Владимировичем, внуком Александра II, помоложе. Потом Сергея Михайловича большевики сбросят в шахту в Алапаевске. Кшешинская уедет к Андрею Владимировичу, вместе с ним эмигрирует и будет жить во Франции. Там в 1921 году они узаконят отношения свои официально, станут мужем и женой, и Андрей Владимирович усыновит ребенка Кшешинской, как своего сына. Но до сих пор никто не знает, чей он сын. То ли сын Андрея, то ли сын Сергея Романова. Потому что сначала у него было отчество, пока он был ребенком без отца, но отчество у него было по документам Сергеевич, Владимир Сергеевич. А потом документы поменяли, он стал Владимиром Андреевичем. Кстати, прилично оказался молодой человек. Участвовал во французском сопротивлении, сидел в концлагере. Гестапо его взяло, ну, потом освободили. А Андрей Владимирович будет последним живым великим князем. Последним из живых великих князей. До 1956 года. Кшешинская проживет, вы не поверите, 100 лет. Без чуть-чуть. Будет руководить балетной школой там где-то во Франции. В общем, интересная дама. Кстати, знаменитый особняк Кшешинской в Петербурге. Почему-то все говорят, что это Николай II подарил своей любовнице. Это неправда. Она его заказала, построила и оснастила, выписав все из Парижа, от салфеток до люстр и подсвечников, уже после того, как она рассталась с Николаем II. Но она в деньгах особо не нуждалась, по многим причинам, как мы понимаем. Несколько автомобилей было, свой автопарк у Кшешинской. Свой коровник, потому что она пила только свежее молоко собственных коров, при особняке где-то содержался. В общем, дама жила на широкую ногу, одновременно с двумя великими князьями, при этом оставалась жуткой скрягой. Когда этот особняк советская власть реквизировала окончательно, там же история какая, его сначала захватили социалисты от имени Петросовета, из балкона особняка Кшешинской Ленин выступал со всеми своими речами, как мы помним, да? Эта площадь перед особняком Кшешинской, это была главная публичная площадка для проведения митингов. Кшешинская подала в суд на Петроградский совет. Ну, пришли какие-то панки. Она даже пару раз туда приезжала. Там все закурено, заплевано, ковры испорчены. Ходят какие-то матросы революционные. Она подала в суд, чтобы их выселили, этих захватчиков. Ну, это как сегодня происходит в Европе. Иммигранты захватывают собственность новых русских, которую они оставляют на Лазурном берегу пустующую. Суд она выиграла, получила судебный приказ об освобождении особняка, пришла к революционным матросам. Они посмеялись и сказали, ну, выселяйте нас сейчас. После этого летом 17 года Кшешинская поняла, что дело пахнет керосином, и уехала из Петербурга. И больше уже не возвращалась. Так вот, когда советская власть уже стала описывать имущество, нашли домовые книги. Там несколько томов. Она лично вела всю бухгалтерию. Записи там такие. 20 томов бухгалтерских записей. Получила гонорар за спектакль 500 рублей. Огромные деньги. Платье 550 рублей. Это вообще что-то немыслимое. Шляпка 115 рублей. Все записывает, все записывает. Дала чаевые в трактире 10 копеек. Доставили борную кислоту 15 копеек, две склянки. Вот. Девушка была такая. Экономная. Ну и, наконец, пару слов буквально про Алису Гессенскую, супругу Николая. Я уже сказал, что она была условная немка, англичанка, тут можно бесконечно разбираться. И они познакомились во время ее приезда в Россию в 1889 году. Родители без восторга. Николаю она очень понравилась.
Он так прокидывал мысль, что вот я хочу рассмотреть ее как свою будущую невесту. Ну, как невеста она не нравилась. Дом какой-то мелкий. Ну, вроде как принцесса. Ну, что за принцесса такая? Гессен, где это вообще? Кандидатом рассматривали французскую принцессу. Во Франции была республика, но при этом королевская семья существовала, имела шансы вернуться рано или поздно. Поэтому предлагали французскую принцессу. Она не понравилась Николаю. Кого-то еще. В конце концов, неожиданно обстоятельства сложились таким образом, что резко заболел отец Александр III. И все решили, что не дай бог, что случится с государем-императором, надо, чтобы наследник был женат, чтобы империя твердо смотрела в будущее. И в этот самый момент, используя тяжелое семейное положение, Николай проявил упрямство и настоял на том, что он женится на Алисе. Ее срочно приглашают в Россию. И не проходит даже месяца после кончины Александра III, нарушив все формальности, траур, которые должны были выдержать после смерти императора, через месяц они поженились. Нашли такую лазейку. Они поженились в день рождения матери Николая II. Один день был без траура, потому что это день рождения вдовствующей императрицы. И в этот день они бракосочетались, обвенчались. Отношения потом ужасные были между матерью и Алисой Гессенской. Нашла коса на камень по полной программе. Об этом можно рассказывать долго. И мне кажется, что все-таки в этом конфликте мать Николая, с нашей точки зрения современной, мы понять ее можем. Она пишет в дневниках. «Подарила на свадьбу 5 платьев Алисе. За 2 недели невестка так ни одного и не одела. Какое оскорбление». Ну, понятно, обидела. Надо было думать. Всю жизнь, с 14 лет, Николай II вел дневник. Очень искренние записи там. Начал в 1882-м, 51 объемистая тетрадь, кропотливо, почти ежедневно. Все сейчас хранится в Государственном архиве. Последняя запись 30 июня 1918 года, за 3 дня до расстрела. Дневник в некоторых местах содержит вставки, написанные рукой его жены. То есть жена дневник читала. Это, кстати, говорит очень многое об уровне доверия и отношения. Ценнейший источник информации для современных историков. Некоторые убежденные монархисты считают, что дневник почему-то подделка, потому что там какие-то нелицеприятные вещи пишет о себе и окружающих Николай II. Это неправда, это никакая не подделка. Вот реальная фальшивка – это так называемый дневник фрейлины Вырубовой, подруги императрицы Александры Федоровны. Это фальшивка, которую разоблачили еще в советские годы. Ее написали когда-то, видимо, в начале 20-х для дискредитации Николая II. И, к сожалению, вот, например, Валентин Пикуль в своих романах опирался на дневник Вырубовой. Там масса описана мерзостей совершенно недостойных, выдуманных, которые никакого отношения к реальности не имеют. Я даже не хочу приводить вам примеры, потому что все это очень мерзко и отвратительно. Но то, что мы видим с вами, например, в фильме «Агония», там очень много из дневников Вырубовой. Это неправда. Ну, поскольку мы решили закончить сегодняшнюю лекцию «Молодые годы Николая II», сегодняшний рассказ как раз вошествием Николая на престол, то я думаю, что вполне логичным привести его последнюю запись в завершении. Это запись последняя как цесаревича и первая в качестве императора в день смерти отца, в день смерти Александра III. Кавычки, я сокращу, но все будет понятно. 20 октября, четверг. Боже мой, что за день? Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого папа. Голова кругом идет, верить не хочется. Господи, помоги нам в эти тяжелые дни. Бедная, дорогая мама. Чувствую себя как убитый. У дорогой Алекс опять заболели ноги. И дальше. Про самочувствие невесты, семью, боль утраты, и любовь к родителям, забота о будущей супруге, искренность, набожность, непоказная. Он для себя ведь пишет, читателей других нет. Но ничего, ни одного слова у России и о ее судьбе в этот день.
Ничего. А я думаю, что в подобной ситуации об ответственности своей за страну, самую большую на планете. Ничего, что мы могли бы ожидать в этой ситуации у Петра Первого, или у Екатерины, или у Павла, или даже у отца, у Александра Третьего. Только личные переживания. Весьма показательно, потому что власть скучна, она никогда Николаю не нравилась. Интересно, в полку с офицерами сидеть на заседаниях госсовета, какая скукотища. Это бремя отвлекает от частной жизни, от тенниса, от прогулок, от хороших книжек. Я этой работы себе не просил. Господь нам ее дал. И мы вынуждены подчиниться. Это бремя. Многие Романовы не хотели власти на самом деле. Помните, Александр I и Николай I? Никто из них не хотел править. Но как-то себя заставляли, как-то втягивались. А Николай II, такое ощущение, что он и не втянулся до конца жизни в эту роль хозяина земли русской. Потом была страшная трагедия Ходынки накануне коронации. Потом пошли слухи, что худшего предзнаменования для предстоящего правления и быть не могло. Дурная, страшная примета. А вот верить ли в приметы или нет? Мы обычно верим только в те приметы, которые сбываются. А про остальные мы забываем. Николай получил в наследие огромную державу. Это было непростое наследие. Экономика, да, бурно развивалась. Страна не воевала, но в то же время это был сплошной узел противоречий, который нужно было как-то пытаться разрешить. Перед смертью Александр III спросил одного из своих доверенных помощников, генерала Рихтера: «Скажи честно, как тебе видится Россия сегодня?» Рихтер посмотрел на государя и сказал: «Государь император, Россия – это огромный паровой котел с тысячу заклепок, и отовсюду вырывается пар. А вокруг бегают маленькие человечки и пытаются, как мы с вами, своими молоточками заклепить эти заклепки, но рано или поздно они не справятся, и котел рванет так, что не дай бог». Александр III отвернулся и вытер слезу. Так что был ли Николай II подготовлен к роли человека, который должен с молоточком заклепать Россию, сдержать ее как-то, или как-то выпустить пар? Вообще, был ли он подготовлен к правлению Российской империи? С точки зрения образования, ну и личных качеств, как мы видим, наверное, да, безусловно, был. С точки зрения воспитания, а вот был ли у него для этого характер? Не знаю. Он, конечно, свои обязанности монарха добросовестно исполнял, ходил на работу, ну, как бы сегодня сказали, заслушивал министров, пытался читать их доклады, хотя у него не всегда получалось. И не знаю, может быть, у кого-то получилось бы лучше, а может быть и нет. Лидером по рождению он явно не был. Бывают ли лидеры по рождению? Или их выдвигает время? Вот все те вопросы, которые у нас остаются без ответа. Почему я и сказал, что у меня нет до сих пор никакого мнения окончательного о Николае II. Ну и вообще, на многие вопросы наша русская история, к сожалению, оставляет открытый финал. Птица-тройка, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Настолько не похожие на всех других животных, тем не менее, эти существа являются нашими достаточно близкими родственниками. Как бы удивительно и парадоксально это ни звучало. Мы будем говорить про представителей типа иглокожие. Вообще, до этого мы говорили про различных беспозвоночных, и все они относились к очень большой группе, которую называют первичнородые животные. А вот иглокожие, и мы с вами относимся к совершенно другой эволюционной ветви животных, к вторичнородым. А в чем отличие между первичнородами и вторичнородами? Ну, если не вдаваться в подробности эмбрионального, ну, то есть внутриутробного развития, то можно описать эти отличия так. Когда формируется зародыш, фактически только-только начинает еще формироваться, у него образуется так называемый первичный род, который ведет в так называемую первичную кишку. Вот у всех первичнородных организмов, а это и членистоногие, и круглые черви, кольчатые черви, плоские черви, моллюски, у всех первичнородных, у них вот этот первичный род так и остается ртом. А затем, с другой стороны тела, ну, если в принципе, кишечник сквозной, а не слепо замкнутый, как у плоских червей. Как вы помните, у них ртом соединение кишечника с окружающей средой ограничивается. Так вот, а на противоположном конце тела прорывается анальное отверстие. Получается сквозной кишечник, рот, анальное отверстие. Через него проходит пища. И вот у плоских червей, у круглых червей, у кольчатых червей, у моллюсков, у членистоногих, рот, которым они едят, это тот самый первичный рот. А у вторичнородных, у нас и у иглокожих, ну, также еще у... Там есть, в общем, еще один небольшой совсем тип. Так вот, у нас и у иглокожих развитие происходит совершенно иначе. На ранних этапах формирования эмбриона зародыша у нас тоже прорывается вот этот первичный род, но его ждет совершенно другая судьба. Так или иначе, он обычно смещается на задний конец тела, становится, наоборот, анальным отверстием, а рот прорывается. То есть тот рот, которым я сейчас это говорю, это вторичный рот. Первичный рот, ну, находится совершенно с другой стороны тела. Поэтому если посмотреть, ну, например, на кузнечика и на нас с вами, то мы как бы перевернуты концами. У кузнечика снаружи первичный рот, у кузнечика с передней части тела первичный рот, а у нас первичный рот выполняет функцию анального отверстия и, в общем, находится совершенно с другой стороны. А употребляем пищу мы с помощью вторичного рта. Ну, собственно говоря, мы и иглокожие относимся как раз ко вторичнородым. А разделение на первичные и вторичнородых животных, скорее всего, произошло очень давно. Где-то чуть позже эволюционного этапа, когда животные были похожи все более-менее на стрекающих, на кишечнополостных. Вот именно после кишечнополостных как раз и идет разделение на первичнородых и вторичнородых. Повторюсь. Мы с вами вторичнородые, и иглокожие тоже. Таким образом, получается, что на вот этом развесистом эволюционном древе царства животных мы и иглокожие очень близкие родственники, а все остальные животные далеко-далеко-далеко отстоят. Далее. Несмотря на наше родство, иглокожие на нас совсем не похожи вообще. Да будем честны, они ни на кого не похожи. Чуть погодя мы поговорим про особенности их строения, но сначала вкратце я напомню, какие вообще бывают иглокожие. Ну, современные иглокожие, как тип, делятся на 5 классов. Морские звезды, морские лилии, галатурии или морские огурцы, морские ежи и афиуры или змеехвостки. Мы про них, про всех поговорим, но если говоря про предыдущие типы, мы вначале обсуждали, как в принципе организован ну, такой усредненный представитель какого-то типа, то здесь, наверное, проще будет разбираться с конкретными представителями, потому что как снаружи они очень сильно отличаются от всех остальных животных, так, честно говоря, и внутри. Далее. Первый класс, про который мы поговорим, это морские звезды. Морские звезды сразу загадывают нам несколько интересных загадок. Ну, во-первых, как мы помним, кишечно-полостные животные, различные медузы, полипы и их родственники отличаются тем, что симметрия их тела так называемая радиальная или лучевая. То есть есть центр тела, от которого тело расходится как будто лучами, и можно провести много осей симметрии. Ось симметрии, напомню, это воображаемая линия, которая делит какой-то объект на зеркально отраженные половины. И вот мы обсуждали, что после кишечно-полостных и их родственников животные стали в процессе эволюции двусторонне симметричными. Они перешли от вот этой радиальной симметрии или лучевой к двусторонней симметрии. Это было связано в первую очередь с появлением головы. А голова, как мы помним, нужна для чего? Для того, чтобы активно искать пищу, потому что именно на голове находятся основные органы чувств. Но тогда же, когда мы обсуждали, собственно, вопрос, зачем нужна голова, я упомянул, что если организмы в процессе эволюции утрачивают необходимость искать пищу, то они сразу легко отказываются от головы. Такое ощущение, что эволюция воспринимает голову как что-то совершенно ненужное и излишнее. Если без него можно обойтись, то нужно сразу ее куда-нибудь деть. Ну, характерный пример, это, например, в типе моллюски был такой класс, мы про него тоже говорили, класс двустворчатые. Вот у двустворчатых моллюсков нет никакой головы. Рот, разумеется, есть. Без рта прожить тяжело, а без головы очень легко. А почему двустворчатые моллюски отказались от головы? Потому что они перешли к фильтрующему образу жизни. Еду искать не надо. Видимо, что-то подобное и произошло с предками иглокожих. Если мы посмотрим на морскую звезду, ныне живущую, нам покажется, что, во-первых, симметрия тела у нее абсолютно не двусторонняя, не билатеральная. А билатеральная и двусторонняя симметрия тела – это синонимы, означают одно и то же. А как будто лучевая, как будто через ее тело можно провести 5 отчетливых осей симметрии. Это одновременно и так, и не так. Мы точно знаем, что предки всех иглокожих были двусторонне, то есть билатерально-симметричными организмами. А затем они утратили голову и вслед за этим утратили и двустороннюю симметрию. Как так получилось, чуть позже. А теперь давайте посмотрим повнимательнее на морскую звезду. Действительно, ее... Нет, назад, пожалуйста, слайд. Предыдущий слайд можно вернуть? Спасибо большое. Давайте посмотрим внимательнее на морскую звезду. Действительно, мы видим здесь 5 лучей. И вообще для иглокожих характерно... 5-лучевая симметрия тела. Иногда, правда, эти лучи могут раздваиваться или еще больше разделяться. И может показаться, что вот этих лучей рук значительно больше. Обычно симметрия 5-лучевая. И кажется, что ничего, что намекало бы на происхождение двусторонне симметричных организмов, у морской звезды нет. Это не совсем так. Если обратить взор в центр морской звезды и сместить его чуть вверх и немножко влево, ну, если представить, что тело морской звезды – это циферблат, то в центральной части морской звезды на где-то 11 часах находится, обратите внимание, такое белое пятнышко. Это неспроста. Это мадрепоровая пластинка. Зачем она нужна, мы поговорим, но если мы будем учитывать вот это вот белое пятнышко, то получится, что в реальности ось симметрии-то можно провести только одну через него, так, чтобы она делила его на две половины, и получается, что хоть и выглядит морская звезда как радиально симметричный организм, то есть организм с лучевой симметрией, на самом деле симметрия у нее двусторонняя. Далее. Вообще у морских звезд довольно часто встречаются мутантные формы по количеству лучей. Ну, здесь, например, мы видим, собственно, морские звезды, относящиеся к тому же виду, что и предыдущая, Астериас Рубенс. Но вот мы видим, что у одной вместо 5 лучей развелось 4, а у другой вместо 5 лучей развелось 6. Так бывает. Но в норме обычно 5 лучей. Далее. Хотя, безусловно, бывают морские звезды, у которых лучей и в нормальном состоянии очень-очень много. Эволюционно, правда, это произошло все равно из тех самых 5 лучей. Вот тут изображена морская звезда Терновый венец. О ней мы поговорим еще чуть позже. Далее. Ну, а теперь давайте постараемся разобраться с внутренним строением морской звезды. Тут все потрясающе интересно. Во-первых, у нее есть желудок. В этот желудок впадают пищеварительные железы. Пищеварительные железы – это органы, которые выделяют пищеварительные соки, чтобы переваривать пищу. Пищеварительные железы, как можно заметить, располагаются в каждом луче. В двух лучах их просто удалили. Но интереснее всего на этом рисунке нам не пищеварительная система морской звезды, а странное, видите, вот это желтое кольцо, от которого отходит в каждый луч по такому каналу, и на котором располагаются какие-то пузырьки. Это так называемая амбулакральная система. Амбулакральная система – это система органов, которая встречается только у иглокожих. Ни у каких других вообще животных даже ничего подобного не встречается. А зачем она нужна, сейчас мы обсудим. Далее. А вот на этом я сначала поясню, что здесь изображено. Здесь изображен срез через тело и один из лучей морской звезды так, чтобы этот срез, ну вот слева изображено, как ее разрезали, прошел четко через то самое белое пятнышко, на которое я обратил внимание, мадрепоровую пластинку, или, короче, ее называют мадрепорит. Вот в правой половине изображения мы видим строение морской звезды. Оно может показаться сложным, но нам не нужны все детали. Нам нужно обратить внимание вот на что. Этот мадрепорит является в реальности такой известковой сеточкой, твердой сеточкой с отверстиями, через которую в амбулакральную систему, а именно в амбулакральную систему ведет этот мадрепорит, попадает морская вода. То есть получается, что это внутренняя полость организма, заполненная, грубо говоря, морской водой. Она здесь обозначена синим. Зачем она нужна? Дело в том, что именно с помощью амбулакральной системы морские звезды, да и другие иглокожие, могут передвигаться. Правда, делают это очень странно. На вот этих каналах амбулакральной системы, каждый из которых располагается в отдельном луче, есть пузыревидные выросты, которые соединяются с ножками длинными. А снаружи вот этих пузырьков расположены мышцы. Если мышцы сокращаются, жмут на пузырек, в ножку закачивается жидкость, и она удлиняется. То есть мы здесь имеем дело с огромным количеством ножек, которые шевелятся за счет того, что в каждую ножку закачивается жидкость, или она, наоборот, из нее откачивается. Детальнее, подробнее мы с этим чуть погодя тоже познакомимся. Обратите внимание еще вот на что. Рот у морской звезды находится снизу, дальше идет желудок, а анальное отверстие находится сверху. Это очень странно. Обычно рот находится спереди, а анальное отверстие находится сзади. Скорее всего, так получилось у иглокожих вообще и морских звезд в частности, из-за того, что их эволюция пошла крайне неожиданно. А вот сторону, на которой морская звезда ползает, ее не называют нижней стороной тела. А верхнюю сторону тела не называют верхней. Нижнюю сторону тела морской звезды называют оральной или ротовой стороной. А верхнюю – аборальной. Приставка «аб» означает противоположность. То есть противоположная ротовой. Фактически морская звезда ползает на своем лице. То есть представьте, все равно, как если бы тело человека так собрать в единый колобок и заставить его ползать на лице. Вот примерно так чувствует себя морская звезда. Далее. Вот здесь изображены те самые амбулакральные ножки. Я сразу хочу, не то чтобы принести извинения, но сделать небольшую ремарку. К сожалению, сегодня мы будем упоминать довольно много новых терминов. Я буду стараться каждый из них подробно пояснять. Если что-то останется непонятным, я обязательно отвечу в вопросах. Почему так происходит? Потому что, как я уже сказал, иглокожие очень сильно не похожи на всех остальных животных. У них есть большое количество систем органов и структур, например, амбулакральная система, аналогов которых, то есть похожих на которых, вообще нет. И поэтому более простых названий, к сожалению, мы не найдем. Так что я буду стараться все пояснять, но если что-то останется мной не до конца объясненным, с удовольствием отвечу на вопросы. Так вот, вот перевернутая морская звезда, и мы видим те самые амбулакральные ножки. Если взять морскую звезду в руку, перевернутую, то будет видно, что они шевелятся. На их концах обычно расположены присосочки. Морская звезда может передвигаться просто перебирая.

эти лучи, кажется, что она не просто умерла, а уже даже немножко потухла. Тем не менее, если посадить ее в аквариум, видно, что и та, и другая замечательно потом станет ползать. А в теле иглокожих есть удивительное, не имеющее аналогов у других животных, ткань. Ткань – это группа клеток, имеется в виду. Так вот, которая называется мутабельная ткань. Мутабельная или мутабельная соединительная ткань. В чем идея? Это особая ткань, группа клеток, которая может по желанию морской звезды изменять свою жесткость. То есть ее тело действительно может становиться как очень жестким, вообще несгибаемым, так и абсолютно такое ощущение, что просто в ней переливается вода, и никакого сопротивления вы не встречаете, и действительно может казаться, что вот сейчас уже эта морская звезда лопнет и растечется. На самом деле это из-за вот такой удивительной соединительной ткани особой. А на этой же фотографии мы видим, что из тела морской звезды с ее аборальной или верхней стороны торчат иголочки. Именно из-за этих иголочек известковых, плотных, собственно говоря, тип и получил название иглокожие. Вообще состав этих иголочек достаточно близок к составу наших костей. То есть фактически это скелет, который просто в основном расположен непосредственно в слое кожи морских звезд и других иглокожих. Далее. Отдельно стоит упомянуть про питание. Как мы уже теперь знаем, рот у морской звезды находится по центру снизу, а анальное отверстие сверху. Никаких приспособлений, чтобы откусывать что-либо у морских звезд нету. Тем не менее, они являются чудовищными хищниками. Но, разумеется, охотятся они на еще менее подвижных существ, чем они, потому что, конечно, морская звезда перемещается, но делает это достаточно медленно. Угнаться она ни за кем не может. Именно поэтому пищей морских звезд чаще всего становятся двустворчатые моллюски. А двустворчатые моллюски... А тут возникает большой вопрос. А как? Ведь двустворчатый моллюск на то и двустворчатый моллюск, что его тело заключено в очень прочную и плотную раковину. Прогрызть ее морской звезде нечем. Ей это совершенно без надобности. Морская звезда наползает на раковину двустворчатого моллюска, прицепляется к ней амбулакральными ножками. Вот здесь видно, что они тянутся как бы от створок раковины двустворчатого моллюска. И дальше начинает пытаться чуть-чуть приоткрыть створки раковины. Вот этот практически такой, не знаю, как армрестлинг, соревнование в силе мышц, длится, может, достаточно долго. Причем итог этой схватки совершенно заранее не предопределен. Если размеры сопоставимы участников. Может победить морская звезда, а может победить и двустворчатый моллюск, тогда морская звезда, несолоно хлебавши, уползет. Но если морской звезде удастся хоть чуть-чуть приоткрыть створки моллюска, произойдет событие, которое достойно фильма ужасов. Желудок морской звезды вывернется наружу, и вот в эту маленькую приоткрытую щелочку она запустит желудок. Как вы помните, внутри двустворчатых моллюсков находится обширная мантийная полость. Именно в эту мантийную полость и попадает желудок морской звезды, отрыгивает туда пищеварительные соки. Несчастный двустворчатый моллюск начинает заживо перевариваться, мышцы у него при этом все расслабляются, и тут-то морская звезда его, грубо говоря, высасывает оттуда. Действительно, довольно жутковато. Далее. Что еще стоит упомянуть, говоря про морских звезд, это их удивительную способность к регенерации. Регенерация – это способность восстанавливать свое тело из фрагментов. Мы уже говорили, что есть существа, которые легко собирают свое тело, восстанавливают свое тело. Мы говорили, что, например, губок некоторых можно
протереть даже через же металлическое сито, так, чтобы они развалились на отдельные клетки, и эти

отдельные клетки просто сползутся обратно. Но губки-то, ладно, они очень простые, у них даже тканей настоящих нету, только разные группы клеток, как мы помним. А есть плоские черви, они тоже замечательно регенерируют, только, то есть восстанавливают свое тело. Но они тоже достаточно просто устроены. А иглокожие, кажется, что они и устроены сложно, да и вообще, ну, оторвешь луч морской звезды, она изнутри вытекает вся, и кажется, что это совершенно не жизнеспособная структура. Это не так. А вот здесь виден оторванный луч морской звезды, который отращивает основную часть тела, и еще 4 луча. Некоторое время он будет ползать, ну, вот таким потешным созданием, а затем станет нормальной морской звездой. То есть морские звезды способны восстанавливать свое тело из отдельных лучей. А как такое может быть? Объясняется это достаточно просто. Они же отказались от головы. А для большинства организмов критичным является утрата именно головы. Но если головы нет, то и проблем никаких нет. Можно восстанавливать свое тело даже из отдельного фрагмента. А далее. Ну, разумеется, стоит сказать, что на всякий случай не все существа без головы могут так легко восстанавливать свое тело, но морские звезды могут. И вот тут мы возвращаемся к этой жутковатого вида морской звезде, терновому венцу. А терновый венец причиняет человечеству много неудобств. Потому что в отличие от большинства морских звезд, которые предпочитают питаться либо двустворчатыми моллюсками, либо просто какой-нибудь падалью, иногда я не стал сюда вставлять эти картинки, потому что они немножко пугающие. Но иногда в море на дне можно видеть целые такие кучи морских звезд. Это значит, что в центре этой кучи находится, скорее всего, какая-нибудь дохлая рыба, которую морские звезды потихоньку выедают. Жутковато и достаточно омерзительно, честно говоря, выглядит. А терновый венец питается совершенно другим. Терновый венец питается коралловыми полипами. Он наползает на коралловый полип, выделяет, отрыгивает просто пищеварительные соки, выворачивает желудок и начинает высасывать из вот этого известкового скелета коралловых полипов несчастных маленьких полупереваренных полипчиков. Из-за чего терновый венец приносит колоссальный урон коралловым рифам. В тропических районах Индийского океана, Тихого океана, в районе Австралии. Это очень печалит человечество, потому что коралловые рифы – настоящий кладезь биоразнообразия океана. Там колоссальное количество самых разных организмов живет. А терновые венцы уничтожают на раз целые коралловые рифы. Почему мы наблюдаем в последние несколько десятилетий вспышку численности терновых венцов, не очень понятно. Возможно, это какие-то природные колебания численности. Мы знаем по некоторым данным, что такое бывало в прошлом. Возможно, это связано с тем, что человечество слишком активно вылавливает некоторых хищных рыб, которые, ну, хищных и планктонноядных, а те, кто питаются планктонными организмами, парящими в толще воды. Каким образом планктонноядные рыбы могут быть связаны с такими жутковатыми созданиями, очень просто. У иглокожих вообще, и у морских звезд в частности, личинки достаточно длительное время ведут планктонный образ жизни. Ну, это характерно для медлительных существ. Если ты на взрослой стадии не умеешь эффективно куда-то далеко уползать и расселяться, то логично использовать для этого как раз планктонную личинку, то есть личинку, которая будет нести течением. И, возможно, из-за того, что человек перевыловил некоторые виды рыб, слишком размножились терновые венцы. С ними борются. Их люди ходят в отлив просто по коралловым рифам, собирают и убивают. А вот убить, как вы понимаете, их не так уж просто.
Чтобы их убить, их надо либо вынести из воды, либо сделать им инъекцию какого-нибудь ядовитого вещества. На протяжении длительного времени местное население боролось с терновыми венцами, знаете как? Выходило в отлив на коралловый риф, находило терновых венцов, разрывало их на лучи и раскидывало в море. Как вы думаете, имел ли такой метод борьбы с морскими звездами какой-то эффект? Конечно, имел, только совершенно обратно. Их становилось еще больше. Далее. Вот здесь мы видим, мы тут не будем вдаваться в подробности. Когда мы произносим слово иглокожие, как я уже сказал, мы подразумеваем, что это существа, в покровах которых есть известковые иглы. Но на самом деле они выглядят не только как иглы. Они могут выглядеть очень по-разному. Более того, у многих иглокожих эти известковые элементы устроены как такие щипчики. Ну, у морских звезд они называются, или у морских ежей, педицеллярии. А эти щипчики, они могут ими шевелить. Некоторые из них бывают на таких прямо ножках. С помощью этих щипчиков они могут избавляться, ну, в первую очередь, от паразитов. Даже в некоторых ситуациях обороняться, правда, это как раз не основное. Вот основное для таких известковых щипчиков – это удаление с тела иглокожих паразитов. Далее. То есть получается, что говорим-то иглы, а на самом деле там много всего бывает. Следующий класс, про который мы поговорим, это класс афиуры или змеехвостки. Существа, похожие на морских звезд, для них тоже характерна пятилучевая симметрия. Если посмотреть это, вот мы смотрим на них сверху, в отличие от морских звезд, они очень активно шевелят лучами. Звезды тоже изгибают лучи, но афиуры делают это быстро и значительно более подвижно. Правда, у них есть очень интересная особенность. У них в процессе эволюции исчезло анальное отверстие. То есть у них есть рот, который ведет в желудок, и все. Дальше они просто отрыгивают то, что не смогли переварить. Это очень интересный пример того, как в процессе эволюции утрачиваться могут даже такие, ну, основополагающие вещи. Помните, мы говорили, что после плоских червей у всех сквозной кишечник, оказывается, он может вторично становиться обратно несквозным. Далее. Ну, здесь изображен пугающего вида организм. Это тоже афиура. Она называется голова горгоны. Может показаться, что вот этих рук у нее очень много, но если мы присмотримся, то мы увидим, что это разветвленные 5 основных рук, которые просто многократно ветвятся. Эти руки используются головой горгоны для фильтрации, то есть вылавливания из окружающей воды каких-то съедобных частиц, ну и дальше отправление их в рот и переваривание. Далее. Следующий класс иглокожих животных, про которые мы поговорим, это известные всем морские ежи. Ну, почему известные всем? Потому что, в отличие от морских звезд, большинство из которых для человека не слишком опасны, хотя бывают и опасные. Тот же самый терновый венец, вот его такие устрашающие иглы, в своих основаниях имеют ядовитые железы и могут довольно сильные вызывать неприятности у человека. Вообще, если вы в океане видите что-то колючее, лучше стараться не уколоть об него палец. Вот про то, что морские ежи довольно опасны для людей, ну, я думаю, знает практически все, кто был в тех районах океана, где их много и купался там. Вообще, будем честны, строение тела морского ежа очень похоже на строение тела морской звезды, ну, просто как если бы у нее убрали лучи, а остался вот тот самый колобок, у которого снизу находится рот, сверху анальное отверстие. В отличие от морских звезд, известковые вот эти плотные элементы
в коже морского ежа обычно образует сплошной такой каркас. Именно поэтому морских ежей можно очень красиво высушивать. Также из их тела торчат иголки. Этими иголками они обычно могут шевелить, направлять их в сторону угрозы, например. И, к сожалению, уколоться этими иголками значительно опаснее, чем уколоться иголками обычного ежа. Они могут содержать ядовитые вещества, и, в общем, у человека могут быть достаточно серьезные проблемы. С морскими ежами возникает главный вопрос. Как же они двигаются? Если это, грубо говоря, колобок, заключенный в твердый панцирь внутри кожи, вокруг торчат иголки, никаких ног нету. Ноги на самом деле есть. Это те самые амбулакральные ножки, которые просто обычно, когда мы берем в руку морского ежа аккуратно, напоминаю, если вы хотите взять в руку в море морского ежа, будьте предельно бдительны. Лучше это делать вообще в перчатках на всякий случай. Ну, если об него можно уколоться, конечно же. Он уже их втягивает, эти амбулакральные ножки. Но если вы посмотрите в аквариуме морском за морским ежом, то вы увидите, что он вытягивает длинные нитевидные амбулакральные ножки с присосками и на них потихоньку переползает с места на место. Выглядит это очень интересно. Далее. Следующий класс иглокожих, про которых мы будем говорить – ну, честно говоря, во-первых, выглядит очень забавно, а во-вторых, заподозрить в них иглокожих непросто. Это класс галатурии. Их еще называют морские огурцы. Далее. Ну, почему их называют морские огурцы, я думаю, вам теперь должно стать понятно. Да, многие из них правда похожи на такие медленно ползущие огурцы. В процессе эволюции у предков галатурии произошло очень интересное. Если морские звезды, афиуры, морские ежи ползают фактически на своем лице, в центре которого находится рот, то предки галатурии делали так же, но затем все-таки перевернулись на бок. И теперь ползают, ну, скорее, как ползают какие-то червеобразные организмы. То есть лицо, часть тела, на которой находится рот, у них находится все-таки спереди. И в основном галатурии утратили те самые характерные иголки в коже, по которым иглокожих так легко опознавать. Но благодаря этому они являются ценным деликатесом. Они вкусные при некотором навыке их приготовления. И, ну, я думаю, многие слышали про консервы из кукумарии, морского огурца. Вот это как раз и есть консервы из иглокожих, из галатурии. Далее. Ну, как можно заметить, выглядеть они могут очень разнообразно. Вот тут галатурия несет на себе довольно странные выросты, которые, честно говоря, сами по себе напоминают маленьких морских звезд. Разнообразие галатурий очень велико. У них бывает совсем желеобразное тело, бывает менее желеобразное тело, бывают специальные выросты на теле, на которых они перемещаются, как на ногах. Далее. И про строение галатурий, ну, вот здесь обратите внимание, это щупальца, которые окружают передний конец, собственно, окружают рот галатурии, а по краям видны ряды. Это как раз, ну вот вдоль тела тянутся, это как раз в том числе те самые амбулакральные ножки. То есть амбулакральные ножки у них тоже встречаются, вот эти тонкие выросты, в которые закачивается жидкость. Далее. А вот здесь изображена галатурия в разрезе, в продольном. То есть через всю длину тела сделали разрез. Что интересно, видно, что на самом деле это, грубо говоря, тот же морской еж, у которого убрали его жесткие элементы, скелеты из кожи и положили на бок. И так он и пополз. Есть рот, он окружен обычно щупальцами. Идет кишечник, сзади открывается анальное отверстие, но интересная особенность – это так называемое водное легкое. К
последнему отделу кишечника присоединяется трубочка, которая ведет в такой мешок. Это дыхательный орган. Они, глоттурия набирает туда воду, забирает из этой воды кислород, возвращает туда углекислый газ и выталкивает через анальное отверстие. Ну, действительно, легкое наоборот получается. Для глоттурий, кстати, характерен еще довольно неожиданный способ убегания от хищников. Как мы поняли, вообще иглокожие существа не очень быстрые. Ну, афиуры, конечно, достаточно быстро двигаются, но все равно от какого-то подвижного хищника им не деться. Что их защищает, это то, что у них кожа снабжена броней, которую еще поди разжуй, а самое главное, особенно непонятно зачем. Ну, в морской звезде, будем честны, есть нечего. Поэтому, конечно, какая-нибудь рыба может ее разжевать, но только она затратит больше энергии на разжевывание, чем получит при переваривании. А в морском еже есть больше, чего есть, но морской еж, и, прошу прощения, совсем хорошо защищен. А в галатуриях много чего есть, можно, даже мы этим занимаемся. И при этом у них мягкое тело обычно. А вот в процессе эволюции у них появился удивительный механизм защиты. Если галатурию преследует хищник, она может выбросить через анальное отверстие значительную часть своих внутренних органов. Просто выкинуть их наружу и уползти дальше. Ну, как мы понимаем, у иглокожих нет проблем с регенерацией, с восстановлением тела. Хищник довольствуется вот этими внутренними органами выброшенными и не преследует дальше галатурию. Ну, или преследует, если ей не повезло. Такой, знаете, аналог отбрасывания хвоста у ящерицы, только отбрасывание внутренних органов. Такое почти ни у кого больше у животных не встречается. Ну, иглокожие во многом отличились. Далее. Последний класс, про который мы поговорим, это, наверное, существа наиболее инопланетного облика – морские лилии. Если присмотреться, ну, во-первых, совершенно непонятно, что это. Во-вторых, оно никак не закреплено. И если бы, я, кстати, очень рекомендую, на Ютубе просто можете вбить в поисковой строке «морская лилия плывет». И посмотреть. Вот это существо будет двигаться, синхронно перебирая выростами, теми самыми лучами или руками. Ну, можно ожидать таких существ в океанах других планет, но у нас, тем не менее, они живут. Тело морской лилии в целом похоже по строению на тело морской звезды, ну, с той поправкой, что плавает она ртом вверх. Анальное отверстие у нее есть, но оно просто чуть сбоку находится. Далее. Вот на этой фотографии мы видим замечательную ситуацию. Морская лилия, да, они бывают чрезвычайно ярких расцветок. Представляете, такая штука еще плывет. Обратите внимание, снизу у нее торчат как бы щупальца под вот этими перьевидными руками, которыми она держится. Морские лилии являются фильтраторами. Фильтруют они как раз с помощью выростов. Ну, как такими сачками прочесывают воду на своих лучах. Снизу у многих из них есть специальные щупальцеподобные структуры, которыми они могут цепляться за что-то и сидеть на какой-нибудь твердой поверхности. Далее. Но больше всего потрясают сидячие морские лилии. Они не зря названы морскими лилиями, потому что, честно говоря, они действительно похожи на цветы, действительно похожи на лилии. Сидячие морские лилии, в отличие от плавающих, имеют стебелек в своем основании. Этот стебелек идет до самого низа, до самого грунта, и прочно там заякоривается. Сидячие морские лилии являются фильтраторами. Рот у них расположен сверху. В
прошлые геологические эпохи эта группа испытывала настоящий расцвет, и части морских лилий чрезвычайно часто обнаруживаются в осадочных породах, и у нас в Подмосковье тоже. Очень часто в разных известняках можно увидеть такие как бы кружочки, похожие на шестеренки с дырками в центре. Вот это как раз составные части, членики стебельков древних морских лилий. Так вот, здесь мы подходим, похоже, к разгадке того, где же иглокожие свернули в какую-то совершенно неожиданную эволюционную сторону в своем эволюционном развитии. Как мы уже знаем, голова нужна для того, чтобы искать пищу. Если ты становишься фильтратором, а уж тем более прикрепленным фильтратором, то голова тебе не нужна. Морские лилии являются, видимо, наиболее древней группой иглокожих, и из них, скорее всего, наиболее древними являются как раз сидячие. А если ты являешься вот таким сидячим фильтратором, во-первых, тебе не нужна голова, во-вторых, лучше расположить рот по центру, а вокруг него фильтрующие элементы. Таким образом, ты отказываешься в процессе эволюции от двусторонней или билатеральной симметрии тела. Возвращаешься опять вот к этому древнему варианту лучевой симметрии, радиальной. А дальше, скорее всего, произошло вот что. Предки иглокожих сначала стали прикрепленными фильтраторами, затем оторвались, возможно, начали плавать, как, собственно говоря, плавают свободно живущие морские лилии, а затем вернулись к тому, чтобы ползать по дну. Но для этого им пришлось просто перевернуться и ртом опуститься на дно. В результате таких эволюционных кульбитов и переворотов во всех смыслах этих слов и получились такие потрясающие, не похожие ни на кого существа, как иглокожие. На этом про иглокожих в основном все. Давайте перейдем к вопросам. Да. Первый вопрос. Слышал, что человека можно кормить через первичный рот, делать питательные клизмы. Правда ли это? Ну, для того, чтобы подробно ответить на этот вопрос, надо поговорить про анатомию и физиологию пищеварительной системы человека. Но если совсем вкратце, то последний отдел нашего кишечника, прямая кишка, там переваривание пищи уже не идет, но зато активно идет всасывание. Поэтому, в принципе, если уже готовые к всасыванию вещества туда вводить, то да, человек может получать некоторые вещества. Но для этого должны быть вещества, которые не надо переваривать. Переваривают у нас другие отделы пищеварительной системы, и для этого надо все-таки через вторичный рот туда закладывать еду. Как звезда ест? Ну, я рассказал уже в начале. Я сейчас, наверное, чуть-чуть повторю. Если вы имели в виду что-то более подробное, то просто уточните. Я говорил, что у морской звезды рот находится снизу по центру, анальное отверстие сверху по центру. Между ними, соответственно, желудок, кишечник. Когда морская звезда наползает на свою жертву, она выворачивает наружу желудок, прям выворачивает натурально. Если вы где-нибудь, например, на побережье Белого моря, увидите морскую звезду, зажавшую с нижней стороны по центру двустворчатого моллюска, ну, чаще всего это мидии, вытащите быстро раковину моллюска, и вы увидите вот этот вывернутый наружу желудок, он похож на такое желе просто, который достаточно быстро втянется обратно. Вывернув желудок, морская звезда начинает отрыгивать пищеварительные соки, ну, содержащие ферменты, вещества, расщепляющие тела других организмов, и затем фактически всасывает то, что получается полупереваренное, и выедает изнутри моллюска. Каждый лучше самостоятельно, значит, если один удалить, он выживет. Наверное, нужно, чтобы этот мадрепорит сохранился для регенерации. Нет. Вот этот мадрепорит совершенно в том-то и удивительное с морскими звездами вообще, с иглокожими вообще, и с морскими звездами в частности. Один оторванный луч
прекрасно может регенерировать, то есть отрастить все тело целиком. Почему так получается? Мы, ну, просто в силу времени подробно об этом не говорили, но я упомянул, что, во-первых, предки иглокожих вернулись в значительной части к вот этой радиальной лучевой симметрии, поэтому, в принципе, в каждом луче есть почти полный набор органов. А также с утратой головы у них произошло удивительное с нервной системой. Такого тоже больше ни у кого, кроме иглокожих, нет. Фактически в теле морской звезды есть три почти независимые друг от друга нервные системы, которые в каждой, то есть в каждом луче есть три отдельных таких нервных тяжа снизу, сверху и фактически по центру. Некоторые из них, ну, два нижних уровня, соединяются с такими кольцевыми структурами, тяжи вот эти нервные, в кольцевые структуры вокруг пищеварительной системы, а верхние просто такой звездочкой сверху соединяются, пятилучевой. И получается, что как такового мозга у них вообще нет. Поэтому один луч имеет весь набор необходимых структур для того, чтобы отрастить все остальное тело, и мадрепорит в том числе. А морская соль в ампулах откладывается? Понял, да. Нет, в ампулах амбулакральных ножек морская соль не откладывается. Ну, как вы понимаете, что, ну, что должно произойти, чтобы началось выпадение кристаллов соли? Раствор должен стать более насыщенным. То есть, если мы испаряем воду из морской воды, то, конечно, будут формироваться кристаллы соли. А просто в морской воде там прекрасно растворенные соли разные, и, в общем, совершенно они не откладываются там. Мозга, глаз, сердца у морской звезды нет, рот и анус есть, а где мозг? Ну, я частично ответил на этот вопрос. Никакого мозга у них нет. У них есть три в значительной мере независимые друг от друга нервные системы, которые имеют тоже радиальное строение. Ну, кольцо нервное вокруг пищеварительной системы и расходящиеся лучи. Что касается сердца, ох, это непростой вопрос. Про кровеносную систему, она была там нарисована на срезе, но про кровеносную систему морской звезды мы не говорили, просто потому что с кровеносной системой у них тоже случилось странное. Кровеносная система у них не то чтобы хорошо развита, но у них еще есть отдельная так называемая перигемальная система, и которой тоже ни у кого больше нет, как амбулакральной, кроме морских звезд. В общем, у них, скажем так, у них есть пульсирующие части кровеносной системы. Ну да, и, наверное, на этом мы остановим ответ на этот вопрос. Дальше. Ага, интересно, есть ли у них какое-то сознание и как оно вообще устроено? Интересно, что мы называем сознанием. Мы, к сожалению, пока не до конца понимаем, что такое сознание. Причем мы про свое-то не до конца понимаем. А уж провести границы, у кого сознание есть, у кого сознания нет, нам сложно. Что мы можем сказать? Что при сложности, а точнее при уровне сложности, точнее при простоте организации нервной системы иглокожих, сложного поведения у них мы не наблюдаем. И органы чувств у них не очень-то развиты. Фактически это такие комбайны, которые ползают по дну, ощущают, ну, у них органы химического чувства неплохо развиты, ощущают валяющуюся где-то тухлятину или того, кого можно съесть, наползают на него, если он не успел убежать, и пытаются его съесть. В принципе, это все. Ну, либо, соответственно, если это фильтраторы, морские лилии фильтраторы и, на самом деле, афиуры. Тоже фильтраторы, они очень эффектно поднимают свои лучи вверх и ими выбирают пищу из воды. Ну, то они просто сидят, фильтруют и все. Слышал, что морские ежи жутко древние, их внешний вид не менялся уже миллионы лет. Когда они появились и с каких времен не менялись? Иглокожие вообще – это очень древняя группа организмов. Самые древние – это морские лилии.
Остальные несколько моложе. Более того, существовало еще несколько групп вымерших иглокожих, очень эффектных, например, морские пузыри. Но про них просто, к сожалению, в силу нехватки времени мы поговорить не смогли, а их достаточно много. Вообще иглокожие существуют весь фанерозойский эон, так или иначе. Ну, эон – это наиболее крупная единица геологического времени нашей планеты. Эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Вот фанерозойский эон длится примерно 540-541 миллион лет. Вот иглокожие столько существуют. Точно. А насчет того, что совсем не менялись морские ежи, нет, они, конечно, менялись, но план строения у них действительно особенно не изменялся. Так, расскажите, живут ли на одной территории разные виды морских звезд? Если да, то враждуют ли они? Живут, конечно же. На морском дне довольно много видов морских звезд могут оказаться рядом, однако враждовать им друг с другом тяжело. Как мы уже поняли, в морской звезде примерно нечего есть. То есть, грубо говоря, это такой живой скелет из известковых пластинок, который не разжуешь особенно, не растворишь ничем. И, собственно говоря, по крайней мере, легко. Поэтому зачем им друг друга есть или как-то враждовать? Для них слишком сложное поведение. Нет, едят они того, кого могут съесть, и морских звезд обычно не едят. Расскажите, пожалуйста, про нервную систему иглокожих. И я про нее уже рассказал. На всякий случай напомню, что у иглокожих фактически мы можем наблюдать... В процессе эволюции они утратили голову, никакого мозга у них нет, их нервная система имеет радиальное, то есть лучевое строение, кольцо и отходящие просто нервные тяжи. И причем она состоит из отдельных частей, которые довольно слабо связаны между собой внутри, что является совершенно уникальным для животных вообще. Кем считать фильтраторов? Хищниками или травоядными? Что именно они фильтруют? Вы задали великолепный и очень интересный вопрос. Когда мы произносим слова «хищника травоядный», мы представляем себе тигра. Тигр – хищник, правильно? Он ест других млекопитающих. Корова. Корова травоядная, она ест траву. Но на самом деле все значительно сложнее. Вот, например, рыба-карась. Карася же не хочется назвать хищником, правильно? Но и травоядный, потому что караси, казалось бы, других рыб не едят, но и травоядными их не назовешь. Они траву не жуют. Они питаются личинками насекомых, и на самом деле мальков других рыб тоже прекрасно могут съесть. А если они питаются другими животными, значит, не хищники? То, кого считать на самом деле хищником, кого травоядным, стоит вообще поговорить отдельно, будем честны, потому что за этими словами скрывается очень много сложностей и проблем формулировок именно. А что касается фильтраторов, фильтратор – это организм, который выбирает из воды окружающей то, что он может переварить и съесть. Соответственно, это либо просто какие-то частички органики, то есть частички мертвых организмов, например. Или это могут быть очень маленькие другие живые существа, которые просто, попав в его фильтрационный аппарат, не могут оттуда никуда деться. Вот и все. Так, так что фильтратор – это фильтратор. Нельзя сказать, что фильтраторы – это четко хищники или четко травоядные. Фильтраторы – это те, кто едят то, что смогли нафильтровать. Так, интересно, общий билатерально-симметричный предок иглокожих был похож на морского огурца или на что-то другое? Действительно интересно, скорее всего, нет, не на морского огурца, потому что морские огурцы, представители класса галатурии, точно вторично, то есть их предки имели вот эту вот радиальную симметрию с ртом по центру,
снизу, а они затем перевернулись на бок и стали ползать на боку. Но, возможно, как-нибудь похоже. Мы, к сожалению, пока достоверно наверняка этого не знаем. Там вообще это просто уходит корнями в довольно далекие эпохи, с которыми не все понятно. Может быть, нам стоит как-нибудь сделать отдельный выпуск просто про вымершие группы среди различных типов беспозвоночных. Тогда чуть будет понятнее. А так, в общем, точно мы этого не знаем, как они выглядели. Если говорить о вот совсем-совсем-совсем дальних предках, потому что когда иглокожие появляются уже как тип иглокожие, то есть когда мы можем четко сказать, что это существо относится к иглокожим, тут они окаменевают замечательно, потому что, как вы понимаете, если твое тело представляет из себя набор, как пазл, соединенных известковых пластинок, то, в общем, окаменеть тебе никаких проблем не составляет. Морские ежи так вообще практически в неизменном виде окаменевают. И морские лилии, впрочем, тоже. А какое максимальное количество лучей бывает у звезд и змеехвосток? Поедали ли иглокожие друг друга? Есть ли ножки у змеехвосток? Спасибо за лекцию. Рад. Всегда пожалуйста. Значит, амбулакральные ножки у афиур есть. А поедали ли иглокожие друг друга? Ну, как я уже сказал, в основном в иглокожих особенно нечего есть, поэтому скорее нет. Могли бы, наверное, какие-нибудь морские звезды поедать каких-нибудь галатурий, морских огурцов, но галатурии обычно ползают ощутимо быстрее морских звезд. А морские звезды, в общем, предпочитают кого-нибудь понеподвижнее. Какое максимальное количество лучей? Знаете, это сложный вопрос. Исходно-то лучей 5. Дальше они могут многократно ветвиться. Ну, вот тут была фотография головы Горгоны. Ну, много. Но на самом деле это те же самые 5 лучей, просто очень сильно разветвленные. Те звезды, что утратили анальное отверстие, они в личиночной стадии имеют ее. Вообще это для всех иглокожих характерно, что они на стадии личинки являются планктоном. Да, для абсолютного большинства иглокожих характерны планктонные личинки. Планктонные личинки, то есть личинки, переносимые течением, характерны вообще для большинства водных, как пресноводных, так и морских, неподвижных или малоподвижных организмов. Потому что очень важно расселяться в новые места. Но для того, чтобы это делать, нужно туда попасть. А если ты двигаешься медленно или не двигаешься вообще, у тебя с этим затруднение. Планктонные личинки прекрасно решают этот вопрос. Что касается те звезды, что утратили анальное отверстие, значит, морские звезды не утрачивали анальное отверстие. Анальное отверстие в процессе эволюции утратили представители класса афиуры, змеехвостки. Закладывается у них исходно все нормально, но затем просто не развивается. Зачем морским звездам ампулы? Но вот эти ампулы, пузырьки в амбулакральной системе, нужны для того, чтобы накачивать воду в ножки амбулакральные. Здесь можно себе представить такую систему. Если ампулы работают как такие шприцы, к ним присоединены амбулакральные ножки, растяжимые. Когда ампула сокращается, жидкость, а фактически это морская вода, наполняет ножку, ножка вытягивается. Когда ампула, наоборот, расширяется, жидкость обратно всасывается. Таким образом, они ими могут их вытягивать и втягивать. Так. Так. Как размножаются морские звезды? Значит, ну, да, сейчас я отвечу сначала на как размножаются морские звезды. Этот вопрос мы уже немножко затронули, и я сейчас чуть-чуть подробнее про него расскажу. Значит, ну, вообще, для таких малоподвижных существ обычно характерно наружное оплодотворение, после чего
из оплодотворенных яйцеклеток зигот развиваются личинки, а вот эти личинки являются фактически планктонными организмами. Что такое планктонные организмы? Это организмы, которые переносятся течением. Зачем это нужно? Тут, я думаю, более-менее все понятно. Как мы уже обсудили, планктонные личинки замечательным образом решают проблему расселения таких существ. Так, неужели Saccharitus coronatus, коронариус, предок рыбы и иглокожих, или хотя бы дедушка общий. Что касается Saccharitus'а. Это вторичный рот, Вот это про него мы достоверные знаем. Это вторичная рота, которая жила в самом начале фанерозойского эона. Но это как раз первая эра фанерозойского эона, то есть палеозой, а конкретнее это кембрийский период, первый период этой эры. Про Saccharitus'а, честно говоря, не очень понятно. Кому и как он родственен, просто потому что само по себе слово Saccharitus, сейчас я просто боюсь исковеркать его перевод на русский. Чтобы не исковеркать. В общем, суть в том, что сам Saccharitus выглядит как нечто мешкообразное, действительно, со структурами, которые достоверно позволяют отнести его к вторичноротам, организмам. А вот дальше, куда его, не очень понятно, потому что, как вы понимаете, когда организм окаменевает, мы имеем дело не с целым существом, по крайней мере, если у него не было замечательного известкового скелета, а имеем дело с фактически его тенью. Далеко не все структуры сохраняются, не все структуры можно верно идентифицировать, поэтому, да, можно сказать с уверенностью, что это вторичный род и организм, а вот конкретно какое он занимает положение в эволюционном древе вторичных родов, здесь есть целый ряд вопросов, и мы можем просто отдельно, опять же, поговорить про раннюю эволюцию вторичных родов, на каком этапе вообще наши предки, например, разделились с иглокожими, с полухордовыми и так далее. Тогда да. Да, я думаю, отдельно обязательно поговорим. Так, будет ли лекция про полухордовые? Вот видите, стоило мне упомянуть, а тут оказывается уже вопрос. В этом сезоне про полухордовых – это очень интересный тип вторично-ротых организмов. В этом сезоне про полухордовых точно уже не будет. Это у нас завершающая, последняя лекция. Но если мы продолжим, то почему бы нет? Вообще, полухордовые – замечательный тип. Вообще, ранняя эволюция вторичноротых – это потрясающий набор примеров того, что не надо делать головой. Например, предки иглокожих головой стали фильтровать и в итоге от нее отказались, а предки полухордовых головой стали копать, и тоже у них получилось с ней довольно странное. Но, думаю, когда-нибудь обязательно поговорим. Так, как морские звезды дышат? У них есть какой-то аналог водного легкого? Непосредственного аналога водного легкого у морских звезд нету. То есть какого-то дыхательного органа выделить там нельзя. Они дышат просто поверхностью тела. У них идет газообмен, и, в общем, им этого вполне себе хватает. Вывернутый желудок всасывает внешней стенкой. Грубо говоря, да.
То есть вот есть рот морской звезды, дальше такой мешковидный желудок, он выворачивается наружу, действительно становится вывернутым, выделяет пищеварительные соки и дальше начинает всасывать. Ну, понятно, если мы говорим, например, о терновом венце, который питается коралловыми полипами, сами по себе полипы-то небольшие, сидят они просто в таком массивном известковом скелете, он непосредственно их растворяет и всасывает. В принципе, этим желудком может что-то в себя внутрь затащить. Ну, а так, да, это действительно вывернутый наружу желудок. Книдарии первично роты. Очень верный вопрос. Я, как мог, постарался в общих чертах обрисовать вообще вопрос, кто такие первичные роты и вторичные роты, ну, чтобы не углубляться в эмбриологию, то есть в эмбриональное развитие, внутриутробное развитие. Я вскользь упомянул, что, ну, вот, начиная с плоских червей, все беспозвоночные, про которых мы говорили, являются первичными ротами, а вот мы и иглокожие – это вторичные роты. Книдарии, стрекающие и родственные, непонятно, правда, как мы помним, насколько им близко родственные, может быть, достаточно далеко, грибневики, типа ктенофора, не относятся ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам. У стрекающих такой базовый вариант, исходный вариант строения тела до разделения на первичноротах и вторичноротах. А вот плоские черви, несмотря на то, что у них, как и у стрекающих, только рот и нет анального отверстия, они уже относятся к первичноротам. Там на самом деле есть еще, ну, если углубляться в эмбриологию, там чуть больше отличий. Мы просто, ну, так вскользь их упомянули, но, в общем, книдарии не относятся ни к первичным ротам, ни к вторичным ротам. После них как раз идет это разветвление. А какие иглокожие самые крупные? Хороший вопрос. Есть довольно крупные морские звезды, голова горгоны, крупная афиура. Бывают достаточно крупные галатурии, и морские лилии тоже бывают большими. Но, то есть, вот так из них выбрать кого-то одного довольно сложно, но так самые крупные иглокожие, ну, могут достигать, ну, нескольких десятков сантиметров. Ну, если мы, например, возьмем вот эти плавающие неприкрепленные морские лилии в размахе их рук, да. Но, в общем, это не колоссальные размеры. А для чего нужно два способа передвижения морских звезд? Ну, как мы уже сказали, они могут изгибать свои лучи и передвигаться таким образом. А могут присасываться к твердым поверхностям амбулакральными ножками, ну, по крайней мере, большинство из них, и передвигаться таким образом. Эти два способа просто друг друга дополняют, а самое главное, что амбулакральные ножки еще используются для размыкания створок моллюсков, чтобы можно было ими питаться. Поэтому просто эти два способа друг друга дополняют. Так бывает, что организмы могут передвигаться несколькими принципиально отличными способами. Ну, например, свободно живущие плоские черви, ресничные черви, о которых мы говорили, могут передвигаться, изгибая свое тело, а могут, перебирая многочисленными ресничками на теле. Тут, в общем, такое бывает. Каков минимальный кусочек, из которого может отрасти новая звезда? Скажем, 1,5 или 1,00? Честно могу сказать, я не знаком с работами, где бы смотрели из какого минимального кусочка, но обычно минимальным для звезд является луч. Ну, скажем так, из отдельного луча морская звезда точно может отрасти. Дальше понятно, чем меньше отрезок этого луча, тем меньше вероятность, что у нее все получится. То есть все-таки способности к регенерации у них впечатляющие, но, например, не такие впечатляющие, как у ресничных червей,
у плоских червей, ресничные черви, это класс внутриплоские черви, или у, например, стрекающих некоторых, или у, тем более, губок. Вы слышали про гроптолитов? Давайте, наверное, мы сразу... Вот я даже прямо... Гроптолиты – это совсем не иглокожие. Гроптолиты – это вообще организмы, относящиеся к другому типу, собственно, относящиеся к типу полухордовые. И, знаете, пожалуй, наверное, действительно надо будет потом про полухордовых сделать отдельную лекцию, потому что, ну, это очень специфические организмы, и не хотелось бы сейчас, чтобы, если я начну про них рассказывать, очень не хотелось бы, чтобы у кого-то отложилось, что это существа, относящиеся к иглокожим. Поэтому это, в общем, отдельно. Так, о, ксеноцеломорф. Я счастлив общаться с такой аудиторией, потому что и гроптолиты уже всплыли, в частности, и полухордовые вообще всплыли. И вот сейчас ксеноцеломорфы. Это довольно странные, довольно примитивные организмы, занимающие не очень понятное положение на эволюционном стволе животных. Они имеют значительное количество черт, сближающих их со свободно живущими плоскими червями, но значительное количество черт, отличающих. И я предполагаю, что, ну, если мы продолжим, то уже в новом сезоне, то тогда просто вот сейчас мы пробежались по таким основным, самым крупным группам беспозвоночных животных. Осталось еще, помимо ксенотурбилит, ну, ксеноцеломорф, осталось еще довольно много и небольших по числу видов, и очень больших по числу видов. Мы, например, про брахиопод не говорили вообще, мы про мшанок не говорили, мы про немертин не говорили. Типов, про которые очень интересно будет поговорить, ну, я надеюсь, что мы обязательно про них про все поговорим. Так, ну что ж, похоже, это конец. Тогда я хотел бы сказать большое спасибо. Это последняя наша встреча в этом сезоне. Я просто счастлив от того, какие вопросы сегодня поступали, потому что это просто бальзам мне на душу. Значит, раз эти группы интересны, мы обязательно еще о них поговорим. Спасибо за внимание. До свидания.

Доброе утро, дорогие зрители! Мы с вами продолжаем рубрику «Утренний отбор». И сегодня в утреннем отборе у нас будут динозавры. Значит, утро у всех определенно задастся. Итак, сегодня я хотел рассказать о том, как динозавры дышали. Ну, точнее, не то чтобы я прям хотел об этом рассказать, и я об этом все знаю, но хотел рассказать об очередном исследовании, которое пытается нам приоткрыть эту великую тайну. Кстати говоря, на самом деле о том, как дышали динозавры, ученые задумываются, ну, если не постоянно, то частенько. И несколько уже было подобных исследований, в которых всячески изучали крепление позвонков к ребрам, чтобы понять, похоже была грудная клетка у динозавров на птичью или крокодилью. То изучали различные полости в костях, чтобы понять, все-таки были воздушные мешки у динозавров или нет. Ну и в итоге, после всех этих многочисленных исследований, пришли к выводу, что все-таки динозавры тероподные, то есть динозавры вроде там тираннозавров всяких, дейнонихов и так далее. Так вот, эти динозавры дышали примерно так же, как птицы. То есть у них были все соответствующие адаптации, у них были все вот эти характерные плюшки, вроде воздушных мешков, получение кислорода при вдохе и при выдохе. Короче говоря, дыхательная система была просто шикарной, и это во многом способствовало тому, что у динозавров был высокий уровень метаболизма и в том числе теплокровность. Но это речь идет о тероподных динозаврах. А что с другими динозаврами, такими как зауроподы или еще лучше всевозможные птицетазовые динозавры, орнитисхии, всякие эти трицератопсы, всевозможные анкилозавры, там эти стегозавры и же с ними. На самом деле, вот как они дышали, тайна за семью печатями. Понятно, что немножко не так. По крайней мере, воздушных мешков, как у всевозможных тероподных динозавров, у птицетазовых обнаружено не было. Больше того, судя по всему, грудная клетка у них была устроена несколько иначе, я бы даже сказал, несколько проще. Отсюда был такой вот косвенный вывод, что, наверное, они дышали скорее так, как крокодилы, а не так, как птицы. Хотя, ну если уж говорить совсем по чесноку, никто вот так вот детально не пытался в этот вопрос вникнуть. Было просто такое общее представление у ученых, что, ну, наверное, вот как-то это так происходило. Но никто вот специально каких-то исследований не проводил. Здесь, пожалуй, что стоит оговориться о том, как, в принципе, дышат крокодилы. Крокодилы дышат не самым обычным способом, но, по крайней мере, для нас он может показаться довольно экстраординарным. Для того, чтобы легкие крокодилов раскрывались, у крокодилов перемещается печень. Она едет вниз, подобно поршню, легкие раскрываются, ну и, соответственно, потом она отправляется наверх, и легкие сворачиваются. Вот такой получается необычный печеночный поршень. Ну, соответственно, если птицетазовые дышали как крокодилы, наверное, у них было что-то подобное. Итак, это всякие примерные представления о дыхании разных динозавров, которые были в головах ученых до нового исследования. Что же произошло сейчас? Сейчас решили присмотреться к древнему птицетазовому динозавру гетеродонтозавру. Гетеродонтозавр – это динозавр, живший порядка 200 миллионов лет назад. Это такой прям самый ранний юрский динозавр. Ну, можно сказать, один из древнейших динозавров. Известен он по не очень многочисленным остаткам, но довольно неплохого качества. И один из самых хороших скелетов гетеродонтозавра был обнаружен в 2009 году. Этот скелет решили посмотреть на синхротроне и построить его даже такую 3D-компьютерную модель. Исследования были достаточно длительные. Начались они где-то в 2016 году, и вот только в 2021 наконец-то дошли уже до публикации. Но, наверное, все-таки вот эта выдержка исследований в данной ситуации пошла им только на пользу. По крайней мере, были получены многочисленные интереснейшие данные, которые сейчас как раз были представлены широкой публике. Ну, еще буквально секундочку подержу интригу и расскажу о самом гетеродонтозавре.

0: динозавре. Сам гетеродонтозавр — это был небольшой динозавр, ну где-то метр тридцать длиной, совсем небольшой. Судя по всему, он был всеядный, по крайней мере, на это показывают его зубы. И, кстати, зубы его уникальны не только для птицетазовых динозавров, но и для динозавров вообще. Ведь они были разными, как у млекопитающих. У него даже было некое подобие предкоренных коренных зубов, абсолютно четко выраженные клыки и спереди что-то подобное резцам. То есть что-то совершенно аномальное для птичьей ветки рептилий, скажем так. Собственно, именно благодаря разным зубам он и получил свое название гетеродонтозавр, то есть разнозубый ящер. Ну и еще стоит упомянуть, что, судя по некоторым остаткам, можно сделать вывод, что он был покрыт протоперьями. И это, кстати говоря, тоже на самом деле необычно. Казалось бы, кого можно удивить пернатым динозавром, но вот среди птицетазовых динозавров на самом деле пернатых известно очень мало. И вот гетеродонтозавр один из них. Ну а теперь перейдем к тому, что же удалось узнать об этом динозавре сейчас с помощью синхротрона. Итак, удалось выяснить, что грудная клетка и таз у него устроены довольно-таки необычным образом. В том числе в его грудной клетке были обнаружены гастралии, или, выражаясь по-русски, грудные ребра. У таких прогрессивных ребят, как тераподы, считается, что гастралии помогали во время дыхания. Как-то там помогали распределять воздух между воздушными мешками. Но то тераподы, а у орнитишей ничего подобного не было. И гастралий, собственно говоря, у них обнаружено ни разу не было. То есть, что делают гастралии у птицетазового динозавра, на самом деле большая загадка. Кроме того, оказалось, что и нормальные ребра у него тоже устроены гораздо сложнее, чем у многих. Вот. В том числе у него были так называемые развитые грудные пластины, довольно-таки крупные. Все это говорит о том, что дышал он как-то не так, как все другие уже более прогрессивные, более поздние птицетазовые динозавры. Но, с другой стороны, скорее всего, и не так, как ящеротазовые динозавры, как тераподы, а как-то по-особому. Присмотревшись к его тазовой области, заметили, что у него достаточно неплохо выражен отросток лобковой кости, к нему могли крепиться довольно мощные мышцы, ну и предположили, что, может быть, у этого динозавра тоже работал такой вот печеночный поршень, и возможно, что это как раз какая-то мышца, которая двигала печень, крепилась к отростку таза, к лобковой кости. Но это лишь одна из теорий. Другая теория, которая была высказана в этой статье, еще более экстравагантная, но и на самом деле более любопытная. То, что, возможно, у этого динозавра был так называемый тазовый поршень. То есть не печень двигала легкие, а просто от таза к нижней части легких шла особая более крупная мышца. Так как эта мышца сейчас не существует, пришлось ей дать какое-то название. Назвали ее лобково-брюшной. О, как. Или даже лобково-брюшинный. Вот так, пожалуй, лучше ее перевести. Вот эта лобково-брюшинная мышца, соответственно, оттягивала легкие, или же, наоборот, их отпускала и способствовала вдохам и выдоху. Если посмотреть на эволюцию таза птицетазовых динозавров, можно заметить, что у них действительно один из отростков лобковой кости постоянно увеличивался. И на нем была прекрасная площадка для крепления какой-то мощной мышцы. Возможно, как раз вот этой самой лобково-брюшинной. А это значит, что, возможно, птицетазовые динозавры развили свой уникальный способ дыхания, не характерный ни для крокодилов, ни для тераподов, ну и тем более не характерный для птиц. То есть что-то вообще уникальная вещь в себе. Ну, идея интересная, единственное, что, к сожалению, у нее нет какого бы то ни было подтверждения. Поэтому мы ждем каких-то новых находок, которые как-то подтвердят или опровергнут эту теорию. Но в любом случае задумка довольно-таки занятная. На этом, пожалуй, что про дыхание динозавров я сегодня уже ничего рассказывать не буду. Но я зато отвечу на ваши вопросы. Вот много рассказывают, что грибы, как и все живое, вышли из океана. А существуют в наше время грибы в соленых и пресных водах. Как они выглядят, как живут, какие плодовые тела формируют, как размножаются. А еще интересно, какие находки подтверждают, что грибы вышли на сушу из океана? Ведь существует мнение, что грибы, как и бактерии, могли прилететь из космоса на астероидах и кометах. Так, ну, знаете, насчет летучих грибов, ну, здесь не помню, чтобы какие-то специальные исследования проводились, но раз уж тут речь зашла о кометах, не могу не упомянуть, что недавно доказали, что, оказывается, тихоходки — это такие маленькие микроскопические животные, напоминающие то ли какого-то жука, то ли многоножку, вот, а они пролетели к нам из космоса. Ну, точнее говоря, не прилетели, но могли бы. Для того, чтобы проверить, что они могут выдержать удар астероида о Землю, тихоходок специально там вмораживали в пули и потом тихоходками стреляли по разным мишеням и смотрели, что получится. Так что идеи о том, что кто-то прилетел из космоса, до сих пор ученых не покидают, и все новые и новые исследования проводятся. Но прошу прощения за лирическое отступление. Вот, просто, конечно, тихоходки в пистолете — это новость мне покоя не дает. Но возвращаясь к грибам, могу сказать, что, к великому сожалению, я не миколог, поэтому всего разнообразия грибов я не знаю. Но могу сказать с уверенностью, что грибы в воде есть. И на самом деле они довольно-таки разнообразные. Но это все-таки формы, ну, сродни плесени. То есть такие нитчатые, не формирующие особо плодовых тел. Ну и очень-очень небольшие, на самом деле практически незаметные невооруженным взглядом. Хотя, кстати говоря, могу упомянуть, что буквально, по-моему, пару лет назад было сообщение о том, что впервые был найден морской гриб, который таки формирует плодовое тело. То есть прям вот такая подводная сыроежка конкретная. Ну, это я, конечно, шучу насчет сыроежки, но действительно что-то такое большое, видно невооруженным взглядом. Так что грибы в воде определенно существуют и достаточно разнообразные. Что же касается того, почему предположили, что все-таки грибы изначально были морскими, потом стали вылезать на сушу, ну, здесь на самом деле это не столько предположение, сколько более-менее доказанный научный факт. Потому что просто-напросто известны более древние гифы грибов, найденные в морских отложениях. Кстати говоря, самые древние имеют возраст больше 2 миллиардов лет. И найдены они в подводных вулканических породах. Вы, возможно, заметили, что мы находимся в окружении довольно необычном, в окружении работ великих палеоиллюстраторов. Но, правда, находятся они в не очень экспозиционном виде. Дело в том, что они недавно приехали с выставки, которая у нас происходила, выставки Paleo Art. К сожалению, выставки в нашем музее существуют всего лишь на протяжении нескольких месяцев, после чего мы их расформировываем и собираем новые. Но если вам все-таки хотелось бы ознакомиться с выставкой «Русский Paleo Art», вы можете все еще это сделать. У нас есть несколько роликов на канале Дарвиновского музея, посвященные выставке «Русский палеоарт», да и палеоарту в целом. На этом я сегодня с вами прощаюсь. А разбудил нас сегодня ежик резиновый. До новых встреч! Здесь, пожалуй, стоит оговориться о том, как дышали крокодилы. Сегодня с утра вы слышали брачный зов крокодила. Ну, хотя брачный зов у них своеобразный, они на пузырьки выпускают под животом. А сегодня вас разбудила кризма.
1: Да, да.
0: А почему свистит? Потому что свистком.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, над Землей пролетела зеленая комета, или, как ее еще назвали, комета неандертальцев. Сегодня с астрономом Владимиром Сурдиным разберемся, а что это за небесное тело, откуда оно получило такое название, ну и в чем уникальность, а также прилет каких еще комет поражал воображение людей. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет, Алексей. Ну, я неандертальцем давно не был, поэтому я как современный астроном расскажу, ладно, об этом.
1: Но все-таки почему ее назвали-то?
2: Сейчас все объясню. Во-первых, зеленая. Не очень-то она зеленая. Ну, мне, дальтонику, вообще трудно об этом судить, но я вчера спрашивал своих родственников, которые хорошо видят цвета. Я бы не сказал, что она зеленая. Там легкая зелень есть. Объясню потом, почему. Неандертальцев по простой причине. Потому что предыдущий раз она подлетала к Земле примерно 50 тысяч лет назад. Говорят, неандертальцы тогда еще были. То есть уже были наши предки. И были вот параллельная ветвь, неандертальцы, потом мы их благополучно выбили или скрестились с ними. Ну, по крайней мере, раз в 50 лет она, наверное, раньше прилетала.
1: То есть они ее видели, а от чего
2: должны вообще зависит были. Период
1: Представляешь,
2: как
1: комет?
2: Они смотрели, да, вот на это дело?
1: Если не было туч на небе.
2: Подожди, Алексей, нам еще важно сказать спасибо за эту уютную студию, в которой мы пишем свои подкасты, Университету науки и технологии МИСИС. Спасибо.
1: От чего зависит период обращения комет?
2: Сейчас расскажу. Комет, все по паре. Ой, бывают больше, и миллионы лет бывает. А дело вот в чем. Неандертальцы ее видели, мы ее видим. У кого нет облаков над головой, в Москве сейчас облака, но вот где-то, наверное, хорошая погода. Но больше мы ее, скорее всего, не увидим. Это последний ее визит. Она такие получила импульсы от пролетая мимо планет больших, что сейчас она последний раз сближается с Солнцем и, скорее всего, покинет Солнечную систему навсегда. Так что это последний шанс увидеть зеленую комету. А то, что она зеленая, я уже говорил, не слишком. А почему она зеленая? Ну, потому что там разные химические соединения из нее газят, когда Солнце нагревает эту ледяную глыбу, она теряет газ. Сначала это более или менее сложно, и там органика даже есть. Потом они все проще, и обычно зеленый оттенок связывают с молекулой углерода, С2. Такая молекула, еще циан иногда добавляет. Вот, скорее всего, зелень от молекулы углерода и немножечко от пыли, которая тоже вместе с газом улетает. Давай разбираться по порядку. Во-первых, ее название. Она в каталогах у нас обозначена как C/, потом идет 2022 год, понятно, прошлый год, E3. Вот что это все значит? C – это латинское комет, комета. Мы так обозначаем все кометы, про которые не особенно чего знаем. Первый раз появилась комета. Потом год открытия. Ее открыли как раз около года тому назад, в начале марта 2002 года. А что такое E3? Астрономы обозначают их так. Год, а потом половина месяца. Вот первые две недели января – буква A латинская. Вторая половина января, вторые две недели – B. A, B, C, D – это январь и февраль. Дальше идет начало марта и следующее, ну, как кириллицы, Е. И номер, очередной номер открытия. Ее открыли 2 марта, значит, у нее буква И, ну, латинская И. А дальше идет тройка. Обрати внимание, открыли 2 марта, а уже идет третий номер. Это значит, что за первые два дня марта прошлого года она была третья по счету открытая. Вот как часто сегодня открывают кометы астрономы. Чуть ли не каждый день, а иногда по две штуки.
1: Очень интересно.
2: Очень часто. Кстати,
1: похоже, недавно разбирался с тем, как маркируют год выпуска аккумуляторов. Вот прям
2: похоже.
1: Примерно такая же история. Вы знаете, многие наблюдали эту комету, и в сети много фотографий, поэтому если вам это удалось, ну, напишите, поделитесь впечатлениями в своих комментариях. А все-таки как их обнаруживают по 2-3 штуки в день?
2: В основном уже автоматы, роботы, телескопы-роботы это делают. Кстати говоря, следующее за этим обозначением, про которое я рассказал, в скобочках идут три латинских буквы. ZTF. Это значит Zwicky Transit Facility. Zwicky – это фамилия астронома. А Фриц Zwicky – швейцарский, американский астроном. Transit – значит, ну, случайно появившееся, неожиданное. Facility – это устройство, там, как мы говорили раньше, фабрика или система для поиска чего-то. Так вот, в Соединенных Штатах, в Калифорнии, есть старый, очень известный, заслуженный телескоп, 48-метровая камера Шмидта. Она когда-то работала, она открыла нам внегалактическую астрономию, мир галактик, а сегодня ее переделали в систему автоматического поиска новых неожиданных тел. Она обозревает небо большими кусками, и вот, как видишь, открывает новые кометы. И сегодня так это делается. Телескоп не может сам понять, что он сфотографировал. Он просто делает фотографии. Дальше компьютер работает. Люди уже не в состоянии каждый день там обрабатывать такой объем. Дальше начинается история с искусственным интеллектом. Надо такие программы создать, которые отличают изображение звезд и галактик от изображений каких-то близких к нам объектов, которые в Солнечной системе туда-сюда летают. Если ты получил в течение 2-3 ночей фотографии одной и той же области неба, на ней как гвоздями прибитые звезды и галактики. Ну, они на местах, они так далеко, что куда бы ни летели, за несколько ночей сдвинуться не могут. А то, что в Солнечной системе за несколько ночей все-таки, за несколько суток перемещается. И на фотографии на фоне звездного неба этим наши родные объекты Солнечной системы, они немножечко сдвигаются. Как бы это было так просто, компьютер бы без проблем это обнаруживал. Но ведь есть еще спутники искусственные, самолеты, метеоры. То есть тоже перед глазами у телескопа тоже что-то летает. И нужна программа искусственного интеллекта, которая отличает очень далекое от близкого к нам и от совсем близкого, которое мы сами там в атмосфере Земли, и от всяких молний, от всякого вот мусора, который в атмосфере Земли или рядом с нами. Ну, пусть не обижаются те, кто любит грозу и молнии. Для астронома это мусор оптический, это то, что мешает наблюдать. Вот искусственный интеллект плюс телескоп-робот. И люди каждый день смотрят в программу, говорят, о, еще одна комета, еще одна. В год штук 300-400 комет мы открываем. Как видишь, программа искусственного интеллекта – очень полезная вещь. Когда роль человека уже сводится только к написанию программы, к созданию этого электронного мозга, а дальше просто мы результат получаем такой, которого нашим мозгом уже было бы не достичь. Это очень полезная вещь.
1: Информационные технологии помогают нам даже искать кометы. И на Земле без них сейчас никуда. Именно поэтому IT-специальности сегодня одни из самых востребованных. Например, профессия Python-разработчика. Освоить ее поможет образовательная платформа по программированию Hexlet. Hexlet прошел проверку временем. Здесь с 2012 года обучают новичков и практикующих программистов. Основатели сами практикующие разработчики и авторы курсов обучают тому, что знают сами. Все это помогло получить признание профессионального сообщества. Обучение состоит из двух частей. Первая – теория, практика и проекты. За счет автоматизации платформы студент выполняет упражнения в готовой к работе системе. Может запускать свой код, смотреть сами тесты и их сообщения по результатам тестов. Это удобно. Как только вы сделали упражнение, система тут же его проверит. Не надо ждать преподавателя. Можно учиться в комфортном для себя темпе. Вторая часть обучения полностью ручная. Это куратор, который делает процесс обучения простым и понятным, а наставник проведет ревью кода, даст совет и поможет довести проект до ума. Учиться в Hexlet можно в удобном для себя темпе. Если студент двигается по программе быстро, то его ничего не ограничивает. А если медленно, то просто продлевает обучение на необходимый период. А все это время команда карьерного трека отслеживает успеваемость студента, и после сдачи двух проектов карьерный консультант в течение нескольких месяцев помогает студенту составить резюме, оформить портфолио, организовывает тестовые собеседования с наставником и отправляет на собеседование к компаниям-партнерам. А самое главное, начать можно бесплатно с 7 вводных курсов профессии с практикой в тренажере. Переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. Скажите, а когда кометы открывают, вот искусственный интеллект, он может определить размер небесного тела?
2: Да, конечно. Во-первых, он определяет траекторию, да, как она пролетает на земном небе. А в этот раз нам очень повезло с зеленой, пусть она будет зеленая, ладно, как-то надо ее называть, зеленой кометой, потому что она на нашем северном небе, в северном полушарии, где мы живем, где большинство человечества живет, и всю ночь при этом видна на небе. Почему? Она в районе полярной звезды проходит, но полярная на месте, вокруг нее все крутится. Еще неделю назад она через созвездие Волопас шла, а сейчас, вот в ближайшие дни, будет идти по созвездиям, ну, малоизвестное созвездие Дракон, но я напомню тем, кто знает Большую Медведицу и Малую Медведицу, то есть ковш большой, а над ним ковшик маленький, как раз между этими двумя ковшами, слева направо, с запада на восточную часть неба, она потихонечку перемещается. Где-нибудь в районе там, 5-7 февраля ее еще можно в Большой Медведице, чуть повыше, там, к северу, ее заметить. Но как? В городе глазом не увидите, а вот бинокль уже поможет. Телескоп – малопонятная вещь для кометоискателей, потому что у него маленькое поле зрения. Используйте бинокль. У него большое поле зрения, большая светосила, и увидите. А как размеры определяют у комет, это дело довольно хитрое. Ведь кометы маленькие. Они размером, ну, от километра до 100 километров, может быть, размером. Для астрономии это точка, это вообще невидимое тело. Например, когда мы в телескоп смотрим на Луну, а Луна вообще рядом с нами, мы не видим детали мельче 2 километров. Когда мы смотрим на Марс, мы не видим детали мельче 300 километров. А кометы обычно за Марсом пролетают или чуть поближе Марса к нам, но такие мелкие мы не увидим и измерить их невозможно. Поэтому поступают таким образом. Вот смотри, я тут два шарика. Как всегда, я люблю очень шарики, они мне все помогают продемонстрировать. Две разных кометы. Ведь комета – это ледяная глыба такая, покрытая каким-то мусором космическим, там, темная или чуть более светлая. Это более яркая, это более темная. А почему? Ведь они освещены одним и тем же, ну, в данном случае это светильник искусственный, а Солнце освещает их одинаково. Это лучше отражает свет. Она его отражает солнечный, мы видим яркое оптическое излучение. Но поглощается меньше при этом, значит, меньше нагревается. Значит, ее собственное тепловое излучение будет поменьше, она будет попрохладнее. Это хуже отражает солнечный свет, но лучше его впитывает. Значит, нагреется сильнее на том же расстоянии от Солнца и будет больше теплового инфракрасного излучения. Вот это вот баланс. А мы смотрим на комету в оптике и в инфракрасный телескоп. Этот баланс нам говорит, сколько отражается, сколько поглощается. А если сложить отраженный и поглощенный свет, тогда получается, сколько его попало. Но мы же знаем, сколько от Солнца идет и попадает в зависимости от размера кометы. Чем она больше, тем больше она перехватывает солнечного света.
1: Ох, как интересно.
2: Просто ее квадрат, ее диаметр, площадь, вот это вот сечение – он говорит о том, сколько солнечного света упало. В сумме отраженный и поглощенный как раз дают нам размер. Но это средний размер. Мои шарики круглые, а кометы редко бывают такими идеальными. Комета – это что-то такое вот угловатое. Второй шаг – это понять ее форму. Ну, хотя бы приблизительно, что это такое. Тоже просто. Нет в космосе ни одного объекта, который бы не крутился. Все вращается. А вращаясь, ну, представь себе, вот многие кометы имеют форму, как будто два таких уплотнения, как гантелеобразные, да? Иногда говорят картофелеобразные, мне больше нравится гантель. Представь, она вращается. ты видишь, что маленькое ее сечение, когда эта часть спряталась за передней, то оба, то меньше, то больше. Значит, яркость на небе ее будет то подниматься, когда она вот так к нам повернута, то уменьшаться, то подниматься, то уменьшаться. И вот эти колебания яркости, насколько они сильно меняют яркость кометы, говорят о том, насколько ее форма отличается от шарика. Ну, шарик, как бы ни вращался, он и есть шарик, да? Таким образом, мы и средний размер можем узнать по отраженному и поглощенному свету, и по амплитуде колебаний света можем о форме судить, вообще не видя этой формы впрямую. Вот так астрономы работают.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: А давайте поговорим о кометах-рекордсменах. Какая была самая большая комета за историю человеческих наблюдений?
2: Ну, как видишь, эти методы, о которых я рассказал, они, в общем, развиты в последние полвека примерно. Так что за всю историю не берусь. Считается, что самой большой кометой за последние десятилетия была комета Бернардинелли-Бернштейна. Это два любители астрономии, которые впервые ее заметили, независимо друг от друга, и их имена, это традиция, имена первооткрывателей дают кометам. Таким методом был средний ее размер вычислен, примерно 130 километров. Ну, там есть ошибочки, 5 километров. 130 километров – это максимум из того, что мы вот за последние десятилетия. Но это не значит, что она на небе Земли была хорошо видна. Она далеко прошла от Солнца, далеко от Земли, и только в телескопы могла быть изучен. Ну, вот вычисленный размер – это рекордсмен.
1: А это ведь не так давно было. А давайте еще раз вот повторим, как все-таки называются кометы. То есть Си – это комет 2014.
2: 2014 года она была открыта, где-то в конце года, судя по буквам. Ну, в 2014 году она была открыта, и довольно долго она, года полтора или два, была видна
1: прямо
2: на небе.
1: Прямо сразу год, и дальше UN.
2: Кстати, вот мы говорили о том, что кометы иногда редко появляются, редко возвращаются, иногда очень часто возвращаются. Есть кометы, которые 3,5-4 года и возвращаются к Земле опять. Поэтому обозначения немножечко различаются. Буква Си говорит о том, что это комета. Но если мы заметили ее возвращение и несколько раз наблюдали у Земли, мы ее называем периодическая комета. И уже вместо буквы «Си» ставим латинскую «П» – периодик. Так что есть кометы «Си», значит, прилетела-улетела, и мы ее больше не видели. Может, неандертальцы, но в их каталогах мы мало что найдем. А если буква «П», значит, мы ее неоднократно видели, значит, она вот тут бывает. Первая периодическая комета была еще в 18 веке, даже, да, в начале 18 века замечена. Это соратник Ньютона Эдмон Галлей, разбирая старые летописи, можно сказать, заметки старых астрономов еще греческой эпохи, увидел, что время от времени у Земли замечали комету. И примерно период ее, так сказать, возвращения более или менее одинаковый. Там 75, 76, 77 лет, ну, где-то в районе 76 лет. Но он прикинул ее орбиту, прикинул период возвращений и предсказал, когда будет следующий визит ее к Солнцу, а значит, мы увидим ее с Земли. К сожалению, он до этой даты не дожил, но она действительно вернулась в предсказанный момент, и она считается первой периодической. Ну, а имя ей дали Галлея, хотя сам он ее никогда не видел, но предсказал, появилась, и она обозначается как первая П, первая периодическая комета, или комета Галлея. С ней вообще самая, по-моему, красивая история нашей космонавтики отечественной связана. Мы, в общем, в исследовании планет не очень много сделали. Луну мы, конечно, первую исследовали, раньше, чем американцы многое по Луне сделали. С Марсом нам всегда не везло. А вот с Венерой везло довольно хорошо, и мы на поверхность Венеры многое отправляли и там работали. И вот в 86-м году, когда очередной раз комета Галлея должна была подлететь, задумали крайне красивый эксперимент, а именно – отправить аппарат к Венере, он, пролетая мимо Венеры, не затормозится, а сбросит на ее поверхность, в атмосферу и на поверхность исследовательские аппараты, а сам отправится дальше и пересечется с орбитой кометы Галлея, когда она будет там пролетать. И впервые в истории увидит комету вблизи, потому что Считать-то можно что угодно, а увидеть это тело хотелось в действительности. В то время, в середине 80-х, было две гипотезы о том, как выглядит ядро, твердая часть кометы. То, что мы видим, это газы, это газовый хвост, это газовая атмосфера, кома. А ядрышко, вот это твердое тело. Одни думали, что это твердое тело, айсберг такой космический. А другие считали, тоже, в общем, было у них основание, что это просто куча щебня, а может быть, даже не связанного, а может быть, камни вот такие рядом, друг с другом летающие. Потому что время от времени, пролетая мимо Солнца, кометы делятся на части, распадаются. Как можно айсберг так разделить? А если это куча камней не связанных, надо было посмотреть. И вот действительно наши два аппарата «Вега» — это аббревиатура из двух слов родилась. «Ве» — Венера, а «Га» — Галлей. «Ве-га». То есть к Венере и к Галлею один и тот же аппарат. Пролетел, и мы впервые это увидели. За нами летел европейский аппарат «Джотто». Мы его навели на ядро, то есть показали, где оно, сфотографировали. Он еще ближе подлетел, и его побило камнями, пылью, которая от кометы летела. Так что не надо было особенно близко к нему подлетать, к ядру. Фотографии у него не лучше наших получились, но наши расстояния их сделали и оказались непобитые. А Джотто прямо приблизился к ядру, и пострадала его электроника, приборы от этого. Так или иначе, это были первые визиты, первые фотографии ядра кометы. С тех пор неоднократно подлетали к ядрам комет, даже садились на их поверхность. Об этом мы еще расскажем, я думаю.
1: Интересно. Помню, в 86-м году советская тогда еще пресса писала об этих аппаратах, но вот то, что Вега — это не
2: Венера
1: созвездие,
2: Галлея.
1: А Венера, да. Галлея, да, не знаю.
2: Думали, что это созвездие, да.
1: Слушайте, а вот самая быстрая комета...
2: Подожди, не будем путать наших зрителей. Вега — это звезда.
1: Ну, конечно, да.
2: Созвездие Лира.
1: Да.
2: Яркая, красивая звезда Вега.
1: Все-таки о самых быстрых кометах, причем тут два, наверное, вопроса. Летят ли они с одинаковой скоростью, и вот насколько быстро кометы обращаются? Вот мы уже упомянули комету Галлея, которая...
2: Периодически, да, 76 лет.
1: Кто-нибудь быстрее нас посещает, чем...
2: Астрономы активно работают последние несколько столетий, поэтому заметить посещение неоднократное каких-то комет мы могли, но если у них период обращения 100-150, 200 лет, да, на более глубокие века мы уже записи не имеем надежно. Поэтому решили так. Периодическими будем называть те, которые возвращаются к Солнцу чаще, чем раз в 200 лет. А если период обращения у них больше 200 лет, будем считать это далекими такими, редко появляющимися кометами. А чем она дальше от Солнца улетает, тем с большей скоростью она к Солнцу приближается. Ну, как камень, чем выше подкинете, тем больнее ударит вас, если попадет по голове. Она разгоняется, как к Солнцу приближается, и издалека разгоняется до большей скорости. Поэтому самые далекие кометы вылетают сюда, вот в область земной орбиты, с самой большой скоростью. Иногда очень быстро, где-нибудь километров 60, а то и 70 в секунду. Земля идет по орбите со скоростью 30 километров в секунду. Комета летит со скоростью, скажем, 50-60 километров в секунду. Даже комета Галлея 50 километров набирала. И если они навстречу друг другу идут, это уже около 100. Там 80-100 километров в секунду, огромная скорость. Если они идут пересекающимися путями, ну, все равно складываются хорошо скорости, и где-нибудь километров 40-50 в секунду получается. Так что это зависит от того, издалека ли она летит и как пересекает орбиту Земли. Считается, что из тех, что близко от Земли иногда пролетают, самая быстрая – это комета Свифта-Туттля. Она периодическая, она регулярно пролетает мимо орбиты Земли, иногда встречается с нашей планетой, и не дай бог, если ударит, потому что камешек большой, ну, точнее, глыба большая, 26 километров размером, и на пересекающихся курсах она относительно Земли летит со скоростью около 60 километров в секунду. Это очень быстро. Если вспомнить 65 миллионов лет назад, когда вот Чексулупский кратер получился от падения на Землю, большого астероида, так он был размером 10 километров, то есть в 2,5 раза меньше, и довольно медленно летел, что-нибудь там 15 километров в секунду. А этот летит в 4 раза быстрее, то есть энергия у него кинетическая в 16 раз больше, и еще и масса раз, наверное, в 10 побольше, да, 3 в кубе, а 2,5 в кубе, примерно десятка. Поэтому удар был бы просто фатальным. Но пока пролетала. Но зато она нам дарит интересную вещь. Каждый август на земном небосводе возникает метеорный поток Персеиды. Так это не что иное, как пылинки, потерянные кометой Свифта-Туттля. Они с большой скоростью, ну, вместе с ней летят по орбите, и поэтому в атмосферу Земли врезаются быстро, вспыхивают ярко, и любуетесь в начале августа Персеидами и думаете о том, что хорошо, что комета мимо пролетела. Да. Одна только пыль от нее в атмосферу Земли попала. А вообще раньше боялись комет. Если вспомнить про ту же комету Галлея, в 86-м году к ней космические аппараты подлетели, но мы ее почти не видели на земном небе, она неудачно далеко от Земли пролетала. А вот в 1910-м она пролетела так близко от Земли, что наша планета прошла через ее газовый хвост. А тогда астрономы уже неплохо могли измерять состав химический, и так, не думая ни о чем, сообщили. А хвост кометы состоит из некоторых газов, там, окись углерода, циан, чего-то еще. Циан? Да ведь это же страшно ядовитый газ. Да, сказали астрономы. И тут началась паника. Мы пройдем через хвост кометы, где циан, который попадет в атмосферу Земли, и все мы погибнем. Астрономы долго утихомиривали публику, объясняя, что комета – это почти ничто, почти такой разреженный газ, что мы его и не заметим. И тогда родился термин. Комета – это видимое ничто. Это действительно видимое только потому, что объем этого газового хвоста гигантский, он иногда больше, чем расстояние от Солнца до Земли, то есть сотни миллиардов километров. А плотность никакая. И окунаясь в этот хвост, ты ничего не почувствуешь. Никакого отравления от циана точно.
1: Ну, комета Галлея, конечно, самая легендарная, наверное, и овеянная действительно в истории множеством мифов и легенд. Но есть еще самые запомнившиеся, и, наверное, тоже, которые можно назвать легендарными. Давайте вот по порядку по ним пройдемся. Сначала об относительно недавней комете Лавджоя, это 2011 год.
2: Она из очень интересного семейства. Вообще есть несколько типов комет. Я говорил, периодические, непериодические. А эти... Это называется группа Крейца. И вот Лавджой, астроном, открыл как раз такую комету из этой группы. Чем она интересна? Это так называемые кометы, царапающие Солнце. Но они не прям царапают, а очень близко от Солнца пролетают. И только поэтому мы их замечаем. Вот Лавджой, это самая комета, которую он открыл в 2011 году, ее размер был, я смотрю сейчас запись, 500 метров, полкилометра. Да мы бы в жизни такую комету не увидели, ну, маленькая глыба льда, хвостик у нее маленький. Если бы она вплотную к Солнцу не подлетела, она нагревалась со страшной силой и источала свой пар так быстро, что один-два таких пролета мимо Солнца, и нет этой кометы. Даже комета Галлея, она все-таки довольно далеко от Солнца пролетает, каждый раз теряет от 5 до 10 метров ледового своего покрова. Вот у нее размер там 5 с чем-то километров, можно посчитать, что еще несколько сотен пролетов, и от нее ничего не останется, она испарится. А эти, которые царапающие Солнце, вообще, бывает, подлетают к Солнцу, а дальше мы их не видим, они полностью испаряются. Или, улетая от Солнца, уже становятся там в несколько раз меньше. И вот эта самая Лавджойская комета, она была из тех, что царапают Солнце, ну, близко пролетают. Раньше их очень трудно было обнаружить. И только в наше время это стало легко. Сейчас объясню, как. Был эпизод, по-моему, в 1948 году, когда астрономы собирались затмение Солнца наблюдать. Все, собирались, началось затмение, Луна закрыла Солнце, небо померкло, стало темным, корона солнечная появилась. И рядом с короной увидели комету. Днем бы ее при солнечном свете никто бы никогда и не открыл. Она как раз из тех, из царапающих. Но когда Солнце померкло, когда мы в тень Луны попали, ее открыли. И вот с тех пор мы стали думать, что есть такие кометы, что только вблизи Солнца, когда они, ну, грубо говоря, умирают, подлетая к Солнцу, можно их, этот последний эпизод их жизни, увидеть. А теперь мы устраиваем затмение Солнца, можем даже каждый день. Это очень легко. В космосе летают обсерватории, которые непрерывно смотрят на Солнце. Вот такая обсерватория, ну, спутник, автомат, СОХО. У него в телескопе есть маленькая заслоночка. И он почти каждый день на несколько минут закрывает солнечный диск и фотографирует окрестности Солнца так, что само Солнце его не ослепляет. И на многих этих фотографиях мы обнаруживаем те самые царапающие Солнце кометы. Поскольку эти фотографии моментально попадают в сеть, любой любитель астрономии может их скачивать по утрам. Например, проснулся перед работой, скачал несколько таких фотографий, посмотрел, о, комета.
1: Кто хорошая зарядка для ума. Кто первый...
2: Возможность
1: прославиться своим этапки, именем.
2: Того и кометы, да? Кто встал. Так вот, многие люди, вообще не имеющие телескопа, живущие где-то в небольших провинциях, я знаю, в деревнях даже есть ребята, но с хорошим интернетом, они уже открыли кометы. Их именем названы эти кометы по снимкам, полученным вот этим внезатменным солнечным коронографом, как мы его говорим, вне нормального затмения, он устраивает свое искусственное и обнаруживает рядом с Солнцем что-то такое интересное.
1: Кто первым встал, того комета, скажем, четырехстопным ямбом. Ну, а вот господин Макнот в 2007 году встал, видимо, первым. Чем запомнилось его открытие?
2: Ну, во-первых, кометы очень часто открывают любители и профессионалы астрономии, живущие в Японии и в Австралии. У них, во-первых, восходит Солнце, а комету легче всего открыть перед восходом Солнца. Чем она ближе к Солнцу, тем она ярче, нагрета хорошо. Но само Солнце мешает ее увидеть. Поэтому пока еще солнышко под горизонтом, и небо довольно темное, ну или так фиолетовое, темно-фиолетовое, да, предрассветная вот эта вот ситуация, тогда обычно кометы наблюдают. В Австралии и в Японии у них шанс первыми это обнаружить. Вот австралийский Макнот, по-моему, как его звали? Роберт, по-моему, Макнот. Сейчас посмотрим. Да, Роберт Макнот. А он ее открыл. Это такой подарок был тем, кто живет в Южном полушарии. Я видел только ее фотографии. Это фантастически красивое. На полнеба хвост, да еще нарезанный вот как шкура тигра в полосочку, потому что комета вращается и все время подставляет Солнцу, солнечным лучам, разные свои стороны. На одной стороне больше льда, на другой меньше льда, и он испаряется такими кусками. И каждый кусок, улетая в хвост кометы, такое уплотнение там создает. И вот у кометы Макнота она прямо такой тигрообразный, такой нарезанный на полосочки хвост. Очень красиво, но только на фотографиях. Почему? Потому что она по небу так шла, что только из Южного полушария ее было видно. Открыли в Австралии и наслаждались в Австралии, в Южной Америке этим. А нам прислали фотографии, я обожаю эту фотографию, ну просто фантастика, как красиво. Спасибо Макноту. Он, кстати, много открыл комет. Это была его не первая и не последняя. Удивительное дело. Есть ловцы комет, которые десятилетиями занимаются этим поиском и обычно делают так. Работает в банке каком-нибудь или в офисе человек, но встает часа на два раньше, чем это нужно, садится на автомобиль, едет в пригород, чтобы небо было темное, свой маленький телескопчик ставит. Телескопы специальные, называются кометоискатели. Это такой большой бинокль. Или если, ну, если один телескоп, то как бы половинка бинокля с большим объективом, чтобы побольше света собрать, но с небольшим увеличением. Тогда ты видишь большой кусок неба, но самые слабосветящиеся объекты тебе видны. Объектив большой, собирает много света. Вот едет туда и кометоискателем 15-20 минут по небу проходит. А потом на работу. А вечером опять по пути с работы, уже после захода солнца, посмотрел на заходящее созвездие и домой спать. Таким образом, я знаю людей, которые 20 лет искали кометы, ничего не обнаружили. А потом, как пошло, значит, они так хорошо небо изучили, что любую звездочку отличают, комету от любой постоянной звезды. Даже если у нее хвост еще не отрос, он все равно видит, это что-то лишнее на небе. Уж небо-то я знаю вдоль и поперек. Я знаю людей, которые больше 10 комет в своей жизни открыли, и Макнот тоже много.
1: Интересно. А вот еще одна комета, которую я помню уже по российской прессе, это был 1997 год, с интернетом тогда еще, ну, он был, но его и считаю, что и не было. И все наблюдали, все фотографировали комету Хейла-Боппа. Ну, а эзотерики, кстати, эзотерическая пресса тогда тоже писала что-то подобное, что о комете Галлея писали в 1910 году.
2: Пугали население.
1: Чем же все-таки выделяется комета Хейла-Боппа?
2: Это самое красивое, что я видел на небе вообще за всю свою астрономическую карьеру. Я прекрасно помню, как она над Москвой довольно высоко висела. У нее были два хвоста. Такое бывает, но чтобы глазом это увидеть, а не на фотографии, я, например, первый раз в жизни это увидел. Почему два? Комета – это грязный лед, это глыба льда. Испаряется лед, вместе с паром уносятся мелкие пылинки. Но пылинки и атомы, молекулы газа по-разному взаимодействуют с солнечным светом, с солнечной плазмой, которая несется от солнца, ветер солнечный. Газовый хвост в одну сторону отбрасывается, пылевой в другую. Желтоватый хвост – это пыль, просто солнечный свет рассеянный на пылинках. А газовый хвост, он сам светится, он возбуждается солнечным ультрафиолетом, рентгеном, и атомы, молекулы газа там светятся. И комета Хейла-Боппа имела вот такие два хвоста, желтый, пылевой и голубой, газовый, и оба они великолепно были видны. Я недалеко от центра Москвы тогда жил, даже на московском ярком небе это было зрелище.
1: Я помню, как об этом рассказывал космонавт Лазуткин, он видел.
2: А, они же с орбиты.
1: Будучи как раз на орбите.
2: Ой, там небо черное вообще.
1: Он рассказывал это тоже как о самом большом впечатлении своей жизни.
2: Это классно.
1: А, причем это была полная тишина, и люди работали вне станции. И вот он слушал переговоры. Говорит, так. О, смотри, вот комета летит.
2: Так.
1: И тишина, и двухвостая комета в небе, и люди спокойно работают.
2: Гайки закручивают.
1: Ну, а незадолго до этого перед кометой Хейла-Боппа была еще Хиэ-Кутаки, такая комета.
2: Хиэ-Кутаки, японский астроном открыл. Кстати, Хейл-Бопп – это не Гей-Люсак, а это два человека, два любителя астрономии, оба американские, Хейл и Бопп. И они ее независимо открыли в один и тот же вечер, по-моему, поэтому их имена. А Хиэ-Кутаки – японский любитель астрономии, тоже очень опытный. Он ее открыл, и она тоже в те же годы, вот 96-7, была видна в Москве, но не такое сильное впечатление. Я ее видел невооруженным глазом, впечатление было не такое яркое, как от Хейла-Боппа. Вообще ничего лучшего тогда я не видел. Хиэ-Кутаки тоже яркая комета с одним хвостом, по-моему, была, но довольно далеко от Земли, поэтому не так эффектно она выглядела на нашем небе.
1: Угу. А вот комета Кугоутека, журналисты даже называли ее кометой столетия. Но, вот насколько я знаю, она не совсем оправдала надежды астрономов и выданные ей авансы.
2: Почему? Я бы сказал, что мои личные надежды она оправдала. Дело
1: в том, чем
2: что
1: они
2: я...
1: были связаны?
2: Сейчас объясню. Я вырос из любителей астрономии, но тогда уже вот в 73-м учился в МГУ, в астрономическом институте, был... И я впервые в жизни увидел комету на небе именно тогда. То есть я знал, что есть кометы, видел их фотографии, но никогда сам на небе не видел. И вот комету Кагоутека, а Кагоут это Любош Кагоутек, чешский астроном, правда, он тогда в Нидерландах, по-моему, работал, но он чех. Он ее открыл, он предсказал. Вообще предсказать, как будет вести себя комета, довольно сложно. Ты открываешь маленькое туманное пятнышко, и вот оно подлетает к Солнцу, и пытаешься понять, а как же оно будет развиваться, там, толстеть, окружать себя газовой оболочкой, вытягивать хвост. Каждый раз эти предсказания не сбываются, как правило. Все-таки это такой случайный процесс. Но он считал, что она будет очень яркая. Она не очень яркая получилась. Но у меня это впечатление сейчас перед глазами. 73-й год, полстолетия назад. Я помню, что вышел из своего астрономического института имени Штернберга, и, глядя в сторону метро университет, увидел над ним, ну, не очень яркую, но все-таки с хвостиком, комету Кагоутека. Это было сильное впечатление, и оно осталось на всю жизнь. Вообще, ребята, увидеть комету своими глазами – это классно.
1: Соглашусь. А изучить ее, наверное, еще более интересно. Вот комета Чурюмова-Герасименко, можно ее назвать самой изученной?
2: Безусловно, самая, потому что она единственная, вокруг которой орбитальный аппарат работал, были ядра комет, мимо которых пролетали аппараты. Но это было интересно, но это кратковременный визит. А к комете Черюмова-Герасименко подлетел европейский космический аппарат «Розетта», вышел на орбиту и долго, несколько месяцев, сопровождал эту комету. Видел, как развивается она в течение приближения к Солнцу, удаления от Солнца. Более того, он даже посадочный аппарат бросил на ее поверхность. Правда, посадка прошла неудачно. Могу рассказать, почему. Но все-таки он сел, правда, перевернулся, не очень полную программу выполнил, исследование пробурить не смог ее, и вот дрель торчала там наверх. Но это была единственная посадка на поверхности ядра кометы. Мы ее так изучили, как ни одно другое тело, вблизи, в течение многих месяцев. И, наверное, самое неожиданное, что мы о ней узнали. Кстати, начну вот с чего. А почему она Черюмова-Герасименко? А потому что в 1969 году ее обнаружили наши отечественные астрономы Клим Иванович Черюмов и Светлана Герасименко. Они оба, сотрудники и воспитанники Киевского университета, киевских астрономов. Там мощная школа по исследованию комет. Профессор Всехсвятский когда-то ее создал. И эти ребята, они уже не ребята, конечно, взрослые люди, старенькие, они ее обнаружили в 69-м. Ей дали имя Черюмов-Герасименко, Светлана Черюмова и Клим Герасименко. Клим Герасименко и Светлана Черюмова. И забыли. И мало ли комета. Улетела она, периодическая, будет летать. И когда европейские инженеры создали аппарат для полета к ядру кометы, они намечали другую комету. Но произошла задержка с запуском. Бывает, ракета не заладилась, надо несколько дней там чинить что-то. Пока чинили, окно для запуска закрылось. То есть уже ракета не достигала той кометы, которая для нее была намечена. Быстро-быстро посмотрели, куда бы еще. И тут оказалось, что как раз вот та Черюмов-Герасименко точно подходит для встречи с этим аппаратом. Можно сказать, случайная встреча произошла, но очень-очень полезная.
1: А запомнится надолго.
2: А знаешь, что мы самое главное обнаружили там? Самое для меня невероятное, я думаю, для большинства астрономов. Что такое айсберг космический? Это плотный кусок льда. Какая плотность у льда? Около 1 грамма на кубический сантиметр. Это вода замерзшая, да? Мы так и думали, что комета – это просто вот такой вот ледяная такая глыба. Измерили по фотографиям объем кометы Черюмова-Герасименко. Она выглядит вот так. Это два таких вот сросшихся вместе шарика, такая гантеля. Объем. Измерили массу, очень точно измерили. Аппарат-то вокруг нее вращался, и по притяжению мы ее массу очень точно измерили. Поделили массу на объем, получили среднюю плотность. И ахнули. Она меньше половины грамма на кубический сантиметр. То есть в два раза меньше, чем у льда. Но она же изо льда.
1: Лед?
2: Пористый лед. И тут был вопрос, а он насколько пористый? Если это мелкие поры какие-то, это неинтересно, просто такой назреватый вот весенний лед. То есть интересно, но не перспективно. А на фотографиях мы обнаружили пещеры, точнее говоря, входы в пещеры и колодцы, пронизывающие в недра уходящие этой ледяной глыбы. Значит, там большие объемы пустот. Значит, это места, где можно, например, базу создать космическую, устроить там убежище для космонавтов, для каких-то наших роботов, какую-то летающую лабораторию, а может быть там своя жизнь? Ведь это вода, в конце концов, комета – это на 90% водяной лед. Вода есть, объем для развития жизни есть, это не твердое тело, это большие пустоты. В общем, мне бы очень хотелось заглянуть в эти пещеры на комете Черюмова-Герасименко.
1: А каков ее размер?
2: Вход туда 150 метров диаметром. Да туда...
1: А размер кометы?
2: Примерно 5 километров. Солидная, да? Где-то 3,5 на 5 километров такая.
1: Тут мы уже вплотную к теории панспермии подошли. Но давайте вернемся к кометам. 1948 год. Небесное тело с мрачным названием. Комета затмения.

0: открываем.
1: Глубже в историю погрузимся. 1770 год, комета Лекселя. Вот что тогда было и чем она запомнилась астрономам?
0: Ну, Андреас Иванович, тогда отчество у всех западных ученых, которые к нам приезжали работать, наверное, были Иванович, Лексель. Он работал в в нашей Российской академии наук, как приглашенный астроном молодым, приехал и всю жизнь тут проработал, по-моему. Он обнаружил эту комету, не он ее открыл, он вообще небо не наблюдал. Ее открыли наблюдатели, по-моему, чуть ли не Гершель даже ее обнаружил, а он ее сделал расчет. И оказалось, что она очень близко от Земли пролетит. Я не знаю, были ли пролеты более близкие, чем у кометы Лекселя. Она прошла примерно в 4 раза дальше от Земли, чем Луна. Но Луна совсем близко к нам, да? 400 тысяч километров, а до этого было примерно там около 2 миллионов. Но очень близко по масштабам самих комет. Они толстые, большие, вот эти газовые, надутые газом объекты. Так что это, наверное, за историю вот ближайших веков, это ближайший пролет кометы мимо Земли. А так она ничем особенным не выдающаяся, но близкая.
1: Ну, еще в конце все-таки о комете Галлея. То есть вы уже объяснили, почему это название, наверное, известно всем, потому что это первая и периодическая комета, ну и, конечно, с именем ее первооткрывателя.
0: Нет, она ведь не только Галлея прославила, она еще и Ньютона прославила, хотя он вроде никакого отношения к ней не имел. Почему? Теория Ньютона, его механика, его теория притяжения, она была такая абстрактная математическая теория. И Галлей, впервые используя ее, сделал прогноз возвращения кометы, который подтвердился. Понимаешь, это очень сильная вещь, сделать теоретический прогноз и потом увидеть, что он правильный. В науке редко так бывает. Ну, вот планету Нептун так открыли, сначала рассчитали по движению Урана, что что-то его там возмущает, притягивает, и на всю жизнь прославился астроном, два астронома, которые это сделали, или математика, Адамс и Леверье. Ну вот, Галлей как бы впервые показал, теория Ньютона работает, и она стала настоящей, работоспособной, а не просто книжной теорией. Это очень сильное было. После этого все поверили, что механика Ньютона — это очень надежная вещь. Ну, а комета Галлея нам подарила в 86-м году еще одно открытие. Когда говорили о кометах до этого момента, я тогда уже вполне себе был астроном, читал книжки, сам даже начал их писать. Мы говорили, комета — это ледяная глыба, комета — это глыба льда, это летающий в космосе айсберг. Ну и представляли себе айсберг, блестящая такая ледяная поверхность. И тут мы увидели ядро кометы Галлея. С трудом различили его на фотографиях.
1: А запылилась?
0: Черная, вообще, как сажа. Откуда? Лед же, лед. Да, лед, но он был не совсем чистый. И когда она неоднократно возвращается к Солнцу, и каждый раз этот лед испаряется, пылинки улетают, но не все. А части из них остаются. И они скапливаются, скапливаются наверху, и получается такой мартовский сугроб. Москвичи хорошо знают. В марте все наши городские сугробы черные на поверхности. Испарилась вода, а вся эта грязь городская, она села на поверхности. Черный сугроб, вот такой мартовский, он напоминает комету внешне. Это корочка такая, из чего она, пылевая не скажешь, минеральная, назовем так, каменная корочка. Она как скорлупа на яйце закрывает вот эти ледяные недра кометы. Но когда комета нагревается на Солнце, а черная поверхность хорошо нагревается, лед внутри испаряется, давление пара взламывает эту кору. Если посмотреть на любую комету вблизи, когда она пролетает мимо Солнца, у нее бах, кусочек отскакивает этой черной корочки, и оттуда газовая струя бьет. В другом месте ломается кора, оттуда газовая струя бьет. На что это похоже? На реактивный двигатель. И комета — это не что иное, как природная ракета. И она свой полет мимо Солнца меняет, траекторию меняет именно из-за этих вот непредвиденных газовых струй. Поэтому мы не можем предсказать, куда она дальше двинется. Подлетая к Солнцу, мы знаем, по какой траектории она идет, а потом она бам-бам-бам-бам эти газовыми струями меняет свою траекторию и мы только на отлете

0: идти, видим, ах, вот она теперь по какой орбите движется. Я же говорил, это наша зеленая нынешняя комета, она уходит от Солнца, потому что Солнце ее, так сказать, направило на другой путь, нагрев и включив ее реактивные двигатели.
1: А не может комета, пролетая мимо Солнца, как-то вдруг поменять свою траекторию и направиться там прямо к Земле?
0: Может, конечно. Наверное, такое бывало неоднократно. Более того, 100 с небольшим лет назад, в 1908 году, над Сибирской тайгой в атмосферу Земли врезалось нечто. Мы его называем Тунгусский метеорит. Никакой это не метеорит, потому что метеорит — это то, что на Земле мы находим. Ничего мы не нашли. Это такой болид грандиозный, который взорвался в атмосфере Земли, повалил тайгу своим взрывом, даже поджег ее. То, что ничего не осталось на Земле, кроме, может быть, пылинок каких-то, говорит о том, что это была небольшая комета, совсем крохотная, размером там метров 70-80, ну, таких мы и не открываем в космосе, но тут она прямо по Земле попала. Вот бывает, и не так уж редко.
1: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Вот теперь, глядя на мартовский снег, буду думать о кометах.
0: Поверхность комет вспоминать, да?
1: Да, как-то быстро, как комета, практически прилетел наш неземной подкаст. На этом прощаемся. Увидимся на следующей неделе.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «У нас одна земля». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. И поговорим мы сегодня о чуде фотосинтеза. Чудо фотосинтеза состоит в том, что его можно назвать главным биологическим процессом на Земле. В процессе фотосинтеза с использованием энергии света неорганическое вещество преобразуется в органическое, живое. Это первая главная функция фотосинтеза. А вторая главная функция связана с тем, что продуктом фотосинтеза является кислород, то есть создается основа атмосферы, в которой мы с вами живем. Время появления фотосинтеза на Земле трудно датировать. Некоторые датировки указывают на 3,5 миллиарда лет назад. А 2 миллиарда лет назад массово появились фотосинтезирующие цианобактерии. В это же время оксигенный кислородный фотосинтез достиг значительной интенсивности, и кислород становится важнейшим составляющим атмосферы Земли. Кстати, появление кислородной атмосферы привело к вымиранию большей части анаэробных организмов на Земле. Это событие известно как кислородная катастрофа. Океанические фитоцинозы приобрели свой современный облик недавно, как говорят геологи, в мезозое, это прям 200 миллионов лет назад. Об удивительных свойствах фотосинтеза и фотосинтезирующих растений мы поговорим сегодня с Сергеем Ильичем Погосяном, доктором биологических наук, профессором биологического факультета МГУ. Сергей Ильич, добрый день. Спасибо, что вы опять пришли в нашу студию. И хотел я начать со следующего вопроса. Вот если говорить коротко, в чем состоит суть вот этой вот основополагающей фотохимической реакции?
1: Это совершенно потрясающая, замечательная реакция, которая на всех уровнях организмов, которые занимаются фотосинтезом, всегда происходит приблизительно по одной и той же схеме, хотя компоненты могут быть немножечко разные. Это всегда некая мембранная структура, через которую или внутри которой происходит перенос электрона, то есть разделение заряда. Это разделение заряда происходит за счет того, что некий пигмент, ну, например, хлорофилл, получает квант света, соответственно, переносит электрон в связи с тем, что оказался в возбужденном состоянии, переносит электрон на более высокую, так называемую, разрыхляющую орбиту, и тогда этот электрон может быть перенесен на акцептор этого электрона. То есть происходит разделение зарядов. Таким образом, хлорофилл оказывается с положительным зарядом, да, он потерял электрон. И акцептор получает электрон. Дальше происходит стабилизация этих зарядов. То есть они разносятся дальше по мембране и оказываются в конечном счете на вот краях мембраны. И таким образом складывается электрический потенциал, как на конденсаторе. Вот, собственно, за счет энергии, которая накапливается вот в результате вот этих переносов, и происходит фотосинтез во всех абсолютно системах, начиная с бактериального и кончая высшими растениями.
0: Вот, Сергей Иванович, это вы рассказали про энергетическую схему, да. Но дальше все-таки, чтобы у нас с вами чудо-то состоит в том, что с помощью солнечного света, да, и вот это вот пигменты этой фотохимической реакции, мы получаем органическое, то есть живое вещество.
1: Да, конечно.
0: Так вот, дальше по этой схеме что у нас происходит?
1: А дальше по этой схеме происходит перенос электронов через соответствующие переносчики. Происходит сопряженный с этим процессом разделение протонов. И протоны оказываются асимметричны по отношению к мембране. Вот этот протонный потенциал, он достигает больше, чем сотни милливольт.
0: То есть это уже ощутимая величина.
1: Это чудовищно большая величина.
0: Да, если говорить о расстоянии.
1: Потому что если говорить о напряженности поля, то есть если этот потенциал разделить на расстояние, на которое, так сказать, через которое он действует, через мембрану, то это оказывается 200 тысяч вольт на сантиметр.
0: Или смертельное, абсолютно.
1: Абсолютно, да. Вот. То есть это в 20 раз, то есть в 10 раз больше, чем пробивное напряжение сантиметра воздуха. Сантиметр воздуха пробивается при 20 киловольтах приблизительно. А здесь 200 киловольт на вот это напряженность поля, понятно. Вот, за счет вот этого устройства Ну, во всяком случае, у всех водорослей, у всех, я не говорю о бактериальном фотосинтезе, значит, у всех водорослей и у цианобактерий, и у высших растений всегда есть так называемый сопрягающий фактор. Это та молекула, то есть это такая сложная молекулярная структура, которая пропускает протоны, там, где их много оказалось, в ту зону, в которой их оказывается мало. То есть за счет этого можно получить работу, можно получить энергию. При этом вот эта конструкция, она поворачивается. Это такой молекулярный мотор. В результате вращения этого мотора из молекул АДФ, 1,1-3-дифосфорной кислоты, получается молекула АТФ, которая является... Ну, самые главные разменные молекулы, то есть монеты для всех энергетических процессов. Кроме того, фотосинтетический аппарат, кроме того, что он выдает вот эти энергетические эквиваленты основные, он еще дает восстановленное соединение, которое называется НАТФ. Да, то есть это пиридин нуклеотид вообще, который имеет очень высокую способность к восстановлению и который обязательно должно принимать участие в синтезе органического вещества из углекислого газа.
0: Вот до чего я пытаюсь вас довести. Вы как биофизик, а основное внимание обращаете вот на эту энергетическую часть, чрезвычайно важную, и, как вы сказали, нетленную, которая сохранялась в течение вообще миллиардов лет практически без изменений. Но где же это, вот это самое, что нас больше всего интересует? А нас интересует два момента. Органика, когда она получается, и второе – кислород. Да. Потому что это второе чудо фотосинтеза, как я его называю. Да.
1: Значит, вот органика получается в результате того, что сработал фотосинтетический аппарат и высоковосстановленное соединение, так называемый феридоксин, восстановил в конечном счете пиридин нуклеотида, который принимает участие в синтезе органического вещества.
0: Из неорганического углерода, да?
1: Откуда берется, собственно, кислород? Когда исходный... пигментная система, реакционный центр, когда отдал электрон, вот это вот первичные опять процессы, да, то нужно откуда-то ему электрон взять, ведь он электрон отдал, значит, ему нужно компенсировать эту самую дырку. Да? Так вот, компенсация дырки идет от воды, то есть нужно создать такой окислительно-восстановительный потенциал, то есть такие возможности окисления, чтобы произвести окисление воды.
0: Скажите, пожалуйста, а как вообще оценивают время появления фотосинтеза вот в том виде, в котором, в таком вот, ну, в котором вот эта реакция, о которой вы сейчас рассказывали, является центральным? Как центральный? Как
1: геологически? Если говорить, да, понятно. Если говорить об оксигенном фотосинтезе, то это все началось с появлением цианобактерий. Цианобактерии, по одним данным, появились 3,7 миллиарда лет тому назад.
0: 3,5, да.
1: Ну, во всяком случае, это было страшно давно. И это были первые организмы, которые использовали оксигенный фотосинтез. То есть, когда вот выделялось в результате фотосинтеза
0: кислород. Собственно говоря, изменение атмосферы. Да. И появление на Земле кислорода как составляющей части атмосферы.
1: И кислородная катастрофа.
0: Да, это специальная такая была потрясающая геологическая целая эпоха.
1: Да. А когда вот вообще вымерло, ну, подавляющее большинство
0: организмов. Все практически анаэробы, которые предшествовали этому, они вымерли.
1: Они все вымерли.
0: Сергеевич, а скажите, кроме растений, какие еще организмы способны к фотосинтезу? Вы упомянули бактериальный фотосинтез в вашем разговоре.
1: Да, естественно, что есть бактериальный фотосинтез. Ну и если говорить о цианобактериях, например, которые и сейчас существуют и доставляют нам очень много хлопот всяких.
0: Да, и продукцию дают в океане.
1: Да, и продукцию дают, не только в океане.
0: Да.
1: На самом деле почвы, вообще говоря, это колоссальный источник азота, вообще говоря, для почв. Вот. То есть это чрезвычайно важная часть биосферы. Значит, ну, естественно, что это... мхи, лишайники. Лишайники, вообще говоря, чрезвычайно интересные, так сказать. Да, и причем, когда мы говорим водоросли, то у многих создается впечатление, что это только в воде живет. На самом деле есть водоросли,
2: на земле,
1: да. Да, есть водоросли, которые, есть, например, снежные водоросли, которые могут жить там на высотах до 5 километров в горах.
0: А вот это вот мы подошли к очень интересному вопросу. Вот сохраняя то же самое ядро функциональное, да, фотосинтеза, фотосинтезирующие организмы населяют такой широкий диапазон биотопов, да. И само по себе это может быть, ну, вот так, ну, неудивительно, но с другой стороны, для меня это поражает тем, что в этих биотопах абсолютно разные составляющие света, основного энергетического ресурса. Вот
1: совершенно.
0: Давайте сначала возьмем и опустимся с вами в глубины водоема, океана.
1: Ну, давайте опустимся.
0: Да, давайте опустимся вместе, и мы опускались неоднократно. И что поразительно, вспомните, как двигалась в свое время нижняя граница освещенности, на которой мог идти фотосинтез. Сначала был 1%, потом стал 0,1%, а теперь еще на один порядок это свести. Вот кто живет в этих условиях, уже это условия, в которых мы человеческий глаз свет не различает практически.
1: Ну, различает,
0: но... Это уже глубочайшая такая темнота.
1: Это глубочайшая, да.
0: И кто там живет, и какие особенности фотосинтеза там?
1: Ну, прежде всего, нужно еще учитывать такое обстоятельство, что если мы говорим о больших глубинах, то нужно иметь в виду полное изменение спектрального состава света, конечно же.
0: Да? И количество его, и спектральный состав.
1: И количество,
0: состав.
1: Но и спектральный состав.
0: Спектральный состав – это более такая интересная вещь.
1: Но, значит, понимаете, вот опять же, здесь возникает вот какой момент. Ведь человеческий глаз очень хорошо видит в зеленой области. А в области и более коротковолновой, и более длинноволновой, то есть дальше там 700 нанометров, мы вообще ни черта не видим, и, так сказать, это, да, но при этом энергия света попадает. Да? То есть мы часто не можем сориентироваться правильно в смысле фотофизических явлений, просто ориентируясь на зрение, как вот на такой... Нужно приборы иметь соответствующие. И вот на таких больших глубинах живут, вообще говоря, организмы, как правило, это бывают какие-нибудь там красные водоросли, да. Тут еще нужно ведь говорить о неком балансе, так сказать, энергетическом. Если мы говорим о фотосинтетиках, то есть исключительных фотосинтетиков, когда нет гетеротрофного питания, то есть нет питания органикой, то тогда есть так называемая компенсаторная точка фотосинтеза, да, когда дыхание, то есть использование наработанного за счет фотосинтеза, и, собственно, сам фотосинтез компенсирует друг друга.
0: Да. Да?
1: Вот с этого момента, то есть вот с этой ситуации, возможно, вообще говоря, работа, то есть жизнь нормального фотосинтезирующего организма. Ну и вообще вот эти дыхательные процессы для многих организмов, они могут очень быть сильно заторможены. То есть нужно иметь фотосинтез на очень низком уровне. Теперь как адаптируется фотосинтетический аппарат, вообще говоря, к условиям очень низкой освещенности? Вот фотосинтетический аппарат обязательно состоит из вот этих белков, о которых вот я говорил, да, но он включает в себя так называемый антенный комплекс. То есть это не один пигмент, а это множество пигментов. Обычно вот такой вот комплекс, он содержит где-нибудь порядка 250-300 молекул. Это молекулы хлорофилла, хлорофилла А, хлорофилла Б, каротиноидов. Это вот все это включает. Но вообще говоря, чем ниже освещенность, тем большего размера должен быть вот этот вот светособирающий комплекс. На самом деле он состоит из таких тримерных структур, белок пигментных, опять же, которые могут, вообще говоря, достаточно сильно прирастать. Вот. И эти структуры, собственно, они обеспечивают очень высокую эффективность передачи пойманного кванта света, пойманного возбуждения на тот пигмент реакционного центра, в котором должно все это уже происходить. Вот это вот очень интересно, что это все происходит по такому вот квантово-механическому механизму миграции энергии.
0: Сергеевич, а вот скажите, до каких уровней снижения освещенности, я сейчас не говорю не о спектральном составе, а говорю, так сказать, об общей интенсивности света, вот до какого уровня можно понизить свет для того, чтобы, скажем, в глубинах океана все-таки эти...
1: Вот точную цифру я затрудняюсь сказать. Я могу сказать, как это рассчитать теоретически. Значит, дело в том, что вот для того, чтобы шел оксигенный фотосинтез, нужно, чтобы поступало на кислород, выделяющий участок цепи, последовательно 4 электрона для того, чтобы произвести одну молекулу кислорода. Но они должны поступать не абы когда, а они должны поступать через интервал времени, такие, при которые, так сказать, когда система не успевает вернуться, отработать назад. То есть, если мы слишком редко будем давать кванты света, то она будет вот на один шаг продвигаться вперед и возвращаться назад. Вперед, назад, назад, вперед, и ничего не будет. Да? А вот для того, чтобы шел вот такой вот оксигенный фотосинтез, необходимо, чтобы была вот какая-то... Значит, можно посчитать, какое количество квантов должно принимать вот это, должна принимать эта система.
0: А скажите, вот это значит специальная адаптация фотосинтетического аппарата, первое, к общему низкому количеству света, и второе, к его измененному по отношению к нормальным условиям
1: спектральному составу.
0: Конечно. А вот если мы с вами возьмем и поднимемся теперь в высокогорье, там те же самые ледовые водоросли, да, и те же самые водоросли, которые живут в лишайниках, ну там, ладно, они прикрытые, а вот, скажем, есть и водоемы, и это же чудовищное количество света, которое человек не всегда может выносить. И главное, что ультрафиолет, да, доминирующий в спектральном составе.
1: Конечно,
0: а вот как тут происходит адаптация? Это же вообще... Я знаю, что при избытке ультрафиолета даже водоросли, которые живут вот вокруг нас с вами, зеленые растения, они блокируют это дело как-то.
1: Да,
0: что же происходит в высокогорье?
1: Давайте сначала. Вот, значит, есть... то есть быстрая адаптация, да, это та адаптация, которая происходит моментально. То есть облачко набежало, облачко прибежало.
0: Тоже изменения колоссальные.
1: Колоссальные, да. И вот эти вот изменения, они отыгрываются фотосинтетическим аппаратом. Вообще говоря, заниматься энергетикой – это дело очень опасное. Всегда. Ну, понятно, почему опасное, потому что...
0: Вы имеете в виду вот энергетику с точки зрения водорослей?
1: С точки зрения водорослей, исключительно с точки зрения водорослей, ничего не имею в виду другого. Вот. Значит, это очень опасно, в каком отношении? Значит, у нас есть либо очень высокая степень восстановленности молекул, либо очень высокая степень окисленности. Вот такого диапазона восстановленности и окисленности больше нигде нет. Фотосинтез абсолютно уникален в этом отношении. Но эта уникальность приводит к тому, что возможно при этом перенос, например, электронов на кислород и образование активных форм кислорода. Образование синглетного кислорода, супероксидного неонрадикала, гидроксильного радикала, самое опасное гидроксильного радикала, ну или перекись водорода, и понятно, что дальше пойдет просто деструкция. Вот от этого всего комплекса у растений есть, и у водорослей есть очень хорошая, очень мощная защита. Собственно, мы этой защитой постоянно пользуемся, потому что если говорить о том, что мы потребляем там витамин С, и мы потребляем там витамин Е, альфа-токоферол, то ведь все они исключительно растительного происхождения, как и каротиноиды.
0: Да, да.
1: Да? А это все вещества, которые являются мощнейшими защитниками от вот этих вот форм активных кислорода. Но я говорил о том, что вот идет быстрая вот эта вот адаптация. Вот эта быстрая адаптация, она происходит за доли секунды. То есть это, ну, приблизительно начиная с, там, с 150-200 миллисекунд. Вот за такие времена происходит очень быстрая перестройка фотосинтетического аппарата. Вот фотосинтетический аппарат сложно устроен, но зато он настолько гибок, он настолько быстро и легко может переходить из одного состояния в другое для того, чтобы сбалансировать вот этот вот поток электронов. Потому что как только баланс будет нарушен, так начнут появляться активные формы кислорода и начнутся деструктивные процессы.
0: Сергеевич, а если мы вот будем говорить о сравнении этой кратковременной адаптации и адаптации, которая существует у фотосинтетиков, живущих постоянно в условиях... Это примерно то же самое?
1: Это совершенно другие времена, потому что это...
0: Я говорю говорю про структуру вот, процессов фотосинтеза.
1: А структура фотосинтетического аппарата, она, начиная с цианобактерий и заканчивая нашими дубами, она...
0: И высокогорными растениями.
1: Она абсолютно одинаковая.
0: Это фантастика.
1: Туда только могут некоторые компоненты добавляться.
0: Например, те компоненты, которые позволяют адаптацию, о которой вы говорили.
1: Да, ну, например, есть цианобактерии, которые живут в горячих источниках. До 85 градусов они там живут, спокойно и размножаются, и все прекрасно. Но там, в общем-то, кроме того, что изменен жирно-кислотный состав, там, то там произошли небольшие изменения в ферментах, когда добавились дополнительно заряженные группы. Ну и кроме того, они по конституции своей вырабатывают большое количество шиперонов и шиперанонов. Это такие белковые молекулы, которые способствуют поддержанию структур, чтобы не происходило свертывание белков и, так сказать, вот...
0: Связанные с высокими температурами.
1: Да, связанные с высокими температурами. То есть это только надстройка, это только добавление к фотосинтетическому, сам фотосинтетический аппарат, каким он является, так сказать, вот для организмов, которые нормальных, в обычных условиях у нас живут, или которые живут там на снегу или во льду, да, когда там, или в подледном цветении, там, да, вот это все всегда одно и то же. Но вот с этими вот некоторыми добавлениями, вот с этими нюансами, которые, вообще говоря, не затрагивают основной схемы-то фотосинтеза. То есть она какая вот есть, какой принцип есть, такой он и, так сказать, остался вот с тех времен, когда...
0: Сергеевич, можно, наверное, просто подивиться вот этому потрясающему феномену, когда, ну давайте возьмем среднюю цифру, 3 миллиарда лет назад на Земле появился процесс, который, вот мы тут говорили о том, что происходит с разными компонентами животного и растительного мира, как они меняются, как они эволюционируют. И вот, понимаете, природа попала в точку, и был создан такой совершенно феноменальный механизм, который 3 миллиарда лет... И практически он определяет сейчас все, что происходит на нашей планете.
1: Конечно.
0: Он определяет две вещи. Он определяет создание живого вещества и кислородную атмосферу.
1: Это потрясающе. Но опять же, я хочу все-таки вернуться вот к тем идеям, которые когда-то уже многократно высказывались относительно того, что... весьма вероятно, что это не 3 миллиарда лет, а существенно больший срок, потому что я верю, ну, это, конечно, моя просто вера, вот как, так сказать, как вера в Бога, значит, в то, что все-таки Земля была заражена некой жизнью. То есть вот это, так сказать, не может быть происходило не за счет эволюции только на Земле, хотя на Земле, конечно, это проявилось вот таким вот потрясающим.
0: Но все-таки, когда мы с вами говорим о том, как появился фотосинтез, и когда появился, конечно, говорим о эволюции биосферы Земли.
1: Но если говорить о первичной Земле, то, вообще говоря, те температуры, те условия, которые были на Земле, они были абсолютно непригодны ни для чего. И, в конце концов, то, что мы имеем, вообще говоря, кислородный слой и озоновый слой, который нас защищает от гибельного ультрафиолета и позволяет вообще существовать всей наземной жизни. Это же не только кислород, которым мы дышим, но это еще и вот дар Божий, который, так сказать, позволяет избавиться от жесткого ультрафиолета.
0: Ну вот мы должны, завершая эту передачу, мы должны, конечно, с вами сказать здравицу за вот эти зеленые поразительные совершенно существа, которые не только сформировали мир, который нас окружает, но, я надеюсь, благодаря их стараниям будет поддерживаться тот баланс в атмосфере, изменение которого нам грозит очень серьезными вообще изменениями всей жизни. И я думаю, что эти маленькие, наши маленькие зеленые братья будут стараться, и уж они, наверное, я, знаете, в глубине души не хочу затевать сейчас этот разговор, но я уверен, что все эти антропогенные выборы, они будут компенсированы, они будут побеждены этим огромным океаническим пространством,
1: если успеют, создается. Понимаете, если система биологическая успеет адаптироваться к новым условиям.
0: Успеет. Я думаю, что успеет. Эти условия наступают 1% в год, о чем мы говорим. Сергей Иванович, огромное вам спасибо.
1: Пожалуйста,
0: за то, что вы пришли. И за этот, как всегда, интересный разговор о таких, я бы сказал, совершенно, ну, казалось бы, интимных, но в то же время абсолютно средообразующих процессах, о которых мы с вами обычно говорим в нашей передаче. Спасибо еще раз огромное.
1: Пожалуйста.
0: Мы не поговорили еще об одном важнейшем свойстве фотосинтезирующих растений. Они являются симбионтами и внутренними поставщиками пищи для других организмов. Наиболее яркие примеры – это лишайники, где живут водоросли в грибах, и рифообразующие кораллы, где фотосинтезирующими невольниками кораллов являются водоросли зооксантеллы. А способны ли животные самостоятельно, без использования растений-симбионтов, получать энергию и создавать новое органическое вещество, используя при этом солнечный свет? Совсем недавно было показано, что это может делать один из видов шершней с помощью пигмента ксантоптерина. Таким образом, получено первое научное доказательство в этой области. Я уверен, что другие не заставят себя ждать. Зачем нам Арктика? Этот вопрос мы вправе себе задать в период очередного пришествия интереса человека к этой малодоступной части нашей Земли. После того, как Россия активизировала свою арктическую позицию и направила на исследование и освоение Арктики триллионы рублей. Современный интерес к исследованию Арктики проявляет не только государства, имеющие арктическую границу. Таких государств 5. Это Россия, Норвегия, Дания, США и Канада. В Арктику также стремятся страны, очень далекие от этого региона. Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Германия, Польша и многие-многие другие. Очевидно, что сегодня Арктика стала территорией, где сталкиваются экономические и геополитические интересы многих стран. Проникновение людей в Арктику, особенно в морскую Арктику, какие бы конечные цели оно ни имело, основано на научных исследованиях. Так было во времена первопроходцев в 15 и 17 веках, так происходит и сейчас. Россия в последние годы ведет активные экспедиционные исследования в морской Арктике.

наука помогает человеку познавать мир. От событий во Вселенной до тончайших биохимических процессов. Исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» держит свой путь к далеким северным морям и ледяным пустыням. Для него это уже 63-й рейс в Арктику. Суровый непознанный край. В 45-дневную экспедицию, организованную Академией наук, Институтом океанологии и Российским фондом фундаментальных исследований, отправилось более 80 научных сотрудников из множества академических институтов. Ученым предстоит изучить изменения климата, оценить общий уровень радиоактивного загрязнения новой Земли, а также стоки, которые вместе с речными водами попадают в арктические моря. Люди исследуют Арктику с 16 века, но эта территория по-прежнему остается одной из самых загадочных и труднодоступных на нашей планете.

ядро океанологии, самое главное, суть ее не может быть получена, не может быть исследована без присутствия человека в море или в океане. Это полевая работа и всегда останется полевой работой.

0: Экспедиция стартовала из Архангельска. Через Белые Баренцево моря и пролив Карские ворота судно направилось в Карское море. Затем через Новую Землю его маршрут лежал на восток, к проливу Вилькицкого и морю Лаптевых. А после путь обратно с высадками и работой в заливах Новой Земли. Участники экспедиции разделены на 14 отрядов. День и ночь им предстоит заниматься отбором проб, последующим их изучением и анализом. На корабле 15 лабораторий, позволяющих собирать и обрабатывать данные об атмосфере, водной среде и донном грунте. Судно «Академик Мстислав Келдыш» не зря называют плавучим исследовательским институтом. В обычные годы на исследовательском судне проводить научные работы в Карских воротах было бы непросто. Корабль самостоятельно даже не сумел бы преодолеть этот пролив.
1: Карские ворота – это такое кладбище льда. И в обычной ситуации, в ситуации, к которой привыкли наши с вами предшественники, Карские ворота были даже непроходимы в самый теплый период в Арктике. А этот период падает на конец августа, начало сентября. Сейчас я должен вам сказать, что Карские ворота открылись в 20-х числах июля. И любое судно без ледокольного сопровождения могло легко достигнуть Карского моря в это время, что является само по себе в среднем многолетнем ряду очень существенной аномалией.
0: Карское море интересует ученых прежде всего своим арктическим шельфом. Задача первого этапа экспедиции – оценить влияние континентального речного стока, который поступает в Карское море.
1: Конечно, этот континентальный сток проходит через огромные территории нашей страны. Это Оби и Енисей, которые пронизывают всю нашу страну насквозь. И мы можем сказать, что в Карское море поступает ежегодно более 1200 кубических километров пресной воды. И эта вода выносит более 15 миллионов тонн взвешенного вещества.
2: Все
3: батаметры закрыты, верно на палубу.
0: После завершения работ в Карском море академик Мстислав Келдыш держит курс к северной оконечности Новой Земли – мысу Желания. Группе ученых предстоит исследовать ледниковый купол Северного острова. До этого всю информацию о нем получали только дистанционно, со спутника. Задача – за 3 недели в сложнейших условиях Заполярья добраться до купола.
1: Мы подошли к мысу Желания, и ветер дул с такой стороны, что один из малюсеньких заливчиков он оказался совершенно штилевым. И мы под действием ветра, и мы спустили 2 шлюпки, одну из них разъездной катер судовой. При этом, когда мы спускали шлюпки на воду, судно выполняет такой интересный маневр. Оно разворачивается и своим огромным бортом прикрывает то место, тот борт, куда спускаются шлюпки. Так что они спускаются на относительно тихую воду.
0: На высадку отправляются 2 глицеолога, географ и спасатель. Побережье окутано плотной серой дымкой.
4: Можете нас не ждать!
5: Остаемся!
6: Потому что это самая обыкновенная погода в это время года. Частые туманы, просящий дождь. Солнышко, безветрие. Это крайне редко случается.
0: И все же, такие погодные условия на побережье Новой Земли несравнимы с тем, что ждет группу на леднике. Здесь все-таки осень, а там будет зима. Краткая остановка на полевой базе национального парка. Необходимо проверить оружие, без которого в экспедиции не обойтись. А затем глицеологи отправятся туда, где не был еще ни один человек на Земле. Северный ледниковый купол – практически белое пятно на карте Новой Земли. И не только из-за цвета снега и льда, который лежит здесь круглый год. Он крайне мало изучен, и ценность представляет любая информация. Спать предстоит обрывками, а ходить на десятки километров, поднимаясь по острым камням и скользким склонам.
1: Я надеюсь, что успешными будут путешествия этой группы на высокие ледники. И, конечно, материал, который они принесут оттуда, можно с самого начала сказать. Какие бы результаты обработки мы ни получили, этот материал просто по месту своего сбора и по поставленной задаче, он является абсолютно уникальным.
0: Корабль «Мстислав Келдыш» повернул на восток за очередными исследованиями. Новый день принесет новые результаты.
2: «10.32», одиночный бургомистр перед судном летает кругами над водой, не очень высоко, но не над самой водой, как глупыши. Почему-то нет совершенно серебристых чаек, непонятно, и по-прежнему, значит, никаких белух.
0: В проливе Вилькицкого, как и в Карских воротах, исследователи не встретили ледяных преград. Исследование экосистемы моря Лаптевых выявило причину его относительно низкой биологической продуктивности. Как и в Карском море, причина тому – пресный сток и его воздействие на морскую экосистему. Ученые в очередной раз подтвердили – со дна моря Лаптевых сочится метан. И настолько интенсивно, что это можно увидеть. Даже на глубине 70 метров он не успевает растворяться и выходит на поверхность в виде пузырей. Но если о метановых сипах ученым было известно, то обнаружение колоний бактерий вокруг них, бактериальных матов, стало настоящей сенсацией.
5: Взял, да? Держишь?
7: Да.
5: Слушай.
8: Тут большой. О, пошли газы. Газ пошел.
9: Вот же это мат.
8: Нет.
9: Ну а вот это что, это где?
5: Так, подожди, я сейчас вымою.
9: Нет?
8: Ну да, кстати, вот.
9: Это вот.
8: Да,
9: вот видно, вот что это не взвесь. Ну что, это не взвесь, если это все видео.
10: Вот только что на наших глазах.
9: Взвесь не видно, да, оно стало подниматься.
5: Я вижу.
9: Давление изменилось,
5: вижу,
9: температура.
5: Вижу.
1: Это поразительная совершенно способность бактерий брать метан как источник энергии, перерабатывать этот метан в свою биомассу, и потом эта биомасса становится доступна другим животным. То есть это образуется своего рода альтернативная пищевая цепь, альтернативная тому, что мы привыкли видеть, когда солнце светит воду, синтезирует мелкие водоросли, и потом эта органика используется всем другим очень разнообразным и очень жадным до органики сообществом арктическим. Это первая находка матов в море Лаптевых, первая находка этих матов на такой высокой широте арктической и первая их находка при существенно отрицательных температурах.
11: Глубина?
12: 32 метра.
11: 32?
13: Сейчас уже через 5 метров потом будет.
14: Я уже
13: тормозил. Вот они и лежат.
15: Тут наш клич еще торчит.
11: Да, да.
16: Вот, Паша, может быть, здесь взять.
17: Вот эти проще.
18: Вот тут маты. Вот отсюда бы надо было бы там. Конечно, взять. Будет
16: сложно. А куда берем? Вот сюда вот, да.
18: Вот в эту штуку.
16: И лево.
18: Вот,
16: да.
18: Вот прямо суд. Лево, отлично.
16: Что-то засосало.
18: Это просто артистизм.
19: Поднимайте, да. Чуть по чуть маленько.
20: Тихо-тихо, по чуть-чуть совсем.
19: Грузы переверните, чтобы не вытекалось.
20: Вручаю.
18: Ничего с ним не будет. Так, Александр Сергеевич, где у нас? Это высосанный бактериальный мат сверху. Все можно оттуда аккуратно вылить, потому что мы очень старались. Такое приспособление, казалось бы, примитивное, но позволило нам взять пробу бактериальных матов. Эти маты впервые обнаружены, настолько северная. Это можно считать, несмотря на внешний смешной вид этой пробы, в такой клизмочке, эта проба может стать абсолютно уникальной.
7: И мне тоже хотелось бы добавить, что вроде бы как-то кажется, что сейчас мы вот уже такие годы, и все приспособления очень сложные, и без них уже мы ничего не можем сделать, вот как без компьютера. Но если часто оказывается так, что самый простой прибор, вот такой простой прибор, способен решить сложные задачи.
0: Научное открытие сложно запланировать. В данном случае никто и не предполагал, что вот так в минусовой температуре холодного моря Лаптевых ученые обнаружат удивительные следы жизни.
18: Люди должны отдохнуть как следует. Сегодня был чрезвычайно тяжелый день.
7: Несомненно.
18: Просто некогда было дойти даже до кают-компании поесть многим людям. Поэтому я сейчас попрошу, а самая нагрузка придется на вахту третьего.
7: Да?
18: Я думаю, что мы разведем. Потому что мы утром пустим щадящие вещи, которые не требуют таких определений серьезных. А на вахту третьего перенесем самое точное и главное. Так, офицеры. Доброй ночи.
11: И утро.
18: Доброй ночи. Светает уже?
11: Еще нет.
18: Смотри, светает. Ну как же нет?
7: Брещет
18: уже во всем. Спасибо огромное. Все здорово у нас получилось. Весь лучший материал взяли в этой 11 точке. И сейчас отлично сделали видеозаписи там. Так что люди придут в себя. И 8 часов.
11: 8 туда.
18: И прямо к 8, чтобы мы уже были готовы. Стояли долго. Завтракать не придется. 8 уже начнем станцию. Хорошо?
11: Все будет сделано.
18: Все будет сделано. Спасибо большое.
7: Спасибо.
18: Спокойной вахты вам.
11: Спасибо вам. Спокойной ночи.
7: Счастливо.
1: Такой режим работы. Если хочешь получить хорошие материалы, то работать в экспедиции надо, не зная ни сна, ни отдыха, так как и работала наша экспедиция.
0: 63-я экспедиция стала особой не только благодаря научным открытиям. Благоприятная ледовая обстановка позволила судну «Академик Мстислав Келдыш» подняться до 80 градуса северной широты, что почти никогда не удавалось судам неледокольного класса. Корабль подошел к архипелагу «Новая Земля», и вся команда с радостью встречает группу с высадки на мысе Желания.
14: Привет, ребята! Рад вас видеть!
15: Да, привет!
14: Ну, часть керна мы привезли. Не столько, сколько хотелось бы.
0: Ученым пока рано покидать заливы Новой Земли. Им предстоит обследовать радиоактивные захоронения в Карском море.
1: В Новоземельской впадине, так в самом глубоком районе Карского моря, который тянется вдоль Новой Земли, там захоронены многие тысячи блоков с радиоактивными отходами. Практически все заливы Новой Земли, начиная от самого северного залива, залива течений, и самого южного, и кончая самым южным заливом, заливом Абросимова, они являются, по сути, могильниками.
0: Состояние радиационного фона ученые измеряют автономным устройством подводного радиационного мониторинга. После оценки первых результатов непосредственно на судне, все данные будут обработаны в Москве.
18: Вот они, оба яйца.
7: И вон еще вот,
18: третий. А этот упал на бок. Наверняка никто на землю не ступал. Хотя бы потому, что вот это место еще несколько лет назад было закрыто ледником.
0: Любая высадка на древнюю арктическую землю для ученого – очередная возможность получить новые знания.
17: Это первая проба, самый древний лед. Это подножие ледника. Даже трудно предположить, сколько лет этому льду. Возможно, сотни лет.
0: Увлекаясь научной работой, нельзя забывать об опасности. Медведи – вечные спутники полярников. Знания об Арктике накапливались столетиями, со времен ее первых исследователей, описавших суровый край и северные моря. Но до сих пор во многом эта земля остается загадкой для ученых. И сюда, в высокие широты северного полушария, хочется вернуться еще раз.
1: Когда в 30-е годы Советский Союз осваивал Арктику, то те, кто возвращался из Арктики, встречали так же, как в наше с вами время встречали космонавтов. И это очень важно, потому что вообще в целом люди, населяющие нашу страну, они разделяют ту точку зрения, что одна из функций человека – это познание мира. И если человек правильно думает о том, о той среде, о своем государстве, в котором он живет, о той среде, в которой он живет, если он правильно думает о своих детях, об их будущем, он должен гордиться тем, что мы из Арктики приводим новое понимание той части мира, которая ему принадлежит. А теперь давайте попробуем суммировать причины, по которым нам необходимо исследовать и осваивать Арктику. Почему эти исследования должны быть частью государственной политики? Первое – это полезные ископаемые морской Арктики. Это прежде всего углеводороды. Современные оценки колоссальны. Я даже затрудняюсь произнести эти цифры. 90 миллиардов баррелей нефти и 50 триллионов кубических метров газа. В целом в Арктике залегают 58% всех мировых запасов углеводородов на океаническом шельфе. Эти результаты трудно извлекаемы сегодня, это правда. Вспомните, сколько скепсиса было всего несколько лет назад по поводу сланцевой нефти. А теперь она во многом определяет цены на мировом рынке. Оборона. Протяженность российской границы в Арктике более 20 тысяч километров. Из всех арктических государств мы имеем самую протяженную границу, и эту границу нужно охранять. А для этого необходимо не только наличие соответствующих сил, но и знание морской обстановки, физических свойств воды, осадков, деталей рельефа дна и прочего, и прочего. Я встречал научные данные о физических и химических свойствах воды, полученные американскими подводными лодками на нашем арктическом шельфе. Таких экскурсий в наши воды не следует допускать. Расширение российских арктических владений. Наша страна подала соответствующую заявку в комиссию ООН по границам континентального шельфа. Эту заявку нам нужно отстаивать. В случае ее одобрения площадь российской экономической зоны в Арктике увеличится на 1,2 миллиона квадратных километров, ресурсный потенциал которых составляет 5 миллиардов тонн условного топлива. Основой этой заявки являются результаты научных исследований. Климат Арктики. О нем много теперь говорят. Арктика теплеет. За последние 35 лет температура здесь увеличилась на 1,5 градуса, а площадь арктической ледовой шапки в летнее время сократилась почти на 40%. Стали безледными миллионы квадратных километров Северного Ледовитого океана. Изменения арктического климата, в свою очередь, влияют на климатические процессы во всем Северном полушарии. Чего нам ждать? Как изменение арктического климата влияет на другие процессы в этом огромном регионе? Например, на возможности морского промысла. С морским промыслом в Арктике складывается парадоксальная картина. В арктическом Баренцевом море он составляет более 2,7 миллионов тонн. В Беринговом море – 4,5 миллиона тонн. А во всех сибирских морях России, вместе взятых, меридиональная протяженность которых составляет без малого 6 тысяч километров, добывается всего, внимание, 400 тонн. То есть это на 4 порядка меньше. А почему? Может быть, в связи с потеплением климата и уменьшением ледовитости у нас в сибирских морях разовьется мощный рыбный промысел? Все это мы должны знать, если планируем как следует осваивать Арктику. Северный морской путь. Проход судов из Баренцева в Берингово море по шельфу российских сибирских морей. По сравнению с путем через Суэцкий или Панамский каналы, он позволяет сэкономить 10 и более тысяч километров. Эффективность и безопасность прохода по Северному морскому пути определяется ледовой обстановкой. Мощные ледоколы могут и сейчас проводить суда по сибирским морям круглогодично, но самый дешевый и самый безопасный проход в летний период – отсутствие льда. Эксплуатация Северного морского пути требует прогноза ледовой обстановки и прогноза ближайших климатических изменений в Арктике. Накопленные экологические риски в Арктике. Главные из них связаны с крупнейшими захоронениями радиоактивных отходов в районе Новой Земли – это Карское море. Объем захоронения радиоактивности огромен и составляет более 570 терабекерелей. В заливах Новой Земли и Новоземельской впадине захоронено около 10 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами, 17 аварийных реакторов с атомных подводных лодок и ледоколов. В одном из заливов Новой Земли на глубине всего 32 метра лежит целиком подводная лодка К-27 с аварийным реактором и невыгруженным ядерным топливом. Многие из могильников находятся в агрессивной морской среде более 50 лет. Каково их сегодняшнее состояние? Что произойдет при их естественной или антропогенной расконсервации? Куда попадет радиоактивное загрязнение, если произойдет его утечка? Мы должны это все знать. Это не только наша национальная необходимость, но и наша международная обязанность. Еще одна проблема Арктики связана с воздействием на арктический бассейн огромного циклопического речного стока. Только с территории России туда поступает более 2500 кубических километров пресной воды ежегодно. Общая водосборная площадь арктических рек огромна, более 10 миллионов квадратных километров. С речным стоком в Арктику поступает почти 100 миллионов тонн чужеродного вещества ежегодно, включающий широчайший спектр загрязнений от бытовых отходов до радиоактивных материалов. Без понимания того, как эти колоссальные объемы континентального вещества влияют на арктические экосистемы, какова судьба загрязнений, поступающих в Арктику с речным стоком, мы никогда не сможем оценить и прогнозировать состояние арктических природных комплексов. И, пожалуй, последнее. Прогрессирующая активность человека в Арктике требует предосторожного, экологически выверенного воздействия на арктические экосистемы. Они чрезвычайно ранимы, медленно и трудно восстанавливаются. Это настолько важная проблема, что она прописана во всех государственных документах, определяющих нашу национальную стратегию в Арктике. Прописана она и в законах других стран. Можем ли мы решить все эти вопросы без опережающего развития науки в Арктике? Для меня очевидно, что нет. И также очевидно, что поддержание статуса России как ведущей арктической державы требует передовых научных исследований. Это понимали руководители нашего государства, создавая в 20-30-е годы прошлого века знаменитый плавучий морской институт в Арктике, финансируя арктические экспедиции и древние.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Привет, друзья! Рад вас слышать, видеть, точнее, вы, наверное, видите и слышите меня на научной станции. Мы выходим в эфир по средам и субботам. Сегодня суббота. И сегодня на канале Лаборатории научных видео будет интересная лекция. Сегодня у нас в гостях наш друг и постоянный спикер Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии Архиос, заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований, реконструктор древних технологий и так далее, и так далее, который сегодня будет говорить на тему фортификации бронзового века на варварской периферии. Какими были крепости бронзового века, что можно рассказать, что, так сказать, о жизни наших предков благодаря древней фортификации, какие социальные и технологические особенности далекого прошлого могут скрывать могучие стены. Об этом мы уже скоро послушаем Ивана. Иван, привет!
2: Всем привет!
1: Да, но сначала... Традиционно я сегодня веду один, возьму на себя миссию, которую обычно выполняет Виталик наш. И, значит, во-первых, хочу сказать, что если вы подписаны на наш канал, на наши каналы, то вам должно было прийти уведомление о том, что стрим начался. Если такого уведомления не приходило, может, вы не подписаны и случайно как-то нас смотрите. Не забудьте подписаться на канал Лаборатории научных видео и на канал Антропогенез. И благодаря вам, благодаря вашей поддержке выходят наши эфиры, и поддержать нас можно разными способами. Ну, например, у нас есть суперчат. Есть специальная ссылка в закрепе данного чата для ваших вопросов. То есть вы можете вопросы писать просто в общий чат, а можете

0: задавать их через суперчат с помощью специальной ссылки. Эти вопросы будут заданы в первую очередь нашему гостю, и таким образом вы помогаете нам, нашим проектам. Вот. И кроме того, я хочу поблагодарить наших патронов, наших спонсоров YouTube, которые поддерживают нашу деятельность, и напомнить, что наши патроны и спонсоры первыми смотрят видео, которые появляются на наших каналах. Опять же, информация о том, как поддержать наши проекты, есть в описании к этому видео. Вот. А еще я хочу сказать, что мы традиционно просим нашего гостя в конце каждого эфира выбрать авторов двух лучших вопросов. Они получают в подарок футболки форума «Ученые против мифов». Вроде такой, как сейчас на мне. Вот. Ну, правда, кто победил, кто стал автором лучших вопросов в предыдущей нашей трансляции, пока что еще не могу вам сообщить. Вероника Мурашова, которая была нашим гостем, еще не определилась, но я думаю, что скоро эта информация появится. А опять же, в описании к нашему видео есть ссылка на список всех победителей, всех авторов лучших вопросов, всех наших эфиров. Если вы вдруг пропустили какой-то эфир, а у вас есть надежда, что именно вы стали тем избранным, поищите себя в этом списке. Вдруг вы там и просто не получили еще заслуженную футболку. Вот те, кто в списке отсутствует, готовьте ваши вопросы, у вас всегда есть шанс стать тем, кого, например, Иван сегодня выберет в качестве автора лучшего вопроса. И надо еще добавить, что лучшие вопросы всех наших эфиров появляются в Инстаграме лаборатории научных видео. Вот, вроде я все сказал, и сейчас мы, собственно, перейдем к лекции. Ваня, готов ли ты?
1: Да, я, конечно же, готов. Друзья, всем добрый вечер. Рад вас всех ощущать здесь присутствующих. И сегодня наша тема – это фортификация эпохи бронзы. Мы поговорим о крепостях, об укрепленных поселениях. И сначала, как Александр озвучил, я действительно планировал рассказать именно о крепостях и укреплениях варварской периферии эпохи бронзы. Но когда я начал осмысливать дальше свое выступление, я понял, что это будет слишком специализировано. И сейчас я решил все-таки дать общий обзор и включить, конечно, цивилизации Ближнего Востока, включить самые такие яркие феномены фортификации бронзового века все. Ну и начнем мы с вами. Так, сейчас у меня почему-то не перелистывается вступительные слайды. Вот, перелистнулся. Значит, начнем мы с вами с чего? Во-первых, следует оговориться, что фортификация возникает, конечно, не в бронзовом веке, она возникает в эпоху неолита. Неолит, поздний каменный век, это период, когда популяция наших предков достигла больших масштабов и начались первые настоящие конфликты массовые за территорию, за пастбищные территории, за землю, за посевы, за посевные площади. Люди начали вступать в достаточно массовые конфликты. И уже в неолите люди начали укрепляться. Есть многочисленные примеры такой фортификации, но есть и вопрос. Эта фортификация, она от военного нападения или она от враждебной среды в виде диких животных, или, может быть, это защита от каких-то природных явлений, вроде селя, такая версия есть с знаменитым Ерихоном, к примеру. И еще есть дискуссия, что было первично, желание упорядочить хаос вокруг себя, желание создать жилое пространство, и это теория такой символизации, теория очерчивания границ жилого пространства. Некоторые исследователи ее разделяют и считают, что это было первично. И, конечно, есть теория о абсолютно практических утилитарных целях, и я ее больше придерживаюсь, но также я полагаю, что все-таки сознание древнего человека было синкретическим, и он так четко не разделял символические вещи, образные вещи и практические, как это разделяем мы. Поэтому миф для него был в высшей степени реален. И противник, который реально мог нанести вред, он осознавался и как противник на уровне духа. Поэтому здесь противоречий нет. Все-таки у фортификации, скорее всего, были практические предпосылки. Нужно сказать, что фортификация, как я отметил здесь, она очень важна для нас как источник, источник информации о жизни древнего общества, жизни древнего социума, потому что позволяет прослеживать социальные изменения. Фортификация – это всегда знак, что общество способно к сложной организации, что оно вышло за пределы только лишь полувозрастной и родственной иерархии. Оно стало больше, иерархия усложнилась, и некоторые исследователи полагают, что в строительстве фортификации в любом случае должен участвовать какой-то вождь, какой-то бигмен, который будет стимулировать общину и побуждать ее как-то идеологически или, может быть, даже аппаратом силового принуждения к тому, чтобы это предприятие состоялось, и фортификация была построена. Также следует сказать, что Бронзовый век – это, безусловно, время, когда военное дело становится по-настоящему профессиональным. Появляются как профессиональные войны, так и в некоторых точках земного шара на Ближнем Востоке профессиональные настоящие армии. И, безусловно, в Бронзовом веке фортификация продолжает развиваться после неолита. В третьем тысячелетии мы видим некоторые изменения, но особенно интенсивного развития фортификация достигает во втором тысячелетии до нашей эры. И в это время начинается настоящая гонка технологии постройки фортификации, самой технологии фортификации и технологии палеаркетики, то есть искусства штурма крепостей и городов. И, предваряя наш разговор, покажу вам несколько изображений знаменитого Ерихона. Ерихон на сегодняшний день датируется 8 тысячелетием до нашей эры. Это очень и очень давно. Сложен он был из необработанных камней, и башня Ерихона реконструируется высотой до 8 метров. Исследователи до сих пор спорят, что же все-таки это было: защита от нападения, или это что-то статусное, или это что-то культовое, или это защита от селя. Почему возникают такие споры? Потому что не существует до сих пор следов военных нападений. Но обязательны ли они, мы посмотрим далее. И, конечно, следует оговориться, что знаменитый Гебекли Тепе, сенсационный храмовый комплекс, который еще древнее, чем Ерихон, он тоже вполне имеет довольно мощные каменные ограды, но их счесть фортификации сложно. Это действительно храмовый комплекс, поэтому дискуссия здесь не безосновательна. Но ведь защита и организация пространства, очерчивание своего жилого пространства, оно может выглядеть и иначе. Это может быть не только стена. И вот у нас есть знаменитый Чатал-Гюк, тоже неолит, но в нем было устроено все совершенно иначе. Вход был с крыши. И здесь можно сказать, что это, безусловно, обеспечивало некоторую безопасность от, например, диких животных. Но говорить о том, что это спасало от военного нападения, не приходится. Но, вероятно, такой опасности у населения Чатал-Гюка и не было. Это если говорить о неолите. Но теперь окунемся в водоворот событий Бронзового века. Я воспользуюсь классификацией, которую предложили немецкие археологи Ягер и Рюдигер Краузе. Это классификация фортификации древности на несколько групп. В первую группу обычно включают фортификацию государств Ближнего Востока. Это всегда порождение государства. В Бронзовом веке ведь у нас появляется письменность, у нас появляется бюрократический аппарат, у нас появляется большая глобальная торговля, да, То есть на огромных пространствах Средиземноморья идет активнейшая торговля. Мир становится по-настоящему глобальным. Развиваются идеи, технологии, они перемещаются с носителями, и происходит очень бурный процесс. Поэтому такая система является порождением государства с развитым бюрократическим аппаратом. В таком государстве обязательно есть профессиональная армия. То есть это армия, которая имеет унифицированное вооружение, она умеет становиться в боевые построения, у нее есть тактика. Это не индивидуальные бойцы, это профессиональное войско, воинов-профессионалов, которые специально тренируются и значительную часть своей жизни проводят в этой роли. Ну и для таких фортификаций, таких государств характерно то, что технология фортификации настолько развита, что есть различные формы. То есть это может быть город, обнесенный стеной для защиты. Это может быть цитадель, резиденция наместника, обнесенная стеной и не обязательно укрепленный такой посад из жилищ обычных людей, но может быть и он укреплен. И это могут быть отдельно стоящие гарнизонные форты на границах. И государство древности, которое было наиболее прогрессивным в этом отношении, это, конечно, Древний Египет. Уже в период Древнего Царства Египет демонстрирует довольно сложную систему фортификации. Это высокие крепости из кирпича сердца с бойницами, с башнями в форме усеченного конуса. Поначалу, конечно, планировка была довольно простой, обычно это прямоугольники. И интересно посмотреть, как же осуществлялся штурм в эту эпоху. Вот такое изображение из гробницы Инти, из Дишаши. Мы видим с вами, вот я сейчас вам покажу мышкой, мы видим очень интересные моменты. Во-первых, мы наблюдаем здесь осадную лестницу. Вот она, вот она. Это древнейшая осадная технология. Самая опасная, пожалуй, потому что вы ничем не прикрыты, пока несете эту лестницу, и вас могут сбросить в любой момент. Но это достаточно дешевая технология, при наличии большой превосходящей военной силы это эффективно. Мы видим здесь также какой интересный сюжет, что со стены падают воины, испещренные стрелами. Есть разная трактовка. Кто-то из исследователей говорит, что это падают те воины, которые забирались по лестнице, но на самом деле не похоже. Они падают не с лестницы. А вот сверху там барельеф продолжается, и там стоят лучники. И, скорее всего, эти лучники являются отдельным формированием, и они прикрывают тех, кто штурмует стены. То есть они поливают огнем обороняющихся, чтобы команда могла прорваться к стенам крепости. А тут снизу еще одна призабавнейшая сцена. Несколько осадных рабочих ломами некоторыми пробивают стену. Это может показаться чем-то странным, но на самом деле это вполне допустимо, потому что стены, как я уже сказал, были из кирпича сердца, они легко разрушались и известны по египетским источникам и такие вот приемы, и даже рубка топорами отверстий больших в стенах, через которые пролазали в вражескую крепость, и, конечно же, подкопы. Подкопы под башню, такая башня из сердцового кирпича, она легко обрушалась с помощью подкопа. И это, я замечу, древнее царство, то есть это середина третьего тысячелетия до нашей эры. Довольно прогрессивная технология. При том, что интересно, что в древнем царстве применялись не только луки и пращи, но еще и бумеранги, что довольно экзотично, конечно. Вот давайте посмотрим еще на один сюжет. Этот сюжет уже начало Среднего Царства, и здесь мы видим, как технология осадного дела продолжает совершенствоваться. Во-первых, здесь уже сюжет прикрытия лучниками, он раскрыт. Его мы хорошо видим, лучники вот стреляют в обороняющихся, не дают им поражать своих товарищей. Но самые прекрасные вот в этих двух, это два разных изображения, на самом деле разделены они двумя веками, просто здесь вот в этой картинке они вот слились немножко, давайте я одно уберу. Здесь у нас пара с таким длинным шестом идет под навесом. Исследователи полагают, что это не что иное, как таран, ранний таран. Таран, прикрытый от обстрела, и это не копье, а это шест, которым был снаряжен таран, с помощью которого ломали бойницы, чтобы поражать противника. Ну и вообще могли потихонечку ломать стены. И здесь мы тоже видим такой же таран, но уже вот три воина идет. Ну и тоже сюжет Среднего Царства, по-моему, 21 века до нашей эры, если не ошибаюсь, сюжет, где мы видим просто осадную башню. На некоторых египетских изображениях встречаются осадные башни, вернее, еще не осадные башни, а лестницы на колесах. А здесь так и вовсе осадная башня во весь рост. То есть достаточно сложная осадная технология. Потому как обычно классическая точка зрения, которая долгое время господствовала, была такой, что развитое осадное дело появилось лишь в Ассирии в начале первого тысячелетия до нашей эры, в начале раннего Железного века на Ближнем Востоке, и все осадные башни, тараны, стенобитные машины, все это ассирийцы. Но мы видим с вами вполне действенные прообразы в гораздо более древней эпохе. И неудивительно, что недавно, относительно 2 года назад, была сделана в Турции находка, которая показывает нам сцену сражения между анатолийскими княжествами, и на этом барельефе, тут есть его прорисовка, мы видим шикарную совершенно осадную башню на колесах с тремя ярусами, с лестницами, и очень-очень такой интересный сюжет, что здесь стоят воины, которые метают некоторые шарообразные снаряды. А здесь между зубцов полыхает большой костер, огонь. Нет сомнений, что эти воины метают зажигательные снаряды, потому как это был самый лучший способ взять город, поджечь его. И именно этим они и занимались. Таким образом, а это изображение у нас датируется началом 2-го тысячелетия до нашей эры, первой четвертью во всяком случае. Если дело обстоит так, то мы в силу фрагментарности археологического материала не видим всего многообразия осадной техники государств Бронзового века. Потому как даже в вопросе существования троянского коня классической является точка зрения, что троянский конь вряд ли был осадной машиной, потому что ахейцы не знали осадных машин и знать их не могли. Но, возможно, обстояло иначе, и троянский конь действительно был осадной машиной. И хочу продемонстрировать одну из крепостей. Египет строил множество мощных крепостей. Строились они, как правило, на границах, конечно, которые подвергались нападениям, в частности, на границе с Нубией. И эта крепость Бухен, она настолько фантастически фортификационно сложная, что даже сложно поверить, что это построили в такую древность, потому что мы здесь видим множество очень совершенных и очень поздних фортификационных решений, которые, скажем, в Европе появились только в позднем Средневековье. Здесь у нас разные уровни стен, эшелонированная оборона, башенки фланкируют подходы, то есть тут сложно очень подогнать осадные башни, потому что все простреливается под всеми углами практически. И мы видим здесь ров и еще и гласис. То есть это вообще то, что характерно для эпохи уже там звездчатых крепостей и довольно поздних крепостей, но вот здесь этот гласис тоже присутствует. То есть это очень-очень сложное фортификационное решение. И вот здесь можно посмотреть план. То есть тут есть первая линия обороны и есть цитадель. Бухен был очень древней крепостью. Первые укрепления там были построены еще в первой четверти третьего тысячелетия до нашей эры. И связано было с тем, что там шла добыча меди. То есть надо было эту территорию укрепить, там стоял гарнизон. И уже вот в эту эпоху, которую мы показываем, начало второго тысячелетия до нашей эры, там уже было и поселение. Но тем не менее, вот в этой цитадели находился штаб наместника, находились казармы солдат. И по египетским источникам мы знаем, что у них было специальное военное ведомство, дом воинов, который заведовал флотом, армией и постройкой крепостей. И эта крепость очень хорошо снабжалась. И вот это ее современный вид, что самое потрясающее. Сейчас она находится в Судане и выглядит прекрасно. Погодные условия ее пощадили. Нельзя не сказать, говоря о столь древней фортификации государств Ближнего Востока, конечно, не сказать о Шумере. Но шумерская фортификация, несмотря на то, что такие города, как Урук, Ур, они были во многом старше многих египетских городов и крепостей, но фортификационно они были более примитивны. Возможно, это было связано с тем, что Египет все-таки был централизованным государством, а государства Месопотамии были городами государственными, которые не могли инвестировать сопоставимые средства в постройку очень сложной фортификации. И исследователи сходятся во мнении, что вообще египетская фортификация, она очень сильно влияла на всю фортификацию Ближнего Востока. Она влияла на Сирию, Левант, влияла на Месопотамию, на Анатолию, и технология из Египта проникала туда. Но здесь мы видим очень мудрое решение. Это Ур в начале второго тысячелетия до нашей эры, его реконструкция. Мы видим, что на Ур можно напасть только с одной стороны, со стороны Персидского залива, с юга. Он окаймлен рекой, у него есть стена, охраняющая, в общем, и всю поселенческую округу, ну и есть, конечно, цитадель, в которой находится зиккурат, есть дворцовый комплекс, есть мастерские, и в эту эпоху уже руководит Лугаль поселением, то есть большой человек, военный вождь и лидер всего поселения. Как вы, возможно, помните, сначала главами шумерских поселений были Энси, которые были руководителями храмовых комплексов, и часто их власть распространялась, в общем, на все поселение, но постепенно почти во всех городах-государствах их вытеснил военный вождь Лугаль, который сначала избирался, потом он постепенно сумел отстоять право наследования своей должности и стал по-настоящему царем. Группа 2. Фортификация ранних государств. Под ранними государствами подразумеваются архаичные государства, такие как Микены, Ахейские царства, такие как, возможно, каким был Илион, каким была Троя. Чем отличаются эти типы фортификации? Прежде всего, из-за того, что масштаб коллектива меньше, и элита этих обществ еще относительно недавно представляла собой ранние комплексные лидеров ранних комплексных обществ, то, конечно, инвестиции, масштаб инвестиций в фортификацию совсем другой. И преимущественно, когда строится эта фортификация, это именно резиденция правителя. Даже наши коллеги, например, итальянские исследователи фортификации или немецкие, они любят называть Ахейские дворцы, укрепленные дворцы, назвать их замками, потому что принцип там похожий есть. Укрепленное жилище господина, есть его слуги, есть его амбары и мастерские. И с одной стороны, это похоже на, по устройству на государство Ближнего Востока, на дворцы Ближнего Востока, но это совершенно иной масштаб и большая раздробленность, в связи с чем это похоже именно на замки, скажем, европейского средневековья в этом смысле. Для этих обществ характерна профессиональная армия, и она наличествует. Есть профессиональные формирования солдат-воинов, которых тренируют и объединяют в отряды, пехотинцев из общинников, которые несут повинность. Но при этом очень высокую роль играют индивидуальные воины, элита, которая составляет приближенных царя, приближенных лидера. Это тоже, по сути, наследники предыдущих эпох, когда военный вождь архаичного племени имел каких-то своих приближенных воинов, у них было мужское братство воинское. Здесь, в отличие от стандартизированного вооружения Ближнего Востока, присутствует существенное разнообразие. То есть, несмотря на то, что очень тоже развита система хранения, развит бюрократический аппарат во дворцах, и известно, что снабжал царь своих воинов колесничих, например, и лошадьми, и колесницей, и даже дорогими деталями снаряжения, кирасой, там, шлемом. Но все же многое в предпочтении типа ведения боя воин выбирал сам. Это мог быть лук, это могло быть копье, это мог быть меч. Каждый выбирал для себя, и это мы знаем по источникам. И это был индивидуальный, часто дуэльный стиль ведения боя. И в системе фортификации есть только одно решение. Это укрепленный дворец. Вот знаменитые львиные ворота в Микенах. Считается, что львы были символом династии Атридов. И чем сразу что бросается в глаза? Чем фортификация Микен отличается от фортификации Ближнего Востока? Это уже не кирпич сырец, это мощные каменные блоки. В случае с Микенами это очень высокое для того времени качество подгонки, обработки. Это обработанные блоки, грубо обработанные, но тем не менее. В случае, например, с Теринфом, городом, который, крепостью, которая прикрывала Микены, подход к Микенам с моря, мы видим, что обработка гораздо более низкого качества. Фактически это во многом сложено из дикого камня. И вот реконструкция план Микен. Здесь мы видим, что это именно резиденция господина, потому что у нас здесь есть Негарон, дворец, в котором живет наш царь. А царь, высший царь, его называли Ванакт или Анакт, или Анакс. Есть различные вариации прочтения. И у него были более слуги, его подчиненные, более мелкие царьки, которых называли Басилеи, Василей. Эти цари были, как правило, его воинами, колесничими, у них были свои земельные наделы, но они не могли себе позволить такого дворца, такого укрепления, такого, по сути, замка. Здесь же расположен некрополь, в котором династия хоронила своих умерших. Здесь же расположены дома, где жили люди дворца. Да, это могли быть советники, чиновники, служащие. Во дворце могли быть сотни людей. И даже есть оценки, что там по 2000, по 4000 человек могло работать в дворцовых хозяйствах. Конечно, многие из них это рабы. Здесь располагались, вот здесь вот у нас львиные ворота главные, и здесь располагались дома стражи, потому что располагались арсеналы. Это можно сравнить с тоже с тем, как в средневековых замках выстраивались специальные форбурги, в которых размещался гарнизон, и они были отдельными, вот жилища господин. Принцип здесь похож. И вот такой серебряный ритон микенский, на котором мы видим, как штурмовались такие поселения, такие укрепления. Здесь идет поддержка лучников и пращников. Этот ритон считается очень важным тоже источником о микенском искусстве осады, потому что видно, что крепости штурмовали. Группа номер три. Это фортификация земледельческих ранних комплексных обществ. И здесь, прежде всего, мы будем говорить именно о варварской периферии. На самом деле, греки, ну и часто в целом в мировой науке и микены считаются все-таки периферией некоторой, хоть и связанной со средиземноморской системой, но по сравнению с Египтом, конечно, это гораздо более варварская культура. Но здесь мы будем говорить о настоящей периферии, о Центральной Европе, Северной Европе, Западной, Восточной Европе. Что отличает эту систему фортификаций, традиционную для этих обществ? Фортификация защищает все племя. То есть она не защищает какую-то элиту, она не защищает правителя, она построена племенем, чтобы защищать интересы всего племени. То есть общество еще не достигло такой иерархичности, чтобы выделять какой-то отдельный дворец генерала-губернатора, защищенный стены. Однако эти укрепления строятся для контроля ресурсов, торговых путей. Отсутствует профессиональная армия, ее просто нет. Но существуют воины-индивидуалисты, существуют военные вожди и некоторые его группа поддержки. У каждого воина оружие личное, он сам обычно себя им снабжает, он подбирает его по своему вкусу, ему важно выделиться, и даже таких исследователей, как Энтони Хардинг, или Рюдигер Крауза, есть термин, который они используют для древних воинов, в кавычках, конечно, шоумен. То есть человек, который делает шоу, ему не столько важно, скажем, выполнить боевую задачу, да, как солдату, скажем, армии Египта, ему важнее произвести впечатление. Ему нужен личный авторитет, у него есть прекрасные статусные вещи, и он это всячески показывает. И это единственная схема фортификации. Это укрепленное поселение, но которое обязательно контролирует господствующую высоту. Практически всегда. Потому что если это земледельческое общество, ему важно контролировать свои земли, свои территории. А ему хорошо знакомо понятие границы территории, и эту территорию ты должен защищать. Тебе нужна возвышенность, у тебя должен быть хороший обзор, ты должен видеть, когда подойдет враг. И поэтому это всегда холмы, горы, мысы на берегах рек. Ну и мы пойдем от простого к сложному. Вот одно из поселений эпохи Средней Бронзы, в швейцарских Альпах. Чрезвычайно простой, на первый взгляд, памятник. Несколько домов, но оно, правда, не целиком раскопанное, но тем не менее. Несколько домов, очень небольшая каменная стеночка, ну, порядка 2 метров высотой. И все это располагается на холме. Но дело в том, что таких поселений целая сеть. Они все расположены на холмах, у них есть эта каменная стеночка, в них осуществлялась плавка металла, в них находят слитки металла и в них находят янтарь, который был очень важен для обмена, так же как слитки металла. Эти поселения создают некоторую сеть, металлопроизводящих поселков в Швейцарских Альпах и о их такой важной функции в качестве сохранения ресурсов говорит еще и оружие, которое было найдено на территории этих поселений, рядом с ними. И исследователи спорят. Кто-то из исследователей говорит, что это были небольшие общины, в которых было равноправие, но какая-то часть людей делегировалась для исполнения защитных функций, и благодаря тому, что общество осуществляли обмен, они из центров производства, которые находились севернее Альп, закупали оружие. Кинжалы, алебарды, вот как вот это нижняя вещь. Не удивляйтесь, что я называю ее алебарды, я думаю, сейчас многие удивились. На самом деле это называется алебарды бронзового века, то есть английским словом halberd. Так принято в историографии, хотя это скорее больше похоже на клевец, но это называют алебарды. То есть оружие. И есть точка зрения, что был некий военный вождь, который контролировал это поселение, и маленькие местные вожди, вооруженные, контролировали торговлю металлом. Но так или иначе, безусловно, неспроста эти поселения ставили на холмах и укрепляли, потому что нужно было сохранять ресурсы. Есть и гораздо более внушительные примеры. Вот, например, поселение, правда, эпохи поздней бронзы, но в Баварии поселение укреплено очень серьезно, является самым северным каменным поселением эпохи бронзы. Собственно, поселение вот Кронах называется. И здесь мы видим вот такое вот фортификационное решение, которое, возможно, видите, да, сложный вход в поселение, которое, возможно, является, по сути, влиянием микенской традиции, то есть, возможно, была некоторая связь. Но это, опять же, не моя мысль, а мысль авторов раскопок этого памятника. Мы видим, что поселение довольно крупное, оно защищено мощной стеной, и тоже оно занималось торговлей металлом, и в нем было достаточно много найдено янтаря. А рядом с поселением было найдено больше 100 наконечников стрел. То есть, очевидно, его пытались штурмовать. Но внутри следов военной катастрофы нет. То есть оно, видимо, не было взято. И еще один великолепный пример, очень необычный, это фортификация с острова Сардиния, эпоха конец средней, начало поздней и финальная бронза, традиция нурагов, культура нураги. Нураги – это каменные башни, сложенные из огромных каменных блоков на сухую кладку. И тоже есть дискуссия об их назначении, символическое, статусное. Этих башен сотни по всей Сардинии, причем от таких простых, вот такой маленький, да, маленькая башня, можно сказать, донжон определенный. Они все на холмах, тоже на высотах, до очень сложных нурагов. Это компьютерная, конечно, реконструкция, но его руины выглядят, в общем, не менее впечатляюще. Вот так мог выглядеть большой, крупный нураг. Считается, что это резиденция. Многие исследователи, большинство исследователей считают, что это резиденция местного вождя, который контролировал окружающую пастбищную территорию. Ну и теперь поговорим еще об одной четвертой группе. Это фортификации степных скотоводческих ранних комплексных обществ. Фортификация такого типа, она защищает все племя, контролирует тоже ресурсы, торговые пути потенциально. В этой типе фортификации отсутствуют профессиональные армии, но наличествуют воины, индивидуальные воины, как правило. Существует разнообразие личного вооружения, то есть, в принципе, все повторяет предыдущий тип, за одним очень важным исключением. Такое поселение не обязательно занимает господствующую высоту, потому что мы говорим о скотоводах, И, скорее всего, у них представление о границе существенно отличалось от земледельческого. Мы это знаем по этнографии. Скотоводы совершенно иначе мыслили границы. Поэтому для них возвышенность не всегда была главным. Но все же и среди скотоводческих культур есть разные примеры. Одним из примеров является Левенцовская и Каратаевская крепости возле Ростова-на-Дону. Сооружены они были в первой четверти второго тысячелетия до нашей эры. И по мнению ряда исследователей, в частности автора памятника Братченко, они могли контролировать путь, по которому шли поставки металла. И сооружены они были северокавказской археологической культуры и взяты штурмом. Существуют следы очень мощного сражения, может быть, многократных сражений, найдены сотни наконечников стрел, найдены люди с травматизмом. И нападала на эту крепость, скорее всего, срубная культура, скажем, по такой наиболее принятой версии. Вот это эскизы того, как выглядела фортификация Левенцовской крепости. И вот такой разрез стены, который дает представление, как это соотносится с человеком, с воином. Ну и теперь приведем пример из нашей археологии, из синтовтинской культуры, потому что наша традиция укрепленных поселений действительно уникальна. И вы наверняка почти все и все слышали про Аркаим, про укрепленное поселение Аркаим. Ему предшествовала находка, его открытию предшествовала находка могильника Синташта, в котором было очень много предметов вооружения, металла, богатые жертвоприношения животных. И поэтому, когда рядом с могильником нашли непосредственно укрепленное поселение Синташта, впрочем, сильно поврежденное изменившимся руслом реки, то сразу же стали появляться версии о чрезвычайно важном военном аспекте существования этих поселений. И дальше и Аркаим, и другие поселения синташтинской культуры, которых сейчас известно 25, они традиционно стали считаться именно крепостями. То есть защитная фортификационная функция стала считаться основной. И, в общем, это тоже вполне логично, потому что такие поселения, как то, которое вы видите на данном слайде, это поселение Аланское в Оренбурге, действительно обладают очень внушительными параметрами фортификации. Это скорее исключение, но вы видите остатки каменной облицовки стены, основание стены Аланского порядка 6 метров, ну, оплывы стены, по крайней мере, глубокие рвы глубиной больше 2 метров, очень солидная фортификация. Вот видите профиль. Вот ров, стена. Именно поэтому в большинстве реконструкций крепости очень гипертрофированы. И многие моменты, связанные с их уникальностью, отходят на второй план. Так, например, в каждом жилище, в длинном доме Аркаима, который каждый из них боковой стеной примыкал друг к другу и торцевой стеной примыкал к оборонительной стене, фактически торцевая стена жилища это и была часть оборонительной стены, каждое жилище имело колодец, большой колодец. И удивительно, ведь человеку, чтобы напиться, достаточно было бы одного колодца во всем этом поселении. Но нет, колодец есть в каждом. Это связано с тем, что в жилищах содержался скот. И скот нужно было поить. А зимой реки промерзали. И было очень сложно добывать воду. Таким образом, поселение должно было стоять на месте, где был низкий уровень грунтовых вод, для того, чтобы поить скот. То есть поселение стояло в низине, в удобной экологической нише, но месте, которое является не самым лучшим для обороны. Сейчас наверняка меня смотрит мой друг и коллега Игорь Чучушков, который провел замечательные исследования на эту тему. И, в общем, первым, наверное, сформулировал мысль о том, что выбор места для постройки этих укреплений и мотивы, и средства были обусловлены не защитой, не контролем территории, а обеспечением жизнедеятельности скота и коллектива скотоводов. И вот вы видите, в округе Аркаима холмы, да, вы видите гору большую впереди, которую сейчас называют гора Шаманка. Все это возвышенности, на которых, ну, скажем, в Европе бы построили какой-нибудь хилл-форт. Да, туда было бы тяжело таскать воду, но это была бы защита. Здесь, очевидно, не существовало угрозы такой степени, чтобы строить эту защиту. Мы знаем, что древние синташтинцы были мигрантами на этой территории. Скорее всего, они столкнулись с аборигенным населением. Возможно, это было правоугорское население. Это население обладало присваивающим хозяйством, скорее всего, маленькими коллективами. Мы видим этих людей лишь фрагментарно. Мы видим их в разных находках, проявлениях уральского антропологического типа, уральской расы в некоторых погребениях, то есть в чертах метисации, погребениях местных, скажем, людей в синташтинских погребениях, и практически все. Археологическая информация о них очень мало. И очевидно, что мигранты, они преобладали очень сильно над местными. И местные никогда бы, ну, возможно, за редким исключением, не стали бы штурмовать такую штуку, потому что у них не было для этого технологии. Есть у меня коллега Стюарт Прайер, специалист по фортификации. И он изучает нормандские замки, в частности. Как-то у нас был с ним разговор, и он сказал о том, что нормандские замки, почти все из них, все нормандские замки времен именно Вильгельма Завоевателя, они не подвергались осадам, потому что англосаксы не умели осаждать такие поселения. И Вильгельм Завоеватель так быстро захватил Англию, именно потому что там не существовало системы замков. Там были поселения, укрепленные просто деревянными небольшими стенами, которые было легко поджечь, и штурмовать их было несложно. Вот вы видите перед собой графическую реконструкцию поселения Аркаим, и это одна из, ну, в общем, достаточно реалистичных реконструкций. Обычно он еще в 2-3 раза больше, выше и более могучий, но мне очень нравятся такие вот наброски, которые сделал молодой исследователь Николай Петров. Просто с помощью карандаша он нарисовал то, как могли выглядеть разные синташтинские поселения. Ведь далеко не все синташтинские поселения, почти никакие синташтинские поселения, не обладали единовременно несколькими уровнями обороны. И они все были только с одной линией стен. Вот поселение Кизильское. Скорее всего, в плане масштабов это так и выглядело. Или поселение Рыбники. Мне очень нравятся эти наброски. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам, что послушали мой обзор. Я бы сказал, что, наверное, это был такой тизер, трейлер, чтобы вас увлечь этой темой. И когда я начал готовиться и думать про каждый из объектов, про которые я хотел рассказать, я понял, что надо про каждый делать отдельные какие-то ролики, может быть, лекции, и я, может быть, даже найду время этим заняться. Спасибо большое.
0: Спасибо, Иван. С удовольствием послушал. И у нас уже есть некоторое количество вопросов, поэтому сейчас сначала мы сделаем несколько я сделаю объявлений, друзья. Я еще раз хочу напомнить, что мы существуем благодаря вашей поддержке, дорогие зрители. Поэтому, если вы хотите поддержать наши трансляции, значит, в описании к этому видео есть ссылки, есть информация о том, как это можно сделать. В том числе это можно сделать путем задавания вопросов в суперчате с помощью специальной ссылки, которая есть в закрепе у нас сейчас в чате. Тем самым ваш вопрос будет задан в первую очередь, а вы поможете нашей трансляции, за что вам большое спасибо. Вот. А кроме того, хочу рассказать, что нас ждет с вами в ближайшую неделю, друзья. Во вторник, 14 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» выходит очередная лекция Станислава Дробышевского из цикла его лекций про антропогенез. И это продолжение рассказа про эволюцию Homo sapiens, называется «Охотники и творцы». Эта лекция была записана мной в июле в экспедиции в Хотылево. Вот, и сейчас Виталий Краус постепенно эти лекции публикует. Они очень интересные. Ну, в общем, Станислав в представлении не нуждается. 15 сентября в среду в 19:00 на канале «Антропогенеза» мы ждем лекцию Алексея Водовозова, которая должна была состояться на форуме «Ученые против мифов», 15-м форуме. Но тогда Алексей резко заболел, попал в больницу и, к сожалению, не смог у нас выступить. Мы ждали, ждали, и вот, наконец, дождались. Лекция будет называться «Слезть с сигарет и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Алексей Водовозов, опять же, тоже, наверное, в представлении не нуждается. Врач и известный просветитель, популяризатор медицины. В среду смотрите на «Антропогенезе». В четверг, 16 сентября, будет опубликован еще один доклад форума «Ученые против мифов 15», но это на этот раз доклад, который состоялся. И это доклад, кстати, коллеги Ивана Семьяна, Якова Внукова, реконструктора, популяризатора истории, экспериментальной археологии, организатора исторических фестивалей и так далее. Он выступал на тему «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах». Очень было интересное выступление с демонстрацией. Там, короче говоря, в четверг, если не смотрели на форуме, смотрите. Если смотрели на форуме, все равно посмотрите еще раз. Оно того стоит. А вредным оппонентом, кстати, был историк и журналист Михаил Родин, который выходил на сцену, если я не ошибаюсь, с мечом, чтобы на всякий случай, задавая вредные вопросы, ощущать себя в безопасности. Вот, наконец, в субботу, 18 сентября, у нас состоится постскриптум доклада про крокодилов, который, если помните, на форуме в прошлом году на форуме «Ученые против мифов Z», кажется, в исполнении Дмитрия Пащенко он звучал. Про крокодильчиков было классно. И Дмитрий Пащенко – отличный популяризатор, отличный палеонтолог. В лаборатории научных видео будет его выступление в субботу, 18 сентября. Так, наверное, мы сейчас продолжим. И перейдем, собственно, к вопросам. Вопрос номер один задает наш зритель Имре Ач. Он спрашивает: вот представим попаданца в те времена, который ничего особо руками делать не умеет, но обладает большим набором несистематических знаний. Что он бы мог привнести в строительство фортификаций, чего не могли хроноаборигены, имею в виду именно на уровне концепций, но в рамках существующих на тот момент технологий? О как?
1: Я боюсь, что ничего, потому что все-таки все ведь, если мы говорим о рамках технологий, мы говорим о существующей тогда технологии, если ее мы придерживаемся, то вряд ли он бы что-то смог привнести. Потому что это и так было высшее проявление тех технологий. Если мы говорим о том, что он использовал бы, скажем, какие-то средневековые технологии, возможно. Но и тут тоже сложно что-то придумать, потому что до позднего средневековья все что делалось в средние века, это почти то же самое, что знали тогда. Но только что на раствор была кладка. Вот, может быть, на раствор бы он им предложил положить, на известковый раствор, может быть, он бы как-то более тщательно блоки каменные бы им помог обтесывать, но в принципе, они это все знают.

0: Мы видели египетскую крепость, она очень сложная.
1: Кстати, египтяне уже известковый раствор знали, так что...
0: Да, я осекся в конце концов, потому что, да, действительно, известковый раствор использовался, и не только в Египте.
1: Здесь другое дело. Надо было бы как-то из разных, так сказать, частей света что-то собрать в одном месте, но да. Тут ведь речь идет о том, что и средства нападения были тоже соответствующими.
0: Да.
1: Поэтому там, так сказать, железобетонные дзоты строить при отсутствии артиллерии как-то не очень.
0: Да.
1: Вот, Ева Корнеева задает вопрос. Здравствуйте, спасибо за стрим. Существуют ли примеры нетипичной, нецентричной планировки поселений бронзы?
0: Нецентричной, имеется в виду...
1: Вот, процитировал, как написано. Не круговой, есть, что ли, я не знаю.
0: Да, ну, наверное, то есть имеется в виду какие-то сложные, вытянутые. Ну, в общем, да... Но здесь опять, если оно у нас неравномерное, если оно у нас не унифицированное в плане живого пространства, значит, оно у нас что-то или кого-то выделяет. И в Египте есть такие примеры, когда там прямо отдельная цитадель куда-то в сторону отходящая, да, или, ну, то есть мы можем посмотреть что-то более прогрессивное, это может быть какая-нибудь там Хартуса, еще что-то, да, где есть цитадель. Но если мы будем говорить про общества, у которых еще, даже если наличествует какой-то вождь и лидер, он все равно выделяется только статусом, личными вещами, а живет он в таком же доме, как остальные, то там мы такого не увидим. В Европе мы этого не увидим. Ну, в смысле, в северной там Европе, в центральной, западной, в южной только.
1: Вопрос от зрителя R12 Сергей. Почему многие разрушенные во время катастрофы бронзового века города и крепости никто не пытается восстановить? Например, Микены. Стены есть. Подлатай, заселись и не пускай окружающих. Но, увы.
0: Ну, дело обстояло, если мы про Микены говорим, то в темные века очень сильно... В начале раннего Железного века произошел очень сильный экономический упадок. Никто, в принципе, не мог поддерживать такую мощную фортификацию. И просто сложились другие экономические центры, и они в последующем стали развиваться. Некоторые... Почему? То есть некоторые места восстанавливались. Вот, например, Фивы, они продолжили функционировать, они были перестроены. Именно поэтому, когда археологи копали Фивы, то Фивы оказались, ну, буквально в центре города, их было сложно изучать. А Микены, они, да, сейчас находятся рядом с маленькой деревушкой и в таком законсервированном, можно сказать, виде просуществовали долго. И это для археологии хорошо. Так исторически сложилось.
1: Было. Спасибо. Угу. Милана... Чарм спрашивает, чьи колесницы круче, рептилоидов из Египта или синташтинских славяноариев?
0: Тот момент, когда надо подумать, поболеть. Потому что кто-то говорит, что я рептилоид, а кто-то говорит, что я славяноарий. Ну, если в этой плоскости я не знаю, а так, если исторически, то тут сложно сравнивать, это как сравнивать... конницу Карла Мартелла с рыцарством богини в XIV веке. Это примерно такое же сравнение. То есть для своей территории, для своего времени и то было очень прогрессивно, важно. В плане исторической значимости, ну, тоже некорректно, конечно, но они различаются тем, что египетская колесница является частью мощной колесничной армии, единицы, которая встроена в ткань совершенной военной машины, а синташтинская колесница – это некий прообраз, который окажет очень большое технологическое влияние на все развитие военной техники, скажем, в Старом Свете.
1: Так. Хорошо. Юра Нии задает вопрос. На изображениях битв Ближнего Востока видны люди, связанные веревкой.

0: пленные. Что известно про пленных в те времена?
1: Да, в изобразительной традиции есть целый большой перечень приемов интересных. Но самый известный — это когда правитель изображается очень крупным, да, там какой-нибудь нормер со своей булавой выглядит как 8-метровый великан, а поверженные им враги, как двухлетние дети, лежат под его ногами. А потом это также изображение победителей более крупными. И эта традиция — изображать поверженных врагов. И поверженный враг в изобразительной традиции, он обязательно должен быть обнажен. То есть его лишили одежды, его опозорили, у него забрали снаряжение, и он связан. И часто это приводит к довольно забавным изображениям, когда, например, в шумерских изображениях нужно изобразить, что ты вроде как топчешь копытами боевой повозки врага, а с другой стороны он уже вроде там поверженный, и картина такая, то есть мужчина со связанными руками, голый, и по нему проезжает повозка. И считается, что, возможно, ну, либо они задавили уже связанного пленника, либо это попытка изобразить, что это уже поверженный враг, но как бы хотелось динамическую сцену, поэтому вот он в таком положении. То есть это символ поверженного противника, связанный и голый, обязательный, что в Египте, что в Шумере.
0: В Египте этого много. Там еще всякие горы отрубленных рук чудесные, да, да. Отрубленных пенисов, если не ошибаюсь, на стене этого Рамсеса III храма.
1: Занимает гораздо меньше места, считать можно.
0: И еще, что важно, руки можно у женщин рубить, а пенисы, да, только мужские, и по ним еще видно, свой или чужой, обрезанный или нет. То есть сразу много преимуществ дает. Так, Ирина говорит просто спасибо большое. Ирина, спасибо вам. Алекс К. Правда ли, что для кладочного раствора использовали куриные яйца? Какие вообще растворы применялись, если применялись?
1: Ну, это известь прежде всего. Известковые растворы. Куриные яйца, все-таки это больше миф, потому что, ну, сколько надо куриных яиц, чтобы сделать кладочный раствор, допустим, на цитадель в Теринфе. То есть это, конечно, прежде всего растворы извести. Известь — это основной компонент, там могли быть разные дополнительные присадки. Это была толченая раковина, это был песок, это была зола, часто присутствовала. То есть что-то еще, но, насколько я знаю, куриные яйца — это все-таки больше миф. Либо если это применялось, то больше, так сказать, в магических каких-то целях.
0: Так, Андрей Пшеничнов. Почему синташтинская культура породила исход племен ариев в Индию?
1: Ну, тут это сильно радикально, конечно, сформулировано. Не синташтинская культура. Синташтинская культура явилась предками того круга культур, андроновского круга культур, который осуществил довольно большую экспансию на большую территорию Сибири, Урала, Казахстана, дошел до Средней Азии, там четко, надежно фиксируется в Средней Азии, вступил в контакт с бактриано-маргианским комплексом. И там, очевидно, уже как-то трансформировался, потому что это традиционная историческая тоже закономерность, когда варварская культура приходит и в военном отношении превосходит какую-то более цивилизованную культуру. Примеров сколько угодно. Там те же самые викинги где-нибудь в Сицилии, которые приплывают, захватывают Сицилию, и тут же становятся сицилийцами, потому что хорошо жить с горячей водой и одеваться в красивые шелковые одежды. И здесь, очевидно, произошла та же самая история, потому что после Средней Азии мы перестаем их видеть археологически, но зато мы фиксируем, например, в государстве Митани, да, Митанийский, Арийский, где у нас метанистская знать оказывается индоиранской, по индоарийской даже по языку, и начинает клясться Индрой, Варуной. Киккули пишет там трактат о колесничных лошадях, тоже на метанистском арийском. И, вернее, с метанистскими арийскими терминами, вот так. И в конечном счете генетика достаточно надежно нам показывает эту миграцию. Действительно, в Индии у касты браминов фиксируется генетика вот этих степных наших культур. Да, такой вот импульс. Варвары приходят в центры цивилизации, имеют военное преимущество и приносят свой язык, свою генетику, вливаются в местную культуру, ассимилируются.
0: Спасибо. Вопрос задает Пургаториукр.
1: Пургаториус, это, наверное, который первый...
0: Я в курсе, Иван, да, я в курсе. Да, тут именно просто... вариации на тему, скажем так. Были ли замечательные фортификации на Дальнем Востоке бронзового века?
1: На Дальнем Востоке? Да, да. На Дальнем Востоке уже в период неолита существуют тоже укрепленные поселения. И... Там даже мысы по берегам рек занимали эти укрепления, при том, что население там было уже даже в эпоху металла в основном с присваивающим хозяйством, они были охотники-собиратели, рыболовы, но действительно поселения укрепляли. Ну и вообще Дальний Восток уникален во многих отношениях. Там ведь одна из древнейших керамик, по-моему, вообще самая древняя в мире керамика. Потом там у нас одни из первых композитных луков, тоже в эпоху неолита, существуют находки фрагментов. Поэтому, да, и фортификация тоже присутствовала.
0: Спасибо. Вопрос от Дмитрия Т. Есть ли оценки трудоемкости возведения данных укреплений? Сколько условно человека часов требует погонный метр стены Аркаима или Микен? Сколько времени занимало их возведение для типа 3 и 4? Пару недель, сезон или несколько лет?
1: Ну вот, боюсь сейчас соврать, для какого именно комплекса, то ли там для Микен, то ли для Теринфа. Ну, вряд ли для Микен. Микены были на самом деле сильно довольно разрушены и реконструированы на основе, во многом на основе планировок и решений более хорошо сохранившихся крепостей, есть цифра в 11 тысяч человеко-часов в строительстве. Вот такая цифра присутствует. Для Синташты этот вопрос еще пока не изучался, и даже есть, сейчас у меня идея как раз углубиться вот в этот вопрос, потому что это на самом деле интересно и важно. Интересны и важны побудительные мотивы. Как я уже сказал, фортификация, она является потенциально очень важным ресурсом в понимании общественного устройства, потому что она всегда изменяет сознание общества, она делит мир на свой-чужой, она выражает она выражает ожидание нападения, готовность к нападению. Тем самым она показывает статус, показывает уровень солидности коллектива, а возможно конкретного вождя, который побудил коллектив. Это все важно. И важно, это могли сделать, грубо говоря, молодые мужики летом за лето, за месяц или там за все лето, или это делалось какими-то очень большими там объемами работ с привлечением там всего мужского или вообще всего населения, вот делала это одна община или несколько, вот такие вопросы интересны.
0: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Иван, а что вы можете сказать о... Не знаю, чего севее? Я каюсь, не могу понять, что за слово. Гордых сооружениях, крепостях Акуневской эпохи.
1: Да, да. Ну, как раз я как бы небольшой эксперт вот в этом вопросе, но как раз это население, которое очень активно комбинировало Акуневская культура, они были, с одной стороны, скотоводы, то есть они знали уже производящие хозяйства и занимались производящим хозяйством, но охота, собирательство, рыбная ловля играли очень большую роль в их жизни. И эти центры, насколько я помню, они были в том числе производящими металлургическими центрами. То есть это для Северной Евразии довольно типичная картина. Желание уберечь ресурсы, желание уберечь металл, желание сберечь женщин, детей и стариков, когда вы уходите на промысел или там пасти скот, вполне естественно. Ну а выбор возвышенности был связан с тем, что, видимо, или плотность населения была такая, что была конкуренция, мог кто-то напасть, или, возможно, такой сценарий, что, ну, были какие-то периоды кризисов, когда не хватало ресурсов и шла за них борьба. Вот. Могут быть различные варианты.
0: Спасибо. Вопрос задает Имре Ач. А есть что-то про древние фортификации Америк?
1: Ну, безусловно, что-то есть, но я не являюсь большим экспертом в этой теме. Но могу сказать, что вот как раз мой коллега, о котором я сегодня говорил, Игорь Чичусков, он путешествовал много по Америке, по Северной Америке, по Мезоамерике, он много лет жил в Америке и в таких местах бывал. И принципиально все люди мыслят схоже, да, в мире, у нас у всех две руки, две ноги, одна голова, и поэтому они там точно так же строили такие хилфорты деревянные на возвышенностях. Есть примеры горных укреплений, есть примеры, ну, как вы знаете, есть полигональные кладки, вот, каменные во многих культурах, которые будоражат. И мне очень понравилось объяснение, что эти кладки пришли в голову, когда они наблюдали кукурузу. То есть, что как вот початки кукурузы, там же много видов кукурузы, есть виды, в которых зернышки ложатся друг на друга, так в стык, они могли такой принцип просто повторить. Известно, что за самой полигональной кладкой, там часто за этой облицовкой может быть вообще черти как все свалено. Ну, так же, как делали все, так же, как и в Египте, в принципе, практиковали, да, что у нас обработка лицевая была гораздо качественнее, чем то, что заложено внутри. Поэтому ничего там принципиально отличного, в общем, нету. Даже там те же храмы принципиально похожи чем-то, да, на зиккураты, они тоже ступенчатые, высокие. И сообразно той географии, где они находились, они брали ресурсы и возводили крепости, очень схожие на европейские во многих отношениях.
0: Спасибо. Дмитрий Быков спрашивает: Иван, а почему люди бросали древние крепости? Почему в будущем некоторые крепости так и не возобновляли свое существование?
1: Ну, как я уже сказал, на примере Греции, ну и не только Греции, существовала ведь катастрофа бронзового века, о причинах которой ведутся споры, но, скорее всего, это изменения климата колоссальные, которые повлекли засухи, неурожаи, это вызвало голод, вызвало большие миграции населения на северных территориях. Люди, в частности, вот там с Балкан, да, были вторжения дарийцев, появились народы моря, и система была государственная разрушена, А фортификация ведь требует поддержания. Фортификация требует, она бесполезна, если вы не можете ее обеспечивать персоналом, достаточным для ее обороны. Она, более того, если ее бросали, ее часто старались испортить. В таких случаях мы тоже много знаем, когда там срывали стены, ломали стены, сжигали поселение, да, если оно деревянное или грунтово-деревянное, потому что сам ты не можешь обеспечивать его функционирование, а чтобы оно досталось кому-то, ты не хочешь. То есть это только экономические мотивы, вы не можете столько инвестировать. Ну, это так же, как вы можете ли вы инвестировать в большой дом. Большой дом требует ремонтов, он требует большого хозяйства, ведения этого хозяйства. Можете ли вы ввести его в одиночку? Да, там, допустим, не можете, потому что хозяйство большое. Есть ли у вас средства и возможность нанять персонал? Нет. Значит, вы бросаете этот дом. То же самое здесь. Абсолютно.
0: Спасибо. Софья К. спрашивает, где появились бумеранги впервые? По-моему, вообще в Верхнем Палеолите, чуть ли не в Европе.
1: Я тоже думаю, что это какая-то универсальная палеолитическая история наверняка. Несложно догадаться взять палку и швырнуть ее в какую-нибудь птицу, чтобы ее сбить. А потом ты начинаешь думать, как тебе усовершенствовать эту палку, чтобы она была поострее, поубойнее, поудобнее. Вот тебе и бумеранг, я думаю, это все. По сути, можно швыряться камнем, но палка, она легче, ее удобнее кидать, а у нее аэродинамика может быть интересная, если над этим поработать. Вот так что, думаю, да, это палеолит.
0: Илья Владимирович спрашивает, а есть какая-нибудь разница в фортификационных сооружениях нового и старого света? Если да, то какая? Ну, на самом деле, повторяет. Отчасти да. Вопрос, который...
1: Ну, безусловно, есть. Безусловно, есть. Есть разные ведь решения, да, то есть где-то в старом, вернее, в новом свете есть варианты, когда очень высокие горы, и там, допустим, не ставится стена, а ставится жилище просто высоко в горах, и просто легко оборонять вот такие вот утесы, уступы в горах. Хотя я думаю, что такое и в Европе можно найти. Я думаю, что принципиальных различий все-таки нету, потому что фортификация определяется рельефом, наличествующим материалом, а он на нашей планете все равно в одних и тех же широтах примерно похож.
0: Спасибо. Вопрос от Андрея Пшеничного. Спасибо за ответ про синташтинцев ариев в Индии. Рад, что вы донесли для всех подробное изложение того, как арии попали в Индию и как они прослеживаются. Но мой вопрос был, почему? Какой порыв, какая идея распространяла их по континенту?
1: Да, хорошо, да, действительно, мы не ответили, наверное, на суть вопроса. Я думаю, что это порыв, свойственный всем воинским героическим культурам. Они хотели славы, добычи, женщин и роскошной жизни, а получить это можно было явно не на севере, а получить это можно было на юге. Вот. И там, где они могли этого добиться, они этого добивались. Мы не знаем, как они этого добились в Нетане, потому что Нетане было достаточно серьезным ранним государством, но, видимо, их колесницы дали им существенные преимущества над метанической пехотой, и они смогли их военной силой победить. В Индии мы знаем, что у них не было крепостей настоящих таких мощных, поэтому тоже их было, ну, я не думаю, что просто завоевать, но, с другой стороны, кто знает, может быть, там и не было какого-то серьезного сопротивления, просто сменилась элита. Такое тоже, такой сценарий тоже возможен, известен. Я думаю, что это как раз воспетая Гомером эпоха героев, эпоха героического вождя, который хочет драгоценностей, женщин, вкусной еды, теплой страны, красивой одежды, славы. Он хочет или вернуться с добычей и рассказать всем, кого он там побил и чего он привез. Сюда интересным образом ложатся некоторые наши находки. Так, например, на территории синташкинской культуры найден фрагмент хлопка, причем был сделан анализ в нескольких лабораториях. Это совершенно точно хлопок, а хлопок в ту эпоху производился именно в Индии. Вот. И причем, по-моему, только лишь из известного. Конечно, делать скоропалительные выводы о прямой связи и прямых перемещениях торговых караванов из Индии в Аркаим нельзя, но тем не менее были какие-то глобальные связи, были, может быть, опосредованные перемещения элитных товаров. И я думаю, что для суровых северных воинов на колесницах отправиться в теплые края и пострелять парней, которые ходят пешком, для них было большим удовольствием. Вот, поэтому они так и сделали.
0: Спасибо. Вопрос от нашей постоянной зрительницы Ксении Деметри Целест. Иван, спасибо за обзор. Какая технология в постройке укреплений эпохи бронзы применялась и во времена Средневековья?
1: Ну, собственно, каменная кладка на раствор. Потом, смотря где, то есть смотря в каком средневековье, в Европе, это будет каменная кладка, конечно, на раствор. Но если мы возьмем какую-нибудь средневековую Северную Африку, в общем, те же места, да, которыми, в частности, владели египтяне, или мы посмотрим какой-нибудь Бахрейн, территорию современных Арабских Эмиратов, например, там тоже возводились крепости, они возводились из кирпича сырца. И в средние века тоже вполне себе успешно. И даже уже в время, вполне пороховое время, ну, глинобитные крепости в степи возводились кочевниками. Были и глинобитная технология. Технология кирпича сырца просуществовала вот почти вплоть до современности. Есть сюжет, мне рассказывал мой друг и коллега Георгий Матвеевич Дерлубьян, социолог, рассказывал замечательный сюжет, как уже в 20 веке, в середине 20 века, где-то в Арабских Эмиратах, одно из племен строило укрепление из, по-моему, из кирпича сырца, как раз потому что дед сказал, что надо укрепиться по нормальному дедовским способам. И вот они там построили небольшую крепостцу.
0: Спасибо. И Далтыч пишет: покажите красивых реконструкций фортификационных сооружений. Это из серии «Вы реконструкции продаете или показываете?» Покажите красивых конструкций. О! Так, что красивые. Это? Очень, да. Красивая. Спасибо. Вопрос от зрителя с ником Out. Какие материалы применялись в фортификации и какие технологии строительства? Известны ли примеры дерево-земляной фортификации?
1: Да, ну, как мы уже сказали, применялись самые различные способы, и все, почти все было изобретено уже тогда, кроме бетона и железобетона. То есть это мог быть просто земляной насыпной холм и вал, это могла быть грунтово-деревянная фортификация с деревянным частоколом на валу, а могли быть городние из дерева, такие примеры есть, засыпанные грунтом. Мог быть деревянный каркас и там глинобитная стена, разные вариации. Каменное строительство на сухую, каменное строительство на раствор. Но я бы сказал, что здесь очень забавно наблюдать, как некая существует тенденция, да, как я уже сказал, в Египте строили тогда из кирпича сырца, и вот там в Северной Африке так строили, и местами на Ближнем Востоке еще в 20 веке. И в Европе также. То есть мы видим вот эти вот грунтово-деревянные форты в бронзовом веке и в раннем, и даже местами в высоком средневековье мы видим вот эти Mountain Bailey, да, когда у нас башня деревянная или каменная, вокруг деревянный частокол, такой самый примитивный замок. И когда крестоносцы, особенно в первых крестовых походах, из этих своих донжонов, из этих своих Mountain Bailey приезжали куда-нибудь в Византию или на Ближний Восток, в Святую Землю, видели позднеантичную фортификацию, которая была там нереальных размеров и нереальной сложности, и они не могли поверить своим глазам. Я думаю, что если бы, а возможно, гипотетически такое могло быть, может быть, какой-нибудь человек в бронзовом веке мог попасть откуда-нибудь с севера, да, в Египет, мало ли. Если бы такое произошло, после этого деревянного форта он увидел бы вот такую крепость, как Бухен, я думаю, что он бы был просто в восторге и в ужасе одновременно.
0: Так, следующий вопрос от Ксении Деметрии Целест. Что развивалось быстрее, осадные сооружения или типы укреплений?
1: Осадное, видимо, вооружение имеется в виду.
0: Видимо, да.
1: Да, типа укреплений, конечно. То есть укрепление первично. Сначала, когда люди строили укрепление, предполагалось вообще закрыть вопрос о нападении. Потому что все-таки, чтобы защититься от там, волков, и чтобы коровы не разбежались, достаточно плетневый забор поставить, и уже, в общем, никто особо не залезет. Вот. А если вы уже насыпаете там валы, ставите, копаете рвы и ставите частоколы, ну, значит, вы защищаетесь от человека, соответственно. И чтобы взять такую крепость в догосударственных обществах, требовались какие-то очень серьезные мотивы, количество людей, которое многократно превосходило бы осажденных. Нужно было потерять кучу молодых мужчин, что было бы довольно, может быть, даже катастрофично в тех условиях. То есть какой-то был мотив, должен был быть какой-то совершенно необходимый. И в этой связи интересно вспомнить, что я вот сегодня рассказал про раннее царство, про среднее царство Египта. Вот в новом царстве фортификация еще продолжила совершенствоваться. И вот такие крепости, как Бухен, с всякими контрфорсами, там, с башнями, которые фланкируют по всем сторонам. Такие крепости стали обыденностью. И, судя по всему, не только в Египте, но и в тех странах, которые эту технологию восприняли. Ну, например, в Мегидо, когда осаждали Мегидо. Тут Мастрейки, да, по-моему, осаждал Мегидо, мне кажется. И там 7 месяцев шла осада. То есть он не штурмовал. Я думаю, не потому, что он не умел этого делать, а потому, что это было сопряжено со страшными потерями. И он не был к этому готов. Он не хотел на это идти, поэтому брал поселение измором, брал блокады и осады. Вот это именно потому, что фортификация совершенствовалась, технология осадного дела, она догонялась.
0: Так, спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича. Кстати, а какая самая древняя осадная машина?
1: Ну, скорее всего, осадная лестница. Скорее всего, осадная лестница. Это, конечно, не машина, но если колеса, мы знаем изображение, когда лестница, но она же тяжелая, длинная, к ней приделывали сплошные колеса, чтобы ее удобнее было катать. Вот самая древняя осадная машина, осадная лестница.
0: Так, и опять же от Ильи Владимировича вопрос. А как использовались древние крепости в более поздние времена? Я не говорю про Иерихон или Вавилон, а менее известные.
1: Ну, есть примеры, когда крепости, как я уже сказал, многократно перестраивались, достраивались, и никто уже не помнил, чего там вообще было, да, даже Трою тоже взять, сколько там слоев, невероятное количество. И есть пример крепостей в Дагестане, например, которые тоже делались еще в позднем бронзовом веке, в раннем железном веке, потом они продолжали функционировать в средневековье, и уже в 19 веке там шли бои, и все вот эти укрепления использовались. Поэтому бывает невероятно долгое функционирование. Понятно, что могла меняться фортификация в Европе, там это могла быть деревянная крепость, потом каменная крепость, потом новая каменная крепость, да, перестроенная, но применяться могло долго. Не говоря о том, что можем вспомнить, как замки, допустим, в Калининградской области использовали в качестве прикрытий в Великую Отечественную войну.
0: Да, Брестскую крепость я вспомнил, но она, правда,
1: да.
0: Я не знаю, когда она там основана.
1: Ну, Берестия тоже княжество древнее, там сначала тоже была деревянная крепость, так далее.
0: Угу. Были ли случаи обожествления или легендарности древних крепостей, как, например, Теотиуакан в Мексике?
1: Ну, я думаю, что, конечно, очень одухотворялись крепости. Известно там у Гомера, да, крепкостенный Теринф. Конечно, современники отмечали мощь каких-то крепостей, одухотворяли их, у крепостей были боги-покровители. Я думаю, что это была очень важная часть жизни. Но другое дело, что здесь тоже зависит от культуры. Но вот если мы Шумер посмотрим, там же крепость, она сопряжена с храмовым комплексом, и городу покровительствует божество. И в войне шумеры всегда говорили о том, что если мы идем на кого-то войной, то это не наш Лугаль идет, и не наши войны идут, это наш Бог идет, и наш Бог захотел. Это его желание, его воля. Можно сказать, что храм есть божество, город есть божество, люди тоже это часть вот этого божественного его продолжения, божественной сущности, и вот они волю божества воплощают. В этом смысле, да, вполне божественный город, храм. Не слышно тебя?
0: Элвис Пресный пишет: «И как их брать без осадных орудий? Ты будешь карабкаться, а в тебя будут всякую каку кидать».
1: Ну, совершенно верно. Есть очень недавний такой интересный пример. Раскопали в Румынии крепость бронзового века. Она очень простая, то есть там буквально ровик из земли, которую из ровика выкопали, вал. На этом валу был, судя по всему, такой довольно простой деревянный частокол, но зато в крепости нашли не скажу тонны, но очень много прыщевых камней. И также найдены погребения людей, которые в этой области вот убиты этими прыщевыми камнями. Это они катали с глины шарики эти прыщевые камни. И, видимо, когда кто-то приближался к крепости, они начинали из прыщей просто дождем закидывать. А учитывая, что недоспешенные были, видимо, противники, этого вполне хватало, чтобы переломать кости, всем устроить сотрясение и всякие компрессионные травмы головного мозга.
0: А я вспомнил почему-то папуасов, некое племя, которое строит свои жилища на вершинах там, да, высоких деревьев. Это тоже, в принципе, вариант. Да, каравай. Это вариант фортификации фактически. То есть они еще вырубают вокруг поляну, чтобы все осматривалось, а на вершине там дерево несколько десятков метров. Там у них такая хижина, и попробуй, кто подойди, они там сверху.
1: У них на
0: из луков
1: промазана глина, они же прям в жилище костер жгут, еще готовят, греются.
0: Они туда животных затаскивают, там скот свой, свиней, собак, что-то такое. Да. Ладно, так, и Иван Владимирович пишет: «Вас в Аркаиме почитатели Звездного храма и славяно-арийских вет не достали?» Сказать, больная тема.
1: Да нет, вы знаете, я во-первых, привык, во-вторых, у меня как-то уже выработался какой-то алгоритм, и я вижу все равно людей, я вижу, когда человек способен воспринимать и не способен. Если человек не способен воспринимать, я говорю, да, все так, все хорошо. Вот. А если я вижу, что человек, интересующийся искренне, ну просто всякую фигню где-то подчерпнула, подчерпнуть ее, наверное, пока еще все-таки легче, чем что-то адекватное, то я рассказываю, и часто это имеет эффект. Вот недавно у меня был очень приятный случай. Один мой товарищ, который является тренером по единоборствам, много лет с ним занимались. И он увлекался, ну, там, всякими вещами, не супер экстремальными, но нравилось ему всегда, там, когда что-то, какая-то тайна была. Вот. И тут мы встретились, долго не виделись, пару лет, наверное, и идем по улице, и он мне говорит: я тебе, кстати, хотел сказать, я вот сейчас очень увлекаюсь, смотрю, значит, антропогенез, смотрю Дробышевского, там, и так далее. В общем, я все пересмотрел, ты извини, что я там спорил с тобой. Вот, то есть я даже этот разговор не начинал, а он как-то вот увлекся и, в общем, все выяснил для себя. Поэтому я какой-то негатива не испытываю. Единственный случай был, который у меня в памяти отложился, это после самого первого форума, когда я выступил про Аркаим, вот там, конечно, разверзлось адское пламя, потому что мне написали буквально там, вплоть до того, что мы приедем и тебя там грохнем на Аркаиме, потому что ты там русофоб и наших предков. Вот. И для меня это было абсолютно дико, потому что я всю жизнь интересовался славянами. Да. У меня был там военно-исторический клуб по славянам, и этнически я по фамилии словак, и предки мои из Словакии, всегда всем этим я интересовался. Вот. И тут оказалось, что я, оказывается, еще и рептилоид, и славяны бежали.
0: А я сейчас, Вань, открыл сообщение от тебя 2013 года. Александр, здравствуйте, я молодой археолог из Челябинска. И, наконец, я и все пропитано славяно-арийскими ведами. Это ты мне тогда изливал душу, так сказать, по поводу вот этого самого. Это был вообще повод нашего знакомства, если я не ошибаюсь.
1: Да,
0: вообще.
1: Да, наверняка.
0: Всякая псевдонаука, связанная с там, в том числе с Аркаимом. Так, ну, видимо, прошли годы, и, так сказать, Иван стал более спокойно, миролюбиво.
1: У меня наросла броня.
0: Да, да, да, все, так сказать, рано или поздно становятся такими носорогами, толстокожими. Так, вопрос от Чичо Манчо. А где скот мочился? Кажется, до колодца? Про что? Про Аркаим, наверное?
1: Ну, наверное, да. Ну, скот, конечно, мочился прямо там, это понятно. Причем даже анализ фосфатов это показывает, что продукты метаболизма уходили в почву. Ну, понятно, что навоз убирали, естественно, вычищали. Ну, ничего в этом странного нет. У нас как-то была конференция, на которой наши американские коллеги, по-моему, даже какие-то студенты молодые, они очень удивлялись и говорили: да как же так, как же скот прямо в доме. Но это же очень универсальная вещь в культуре. Мы же это видим и там в русской этнографии, всяких телят всегда в сенцах держали, у викингов в домах держали скот. Тем более это делали очень умно. Когда вы заходите в дом, вы проходите тамбур, по сути, хлев, который держит тепло, скот дает тепло, и зимой холодный воздух не проходит в помещении. Пахнет, конечно, но я думаю, что там много что пахло, не только скот. Всем было привычно.
0: Все с детства это нюхали, и нормально, в общем.
1: Нормально.
0: Вопрос от зрителя Auto.Rus. Когда снаряд победил броню, когда такие крепости потеряли эффективность?
1: Ну, на самом деле начали терять эффективность уже в конце 14 века каменные крепости. Ну, то есть не бастионные крепости, не звездчатые крепости, которые были под артиллерию, да, то есть они уже в конец 15 века крепости стали делать ниже, появились вот эти знаменитые звездчатые крепости, которые были для защиты от артиллерии, для размещения артиллерии приспособлены. И даже находятся люди, которые тоже рассказывают, что это какие-то там какие-то древние тоже на самом деле крепости, зачем-то в такой форме сделаны. Вот. А такие крепости, по сути, да, средневековые замки, они, ну, типологически во многом наследуют, да, это какие-то прямые стены, высокие стены. Конечно, как артиллерия появляется, конец 14 века артиллерия уже, в принципе, в ходу. 15 век она уже прямо совсем в ходу. То есть в Столетнюю войну уже артиллерия применялась, и конец 15 века уже смысла не было за такими стенами особенно обороняться.
0: Вопрос от Дмитрия Т. В ходе катастрофы Бронзового века, как я понимаю, очень многие укрепления были взяты штурмом всякими народами моря. Можно ли сказать, что был найден какой-то способ их брать, или их падение связано с другими проблемами?
1: Я не думаю, что народы моря обладали какими-то уникальными способами. Здесь проблема в другом. Народы моря делились на два, пожалуй, типа. Это были пираты-рейдеры, которые грабили торговые корабли, которые они вообще не заинтересованы были там штурмовать города, на самом деле, вот такие рейдеры. Они набегали, как викинги, да, они неожиданно набегали, и желательно, чтобы противник не был готов к нападению, грабили прибрежные какие-то торговые города, порты и так далее. А падение именно городов и крепостей – это переселенцы. Потому что этот кризис экономический, климатический, он повлек за собой большое количество мигрантов. И народы моря, те же филистимляне, они в том числе мигрировали. И приходили беженцы. Приходили беженцы очень многочисленные. И эти беженцы дестабилизировали ситуацию. Не только какие-то военные силы.
0: Вопрос от магистр Кеу. Вопрос короткий. Аркаиму сколько лет?
1: Аркаиму около 4000 лет. Синтертинская культура датируется между 21 и 18 веками до нашей эры. Это, конечно, не значит, что она существовала. Вот ровно этот отрезок, но где-то в рамках этого отрезка. Большинство исследователей полагает, что около века существовала синтертинская культура. На рубеже третьего-второго тысячелетия.
0: Анна Горюнова. Штурмовали ли то чудо египетской фортификации или его соседей современников? Если даже скотоводы делают укрепления, чтобы их не пытались штурмовать, такое кажется очень чрезмерной затратой ресурсов.
1: Нет, такие поселения, такие, вернее, укрепления штурмовали, конечно. Ну, во-первых, это осады. Потом тут что нужно понимать? Опять мы возвращаемся к вопросу о том, что скотоводы, земледельцы – это разные. И государство, и не государство – это разные. Египтяне строили очень рационально крепости. Они не строили их там где-то в глубине страны. Они строили их по границам. Они строили их так, чтобы они образовывали систему обороны. Почему важна системность обороны? Часто людям, ну вот я студентам обычно рассказываю, непонятно, они говорят, почему надо замок-то штурмовать, почему нельзя вот просто пройти, куда тебе надо, там все разграбить и уйти. Именно потому что в замке гарнизон, в крепости гарнизон, и он обрежет тебе снабжение, он обрежет тебе путь, по которому питается твоя армия, ты потеряешь снабжение. Поэтому Египет штурмовали серьезные профессиональные армии, те же самые князья из Палестины, те же самые гиксосы, да, это были очень серьезные армии с осадной техникой, тоже тогда с колесницами. Вот. Ну, колесницы, конечно, в штурме крепостей не подспорье, здесь пехота и осадная техника нужна, но вот та осадная техника, видимо, башнями, таранами, подкопами вполне себе постепенно брали, а если так не могли, то измором брали.
0: Павел К. задает вопрос. Слышал я, что китайскую стену построили не китайцы, а против китайцев. Мол, бойницы направлены на юг. Как это понимать? Поясните. У нас, кстати, хочу сказать, был целый эфир, посвященный китайской стене, эффект присутствия, где там коллега рассказывал подробно про китайскую стену, показывал там ее несколько кусков. Насколько я знаю, это вообще миф про то, что они там направлены на юг.
1: Да, абсолютно. Конечно, нет. Никуда они там не направлены.
0: Там все. Просто она, если посмотреть на карте, там в разных местах, в разные стороны они направлены были.
1: Да, китайская стена совершенно точно была сделана против северных кочевников, причем с глубокой древности китайцы соприкасались. Опять же, вот мы говорили про андроновцев, про андроновская колесница, металлургическая традиция, оружейная традиция. Она повлияла в том числе на китайскую, потому что китайцы как раз соседствовали с ираноязычными скотоводческими племенами. Это были и тахары, потом это были тюркоязычные юэджи, сюнну, хунну, хунгунны. Против всех этих степных ребят в разные эпохи нужен был какой-то лимис, какая-то граница, чтобы они вот так вот не совершали набеги. Потому что у кочевников не было цели захватить эту территорию, в общем, там и землю захватить. Они прибегали, грабили и уходили очень легко. И часто эти рейды, не всегда, конечно, татаро-монголы захватили. Но до этого это были именно рейды. Это не были там нападения какой-то огромной централизованной армии, которая будет пытаться там заштурмовать все на свете. Поэтому расчет был в том, чтобы построить ограду, против которой отряд всадников не поедет грабить.
0: Так, сейчас меня слышно?
1: Появился,
0: меня по каким-то причинам у меня вырубился микрофон. Разрядился он, что ли? Похоже, что разрядился. Сейчас, коллеги, сейчас я сейчас быстро... Ну, сейчас отлично слышно, я боюсь, что он снова вырубится. Одну секунду.
1: Я сделаю... там прочитал уже вопрос между делом.
0: Да, давай пока, Вань, прикрой меня. Сейчас мне некому меня прикрыть.
1: Окей, у меня даже щит где-то есть. Значит, кто построил Ленинцовскую крепость? Считается, что ее построила так называемая северокавказская археологическая культура. Это культура, которая наследует майкопской археологической культуре. Этнически это предки современных кавказских народов. Не индоевропейцы, скорее всего. Северокавказская культура, у них очень интересные украшения. Есть такие круговые ажурные подвески, и в материалах синташнинской культуры, в могильнике Дистамак, нет, вру, Хавай, в могильнике Хавай, есть находка в Северном Казахстане, вот такой ажурной подвески прорезной, очень тонко сделанной. Мы делали с моим другом, ювелиром Алексеем Туевым ее реплику этой подвески. И он подтвердил, что ее сложно сделать, а мы делали еще аутентичной, обливали там чеканный орнамент на ней. И вот она очень похожа на какой-то кавказский импорт. Возможно, вот северокавказский, потому что больше ничего подобного в Синташте нету, а это вот такая уникальная вещь. Она была, видимо, нашита на одежду или носилась как подвеска на шнурке. У нее была петелька сначала, потом она отломилась, и они просверлили такие два отверстия, чтобы там веревочку прибавить.
0: Так, сейчас меня слышно?
1: Да.
0: Очень хорошо. Да, я все-таки попытаюсь сделать традиционное объявление в конце второго часа. Значит, я напоминаю, друзья, о том, что вы можете поддержать наши трансляции. У нас есть возможность подписаться на нас на Патреоне, есть возможность стать спонсором наших каналов, и как антропогенеза, так и лаборатории научных видео. И вы тем самым и нам поможете, а для наших спонсоров, для наших патронов премьеры наших видео происходят раньше. То есть вы видите то, что у нас появляется на каналах, раньше всех остальных. Это первое, друзья. Во-вторых, я хочу еще раз проанонсировать то, что ждет нас с вами в ближайшую неделю. Во вторник, 14 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» выйдет новая лекция Станислава Дробышевского «Homo sapiens. Охотники и творцы». В среду, 15 сентября, мы ждем Алексея Водовозова, так сказать, с не прозвучавшей лекцией форума «Ученые против миф 15». «Слезть с сигарет и дожить до 100 лет, существует ли курение здорового человека?» Это должно быть очень интересно. Я сам жду, так сказать. Я слушал на репетициях этот доклад до форума. Ну, хочу послушать, какой он будет, потому что здесь времени будет побольше, чем было на отведено полчаса традиционные форумные. Поэтому это будет, так сказать, extended version. В четверг, 16 сентября, доклад с форума «Ученые против миф 15» «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах в исполнении реконструктора Якова Внукова». В субботу, 18 сентября, постскриптум доклада, посвященного мифам про крокодилов, который звучал на форуме «Ученые против мифов Z», палеонтолог Дмитрий Пащенко будет отвечать на ваши вопросы про крокодилов на канале «Лаборатории научных видео». Друзья, кроме того, я рекомендую, если вы еще не подписались на наши инстаграмы, подписаться на канал, на инстаграм канала «Антропогенез» и на инстаграм «Лаборатория научных видео». Там появляются всякие интересные картинки, короткие видюшки интересные. Вот. И приглашаю вас, друзья, если вы еще этого не сделали, зайти в наш уютный чат научной станции. Ссылка на него, наверное, сейчас появится в чате трансляции, там общаются наши постоянные зрители и некоторые наши гости. Может, Иван периодически может появляться, да, Вань?
1: Да, я туда смотрю.
0: И я туда смотрю, и Виталий. Милости просим, у нас там очень уютно. Так, ну и возвращаясь к нашим разговорам, к нашим вопросам. Вопрос от зрителя Лайф Эльф. Здравствуйте, а про Ливенцовскую крепость известно, кто ее построил?
1: Я уже ответил.
0: Ответил. Так, тогда вопрос от Ямазакура в Лифланд. Очень толстые циклопические стены крепостей Ближнего Востока, избыточные против орудия того времени. Отсутствие технологий и знания сопромата не позволяли строить тоньше?
1: Ну, на Ближнем Востоке, да, циклопические стены, имеется в виду, что они такие большие. Да, ну, на самом деле, там как раз-таки все рассчитано. Там так все было устроено, чтобы эта глинобитная, вернее, штука из сырцового кирпича, чтобы она просто не развалилась. И профилировка стен была такая. Стены в шумерских городах, они были очень покатые с внешней, с внутренней и с внешней стороны, в принципе. И даже есть описание современников, где мы читаем про штурм крепости и то, что защитники что-то сбрасывали вниз на врагов, на тех, кто штурмовал крепость. И какой камень там или бревно, он отлетал от стены и рикошетил вперед, потому что она была покатая. Вот. Это делалось для чего? Чтобы стена была устойчивее, чтобы она не разваливалась, меньше оплывала. Если осадки, чтобы она как-то меньше оплывала, не разрушалась, не обваливалась. Поэтому такая масса, она как раз-таки обусловлена желанием просто сделать крепко. Тем более, что знали, что наверняка попытаются ломом проковырять, там каким-то тараном, саперы будут рыть под нее ход, и, скорее всего, прям в ней будут рыть этот ход. Поэтому надо было просто сделать толстенько, чтобы саперы не докопались, а если бы стали копать, чтобы еще на них упала, но при этом обрушилась, но стена бы устояла. Вот и все. А если вы построите там, это же не красный кирпич с раствором. Если вы построите двухметровую толщиной стену, то ее просто древнеегипетские саперы с бронзовыми кирками, они разобьют ее за 10 минут, эту стену.

0: Спасибо, друзья. Ваня, я думаю, что мы еще не раз продолжим, и у нас будут совместные проекты, что мы тут обсуждаем.
1: Спасибо, вот. Друзья.
0: Да.
1: Спасибо нашим слушателям. Мне очень приятно было вам рассказывать. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо.
0: Да, конечно. Встречаемся в среду.
1: Всем пока.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. 2 часа дня, воскресенье, значит, с вами я, журналист, натуралист Александр Хабургаев. В ближайшие часа полтора мы с вами проведем вместе, ну, как получится, пока нас с вами не разгонят. Сегодня у нас очень интересная будет тема. Сегодня мы с вами будем говорить о цветах, об окраске животных, потому что вот, вы знаете, я всегда с детства себе задавал этот вопрос: а вот зачем павлину такой хвост, да еще вот с такими синими глазками, зачем бабочкам такие красивые крылья? Кстати, у павлина это не хвост. Вы мне потом напомните, я вам докажу, что это не хвост. Почему вот одни птички такие яркие, а другие такие скромные? Ну, а потом я уже учился в школе, читал книжки, находил далеко не на все свои, конечно, вопросы, ответы. Ну, вот кое-какие ответы на эти вопросы, которые я за свою жизнь нашел, я вам сегодня расскажу, объясню. Вот знаете, с чего начнем? Начнем с того, что мир прекрасен и удивителен. Чем больше я путешествую, тем больше в этом убеждаюсь. Но он еще прекраснее и удивительнее, чем мы думаем. Знаете почему? А потому что мы многого не видим, не слышим и не ощущаем. Вот посмотрите, у нас с вами только 5 органов чувств, да? Но этого недостаточно, чтобы понять вот всю гармонию природы, всю ее красоту, всю ее мудрость. Мы не видим с вами многих цветов. Вот некоторые животные видят, например, ультрафиолетовую часть спектра, да, а мы с вами не видим, только если подсветить специальным фонариком. Об этом мы тоже будем говорить. Мы с вами не слышим очень многих звуков. Вот мы слышим от 12 до 20 тысяч.

герц, да, все, что тоньше, да, ультразвуки, то, что мы еще не слышим, а то, что вот больше 20 тысяч герц, это мы уже не слышим, инфразвуки, да, мы с вами не ощущаем очень многих вещей, там, не знаю, магнитных, каких-то магнитных полей. А мы, кстати, запахи, ведь многие животные чувствуют запахи совсем не так, как мы. Они чувствуют стереоскопическую картину запахов. Они видят запахи, откуда какая волна идет запахов. Потому что я вам открою секрет. Мы видим не глазами, а мозгами. Мозг обрабатывает эту информацию. Глаза же ведь это только вот линзочки, это только объективы. Мы слышим тоже не ушами, а мозгами, потому что все вот эти сигналы обрабатывает наш мозг и дает нам вот такую вот картину. А на самом деле мир еще интересней, мир гораздо сложнее и гораздо удивительнее, чем мы о нем думаем. Ну, сегодня мы с вами будем говорить об окраске. Вся окраска, она в той или иной степени покровительственная, приспособительная окраска. Потому что окраска, она для чего-то такая нужна. Если вот нужно там лягушке жерлянки красная брюшко, кстати, она не лягушка, об этом мы тоже поговорим, значит, нужно. Если нужно зайчику, русаку не линять, как беляк лет зимой, да, не становиться белым, а оставаться таким серым, значит, это ему нужно. Тоже поговорим и тоже поймем, почему. Но начнем вот с этого дяденьки. Видите, он такой щекастенький, мордастенький, прямо так напыжился, такой весь доволен собой. А, думает, он такой самый крутой. А что на нем надето-то? Посмотрите на эту картиночку. Как эта его одежка называется? Эта одежка называется камуфляж. Да? Там, по-моему, французское происхождение слова, судя по всему, не проверял в этимологическом словаре. Но камуфляж-то придумали не военные и не те дизайнеры, которые для военных эту одежду шьют, а камуфляж придумала природа. И я вам даже могу сказать, откуда срисовали. Вот посмотрите картиночку следующую, вы увидите. Видите? Кто это? Кто уже угадал? А? Друзья мои, кто перед вами? Это не лягушка, это жаба. Это жаба зеленая, буфовиридис. Потрясающее совершенно создание. У нас два вида в средней полосе. Водятся буфу-буфу, буфу-виридис. Жаба серая, жаба зеленая. Посмотрите, какой у нее камуфляж. Кстати, если увидите когда-нибудь жабу у себя на даче или в огороде, можете аккуратненько взять ее в руки, поднести к лицу и посмотрите, какие у нее удивительные глаза. Вы в этих глазах увидите черное небо Вселенной, и там мириады звездных галактик. Это потрясающие глаза у жаб. Но потом положите на место и обязательно помойте руки. Потому что, помните, мы с вами говорили, жаба ядовита, буфотоксин. Вот у нас через неделю будет лекция о ядах. Мы с вами поговорим и о буфотоксине, и о том, для чего жабе быть ядовитой. Ну, смотрим следующую картиночку. Вот я буду время от времени подглядывать, я вам покажу такой листик у меня, да? Это у меня не шпаргалка, я вот как двоечник у доски. У нас сегодня 100 картинок, и поэтому, чтобы не запутаться, я вот выписал себе по номерам. Первая картинка, вторая, третья. Вот, кто такой? Вот у нас сегодня будет такая игра. Попробуйте найти, кто здесь спрятался на этой картинке. Кто-то уже нашел? Ну, я подскажу, это змея. А теперь уже нашли, да, вот видите, вертикальный зрачок. А помните, я в прошлый раз говорил, у кого вертикальные зрачки? У гадюк. То есть, если вертикальный зрачок, лучше с этой змеей не связываться, наверняка ядовитая. Это габонская гадюка. Ну-ка, посмотрите следующую картиночку. О, теперь ее легче найти, да, на следующей картинке. А вот чтобы у вас было полное представление, какая она габонская гадюка, вы увидите следующую картинку. Номер 5. Вот на картинке номер 5 она вся как на ладошке. Вот у нее тоже камуфляж. Это то, что вот военные, спецназовцы называют пятицветка. Это у них считается самый такой крутой камуфляж пятицветка. Вот он и есть. Срисовали его с габонской гадюки. Габонская гадюка, она такая толстая. Кстати, она очень большая. Она почти 2 метра. И при такой вот длине 2 метра у нее толщина почти 50 сантиметров в диаметре. Представляете? Вот
талия 50 сантиметров, это совсем не стройная девочка. Она очень толстая, как сосиска, очень ленивая. Она может лежать часами. И кто-то из путешественников описывал, как местные жители могут их руками ворочить и не бояться укусов, хотя она очень-очень ядовитая. Если она ударит своими ядовитыми зубами, мало не покажется. Но она старается не делать лишних движений. Она терпеливо ждет, когда мимо проползет что-то живое или пробежит, делает мгновенный бросок, бьет своими ядовитыми зубами, ну а потом уже заглатывает. Вот такая она габонская гадюка. Самая спокойная, самая флегматичная и самая замечательная гадюка в мире. Кстати, она такая толстая, вот сразу возникает вопрос, а как она ползает, да? Вот она ползает не так, как змеи, да? Не зигзагообразно, а ползает она по прямой. Как это у нее получается? А потому что звери ползают на ребрах. У них ребра выполняют такую же роль, как у нас с вами ноги. Но вот когда мы с вами дойдем до локомоции, я думаю, движению мы с вами посвятим отдельную лекцию, вот тогда я вам расскажу, как это у них получается. Теперь вот следующая у нас картинка. Кто это? Похожий рисунок, да? Ну, не совсем. Это питон, это сетчатый питон. Вот если вы посмотрите мой фильм, ну, наберите в Ютьюбе, просто можно набрать Хабургаев, моя фамилия Хабургаев, в прятки с невидимками. Там мы снимали этого питона в живой природе. И габонская гадюка, и питон, они так называемые подстилочники. Габонская гадюка водится в Африке, но не в пустыне Сахара, а водится она в лесах, в африканских. Там очень жарко. Там листопад постоянно, круглый год падают сухие листики, и поэтому в сухой листве, вот в этом опаде с сучками, с веточками, вы никогда не обнаружите ни габонскую гадюку, ни питона, ни многих других животных, у которых камуфляж позволяет прятаться в этом опаде. А вот теперь посмотрите следующую картиночку. Это тоже спецназовцы, такие вот они крутые, видите, при полном боевом вооружении. А на них не просто камуфляж, а на них еще, видите, навешаны какие-то тряпочки, ветошь. Это такое впечатление, что вот, видите, как будто бы какие-то лесовички, такие гномы, по лесу бегают. Они думают, что это они придумали, ничего подобного. А вот покажите нам следующую картиночку. И вы увидите, что природа уже давно такие вот защитные костюмы изобрела. Это лягушка Телодерма, она называется. Удивительные лягушки телодермы, они водятся в Юго-Восточной Азии, вот во Вьетнаме, например, там несколько видов эндемичных телодерм, очень милое создание, кстати, очень любят террариумисты, и вот телодерму довольно легко содержать дома. Вот она будет сидеть рядом с вами, вот буквально перед вашим носом, и она так спрячется вот на стволе дерева, которое поросло мхом или лишайником, что вы ее ни за что не заметите. Вот посмотрите следующую талодерму, вот видите, это немножко другой вид, но удивительный защитный костюм, который позволяет ей мгновенно становиться невидимкой. Видите, какая симпатяшка. Ну, прямо это не лягушка, это просто кусочек мха какой-то. А вот первый раз, когда я оказался в джунглях, меня, знаете, что поразило? Вот мне почему-то казалось в детстве, что джунгли, это как в этих фильмах, там, про Рэмбо. Вот он бежит по джунглям, да, и на него отовсюду какие-то ядовитые змеи сыпятся, пауки, и над ним там проносятся обезьяны, попугаи, кругом порхают бабочки. А в джунглях никого нет. Вот попадаешь в настоящие джунгли, и можно сутками ходить по ним и не встретить никого. Ни одной букашки, ни одной таракашки. Хотя где-то там наверху в деревьях какой-то там в верхнем ярусе гомон стоит. Щебетание, крики, какая-то жизнь идет. Но вы ничего не увидите. Почему? А потому что вокруг вас сплошные невидимки. Вот у меня была любимая книжка, она называлась «Если в лесу сидеть тихо». Вот если в лесу сидеть тихо, неважно в каком лесу, в нашем подмосковном, в каком-нибудь там дождевом лесу, в тропическом лесу, в первичном или там в муссонном лесу, вот тогда вы начинаете замечать. И уже начинаете замечать одно животное, второе, третье, вон кто-то прополз, кто-то. А еще по секрету вам скажу, если вы хотите встретить в любом тропическом лесу много животных, то приходить туда нужно ночью с фонариком.
Ну что, смотрим еще одну картиночку. Вот вам продолжается такая фотогалерея невидимок тропического леса. Ну, кто это, как вы думаете? Нет у вас никаких версий? Сухие листики, да? Это, как же он, уроплатус, по-моему, его латинское название. Это мадагаскарский геккон. Он называется листохвостый геккон, потому что он сам как листик, голова у него как листик и хвост у него как сухой листик. Видите, там даже есть черенок и прожилочки. Удивительно он похож на листики. Вот просто будет на расстоянии вытянутой руки от вас сидеть, смотреть на вас, и вы не заметите, что это геккон. Хотя, если будете внимательно смотреть, то заметите. Знаете как? А дело в том, что у гекконов, у них нет глазных перепоночек, нету век, поэтому моргать они не могут. Но для того, чтобы там все-таки глазик не пересыхал, влага нужна. И тогда геккон что делает? Он облизывает свой собственный глаз. У него такой длинный-длинный язык, что он его может высунуть и облизать себе сначала один глаз, потом другой. Вот у меня был друг, который мог языком достать до кончика носа себе. Ну, у него такой немножко неправильный был череп. Я не думаю, что есть хоть один человек на свете, который может кончиком языка достать до собственного глаза. Ну, если только глаз у него не вставной, тогда, конечно, можно вытащить его, лизнуть и вставить назад. Вот, а геккон может такую процедуру проделать. Удивительное животное. Для чего ему нужна такая защитная окраска? Да? Зачем ему нужен такой камуфляж? Ну, во-первых, для того, чтобы его не съели. Там очень много желающих им полакомиться. А во-вторых, для того, чтобы самому поймать какую-то добычу. Потому что геккон... хищник, но, правда, не только хищник, он и вот именно этот уроплатус, он и спелые фрукты ест, и многие вещи другие. А вот теперь посмотрим еще одну картиночку. Вот здесь вы точно не угадаете, кто это, пока я вам не подскажу. Ну, я вам дам первую такую подсказку, наводку. Ну, во-первых, это под водой. Есть версия? Хорошо, вторая. Во-вторых, это соленая вода. В-третьих, это океан. Но еще одна подсказка – это самый-самый юг Австралии, южный берег Австралии. Вот, это бурые водоросли кругом. Помните, я как-то ошибся, со стыдом признался вам в этой ошибке. Я тину назвал бурыми водорослями, они, конечно, относятся к зеленым водорослям. А бурые водоросли – это которые в морской воде. А это и есть бурые водоросли. А в бурых водорослях спрятался тряпичник, как зовут эту рыбку. И это лучеперые рыбки, родственник нашего карася или бычка, но в гораздо большем родстве, скажем так, он с морским коньком. Вот покажите нам следующую картиночку, и вы увидите. Его называют очень часто именно морским коньком тряпичником. Ну, проще просто тряпичник. Удивительное создание, правда? Вот ни за что вот так вот увидишь и ни за что не подумаешь, что это рыба. Бог знает, что такое. Ну вот видно два глаза и длинный нос. И еще какие-то крылышки, правда? Ну, у них очень многое на самом деле, как у их родственников рыбок, которых мы называем морские коньки. У них тоже папа заботится о своем потомстве. У них папа, как заботливая мама своим малышам. Ну, и в образе жизни очень много общего. Но, правда, в отличие от морских коньков, которые цепляются своими хвостиками за водоросли, тряпичник не может этого делать, у него хвостик не такой цепкий, и поэтому тряпичников очень часто выбрасывает на берег. Это очень редкая рыба, их становится все меньше, меньше и меньше, и будет очень обидно, если они совсем пропадут. Но, тем не менее, класс лучеперых рыб. А еще они умеют танцевать, когда у них брачные игры, то самец и самка, они сцепляются плавниками, они танцуют, радуются. Это такой вот танец любви, и они становятся ярче.
у них вот краски сразу, знаете, становятся намного ярче. Вот как будто бы, знаешь, как вот ты вот у себя в компьютере или в телефоне иногда делаешь яркость больше или меньше, и сразу контрастные цвета проступают. Вот точно так же. О брачной окраске мы поговорим чуть позже. И о том, почему многие животные могут менять свой цвет. У них для этого есть разные механизмы. Они очень интересные и очень остроумные. Ну, смотрим дальше, кто у нас после трепишника. О, после трепишника у нас будет вот это вот, вот тот, кого вы сейчас видите. Попробуйте, во-первых, догадайтесь, кто это. Ну, хотя бы просто вот, кто это там, рыба, моллюск или что? Не получается, да? Это на дне морском, это все на дне морском. Дело в том, что вот это создание, это великий мастер камуфляжа, это великий актер, потому что он может не только трансформироваться и подражать разным животным, но он даже может пародировать их движение. Ну, не видите, да? Александр, а покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Вот у нас сейчас Александр, к сожалению, отошел, который руководит нашим эфиром. А, вот, можно, да? Следующую картиночку нам покажите. Вот это он в другой роли, он как великий актер. Сейчас он исполняет роль нескольких морских змей, которые... А вот теперь и он. Ну, все, догадались, да? Это осьминог. Это осьминог, который так и называется трансоктопус или мимикус. Его еще называют. Ну, октопус – это осьминог. Октопус, то есть восемь ног. То есть осьминог – это калька с октопуса. Это удивительное животное. Причем он достаточно большой, такой октопус. Он где-то 60 сантиметров. У него размах его ног. Обитает он в Юго-Восточной Азии. Вот в Южно-Китайском море он есть. И ученые, когда столкнулись с его артистизмом, были просто потрясены, насколько он здорово умеет перевоплощаться. Причем, как великий актер, он перевоплощается и в моллюсков, он перевоплощается, он может принять форму камбалы, креветки, да? Удивительно совершенно. Это самый умный осьминог. Ну, смотрим следующую невидимку, да? Вот теперь опять попробуйте угадать, кто это. Ну, опять подсказочка, да, придется вам дать подсказку. Это опять мы все еще на дне морском. Ну, и в теплых морях мы находимся с вами. Непонятно, кто это, да? Вот совершенно непонятно, кто это у нас на фотографии номер 16. Нет, нам следующая, Александр, покажите фотографию. Это 15-я, нам 16-я нужна. Ну, кто это? Это какие-то камни, покрытые тиной, скажете вы. И будете абсолютно правы, потому что это так и называется – рыба-камень. А вот покажите нам следующую фотографию, и вы увидите ее во всей красе. Вот теперь мы видим, какая она причудливая. Она действительно, она удивительно похожа на мшистые такие камни, которые покрыты водорослями. Это рыба, которая принадлежит к скорпенам, скорпеновые рыбы. И если помните, мы с вами уже об этом говорили, скорпеновые рыбы очень опасные. У них вырабатывается яд, они могут уколоть своими ядовитыми плавниками, и будет очень больно, а можно даже умереть. А рыба-камень, который вы сейчас видите, это самая ядовитая рыба в мире. Их еще называют бородавчатки. Она довольно большая, где-то сантиметров 50 вырастает, и вовсе не такая уж и редкая. Ну, подробнее мы с вами будем говорить в следующий раз о ядах, когда я вам расскажу о ядовитых рыбах. Вот. Ну, что касается вот этой рыбы-камень, скорпены, да, вы ее можете встретить, между прочим, на курортах Красного моря, например, да, где-нибудь в Хургаде. Поэтому надо быть всегда очень осторожным. А если идете купаться, лучше купайтесь в тапочках, особенно если это не пляж, а если это какой-то вот дикий кусочек моря. Смотрим следующую картиночку. Вот следующую картиночку я вам хочу показать для того, чтобы вы понимали, что многие рыбы, они могут либо менять свой цвет, кардинально менять свой цвет. А, нет, у нас еще пока мы до рыбы не дошли, да? У нас, вот это кто у нас? Ну, догадались? Сова, конечно. А следующую нам покажите.
Вот видите, это все камуфляж. Это все камуфляж. Это мы с вами все говорим о покровительственной окраске, которая называется камуфляж. Это кто? Это тоже сова. Вот она сидит у входа в дупло, она собой закрыла свое дупло, вход, и вы ее ни за что не заметите. А еще одну, следующую покажите нам. А это кто у нас? Это у нас куропатка, которая сидит на гнезде. Потому что когда она сидит на яйцах, она сидит и не двигается, чтобы ее не заметили хищники. И можно пройти рядом, можно на нее наступить. Ну вот если уж совсем рядом, она спорхнет из-под ног. А так она будет сидеть до последнего, потому что малейшее движение может ее выдать. Вот. А вот следующий, давайте посмотрим, кто у нас. Это зайчонок. Дело в том, что мама-зайчиха оставляет своих зайчат одних. И вот этот зайчонок, он так и будет сидеть, терпеливо дожидаться маму, которая потом сама поест, а потом вернется и его покормит молоком. На зайчонка можно также наступить. Вот вы пройдете, вы едва ли нос ему не наступите своей ногой. Он будет сидеть до последнего, потому что у него вот такая программа забита в его внутреннем бортовом компьютере. Вот в самый последний момент он спорхнет из-под ног. Но вот что интересно, если чужая зайчиха встретила чужого зайчонка, она его обязательно покормит. Вот такая у зайцев солидарность. Так, а вот теперь мы с вами выходим на самую знаменитую маскировщицу. Вот давайте посмотрим следующую фотографию, а вы попробуйте угадайте, что это такое. Кто это и что это такое? Это камбала. Это камбала, которая лежит на шахматной доске. Все правильно. Дело в том, что некоторые мастера маскировки, они могут не просто изменять свой цвет, они изменяют его, они срисовывают его. То есть они как художники. Они смотрят, какой фон, и они пытаются, то есть они из своей собственной кожи делают картину. На этой картине они пишут окружающий фон. Ну, поскольку у нее линейки нету, чтобы расчертить эти кубики, то видите, клеточки у нее получились очень неровные. Но она очень старалась. А вот если она попадет на какое-нибудь морское дно, где будет галька, то она очень четко срисует камушки, вы ее там не увидите. А потом она переплывет чуть дальше, там галька кончилась, и уже пошло песчаное дно. И она тут же станет незаметна на песчаном дне. Вот посмотрите следующее. Картиночку. Как же у нее это получается? А ей помогают специальные клетки, несколько слоев клеток, которые называются хроматофоры. Хроматофоры – это в переводе с греческого хромо – это цвет, да, несущий цвет, скажем так. Вот она, видите, нашли очертания камбалы. Как работают хроматофоры? Ну, тут придется переключить на меня, наверное, камеру, потому что я буду объяснять на пальцах, как они работают. Ну, вот давайте так. Вы можете сейчас на цветном принтере распечатать любую картину, правда? И там будут разные цвета, яркие краски, полутона. Но когда вы заправляете чернила в принтер, вы заправляете всего лишь навсего, сколько там, по-моему, 4 баллончика, да? Черный, синий, желтый и красный. И вот этих 4 красок хватает для того, чтобы изобразить вам любую картину, которую вы будете печатать на своем принтере. Почему? А потому что принтер смешивает эти краски. Правильно? Вот что происходит с хроматофорами, когда животному нужно изменить свой цвет или изобразить на своем теле какой-то рисунок. Да? Вот представьте, что у вас есть, вот как цветной, как краска в принтере, что у вас есть там 5 или 6 пятнышек разного цвета. Ну, одно пятнышко черное, другое белое, третье красное, четвертое синее, пятое желтое. Да? И вы оказались на желтом фоне, ну, слегка оранжеватом. Что произойдет? А дальше желтое пятнышко расширится, а остальные сузятся. А потом животное посмотрит, скажет, что-то я слишком желтое, надо немножко красненького прибавить. И тогда красненькая клеточка чуть-чуть тоже расширится, и у нас будет широкое-широкое желтое в этом пучке и небольшая красненькая. И вот так каждый пучок. А все вместе это будет выглядеть как слегка оранжевый цвет. А если нам нужен будет зеленый, а какие у нас пятнышки загорятся в нашем пучочке? Все остальные сожмутся,
да, щелочку так, чтобы их не было видно. Ну, что нам надо смешать, чтобы получить зеленый цвет? Правильно, синий и желтый. Вот синий и желтый два рядышком открываются, и мы это видим как зеленый. Таким образом, хроматофоры удивительным образом позволяют, вот как цветной принтер, печатать на теле животного совершенно любую картинку. Ну, не любую, конечно, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы изменять свой цвет. Ну, смотрим дальше, что у нас после Камбалы. Вот после Камбалы у нас будет еще одна рыба. Ну, не все так, как Камбала, уже дошли до такого мастерства, что могут даже шашечки изобразить. Почему я взял эту рыбку птерогоплихта? Птерогоплихт, птеро. Помните, что такое? Птеро – это крыло. Птеродактиль, липидоптерология, наука о бабочках. У него такие длинные плавники, грудные, что они похожи на крылья. Это очень популярная аквариумная рыбка, это сомик такой. У меня просто очень много друзей с птичьего рынка, которые раньше занимались продажей аквариумных рыбок. И вот многих аквариумных рыбок сажали набирать цвет, как это называлось. Что значит набирать цвет? Ну, например, сажали в аквариум, где дно было красного цвета. И вот эти рыбки лежали, набирали красный цвет. Потому что несколько дней надо рыбки для того, чтобы вот хроматофоры поработали. Ну, не у всех же они такие чувствительные, как у Камбала, да? И потом можно было продать уже яркую рыбку. А на птичьем рынке давно, лет 30 назад, вас еще тогда на свете не было. Ну, тогда, кстати, и рыб было не так много. У нас был железный занавес, за границу очень мало кто ездил. Рыбок из-за границы, кстати, привозили. Космонавты, спортсмены привозили, артисты. Сергей Александрович Образцов, который создал кукольный театр, вот, кстати, он был заядлый такой рыбовод, очень многих рыбок привез именно он в Советский Союз. Но рыбок было не так уж и много. Мы их практически всех знали наизусть. Ну, что там, ну, 100 видов, ну, может быть, 200 можно было купить в магазинах на птичьем рынке. И вот был один такой дяденька на птичьем рынке, такой не очень приветливый, у которого были потрясающие красоты рыбы. У него были жемчужные гурами. Ну, обычно вот жемчужные гурами, знаете, такие лабиринтовые рыбки, они как конь серый в яблоках, и у них такое оранжевое брюшко, животик оранжевый. Так вот, у этого дяденьки, у него они были не просто как конь в яблоках, они были лунного цвета, как в алмазах, действительно, как в жемчугах все. Просто вот каждая жемчужина, она переливалась каким-то вот таким лунным цветом. А брюшка у этих гурами были такого карминно-красного цвета и с белоснежной оторочкой плавники. И я все время ходил и спрашивал у друзей: ребят, слушайте, а как он умудряется? Вот, что он делает? Почему у него такие красивые рыбы? И все смеялись, говорят: ну, сейчас он тебе расскажет. Значит, он знал какой-то секрет. Он знал какой-то секрет, либо он добавлял что-то в корм рыбе, что придавало этот окрас, либо вот как-то он делал так, что рыба этот цвет набирала. Ну, а том, почему краски кое-какие должны попасть в организм извне, мы с вами еще поговорим чуть позже. Ну, сейчас посмотрим, кто у нас следующий будет после птерогоплихтов, да? Это будет самый, наверное, знаменитый изменщик. Это будет животное самое знаменитое, чье название уже стало нарицательным. Хамелеон, да? Но это йеменский, по-моему, хамелеон, судя по такому шлему на голове. Тут очень интересная история получается. Хамелеон стало действительно таким вот нарицательным словом. Помните, у Чехова даже, у Антона Павловича, есть такой рассказ. Хамелеон про полицейского, который то добрый, то злой, в зависимости от обстоятельств. Но вот ведь какая штука. Дело в том, что хамелеоны никогда не меняют свою окраску в зависимости от окружающего фона. Это глубокое заблуждение, это миф, который появился очень-очень давно, по-моему, где-то 240-й, 250-й год до нашей эры. В Древней Греции был такой Антигонес Користы, сочинитель истории. Вы что думаете, тогда не было желтой прессы? Была. Тогда тоже была желтая пресса, тогда тоже были такие вот сочинители, которые сочиняли не весь что. И вот этот Антигон, он и придумал эту историю, что будто бы
Хамелеон, он такой мастер изменять свой цвет в зависимости от окружающего фона. Еще лет за 100 до него Аристотель, который, в отличие от него, серьезно занимался наукой, но он же прекрасно знал, что хамелеоны, да, действительно меняют свой цвет. Но в зависимости от настроения. А если хамелеон стал зеленым на зеленом кустике, ну, значит, это просто такое совпадение. Если хамелеон злится, он становится черного цвета. Он меняет цвет, если он встретил прекрасную самочку, прекрасную незнакомку. Он меняет свой цвет, если он подрался с другим хамелеоном, это мой куст. Он меняет свой цвет. Они, кстати, будут разного цвета. Вот один победил в этой схватке, да, в этом турнире, а другой проиграл. И они будут абсолютно разных цветов, потому что краски на теле хамелеона – это его эмоциональное состояние. Вот он не может врать. Это мы с вами можем притвориться, что тебя спросят: «Ты рад?» «Да, да, я рад, конечно». А хамелеон так соврать не может, потому что краска выдаст его. Рад он действительно, или он испугался, или он очень зол. Ну, давайте посмотрим еще одного хамелеона. У нас их, по-моему, там несколько, да? Где моя шпаргалка? Да, у нас есть еще один хамелеон. Да, у хамелеонов, конечно же, тоже несколько слоев этих клеток, хроматофоров, которые работают и которые меняют его цвет. Кстати, хамелеонов содержат в домашних террариумах. Ну, я не могу сказать, что это очень простое животное для содержания в террариуме, но содержат, содержат. А вот следующее животное очень похоже на хамелеона, очень похоже, так похоже и по поведению, по всему. Кстати, о хамелеонах. Вот было же масса заблуждений в древнем мире. Ну, например, древние те же греки, они заметили, что хамелеон может часами сидеть, не двигаясь, и многие думали, что он просто питается воздухом и ничего не ест. Но ведь это заблуждение к нам не перекочевало, а вот то, что он мастер подделываться под окружающую обстановку, вот это почему-то такое самое живучее заблуждение. А вот это вот рептилия, которая очень похожа на хамелеона, такая же медлительная, такая же неспешная. Это хамелеолис. Но хамелеоны у нас где водятся? Правильно, они водятся в Африке, на Мадагаскаре. Кстати, я встречал хамелеона, настоящего хамелеона, хамелеолис, большого, красивого, зеленого, да, целых двух мы нашли тогда на острове Мальта. Можно сказать, Европа, да, Средиземное море. А хамелеолисы, они водятся в Южной Америке, на Кубе их очень много. И вот хамелеолисы, они гораздо удобнее, гораздо, их гораздо проще содержать в своих террариумах. И, конечно же, хамелеолисы тоже могут слегка изменять свою окраску, но не могут это делать так быстро. Хамелеон, он буквально за минуту может почернеть, да? Буквально за минуту он на глазах приобретает совершенно другой цвет. Он мастер по этой части. А другие рептилии, ну, они могут это делать, но у них на это уйдет гораздо больше времени, а некоторые не могут. Так, смотрим дальше, кто у нас. А вот это животное можно назвать нашим северным хамелеоном. Ох, как я ее мечтал встретить в детстве. Но, к сожалению, в наших краях ее нет. По-моему, южнее Воронежа она не водится. Севернее Воронежа, извините, она южнее Воронежа и туда дальше, Краснодарский край. Это квакша. Совершенно очаровательная зелененькая лягушка. Ну вот, кстати, у нас есть целый фильм. Можете набрать «Хабургаев в натуре», и там целый фильм про царевну лягушку. Как мы ищем эту квакшу, мы ее нашли в Дагестане, мы там сняли такую еще квакшу, да, там вот брачная церемония, все это у нас там было снято. Очень хорошо, можете посмотреть. Удивительная лягушечка, они тоже зеленого цвета. Они зеленого цвета, на листике будет квакша сидеть, ты ее никогда не заметишь. Но она может буквально на глазах слегка менять свой цвет. То есть квакши точно так же, как хамелеоны, в зависимости от своего настроения, они могут чернеть, могут темнеть, могут светлеть, могут становиться лимонно-желтыми, в общем-то, по-разному. А вот следующая квакша, это уже американская квакша, она называется красноглазая квакша. А у нее не просто покровительственная окраска, видите, не только камуфляж. У нее красные глазки, у нее голубые-голубые ножки, и у нее еще на брюшке, видите, белые полосочки. Ну, это уже двойная роль. Ну, во-первых, это камуфляж. Потому что в джунглях Латинской Америки, где она водится, там столько много ярких красных всяких цветов,
там же и бромели, и орхидеи, все цветет вокруг, что в глазах рябит, и никогда ты такую пеструю лягушечку не заметишь. Но у меня была мысль. Дело в том, что в Южной Америке водятся самые яркие и самые ядовитые лягушки-треволазы. И у меня как-то была такая мысль. А может быть, вот эта красноглазая квакша... Мы о древолазах будем говорить в следующий раз, когда о ядах будем говорить. И у меня была мысль, а может быть, это она еще такая яркая, чтобы все думали, что она древолаз ядовитый. И я позвонил своему другу, герпетологу Олегу Шумакову, и сказал: Олег, слушай, ну ведь квакша, что у нас ядовитая, там ранотоксин-то есть. Рана – это лягушка. Ранотоксин – это вот буфотоксин, буфа-жаба. Он говорит: ну да, есть, конечно, немножко. Я говорю: а насколько она ядовитая? На что Олег Владимирович сказал: ну, как тебе сказать? Ну, если ты оближешь ее, вроде ничего не будет. А вот если ты ее себе в глаз будешь тыкать, ну, наверное, пощипят немножко. То есть она достаточно безобидная лягушка, но тем не менее яркая. Зачем же ей такая яркая расцветка нужна? А это еще сигнальная окраска. Это не только камуфляж. Если она видит опасность, она прижалась к листику и стала зеленой. Ее не видно. А если она видит вдалеке еще какую-то лягушку, она подняла брюшко, как флажочек, мы это увидим дальше, вот эту сигнальную окраску. Этот листик занят, здесь я живу, ку-ку, сюда не надо, здесь я охочусь. Ну, смотрим следующий. Следующая картинка – это у нас каракатица, вы ее узнали, да? А каракатица – удивительный головоногий моллюск. И вот некоторым головоногим моллюскам как раз свойственно... Такое вот удивительное явление, которое называется биолюминесцентность. То есть они становятся ходячей цветомузыкой. Вот покажите следующую фотографию. Это каракатицы, это осьминоги, некоторые другие. Особенно у каракатицы с осьминогами. То есть вы когда увидите, это просто какая-то фантастика. По ним начинают бегать огни. Яркие огни, вот как неоновые витрины, да, в магазинах мы видим. Причем эти огни бегают. Они бегают волнами туда-сюда. Вот как это удается? Удивительно. Это уже другие клетки. Они называются фотофоры. Да? Это клетки, в которых уже живут бактерии. То есть там уже очень сложный механизм, гораздо сложнее. Вот такое биолюминесцентное свечение, оно свойственно, конечно, не только головоногим моллюскам в природе. Грибы светятся, кстати. Светятся некоторые скорпионы, но у них другой механизм. У них нет вот этих фитофор, а у них просто в покровах есть вещества, которые светятся под ультрафиолетовым источником. То есть, если посветить на них синим фонариком, то они сразу начинают светиться, скорпионы. Вот ночью можешь выйти с таким фонариком, посветить, и скорпион сразу засветится, ты его тут же издалека увидишь. Еще светятся некоторые черви. Вот в Австралии живет огромный двухметровый червяк. Это олигюхет. Они бывают малощетинковые черви, как наш дождевой червяк, и многощетинковые. Многощетинковые называются полихеты, много щетиночек, да, много волосиков. А малощетинковые называются олигохеты. Так вот, это олигохет, он родственник нашего дождевого червяка, только двухметровой длины, представляешь, как кровать у взрослого человека. И вот этот червяк, он оставляет за собой светящийся след такой слизи. А в Новой Зеландии, говорят, есть дождевые червяки, которые светятся так ярко, что при этом свете можно даже книжки читать. Ну, я не знаю, я их не встречал. Смотрим следующую. Следующую смотрим картинку. Это у нас плотва. Для чего нужно? Ну, как для чего? Во-первых, это обозначение места. Да? Это, кстати... Там еще есть такой интересный момент. Некоторые кальмары, они могут заставлять свое брюшко светиться, нижнюю часть тела. То есть, если хищник смотрит снизу вверх, наверху-то светло, правда? Там уже свет, поэтому вода наверху светлая. И брюшко у него тоже светится и сливается вот со светлым верхом, поэтому его не видно. Ну и, конечно, брачные. Брачные игры – это тоже брачный ритуал, когда они просто становятся как цветомузыка. А вот давайте теперь посмотрим на скромную рыбку, которая называется плотва. Ну, плотвичек-то вы все встречали наверняка. Кто же их не видел, кто же их не знает, кто же их на удочку не ловил. А вот посмотрите, как эта плотва окрашена. Видите, у этой плотвы у нее белый низ, темный верх.
Вот такая окраска, она называется скрадывающая противотень. Ну, зачем это нужно, вы уже догадались, да? Если на плотву сверху смотрит какая-то птица, ну, цапля, например, да, или чайка, то сверху вода темная. И темная спинка на темном фоне незаметна. А вот если снизу наверх смотрит щука или окунь, то брюшко серебристое, светлое, отражает краски вокруг. И таким образом плотва сливается с окружающим фоном. То есть вы видите какие-то, вот идет стая плотвы, вы просто видите какие-то мельтешения теней. Но очень трудно взглядом поймать рыбку. Вот посмотрите следующую картинку. Вот вы видите, опять-таки, пример скрадывающей противотени. Вы не забыли взять, да, ручку, карандаш, потому что время от времени я, как всегда, упоминаю какие-то термины и объясняю их значение. Вот это вот скрадывающая противотень, скрадывающая окраска рыб. Вот он, идет косяк рыб. Ну, те из вас, кто где-нибудь на курорте, в Черном море или в Средиземном море ныряли с маской, вы, наверное, заметили, да? Вокруг вода чистая, но такая легкая-легкая муть, да, легкая дымка под водой. И вдруг в этой дымке прямо перед твоим носом материализуется какая-то рыбка. Посмотрела на тебя удивленно и опять пропала. Вот это скрадывающая противотень. И не только рыбки так могут делать. Вот посмотрите следующую, да, картиночку. Это кальмар. У кальмара тоже может быть скрадывающая противотень. И не только у кальмара. Она может быть у некоторых клопов. У водяных клопов, которые живут в воде. Вот если будете где-нибудь на берегу прудика, там наверняка есть мосточек, лягте на этот мосточек, свесьте голову вниз и внимательно-внимательно посмотрите, что происходит в пруду. Это было мое любимое занятие в детстве. И вы увидите там столько интересного. И в том числе вы увидите огромное количество водяных клопов, которым помогает быть невидимками вот такая вот окраска, скрадывающая противотень. Ну, давайте пойдем немножко быстрее, потому что, ох, мы с вами уже 45 минут говорим, а дошли только до 36-й картинки. А вот следующая картинка у нас голомянка. Когда я первый раз побывал на Байкале, мне рассказывали про эту рыбку. Это прозрачная рыбка. Абсолютно прозрачная рыбка, голомянка. И рыбаки говорили, что а вот когда ты ее поймаешь и кинешь баночку, она растворяется, и только одни глаза черные остаются. Но это, конечно, байка. Она просто настолько прозрачная, что ее практически не видно в воде. Вот видите, наверху это вот такой косячок маленьких рыбок, голомянок. А есть рыбы, которые совсем прозрачные, как стеклянные. Вот посмотрите следующую картинку, номер 37. И такую рыбку вы наверняка видели, потому что это популярная аквариумная рыбка. Она называется стеклянный окунь. Она настолько прозрачна, что, видите, у нее даже видно каждую косточку, видно желудок и даже видно содержание этого желудка. Голодный этот окушок или он уже что-то съел. Ну, теперь перейдем к следующему типу окраски. Это у нас все, между прочим, такая приспособительная окраска. Вот давайте посмотрим следующее животное. Это у нас животное называется чепрачный тапир. Вот он. Видите, красавец. Ну, чепрак – это такой безрукавочка беленькая. Вот зачем ему такая белая безрукавка? А, между прочим, она ему помогает стать невидимкой. Вы уже догадались, почему? Правильно. Потому что этот тапир – ночное животное. Он живет в джунглях Южной и Юго-Восточной Азии. Во влажных джунглях, он держится около воды, и вот представьте себе ночь, яркая луна, которая освещает стволы деревьев, да, какие-то камни, и хищник, он никогда не поймет, что это, он, кстати, тапир очень большое животное, он больше, чем свинья, он, знаете, какой, он ростом, ну, с пони, наверное, это есть другой тапир, который живет в Америке, так вот чепрачный, он больше, чем тот серенький, мы его сейчас увидим, и вот в таком лунном цвете хищник будет думать, что вот там что-то тень какая-то, это ствол дерева или что-то еще. Это так называемая расчленяющая окраска. А вот этот топереныш, это детеныш этого чепрачного тапира. Посмотрите, как он раскрашен, да? Вот такая раскраска, разбивка контура, она называется разбивка контура, да? Или расчленяющий рисунок. Она характерна и для взрослых, и для малышей. Но у малышей это так называемая ювенильная окраска. Что такое ювенес? Помните гимн был? Гаудамус игитур, ювенес, дум сум, ювенес. Веселитесь, пока вы молоды.
Ювенильная окраска – это окраска малышей. С ювенальной юстицией не путайте, это совершенно другое. Вот. Когда этот малыш вырастет, у него будет точно такой же чепрак, как у его родителей, который будет спасать его ночью в джунглях. Кстати, вот покажите нам следующую картиночку. Вот, семья тапиров, видите? Это уже будут у нас другие тапиры, но у них точно такой же малыш, он как пунктиром. Это уже азиатские, американские тапиры. А видите, у него малыш точно так же окрашен. А кто еще у нас так? У кого еще такая ювенильная окраска? Ну, это вот у наших животных, которые у нас водятся. Ну, покажите, покажите нам это животное. Это будет следующее. Ну, узнали этого хрюнделя, да? Ну, конечно, это маленький кабанчик. Вот он у нас, следующая картинка будет. Маленький кабанчик. 41 номер, да? Вот он. Видите, мама кабаниха, она такая серая, лохматая. А у кабанчиков точно такая же ювенильная окраска, которая позволяет им быть невидимками. Да. Кстати, точно такая же окраска не только у кабанчиков. Дело в том, что у копытных, у них же, когда малыш рождается на свет, вот мы с вами как родились на свет, да, и сначала мы кричали, вопили, нас пеленали, носили на ручках, мы даже есть сами не могли. А у копытных или у водковых птиц, у таких как утки, куры, да, страусы, у них малыш, как только появляется на свет, он уже может сам двигаться, он может бежать за мамой. Поэтому ему нужна сразу маскировка. Если мама далеко, мама кабаниха, она, конечно, защитит от кого угодно. А если мама далеко, вот чтобы его не слопал хищник, ему нужна хорошая, надежная маскировка. Поэтому очень у многих выводковых птиц, у тех же страусов, например, помните, взрослый страус, черный, с белоснежными перьями, да? А малыши страусят очень похожи по цвету на этих кабанчиков. Это ювенильная раскраска. Ну, дальше. А вот дальше будем в загадки играть, разгадывать загадки. Ну, кто это? Смотрите и отгадайте. Раньше я в таких случаях говорил: дети мои. Но поскольку некоторые взрослые, они протестуют, говорят: вы что, священник? Я говорю: нет, я не священник, я их просто люблю, это мои друзья. Поэтому я их называю дети мои. Кто это? Никого не увидели? Ну ладно, это я специально сделал, увеличил. Теперь мы уменьшим немножко картинку. Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот, ну, кто это? Картиночка номер 44. Ну, теперь кто-то стал проглядываться? А, да, конечно, вот теперь мы увидели. Это тигр. У тигра вертикальные полоски. Это все та же самая расчленяющая окраска, расчленяющий рисунок, да, которая разбивка контура. Именно поэтому вертикальные полоски. А помните, я вам как-то говорил, что если тигра побрить на лысо, взять вот бритву и побрить его, то лысый тигр будет точно такой же полосатый. То есть там, где сейчас желтая, будет светлая кожа, а там, где черные полоски, там будут черные такие пигменты. Ну, черный пигмент, меланин, будут черные полосочки на лысой коже. И у леопарда такая же история будет. Давайте посмотрим следующую картинку, потому что тигр – мастер камуфляжа. И, конечно, заметить его очень тяжело. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Это у нас какой будет? 45-й номер, да? Вот видите тоже, как он спрятался. Вроде лежит себе спокойно. А пройдешь мимо, ты и не заметишь, если он не даст себя знать. Вот он. Даже не видно. Ну, присмотрелись. Вот теперь видно глаза, да? Даже видно хвост. А вот некоторые спросят: хорошо, ну, с тропическими тиграми все понятно, которые там водятся в Индии, во Вьетнаме или где-нибудь, непонятно, там, в Малайзии в какой-нибудь. А как быть с нашим дальневосточным уссурийским тигром зимой? Он же будет полыхать, как костер на снегу. А вот, Александр, покажите нам следующую картиночку, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что зимой, а зимой линяют, помните, как песенки, а зимой линяют разные звери, не линяют только солнечный зайчик. И тигры наши тоже линяют. И у них выпадают вот эти ярко-рыжие волосочки-то. И вот вам, пожалуйста, вот она, зимняя картина. И точно такая же расчленяющая окраска тигра очень здорово спасет. Ну, дальше смотрим. Угадай, кто это.
Давайте посмотрим дальше, кто это. Это у нас какая будет картиночка? Это у нас будет картиночка номер 47, да? Вот. Кружочком вам обвели специально. Никого не видите. Хорошо. Приблизьте, пожалуйста, картиночку. 48. Поближе. Тоже ничего не видно. Вот там какие-то пятнышки. Это леопард, друзья мои. Вот картиночка номер 49. И вы сразу его увидите. Вот так вот выглядит леопард, который недалеко от вас в распадке лежит. В горах, да? На горном склоне. И никто его не видит. Но хорошо, если какой-то чуткий зверь с наветренной стороны его верхним чутьем учует. А то ведь может и не учуять. Это все тоже расчленяющий рисунок, разбивка контуров. Только в данном случае это делается не широкими мазками, как у тапира, не вертикальными полосками, а за счет пятнышек. Ну, давайте следующий тогда посмотрим. Видите, это леопард на стол. Уникально. На самом деле, это универсальный камуфляж. Он позволяет быть невидимым и в жухлой траве. И вот, пожалуйста, ствол дерева. Тоже ведь пройдешь и не заметишь, правда? Себе на беду, если он на тебя не прыгнет. Ну, а теперь давайте посмотрим следующую картинку. Это у нас будет 51. Ну, сразу найдете спрятавшегося хищника. Давайте картиночка номер 51. У меня просто она идет с некоторой задержкой. Секунд 5. Вот она. Но это уже не леопард, это ягуар. Видите, у него другие немножко пятнышки. У леопарда просто черное пятнышко, да? А у этого каждое пятнышко как цветочек. Из нескольких лепестков и черной середочки. Это ягуар, конечно же. Тоже опад, желтая листва, его совершенно не видно. И даже если это листва зеленая, все равно это вот тень, которая падает от сучков, от листиков, он сливается с этой вот с тенью. Это мозаичный рисунок, который на мозаичном фоне делает его невидимку. Ну вот, давайте следующего посмотрим. Тоже еще одна большая кошка. Ну-ка, глянули на кошку. Это уже барс. Это барс. У него тоже, видите, такие же пятна, которые совершенно не виден. Это горный зверь, который водится в горах, охотится на копытных. И ему, конечно же, нужен хороший камуфляж. Ну, вот еще одна кошка. Но уже не такая большая. Это кошка небольшая. Росточком она с нашу домашнюю кошку. Только покрепче. И зубки у нее раза в два побольше. Это ману. Удивительно милое создание. Мне довелось видеть манулов в живой природе. Мы даже снимали фильм. Можете его найти в интернете, там же в Ютубе наберите. «Не гладь в манулах. Бургаев в натуре». Мы снимали его в Даурском заповеднике на Дальнем Востоке. Фантастический совершенно зверь манул. И один из инспекторов заповедника показал руку, как его манул цапнул. Это страшные шрамы. Конечно, домашний кот, он нас так не цапнет. Что у нас? Нету манула, Александр? Что-то задержка у нас какая-то идет по картинке. Или ребята его видят сейчас? Ага, сейчас скажу. Манул, манул, манул, манул, манул, манул, манул. Это 53-й номер, манул. Сразу после барса. Барс 52-й, следующая картинка. Вот он. Видите? И вот эти пятнышки у манула на голове. Это тоже разбивка контура. Это вот он зимой. Это вот он зимой лежит, а надо сказать, что манул, он очень плохо бегает. Мы во время съемок, у нас один манул убежал, и вот Вадим, директор заповедника, он сказал, говорит, да не переживай, он сейчас 100 метров пробежит и сдохнет. И действительно, через 100 метров манул упал изнеможденный, даже я мог пробежать побольше, да. И мы подошли, его уже там аккуратненько сеточкой накрыли, для того, чтобы можно было снять все под чутким руководством работников заповедника. Манула так полюбили люди, что лет 10 назад была такая манула-мания, которая захлестнула весь интернет, такой мем был «поглать манула». Но манулы совершенно не приручаются. Было очень много попыток приручить манула,
ни одна не увенчалась успехом. И был такой миф, что якобы кровь манула доливали персидским кошкам, чтобы вывести вот эту персидскую породу, потому что у манулы очень широкий ареал. Вот этот степной ареал огромный, от Дальнего Востока и туда, до Передней Азии почти. Да? Но я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что держать дикого манула, да он бы этого кошку так бы подрал бы, что я думаю, что вряд ли бы удалось как-то вот долить его кровь. Но маленькие манулы – это, наверное, самые симпатичные котята, которые только могут быть. Вот нам следующую покажите картиночку. Это будет следующий манул, 54, а потом будет 55-й мануленыш. Это удивительно симпатичное создание. Вот он, видите, Ману. Гордость и краса московского зоопарка. Очень мало зоопарков мира, которые могут манулами похвастаться. И вот он, маленький мануленочек. Следующее. Так, а вот теперь мы переходим к серьезной части разговора. Уже час почти говорим, а у нас впереди очень много интересного. Итак, следующая у нас зебра. Вы увидели зебру, да? Нет, она тоже сливается. Та же самая. А, нет, это каты, извините, это лемуры. Вот у лемуров полосатый хвостик. Зачем он им нужен? Полосатый хвостик. Зачем он им нужен? Как вы думаете? Вот следующая картина.

Одинаковые совершенно хвосты. Я не удивлюсь, что если даже количество этих черных полосок будет одинаковое, если мы их пересчитаем у каждого лемура. Но ведь одно колечко толще, другое тоньше, да? Где-то больше белого, где-то больше черного. И вот чуткий глаз лемура, он цепляет вот эти вот, ну, малейшие-малейшие различия, и любой лемур, он тут же даже по кончику хвоста определит, кто это, Вася, Петя или Машенька. Сразу же, мгновенно. Вот для чего нужна такая окраска лемура. Это сигнальная, коммуникационная окраска. Вот, а вот дальше давайте посмотрим. После кат у нас пошли зебры. Должны у нас идти. 58-я. Картиночка номер 58. Это зебры, да? Ну, понятно, что если зебра зашла в голые кусты, то вы ее там не увидите. Но для чего же ведь зебры нужны полоски? Ведь она же не все время в кустах пасется, правда? Это же животное саванн, открытых саванн. Там не так много деревьев. Покажите следующую картиночку с зебрами. Ну, у вас уже рябит в глазах, да? Посмотрели? А теперь следующую посмотрите. Это зебра Гриви, по-моему. Кстати, очень часто задают вопрос, а зебра черная в белую полосочку или белая в черную полосочку? Вот ученые долго бились над этим вопросом, а потом все-таки решили, что зебры черные в белую полосочку. Видите, как рябит в глазах? И вот сейчас вот сожмурьте немножко глаза, прищурьте. И видите, невозможно определить, где кончается одна зебра, где начинается другая зебра. Да? Это сплошное какое-то месиво. И вот то же самое будет перед глазами хищника, когда он увидит такой вот месиво зебр. А дело в том, что тут, Александр, на меня перейдите, я должен объяснить одну вещь. Вот смотрите, ребята, можете сделать такой эксперимент. Возьмите круг, вырежете из бумаги, из белый круг, и проткните его по центру дырочкой, сделайте. Ну, хотите, вы можете увидеть это в фильме «Покровительственная окраска» Хабургаев в натуре. Я там делаю этот эксперимент с детьми. Хотите, можете сделать его сами. Так вот, а теперь на этом белом круге нарисуйте вот такие вот черные-черные полоски, как на зебре. А теперь наденьте на иголочку и покрутите. И что будет? И полосочки сольются. Вы не увидите этих полосочек до тех пор, пока не остановится круг. Так вот, глаз хищной кошки, главного врага зебры, устроен таким образом, что если зебра делает мгновенный прыжок, то вот эти полоски, они сливаются, и они дезориентируют хищника. Он не понимает, в какую сторону она дернулась. Куда... То есть она на этот момент, на какую-то секунду становится невидимой. Но этой секунды зебре достаточно для того, чтобы выиграть эту секунду, и значит выиграть свою жизнь. То есть дальше она оторвется, убежит от преследователя. Люди, когда разгадали загадку вот этих зебриных полосочек, кстати, там есть еще один секрет. Полоски у зебры – это как отпечатки пальцев у людей. Нет зебры с одинаковыми полосками. И зебреныш, малыш, он по любому фрагменту ноги, крупа, бока, он моментально отличит свою маму от других зебр. Потому что вот мы не заметим с вами вот разницу в этих расположениях полосочек, а он заметит. Он сфотографирует, запечатлит на уровне импринтинга, это называется, раннее запечатление. Да? Он запечатлевает образ своей мамы, и даже одной полосатой ноги будет достаточно для того, чтобы он сказал, о, это мама, или нет, это не моя мама. А вот теперь начинается самое-самое интересное. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку, да? После зебры. 61-ю. Ну, и что это? Что это такое? Ну, ясно, что-то на воде, вот там люди стоят. А что это на воде, да? Это пример так называемого ослепляющего камуфляжа. Люди, когда поняли смысл зебровых полосочек, они задумались над тем, а что бы не сделать невидимками наши корабли? Вот покажите следующую картиночку. И тогда корабли стали разрисовывать разными черно-белыми узорами. Для чего это делалось? Делалось это для того, чтобы сбить с толку артиллеристов. Вот вам еще один пример. Видите, этого ослепляющего камуфляжа. Давайте вернемся в студию. Здесь нужно объяснить одну очень важную вещь. Дело в том, что раньше вот первые такие опыты стали проводить в начале прошлого 20 века, перед Первой мировой войной. Почему?

0: Потому что тогда не было таких точных уникальных приборов, какие сейчас есть в вооруженных силах, военно-морских силах. И тогда для того, чтобы пушки могли прицельно бить по неприятельскому кораблю, нужно было знать точное расстояние. То есть были такие приборы, дальномеры. Была такая специальная башенка на боевом корабле, в которой сидел специально обученный офицер. Первое, что он делал, он мерил расстояние до неприятельского корабля, который мы сейчас будем расстреливать, быстро передавал эти сведения уже канонерам, и дальше они уже устанавливали планочку на прицеле и могли бить прицельно. И вот тогда они попадали в этот корабль. Если бы они не знали точного расстояния, сколько там миль, сколько кабельтовых до корабля, они не смогли бы точно попасть. Помните беспримерный подвиг русских моряков? Врагу не сдается наш гордый варяг. Помните, да? Гордый варяг, наш крейсер варяг, он оказался заперт в бухте японским флотом. И тогда только-только началась русско-японская война, и капитану Рудневу японцы сказали: вы можете сдать свое оружие, все, и убираться. Но русские гордые моряки сказали: мы не сдадим оружие, мы не сдаемся, и они пошли на прорыв. Там стояла целая японская эскадра, а они были варяг и еще канонерка, лодка рядом была небольшая. Так вот, первым же залпом японцев снесли вот эту надпалубную постройку, в которой была дальномерная станция. Погиб мичман, который этим занимался. И наши моряки, они оказались ослеплены, то есть они не могли прицельно бить, потому что они не могли точно определить расстояние до японских кораблей. А японские корабли уже расстреливали наших. То есть мы шли, наши моряки, они шли под градом снарядов. Это был беспримерный подвиг, очень многие погибли. Так вот, когда на горизонте появлялось вот такое вот чудо-юдо, непонятно какое-то, то было невозможно. Приборы сразу не могли определить расстояние. Во-первых, было непонятно, что это такое. Одно дело, представляете, стоит на мостике Вахтина и смотрит. И он тут же видит, что это. Это линкор, это крейсер, или это эсминец, да, или это тральщик. А тут вот следующую нам покажите фотографию, Александр. Тут вообще непонятно, что это такое. Это один корабль, это несколько кораблей. Где у него перед, где у него зад, в какую сторону он плывет. То есть вот такая вот ослепляющий камуфляж. Вот видите, вот он смотрит в подзорную трубу. Одно дело, если он видит нормальный корабль, и другое дело, когда он видит вот такой вот, как зебра такая, стадо зебр на горизонте. Друзья мои, что делать будем? Ну, а потом дальше больше, и дальше больше люди поняли, что можно добавить красочек, да? Ну, зебра черно-белая, а ведь можно еще и красочек добавить. И тогда мы совсем собьем с толку противника. Покажите нам следующую картиночку. Это будет у нас 64 уже, да? Видите? Совсем непонятно что. Вообще непонятно, что это такое. Просто какая-то вот декорация, да? Какой-то вот художник-абстракционист написал какой-то, на Малевича чем-то похоже, да? Или Кандинский, нет, наверное, все-таки Малевич. А вот следующую картиночку нам покажите. Видите, корабль стоит на рейде, но этот корабль расписан в стиле ослепляющий камуфляж, и его вообще не видно. То есть непонятно, что это корабль. Он на фоне горы сливается, он невидимка. И тут, друзья мои, я когда об этом узнал, впервые давно достаточно, да, я очень удивился. Я очень удивился, почему это перестали применять военные моряки. И я позвонил своему другу, хорошему Артему Савинову, он военный историк, он сам бывший флотский офицер и такой страстный профессиональный историк. Если вы пойдете в музей Бородинская панорама, если вам повезет, он будет вашим экскурсоводом, он там работает, вы не пожалеете. И я его спросил: Артем, слушай, а скажи, а почему вот перестали-то уже во Второй мировой войне таких кораблей-то не было со ослепляющим камуфляжем? Артем не ответил, а я себя стукнул по лбу и подумал: Господи, ну почему же я сам-то не догадался? Ну, а вы догадались, почему? Ну, подумайте, а почему сейчас-то так не раскрашивают корабли, чтобы они стали невидимками? Ну, правильно, потому что есть радары, есть другая техника, которая позволяет обнаружить даже то, что мы не видим вооруженным глазом и на очень-очень большом расстоянии. Поэтому перестали так раскрашивать корабли. Едем дальше. Что у нас будет следующее? Дальше у нас будет продолжение разговора, который мы начали в самом начале. Это к тому, что когда мы говорим об окраске, не стоит забывать, что мы все по-разному, мы все, я имею в виду, мы все животные, мы же все, мы же тоже с вами животные, мы все по-разному воспринимаем окружающий мир, потому что у нас по-разному устроено зрение. Вот это фасеточное зрение, это бабочка, да? И она видит совершенно по-другому. Вот у нас два глаза, два зрачка, да? Есть два типа. Вот у нас с вами монокулярное зрение. Вот, Александр, покажите мне, я сейчас покажу ребятам. Монокулярное зрение – это когда одну точку вы видите двумя глазами. Вот у нас глаза смотрят вперед. Бинокулярное зрение, извините, все перепутал. Бинокулярное, как бинокль. Вот бинокль, да? Вот наши глаза, как бинокль, это называется бинокулярное зрение. А бывает монокулярное, монокль. Знаете, что такое монокль? Да, это один глаз, моно. Это вот очень часто лошадь, да, или птица, для того, чтобы на вас хорошенько посмотреть, она поворачивает голову и смотрит на вас одним глазом, потому что она не может фокус двух глаз на вас навести. А бывает зрение фасеточное, как у насекомых, это когда этих глазиков тысячи, и каждый, тоже передает информацию, и поэтому такими глазами насекомое видит все совершенно по-другому, она не видит четких контуров. Ему совершенно ни к чему. Вот покажите нам следующую картиночку. Мы с вами увидим мозаичное зрение, картинку, которую получает тот, кто пользуется мозаичным зрением, да? Видите? Она совершенно другая картинка бытия. И тут я вам могу рассказать, как можно обмануть насекомых, у которых мозаичное зрение. Вот видите, вот это бабочка-перламутровка. Я сейчас не помню, какая, но Пандора похожа. Хотя нет, наверное, не Пандора. Мы ее видим четкую. А вот, скажем, муха или другая бабочка будет видеть вот такую вот мозаичку. Вот. А теперь, Александр, покажите, пожалуйста, меня, а я своим ребятам расскажу, как можно фотографировать бабочку, прямо приблизиться к ней вплотную так, что она не испугается и никуда не улетит. Я очень горжусь тем, что я этот фокус-покус изобрел сам. Многим рассказывал, и все, кому я рассказывал, они с ним пользуются до сих пор. Вот смотрите, вы видите бабочку, которая сидит на цветочке. И вам надо эту бабочку сфотографировать, да? Для чего вы берете там телефон, а лучше всего фотоаппарат. Если вы подойдете к бабочке, она видит вот такое вот облако, движущееся облако. У нее нет четких границ предмета, который она видит. Она, скорее всего, улетит, потому что она реагирует на приближение. Но она, правда, видит другие вещи, которые мы с вами не видим. Но бабочка не реагирует на то движение, которое вокруг в природе. А теперь мы ее обманем. Мы сделаем вид, что мы кустик. И будем вот так вот качаться. Да? Вот они, мы качаемся. Мы качаемся, качаясь на ветру. Мы кустик. Я не человек. Я не Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Я кустик, который качается наверху. И вот так качаясь, качаясь, я приближаясь ближе, ближе, ближе к бабочке. А потом и она сначала раскроет крылышки, готовые улететь. Потом смотрит, нет, все хорошо, это качается, это куст, это не человек. И она их опять сложит на цветочки. И а потом вы уже приближаете совсем близко и делаете свой снимок. Только ловить не надо, я вас не для этого учил. Так, ну смотрим, смотрим дальше. Какая у нас следующая фотография? Ух ты, смотрите, мы уже больше часа с вами говорим. У нас только 68-й рисунок. Вот. А дальше мы ее называем пугающая окраска. Потому что очень часто животным надо испугать врага. А чем испугать? Вот почему-то животные больше всего реагируют на глаза. Глаза для них это главный символ живого существа. Чем больше глаза, тем страшнее то, кому эти глаза принадлежат. Да? Вот действительно, видите, какие-то удивленные глаза. Чего? Кто это? И сразу хочется бежать. На самом деле, это пяденица, по-моему, какая-то. На самом деле, вот такой глазчатый рисунок, он есть у очень многих бабочек. Вот покажите нам следующую фотографию. И у многих, вот у павлиньего глаза, у нашего обычного, дневного павлиньего глаза, у него целых четыре таких глаза, да? А у многих бабочек эти глаза должны появляться внезапно. Вот, это глазчатый бражник. Действительно, какая-то морда на собачку похожа, да? Или что-то такое. У глазчатого бражника верхние крылья складываются домиком, да? И тогда глазиков не видно. Вот покажите нам следующее. По-моему, у нас там был где-то бражник домиком. Но если вдруг что-то его встревожило, он видит, что-то к нему приближается, он открывает резко верхние крылья, и оттуда на вас смотрят глаза. Вот это вот работает лучше. Птица или кто-то, она шарахается в сторону, и этого достаточно — выиграть секунду. Выиграл секунду, выиграл жизнь. Это ночной павлиний глаз или сатурний, да, как их еще называют, павлиноглазки. Очень большое семейство красивых ночных бабочек. Есть ночные бабочки, а есть дневные бабочки. Дневные бабочки еще называют, дневных бабочек называют булавочно-усые бабочки. У них усики как булавочки, такие тоненькие, с шариками на конце, да? А это ночные бабочки. Ночных бабочек легко узнать по таким вот пировидным усам, пушистым. Есть очень большие сатурни, очень красивые. Хотел вам рассказать интригующую историю, почти что научно-фантастическую, но, боюсь, в этот раз не успею, да? Про своего друга, про профессора Леонида Владимировича Каабака. Это человек, который собрал удивительную коллекцию бабочек. Он их ловил везде. В Африке, в Америке, в горах, на Памире. Где только не ловил. У него трехкомнатная квартира. Не квартира, это сплошная коллекция бабочек. Там десятки тысяч. И на Дальнем Востоке он очень часто слышал про гигантскую сатурнию, вот такую вот огромную. Там много сатурний, много павлиноглазок на Дальнем Востоке, они очень красивые. Я их видел, я помню, как-то осенью был массовый лед этих павлиноглазок. И у нас на кордоне, мы на заповеднике жили, кедровая пать, у нас кот ловил этих бабочек, вот таких здоровых, приносил павлиноглазок. А вот покажите, кстати, следующую картинку. Это будет гигантский ночной павлиний глаз. Это гигантский ночной павлиний глаз, которого, если вам повезет, вы можете встретить, он к вам может на свет прилететь где-нибудь в Краснодарском крае, вот в Сочи, в Южной Европе. Они встречаются, редкая бабочка, самая большая наша бабочка, он вот такой вот огромный, видите, он на руке сидит. Есть книжка про насекомых, Жан-Анри Фабр был такой французский натуралист 19 века. И он там описывал, как на запах самки к нему в дом слетели сотни этих бабочек гигантских, которые носились по дому. Это было феерическое зрелище. Так вот, Леонид Владимирович Каабак много слышал о том, что на Дальнем Востоке живет таинственная огромная павлиноглазка, огромная-огромная, гигантских размеров. И вот он за ней охотился. Он за ней охотился много лет подряд. И однажды даже был такой случай, когда они с напарником ждали в засаде на световой ловушке. Леонид Владимирович заснул, ну, ему сейчас уже 85 лет, он совсем не молодой человек. А напарник вот чуть было не поймал, но эта бабочка таинственно улетела. Так что вот когда ты вырастешь, бабочки — это очень заразно, это безумно заразно. Я вот сам грешен собирал бабочек, ловил их одно время. Это такая страсть. А если ты вырастешь, если ты заболеешь бабочками, может быть, ты полетишь на Дальний Восток, будешь там путешествовать, там удивительные края. Может быть, тебе повезет, и ты поймаешь эту таинственную гигантскую сатурнию. Если окажется, что это не миф, если она там живет. А бабочек я перестал собирать. Перестал собирать 30 лет назад. В мой дом пришла моя жена будущая. Мы только-только собирались пожениться. Она посмотрела кругом, там висели вот такие вот коробки с бабочками. И она вздохнула, сказала: ой, сколько же у тебя тут трупиков-то. И вдруг вот мое сознание перевернулось. И вдруг я услышал, как хрустят под пальцами их нежные хитиновые тельца. И я вдруг подумал, сколько же я невинных душ загубил. Мне стало страшно, стыдно. И с тех пор, вот уже 30 лет, я не ловлю бабочек. Так, это было лирическое отступление. Мы с вами едем дальше, потому что мы с вами говорим о покровительственной окраске. Вот такие глазчатые рисунки. Значит, глаза бывают, конечно, у самых разных насекомых. И вовсе не только у бабочек. Вот здесь, смотрите, видите, две бабочки сели так, что кажется, что это маска такая, которую прямо на карнавал можно надевать, да? Очень любопытная фотография. Смотрим следующую фотографию. Это уже не бабочка. Это уже цикада, фонарница. Но видите, она тоже использовала этот рисунок. Этот глазчатый рисунок на задних крылышках. Покажите нам следующую, 73-ю. Вот она, фонарница. Это... Следующее, Александр. Ага, вот, да. Кстати, это очень большая фонарница, она вот таких размеров. Кто такая фонарница? Это цикада. Но фонарницы, они не совсем обычные цикады, они очень отличаются от обычных цикад, но точно так же, как у других цикад, у них долгий метаморфоз, у них личинка под землей живет очень-очень долго, до 12 лет. Там 8, 9, 10, 12 лет живет вот эта вот личинка под землей, у разных цикад по-разному. И вот конечная стадия, ребята, вы помните, как эта конечная стадия называется, половозрелое насекомое, имаго. Вот стадия имаго – это очень короткий период жизни цикады, буквально несколько дней. Вот она вылезает из земли, она вылезает из своей шкурки хитиновой, расправляет крылышки, и дальше у цикады есть всего несколько дней для того, чтобы найти таких же цикад, спариться, отложить яйца и умереть. Все. А для этого что нужно? Первое нужно – громкий голос. «Вот она я здесь, а вы где?» Поэтому цикады так, так громко всегда стрекочут. И второе, для этого нужны быстрые крылья, чтобы услышала там вдали цикада, успеть до нее долететь. А еще что нужно? Отпугнуть хищника, которого ты встретишь по дороге. Вот для этого ей нужна такая краска, для этого ей нужны такие глаза. Смотрим следующую. Это еще один вариант, но уже без глаз. Потому что иногда бывает достаточно испугать просто каким-то ярким цветом. Ну, дальше мы с вами увидим несколько бабочек-пяденец. Я их очень люблю. Вот смотрите. Видите, домик-домик такая. Вы никогда в жизни такую бабочку не заметите. Вот она сидит на коре и не заметите. А птица, пролетая мимо, остановится. И что это? Не бабочка ли это сидит? И тут бабочка что делает? Она резко поднимает передние крылья, покажите нам следующую картиночку, да? Там обнажаются ярко-красные ленты, такой аларм. Птица на секундочку буквально бывает ошеломлена, но, как всегда, этой секундочки хватает для того, чтобы спасти свою жизнь. Вот у этой бабочки это красная орденская лента. Она так и называется. Не путайте, есть еще дневная бабочка, ленточница, тополевая ленточница, да? Это ночная. Видите, вот у нее как орденская подвязка. А есть еще синяя орденская лента. Покажите нам следующую бабочку. Она еще больше. Красная тоже не маленькая. Она вот такая вот красная. Она самая распространенная красная ленточница. Синяя еще больше, раза в полтора. Мне как-то друг звонит из Суздаля, говорит: «Я для тебя бражника мертвую голову поймал. Приезжай быстрее». Ну, я удивился, что в Суздале мертвая голова, но у Саши там пасека, а мертвая голова, бражник, очень часто прилетает на пасеку за медом. И я поехал, а это оказалось не мертвая голова, это оказалось как раз синяя орденская лента. Ну, тоже большая, очень красивая бабочка. Красная книга стала очень редкой. А еще реже встречается желтая орденская лента. Вот покажите нам желтенькую. А потом уже я попал на Дальний Восток. И там, на Дальнем Востоке, я увидел совершенно потрясающих ленточниц Дальнего Востока, эндемичных, которые встречаются только там. Поэтому, если начнете собирать бабочек, это, знаете, как вот у марок есть серии, да? А здесь есть виды одного семейства. И собрать полную коллекцию видов так же увлекательно, как собрать полную серию марок. Так, смотрим, кто у нас дальше. А вот дальше это сигнальная окраска. Вот все, о чем мы с вами говорили, это сигнальная окраска. Смотрим дальше. Дальше у нас будет дракон. Вот он, самый настоящий летучий дракон. Ну, на самом деле, это очень маленькая. Вот такая вот ящерка, которая бегает вверх-вниз по стволу, а потом прыгает, расправляет крылья и планирует. Но, вот покажите нам теперь следующую картиночку. Эти ящерицы водятся в Юго-Восточной Азии, в тропиках азиатских, летучие дракончики. Кстати, фильм «В прятки с невидимками», мы там снимали летучих дракончиков. Но вот что интересно. Для того, чтобы планировать, он раздвигает такую перепоночку на ребрах. Да? Складка, реберная складка, и она... Как вот называется? Ну, ребят, вы лучше знаете. Вот есть вот такие бэтмены у нас летают, у них такие плащи, как у белки-летяги. Вот это тот же самый эффект. Но как только такой дракончик приземлится на ствол дерева, он тут же начинает сигнализировать флажком. Видите, у него такой ярко-ярко-красный флажок. Он складывается и выдвигается, складывается и выдвигается. Ну, кричать этот дракончик не умеет, Но зато он может сигнализировать всем остальным дракончикам: это мой ствол, все, я сюда сел, теперь я здесь буду охотиться, и поэтому на мой ствол, пожалуйста, не садитесь, летите дальше. Вот, кстати, следующая фотография, вы увидите, у него и флажок открыт, и крылья, да? Но не крылья, а складки реберные. Видите, какой он красавец? А, вот он. И вот этот вот флажок, он выдвигается, убирается, выдвигается, убирается. Очень забавно над ними, за ними наблюдать. А, теперь следующее, покажите нам фотографию. Дело в том, что вот такую сигнальную окраску используют, конечно же, не только дракончики, но и многие другие животные. Кстати, не только рептилии, не только ящерицы. Но вот следующая у нас должна быть агама-бабочка. Видите, у нее тоже реберная такая же складочка раздвигается, но она не летает, правда. А вот следующий, да, вот этот, вот оставьте нам следующий. Да, вот агама-бабочка у нас была, 81-я. А 82-й это уже будет коричневый анолис. И у коричневого анолиса, дальше, Александр, вот через одну после нас. Да, вот, 80, вот, вот он анолис. На бабочку мы уже посмотрели. Видите, это та же самая сигнально-коммуникационная окраска. Вот он, флажок. Это, знаете, как моряки, раз уж мы с вами о флоте говорили, у моряков же, у них, во-первых, есть сигнальная азбука, флажками они могут переговариваться, да, а могут вывешивать разноцветные флажки на мачтах, и тот, кто знает вот эту морскую азбуку, он по сочетанию флажков может прочитать послание, которое там вывешивается, да, вот так же и животные. То есть они могут сигнализироваться, сигнализировать друг другу. И еще это называется сигнально-коммуникационная окраска. Есть еще оптическая окраска, но это мы с вами дойдем дальше. Вот 83-й номер, покажите нам, пожалуйста. Это будет рыбка и листый прыгун. Вот в фильме «В прятки с невидимками» мы прыгунов тоже снимали. Причем самое интересное, что мы прыгунов снимали прямо под тем деревом в мангровом лесу, где снимали дракончиков. Вот стояло огромное дерево в манграх. Знаете, что такое мангры, да? Мангры – это такие болотистые берега морские, которые заросли манграми. Мангры – это такие кусты. И там в манграх очень интересная жизнь, прямо вот кипит. Жизнь очень интересная. С одного ствола на другой перелетают летучие дракончики, а по илу и по мангровым кустам ползают рыбки, илистые прыгуны. Они, представляете, вот рыбка, которая даже умеет по деревьям лазать. У нее липкое брюшко, липкие передние плавники, и за счет этого она может передвигаться и прыгать. Очень высоко они прыгают, даже сальто делают. А вот теперь покажите нам следующую картинку. Почему мы взяли илистого прыгуна? Точно так же, как летучий дракончик, он может сигнализировать, что эта территория занята. Только делает он это, конечно, не складочкой, а делает это своим плавником, спинным плавником, видите? У некоторых видов этот плавник даже окрашен. Ну, вот здесь два прыгуна выясняют отношения друг с другом. Чья это территория, чья это лужа? И здесь у них дыбом подняты вот эти вот флажки. Сигнальное, коммуникационное такое вот приспособление. Следующую фотографию нам покажите. Это 84, значит, 85-й у нас будет, да? 85-й это тоже мангровый житель. И у него тоже мы найдем пример сигнально-коммуникационной окраски. Это, видите, это краб-сигнальщик. Он так и называется, краб-сигнальщик. И у него яркая клешня. Причем одна клешня, та, которую он ей все время вот так вот манит. Как бы, идите сюда, сюда ко мне, ко мне. На самом деле, конечно, он ей не манит, а он ей сигналит. Он сигналит другим крабам, что вот он, я здесь, что это моя территория, все то же самое. Сигнально-коммуникационная окраска. А если до кого-то не дошло, то дальше следующая фотография, вот там сцепились два краба. То есть, у него эта клешня, она еще выполняет функцию турнирного оружия. То есть, в природе это называется турнирное оружие. Видите, вот они теперь выяснят отношения, но потом разбегутся. Так, а вот следующее как раз это у нас уже будет оптическая окраска. Это морфиды. Бабочки-морфиды – это уникальные, неповторимые, потрясающие бабочки Южной Америки. Вот покажите нам, Александр, этих бабочек. Вы их наверняка видели в коллекциях, в музеях. Вот в зоологическом музее, где прошло все мое детство, стояли главная жемчужина коллекции, это была вот эта морфа Киприда, около которой я стоять мог часами. И знал ли я тогда маленький, что я вырасту, и у меня будет такая собственная в моей коллекции? Так, почему эта морфа называется Киприда? Как вы думаете? А, ребята, кто из вас помнит легенды, мифы Древней Греции? Кого звали Кипридой? Кипр. Остров такой, помните? Ну, вот эта морфа на Кипре не водится. Она водится в Южной Америке, в джунглях. А кто у нас родился на Кипре из морской пены? А? Кого называли Кипридой? Правильно, богиня любви и красоты. Афродита. Вот в честь нее, Афродиту часто называли Киприда. Вот в честь нее эту бабочку назвали, она красивая, как богиня. Поэтому она называется Морфокипрус. Дело в том, что вот эти бабочки, морфиды, почему оптическая окраска, они не выцветают. Вот за счет чего у животные бывают цветными, да, за счет пигментов. То есть пигменты – это красящие вещества, да, вот меланин, черный пигмент, например, да, ну вот, например, мы дальше уже о каротине, мы дальше с вами поговорим. Но вот что удивительно, вот эти бабочки, и морфы, или урониды, да, другое семейство есть, у них нет цветов. Почему бабочки называются чешуекрылыми? Потому что у них на крыльях мелкие-мелкие чешуйки. И вот каждая такая чешуйка, она как колбочка, как стеклянная прозрачная колбочка. Но зато каждая колбочка, она преломляет лучи солнечного цвета и преломляет под определенный только вот спектр, да? Вот эти вот, они преломляют синюю часть спектра. Поэтому крылья у морф, они яркие, они горят пламенем. И когда бабочка летит, ее видно издалека. Вот теперь покажите нам следующую морфу. Это самая большая, самая красивая, как мне кажется, морфа следующая будет. Она называется Елена. Она еще больше. Ну и Кипрус-то большая бабочка, вот такая вот где-то, да? А Елена, она еще больше. И у нее такой густой синий цвет. А почему она Елена называется? Это опять Древняя Греция. Вообще, ребята, вы знаете, почему я увлекся бабочками и Древней Грецией? Потому что среди названий бабочек огромное количество персонажей, легендов и мифов Древней Греции. Там Агриппина, Камилла, Пандора, Аполлон, Дискобол. Вот вся вот это вот, весь пантеон греческих богов и героев, он весь перекочевал в определитель бабочек. Вот. А здесь мы видим самку и самца. Видите, вот самец морфа, он такой яркий, переливается металлическим блеском. А самочка, она серенькая, она такая синевато-коричневая. Вот это вот различие между самкой и самцом в природе, да, называется половой диморфизм. Морфа мы с вами знаем. Морфа – это внешний вид, да, это облик. А диморфизм – это двоеобличие, да? Диморфизм, половой диморфизм. В таких случаях говорят, половой диморфизм ярко выражен. Или бывает не выражен половой диморфизм у некоторых бабочек. Они одинаковые, самку от самца не отличишь. Абсолютно. Или у рыбок бывает выражен, бывает не выражен диморфизм. Бабочки морфа, вот что значит сигнальная окраска? Их даже ловят на живца. Вот был такой в старину еще прием, использовался при ловле морфид. Брали голубую тряпочку, синюю яркую тряпочку, привязывали за веревочку к удочке и махали где-нибудь на лесной просеке. И другая бабочка морфа видела эту тряпочку и летела-летела туда, попадала в сачок. Вот такая вот она коммуникационная окраска. Так, ну, наверное, нам пора уже закругляться. Следующий у нас. Вот мы с вами начали говорить про половой диморфизм, да? Нужна окраска еще для того, чтобы отличить самку от самцов. Следующий у нас будет гуппи. Смотрим на гуппи. Рыбки гуппи. Ну, кто же не знает рыбок гуппи? Ну, вы знаете, как выглядят самцы гуппи, ковровые гуппи, да, у которых не хвост, а персидский ковер какой-то. И вот они, самочки, серенькие-серенькие. У меня есть друг, он такой супер-аквариумист, Андрей Белов. Ну, сейчас он бизнесмен, он занимается поставкой аквариумных рыбок из разных стран, из Юго-Восточной Азии, из Китая, из Вьетнама, Малайзии, Сингапура. Ну, сказать, что он хорошо разбирается в рыбках, это ничего не сказать. Он просто вот бог, он знает абсолютно все. И как-то мы с ним пришли на выставку «Мир аквариума» такой был. Там сидел Игорь Иванович Ванюшин. А Игорь Иванович Ванюшин – это уже такой человек очень пожилой, пожилой аквариумист. Ну, он в аквариумистике, я не знаю, как Менделеев в химии. То есть классик, живой классик. Игорь Иванович говорит: «Андрюшенька, как дела?» Ну, говорю: «Спасибо, хорошо, Игорь Иванович. А чем ты сейчас, Андрюшенька, занимаешься?» И Андрей Белов говорит: «Да стыдно сказать, Игорь Иванович, гупи, гупяшками». «Молодец», – улыбнулся Игорь Иванович, патриарх, дорос. Ну, взрослые, наверное, оценили этот юмор. Так вот, что интересно, ребята. Конечно, вот этих гупи уже вывели. Исходная форма, она немножко другая. Но там тоже самец, конечно, отличается от самки. Но вот этих всяких ковровых гупи – это уже породы, которые выводили селекционеры. Но как-то раз, несколько десятилетий назад, кто-то, а может быть не раз, может быть два или три раза, выплеснул гупи в Москва-реку из аквариума. И что бы вы думали? В Москва-реке гупи выжили. Это удивительно, но это так. Дело в том, что в Москва-реку сбрасывают не только нечистоты из всяких там заводов и фабриков, но и горячую воду, да, которая что-то охлаждала. И вот там, где горячая вода выплескивается в речку, там эти гупи выжили. И что бы вы думали? Они стали потихонечку приходить к своей первичной дикой форме. То есть, во-первых, они стали больше. А во-вторых, они стали терять вот эти краски, они стали больше серыми. У них появилась вот эта скрадывающая противотень, о которой мы с вами говорили. А почему, ребята? Ну, правильно, конечно. Вы сразу это поняли. Потому что те, кто был слишком цветастенький, тех быстро поели наши окушки из Москва-реки. Вот такая интересная метаморфоза. Видите, то есть природа, она сама очень четко регулирует. Ну, например... Потому что у рыб тоже есть клетки хроматофоры. Вот вы возьмете карася, да, поймаете его и выпустите его, скажем, в какой-нибудь торфяной пруд с торфяным дном, с черным. И через несколько дней он станет очень темный, этот карась. А потом вы его опять поймаете и перенесите в другой пруд, где песчаное дно. И он быстренько пожелтеет. Ну, не так быстро, как хамелеон, но все-таки. Потому что все-таки механизмы вот так вот немножко изменять свою палитру у многих животных существует. Так, кто у нас следующий после гупи? Цихлозома. А, ну это мы с вами продолжаем разговор о половом диморфизме, да? Мы с вами продолжаем этот разговор, и здесь вот посмотрите. Вот это, кажется, что это две разные рыбы, да? Одна большая, другая поменьше. Одна вот такая темно-синяя, почти черная, другая желтая. Но это самец и самка одного и того же вида. У цихлид... Это, кстати, очень... Цихлиды – это вот такое огромное семейство. Цихлид – очень популярные аквариумные рыбы. Рыбки, хотел сказать. Не рыбки, там есть и крупные рыбы. Цихлиды – вот цихлиды Великих озер Африки очень популярны. Цихлиды озера Танганика, озера Малави, озера Виктории, Хаплохромисы. Да? Очень популярные. И вот очень часто у цихлид самка совершенно не похожа на самца. То есть это половой диморфизм, это пример полового диморфизма. О цихлидах мы с вами поговорим отдельно, там удивительные истории вам про них расскажу. Это будет отдельный, конечно, разговор. А сейчас мы с вами смотрим дальше. Вот брачная краска, да? Дело в том, что когда начинается брачный период, животному нужно быть очень ярким, очень заметным, чтобы привлечь самочку. Вот эта горбуша. Ну, мы с вами сколько раз покупали в магазине горбушу, да? И горячего копчения, и сырую. Совсем она не горбатая. Но зато в нерест, когда вот перед спариванием самец горбуши, он становится вот таким горбатым и наливается цветом, ярким-ярким красным цветом. Это перед нами брачная окраска. Она свойственна не только рыбам. Ну, например, многим птицам. У глухаря или у тетерева у него наливается красная бровь над глазом, например, да? А вот дальше посмотрим еще. Еще одна будет картинка, тоже очень любопытная. Каждую весну Дело в том, что я очень часто отвечаю на вопросы. Вот, например, в Инстаграме телеканала «Живая планета» мне сейчас приходится каждый день писать там по 5-6 роликов, отвечать, что это за цветочек, что это за жучочек, что это за мушка, что это за блошка. И каждую весну обязательно меня кто-то спрашивает, откуда у нас в Подмосковье голубые лягушки? Ребята, ответьте за меня, я уже охрип. Откуда у нас в Подмосковье голубые лягушки? Конечно, это брачный сезон, остромордая лягушка, самец, вот он становится вот такой яркий, голубой. Его можно встретить на краю леса, в луже, вот таких вот поющих, квакающих голубых лягушек. Смотрим дальше. Это пример брачной окраски. Но самая яркая, самая бесподобная брачная окраска, как мне кажется, будет у нашего следующего персонажа. Посмотрите. Это малоазиатский тритон. Вот, ребята, вы видели тритонов, да? Ну, если вы их встречали, тритон большую часть своей жизни, хотя он земноводный, тритон большую часть своей жизни он проводит на суше. И только во время размножения, вот когда нерест, перед нерестом, он залезает в воду и живет там вот в воде. И в это время у тритона появляется гребень. У него появляются яркие краски, ну это понятно для чего, да, чтобы женщины на него обратили внимание, тритонихи. А вот зачем ему понадобился гребень? А гребень ему, ребята, понадобился для того, чтобы увеличить площадь своего тела. Дело в том, что земноводные дышат еще и кожей. Кожа – это орган дыхания. Мы с вами тоже, кстати, частично дышим кожей, не только легкими. Но, знаете, вот у нас будет как-нибудь лекция про дыхание, и вот там мы об этом поговорим подробнее. Так, смотрим следующую картиночку. Вот еще один пример полового диморфизма. Это всем известные снегири. Ну, самку от самца сразу можно отличить. Самочка серенькая такая, да? А у самца ярко-красная грудь. А вот откуда берется краска у снегирей для того, чтобы раскрасить грудку, правда? Хороший вопрос. Рябина. Если вы обратили внимание, что снегири в основном сидят зимой либо на рябине, либо на ясене, да? Рябиновые ягоды они очень любят, а в рябиновых ягодах содержится каротин. А каротин – это краситель. Каротином, кстати, красят сливочное масло, чтобы оно было таким желтеньким. Это тоже каротин. Ну, вот у самок он не усваивается, а у самцов он усваивается и дает им такую краску хорошую, насыщенную. Если не кормить снегиря рябиной, то у него не будет такая насыщенная красная грудка. Но она будет такая розоватая, но не яркая. А вот покажите следующую картинку. Это огненный фламинго, дитя заката. Огненный фламинго ярко-ярко-красного цвета. Видите, прекрасная птица. Рябину не ест фламинго, потому что там, где он живет, рябины нету. Он живет на озерах. Это фильтратор. Он фильтрует воду, ест всякую мелочь, которая туда попадет, и в том числе мелких рачков красного цвета. Но вот какая интересная штука. Как-то много лет назад, тогда еще в московском зоопарке руководила пресс-службой Наталья Ивановна Истратова. И мы с ней заходим, вот где пруд на главной территории, да? И смотрю, там что-то готовят, еду какую-то. И принесли здоровую корзину с красным болгарским перцем. Я говорю, Наталья Ивановна, это для кого? Она говорит, ну как для кого? Это для фламинго. Так вот, оказалось, чтобы им было где брать эту яркую красную краску, рачков-то нет, им добавляли вот этот яркий, сладкий красный перец. Его мелко терли, сушили, добавляли в еду. И тогда они набирали вот этот насыщенный красный цвет. Ну и апофеоз такой, конечно, это турхтан. Следующая картинка, брачные окраски. Такой невзрачный куличочек. Посмотришь на него и не заметишь, да. Но во время тока трухтаны, самцы, они становятся как цветки, как хризантемы. И все разные. Вот покажите следующую фотографию. Нет двух похожих трухтанов. У одного белое жабо, у другого черного, у третьего рыжее. То есть там все цвета, палитры играют. И вот это удивительный пример таких брачных нарядов у пернатых, когда такая полиморфность, это называется полиморфность, да, многообразие, что просто глаза разбегаются. Поэтому доктор Ухтанов — это удивительное зрелище. Если вам когда-нибудь повезет, вы увидите. Ну, пора закругляться. Давайте вот еще у нас будет шалфейный тетерев. Следующая фотография, 99-я. Это тоже ток, токующий тетерев. Кстати, вот почему тетерев я вам показал. Ребят, здесь есть очень большой смысл. Ведь самка выбирает самого яркого самца не потому, что он самый красивый, а потому, что он самый здоровый. Если у него нормальный метаболизм, обмен веществ, если он ничем не болеет, то у него цвета яркие, чистые. Ну, это можно проверить двумя способами. Либо брачный турнир, как у некоторых животных, либо внешний вид. Ну, лучше внешний вид, чем драка, правда? Ну и самое последнее, покажите нам короля брачных токов, брачных раскрасок, да? И это павлин. В самом начале, если помните, я вам обещал раскрыть главную тайну. Вот наверняка у вас в школе, в вашем классе есть такая воображалистая какая-нибудь отличница круглая, которая все знает, да? Какая-нибудь Машка Погантина. И вы ее спросите: «Маш, а у кого из птиц самый длинный, самый красивый хвост?» И она вам скажет: «У павлина». А вы скажете: «А вот и нет. Это совсем даже не хвост. Это крылья над хвосте. А хвост у павлина коротенький и совсем некрасивый. Потому что когда вот этот токующий павлин повернется к вам боком, то вы сразу увидите, что это крылья над хвосте. А вот за этим веером торчит такой маленький ободранный хвостик. Вот это и есть хвост павлина». Ну, все на сегодня, ребята. Наверное, все. Александр, успеем мы на вопросы ответить, если будут?
1: Вообще, время закончилось. Вопросы тоже.
0: Время закончилось, ребята, на вопросы тоже, к сожалению. Ну, ладно. Так, ребята, тогда давайте так договоримся. Вы вопросы свои все-таки присылайте. Кстати, вы знаете, что можете сделать? Вот каждую нашу такую встречу потом вывешивают в YouTube. И там в YouTube, там идут комментарии. И очень часто мне в комментариях задают вопросы. Я их выписываю, эти вопросы обязательно. А потом вот мы устраиваем такие ответы на вопросы. Вот прошлые выходные, прошлое воскресенье мы целый день отвечали на вопросы. Вопросы были очень интересные, поэтому это было не скучно. Так что вы присылайте. Через эфир мы это сделаем. Вот Александр подсказывает. Значит, договорились. Следующее воскресенье у нас с вами что будет? У нас с вами будут яды, по-моему, да? Будем говорить про ядовитых животных. А через воскресенье ответим на все ваши вопросы. Ну, всего доброго. Рад был вас всех видеть. Любители природы. До встречи.

Про медицинский искусственный интеллект сейчас, наверное, не говорит разве что самый ленивый, потому что искусственный интеллект вторгается во все наши области жизни, он живет в наших смартфонах, он живет в наших компьютерах, он живет уже практически везде. И, естественно, в здравоохранении тоже алгоритмы искусственного интеллекта начинают применяться. Но есть большая проблема, потому что все-таки это связано со здоровьем человека, а здоровье человека – это очень этически защищенный области, поэтому прежде чем искусственный интеллект плотно войдет в жизнь врачей, в жизнь пациентов, нужно его очень хорошо проверить и действительно понять, а насколько он важен и насколько он нужен в некоторых вопросах, касающихся здоровья. И, собственно, для этого в Центре диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы мы в 2020 году запустили, наверное, один из самых масштабных в мире экспериментов, посвященных внедрению алгоритмов компьютерного зрения, искусственного интеллекта в медицину и лучевую диагностику. Собственно, в каких же, в принципе, сферах может применяться искусственный интеллект в медицине? Это могут быть темы поддержки принятия врачебных решений, и, наверное, это одна из самых массовых сфер на сегодняшний день, помимо компьютерного зрения, то есть помимо обработки алгоритмами искусственного интеллекта различных медицинских изображений. Что позволяют делать эти системы? Они позволяют на основе жалоб пациента предлагать врачу возможные диагнозы, и врач уже способен на основе комплексной диагностики, лабораторных данных, жалоб, диагностических данных и так далее и тому подобное, принять решение и воспользоваться, например, результатами алгоритмов работы искусственного интеллекта, принять решение о том или ином заболевание, которое может быть с большей вероятностью у человека. Кроме того, искусственный интеллект может жить в роботах и применяться в роботассистированной хирургии. Он может помогать уходу за пациентами, наблюдать за пациентами, за изменениями их физиологических показателей и вовремя сообщать врачу об отклонении этих физиологических показателей в ту или иную сторону. Он может жить и уже живет в приложениях для здоровья, так называемых интернет-медицинских вещей. Он может принимать участие в разработке лекарств и находить какие-то молекулы, обладающие теми или иными фармакологическими свойствами и потенциально полезными для лечения тех или иных заболеваний. Он может помогать в генетическом анализе, выискивать новые гены или варианты генетического развития, которые будут говорить о том или ином генетическом заболевании. Или он может использоваться в чат-ботах для пациентов, что, собственно, тоже сейчас довольно активно происходит. И в частности, в Москве, Московской области и в ряде регионов России уже активно чат-боты сопровождаются голосовыми помощниками и текстовыми помощниками, построенными на основе искусственного интеллекта. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации говорят и на самом высшем уровне, и все очень позитивно складывается для развития этой области в нашей стране. Собственно, в лучевой диагностике, где же может применяться искусственный интеллект? Что он уже может? Он может маркировать и определять какие-то классы находок на ранних стадиях, например, вот вы перед собой сейчас видите компьютерную томографию органов грудной клетки, он может там выделять и маркировать определенные категории патологий, на обнаружение которых он был обучен. Он может измерять размеры, измерять объемы, которые нужны врачу для того, чтобы корректно описать ту или иную находку. Он может осуществлять триаж, то есть, например, у врача поток исследований, и на какое-то исследование нужно обратить особое внимание, потому что, например, это неотложная патология, и в этом случае искусственный интеллект маркирует это исследование и поднимает, например, его в списке, позволяя врачу обратить на него внимание в первую очередь. И также он уже может формировать автоматические заключения на основе описания той или иной области. В общем-то, это все уже те или иные алгоритмы, разработанные как за рубежом, так и в нашей стране, умеют делать. Что же сможет в будущем искусственный интеллект? Он сможет проводить, например, компьютерную томографию и другие методы лучевой диагностики, например, магнитно-резонансную томографию, помогать достраивать изображения даже в тех ситуациях, когда они, например, получаются не очень хорошего качества. Он может проводить радиомику, например, выискивать невидимые глазу
изменения на снимках, потому что все-таки наш глаз обладает своими ограничениями, а компьютер не обладает никакими ограничениями, может фиксировать даже незаметные глазу изменения на изображениях. И, собственно, на основе этих изменений предполагать, обладая некоторой базой данных, обладая определенным набором для обучения, предполагать, а что же могут значить эти изменения в клиническом плане. Собственно, он сможет в будущем, в дальнейшем служить комплексным инструментом для нахождения патологий в самых разных органах и системах. Но есть некоторые проблемы на этом пути у компьютерного зрения. И в чем же они заключаются? Собственно, уже никто не сомневается в том, что ИИ уже использующийся инструмент, и он обладает весьма большими ожиданиями. То есть это область разогрета, и от него все ждут очень каких-то больших высот, прорывов и так далее. Особенно организаторы здравоохранения ждут, что он сможет не только повысить эффективность медицинских служб, но и, например, понизить их стоимость и понизить стоимость услуг. Собственно, диагностический и компьютерное зрение получил на сегодняшний день наибольшее распространение именно для анализа медицинских изображений. Но внедрение его в клинику для непосредственного использования врачами медленное и затруднено из-за нестабильности его работы. Потому что, например, обучаясь на каком-то ограниченном наборе данных и попадая уже в реальную клиническую практику, подобные алгоритмы сталкиваются с самым разным качеством изображений, с разными приборами, с разными вариантами реконструкции этих изображений. Конечно, это все значительно влияет на его качество, снижая это качество и снижая, соответственно, диагностическую эффективность. И поэтому именно с этим связано то, что клиническая как раз эффективность искусственного интеллекта со временем, чем больше он работает в рамках там, нескольких, например, или многих учреждений, она может снижаться. И это, в общем-то, неотвратимый процесс. И, конечно, это все дает нам почву для того, чтобы создавать рекомендации, например, на дообучение искусственного интеллекта, чтобы он был более эффективным, чтобы, например, служил врачу верой и правдой как можно большее время. Собственно, на сегодняшний день в нашем московском эксперименте по компьютерному зрению участвуют 22 разработчика различных решений на основе искусственного интеллекта. И на данный момент проанализировал около 10 миллионов изображений. То есть это огромный набор данных, огромная база данных. И в этом эксперименте участвуют разработчики не только из России, но и из некоторых других стран. Собственно, на данный момент больше 50 сервисов искусственного интеллекта в нашем эксперименте принимают участие по 21 направлению. По QR-коду вы как раз можете подробнее ознакомиться со всеми этими направлениями. Подобный эксперимент не состоялся бы без соответствующей инфраструктуры. Эта инфраструктура в нашем случае носит название единого радиологического информационного сервиса. В этот сервис подключено все диагностическое оборудование города Москвы, всех стационаров, всех поликлиник, клинических учреждений, и, соответственно, все диагностические исследования приходят в одно место, в единый архив, и именно вот к этому месту можно подключать алгоритм искусственного интеллекта, который будет в режиме реального времени эти исследования анализировать и отправлять на рабочие станции врачам вместе с оригинальным исследованием. И таким образом, врач может решить, хочет ли он воспользоваться данными искусственного интеллекта.

они проходят сначала самотестирование и смотрят, а смогут ли они в принципе анализировать данные, которые есть в нашем эксперименте, есть в контуре медицинских учреждений Москвы. Затем они проходят двухэтапное тестирование, которое уже оценивают наши эксперты. Сначала функциональное, затем калибровочное. И затем мы уже в наших системах оценки выдаем параметры чувствительности, специфичности, точности, площади под кривой и так далее и тому подобное. И затем, если сервис успешно проходит это тестирование и оказывается выше порога прохождения, то мы его вводим в рабочий контур, и он уже может обрабатывать исследование и присылать врачу свое заключение. Собственно, на чем же построена методология эксперимента? На первом этапе формируются требования к сервису искусственного интеллекта, то есть мы должны определить, а что мы хотим получить, что хотят получить врачи, что для врачей является наиболее важным инструментом, что для них будет диагностически значимым. Для этого формируются базовые диагностические и базовые функциональные требования. Затем осуществляется тестирование сервисов искусственного интеллекта, включающее самотестирование функциональное и калибровочное. И затем на третьем этапе, когда сервис уже заходит в рабочий контур и начинает помогать врачам, мы все равно оцениваем то, как он работает. Это называется мониторингом. Мониторингом потока исследований. И в нашей ситуации мониторинг осуществляется раз в месяц. То есть раз в месяц мы как эксперты садимся и на некотором пуле исследований смотрим, насколько хорошо данный сервис справляется со своими диагностическими обязанностями. Собственно, несколько примеров из нашего эксперимента. Вот, например, сервис может решать задачи по поиску самых различных патологий, их там целое наименование, на рентгенографии органов грудной клетки или флюорографии легких. Вот вы видите, как это может выглядеть и как именно алгоритмы искусственного интеллекта выделяют эту патологию. Они могут анализировать маммографические исследования на предмет поиска рака молочной железы, и это очень важный скрининговый метод, который позволяет вовремя диагностировать рак молочной железы на ранних этапах и очень эффективно от него избавляться. Это очень важный момент. Собственно, на компьютерных томографиях органов грудной клетки он может анализировать различные патологические изменения легких, касающиеся, например, бронхоэктатической болезни, эмфиземы, может диагностировать изменения патологические со стороны лимфоузлов. И, естественно, он диагностировал в свое время, и было разработано много сервисов для диагностики пневмонии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, и эти сервисы имели огромное значение в 2020-2021 годах. Помимо этого, он может диагностировать на компьютерной томографии органов грудной клетки патологические изменения сердца и сосудов, а также позвонков, позвоночника на предмет снижения плотности костной ткани, что называется остеопорозом. Также есть и нейронаправление эксперимента, направленные на диагностику заболеваний головного мозга, чем я занимаюсь непосредственно. И, собственно, здесь мы ожидаем от сервисов, которые приходят в наш эксперимент, что они смогут диагностировать кровоизлияние на компьютерной томографии головы, а также ишемические инсульты тоже на компьютерной томографии головы. А на магниторезонансной томографии головного мозга смогут находить признаки рассеянного склероза и внутричерепных заболеваний. Кроме того, есть и еще несколько морфометрических направлений, направленных на рутинные измерения, на КТ, головного мозга и на МРТ, которые помогают врачам автоматизировать процессы различных измерений, чтобы сервис делал это автоматически, а врач просто вставил цифры, например, в свой диагностический протокол. Некоторые нейронаправления начали работать у нас раньше, в некоторые направления сервисы приходят только-только, и пока мы можем оценить работу лишь одних сервисов в одном направлении эксперимента, связанного с поиском кровоизлияний на компьютерной томографии головы. И здесь мы проводили уже некоторые обоснования и выводы. В частности, в течение 6 месяцев искусственный интеллект анализировал более 50 000 компьютерных томограмм головы из 50

56 стационаров Москвы и 552 КТ-исследования мы взяли для оценки. Собственно, что же мы увидели? Что действительно, как и было сказано в начале, при мониторинге некоторые показатели, характеристики диагностические искусственного интеллекта, они немножко снижаются. В частности, например, такой показатель, как площадь под кривой, и очень сильно снизился показатель специфичности. Но, то есть способности сервиса не находить патологию там, где ее нет. Но вот чувствительность оказалась гораздо выше, чем заявлял сервис при вхождении в эксперименты, чем мы выяснили при калибровочном тестировании, и это очень хорошо. Это говорит о высоком потенциале данного инструмента, потому что он должен не пропускать патологию, потому что кровоизлияние является довольно грозной патологией и может вызвать довольно негативные клинические исходы. Собственно, какие же мы проблемы увидели в ходе вот этого шестимесячного мониторинга, мы поняли, что у сервисов довольно много ложноположительных результатов, то есть они действительно часто находят патологию там, где ее нет. Сервис довольно часто, например, путает некоторые типы кровоизлияний, и некоторые из типов выделяются чуть хуже, чем выделяются другие типы. А есть случаи, когда, например, одно кровоизлияние выделилось хорошо, а другое, например, пропустилось. И это позволяет нам формулировать рекомендации для разработчиков, на что стоит обратить внимание, чтобы их сервис стал еще более хорошим и еще более полезным для клинициста. Собственно, куда же дальше стоит двигаться? Нужно сказать, что двигаться стоит в сторону повышения точности, потому что чем более точно будут работать алгоритмы, тем будет более хорошо. Например, в Соединенных Штатах Америки не так давно был одобрен для клинического применения автономный искусственный интеллект. Что это значит? То, что если данный искусственный интеллект говорит, что на рентгенографии легких норма, то это точно норма, и врач эту норму перепроверять уже не будет. Сервис обладает 100% чувствительностью, и только если он подозревает какую-то патологию, эта патология уходит на пересмотр врачу. Дальше эксперты говорят, что вот такая ценность автономных сервисов будет только расти, но скорее это касается даже больше каких-то скрининговых сервисов, которые направлены на массовый скрининг для исключения патологии. Что же касается таких узкоспецифичных сервисов, то скорее всего здесь будет объединяться несколько патологий, будут создаваться комплексные сервисы, и сейчас мы как раз это видим также и в нашем эксперименте. И, например, у нас уже работает сервис, который на компьютерной томографии органов грудной клетки может находить до 10 различных патологий, и, наверное, для врача это будет наиболее важным исходом. Собственно, сейчас мы как раз оцениваем, а как же врачи на этот сервис реагируют. Помимо этого, мы, естественно, собираем обратную связь от врачей-рентгенологов, потому что как только мы затеяли этот эксперимент в 2020 году, многие врачи-рентгенологи говорили, что вы нашу профессию сводите на нет, и в итоге алгоритмы нас заменят, и давать заключение о патологии будет искусственный интеллект, а врачи-рентгенологи окажутся не нужны. И мы не перестаем успокаивать наших коллег, что никто пока врачей-рентгенологов заменять не собирается, потому что искусственный интеллект — это в первую очередь эффективный инструмент, который позволит повысить эффективность и точность и скорость работы врачей-рентгенологов и снять с них вот ту самую неприятную рутину, которая бывает наиболее выматывающей. Собственно, мы видим, как меняется мнение врачей-рентгенологов от года к году, и как все больше и большее количество специалистов начинают относиться позитивно к этим внедрениям и рекомендовать подобные сервисы своим коллегам. Для медицинских учреждений регионов тоже есть решение. Например, у нас имеется универсальная телемедицинская платформа для лучевой диагностики TelemedHub, которая позволяет сделать следующее. Можно загрузить исследование диагностическое на эту платформу, выбрать любой из имеющихся в нашем наборе алгоритмов
искусственного интеллекта и проанализировать это исследование, получив заключение искусственного интеллекта. Собственно, это тоже все можно делать, и так делает уже довольно много регионов. Итак, каковы же результаты внедрения на сегодняшний день в лучевую диагностику? Самое большое достижение вот этого эксперимента заключается не только в том, что интенсивно формируется рынок и разрабатывается все больше и больше инструментов, которые в дальнейшем станут полезными для врачей, но еще и создаются национальные стандарты, которые регулируют эту область. А также была внедрена в обязательное медицинское страхование не так давно первая медицинская услуга с применением искусственного интеллекта. Так что и все ближе и ближе к нашей обычной жизни, и мы создаем все большую основу для того, чтобы доказывать, что это действительно не просто дань времени, а довольно полезный и эффективный инструмент.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Вибе. Дмитрий Зигфридович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Я все чаще в последнее время, когда читаю что-то про космос, сталкиваюсь со словом астробиология. И вы знаете, даже устроила опрос среди коллег, они все думали, что это что-то вроде астрологии. Никто как-то всерьез не относится к астробиологии, но я имею в виду люди, которые вот обычные, да, не занимаются тем, чем занимаетесь вы. Поэтому решила в первую очередь сказать о том, что астробиология – это официально признанная наука, которая имеет свою собственную комиссию при Астрономическом союзе. Скажите вы нам, пожалуйста, а какие задачи перед собой ставит астробиология?
3: Вы совершенно правы, говоря о том, что существует и существовало, и существует сейчас некоторое предубеждение к этой тематике, связанное с тем, что, по большому счету, нам известна единственная цивилизация, нам известна единственная населенная планета, и поэтому в отсутствие предмета изучения астробиология – это наука о том, чего нет. Ну или, по крайней мере, о том, о чем мы ничего не знаем. И действительно, даже само слово «астробиология», которое в 40-е годы было предложено, предполагалось именно как некое средство придать этим вопросам какой-то научный характер. То есть перестать фантазировать о марсианах, перестать фантазировать о обитаемом космосе, а попытаться ответить на вопрос о потенциальной обитаемости космоса с научных позиций. Хорошо, мы знаем одну единственную населенную планету, мы знаем одну единственную жизнь, но можем ли мы хотя бы на этом утлом основании ответить на вопросы, что нужно для возникновения жизни, какие условия для этого требуются? И вот на эти вопросы отвечает биология, а приставка «астро» означает, что мы помимо этого пытаемся понять, насколько часто и где эти условия могут встречаться во Вселенной.
2: Ну, чтобы было еще более понятно, есть ли конкретика, что мы ищем? И есть ли у нас основания все-таки это искать?
3: Дело в том, что астробиология, как часть фундаментальной науки, не преследует никакой конкретной цели, так же, как, в общем-то, и вся остальная астрономия, к ней можно предъявить те же самые претензии. Но вот эта особенность фундаментальной науки, что она живет сама по себе, она преследует свои собственные интересы, но побочным результатом этой работы являются какие-то прикладные вещи, которыми, в общем-то, мы окружены со всех сторон. И ни одна из этих вещей не появилась нарочно. Они все появились как побочный продукт фундаментальных исследований. Но астробиология, конечно, тут занимает еще несколько особое место, поскольку здесь речь идет не только о, в принципе, научном поиске, но и о поисках ответа на мировоззренческие вопросы. Что мы из себя представляем? Куда мы идем? Откуда мы пришли? Поэтому астробиология к себе привлекает интерес не как какая-то практическая дисциплина, а как некий общий поиск, общий квест, как можно сейчас сказать, в попытках понять наше место во Вселенной.
2: Ну, давайте перейдем к более интересной теме, так сказать, для обывателя, теме нашего заседания и одной из ваших великолепных лекций «Удастся ли нам найти жизнь хоть где-нибудь?». Первый вопрос, который нужно здесь задать, каковы вообще наши представления о том, что такое жизнь? То есть что мы ищем? Я снова как бы апеллирую к своему предыдущему вопросу. Вот с этого, наверное, нужно начать, потому что раньше-то мы рисовали зеленых человечков и хихикали в усы. А на самом деле, что есть жизнь?
3: Это действительно вопрос, ответ, на который нужно искать в первую очередь. Да? То есть если мы ищем признаки жизни во Вселенной, хорошо понять признаки вообще, чего имеются в виду. И надо сказать, что какого-то единого общепринятого определения жизни пока все-таки не существует, потому что здесь всегда возникает одна и та же проблема. Чем более тщательно мы прорабатываем определение жизни, чем более детально мы стремимся его прописать, тем ближе мы получаем самих себя. И тут же возникает вопрос, но сами мы в одном экземпляре есть, и, в общем, непонятно, насколько нам стоит искать какую-то копию, какое-то стопроцентное воспроизведение. И одна из задач астробиологии – понять, насколько мы вот от этого образца, от самих себя можем отойти. То есть понятно, что существуют некие базовые признаки. Существуют обязательно во всех живых существах, которые мы знаем, существует размножение, существует дарвиновская эволюция, да, то есть следующие поколения повторяют предыдущие, но повторяют не идеально, возможны какие-то вариации.
2: Изменчивость.
3: Дальше какие-то вот эти вариации, наиболее удачные, должны закрепляться, а неудачные должны отбрасываться. Но дальше возникает вопрос, на какой физико-химической основе это все должно происходить. Наша изменчивость – это изменчивость очень сложных молекул, но имеющих ключевое свойство – это молекулы, состоящие в первую очередь из углерода. То есть мы – углеродно-водная форма жизни. Углерод – это наш строительный материал, вода – это некий носитель, в котором этот строительный материал размещается. И, конечно, когда мы сейчас все-таки делаем какие-то попытки, ну, даже не найти признаки жизни, а хотя бы подготовиться к этим поискам, мы нацелены тоже на углеродно-водную форму жизни, потому что похоже на то, что при тех физических условиях, к которым мы привыкли, температура, химический состав атмосферы, давление, это, ну, наверное, единственный возможный вариант. Тут дальше возникают уже другие сложности. А что, если будет другая температура? Сильно другая. Что, если будет сильно другое давление? При высоких давлениях, например, свойства химических веществ меняются, и углерод свои свойства, привлекательные для жизни, утрачивает, какие-то другие элементы или соединения могут их приобрести. Но говоря о сверхвысоких давлениях, мы неизменно натолкнемся на такое препятствие. А это где?
2: Ну, на той же Венере.
3: Хорошо, допустим, где это не проблема, да, недра Юпитера.
2: Ага, точно, да, вообще класс.
3: И чё?
2: Не понимаю
3: нам
2: вопрос.
3: Туда не попасть. Никаких сигналов оттуда нам не получить. Угу. То есть мы можем пытаться шире мыслить о возможностях существования жизни, но при этом мы сталкиваемся с проблемами контакта. То есть это может оказаться какая-то физическая несовместимость условий или, например, сильно другие временные шкалы.
2: Мы существуем в разных измерениях временных, поэтому мы не сможем...
3: Нет, мы привыкли все, ну, оценивать, соразмерять с продолжительностью года.
2: Да.
3: С продолжительностью человеческой жизни. Но год – это далеко не единственный период в Солнечной системе, и продолжительность человеческой жизни – это не единственная продолжительность жизни живых существ на Земле. И, ну, можно, наверное, такой пример привести. Бабочек-паденок, да, которые вот возникли, прожили день и исчезли. Какой может быть с ними контакт? Мы просто не успеем подумать, о чем их спросить, а их уже нет.
2: Можем ли мы предположить, вообще имеет ли это под собой какие-то основания, предположить, что жизнь может быть основана не на углеродной основе?
3: Давайте сначала пару слов о том, почему углерод подходит. Потому что углерод сочетает в себе несколько очень важных качеств. Во-первых, он может быть составным элементом очень сложных молекул. То есть каких-то полимерных соединений или просто очень сложных молекул, которые включают в себя, ну, многие тысячи атомов или даже больше. И это делает углерод подходящим структурным элементом для записи информации. То есть чем сложнее молекула, чем сложнее ее структура, тем больше в этой структуре можно скрыть информации. Но эти молекулы, они, во-первых, достаточно прочные, чтобы выживать в разных условиях, но не слишком прочные, чтобы они могли все-таки как-то и варьироваться, чтобы в них могли возникать мутации. В качестве альтернативы довольно часто называют кремний, который, в принципе, тоже может что-то подобное образовывать, но соединения кремния существенно более прочные, и в них рассчитывать на мутации существенно сложнее. Далее углерод обладает еще одним хорошим качеством, его много. Он во Вселенной относится к одному из самых распространенных элементов. И кремний, опять же, этим достоинством похвастаться не может, его меньше, сильно меньше, чем углерода. Третье достоинство углерода состоит в том, что когда он образует соединение с еще одним очень распространенным элементом, кислородом, получается оксид углерода, получается газ, который продолжает оставаться газом, который продолжает быть доступным для дальнейших химических реакций. Оксид кремния – это камень, это кварц. То есть если кремний соединился с кислородом, все, он дальше лежит красивыми кристаллами горного хрусталя или еще в каких-нибудь формах, но это камень, и сделать с ним что-то биологически интересное довольно-таки сложно.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. С нами на связи доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Виба.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: Это передача данных. Здравствуйте, мы снова в эфире, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Виба. Я поняла, что неуглеродную форму жизни, ну, в общем-то, это получается тупиковая ветвь размышления. Верно я поняла вас?
3: Это не тупиковая ветвь размышления, потому что углерод обладает этими свойствами при наших условиях. То есть это условия, ну вот, комфортные для нас, давление 1 атмосфера, температура там порядка 20-30 градусов Цельсия. Если мы начнем вещество сжимать до давлений, например, в недрах Юпитера, то, как показывают эксперименты, другие соединения начинают приобретать подобные свойства. Это не говорит о том, что возможна жизнь на этой основе. Это пока только вот указание на то, что химические свойства, как будто бы привлекательные с точки зрения жизни, могут появляться у различных веществ при других, сильно других физических условиях.
2: Но тогда, получается, нам надо искать вообще во всей Вселенной, и это не хватит ни ресурсов, ни человеческих жизней, ничего. Времени не хватит, чтобы все исследовать.
3: Да. И поэтому мы все-таки вот в рамках того, что называется углеродно-водным шовинизмом, ищем или пытаемся искать себя.
2: И где мы это решили делать? Ведь тоже сузили, но легче не стало, как говорится.
3: Нет, тут ограничения уже становятся довольно-таки существенными, потому что вот эти условия, одна атмосфера, давление 1 атмосфера и температура 20-30 градусов Цельсия во Вселенной встречаются крайне редко.
2: О, тогда так.
3: И это не те условия, которые можно встретить буквально на каждом углу. Здесь существует такое вспомогательное понятие, которое называется зона обитаемости. Оно, правда, опирается еще на одно предположение, что для существования жизни обязательно нужна поверхность. И это еще более ограничивает наши поиски, потому что мы должны искать жизнь на планетах. Планеты мы умеем обнаруживать. На сегодняшний день их известно уже больше 5000. Я имею в виду планеты вне Солнечной системы, конечно. И зная параметры звезды, вокруг которой обращается планета, мы можем оценить температуру на этой планете. Ну а дальше мы делаем предположение, что если у этой планеты есть атмосфера, не сильно отличающаяся от Земли, то есть некий диапазон расстояний от звезды, который как раз и называется зона обитаемости, в пределах которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Но это вот как раз ограничение на физические условия. Потому что шовинизм углеродно-водный, мы считаем, что жизнь не может существовать без углерода и без воды. Вот это, пожалуй, максимум того, на что мы можем рассчитывать в плане сужения поиска. И мы знаем сейчас уже ну, по разным оценкам разное количество, но не очень большое, не больше двух десятков, планет, которые, вероятно, обладают поверхностью и которые находятся в нужном интервале расстояний от своих звезд. Их можно считать перспективными для какого-то дальнейшего, более углубленного исследования.
2: Вот, собственно, обозначили мы планету некую X, да, которая подходит по зоне обитаемости, по допущению, что там есть вода благодаря этой зоне обитаемости, там есть твердь и некое подобие атмосферы. А что искать, что это за биомаркеры какие-то, вот, и как мы это делаем отсюда, с Земли?
3: Ну, давайте я немножко уточню. Наличие воды можно предполагать смело, потому что воды во Вселенной полно везде. Это очень распространенное соединение. Скорее всего, если подходящие условия есть, то будет и вода.
2: То есть вода – это не вау-эффект такой?
3: Нет, все. Нет. Вода
2: – это... Ну и все, как говорят женщины. Хорошо, Дмитрий Зикторович, вот вопрос, соответственно, как мы это ищем? Ну, мы здесь, а они там.
3: Опять же, на что мы можем сейчас рассчитывать? Мы можем сейчас рассчитывать на анализ состава атмосферы. Не очень богатые, но возможности такие у нас появляются. Например, вот, с появлением телескопа Джеймса Уэбба, ну, даже до него эти возможности существовали. Мы можем пытаться оценить химический состав атмосферы и искать в нем, да, биомаркеры, биосигнатуры. Почему? Потому что такие биосигнатуры есть в атмосфере Земли. У нас один из основных компонентов атмосферы – это кислород. Он имеет биогенное происхождение. Если бы на Земле не было жизни, кислород довольно быстро, ну вот такой богатой жизни, которая нас окружает, кислород довольно быстро из атмосферы бы улетучился. Это химически активный газ, который ушел бы в какие-то соединения твердые. И если мы смотрим на какую-то другую планету, и в ее атмосфере мы видим молекулярный кислород или его родного братика озон, это опять же не стопроцентная гарантия, но это признак того, что что-то интересное в атмосфере этой планеты происходит. Существуют биосигнатуры, ну, может быть, менее очевидные, но тоже находящиеся на слуху. Одна из них – это метан,
2: да,
3: который на Земле тоже имеет в значительной степени биологическое происхождение. Но здесь всегда нужно помнить о том, что тот же метан возникает и в результате небиологических процессов весьма эффективно. И для кислорода можно тоже что-то придумать. Поэтому если мы видим только кислород, это мало что значит. Если мы видим только метан, это мало что значит. Но вот если мы увидели атмосферу, в которой есть кислород и метан, это становится еще интереснее. Существуют и другие биосигнатуры. Например, есть исследователи, которые полагают, что основной компонент земной атмосферы, азот молекулярный, тоже имеет биологическое происхождение. Ну и, собственно, это вот одна из задач астробиологии – понять, что именно искать и какие не одна биосигнатура, а какие сочетания биосигнатур.
2: Дают нам хоть какие-то шансы, да?
3: Да, это какой-то вот красный флажок, смотрите сюда.
2: Давайте допустим, что нашли совокупность этих биосигнатур, и вот... Ну вот прям консилиум, все согласны, все за, да? А что мы с этим будем делать, знанием? Дальше.
3: Вот это очень хороший вопрос, и ответа на этот вопрос у меня нет.
2: Что ж вы без ножа меня режете? Я думаю, сейчас, скажете, снарядим туда, робота отправим.
3: Ну, такие идеи тоже есть. И понятно, что если мы планируем продолжать существовать как...
2: вид
3: человеческой цивилизации, мы рано или поздно должны будем выходить за пределы Солнечной системы. И ну, будет прекрасно, если у нас к этому времени будет на листочке бумаги список планет, куда имеет смысл лететь. Потому что, ну уж совершенно такие научно-фантастические перспективы, эти же планеты – это место, куда можно переселяться.
2: Ну, вполне себе, да, я понимаю смысл этого списка.
3: Понятно, что это как бы ну, не завтра и не послезавтра, и даже не через 1000 лет, но если у нас такой списочек будет, хорошо.
2: Есть над чем работать, как говорится. Будет.
3: Конечно,
2: над чем
3: и тут же ведь возможен и другой вариант, что мы будем искать, мы будем запускать новые телескопы, а в списочке так ни одного наименования не появится. И мы, по крайней мере, будем знать, что ну, надо думать о чем-то другом.
2: А невозможно ли вот эта совокупность биологических сигнатур на планете, у которой нет тверди, и допустить при этом, что жизнь, она не на тверди, а вот в пространстве без тверди?
3: Вообще рассматривались даже варианты возможного появления жизни в межзвездном пространстве. Насколько необходима твердь? Понятно, что это не должна быть твердь, вот как камень. Да, то есть у нас один из вариантов происхождения жизни на Земле – это некие структуры на дне океанов. То есть, ну, там тоже, конечно, нужна твердь, но планета может быть покрыта водной оболочкой. Такие варианты тоже возможны. Но рассматриваются и варианты появления жизни в какой-то более разреженной среде, но, опять же, вот все свойства земной жизни указывают, что без тверди это как-то очень затруднительно.
2: Ну да, это вот...
3: То есть это же должен быть еще какой-то простой вариант, потому что это, если мы рассчитываем найти жизнь во Вселенной, мы должны найти какой-то простой процесс, который может происходить в очень многих местах. Понятно, что можно там как-то изогнуться, найти какие-то диковинные химические процессы, какие-то уникальные сочетания обстоятельств, но тогда мы должны жизни во Вселенной сказать «прощай», потому что маловероятные сочетания могли осуществиться, например, один раз здесь, но за пределами Земли,
2: да,
3: надеяться тогда
2: теория вероятности заработает против нас, получается. Дмитрий Викторович, скажите, а у вас возникала мысль, что наше воображение, ограниченное человеческим разумом, наш враг вот в этом деле, в астробиологическом, или нет?
3: Именно поэтому и возникает наука астробиология, не художественная литература, а именно наука, которая должна опираться не на эмоции, конечно, без воображения никуда, но оно может быть только отправной точкой, а не каким-то базисом. Именно поэтому нужна наука астробиология, которая будет оперировать законами, а не фантазиями.
2: Спасибо вам большое. Вдохновляющий, я бы так обозначила наш с вами короткий, но действительно увлекающий, как всегда, впрочем, разговор. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук Дмитрий Вибе был сегодня в передаче данных. Спасибо.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

коснется аспекта темы, но на самом деле Светлана в своем очень интересном сообщении, она как раз показала ряд моментов, которые говорят о том, что вот наука — это такая вообще штука, что по ряду позиций у разных специалистов могут быть разные взгляды. Да, в частности, тема метисировались, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет, еще точка в этом вопросе на самом деле не поставлена. И пару дней назад я давал интервью одному телевизионному каналу, и они меня стали спрашивать, так вот, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет. Я начал отвечать, что у разных специалистов на этот счет есть разные позиции. Тогда или нет? Нет, вы ответьте. То есть очень важно понимать, что у ученого взгляды на науку, они могут сильно отличаться от взглядов обывателя и взглядов журналиста. Мой сейчас доклад, он как раз о том, что это надо понимать. Если мы этого не понимаем, то с темой популяризации науки у нас наступают большие проблемы. И, собственно, вот я хотел привести пару таких цифр. Известный журналист Андрей Ваганов, он приводит такую цифру, что 70% американцев не понимают новостей, которые публикуют New York Times в рубрике «Наука». Но на самом деле, на мой взгляд, эта цифра слишком оптимистичная, потому что я видел исследование российского психолога Тамары Дридзе, она проводила следующий эксперимент. Значит, бралась группа россиян произвольно, и их просили пересказать газетную статью. Не на тему науки, просто некую газетную статью. Значит, успешно это задание выполнило 12% испытуемых. 12%. То есть, еще раз, это значит, что 88% пересказать газетную статью не в состоянии. Россия, 21 век. И это не хорошо и не плохо, это факт. Это та аудитория, с которой приходится работать. Возникает вопрос, можем ли мы с аудиторией такого качества решать какие-то задачи, связанные с пропагандой науки? Ответ – да, можем, и мы должны это делать. Если кто-то думает, что когда-то была ситуация качественно лучше, ничего подобного. Может быть, чуть-чуть было лучше, но ситуация отличается в данном случае больше тем, что конкуренция за информацию возросла в десятки, в сотни раз по сравнению с тем, что было некое количество десятилетий назад. Обратите внимание, я думаю, что вы смотрите какие-нибудь зарубежные научно-популярные каналы типа Discovery, и вы можете увидеть, что там на экране постоянно или что-то взрывают, или что-то сжигают, или вопрос, а вот если саблезубый тигр нападет на велосираптора, кто победит? И вот надо просто понимать, что... А по-другому американский подросток не будет это смотреть. По-другому его не зацепить. Но пусть. Может быть, из 10 тысяч подростков, которые посмотрели, как там взорвали там какой-то большой грузовик, из 10 тысяч один, он не будет ничего взрывать, а может он заинтересуется физическими какими-то опытами. Вот, он пойдет учиться. Из 10 тысяч подростков, которые пошли учиться, один получит какой-то качественный научный результат, может сделать открытие. Понятно, что путь от телепередачи до какого-то важного открытия, он очень большой, но вот без первого не будет второго. То есть это вот тот субстрат, та почва, на которой вообще вырастает уже большая наука. И вот если это провалено, то, в общем, и с наукой все печально. Так почему же у нас ученые часто проигрывают уже ученым на телевидении? Почему их редко приглашают? А если приглашают, нередко это заканчивается какими-то неприятными ситуациями. Несколько причин. Ну, вот это некая банальность. Да, наука сложна, но важно понимать, насколько она сложна. То есть, я сейчас не говорю про те 88%. Я уверен, что здесь те самые 12%. Да? То есть, здесь качественная аудитория. Я вам не льщу, но это просто, скорее всего, тут некий отбор произошел. Вот. Но даже если каждый из нас берет и читает в научном журнале статью не из своей области, то часто он там понимает только предлоги. Хотя вроде бы это написано на русском языке. То есть, чтобы понять некую научную область, существуют специальные учебные заведения, где надо учиться годами.
учиться, долго постигать, потом проводить какие-то исследования, вот, ездить на раскопки, например, да. Вот, и это длинный, сложный путь. Есть другой путь, более простой. Существует на этот счет научная пропаганда для всех остальных. Кто хочет хоть что-то понять, существует научная пропаганда, которая основана на значительном упрощении. То есть для масс существуют упрощенные модели. Например, мы в школе все прошли, что Земля круглая. На самом деле она не совсем круглая, она имеет более сложную форму. Но в данном случае нам достаточно знать, что она вот такой шарик. И в учебнике мы видели модель атома, но мы знаем, что на самом деле электроны — это не синенькие шарики такие блестящие. Это сделано для упрощения. Точно так же мы знаем, что австралопитек не ходил гуськом за пятикантропом. Да? Но мы помним картинку, которая запала нам в душу. Это упрощенная модель. И это не позволяет человеку, который ты узнал, получать какой-то научный результат. Это простейшая описательная модель. Она для того, чтобы это принять к сведению и сделать что-то непонятное понятным для нас в очень сильном приближении. Но просто если для человека что-то непонятно, это враждебно ему. То есть когда популяризацией не занимаются, когда наука остается непонятной для массового обывателя, что ли так, она становится ему враждебна. Это для него угроза, это опасность. Потому что человек устроен так, это тоже опять же, результат биологической эволюции, он избегает опасности, избегает непонятного. Поэтому если этим не заниматься, наука становится врагом. И эту пустующую нишу мгновенно заполняют различные суррогаты, вот то, что мы называем там лженаукой, псевдонаукой, и различные формы знания, которые науку заменяют, они хороши тем, что они изначально просты, примитивны. Они примитивны, и это легко усвояемый суррогат. То есть можно приводить различные примеры. Один из моих любимых примеров. У женщины мозг меньше, чем у мужчины, поэтому женщина глупее мужчин. Логично? Ну да, это слишком сложно. Что? Это слишком сложно. Но вот эта модель, она хороша своей простотой, такой одномерностью. И самое, и она нравится многим мужчинам, вы представьте себе, и даже многим женщинам она нравится. Таким образом, еще раз, если не заниматься популяризацией, если не создавать простые модели, то задача популяризации, вот, она провалена. У нас в стране она, к сожалению, провалена. И еще такой момент замечательный, брать проще. Замечательную цитату, которую приписывает Роберту Шекли, правда, на самом деле я не уверен, что он автор. Вот. Но цитата прекрасная, которую я недавно прочитал, и она как раз вот, звучит примерно так, что в идеологической войне тот, кто говорит правду, проигрывает, потому что он ограничен фактами, а тот, кто врет, он может говорить что угодно. Абсолютно так же и здесь. Ученый, добросовестный ученый, он ограничен фактами, даже если они могут быть неприятны для кого-то. Лжеученые, это, в общем, наука, это жанр фантастики, поэтому они ограничены только своей фантазией, и они дают людям то, что, ну, как бы ту пищу, которая имеет спрос. Вы хотите знать, что вы самая лучшая нация? Да? Пожалуйста, это так. Мы вам докажем. Да? Вы хотите знать, что вы жили здесь всегда? Что русский язык самый древний язык в мире? Пожалуйста, мы вам это докажем. То есть это игра на стереотипах, это игра на каких-то комплексах, на каких-то детских психотравмах, что ли. И здесь ученые действительно находятся в более сложной ситуации. И вот еще один важный момент, который вроде бы очевиден, когда, например, некий ученый, папаша, приходит в детский сад на утренник, допустим, новогодний, ему говорят, так, папа, значит, сел сюда, одел маску Мишки, значит, вот тебе там шарик, машем шариком. И он это выполняет, он понимает, что он находится не на родной кафедре, не в лаборатории, и здесь немножко другие правила, тут он папа. Но почему-то этот же ученый, когда он приходит на телестудию, он продолжает играть ту роль, которую он играет, когда он, например, читает введение специальности для студентов, не понимая, что там правила другие. Придя на телестудию, он почему-то думает, меня здесь все будут слушать, я же умный, я специалист, думает известный палеонтолог, и входя в студию, он слышит, как ведущий кричит кому-то в зале. Но ведь ничего не найдено, никакой эволюции ведь не было, да, это все чушь.
Да, это же бред, какая обезьяна, вы что, ничего не найдено, ничего. Это для ученого это неожиданно. Все надо бы понимать, что, опять же, это не хорошо и не плохо в телестудии, в телешоу, просто другой жанр. И, ну, как же так, да? Как же так? Выходит умный человек с одним образованием, там, кандидат наук, доктор наук, и жалко его становится, когда он открывает рот. Ну, потому что публичное выступление – это то, чему нужно учиться. Опыт показывает, я сейчас не буду проводить такой эксперимент, и тем более, опять же, здесь аудитория подготовленная, но на студентах это можно проверить, что если человек специально не готовился, он не в состоянии нормально встать со стула и представиться. То есть, например, у него ноги запутываются в стуле. Вот. То есть надо потренироваться хотя бы несколько раз это предварительно. Тем более, если это телестудия, если ты понимаешь, тебя осветили прожекторами, на тебя смотрят там, сотни тысяч людей. Надо потренироваться, чтобы это получилось. Вот. То есть надо учиться и выступать в том числе тоже. И вот ученый, он вообще другими вещами занимается. Не его задача очаровывать публику. Вот, для лжеученого он пришел, нашел, он как раз, это его хлеб, это его работа, очаровывать, вызывать эмоции. И обратите внимание, что у нас нередко лжеученые, например, еще в параллельной, там, в прошлом, деятели шоу-бизнеса, вот, у которых вообще огромный опыт работы с аудиторией, ученому, по идее, должен помогать ведущий. То есть на хорошей телепередаче ведущий должен помогать гостю. На практике он не помогает, а наоборот, мешает. И у ученого, к сожалению, как правило, нету армии поклонников, в студии нету там группы, которая бы покричала, похлопала, нету таких фанаток с влажными глазами, которые на него смотрят. Вот. У лжеученого часто действительно есть какие-то адепты, сектанты, которые молятся на него и дают ему подпитку энергетическую. Соответственно, вообще зачем нужно идти ученому, например, на телевидение? То есть, что дает хорошее выступление? Ну, понятно, что он, во-первых, делает ученому некий пиар, то есть повышает его известность. Еще раз, для этого он должен хорошо выступить. Понятно, что он решает задачу по просвещению, ну и развивает это самого ученого, как ни парадоксально это звучит, но известная многим ученым, которые занимаются преподавательской деятельностью, фраза, что пока объяснял студенту, сам понял. То есть это на самом деле самоорганизует. Вот. Что же касается неудачного выступления, то оно, во-первых, зрители видят человека, который говорит непонятно, который говорит скучно, который постоянно показывает свою неуверенность, свои сомнения. И вот такой стереотип, наука это скучно, непонятно, занимаются этим какие-то странные чудаки. Этот стереотип подкрепляется тем самым. А телевизионщики понимают, что приглашать больше этого гостя не надо, он только портит передачу. А ученый получает стресс. Вот, поэтому, ну, собственно, поговорим о том, какие ошибки совершают ученые, появляясь на телеэкране. Я не из головы это придумал, но мне приходится просто такие передачи смотреть, и готовя данное выступление, мне на самом деле неприятно их смотреть, некоторые из этих передач, но я, пересиливая себя, просмотрел ряд эфиров, где принимали участие и ученые, и различные лжеученые. Вот, поэтому я буду приводить некие примеры, и часто там фигурируют ну, различные одиозные личности. Итак, какие ошибки совершают ученые на телевидении? Значит, во-первых, он просто не готовится, потому что некогда, непонятно зачем, естественно, люди все занятые, вот, поэтому, идя на какую-то телепередачу, не посмотрел заранее в интернете, а что это за передача, а кто ведущий, кто режиссер, а что они раньше снимали, и вот происходит то, что происходит. Не готовится. Говорит сложно, но особенно такие критичные моменты, когда в одном предложении встречается сразу несколько спецтерминов, несколько понятий, за которыми надо лезть в словарь, когда это входит в голову зрителя, у него оперативной памяти не хватает.
Вот, то есть, когда звучит фраза, вот Станислав собирает коллекцию таких фраз, например, положительная доминирующая анаболия приводит к девиации, значит, говорит ученый, а лжеученый говорит, Ра – это солнце. И вот смотрите, Ра-зу, Ра-но, Россия и наше славянское Ура. Все, то есть вам всю лингвистику вам вот как бы раскрыли в виде некой вот такой элементарной формы. Дальше. Ну вот ряд ошибок, которые связаны с отсутствием навыка публичного выступления. Это быстрый темп речи. Выступая, смотрит в пол. Очень низкий уровень громкости речи. Но это все говорит, опять же, о том, что надо тренироваться, надо готовиться. На самом деле здесь в аналогичной ситуации находятся, например, начинающие политики. Но там просто эти задачи более критично стоят, то есть человек либо побеждает на выборах, либо не побеждает. Поэтому там уже в течение, в России в том числе, в течение нескольких десятилетий появилась когорта специалистов, которые занимаются подготовкой людей к публичным выступлениям. Понятно, что для человека, который идет в политику, для него это тоже не является профессиональной областью, ему не приходилось выступать публично. И поэтому он попадает в такие же сложные ситуации. Мой учитель Игорь Викентьев имеет большой опыт подготовки, в том числе политиков, он рассказывал некоторые интересные моменты. Например, характерная ошибка начинающего такого публичного деятеля – быстрый темп. То есть, допустим, ему нужно выступить перед избирателями. Он, значит, выглядит это так. Там, на телекамеру он должен говорить. Дорогие жители округа Отрадное, сегодня, глядя прямо вам в глаза, я должен со всей ответственностью. Значит, и дальше, значит, необходимо как-то искусственно замедлить его речь. То есть нужен некий искусственный замедлитель. Дальше, значит, я рассказываю сейчас некий циничный прием, но прошу отнестись серьезно, потому что это действительно не хохма, я не выдумал. Значит, дальше ему предлагается. Значит, а теперь после каждой фразы говорите, пожалуйста, нахрен. Нахрен. И начал говорить, дорогие жители округа, нахрен. Сегодня нахрен, глядя вам в глаза, нахрен, я должен сказать нахрен. А теперь, следующий, а теперь, пожалуйста, нахрен про себя. Дорогие жители округа, сегодня, глядя вам в глаза, я должен сказать. И здесь сразу еще и сверхэффект, появляется интонация. То есть он начинает улыбаться, у него появились паузы в речи, пошла интонация. Но теперь можно включать камеру и это снимать. Это, на самом деле, понятно, что я так, чтобы вас немножко повеселить, это рассказал. Но это просто иллюстрация того, что человека нужно к публичным выступлениям готовить. При этом, если это делать умеючи, то не нужно учиться много месяцев. То есть достаточно некоторых упражнений, которые делают речь человека более, ну, более эффектной, что ли. Безобразие, я бы так сказал. То есть, когда в речи выступающего нет образов, нет каких-то визуальных или таких элементов, которые легко воспринять, которые упрощают восприятие, это то, что я могу понять, это то, что я могу запомнить, и что очень важно, что я могу пересказать другим. То есть, это вот еще...

0: голову зрителя. И вот простейший вульгарный пример, есть замечательная передача Малышевой, знаете, да? Как там жить здорово, здорово. Вот. И там была передача про ГМО. И Малышева дальше говорит, вот нас пугают ГМО и говорят, что вот мы поедим эти генетически модифицированные продукты, и на нас как-то воздействуют вот эти гены. Ну посмотрите, вот наш коллега поел раков, неужели он станет вот таким? И дальше выходит коллега в костюме рака. Вот. Ну, это такая примитивная иллюстрация, но это такой визуальный образ, который, в общем, можно запомнить и понять, что, наверное, если он поел раков, в рака он не превратится. Вот это уже удачное решение, оно не требует каких-то пояснений. Нет диалогичности, то есть вот монотонность. Нету... Станислав, а вам бы понравилась такая речь, в которой нет вопросов риторических? Вот как вы считаете? То есть должен быть некий элемент диалога с аудиторией. А дальше вот уже возникают всякие моменты, когда в студии находится несколько гостей, и часто именно намеренно для создания конфликта приглашают психа, ну или какого-то такого маргинала, задача которого создавать конфликт. А ученый этого не понимает и пытается интеллигентно беседовать. Естественно, он за это получает. Вот, потому что это, ну, нельзя так делать. Я посмотрел, например, передачу, значит, уже, к сожалению, покойный Сергей Капица, значит, почему-то пригласил в себе в передачу, я не знаю, почему, Дугина. Знаете такого? Философ Дугин, который, вот, например, он говорит, что космос — это богомерзкое, подскудное, значит, заниматься космонавтикой — это глобалистская утопия, которая знаменует приход Антихриста. Наука это нас ведет к апокалипсису, просвещение зло, потому что она отвращает людей от Бога, заменяет Бога наукой, нам надо вернуться к средневековью и так далее. То есть вот такие вот позитивные, да, вещи он проповедует. Значит, его приглашают тебе копиться. Дугин говорит быстро и вдохновенно, там слова не вставить. И в конце Капица говорит, спасибо вам за эту очень интересную беседу, вы такой замечательный собеседник, вы подняли вопросы, которые так или иначе волнуют наших зрителей и так далее. То есть Капица был великий ученый, да, и замечательный популяризатор, но здесь мне вспоминается стихотворение известное, если помните, вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю, тот шляпу сняв, сказал ему учтиво, благодарю. Вот это вот та самая ситуация. То есть вообще пошел вон на самом деле, да, пошел вон. То есть фрики, они не понимают хорошего к себе отношения. Другой замечательный пример, передача «Ничего личного», вот такая знаменательная передача, где, помните, были дебаты Марков, Яськов, Мамонтов, и два батюшки, и такой орангоидный журналист Максимов. Помните такое шоу? И вот Максимов, он постоянно вот перебивал, задавал какие-то вопросы очень странные. И вот Яськов что-то говорит, Максимов его перебивает, и Яськов интеллигентно говорит, а могу я попросить вас не перебивать меня? Нет, вы не можете! Нет, нельзя вас не перебивать! То есть Кирилл Яськов, он, значит, уважаемый там, ученый-палеонтолог, думает, что если он интеллигентно попросит человека не перебивать его, то он не будет его перебивать. Будет! Будет, конечно!
1: Так что делать?
0: Мы пока сейчас про ошибки говорим. Что делать, мы еще поговорим. Вот еще, пытаться отвечать на любые вопросы. То есть, опять, в том же самом шоу Максимов задает вопрос, практически я дословно цитирую, что Дарвин писал, что когда у Хаббелесов родился человек прямоходящий, они его не убили, но они должны были его убить, потому что он урод. Значит, и дальше, и вот вы мне это объясните, да? И дальше трое уважаемых ученых-мужей в течение 10 минут пытались ему объяснить, что он немножко ошибается. Естественно, они ему ничего не объяснили. Ну, а в свою очередь ученый начинает задавать оппоненту вопросы, которые кажутся ему очевидными. То есть, опять же, там некий археолог, оппонент спрашивает, скажите, а какие датировки были этих артефактов? А... Да, да, да, керамический неолит. Да, спасибо. Да, я все понял, я все понял. Он понял, но никто из зрителей вообще не понял, о чем он. Ну, про ошибки, наверное, достаточно. Ну, так, подводя итог вот этому блогу, три главные ошибки. Ну, во-первых, я сказал, не готовимся. Во-вторых, подождите, не знаем, какие... А зачем мы вообще туда идем? Вот меня пригласили, и я пошел. Естественно, если мы не знаем... то мы идем зря, потому что мы будем решать не свои задачи, а задачи телеведущего, психа, там...

0: режиссера, которые заранее принесли нас в жертву себе, да, своим каким-то задачам. Ну и ну вот надо было, наверное, написать в кавычках, не попадаем в аудиторию. То есть мы не понимаем, а с кем мы говорим. Опять же, с журналистом, с психом в студии, со своими друзьями, родственниками, или, может быть, все-таки с тысячами зрителей, которые нас смотрят. То есть к какой аудитории мы обращаемся? Если не сформулированы задачи, с которыми мы идем, то и смысла идти нет. То есть мы будем помогать кому-то, а себе мы будем только наносить стресс. Какие же задачи можно решить, наверное, если мы все-таки удачно как-то выступим на телепередаче? Ну, понятно, что это создание себе какой-то известности, то есть формирование имиджа человека-эксперта, которого хорошо приглашать на телепередачу, которого часто приглашают. Ну, если у нас есть какой-то веб-сайт, то не грех зазвать зрителей на него зайти. Правда, не любят телевизионщики рекламу в любом виде и могут это все порезать, но можно хотя бы, например, я в своем случае говорю, что, дорогие друзья, наберите в гугле антропогенез, вот, потому что я знаю, что первый будет антропогенез.ру, и они найдут. Или пропаганда своей книги. То есть можно вообще прийти и сесть вот так вот. Книги, статьи, привлечь внимание к выставке. То есть, а вот у нас на выставке будет очень здорово. И вообще задумайтесь хотя бы для начала о том, что вы многого не знаете, что есть интересная область науки, непознанная вами. Поиск единомышленников, и такие примеры, есть примеры, когда ученый даже так нашел аспиранта, например, телепередачу. Но это редко, конечно, случается. И, ну, формирование привлекательного имиджа определенной области науки. Я еще раз хочу повторить мысль, которую я повторяю, что в демократическом обществе, у нас все-таки так, с некоторыми оговорками, общество демократическое, в том плане, что власть имущая все-таки не безразлично мнение населения. От отношения населения к разным областям науки зависит финансирование этих областей науки. И вот то плачевное положение, в котором находится антропоидник в Колтушах, витрина которого есть тоже у нас на выставке, связано с тем, что кому нужны шимпанзе сейчас в России? Никому не нужны. Значит, по большому счету, чего же мы можем добиться от вот этого зрителя, который вот этих 88%, он не в состоянии пересказать газетную статью, но тем не менее с ним можно работать, чтобы, по крайней мере, он что-то запомнил и это пересказывал дальше. То есть мы порождаем это, все реклама, это вторичная реклама, когда начинают это друг другу пересказывать на кухне, там, где-то в транспорте, то есть мы порождаем некий такую информационную волну. Можно ли это сделать? Да, можно это сделать. Значит, некоторые действия, которые ученому полезно, наверное, совершать при вот такого рода выступлениях, значит, до выступления. Понятно, что надо посмотреть, а куда мы вообще идем? Что это за передача? И, например... Сейчас, одну секундочку, ищу свою шпаргалку. Приходит мне письмо. Меня зовут Елена, продюсер телекомпании РЕН-ТВ. На самом деле, на это можно дальше не читать. Но мы сейчас готовим к эфиру фильм «Тайны мозга», в котором будем говорить о мозге человека и животных. Нам бы хотелось получить у вас интервью, говорить о мозге шимпанзе, мой телефон такой-то. Жду ответа как можно скорее. Значит, я прошу, пришлите, пожалуйста, сценарий. То есть что мы можем попросить? Если это нормальная передача, там фильм, должен быть сценарий, пришлите. Значит, вот ответ, я не знаю, видно ли. Могу предложить, там пунктуация сохранена, все сохранено. Анонс на эту фильм, так сценарий выслать не могу. А дальше вот сценарий, тайны мозга, клиническая смерть, там, интуиция, экстрасенсорика. Дальше я еще ради интереса смотрю в гугле другие передачи, этот цикл «Живая тема», и вижу, передача номер один «Собачий разум». Многие собаки являются экстрасенсами и успешно лечат людей. И так далее. Это все. То есть дальше я понимаю, что, наверное, как бы прогноз скорее неблагоприятный. Вот, то есть, ну, мы просто не тратим силы на вот такое. Если же мы видим, что все-таки это что-то вменяемое по предварительным симптомам. Значит, мы готовимся. И мы, во-первых, я тут немножко поторопился, во-первых, мы просто для себя формулируем, какие 2-3 главные мысли мы должны донести до аудитории. Еще раз важно, не 10, не 15, там 2-3. Учитывая, что мы, если мы говорим про массовую аудиторию, больше они все равно не запомнят. Это, ну, вот некие есть в психологии, есть некоторые просто правила, которые нарушать не нужно. Ну, например, хотя бы одна мысль, что вот есть такая выставка, на которую стоит прийти. Почему? А потому что там впервые в России показали переходное звено между обезьяной и человеком. Вот, допустим. Хорошо, это значит, что эта мысль должна красной линией идти через наше выступление. Мы должны повторить в начале передачи, в середине, в конце, отвечая на любой вопрос журналиста. Надо сказать, и кстати, да, и проговорить свою мысль. Повторить ее несколько раз, меньше вероятность, что ее вырежут, да, при монтаже. Дальше, когда мы готовим текст какой-то, мы избавляемся от спецтерминов. То есть, если у нас в тексте есть какие-то страшные словосочетания, желательно их заменять чем-то более понятным. Вот из области генетики Светлана Боринская, наверное, она со мной согласится. Вот, есть один генетик, уважаемый, который на наших мероприятиях в том числе говорил, что вот вы неправильно говорите гены, там, неандертальские гены, а правильно говорить одно-нуклеотидные полиморфизмы. И он даже на эту тему написал небольшую статью, которую мы опубликовали. И я с ним, в общем, с точки зрения науки, он прав. Но с точки зрения популяризации мы понимаем, что когда зритель слышит одно-нуклеотидные полиморфизмы, он сразу переключается на другой канал. И больше просто он ничего не услышит. Поэтому с точки зрения популяризации, ну, пусть мы немножко упростили, пусть мы чуть-чуть погрешили против научной истины. Но, по крайней мере, мы сохранили зрителей. То есть избавляться от спецтерминов, делать текст более простым. Предложения короткими. То есть запятые заменяем на точки наших предложений. И очень важно искать яркие образы, примеры для иллюстрации ваших мыслей. Если этого не будет, то ничего зритель не запомнит из того, что вы сказали. Как бы логично, научно это ни было. Примеров должно быть много, чтобы мы могли выбрать из них лучшие, наиболее яркие. И очень желательно, чтобы они как-то касались жизни, проблем, ожиданий, каких-то предрассудков, может быть, зрителя. То есть они должны задеть за его какие-то живые струны. Я чуть позже еще об этом более подробно поговорю. Но если образов нету, то это понятно не будет. И не запомнится. Вот классическая фраза, знакомая любому генетику, рецессивная аллель влияет на фенотип, только если генотип гомозиготен. Да? Для генетика это, в общем, как отче наш. Нет? Да. Вот. Но это же надо объяснить зрителю. И вот, например, я говорю, допустим, и если я сейчас погрешу против научной истины, Светлана, вы меня сразу прерываете и киньте в меня чем-нибудь. Да? Значит, котеночек будет кудрявым, только если гены кудрявости ему передали и мама, и папа. То есть вот кудрявость – это рецессивный признак. Так? Ну, вот на кошечках, да, на кошечках, это, по крайней мере, кудрявого котенка можно себе представить. Да, ну про 2-3 мысли я уже сказал, это на самом деле надо было первым пунктом просто сделать. Вот, юмор, ну еще раз, но уместно, то есть не нужно там хохмить и там издеваться над тупостью ведущего, не надо, он отомстит за это. Вот, юмор должен быть уместен, он не просто сам по себе хорош, а для иллюстрации ваших мыслей. Например, такая классическая шуточка, что я не верю в гороскопы, я дева, а девы не верят в гороскопы. Но это иллюстрация того, насколько глубоко у нас укоренились вот эти астрологические предрассудки. Это не просто шутка сама по себе, когда я иллюстрирую мысль некую. Вот, ну вот понимать, что точностью иногда придется пожертвовать, но, конечно, не греша при этом против научной истины. И, конечно же, репетировать. И вот Игорь Викентьев, он в данном случае ссылается на Чарли Чаплина, который делал что? Когда он свой новый фильм готовил, он собирал аудиторию подростков, включал фильм и дальше сидел и смотрел на их лица. Смеются они или нет. И на самом деле тест перед подростками – это блестящая проверка для вашего выступления, если эта аудитория ваша будет массовая. То есть выступить перед подростками и потом попросить их это пересказать. В состоянии ли подросток пересказать ваше выступление? И еще раз, захочется ли ему это делать? Тут быстро все становится ясно. Это очень честный такой тест, простой. Ну и если мы готовимся к какой-то телепередаче, ну и есть надежда, что она будет приличная, заранее оповестить коллег, знакомых, поклонников, если они есть, да, через социальные сети или каким-то другим путем, что вот будет передача. Значит, отдельно остановлюсь на иллюстрациях. Здесь я ссылаюсь к классику популяризации, такой российский, советский классик, Перельман, только не тот Перельман, да, не Григорий, а Яков Перельман, автор замечательных книг, которые, возможно, знакомы и вам, «Занимательная физика». Значит, он говорил следующее, какие иллюстрации нужно приводить, ну, в данном случае это речь шла о физике, прежде всего, но и в других областях науки это, в общем, близкие вещи. Значит, он предлагал фантастические примеры, но при этом какие-то вот такие действительно связанные со страхами, может быть. То есть, а что будет, если Земля перестанет вращаться вдруг? То есть, вот такие какие-то фантастические примеры. Что случится, если Земля вдруг прекратит свое вращение? Парадоксальные примеры, то есть какие-то парадоксы. То есть, ну, такая вот забавная фраза, что когда мы дождевого червя разрубаем лопатой, мы его одновременно делим на два и умножаем на два. Ну, а дальше можно добавить, что на самом деле, конечно, это заблуждение, это миф. Не получится двух червячков. То есть хвостик, он все-таки умрет, скорее всего. А вот у плоских червей, у планарий, у них действительно их можно разрезать на 30 частей, и с каждой части сформируется полноценная особь. И тут у нас как раз подходит следующая категория. Это различные мифы, заблуждения, предрассудки и их опровержение. Это то, что нравится, опять же, зрителям, когда им, как это называется, не то, что вправляют мозги, а говорят, вот вы думали вот так, а на самом деле совсем по-другому. Детские вопросы. Это тоже, чего боятся ученые, а на самом деле надо идти этому навстречу. То есть, а что будет, если волна упадет на Землю? А почему обезьяны не превращаются в людей? Да? Или почему у обезьяны отвалился хвост? То есть нужно еще раз понимать, что в массе своей люди очень близки к детям. То есть их уровень мышления, он близок. И эти вещи, они будут для них весьма органичны. Кроме того, понятно, что мы работаем с подрастающим поколением. Это для нас очень важно. Примеры из быта, то есть из того, что близко зрителю, то, с чем он сталкивается ежедневно. То есть классический, опять же, пример, вот, что такое самоорганизация, как понять, как может происходить самоорганизация материи. Но возьмите кастрюлю, налейте воду, поставьте на плиту, включите огонь, и вы увидите, как из хаотического движения молекул возникает направленное движение, конвекция начинает происходить, и вода сама собой чудом приходит в направленное упорядоченное движение. Вот пример самоорганизации у вас в кастрюле на кухне. Ну и предлагал Перельман примеры из театра, из кино, из цирка, пиротехника. И я вот опять возвращаюсь к тому, что я говорил про Discovery. У них там взрывается что-то постоянно. Но на это любят смотреть. Да, это красиво. Спорт. И вот он опять у нас, голый землекоп. Просто свежая иллюстрация. Недавно я в Москве выступал на одном мероприятии детском. И я, и вы там были, кстати, да. И я перед этим, я на самом деле приехал из другого города, очень устал, изможденно сидел, и вот вышла дама, к сожалению, не запомнил фамилии, биолог. И она рассказывала про различных зверушек, и вот она сказала, вот голый землекоп. Это вот так, перед ней сидели такие ленивые подростки, московские школьники, там, с жвачкой, там, с айфонами, вот, и она... Вот такие есть классные, лысенькие такие, грызуны. Они живут по 30 лет. Но вы представьте, это все равно, что человек жил бы 800 лет для грызунов. Об них можно тушить окурки, поливать их кислотой, они страшно живучие и так далее. Вот, и я это запомнил, видите, я вам пересказал. И вот если один подросток другому потом говорит, что вот выступала тетенька такая и рассказала про таких прикольных грызунов, о которых можно тушить окурки, то для этого ученого это, ну что ли, высшая похвала. Это вот то и происходит, о чем я говорил, когда начинают это пересказывать. Пусть хоть что-то пересказывают. Значит, ну и поскольку мы говорим в данном случае о телевидении, нужно подумать и о каком-то визуальном ряде. Простейшие варианты, то есть какие-то иллюстрации. Вот Александр Марков в свое время в одной телепередаче, он перенес картинку с черепом Homo habilis, и там священнику показал, вот это кто? Да? То есть вот, когда мы говорим просто, да, жили такие люди умелые, а другое дело совсем показать картинку с черепом. И, может быть, принести на флешке и попросить вставить в телепередачу, но попросить настойчиво и во время съемки сказать, и вот здесь, я надеюсь, будет вставлен мой слайд. Ну или какая-нибудь футболка с надписью, или плакат развернуть. И вот упомянутая уже Светлана передача, на мой взгляд, замечательное визуальное решение. Люди в черном, люди в белом. То есть это ведь намеренно было сделано, да? Некая такая интересная аллегория получилась. Наука светлая, да, и все остальные.
1: У нас просто выбора не было, вы же знаете, что они будут в черном.
0: Нет, как раз у вас был выбор, вы могли одеть что угодно. А у них не было выбора. Вот у них не было. Ну и вот пара важных моментов. Не настраивается, что мы должны обязательно очаровать, там, чтобы нас все полюбили. Решить задачу по привлечению, например, людей на мероприятие и понравиться – это не одно и то же. И можно даже этим пожертвовать. Обратите внимание, что в неких телепередачах некие известные личности политические, они часто намеренно эпатируют, намеренно порождают скандалы и так далее. И их приглашают поэтому. Но какие-то свои пиар-задачи они при этом решают. И наша задача не обязательно там податься с каким-то там научным врагом, то есть непременно его заклеймить, можно его пощадить, в принципе, если это не мешает решению наших задач. Это не главное. Ой, после выступления. А где же мой слайд во время выступления? Придется мне смотреть в моргалку. Сейчас, одну секундочку, видите? Как неожиданно. Во время выступления. Значит, ну, я тут выступал в одном месте, где проектора не было вообще, и я поэтому говорю, вот здесь должен быть такой слайд красивый, да? Но я вам сейчас расскажу, что на нем было изображено. Значит, во-первых, желательно прибыть чуть-чуть заранее, то есть не вбегать в студию в мыле, когда уже там мотор, да? Чтобы осмотреться, может быть, познакомиться, посмотреть на других гостей передач, как-то привыкнуть к этому месту. Значит, и во-вторых, ну понятно, что заранее хорошо бы продумать начало и концовку. То есть для публичного выступления вообще важнее всего, как мы начали это дело, да, и как мы закончили. То, что запоминается лучше. И самое интересное, что часто на различных телевизионных шоу или там, на радиошоу ведущий легко отдает инициативу гостю, который ее взял. То есть поэтому, например, передача про лженауку. И ведущий значит, задает какой-нибудь вопрос, неважно какой, про лженауку, а я говорю, да, вы знаете, лженаука это очень серьезное такое явление, проблема, которая связана с тем, что у аудитории, ну, скажем так, простому обывателю сложно отличить одно от другого. И вот я, чтобы проиллюстрировать это, давайте сейчас докажу вам, что Земля плоская. И непровержимо это докажу. И дальше я рассказываю, действительно, привожу несколько доказательств, что действительно Земля плоская. То есть я специально взял, ну, и заранее это продумал, и беру инициативу в свои руки. Ну и в конце, естественно, если это прямой эфир, следить за хронометражом, если это не прямой эфир, тут, увы, от нас это не зависит, чтобы в конце осталось несколько минут и сказать какие-то заключительные слова, которые тоже можно продумать заранее. Еще раз, важна диалогичность, важны риторические вопросы, обращение к зрителям. Допустим, если мы вспомним Михаила Сергеевича Горбачева в свое время, он вообще был мастер, но его тоже готовили, это был первый российский политик, который специально занимался с имиджмейкером, и он, например, мог прорезать зал, пойти за спины зрителям, там, заставить их шевелиться, кому-то подойти, там, здравствуйте, как вам, да, хорошо, да. Да, то есть вот какая-то диалогичность, какие-то элементы работы с аудиторией, хорошо бы их продумать заранее. И здесь есть чему поучиться, например, у Михаила Задорнова, да, которого, ну, я сейчас тоже какие-то примеры приведу. Если у нас идет полемика с оппонентом, главное сохранять спокойствие. Да? То есть если оппонент минимально вменяем, но для нас мы видим, что он безопасен, то можно его улыбаться, можно его благодарить. Спасибо вам за интересный вопрос. Можно продумать свое поведение по отношению к оппоненту. И вот я хотел привести пример из Михаила Задорнова. Значит, если вы помните, опять же, такое одиозное шоу у Гордона, где Задорнов был, и были различные лингвисты, филологи, которые его ненавидят по понятным причинам, но мы тоже его не любим. И вот один из лингвистов постоянно что-то выкрикивал с места, и Задорнов повернулся к нему, встал на колени и сказал: «А можно перед вами унизиться? Ну помолчите, пожалуйста». И тому нечего было возразить. И еще один пример на тему как раз, что не обязательно отвечать на любой вопрос. Значит, в той же передаче «Гордона» Александр Невзоров. Значит, идет показ фильма, его там про лошадь, а потом обсуждение. И тоже сидят ученые и другие деятели, которые всячески ругают фильм. Значит, Невзоров с улыбкой там спокойно это все внимает. Естественно, ему по кайфу, что его ругают, он от этого как бы живет. Вот, и выходит Вяземский и говорит: «У этрусков, насколько я помню, была Слоупа, богиня лошадь. В Испании была Эпона. У Эносигея, которого позже стали называть Посейдоном, тоже был культ коня. Калигула там с конем». Значит, Невзоров делает вид, что он заснул. Значит, в конце, не суть какой, вопрос даже ему задает Вяземский. Невзоров говорит: «Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, нужно было сопровождать танцем». И все, это его ответ. То есть не нужно отвечать вообще на любой вопрос оппонента. Не обязательно это делать. Что очень важно, не позволяем ведущему сбивать нас. И часто ведущие это делают совершенно без злого умысла. Просто у него мысль скачет, и он нам задает один вопрос, не успели мы ответить, он уже уходит куда-то в сторону. Так вот, нужно заранее, опять же, подготовиться и просто сказать: «Ну давайте я сначала все-таки отвечу на ваш предыдущий вопрос». Или: «Это очень интересно, но я хочу все-таки повторить, подчеркнуть. Спасибо вам за ваш вопрос, спасибо. Но я сегодня буду говорить о том, что в биологическом музее проходит интересная выставка. Вот это важно. Вот это важно, об этом я буду говорить». То есть не поддаваться ведущему, который уводит, пытается увести диалог в сторону. Ну и можно еще говорить о каких-то мелких технических деталях. Можно, например, принести с собой мобильный интернет, и если кто-то что-то говорит, можно проверить факты вообще. Цифру он то назвал или не то. Возможность есть. И принести с собой диктофончик, все это записать на диктофончик, тоже демонстративно вынуть его и включить. Вот, потому что если потом будет это все опубликовано в порезанном виде, у нас есть исходник, в конце концов, сами его опубликовать. Мы можем опубликовать стенограмму. Ну и все-таки после выступления, ну, спросить просто хотя бы для начала знакомых коллег, как им, узнать их мнение, самому внимательно просмотреть и проанализировать, что получилось, а что не получилось. Ну и продумать на будущее, то есть не: «О боже, какая у меня прическа, господи», значит, а ну, подумать на будущее, если подобная ситуация снова возникнет, как мы будем ее решать. Ну, если удачно это прошло, то видео это можно опубликовать, можно его распространять. Еще раз, можно опубликовать нашу исходную запись, нам это никто не запрещает делать. Ну и несколько выводов, таких простых выводов, что еще раз, многие ученые не любят выступать, не любят журналистов, боятся их, и мы их понимаем, но если этого не делать, то эту нишу займут маргиналы, займут силы, и они это уже делают, враждебные науки, с самыми печальными последствиями для нас, как в ближайшем будущем, так и в перспективе. То есть без перспектив. И еще раз повторю, в каждой области свои правила, в науке, в лаборатории, на раскопках одни, в телестудии другие. Надо просто знать их и уметь переключаться. Но важно еще, правда, переключаться обратно. То есть мы знаем примеры некоторых ученых, которые переключились в формат телевизионного шоу, а вот обратно как-то вот бывают сложности, да, Станислав? Я не про Станислава, кстати. Вот, и ну, еще раз, к эфиру нужно готовиться. То есть вот, нужно готовиться, и я привел несколько советов, которые, возможно, кому-то помогут подготовиться к такой вот передаче для всеобщего блага. Спасибо за внимание, и, пожалуйста, вопросы, пожалуйста.
2: У вас уже есть
0: такая штучка? Ну, будет.
3: Как вы относитесь к сетевому троллингу в качестве способа тренировки навыков для споров с разными оппонентами? То есть, чтобы ученые приобщились к этому занятию, условия, так скажем, вот, и тем самым повысили свой скилл в этом. спорить.
0: Я понял вопрос. Я только как бы заниматься троллингом или кормить, так сказать, троллей? Что вы имеете в виду?
4: Именно заниматься всеми участками, по крайней мере, точно нападающих.
0: Ну, вы знаете, может быть, в качестве каких-то психологических упражнений это и полезно, но в очень ограниченном количестве, потому что опыт показывает, что долгое занятие такими вещами, оно приводит к некой трансформации личности. Вот, а, б, это трата вашего времени. Вот, я просто с некоторых пор прекратил подобное занятие с троллями, которые приходят к нам в сообщество, я поступаю просто, я их баню. Да, и пока что ни разу об этом не пожалел. Да, пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста.
5: Ну, как же простой обыватель может отличить научную теорию от лженаучной?
0: Знаете, у меня на эту тему есть целое отдельное выступление. Если вы мне напишете, я вам ссылочку пришлю. В ряде случаев, к сожалению, большие проблемы с этим. Вот. Но если мы сузим задачу, например, как отличить добротную научно-популярную книгу, например. Да? То здесь есть некоторый набор критериев, начиная от оформления обложки, регалий автора, аннотации, там, оглавления и даже того издательства, в котором издана эта книга, при некоторой тренировке это вообще делается там, за минуту. Вот. И еще раз, если вы мне напишите, я пришлю вам ссылку, где я подробно об этом рассказываю. Вот. На самом деле, вообще говоря, да, это проблема, которая, еще раз, как-то эта проблема решается популяризаторами. То есть, еще раз, либо знать, либо верить. Вот. То есть человек либо знает науку, либо верит специалистам. Когда специалистом себя называют кто угодно, а никаких критериев в голове нет, к сожалению, у обывателя, действительно, ему можно доказать, что Земля плоская, у него нет оснований парировать вообще этому. Вот. То есть либо некий уровень образования, но это длительный путь, повышать качество образования, я в России в это пока что не верю. Либо действительно качественная популяризация. Вот этим заниматься можно. Вот так. Да, конечно.
4: А кого из ученых вы можете привести как пример хорошего публичного ученого? Обязательно из русских коллег.
0: Публичного, который выступает хорошо. Нет, здесь можно приводить примеры, знаете, не люблю я приводить примеры, потому что можно приводить примеры хорошего публичного ученого, но не очень хорошего ученого. Но вчера, но если говорить о таких действительно высоких профессионалов, то вчера выступавший здесь Александр Марков, это, в общем, один из немногих примеров такого рода. Тот же упомянутый мной Капица был блестящий популяризатор. И интересно, опять же, посмотреть, хотя, ну вот пример с Дугиным, но это такой пограничный пример. Можно посмотреть, как он работает с собеседниками. И как приходит собеседник и говорит ему долго и нудно, тема, посвященная глобальному потеплению, тот говорит, вот такие-то газы, сякие-то газы, там так. А Капец говорит, как парник, да? Ну вообще всем известен термин парниковый эффект, но это сказано не было ни разу. И вот Капица помогает, то есть он блестяще это делал. То есть есть примеры, к сожалению, их мало в России, да, на Западе, в общем, я думаю, вы и сами знаете, там, на YouTube можно увидеть различных ученых, которые действительно тратят на это свое время. Проблема тут одна, что человек занимает популяризацией, он отнимает время у научных исследований, и одно часто становится в ущерб другому.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Алексей Яковлев, врач, глава медицинской службы в компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии. MBA по здравоохранению. Автор популярного блога о медицине «Botalex».
1: Но прежде чем вы начнете ваш доклад, я хочу провести небольшой опрос. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает, что вегетарианство полезно. Спасибо. А кто считает, что вегетарианство вредно?
2: Ух ты, не ожидал.
1: Так, а кто считает, что по-разному? Угу. И я прошу тех, кто нас смотрит онлайн, перейти по ссылке в чате и проголосовать онлайн. А в конце выступления мы посмотрим на результаты. Алексей, у меня к вам вопрос. Я пару лет назад интересовался темой палеодиеты. И вот сторонники палеодиеты утверждают, что люди исходно издревле ели мясо. А вегетарианцы некоторые утверждают, что люди исходно издревле ели растения. Так вот, кто прав?
2: Ну, правы и те, и другие. Издревле люди ели как мясо, так и растительную пищу. Об этом мы подробнее чуть попозже поговорим. Я рад всех приветствовать сегодня. Много молодых лиц. Это радует, что такой интерес есть. Прежде чем начать свою лекцию, я хотел бы спросить, задать такой вот странный маленький вопрос, может показаться. Кто из вас считает, поднимите руки, что вегетарианцы – это те люди, которые употребляют только растительную пищу? Так, а кто из вас считает, что вегетарианцы – это те люди, которые употребляют как растительную, так и животную пищу? Ох, больше всех. Он правы и те, и другие, наверное. Тоже попозже мы узнаем. Итак, вегетарианство как термин происходит из Англии, где оно появилось как движение в начале позапрошлого века. И Оксфордский словарь утверждает, что вегетарианство происходит от слова vegetable – овощ. Ну, естественно, имеет латинские корни, да? Vegetativus – растительные. Я заглянул в свой словарь. У меня есть такой букинистический словарь тех примерно времен из Оксфорда. И увидел следующее определение, что вегетарианство – это такое, вегетарианцы – это такие люди, которые отказываются от употребления пищи, мяса, рыбы и птицы, но могут употреблять пищу, яйца и молочные продукты. Но, тем не менее, вегетарианство может быть различным. Бывает оно и строгим, когда действительно диета ограничивается только растительной пищей. И где-то в 40-е годы такое движение развилось идеологическое достаточно, это веганство, употребление только растительной пищи, исключение любых животных продуктов, в том числе продуктов жизнедеятельности животных. Имеет свои разновидности фрутарианство, употребление только плодов и сыроедение как особая такая форма. Ну, а большинство вегетарианцев все-таки остаются лакто-ово-вегетарианцами, то есть употребляют пищу как животную, так и растительную пищу. И, по сути дела, для диетолога и для биолога такие вегетарианцы являются, как и большинство из вас, всеядными людьми. И тогда о чем вообще вопрос, да? То же самое наблюдается и в исследованиях. Если взять большинство современных исследований, таких репрезентативных, проведенных на больших выборках, то есть не оговорено отдельно о том, что, какая группа рассматривается, то рассматривается, как правило, ово-лакто-вегетарианство. Под словом вегетарианство. Вот это нужно понимать. Почему же люди отдельные приходят, там, или не отдельные группы, к вегетарианству? Имеются три основных таких причины, если их разделить по блокам. Это первое – этические или религиозные запреты. Второе – это для здоровья, гигиенические, так сказать, причины, как изначально называли. Вот эти две являются основными. В России одним из основоположников вот такой идеологии этической был Лев Николаевич Толстой, который в свое время имел значительное влияние на русские умы и соревновался в этой области даже, можно сказать, с РПЦ, вы знаете. Вот, появлялись тогда во множестве вегетарианских столовых с его портретами, там часто можно было увидеть на коне, там тоже, естественно, в яблоках конь был. Вот. И в основе лежали этические, конечно, соображения. Не убей этот вот понятие такое, да, христианское, оно распространяться стало за пределы только человека, и в том числе на всех живых существ. Не убий. Ну и религиозные запреты различные существуют, и достаточно древние, и современные, не знаю, там адвентисты седьмого дня и так далее. Вот на Руси стало распространяться именно такое этическое направление этого вегетарианства. Ну, в Первой мировой войне оно маленько угасло по естественным причинам и стало возрождаться уже с новой силой, ну, по синусоиде, но в наши дни снова приобретает популярность. Для здоровья. В Европе одновременно, вот я сказал, что в Англии начало развиваться, потом Германия подхватила и так далее, в основном играла роль гигиеническая теория. То есть вот эти идейные гигиенисты, они боролись с теми, кто преследовал этические цели, не убивать животных. Ну и сочетания, естественно, тоже бывают. Отдельно я бы выделил группу еще такую. Это социализация в группах как цель сама по себе, то есть объединение в какие-то такие от кружков до целых движений вегетарианских, где люди собираются по интересам, общаются и так далее. Это тоже представляет значение, конечно, потому что человек – животное социальное. Ну и стремление выделиться, которое может быть достаточно примитивным, да, когда за столом там хозяйка готовит, допустим, пельмени, а гостья говорит, я пельмени есть не буду, хозяйка удивляется, а что ж такое? Она говорит, а вот я вегетарианка, я там, не знаю, трупы не ем. Тут же возникает тема определенная, это вызывает интерес на полчаса разговоров, выяснений, там, подробностей и так далее. То есть человек достигает своего, привлекает к себе внимание. Это может приобретать и коммерческие какие-то мотивы. Если личность достаточно известная, то может прибавить дополнительные очки, вызвать дополнительный интерес. Здесь уже пиар-ход, это тоже понятно. Ну, давайте посмотрим. Ну, что касается спасения животных. Да, если напрямую смотреть, то понятно, когда мы едим курицу, там, не знаю, отбивную или так далее, мы понимаем, что это плоть животного, которое погибло для того, чтобы нас пропитать. Было так или иначе, наверное, убито, все-таки не падали, да, едим. Это понятно. И на сайте вот вегетарианского общества Великобритании я сейчас прочитал вот такое, что вот вегетариан за свою жизнь может спасти столько-то живых существ. В то же время есть и невидимые потери. Мы все понимаем прекрасно, что сельское хозяйство, в том числе и выращивание различных растительных культур, требует достаточно много земель. Понятно, что это не все в теплицах выращивается. Мы едим из лайковые различные культуры, употребляем пищу и тропические растения. И сведение земель как примитивным фермерским способом, это огнево-посечным методом, так и уже масштабные такие рубки леса, они, конечно, катастрофические. Со времени появления сельского хозяйства и его развития мировые леса сократились достаточно значительно. От 6 миллиардов гектар до 4 миллиардов гектар сейчас. Из них только 1,5 миллиарда остаются первичными лесами. Все остальное – это сорные вторичные культуры. Я привел здесь пример своего любимого острова Борнео, который люблю посещать, где не так много первичных лесов сохранилось. Вот вы видите темпы дефорестации, то есть обезлесивания с 50-х годов. А так это выглядит. Могу вам сказать, что большая часть этих лесов на самом деле уже и не первична. Куда что девается, все рубится не только, ну, естественно, леса рубятся из древли и для топки, и для строительства, и для добычи полезных ископаемых, но большая часть, конечно, это сельскохозяйственная. Как для животных выращивания, это пастбищное, так в основном все-таки для растительных культур. На Борнео это, в частности, пальмовое масло, масличная пальма, да, масличная пальма, которая, из которой добывают пальмовое масло, спасающее сейчас вот, разрушившееся население от голода. Ну, вот такие дела. То есть понятно, что за уничтожением лесов следует потеря биотопов, дома для очень многих животных и растений, и других организмов. И таким образом все это относительно, что кого спасает. Непосредственно да, опосредованно, извините, так. Вот такой миф услышал, раньше не сталкивался, но что вегетарианцы умнее и успешнее как-то. Ну, действительно, вот на вегетарианских обществах посмотрел различных, приводятся примеры со многими известными людьми. Если разобраться, то тот же Лев Толстой, да, как идеолог вот, российского этического движения безубойников, как их называли тогда на Руси, он стал вегетарианцем после 50 лет. После 50 лет. И опять же, не с строгим вегетарианцем. Если говорить об Альберте Эйнштейне, который тоже часто поднимают на знамя, он стал был вегетарианцем только последние 2 года жизни в связи с тем, что у него были проблемы с пищеварением. Ну, Махатма Ганди, естественно, по религиозным причинам, если там остальных селебритис, да, американских смотреть, то тут я не знаю, но, наверное, кто-то из них действительно по убеждениям, там, в буддизм ударился, еще что-то, а кто-то, ну, наверное, и пиар-ход какой-то сделал. Но, тем не менее, если ранее вот первые вегетарианские движения сталкивались постоянно так сказать, со служителями медицины, да, к которым я отношусь, сталкивались в горячих баталиях, потому что медицина не принимала этого всего и была занята тем, что искали у вегетарианцев те или иные пищевые дефициты, различные заболевания, которые в связи с этим могут развиваться, и все фокусировалось на этом, то последнее время маятник качнулся в другую сторону, и очень многие исследования, сравнительно на больших группах людей, стали показывать, что в наше время вегетарианцы по здоровью во многом и выигрывают. В каком плане? В плане заболеваемости и смертности сердечно-сосудистых заболеваний и раковых заболеваний, да и других. Вот такие исследования появились, и очень большая работа такая объемная была опубликована Колином Кэмпбеллом, профессором из Корнельского университета, входящего в Лигу Плюща в Америке. Он свою работу под названием «China Study», китайское исследование, опубликовал на основании достаточно лонгитюдного, такого долговременного исследования в Китае, которое было как представителем Китая проведено, так Оксфорда и вот этого самого Корнельского университета. В общем-то, исследование проводилось не на вегетарианцах, как ни странно, а на различных популяциях сравнивались корреляции по образу их питания, по тому, что они едят, и по тому, чем они болеют, и чего умирают. И на основании вот этой всех корреляций вдруг внезапно Колин Кэмпбелл со своим сыном, вот они издали эту книгу, где, в общем-то, все свелось к тому, что самым здоровым является только растительная пища, и, то есть веганство прям полное, и желательно все это сырое, без термической или какой-либо другой обработки. И тогда будете жить долго и счастливо. На этой книге не потоптался только любимый, только ленивый. Очень многие просто ученые активировались по этому поводу, разнесли в пух и прах. И действительно, корреляция – это не всегда причинно-следственная связь. Если говорить, там, не знаю, вот распространенное, да, такое есть пример, что в России все умершие от рака так или иначе в жизни хотя бы раз ели соленые огурцы. Это не значит, что соленые огурцы являются причиной рака. Да? Также и здесь не были учтены другие корреляции различные, но вот такие выводы сделаны. И тем не менее, это была книга издана, значит, в 2004 году, тогда же появились различные другие китайские исследования и метаанализы даже подтверждающие действительно то, что вегетарианская диета является более здоровой. И вот американская диетологическая ассоциация, ей же вторит и канадская, значит, на своем сайте опубликовала и в этом журнале, приведенном, следующее утверждение, что правильно разработанные вегетарианские рационные питания, в том числе веганские, благотворно действуют на здоровье, удовлетворяют потребности в питательных веществах и могут давать преимущества профилактике и лечению ряда заболеваний. Вот таким остается это утверждение. Что здесь является ключевым в этом утверждении? Читать нужно правильно и правильно расставлять акценты. Правильно разработанные рационы являются таковыми. Сбалансированные по различным веществам, не допускающие каких-то серьезных дефицитов по важным нутриентам, макро- и микроэлементам. Когда это разработано правильно, это, конечно, будет здорово. Опять же, что с чем сравнивается? Что мы сравниваем? Мы сравниваем вегетарианскую диету, здоровую вегетарианскую диету, правильно сбалансированную, с чем? Заведомо нездоровая американская диета, которая вот распространена в среднем по популяции, это сравнивается. Или мы будем сравнивать вегетарианскую диету со средиземноморской диетой, скажем, долгожителями Сардинии, или там жителей Окинавы, или там Грузии, которые прекрасно едят и рыбу, и мясо. Что с чем сравнивать, понимаете? То есть, опять же, корреляционные различные зависимости, так сказать, не мало чего доказывают, надо видеть причинно-следственные связи. И вот в последние годы появились уже работы, Здесь приведено исследование английское 16-го года, есть аналогичное, очень большое австралийское исследование на многих тысячах людей. Есть и японские работы, где корреляции эти уточнены. И, в общем-то, возник действительно правомерный вопрос. Вегетарианцы – это что за такие люди? Они наверняка свое здоровье пытаются каким-то образом укрепить, сохранить не только за счет, может быть, диеты своей, а может, они в общем более здоровый образ жизни ведут. Может, они следят за своей массой тела. Может быть, они меньше пьют, курят. Не знаю, там более подвижный образ жизни ведут. Действительно, это казалось так. Когда вот эти параметры в этих работах рассмотрели и уже по ним подбили, вот adjustment провели по этим корреляциям, то оказалось, что, по крайней мере, смертность от всех причин не отличается у вегетарианцев и у всеядных людей в этой выборке. Да, конечно, если человек тучный, в силу того, что он потребляет слишком много животных жиров, и вообще его диета не сбалансирована, то, наверное, у него разовьется гипертония, может, там еще что-то. Может, и ожирение печени, и метаболический синдром, и сахарный диабет. Но того же всего можно достичь, если налегать на картоху и булочки. Пожалуйста. То есть тут источник-то не так уж важен. Еще интересные вещи я вот предлагаю вам рассмотреть. А так уж травоядно ли травоядное в природе? Очень часто на вегетарианских сайтах от вегетарианцев я слышу такие вещи. Ну вот корова же, она не ест ничего такого животного. И всего хватает, и белка ей достаточно. Вон такие мускулистая такая вся. И никаких дефицитов пищевых не развивается. Да, действительно так. Ну, во-первых, у коров несколько иначе устроен организм, и метаболизм по-другому идет. Вот, начиная с четырехкамерного желудка, где в первом отделе рубце обитает огромное число микроорганизмов, бактерий, которые уже начинают вот этот ее клетчатку растительную перерабатывать, снабжая тем самым корову и витаминами многими необходимыми, другими веществами. И в том числе в результате своей гибели, а это несколько килограмм бактерий ежедневно, снабжают ее и нерастительным белком. Ну, кроме того, корова, она, в общем-то, выедая траву на лугу, она ее не очищает там от животных, которым относятся насекомые, да, это и взрослые насекомые, и гусеницы, яйца, личинки различные, это и нематоды, которые обитают в стеблях и в листьях и так далее и тому подобное, все это, естественно, поедается вместе с растительной пищей. Ну, корова, вот вы еще вот видите здесь ее анфас, имеет такие губы крупные, как и все жвачные, в отличие от хищников, поэтому она не лакает воду язычком, а она ее засасывает, так, трубочка губы, так хоботит ее в эту водичку. Естественно, когда пьет она воду из открытых источников каких-то водных, она не из кулера пьет, она все это заглатывает, там и головастиков, и личинок комаров, и дафний циклопов, и мальков, и что хотите, тоже это частью ее является. Ну, при случае, если наткнется корова на лугу, там на гнездо, яйца она, естественно, с большим удовольствием съедает. Естественно, она и мышку, и птенца поймает на ютюбе, можете много найти, там, не знаю, cow eats chicks, или там horse eats chicks, вот такие вот. Индийцы особенно любят такие видео выкладывать, где лошадь или корова ловит цыплят, там, не знаю, прям так активно ловит, и тут же их с удовольствием поедает. Это никакое не извращение вкуса, это вот такое бывает у них. Но бывает и извращение вкуса, которое называется пика. У коров это и у других жвачных заключается в том, что при нехватке определенных веществ, не знаю, железа, фосфора, они начинают голодать и поедать кости, и даже падаль. Так что вот все в мире очень относительно. Ну, вот что касается того, о чем вначале спросил Александр Соколов, был ли наш предок, вот какой-то прачеловек, первый человек, да, травоядным или плотоядным он был. Есть различные сравнительные такие методы, анатомические, морфологические, биохимические, другие. Вот я привел примеры по кишечнику, соотношение его длины с длиной тела, построению желудочно-кишечного тракта, который тоже отличается у хищников и травоядных. У травоядных, я уже сказал, это многокамерный желудок, либо если там это слон, у него будет увеличена очень сильно толстая кишка и слепая. У хищников это большой желудок относительно тела, потому что не так часто добыча попадается, нужно сразу заглотить большое количество. А кишечник вот как раз небольшой, потому что добыча легко. Эта пища легко усваивается и не требуется такого же длительного переваривания с помощью бактерий. Человек здесь так или иначе занимает промежуточное положение. Вот мы знаем, что у нас в слепой кишке осталось достаточно маленький такой. Маленькое образование с рудиментом, аппендиксом, который относительно так рудимент. Ну, рудимент, да, конечно, но взявший на себя какие-то там иммунные функции, так или иначе, не буду в это углубляться. Да? А если сравнивать вот анатомически по жевательным мышцам, у хищников в жевании за силу укуса отвечает это височная мышца, мускулус темпоралис, а у растительноядных очень развита мускулус массеттер, жевательная мышца, которая стороны в сторону челюсть вводит, вот, и позволяет дышать, жевать. У человека здесь, опять же, занимает промежуточное положение. Ну и по стороне зубов, по наличию амилазы в слюне, мы видим, что человек все-таки, наверное, со времен, грацинных австралопитеков и

клетчатки, получить метеоризм, да, потому что бактерии развеселятся, это часто дачный сезон бывает, или когда ягодок поедим. А может быть и гнилостное брожение, если съесть так жилистого мяса, и ферменты не совсем там доберутся полностью через все слои вот этих вот коллагеновых структур, и тогда бактерии другие уже развеселятся, будет гнилостное брожение с выделением там вот этих ксилолов, фандолов, скотолов, которые так пугали Юлия Ильича Мечникова. Ну, другие мифы я часто тоже слышу, вот такие, что животных кормят гормонами роста, рактопамином, вот действительно у нас такое мясо запрещено и в России, и в некоторых странах Европы, но это скорее экономические запреты, потому что Объединенная комиссия ВОЗ и другие организации не обнаружили никакого вреда в таком мясе. Антибиотики, ну что значит антибиотики? Ну, животных действительно лечат антибиотиками, там и профилактически иногда дают, но они их также метаболизируют, как и мы с вами. Это не значит, что когда мы поедим антибиотиков, наши мышцы вдруг наполняются этими антибиотиками, так уж обидно. Опять же, это количество мизерно. А гормоны страха вот такое, слышишь, ну что имеется в виду? Ну не знаю, адреналин, наверное, имеется в виду, или стрессовые гормоны, какие-то кортизол. А что, у нас они другие? И опять же, это мизернейшее количество попадающих с мясом, что он что-то сыграет роль, не думаю. ГМО отдельно не касаюсь, там без меня уже поговорили. Геномодифицированные, значит, животные, ну понятно, что смешно, да? Так. Значит, часто слышу такое, что в растениях самые витамины. Вот в растениях самые витамины. Действительно, когда говорят о витамины, сразу представляются вот такие овощи, фрукты свежие. Ну, отчасти это действительно так. И в растениях действительно много витаминов. Скажем, тот же витамин С. Мы знаем все эти рассказы о цинге у мореплавателей. Действительно, больше его можно обнаружить в свежих овощах и фруктах, нежели где-то другом. Ну, можно и в сыром мясе обнаружить. Тут Алексей Водорозов котят предлагал есть даже когда-то. Действительно, народы, народности севера, они используют практически в пищу растения и получают вот витамин С из крови, там, свежего мяса сырого. Значит, поэтому, что могу сказать? В животной пищу содержатся все абсолютно витамины, можно найти, без исключения. Так как мы вот привыкли термически обрабатывать и долго хранить, с витамином С и некоторым другим действительно могут быть проблемы. Что касается, есть ли такие витамины, которых нет в растительной пище? Да, такие есть. Скажем, витамин D, но мы его можем на солнце кожи вырабатывать. И кое-какой другой витамин, о котором я скажу чуть позже. Например, витамина А. Вот слово сыроедение. Я скажу, что... Что из растительной пищи мы витамин А как таковой ретинол не можем получить, мы можем получить бета-каротин, который позже прочится витамина А. Не так уж там все просто с витаминной активностью каротина. 1 микрограмм ретинола равен 12 микрограммов пищевого каротина. Каротин, значит, из сырой моркови, если ее потереть на терочке, всосется только 3% содержащегося. Почему? Потому что комочки, из-за того, что клетчатка содержится, которую мы не умеем разбивать, наши ферменты не умеют клетчатку разбивать, эти комочки, они просто только сверху обработаются, внутри это все достанется бактериям нашим. А вот если это там сок выжать и еще добавить там к нему жира, потому что, значит, это жирорастворимый витамин, то всасываемость увеличится, если еще сварить, то до 40% каротина можно уже усвоить. Это, к слову, о сыроедении, и всегда ли это так полезно. Да, витамин С при варке во многом разрушится, а вот витамина А, наоборот, как бы лучше усвоить. Все относительно. Вот витамин, который совершенно не содержится в растительной пище, ни в каком виде, это B12, кобаламин. Совершенно необходим для нас витамин. При его дефиците развиваются и анемия злокачественная, и нервные ткани очень сильно страдают, не содержится в растительной пище ни в каком виде. Меня уже подгоняют. Значит, только из животной пищи мы можем добыть. Поэтому, если вы ступите на путь вегетарианства, который никак не осуждается, то, пожалуйста, не забывайте принимать добавки с витамином В12. Это ключевой такой витамин. Могут ли быть другие дефициты? Ну, не обязательно, но могут быть, часто встречаются именно в связи с тем, что вегетарианцам не всегда удается сбалансировать пищу. Она должна быть очень разнообразной, это не всегда просто, не во всех регионах достичь этого. Поэтому часто наблюдаются дефициты по омега-3. Имеется в виду вегетарианцев каких?
строгих вегетарианцев, по омега-3 жирным кислотам полиненасыщенным, особенно по докозагексоеновой кислоте, которая играет ключевую роль в строении мембран наших нервных клеток мозга. Но тем не менее, вот карта здесь приведена, дефициты такие по ней в пище, в эритроцитах наблюдаются в США, в Канаде, там, в Бразилии, в Индии.

0: И знаете, как-то мозг их не так уж плохо устроен, этих людей, потому что вещество это может запасаться на долгое время, и не всегда нужно там, каждый день рыбу поедать, которая у нас содержится, чтобы его ежедневно получать. Белок, дефициты, да, бывают, там по так называемым незаменимым аминокислотам бывают дефициты, но тоже совершенно не обязательно, если хорошо балансировать, то вегетарианец может здесь все сделать. То же самое и с витаминами и микроэлементами. Поэтому, значит, по основным правилам питания, практической диетологии, хотел бы вот что подчеркнуть. Значит, пища, подход к диете должен быть достаточно простым. Вот не надо считать там калории каждого продукта, взвешивать, что-то отмерять, это все от лукавого, нужно вот попроще быть. Значит, что значит попроще? Пища должна быть по возможности разнообразной, происходить желательно из оттуда, где вы и проживаете, традиционно быть, ну, чтобы доставки там большой не было. То есть должен быть баланс, с учетом того, что многие вещества мы запасаем, в том числе витамины. Лучше есть меньше, чем больше. Важно не только качество, а и количество. Ну и всегда подчеркиваю, что здоровое, нормальное питание не нуждается в приеме дополнительных добавок, в том числе витаминов, за исключением строгого вегетарианства. По нормам питания, вот хотел сравнить с тем, что мне дал эндокринный центр нашей Российской Академии Наук, как ВОЗ рекомендует среднему европейцу питаться и как питаются россияне. Вы видите, что катастрофа просто с растительной пищей, с овощами, фруктами у нас наблюдается, вон они меньше 5%. В основном налегаем на углеводы, очень много животной пищи, больше, чем рекомендуется. Поэтому, честно говоря, для современного европейца в развитых, в индустриально развитых странах я только могу пожелать лактового вегетарианства, пожалуйста, как наиболее здоровую диету. Здесь даже сомнений нет. Ну, для простоты тарелочка делится на 4 части. Четверть – пища животного происхождения, остальное должно быть растительным. Зерновое, фрукты, овощи. Чтобы, так сказать, особо не мудрствовать, не дюжишь сумняшись, я вот сфотографировал перед подготовкой то, что мне мама приготовила, вот завтрак и ужин. Вот свои, вот они примерно соответствуют. Да, маме будет приятно послушать ваши аплодисменты, она у меня старается, всегда так с детства это всегда так было. Она всегда вот инстинктивно, или не знаю как, она вообще биолог, педагог, не знаю, может как-то с наукой. Вот, да, она вот всегда делила животную пищу вот так четверточку, с остальной растительной, это налегал, с 18 лет вот вес не менял. Ну, что касается по полезным ресурсам, значит, Кахановская библиотека по доказательной медицине и биологии вообще, да, уже заканчиваю. Значит, очень выверенные метаанализы, ну, насколько это возможно, да, вы там найдете все убедительные исследования, в том числе и резюме даже и на русском языке сейчас, и plain language простым языком пересказаны. Ну и что касается медицинских каких-то статей, есть база данных такая, PubMed, вы там можете это все обнаружить. Ну, здесь я перечислил то, что использовал к сегодняшнему докладу. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Ну и прежде чем я приглашу для вопроса эксперта, я хочу сказать, что сейчас показывали некоторые блюда, еду, но если мы сейчас увидим чьи-то затылки, спешащие в буфет, то...
0: Да, кстати, к слову о том, что пора уже есть.
1: Погодите. Так вот, если мы увидим сейчас блюда, спешащие в буфет, затылки, спешащие в буфет, то...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: И он атакует вас с воздуха в фойе. А теперь я попрошу задать вопрос нашего эксперта, военного врача Алексея Водовозова. Дайте микрофон, пожалуйста, Алексею.
3: Да. Добрый день, уважаемый тезка и уважаемый коллега. Про котиков понятно, да, с витамином С все хорошо, с растительной пищей тоже все более-менее понятно, с грибами непонятно. Они вроде и не растительная пища, а не животное. Как с ними быть?
0: Да, вот грибы все-таки для русского это важная тема. Грибы действительно не относятся ни к царству растений, ни к царству животных. Это отдельное царство. Достаточно питательная вещь. И жиры там есть, и белки. Сложно добраться из-за хитиновой структуры. Строительным белком, строительным углеводом грибов является хитин. Да? Мы знаем, вообще конечным продуктом азотного обмена является мочевина. Поэтому, например, веганы очень подозрительно относятся к грибам и, как правило, их из пищи исключают. Но что могу сказать? Неплохой продукт, если вы можете его усваивать, почему нет? Вот не все могут усваивать его, кстати. Вот народы севера, народности севера очень многие не используют пищу грибы из-за того, что есть различные проблемы у них с их усвоением, в частности, с ферментом триголазы, который расщепляет вот муку. Микозу, сахар, углевод, из которого состоят в том числе грибы. У них он не очень активный, у многих отсутствует вообще, поэтому вызывает расстройство сразу пищи через час, там, полтора. Вот они их не едят, несмотря на то, что грибов в изобилии. Собирают для туристов, там, для продажи, но сами в основном на животной пище сидят.
1: Спасибо. Значит, есть вопрос от нашего делегата. Пока я буду его задавать, я надеюсь, на экране появятся результаты онлайн-голосования. Да? Спасибо. Вопрос следующий. Насколько сильны генетические предпосылки к вегетарианскому питанию? Много где читалось, что индусы спокойно живут без мяса и отлично себя чувствуют. А вот какие-нибудь северные народы, питающиеся преимущественно мясом и жиром, на такой диете долго не протянут. И наоборот, индусы на рационе эскимосов будут не очень хорошо себя чувствовать. Есть генетические предпосылки или тут важнее состав микробиоты и привычное питание?
0: Ой, какой хороший вопрос, прямо вот он у меня упущен, а тем не менее важен, да, генетические предпосылки. И как бы вот от предыдущего вопроса сразу перескочу к тем же народностям севера. Вот вы знаете, в последнее время в связи с знакомством цивилизации этих народностей, у них появились очень многие диетологические проблемы, достаточно серьезно со здоровьем, потому что стали углеводы включаться в пищу больше, а их традиционная пища, она белково-жировая. Белково-жировая. И они проэволюционировали таким образом, чтобы вот их метаболизм перестроился весь под это дело. В частности, у них очень часто наблюдаются мутантный фермент определенный, который называется карнитин пермитаин трансфераза 1А. Всего лишь одна мононуклеотидная мутация ведет к тому, что он становится не очень активным. У европейцев встречается исключительно редко. Но у них он подхвачен был. И вот если взять, допустим, эскимосов, это процентов 70 мазиготны по этому ферменту. Если взять коряков, процентов 50. Если там взять чукчи, 30. Нанайцы и вены охотские, это процентов 7. Как он у них образовался? Вот им казалось, что при жировой такой диете он даже очень не выигрывает, несмотря на то, что мазиготы более восприимчивы к таким заболеваниям, серьезным гипогликемическим состояниям, особенно у маленьких детей, которые могут привести к смерти. Но в целом они выигрывают. А вот если дать им углеводов, если дать таким людям углеводов, там хлебушку покушать или еще что-нибудь сладенького, они начинают себя очень плохо чувствовать, потому что развивается жуткий кетоцидоз и так далее. Есть там у них мутации по мальтазе и различные белки, транспортеры глюкозы в кровь. То есть все заточено на то, чтобы есть животную пищу, богатую белком и жиром, и не есть растительную пищу. Такие народы есть. И моя лекция не для них о вегетарианстве. Естественно, если бы я читал лекцию среди масаев, там, не знаю, чукчи и так далее, я бы ее полностью перестроил. Это я для вас читал, для среднего европейца. Более того, индивидуальные различия среди вас есть наверняка. Многие из вас, там, не знаю, клейковину не едят, потому что у них там начинает все болеть. Кто-то не может, там, не знаю, бобовые фасоли есть, потому что пучить страшно начинает. Ну, то есть это индивидуальный подход. Что касается индийцев, действительно, до 30% популяции можно отнести к вегетарианствам. К вегетарианцам, но не строгим, а лакто-овегетарианцам, то есть они при возможности молоко, а сейчас кто побогаче и сырок там могут себе позволить, едят. Но в целом таким образом, то есть таких сообществ человеческих, чтобы были строго прям веганский образ жизни вели, я не знаю. Такие, которые только на животной пище сидят, преимущественно на животной пище, такие есть, да.
1: Спасибо. Пожалуйста, вопросы в зал. Левый блок. Да, вот там рука. Нет, нет, нет, не там, а вот там. Да, вот мужчина в темном. Да, это вы. Не вы, но ладно, не важно. Спрашивайте.
4: Добрый день, Юрий, Москва. Вопрос следующий. Вот поговорили про вегетарианство. Есть еще такое сейчас увлечение — безглютеновая диета. Вот какой эффект на организм здорового человека она может оказать? То есть если человек не болен целиакией, в целом здоров?
0: Да, тот самый глютен, который упомянул, целиакия, да, который содержится в основном в клейковине различных зерновых культур. Есть такие люди с истинной генетически обусловленной целиакией, их очень мало. Это не то, что там прям, это менее, наверное, 1%. Ну, в связи с тем, что много модных течений развивается, эта идея, вот она как бы стала распространяться очень сильно. И люди с различными расстройствами питания, начиная там каких-то действительно ферментных расстройств, как врожденных, так и приобретенных тоже много достаточно бывает, так и другого рода неусвоение пищи, не знаю, там какой-нибудь кишкой, раздраженным толстым кишечником, да, который относится к психиатрическим больше патологиям. Вот люди различные стали это все читать и считают, что у них вот эта целиакия. То есть они находят то, что когда булочек там покушают, как-то что-то начинают плохо себя чувствовать. Скажу, что вот не всегда эти подозрения оправдываются. Действительно, целиакия есть, но и не так много. И поэтому всем вам, среднему, нормальному, здоровому человеку, сидеть на безглютеновой диете никакого смысла нет.
1: Спасибо. Значит, давайте вопрос в правый блок. Верните, пожалуйста, на экран результаты голосования. Я сам еще на них не глянул даже. Да, вот рука пока, а на экране сейчас, я надеюсь, появятся результаты голосования, потому что и мне, и, наверное, уважаемому докладчику будет интересно взглянуть. Ну, да, пока вопрос.
5: Меня зовут Елена, спасибо большое за лекцию. Как я поняла, сейчас вегетарианство – это больше такое социальное явление, и это популярно, это модно. Опять же, цитата Льва Толстого, которую вы приводили. У меня вопрос. Когда синтез искусственного мяса будет поставлен на поток и больше не будут убивать бедных животных, останется ли вегетарианство в нашем социуме или, скорее всего, оно сойдет на нет? Спасибо.
0: Ну, футурологические картины можно разные рисовать. Действительно, людей становится очень много, потребляемо очень много, лесов все меньше, как вы поняли, да, и земель плодородных меньше, и скотоводство-то оно не очень хорошо сказывается на экологии. Я думаю, рано или поздно, конечно, мы перейдем, генетические инженеры нас спасут здесь. Ну, какие-то микроорганизмы будут синтезировать нам и белки любые, и жиры, углеводы, что хотите, и будем из этого собирать продукты, которые различные могут быть, имитировать любые совершенно естественные продукты. Наверное, да, скоро к хлорели перейдем, еще чему-то такому. Выхода нет.
1: Спасибо. Вот там в задних рядах я вижу руки. Выберите там кого-нибудь. Нет, еще дальше. Еще дальше, еще, еще. Вот. Да, стоп.
6: Благодарю вас. Добрый день. Меня зовут Надежда. Алексей, спасибо большое за доклад. На слайдах было видны данные по нормам суточного потребления витаминов, макроэлементов и так далее. И на данный момент они уже повсюду, только ленивый не напечатал на своей шоколадке или на пачке молока суточную норму потребления. А вопрос, насколько мы можем этому доверять? Поскольку на той же сайте Всемирной ассоциации здравоохранения, в Минздраве и так далее, приводятся, во-первых, разные данные. Вопрос, насколько мы, вот люди в этой аудитории, можем при планировании своей диеты ориентироваться на эти рекомендации? Благодарю.
0: Ну, ориентироваться на них сложно, потому что вот есть только те продукты, на которых все витамины расписаны по содержанию, и больше ничего, да, и вот только так высчитывать, это практически невозможно. Все эти нормы, они интервалы имеют. определенные. Они зависят от возраста, вашей массы тела, естественно, от пола, от состояния здоровья. То есть потребности могут быть в витаминах разные. Поэтому интервалы большие, и они очень сильно разнятся индивидуально. Я вот по витамину А не успел заметить, что тот же кератин некоторые люди вообще не умеют конвертировать в ретинол. То есть это все очень все индивидуально. Но, тем не менее, в индустриально развитых странах я... Даже в России я очень редко сталкиваюсь с авитаминозами, истинными, вот такими алиментарными, то есть вызванные дефицитом в продуктах питания. Таких авитаминозов, пожалуй, мы их уже и не видим. Бывают гипоавитаминозные состояния, не знаю, там в темные сезоны часто развиваются дефициты витамина D, потому что основная часть витамина D все-таки у нас... холекальциферол, да, вот он в коже образуется под действием ультрафиолета. Да, такие дефициты бывают, но тут пища нужно добавлять. Но вот так вот высчитывать этим нормам, доверять, не доверять, это другое дело, но как это проверять и как практически это использовать, я вот, честно говоря, не знаю. Питайтесь разнообразно, и я не думаю, что вы станете одним из тех очень немногих людей, которые разовьют там цингу, что-то вроде бери-бери или еще чего-то такого. А такие состояния бывают при отдельных патологиях. Вот у алкоголиков бывает дефицит витамина В1. Да, такое бывает, потому что там алкоголь не очень с ним дружит, подавляет, поэтому у них и все неврологические расстройства развиваются, от полинейропатии до синдрома Корсакова-Вернике. То есть, да, и лечим мы тоже алкоголиков в тяжелом состоянии первым делом, инъекциями витамина этого. Но это все особое состояние. У обычно здорового человека мы не наблюдаем элементарных авитаминозов.
1: Посмотрите, Алексей, на экран. Посмотрите, какие результаты. То есть подавляющее большинство тех, кто смотрит нас онлайн, выбрало «это зависит от разных обстоятельств».
0: И правильно.
1: Что не может не радовать. И последний вопрос. Слева. Прошу.
7: Здравствуйте. Меня зовут Папатин.
1: Да. Мы вас знаем и помним.
7: Все еще. Я хотел, во-первых, отметить, что помимо грибов к неживотной пище относятся еще и бактерии, которые, например, производят фармакологический витамин В12, а именно пропионовые кислые бактерии. И если его получать из такого источника, то у веганов этических проблем не будет. Это во-первых. А во-вторых, хотел отметить, что... для прокормки животных нужно выращивать кормовые культуры. Они тоже занимают довольно много территории, и вырубание лесов для них обычно даже перевешивает, чем для пищевых культур человека.
0: Не перевешивает, но действительно пастбище
7: но
0: нужно.
7: Это тоже очень значительный фактор.
0: Да.
7: Вот. И третье, что хочу отметить, это то, что несмотря на то, что в желудке жвачных животных, конечно, есть бактерии, но там нет азотфиксирующих бактерий, и азот из атмосферы не переходит в связанную форму. Таким образом, весь азот, который попадает в белки животных в конечном итоге, пришел из растений. Конечно. То есть в абсолютном количестве в животном белке, в конечном продукте, будет меньше белка, чем в корме, который был скормлен этому животному, в абсолютном количестве, подчеркиваю. То есть, получается, животные просто выжигают лишние углеводы и жиры, оставляя только немного белков себе. И даже белки тоже сжигают, и некоторое количество азота выбрасывают наружу. Ну, это так, комментарий насчет неэффективности такого производства. В общем...
1: Заканчивайте.
7: Да. Хочу попросить не подменивать понятие относительного содержания белка и абсолютного.
0: Но с белком не совсем понятно, потому что белок нам совершенно безразлично, какой получать, растительный или животное, лишь бы по аминокислотам было все хорошо. Конечно, все-таки в мясе, в среднем, из мяса мы аминокислот гораздо больше получим, чем из многих растительных продуктов. Но соевый белок, конечно, богат, да, тут несомненно. Опять же, сою не все могут использовать. Что касается витамина В12, интересный вопрос. Действительно, ни животные, ни растения не умеют сами деново производить витамин В12. Это умеют делать бактерии, в том числе пропионы кислые. Но у коровы эти бактерии вырабатывают его в рубце, и она его может усвоить, потому что он всасывается только в тонком кишечнике. А вот мы с вами, тоже имеем достаточно много бактерий. Целый килограмм у нас бактерий живет, около 1000 видов. Тоже там есть бактерии, которые вырабатывают B12, но мы там его усвоить не можем нисколько, ноль. Кроме того, для витамина B12, чтобы его усвоить, необходим внутренний фактор Касла, так называемый, который вырабатывается париетальными клетками желудка. И вот только когда он связывается, витамин B12 из пищи полученной, любым животным, нами тоже, тогда только он сможет усвоиться в тонком кишечнике. Поэтому я и говорю о том, что если вы переходите только на растительную пищу, вам этот витамин B12 необходимо получать в добавках. В добавках, полученных не из животных, потому что животные не умеют его вырабатывать. Можно из печени получить, за что была Нобелевская премия, кстати, получена в 43-м году, когда предложили трое ученых лечить злокачественную анемию, бета-12-дефицитную сырой печенью. Можно, можно. Но действительно в промышленных масштабах получают его из микроорганизмов. Это так.
1: Спасибо, Алексей. И вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Их было 4. Об эффекте безглютеновой диеты, о будущем вегетарианства, о доверии к данным и рекомендациям и об относительном и абсолютном содержании белка.
0: Хотя мне вот казалось, все вопросы хорошие, но вот этот вот молодой человек последний, не так, потому что лучше заполнился,
1: возмущение
0: а потому,
1: силы,
0: что,
1: я чувствую.
0: Потому что вот действительно человек интересуется, ищущий, и я считаю, ему надо.
1: Ну что делать? Книга «Эволюция. Непровержимые доказательства» уходит Палпатину. Вам, уважаемый докладчик Алексей, уходит пингвинопитек. Натуральная модель, так сказать, почти в натуральную величину. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. На нашей планете много замечательных, удивительных мест, куда мы, россияне, можем, наверное, попасть с трудом. Вот одно из этих мест удивительным образом связано с знаменитым русским путешественником Миклухо Маклаем, как вы догадались, наверное, это Новая Гвинея. Николай Миклухо Маклай, можно сказать, открыл для европейцев это место. Он занимался в основном этнографией Новой Гвинеи, но этот огромный остров не менее интересен своей флорой и своей фауной, своей природой. Там живут совершенно удивительные животные, которые зачастую не живут больше нигде. Их можно встретить только на Новой Гвинее. И речь пойдет прежде всего о пернатой фауне. Вот об этом я хочу сегодня поговорить с кандидатом биологических наук Сергеем Волковым. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Иван Игоревич.
2: Ну, речь-то, конечно, идет не только о райских птицах. Речь идет, может быть, и о новокаледонских воронах, гениях интеллекта. Вы, кстати говоря, вы же там были. Вы видели там новокаледонских ворон на Новой Гвинее?
3: Нет, самих новокаледонских ворон мы не видели, но
2: видели их родственников.
3: Нескольких близких видов тоже как бы.
2: Но они не такие умные, да, там, как новокаледонские?
3: Нет, не такие умные. Просто, по-видимому, новогвинейские живут в более комфортных условиях. Им не требуется мозгового штурма для решения проблем, как найти хоть какой-нибудь корм себе.
2: А неужели в тропиках стоит такая проблема, если мы говорим про остров Новой Каледонии, да, и про новокаледонских ворон, но ведь они шире, наверное, чем этот остров-то распространены, да, наверное, не только на нем они живут.
3: Нет, но сама новокаледонская ворона, по-моему, распространена именно только на этом острове. Ну, в принципе, все вороны выглядят примерно
2: одинаково, да.
3: Одинаково, да, особенно если не специалисты и не углубляются в особенности там окраски или формы клюва.
2: Ага.
3: Скорее всего, как бы для новокаледонских ворон вот такие интеллектуальные способности связаны именно с тем, что условия, в общем, не позволяют легко найти корм.
2: Понятно.
3: Вот, поэтому приходится изобретать и включать свои мозги.
2: И эволюционировать вот, в этом направлении.
3: Да, многие виды тех же урановых, да, которые живут в тропиках, различные виды соек, там, сорок и других видов, в общем, ведут себя совершенно обычно, как другие птицы, то есть как бы не проявляют вот прям настолько ярких интеллектуальных особенностей.
2: А ну, а как в тропиках может быть мало еды? Ну, в двух словах хотя бы, можете сказать?
3: Ну, на островах такое возможно, особенно на горных островах, расположенных вдоль, допустим, холодных течений. То есть, когда разница температуры на самом острове, да, и воздуха над холодным течением приводит к тому, что влажный воздух как бы отсасывается с острова.
2: Угу.
3: Такой эффект, причем не только на островах, но и на материках, да.
2: Пустыня Атакама, Намиб, да, да. Понятно, холодный пуст, но это пустыня, а тут лес.
3: Ну, вот трудно об этом говорить, потому что на самом деле же очень многие эксперименты все равно проводятся с новокаледонской вороной, которая как бы такой образец просто как бы экспериментов в искусственных условиях, да.
2: Угу.
3: То есть как бы мало кто ее вообще изучал в естественной среде. А в искусственных условиях, там, в зоопарках или там питомниках очень многие птицы проявляют исключительные интеллектуальные свои способности, как вот, например, те же попугаи.
2: Ну, с попугаями понятно, они в сложной среде живут, им нужно общаться, передавать информацию друг другу, да просто, чтобы не потеряться и координировать свои действия, да, они же стайные все, с ними как раз понятно, и очень разнообразная еда у попугаев. А тут все вороны умные, мы знаем, но только новокаледонские гениально.
3: Гениальные, да. Ну, это действительно так. Ну, на самом деле, ворон, судя по экспериментам, не особо уступает. Уступает, но все равно очень высокие способности решения довольно сложных задач.
2: Ну, хорошо, оставим новокаледонских ворон, да. Тогда будущим поколениям исследователей. Надеюсь, что информация о них поступает, их изучают, в том числе в природе. Там я видел, что камеры какие-то специальные ставят. Может быть, скоро мы узнаем какие-то подробности об их жизни. Я хотел еще поговорить о райских птицах, ведь это совершенно уникальный феномен. Во-первых, почему их много на Новой Гвинее, практически нет нигде больше? Да, ну, как бы феномен райскости, да, то есть причудливой такой вот окраски и такой несовместимой с жизнью страсти украшать себя разными там хвостами, мы можем наблюдать, ну, даже наша курица обычная, да, лесная вот курица, она тоже достаточно красива, или павлин с его хвостом, но, тем не менее, с райскими птицами никто не может сравниться в украшательстве.
3: Да, это действительно так. И действительно, что центр разнообразия – это Новая Гвинея. Всего пару видов райских птиц, которые смогли выйти за пределы Новой Гвинеи. Один вид добрался до Малукских островов, и пару видов там смогла проникнуть в Австралию. Но тоже недалеко. Но что интересно, действительно, райские птицы отличаются полным набором вот всевозможных, не похожих абсолютно друг на друга брачных нарядов. То есть даже близкие виды все равно приобрели в ходе эволюции максимально отличный друг от друга наряд. То есть у одних видов гипертрофированно развиты там перья там, головы, у других совершенно шикарный хвост. У третьих максимально развиваются украшения на перьях спины. Да, и при атаковании они, допустим, повисают на ногах вниз, демонстрируя самке всю вот эту красоту.
2: Типа веера, да, вот у них?
3: Да, типа веера, такого распущенного в разные стороны. Возможно, именно образ жизни и привел к тому, что сформировавшиеся на Новой Гвинее, они не смогли расселиться дальше.
2: Там врагов, что ли, у них нет?
3: Не то, что враги, конечно, есть, то есть там и большой набор всяких хищных птиц, которые в том числе охотятся и на райских птиц. Да, хищных млекопитающих там активных не очень много, но потребителей всяких яиц, птенцов там, и взрослых птиц достаточно.
2: Типа крыс каких-нибудь, да?
3: Да, крыс и много чего другого мелкого. Но считается, что поскольку семейная жизнь птиц устроена так, что самцы у них практически же не принимают участие в размножении.
2: Но зато как танцуют.
3: Да, танцуют. Но что интересно, что вот эти места тока, они традиционные, и вот как бы много наблюдали, много исследователей туда ездили, причем ездят на одни и те же тока. То есть некоторые тока существуют по 25, 30, 40 лет. То есть как бы вот все самцы округи знают, вот, допустим, какой-то традиционный вот этот ток и стремятся на него попасть. То есть как бы у них такая вот приверженность территории. То есть это считается, что это ограничивает возможности других самцов улететь, обосновать какой-то новый ток, да, то есть как бы и вот так постепенно двигаться куда-то дальше.
2: Да?
3: Расселяться, да.
2: То есть это в некотором смысле эволюционный такой тупик, что ли, да, для них?
3: Ну,
2: они, собственно,
3: наверное,
2: поведением,
3: можно,
2: да, себя ограничивают.
3: Да, ну, хорошо, что Новая Гвинея довольно крупный остров,
2: и да, изолированный,
3: то есть, как бы, изолированные, да, то есть и на нем вот сейчас как бы ученые там выделяют больше 40 видов райских птиц, но есть там несколько видов, которые совсем отличаются от того, что мы называем райскими птицами. У них нет таков, а у них моногамия, то есть самец, самка образуют пару надолго, и они оба участвуют в насиживании и выкармливании птенца, но это вот как бы считается такие предки, условно говоря, давшие начало вот этой взрывной радиации брачных нарядов. И самое интересное, что вот они-то как раз более широко распространены. Если как бы вот мы возьмем эти там 30 с небольшим оставшихся видов и посмотрим, как они распределены, то есть это небольшие участки в разных частях одного острова. То есть нет такого, чтобы какие-то там виды прям целиком занимали весь остров. А вот эти вот как бы моногамные виды, собственно, от чего и пошла вот такая гипотеза, что вот как бы переход групповому атакованию ограничил возможности расселения. Вот эти вот как бы моногамные виды как раз наиболее широко распространены и проникают на многие другие острова и довольно удаленные, что, в общем, как бы, ну, и позволило предложить вот такую ученым гипотезу.
2: Крепкая семья вот. – залог выживания успешно.
3: Залог выживания, да. Ну, что интересно, что, проводя аналогии с другими группами птиц, у которых тоже вот такие вот семейные отношения, то есть есть какой-то коллективный ток, да, и самки его посещают, выбирая себе партнеров. Такие же системы вот как бы есть у птиц в Южной Америке, у монокинов, и это тоже очень ограниченно распространенные птицы. Их большое количество видов, но почти у всех очень маленькие ареалы там. Ну, не сказать, что несколько квадратных километров, ну, вот десяток, там, сотни квадратных километров, вот такая мозаика в результате создается.
2: А вот такие птицы, как шалашники, да, знаменитые, это же тоже новогвинейский вид, как я понимаю, да, со сложным поведением?
3: Там их несколько есть видов, и основное разнообразие как раз в Австралии. Действительно, это близкое семейство. Раньше были попытки как бы это все объединить, но это все-таки не такие яркие птицы, и они немножко по-другому в своем поведении подходят к семейным обязанностям. То есть, если для райской птицы самое главное – это реклама себя, своего оперения, то для шалашников все-таки на первом месте это создание какого-то вокруг себя такого антуража, который привлечет самку. Очень многие из них же вообще совершенно невзрачные виды. То есть есть действительно яркие, а есть вот как бы неотличимые, допустим, от нашего обыкновенного какого-нибудь дрозда. Да? То есть как бы скромные, коричневая окраска, то есть как бы нет никаких бросающихся в глаза ярких пятен или звон оперения.
2: Ну, вот, зато но... какой хозяин-то, да?
3: Да, как но они строит? Совершенно шалашики. Потрясающие, да, строители и декораторы. Поэтому даже во многих языках, в том числе и в русском, существуют такие названия. Вот одно из них шалашник, а другое садовник.
2: То есть, вот, как бы поговорка он... «С милым рай в шалаше», она не от шалашника?
3: Вот, да, может быть. Вот здесь, да, может быть. Хотя тут такая же система, как у райских птиц. То есть, как бы привлекая в свой шалаш, он потом оставляет самку с семейными заботами наедине.
2: Коварный
3: собой.
2: Какой, оказывается.
3: Да, то есть, как бы...
2: Крепкий хозяйственник.
3: Самое главное – привлечь. Вот вкладывает в это очень много усилий, да, то есть создает совершенно иногда... потрясающие комбинации на своем участке из разных там жуков, ягод, лепестков. Вот мы один раз видели даже пару, которая жила недалеко от поселка, и почему-то самец решил, что самое вот как бы красивое, чем он мог украсить свой шалаш, это всякий мусор с местной помойки. Угу. То есть он таскал оттуда пробочки, блестящие какие-то упаковки из-под печенья, там, я не знаю, одноразовую посуду разноцветную. То есть
2: всё
3: вот,
2: в дом.
3: Вот немножко, да, птицу переклинило. То есть он как бы оставил все, что было вокруг натуральное, то есть как бы игнорировал все лепестки и ягоды, а вот...
2: Ну, шалашик-то он построил?
3: Шалашик, да, шалашик обязательно построил, очень красивый. Мы сидели как-то, наблюдали. Ну, очень регулярно приходили разные самки, и он, соответственно, перед ними вот носил в клюве всякие красивые вещи, чтобы... Вот
2: он знает, чем привлечь женщин, конечно.
3: Гипнотизировать, да. И показать, что он хороший хозяин.
2: И он, как, наверное, казался и модным, и современным, потому что ну, как, из лепестков каждый может, а ты вот попробуй из мусорной кучи сооруди.
3: Вот. Ну, я надеюсь, потому что выбор разных индивидуумов все-таки различается. Собственно, на этом у нас и построена наша эволюция.
2: Да. Но удивительная штука – половой отбор. Вот интересно, ведь он тратит на вот это вот дело огромное количество энергии, да, и огромное количество сил, и как бы тем самым, наверное, показывает самке, что и потомство будет такое же крепенькое, у школы оно может построить вот такое вот, да, и потомство будет здоровое. В этом смысл, наверное, да, всех этих упражнений.
3: Да, видимо, это для самки определенные такие сигналы, что самец, которого она выбирает, даст хорошее продолжение и своей, и ее линии. Потому что если мы вернемся к райским птицам, если раньше было не особо, конечно, много информации о их жизни, то в последнее время как бы с использованием и цветного мечения, и разных дистанционных методов слежения показывают, что, допустим, выбор самца, ну, если мы представим, что вот как бы есть какая-то территория, на ней есть несколько таков. Да, эти така могут быть индивидуальные, то есть каждый у некоторых видов только один самец такует на таку, а следующий там через несколько километров, либо это коллективные така. И слежение за самками показало, что они, допустим, прилетают на этот ток и просто наблюдают, оценивают самца еще за несколько месяцев до того, как они начнут откладывать яйца. То есть до 2 месяцев. То есть вот самка приходит и наблюдает. Да, то есть как бы она посещает несколько таков один за другим. То есть как бы вот. И вот в течение этого времени, видимо, выбирает лучшего таковщика. И тут сказать, что как бы половой отбор – это вот это не отбор на какие-то яркие вещи. Это отбор на интерес самки. То есть как бы как можно привлечь... чем можно привлечь самку. Поэтому, видимо, и возникли вот такие сложные, можно назвать, наверное, танцами, да, у разных видов райских птиц.
2: Они же ведь не особо поют, как я понимаю. Извините, орнитологи, и вы, прежде всего, наверное, обидитесь, не все птицы чирикают, но поют не все, наверное, да?
3: Нет, ну а чего тут обижаться, действительно так. Там для многих птиц голос является основным каналом общения.
2: Да.
3: Вот, допустим, наши многие пеночки, там, камышевки, там, соловьи, которых редко приходится видеть, да, и которые...
2: Соловьи поют. Хочет.
3: Я говорю, очень что... невзрачные, да, то есть как да. бы, но для них вот песня – это основной канал общения и с конкурентами, с самцами, с которыми они соседствуют, и для самки это какой-то такой маркер такой вот, показать, что я вот такой, да, то есть как бы, а дальше она уже выбирает. Да, а у райских птиц
2: некоторых песни... чириканьем и танцами все ограничивается, да?
3: Ну, это... чириканье...
2: Ну, я узнаю.
3: Вот когда есть виды, которые образуют крупный такадан, 15-20 птиц, которые там... Каждый, правда, сидит на своем насесте и с него не слезает. И такая иерархия существует. То есть, как бы, сосед не может занять место, где такует другой самец. У них такой, как бы это корректно назвать, ор... Просто вот они все одновременно пытаются просто кричать. Вот мы же представляем, что вороны практически не поют. У райских птиц голос немножко более как бы нежный, но вот когда это все 18-20 самцов начинают вот так вот каркать, то, в общем, песни это вообще очень сложно назвать. Ну, для самки это, видимо... как-то более приятные звуки, чем для нашего с вами да, уха. То есть песни такой нет. А виды, которые такуют поодиночке, у них, как правило, одиночные, очень высокие, очень резкие крики, которыми они оглашают окрестности, говорят, что да, я вот на таку. Но песни это практически невозможно назвать.
2: Но они себя в танце показывают. Да?
3: Да, конечно.
2: У них причём совершенно другая стратегия.
3: Причем любопытно, что последовательность в танце очень жестко определена. То есть вот мы много раз, наблюдая за танцами, видели ситуацию, когда приходит на ток самка, и у самца по каким-то причинам неполный набор вот тех демонстраций, которые он должен продемонстрировать, чтобы там загипнотизировать самку, она очень быстро теряет интерес. То есть если самец делает все не по правилам, у него практически не остается шансов, что самка им заинтересуется. Она быстро очень теряет интерес и просто уходит.
2: Огласите, пожалуйста, весь список, да, так самка как бы...
3: Да, то есть...
2: Что ты мне показываешь какие-то... Ты мне все покажи, да, что умеешь.
3: Так. И вот тут как раз очень любопытно, как, собственно, происходила эволюция. То есть как бы сложно себе представить, что вот такой сложный танец возник вдруг одномоментно. Видимо, эволюция шла по... постепенному такому усложнению.
2: То есть по кирпичику как бы он собирался,
3: по одному, да?
2: Да. Элементик один прибавлялся, да? И именно поэтому целостность вот этого танца важна, мне кажется, вот. Да? Потому что каждый раз-то... Ведь тут ведь отбор этот половой, он же с двух сторон идет. Самка выбирает самца, значит, отбираются самцы, которые демонстрируют определенные элементы, да, соответственно, и отбираются и самки, которым нравятся эти элементы, и это дело ускоряется, то есть получается, что самка не может пропустить просто в силу своей эволюции вот этот вот кусочек.
3: По-моему, так. Да, основной выбор, конечно, за самкой, то есть, да. Как бы, если самец ее не устраивает, так скажем, своими способностями, да, своей демонстрацией, она его никогда не выберет. И самец, видимо, это очень хорошо понимает, потому что вот несколько раз нам приходилось видеть такую ситуацию, что когда на ток приходит несколько самок. Когда одна самка на току, он исполняет все свои па исправно, раз за разом, а когда несколько самок, он начинает теряться. То есть как бы очень часто там при атаковании там же происходит контакт зрительный, друг против друга еще встают, и чтобы самец продемонстрировал самые там яркие части оперения. Когда 2-3 самки, он пытается им сразу угодить. И, конечно,
2: все ломается.
3: Как говорится, за двумя зайцами ничего не получается.
2: Так он теряет концентрацию вот. Просто. Получается, что ему нужен, так сказать, мощный стимул, который включает это поведение.
3: Ну, мощный пусковой. И, видимо, и один, да, чтобы не отвлекаться.
2: Чтобы не рассеиваться, да?
3: Не рассеиваться, да.
2: Ну, понятно, со звуками нам, наверное, всем это понятно, да, когда сигнал теряется в шуме, да, тут получается просто визуальный шум у него.
3: Визуальный шум, да.
2: Как интересно-то. Вот райские птицы, казалось бы, мы должны с вами, Сергей, рассказывать о том, какие у них хвосты длинные, разноцветные, переливчатые, а поведение-то у них еще более интересное, чем их хвосты.
3: Ну, похоже, вот под поведением и происходила основная эволюция. Потому что как бы что-то демонстрировать это не имея, да, то есть как бы, ну,
2: бессмысленно.
3: Очень сложно, да.
2: Бессмысленно иметь голосом, яркий голосом, хвост, да, если его не показывать.
3: Да. Ну вот здесь считается, что как бы основной драйвер в половом отборе принадлежит все-таки самкам. То есть самка определяет, какой из самцов как бы ее устраивает. Конечно, наблюдений немного, но вот за одним из таков там наблюдали много лет, на котором присутствовало 7 самцов, и большинство спариваний было всего с 2. То есть как бы выстраиваются даже какие-то гипотезы о том, что многие из самцов райских птиц вообще не оставляют после себя потомство.
2: Такие же как бы, лузеры.
3: Вот, да, такие своеобразные лузеры. Ну, по каким-то причинам самки их не выбирают. Может быть, для человеческого глаза это не так заметно.
2: Это синдром Паниковского. Я предлагаю орнитологам. Я люблю подкидывать вам разные красочные названия. Вот одно из них. Я бы сказал, у некоторых самцов синдром Паниковского наблюдается.
3: Но, похоже, такая система есть у многих видов, у которых самцы, да, образуют такие вот таковые сообщества. Ну вот оказалось, что это не очень хорошо для расселения. А это подразумевает биологический прогресс. То есть, как бы вот они образовались на Новой Гвинее, так им и суждено, видимо, там
2: и прожить.
3: И прожить, да.
2: Ну, вообще, да. На самом деле, это такой не единственный случай, когда половой отбор накладывает ограничения. Много кто повымирал, наверное, там... с избытком, так сказать, вот этого полового отбора. Ну, я не знаю, можно ли вот разных большерогих оленей здесь вспоминать, но, наверное, что-то такое было, да, когда отбор способствует...
3: Наверное, можно, да.
2: Половой отбор способствует появлению самцов с огромными рогами, красивыми, ветвистыми, да, но когда что-то меняется, очень быстро носители этих рогов перестают выживать успешно.
3: Ну, все вот эти украшения, и даже можно назвать, наверное, изыски, да, то есть как бы они хороши в определенных условиях.
2: Да,
3: если что-то меняется, они становятся просто обузой. Ну, с рогами это можно понять, как и что. С оперением, наверное, если подумать, тоже можно что-то придумать.
2: Ну, да? с рогами было... просто на месте тундростепи постепенно она стала зарастать лесом. Да? В лесу с такими рогами не походишь. И хотя ты самый красивый, наверное, в этом лесу с большими рогами,
3: да,
2: но жить там невозможно. Вот и все. То же самое, наверное, другой какой-то фактор. И с птицами также будет работать. Сергей, это было очень интересно. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с орнитологом Сергеем Волковым о причудах полового отбора на примере райских птиц из острова Новой Гвинеи. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». Джон Кеннеди, американский президент.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Игра на понижение», и у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Добрый день.
2: Добрый день.
0: В 2015 году в широкий прокат вышел фильм Адама Маккея «Игра на понижение», посвященный событиям ипотечного финансового кризиса 2007-2008 годов. Сценарий фильма основан на книге Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». Действие ленты, основанной на реальных событиях, начинается в 2005 году в Америке. Главными героями картины являются несколько экономистов-аналитиков. Они задумывают грандиозную финансовую аферу, предугадав наступление кризиса в сфере недвижимости США. Их план срабатывает, и уже через 3 года эти люди становятся миллионерами, сколотившими свое состояние за счет средств простых людей, вынужденных отдавать последние деньги кредиторам.
1: Я думаю, вам, как экономисту, наверное, очень понравился этот фильм, потому что, насколько я понимаю, он довольно точно отображает кризис 2008 года, который произошел в Америке и повлиял на мировую экономику. Как вы оцениваете этот фильм?
2: Мне этот фильм понравился прежде всего как преподавателю экономических дисциплин, поскольку он дает мне для дальнейшего использования в лекционных и семинарских занятиях много всяких интересных художественных образов, на примере которых можно проиллюстрировать устройство современного капитализма. Ну, в частности, один из героев фильма приводит пример с рыбой, которую покупает ресторан. Вот закупили палтуса там, по-моему, вот 3 дня не могут продать. Ну, почему-то спрос на рыбу небольшой у клиентов. И вроде бы товар не пользуется спросом, а значит, это невыгодное вложение. Но если повар достаточно квалифицирован, он возьмет эту не самую свежую рыбу, почистит, порежет, сварит из нее суп и продаст как совершенно новое блюдо по цене, которая не учитывает предыдущие неуспешные вложения. Вот примерно таким же образом был устроен рынок и до сих пор устроен рынок ипотечных ценных бумаг в Соединенных Штатах, который под видом высокоприбыльного и низкорискованного финансового актива продавал мусорные, как говорят, субстандартные ценные бумаги, которые в конечном счете разрослись в гигантские нагромождения финансовых инструментов, обрушение которых стало началом мирового финансового кризиса. И вот фильм полон таких интересных примеров, которые очень полезно принимать во внимание тем, кто изучает экономическую теорию, ну, в частности, мои студенты, я все время их обращаю к такого рода картинам. Мы уже с вами обсуждали примерно фильм из той же серии «Too big to fail», «Слишком крут для неудачи», который тоже является собой такое собрание художественных образов, на которых удобно и полезно изучать закономерности устройства рыночной экономики.
1: Один из главных героев, Майкл Бьюри, первым обратил внимание о том, что, потому что он разбирался в цифрах, да, он постоянно сидел в кабинете, не отходя от компьютера, и, судя по фильму, он первый, кто

0: такого финансового нововведения, как ипотечные ценные бумаги. Он был в 2004 году, если не ошибаюсь, признан изданием Business Week крупнейшим новатором за последние 75 лет. Он придумал интересную схему, как банкам активизировать и увеличить фондирование. Как обычно работает классическая банковская система? Банк привлекает депозиты, ну, из разных источников, может и привлечь депозиты домохозяйств или средства компании, или занять у государства, у других банков. Он формирует какой-то финансовый фонд, из которого выдает кредит и зарабатывает банковскую маржу на разнице между процентными ставками по депозитам и кредитам. Самая простая, примитивная схема. Но новшество Луиса Раньери заключалось в том, что он придумал способ, как банкам увеличить фондирование, по сути дела, не имея больше денег. То есть, по сути дела, как иметь возможность выдать больше кредитов, не привлекая больше депозитов. А сделать это можно следующим образом: выдавая ипотечные займы, на их основе создать так называемые mortgage-based securities, то есть облигации, основанные на ипотечных займах, и продавать их как самостоятельные финансовые инструменты. Ну, самым простым образом схема выглядит таким образом. Банк выдает своему заемщику кредит на 10 миллионов долларов на покупку дома. Например, он многовато, я что-то сказал, на 1 миллион долларов, давайте, на покупку дома. И с условием, что через 10 лет клиент вернет 1,5 миллиона долларов. Вот 500 тысяч он банк получает благодаря этой сделке ипотечной. Ипотечный кредит – это надежный кредит, он обеспечен недвижимостью, то есть таким образом банкротство заемщика не приведет к разорению банка. Всегда можно изъять дом и продать его на открытом рынке и получить за это денежные средства. Но это же надо ждать, пока пройдет 15 лет, пока должник будет постепенно по 3 копеечки каждый месяц выплачивать вот эту свои 1,5 миллиона. Ведь можно превратить это в ликвидность намного быстрее и найти инвестора, которому вы продадите этот актив, сулящий вам через 15 лет 1,5 миллиона долларов, ну, скажем, за 1 300 000. То есть вы изначально потратили 1 000 000, продадите это за 1 300 000, а инвестор получит 1 500 000. Ну, вроде бы все в выгоде. И банк сразу получает деньги, значит, может выдать еще один кредит и провернуть точно такую же операцию. То есть возврат денег происходит не через 15 лет, а прямо сейчас. Да,
1: а инвестор сразу должен выкупить, правильно?
0: Нет, инвестор, конечно, ждет эти 15 лет, потому что в конечном счете деньги...
1: Нет, он банку уже должен сразу оплатить эти деньги?
0: Ну, конечно, да, он банку сразу выдает наличность. И эти 1 300 000 можно использовать для выдачи нового кредита. Потом опять продать это новому инвестору и выдать следующий долг ипотечному заемщику. И таким образом у банка постоянно присутствует пул ликвидности, достаточный для бесконечной, непрерывающейся выдачи новых и новых ипотек. Но это самая простая схема, которая только на старте в 1970-80-х годах дала хороший прирост прибыльности банковскому сектору, но пытливые умы в Уолл-стрит придумали куда более интересные схемы. В частности, в чем заключалась главная проблема вот этих МБС, так называемых облигаций, основанных на ипотечных займах? В том, что заемщики все-таки разные. Есть надежные заемщики, у которых высокий доход, хорошая кредитная история, они постоянно выплачивают свои займы, не гасят их раньше времени, это важно, а выплачивают их на протяжении всего времени, потому что если кредит погасить раньше, то значит, кредитор потеряет часть своих денег. Они обязательно будут выплачивать эти долги, они не обанкротятся. Но таких заемщиков мало, и невозможно основывать финансовую систему только на выдаче кредитов такой категории идеальных заемщиков, самым высоким кредитным рейтингом. Кредиты приходится выдавать заемщикам и не таким надежным, тоже достаточно надежным, но все же предъявляющим имеющим чуть более высокий уровень риска, связанным с возможностью невыплаты по непогашению своих обязательств.
1: Но смотрите, там же даже до абсурда, насколько я знаю, да, доходило, потому что выдавали кредиты абсолютно безработным людям.
0: Да, кроме того, есть и совершенно так называемые ниндзя заемщики, но ниндзя — это от слова, ну, созвучное NINA, no income, no assets. Не на, как бы, получается, а переделали ниндзя, вот журналисты американские. Вот эти заемщики, у которых нет ни доходов, ни активов, no income, no assets, это такие субстандартные заемщики, субстандартные кредиты им выдаются, но они тоже нужны. Почему они нужны, я расскажу чуть позже. Собственно, вся новаторская идея американской финансовой системы 2000-х годов заключалась в том, что и такие совершенно мусорные активы тоже находили своего покупателя и приносили большую прибыль системе. Но чтобы такую систему построить, нужно, ну, скажем так,

0: понять, в чем главная проблема классических, ну, уже ставших классическими облигаций, основанных на ипотечных займах. В том, что заемщики разные. Есть очень надежные, есть средние, а есть совсем ненадежные. И не всем, не каждый банк, не каждому инвестору сможет такой актив продать. Ну, потому что активы с высокой степенью надежности, они, конечно, сразу находят покупателя. А вот активы со средней степенью надежности уже не купят, например, пенсионные фонды, потому что у них есть определенные требования к надежности активов. Поэтому такие активы купят, ну, например, какой-то обычный инвестор, а активы с меньшей надежностью, но более высокой доходностью купит инвестор, склонный к риску. В общем, в конечном счете, следующим этапом, следующей итерацией в развитии этой системы стало создание так называемых collateralized mortgage obligations, то есть, по сути, таких облигаций, которые разделены по степени их риска и, соответственно, степени доходности. И в итоге каждая облигация находит своего покупателя. Самые надежные покупают себе пенсионными фондами, средние – обычными покупателями, а, значит, самые рискованные особой группы инвесторов, которые склонны к риску. Но и это еще не все.
1: Это когда им по буквам, да, давали 3A, по-моему, да. Уровень доверия?
0: Так вот, для того, чтобы определить, какой актив какого покупателя найдет, существуют рейтинговые агентства, которые, осуществляя определенный финансовый анализ, наделяют определенным индексом каждый финансовый инструмент. Показатель AAA – это самый высокий уровень надежности, две буквы А – это более низкий уровень надежности, одна буква А еще меньше и так далее, вплоть до одной буквы B. Есть также индекс C, то есть это преддефолтное состояние, и D – это состояние дефолта. Ну так в том-то и дело, что, казалось бы, кому нужны облигации с очень высоким уровнем риска и низким уровнем надежности? Те, которые имеют индекс B или BB, а то, может быть, даже и C. Очень трудно найти на них покупателя, потому что риск высок, хотя и доходность высокая, но все-таки всем понятно, что это субстандартные кредиты и, скорее всего, маргинальные семьи, которые и так имеют большие задолженности по ЖКХ, не имеют работы, значит, дети их не ходят в школу и вообще социально нестабильная семья. Понятное дело, что платить по ипотеке стабильной, постоянно она не будет, и, скорее всего, этот займ не будет возвращен в банк, и выплата по этой облигации не состоится. Так вот, как все-таки и эту облигацию впендюрить какому-нибудь инвестору, как найти и на этот совершенно мусорный актив своего покупателя, чтобы он приобрел этот актив, да еще был бы вам благодарен. Для этого была придумана следующая схема создания таких финансовых инструментов под названием CDO, это Collateralized Debt Obligations. Смысл такой. Вы берете и создаете такой пирог или такой салат из элементов разной степени качества. Ну, представьте, там, не знаю, какой-нибудь отдел готовой продукции в Пятерочке. Там берется какая-то просроченная колбаса, к ней подмешивается нормальная, такие заветренные помидоры подмешиваются к хорошему, вроде в итоге салат, ну, на первый взгляд, более-менее такой привлекательный. Примерно так же все устроено на финансовом рынке. Берется 90% высокорейтинговых облигаций, к ним добавляется, ну так скажем, процентов 5 облигаций среднего уровня надежности и еще от 2 до 5% самых мусорных и высокорискованных, но зато высокодоходных облигаций. Когда мы соединяем все эти активы в один пул, то получается новая ценная бумага, которая наделяется высочайшим уровнем надежности. То есть доля высоконадежных активов там настолько велика, что небольшое примешивание к ней вот этой ложки дегтя в виде малонадежных, высокорискованных и при этом высокодоходных активов не снижает общий уровень надежности всего пула вот этих финансовых активов, которые теперь выдаются как самостоятельный финансовый инструмент. И таким образом теперь появляется возможность продавать высокодоходные активы, к которым подмешивается всякий мусор. Ну, для объема, для массива, чтобы, как и в магазине Пятерочка, не выбрасывать заветрившиеся помидоры, не утилизировать испорченную колбасу, а подмешать ее к хорошей, а покупатель может даже и не заметить. Вот. И далее этот салат продается как свежее блюдо по полноценной цене без какой-либо дополнительной скидки.
1: А покупатель не видит о том, что 5%...
0: Покупатель не видит, а зачем ему это видеть? Он ведь доверяет рейтинговому агентству. А это очень монополизированный рынок. Есть агентство Fitch, Standard & Poor's. В общем, есть три крупных агентства, которые, по сути, выдают 95% оценок по разным финансовым инструментам, по заемщикам. И все обращая внимание на эти оценки, им доверяют и считают, что если уж такое крупное агентство оценивает данный актив как надежный, значит, нечего здесь сомневаться, и можно смело его приобретать. Но все же для особо сомневающихся, для тех, кто хотел бы дополнительно застраховать свои риски, был придуман еще один интересный финансовый инструмент, так называемые кредитные дефолтные свопы, CDS так называемые. В чем их смысл? В фильме тоже приводится интересный такой художественный образ, который подает эту систему таким образом. Один из героев фильма, уже забыл, кто именно, говорит, что вот эти кредитные дефолтные свопы, по сути, попытка продать страховку от пожара на дом, который уже горит. Ну, то есть примерно так. Как работает эта система изначально? На самом деле в ней есть рациональное зерно. Вот, например, вы дали в долг какому-то человеку, ну, то есть вашему соседу. Вы надеетесь, что он вернет вам долг через год там, или через два, как вы договоритесь. Но все же есть некоторые сомнения, вдруг не вернет. Поэтому вы договариваетесь с каким-то банком о создание такой как бы страховки на случай, если ваш сосед вам деньги не вернет. То есть вы платите банку какую-то комиссию, и в случае, если страховое событие произойдет, и ваш сосед умрет или откажется выплачивать вам долг, то вместо него долг вам вернет банк. Ну, такой классический страховой инструмент, который не является, собственно, страховым полисом, а является самостоятельным уже финансовым инструментом, который также сам является предметом купли-продажи на рынке. Таким образом, даже возникли такие как бы шутеечки и мемы, там, CDS на CDO, ну, то есть, и всякие другие нагромождения финансовых понятий, которые в целом отражают, ну, как бы ущербность модели, где один финансовый пузырь зиждется на другом, а все это в конечном счете стоит на горбу простого человека, который должен своим трудом выплачивать ипотеку и обслуживать и кормить этот огромный пул социальных паразитов, дармоедов и бездельников, которые спекулируют разными финансовыми инструментами, получают не трудовой доход, а по факту просто перераспределяют стоимость, созданную человеческим трудом на заводах, на предприятиях, в школах, в больницах и в других учреждениях реального сектора, которые связаны с созданием реальных услуг, реальных товаров, а не со спекуляциями на финансовых рынках. Так вот, вся эта система стала внешне похожа на такое нагромождение таких огромных блоков, которые зиждятся на совершенно зыбком и шатком основании. Вроде система сама по себе со стороны выглядит массивной, надежной, ведь ее проектировали знающие люди. Эти CDO наполняются и объединяются профессионалами. Страховки в виде кредитных дефолтных свопов эмитируются банками, которые также знают свое дело и управляются профессионалами. Однако в конечном счете, в силу того, что финансовая часть этих сделок многократно превышала их материальное основание, вот этот гигантский финансовый пузырь не мог не лопнуть в конечном счете. И возвращаясь к вашему первому вопросу, а понимали ли люди, что вся эта система на самом деле является лишь мыльным пузырем? Конечно, понимали. Так же, как все сейчас прекрасно понимают, что использование американского доллара в международной торговле — это лишь вопрос времени. В конечном счете, когда-нибудь эта система лопнет, поскольку эмиссия американского доллара уже многократно превысила не только золотые запасы Соединенных Штатов, от этого отказались еще в 70-е годы, так еще и, конечно, все возможные материалы, реальные активы, которые могли бы этот доллар обеспечить. То есть в конечном счете происходит необеспеченная эмиссия валюты, с помощью которой эмитент может приобретать свою собственность, реальные активы, созданные человеческим трудом. То есть по факту обменивать бумагу на продукт труда живых людей. По сути, то же самое. Финансовый сектор не создает новой стоимости. Он только перераспределяет стоимость, созданную в материальном производстве, к тем, кто обладает этими финансовыми рычагами и может дергать за финансовые нити, направляя потоки капитала в свой карман. И в конечном счете, на самом-то деле, вся эта сложная финансовая система, которая, крах которой и позволяет нам называть кризис 2008 года финансовым кризисом, на самом-то деле зиждется на очень простом законе рыночной экономики, который был сформулирован еще Карлом Марксом. Проблема перепроизводства, как следствие перенакопления капитала. Ведь почему начался крах всех этих финансовых конструкций? CDS, CDO, SMO, MBS, ну, в общем, все эти аббревиатуры, почему они в один момент схлопнулись и превратились в мыльный пузырь, и оказались мыльным пузырем, превратились в ничто? Потому что в конечном счете они зиждились на предположении, на таком совершенно абстрактном и ничем не обоснованном предположении того, что рынок недвижимости будет расти бесконечно, что каждый следующий кредит не станет последним, что выдав один кредит, непременно банк сможет выдать и другой кредит, и третий, и четвертый. Рост отрасли будет сопровождаться повсеместным ростом спроса, а значит, постоянный приток клиентов будут поддерживать эту систему на плаву. Но ведь так не бывает. рынок постоянно попадает в такое противоречие, которое, вот, как я сказал, Маркс назвал проблемой перепроизводства. Избыточные инвестиции, которые возникают в связи с необоснованным оптимизмом инвесторов относительно экономической ситуации и постоянно улучшающейся экономической конъюнктурой, приводят к тому, что в отрасли возникает избыток инвестиций, перенакопление капитала. Домов построили очень много в расчете на то, что они когда-нибудь будут проданы по все более высокой цене. А в какой-то момент времени оказалось, что заемщиков, клиентов, которые способны всю эту систему оплачивать и в конечном счете своим трудом оплачивать построенные дома и своим трудом оплачивать выданные ипотечные займы, ну, таких людей просто не хватило. Люди закончились в буквальном смысле слова. Уже давно закончились надежные заемщики, уже стали выдавать ипотеку всем подряд, лишь бы выдать, потому что уже не так важно. Вы выдаете ипотеку ненадежному заемщику, с одной стороны. С другой стороны, вы вот эту субстандартную ипотеку подмешиваете к более качественным активам, и вроде как и незаметно. С другой стороны, вы все это дело страхуете кредитным дефолтным свопом, то есть в конечном счете, с одной стороны, кажется, что вы не несете никаких рисков. Система настолько...
1: Мне кажется, логичнее же, если ты отдаешь кредит неплатежеспособному клиенту, понятное дело, что он не сможет его оплачивать, потом банк отберет этот дом.
0: Да, в том-то и дело, так банк ничем не рискует. Дом-то есть, есть материальный актив. Ипотека очень надежный инструмент, с одной стороны, кажется, для банка. Банк отберет дом у разорившегося клиента, продаст его на открытом рынке и в конечном счете
1: компенсирует. Но если таких домов много, да, понятное дело, что цена на дома будет
0: совершенно
1: ниже.
0: Верно. Когда начались массовые неплатежи по ипотеке, банки стали массово изымать дома в собственность, продавать их, и цена на недвижимость стала падать. А вслед за ней посыпались и все эти финансовые нагромождения в виде бесконечного числа синтетических финансовых инструментов. Синтетические они потому, что под ними отсутствовал материальный фундамент. То есть финансовый актив не был обеспечен материальным активом. Хотя на самом деле финансовые рынки – это лишь перераспределение стоимости, создаваемой в материальном производстве. Это важно. И если ваши активы не подкреплены материальным базисом, то в конечном счете окажется, что кто-то в этой системе окажется ни с чем. Значит, кто-то не сможет получить назад свой долг, потому что просто в экономике отсутствует достаточное количество материальных благ для того, чтобы каждый имел возможность ответить по своим обязательствам. Непременно кто-то ответить по обязательствам не сможет, поскольку долги многократно превышают реальные материальные блага, ради которых в конечном счете и существует экономика, ради которых существует материальное производство. Так вот, герои фильма, собственно, почему называется «Игра на понижение»? Потому что они смогли вовремя обнаружить это противоречие, это закономерность. Они обнаружили, что доля субстандартных ипотек в этой системе постоянно растет, а чем больше доля в финансовых активах относится к высокорискованным и при этом высокодоходным финансовым инструментам, тем, соответственно, более высок риск распада системы в целом. Ну, там даже вначале идут некоторые примеры, там сейчас 4% занимают субстандартные кредиты, а если значение дойдет до 8, то фактически это будет означать крах всей системы, поскольку если из пула ипотек вырвать кусочек размером 8%, это, по сути, будет означать, что из фундамента дома вырвать его 8% его несущих конструкций. Вроде бы дом, на первый взгляд, должен не сильно пострадать, это всего 8%, но это 8% из фундамента, которые непременно, изъятие которых непременно повлекут за собой крах всех несущих конструкций. Так вот, гений героя фильма заключается в том, что он смог раньше остальных предвидеть эту ситуацию и сыграть на понижение, то есть заключить достаточное количество сделок, то есть купить достаточное количество кредитных дефолтных свопов, которые и обогатили его, ну и подобных ему людей после того, как банки стали сталкиваться с массовыми неплатежами по ипотеке. И началось, собственно, совершение тех самых страховых случаев, на которые и были заключены эти дефолтные кредитные свопы. То есть их владельцы стали стремительно обогащаться.
1: Конструктивно в деконструкции с Олегом Камоловым.
2: Несколько фактов о фильме. Съемки фильма «Игра на понижение» проходили в Новом Орлеане, Нью-Йорке и Лас-Вегасе и заняли около 50 дней. Рабочие кабинеты разорившейся инвестиционной компании Lehman Brothers были воссозданы в вестибюле Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк, расположенном на Манхэттене. После того, как Кристиан Бейл встретился с настоящим доктором Майклом Берри, он попросил у Берри шорты и футболку, которые Бейл затем носил в фильме. Актерский состав фильма включает 4 обладателей премии «Оскар». В него входят Кристиан Бейл, Мелисса Лео, Мариса Томей, а также сам Брэд Питт. В фильме также снялись 2 актера, которые были номинированы на премию. Это Стив Каррелл и Райан Гослинг. При бюджете в 28 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате больше 133 миллионов. Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
1: Еще одной из причин, почему все это привело к краху, так понимаю, и неплатежеспособности клиентов по выплатам за кредит, поскольку у них были плавающие проценты, правильно, и они росли от 5% до 20%, по-моему, там за несколько лет выросло, ближе к 2008-2007 году. Я никогда не сталкивалась с такой ситуацией, когда ты берешь кредит, допустим, тебе изначально пишут процентную ставку. Каким образом она может вырасти, и почему она была плавающей, и как люди соглашались на такие условия?
0: Нет, это вообще распространенная практика. Ну, я впервые, ну, вообще вот в научной среде, в исследовательской работе столкнулся с этим вопросом в контексте международных долгов. Большинство международных займов заключаются на плавающих процентных ставках. И это уже приводило не раз в истории рыночной экономики, в истории капитализма, к серьезным экономическим последствиям, кризисам. Ну, в частности, в 70-80-е годы прошлого века случился массовый кризис неплатежей стран Латинской Америки, поскольку в Соединенных Штатах была высокая инфляция на фоне кризиса стагфляции, и правительство, ну, и Федеральная резервная система подняла ставки, а вместе с этим выросли цены обслуживания государственного долга целого ряда стран, которые были включены в международную долларовую систему и были должны, в частности, Соединенные Штатам и другим крупным финансовым центрам, исходя из условий того, что процентная ставка рассчитывается на основе вот этот US Prime Rate, то есть базовая ключевая ставка в Соединенных Штатах, а ее резко повысили на фоне инфляции, и целый ряд государств не смогли более обслуживать свои внешние долги. То же самое работает и на уровне национальной экономики. Если вы имеете дело с клиентом, который не может гарантированно обслуживать свои ипотечные займ, то этот риск можно компенсировать. За счет чего? За счет более строгих финансовых условий. Ну, в частности, включение в контракт условия скользящей процентной ставки, которая может компенсировать часть понесенных рисков. Ведь в конечном счете нет такого кредита, который нет такого финансового инструмента, который невозможно было бы купить. Есть очень рискованные финансовые инструменты. Ну, например, вы открываете утром почту, и в папке «Спам» вам там приходит письмо с предложением высокодоходных инвестиций. Вам предлагается 500% за 2 дня. Ну, понятное дело, что это обман, но все же и это предложение имеет под собой основание. Очень высокие проценты взамен на очень высокий риск. Поэтому в конечном счете и 1000, и 5000, и 1000000% тоже можно себе представить, но, правда, надо быть готовым к соразмерному уровню риска. Вы входите в финансовую пирамиду, есть вероятность выйти оттуда с прибылью, если вы окажетесь одним из первых в очереди участников этой финансовой пирамиды. Риски высокие, вы не знаете, какой вы по номеру в очереди, вот, и поэтому в данном случае просто взвешиваете уровень риска, соотнося его с потенциальным уровнем доходности. Отсюда мы видим, что самые надежные финансовые инструменты, например, государственные казначейские облигации Соединенных Штатов, Федеральной резервной системы, это самые надежные инвестиционные инструменты мира, и поэтому они имеют самую низкую процентную ставку, потому что выплаты по ним гарантированы чем? Ну, по сути дела, печатным станком, который находится под контролем американского государства. Это, кстати, очень интересный вопрос. На самом деле, опять же, возвращаясь к теме, все понимают, а почему же все продолжают участвовать в построении этих финансовых воздушных пузырей. Каждый участник этой системы уверен в том, что он вовремя сможет из нее выйти, вовремя сможет почувствовать приближение краха этой системы, сбросить токсичные активы и, собственно, освободить себя от этих рисков. Мы живем в мировой экономике, которая основана на гегемонии доллара. И несмотря на то, что все прекрасно понимают, что эмиссия американского доллара многократно превышает все разумные пределы, это видно и по гигантской инфляции, особенно в условиях ковида, это видно хотя бы потому, как изменилась цена тройской унции золота после Второй мировой войны, тройская унция золота стоила 35 долларов примерно. А сегодня она стоит под 2000 долларов. Почему? Потому что доллар за это время очень сильно девальвировался из-за его массовой эмиссии. Однако все участвуют в американской этой долларовой пирамиде. Почему? Потому что она обеспечена не материальными активами, она обеспечена силой американской армии, силой американской дипломатии, авторитетом Соединенных Штатов в западном мире, которые поддерживают гегемонию доллара не столько экономическими, сколько политическими инструментами. И эта гегемония держится довольно устойчиво, ведь на самом деле вот эти идеи дедолларизации, которые продвигают в публичное пространство представители российской бюрократии и всякого рода кремлевские пропагандисты, давно уже стало таким чуть ли не ключевым вообще идеологическим нарративом, который может у обывателя создать впечатление, будто бы Соединенные Штаты, у них же там какой-то долг очень большой, что-то там у них плохое, инфляция, если посмотреть Первый канал, уж непременно не сегодня-завтра развалятся, а значит от доллара надо бежать, Россия от доллара отказывается, Китай от доллара отказывается, все, вот крах доллара произойдет не сегодня, так завтра точно. Но статистика показывает, что все совершенно не так. Да, роль доллара немножко сократилась в мире за последние 20 лет, но незначительно, с 70 до 60% в международных резервах упала роль доллара за последние 20 лет. Доллар не вытесняется какой-то одной валютой, просто пул из нескольких мировых валют немножко увеличили свою долю, сократив при этом долю американского доллара. При этом по всем остальным индикаторам по роли доллара в торговых операциях, в кредитных операциях, его гегемония практически не подрывается в последние десятилетия. Более того, даже такие страны, как Россия, государство, которое на первый взгляд объявило о дедолларизации еще в 2014 году, много раз и Путин, и высшие российские чиновники заявляли о том, что американская экономика это, мало того, что гегемон западного мира, так еще и мировой паразит, и вообще эмиссия доллара представляет собой инструмент глобальной эксплуатации, и вообще иметь дело с долларом не надо, потому что это токсичный актив. Все эти вещи, они легко воспроизводятся государственной пропагандой, но совершенно не подтверждаются статистикой. Если мы посмотрим на структуру российской внешней торговли, как экспорта, так и импорта, процесса дедолларизации там практически не наблюдается. Разве что в экспорте Россия за последние 20 лет, даже нет, не за 20, а с 2014 года, немножко сократилась доля доллара, так где-то на 10-15 процентных пунктов, но при этом выросла доля евро. То есть, по сути, просто с Европой стали торговать в евро. Российскую нефть продают не за доллары, а в Европу продают за евро. Вот и все изменения в российской внешней торговле с 2014 года, с момента объявления санкций. Роль рубля практически не поменялась, роль юаня минимальна. Немножко поменялись местами доллар с евро. Вот это, собственно, все, на что была способна российская бюрократия под разговоры о достижении валютного суверенитета, дедолларизации, выхода из-под американской гегемонии. Все это слова для наивной публики. На самом деле российский правящий класс, российская компрадорская полупериферийная буржуазия заинтересована в том, чтобы сохраняться в роли части этой глобальной долларовой системы, которая позволяет ей очень выгодно встраиваться в международное разделение труда. Ведь по факту вот эта американская гегемония, которая российской пропагандой преподносится как инструмент эксплуатации, от которого непременно нужно освободиться, бьет только по простому человеку. Правящий класс на этом прекрасно обогащается. Это мы хорошо видим, как российские экспортеры выгодно обменивают американские доллары на российские рубли благодаря девальвированному курсу российской национальной валюты, как они потом тратят эти доллары на покупку роскошных яхт, вилл и футбольных клубов за рубежом. Да, 22-й год внес некоторую путаницу, некоторую сумятицу в взаимодействия российского капитала с западным миром. Но мне думается, что не так сложно будет им найти новые лазейки и вновь вернуться в состав респектабельного лондонского общества и дальше тратить российскую экспортную долларовую выручку в долларах и евро для роскошной жизни их детей, жен, любовниц, родителей в богатых западных странах. Так вот, я все к чему говорю, к тому, что даже если участники системы понимают ее ущербность, ее извращенный характер, они могут даже прямо декларировать необходимость отказа от этих отношений. До тех пор, пока экономические интересы превалируют над идеологическими, политическими, они, по крайней мере, как правило, всегда находятся в базисе, в фундаменте всех политических институтов, система меняться не будет. Пока выгодно быть частью этой системы, даже полное понимание ее ущербности и в конечном счете краха не заставят и участников из нее выйти. То же самое касается и событий фильма, который мы сегодня обсуждаем. Многие понимали, что система непременно придет к краху, не может она бесконечно развиваться за счет финансовых спекуляций, но каждый думал, что он непременно вовремя из нее выйдет, выйдет на максимуме и не станет тем самым последним дураком, который купит финансовый актив и уже не сможет его никому продать. Но, тем не менее, такие всегда находятся, потому что система приходит к краху очень неожиданно. Система долго растет, но можно даже на любом биржевом тренде это заметить. Рост происходит в течение многих лет, а вот падение очень резкое. И часто так случалось, что в 2008 году ночью Коммерсант ложился с пониманием, спать ложился с пониманием того, что на его счете миллиарды долларов, а утром, просыпаясь, не обнаружил нескольких нулей, а то и, может быть, и 10 нулей в своем счете в связи с тем, что все его активы оказались просто мыльным пузырем. Вот еще один важный момент, который надо непременно отметить, обсуждая подобного рода кризисы. Кто за все это заплатил? Кто в конечном счете смог выступить в роли такой команды спасателей капитализма, выведшего его из кризиса, кто стал страховым агентом по делам крупного бизнеса, кто вытянул, как, собственно, как из болота крупные компании, находящиеся на грани банкротства, имею в виду финансовый сектор, который заигрался со спекуляциями, необеспеченными финансовыми инструментами. Это сделало государство. Но, как
1: известно, я так понимаю, они еще и новых денег напечатали для того, чтобы помочь банкам.
0: В том-то и дело, что у государства как таковых своих денег нет. Государство распоряжается деньгами общества, или же если оно напрямую не залазит в бюджет и не использует деньги налогоплательщиков, оно запускает печатный станок. И таким образом расплачивается с долгами крупного бизнеса необеспеченными деньгами, а по сути дела тем самым возлагает дополнительный налог на все общество в силу того, что необеспеченная валюта и необеспеченная эмиссия приводит к росту цен. А значит, каждый из нас сталкивается с этой проблемой, когда приходит в магазин, видит, что его продукты теперь стоят дороже, и теперь нужно отдать больше своего труда за покупку той же самой корзины товаров. Так оно и произошло. В Соединенных Штатах на преодоление последствий финансового кризиса, на выкуп токсичных активов у коммерческих банков государство за буквально 3 года, с 7 по 10 год, потратило около 16 триллионов долларов. Ну, 16 триллионов – это соизмеримо с годовым ВВП Соединенных Штатов. В разных формах эти деньги были переданы частному сектору в виде простой накачки ликвидностью, там порядка триллиона долларов, там чуть меньше, было выдано просто безвозмездно в рамках программы Troubled Asset Relief Program, которая была принята в Соединенных Штатах в виде такой экстренной поддержки финансового сектора, чтобы не допустить его банкротства, не допустить коллапса финансовой системы. Кроме того, целый ряд финансовой помощи был предоставлен через государственные гарантии по долгам банков, через предоставление льготных кредитов. Еще очень интересный инструмент применялся в те времена, такая насильственная национализация, которая, казалось бы, с одной стороны, может представиться как такой даже социалистический метод решения капиталистических кризисов. Но на самом деле нет. Государство просто выкупало активы банков у их собственников, банков, которые находились на грани банкротства, излечивала их за государственный счет, приводила в порядок, причесывала, где-то там подкрасили, где-то поправили фундамент, распродали все токсичные активы за счет государственных средств, ну а потом банки вновь приватизируются, возвращаются в частный сектор и вновь запускается процесс накапливания этих внутренних противоречий, монополизации банковской системы, которые в конечном счете приводят к тому, что новый кризис приходит вновь и опять заставляет государство деньгами налогоплательщиков компенсировать потери частного сектора. Возникает простая закономерность: приватизация прибыли и национализация убытков. А происходит это в первую очередь потому, что государство современное и не может действовать иначе. Дело даже не в сговоре чиновников и банкиров, когда чиновники за счет государственных средств помогают банкирам избежать банкротства. Государство не может допустить банкротства крупных банков, это мы обсуждали как раз в теме фильма.
1: Ну, потому что потом все пострадают,
0: да, правильно? Потому что в таком случае банкротство крупного банка повлечет за собой целую череду банкротств, как других банков, так и домохозяйств, так и компаний, которые держат деньги на счетах этого банка. Поэтому в данном случае too big to fail – это те самые системно значимые финансовые институты, банкротство которых по рыночным законам невозможно. Государство не может этого допустить. Поэтому владельцы таких банков прекрасно понимают, что даже самая рискованная, самая непродуманная финансовая стратегия или принесет хорошую прибыль в силу высокого риска, или же, если риск окажется неоправданным, банк будет спасен государством за счет льготных кредитов, выкупа токсичных активов и с помощью целого ряда других инструментов, которые сегодня находятся на вооружении у государств мира. Причем не только Соединенные Штаты так действовали. Все помнят 2008 год, когда Медведев заявил о том, что будем в первую очередь спасать банки. Это вызвало большое возмущение у общества. Как так? Кризис, банкротство, падение доходов населения, высокая безработица, а правительство банки спасает. Но иначе нельзя. Монополизированный капитализм, по сути дела, подчиняет общественные интересы интересам частного капитала, интересам максимизации прибыли. Если этого не сделать, то, по сути дела, банк начинает держать общество в заложниках у себя, у своих коммерческих интересов. Пожалуйста, если хочешь, чтобы банк обанкротился, будь готов к тотальному экономическому коллапсу. Не хочешь тотального экономического коллапса, будь добр, дать мне денег бесплатно. Иначе система не работает. Ну, ничего личного, только бизнес.
1: Но то, как государство попыталось спасти банки от всемирного кризиса, напечатав просто деньги, новые бумажки, а тебе не кажется, что это дальше, как снежный ком, накручивает проблемы, и когда-нибудь этот мыльный пузырь тоже лопнет, то же самое, что с ипотечными вот этими кризисами?
0: Совершенно верно. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Другое дело, надо понимать, а в чем, собственно, проблема эмиссии необеспеченной валюты. Может, кажется, ну, напечатали, ну, там, инфляция, ну, так, ничего страшного, индексация зарплат идет. Проблема в том, что если у кого-то появились деньги просто так, не потрудившись, человек или страна, или компания, или целая экономическая система приобрела какой-то дополнительный объем валюты, то, обменивая эту необеспеченную валюту на реальные товары, фактически эмитент валюты вступает в отношение неэквивалентного обмена с остальным миром. Соединенные Штаты запускают печатный станок и в обмен на резаную бумагу покупают китайский компьютер, бразильский кофе, африканские бананы, то есть реальные товары в обмен ни на что. То есть стоимость не обменивается на равно великую стоимость. Нарушается закон рыночного обращения, нарушается закон стоимостного обмена, который лежит в основе устройства рыночной экономики. И в этой связи просто получается так, что через финансовые потоки одна часть мировой экономики кормит другую часть. То есть возникает отношение глобальной эксплуатации, где выгодоприобретателями становятся как страны центра, так и компрадорская буржуазия периферии, которая прекрасно паразитирует на посреднической деятельности, обеспечивая эту передачу стоимости от периферийных экономик в пользу экономик центра. И в этой связи все разговоры, опять же, я не зря вспомнил здесь разговор о дедоларизации в российской экономике, которые озвучиваются на самом высоком уровне, пока на данный момент это не более чем не очень убедительная, но довольно красивая сказка для наивных простых людей, которые думают, что российский правящий класс выступает гарантом суверенитета и устойчивого развития российской экономики. Экономическая статистика показывает, что все совсем не так. Интересы российского правящего класса совершенно не совпадают с их официальной риторикой. Наоборот, они являются на самом деле сторонниками максимальной консервации сложившихся отношений, потому что именно она позволяла им долгое время обеспечивать себе высокий доход благодаря посредническому проценту при передаче новой стоимости, созданной на территории нашей страны в пользу транснациональных корпораций западного мира.
1: А я еще читала, что у Китая, по-моему, тоже сейчас такая же большая проблема с тем, что они выдавали большое количество кредитов, ипотеку, и малообеспеченным людям, и что это в скором времени тоже может привести к финансовому краху.
0: Китай является хорошим примером того, как работает проблема перенакопления капитала. Китайская экономика росла бурными темпами, и всем казалось, что этот рост будет бесконечным. Инвестиции в китайской экономике достигли неприличного значения. Более 40% ВВП страны приходится на инвестиции. Для сравнения, в России только 18%. Инвестиции – это что? Это покупка новых станков, зданий, оборудования, инфраструктуры, но еще в понятие инвестиции входят нераспроданные складские запасы. Ну, как это понимать? Вот, например, построила строительная компания жилой дом и не может его продать. Экономическая статистика рассматривает это таким образом, будто бы компания инвестировала в строительство дома, и теперь дом является ее активом. То есть мы привыкли под активами понимать что-то хорошее, то есть у компании есть активы, значит она богатая. А на самом деле строительная компания построила дом, а не может найти на него покупателя. То есть как бы сама себе продала этот дом, сама построила и вот сама в нем живи. Но компании нужно сбыть этот дом, продать непременно, потому что нужно отбить понесенные издержки, заплатить зарплату работникам, заплатить налоги, компенсировать расходы субподрядчикам и подрядчикам и так далее. Но не удается найти покупателя на дом. Почему? Потому что строительный сектор попал в состояние перепроизводства, как следствие перенакопления капитала. И сегодня китайская экономика испытывает трудности, очень схожие с Соединенными Штатами 2007 года. Города-призраки в китайской экономике – это не вымысел, это факт. 70 миллионов квартир в китайской экономике остаются непроданными. На этой территории можно расселить население всей России.
1: И там же много китайцев.
0: В том-то и дело, возникает вопрос. Так вот, есть бедные китайцы, которые часто в землянках живут. Ну, может быть, уже прям буквально в землянках не живут, но в сельской местности уровень жизни простого китайца далек от стандартов западного мира. У нас есть миллионы бедных китайцев и миллионы незаселенных квартир. Почему бы не соединить эти два элемента спроса и предложения?
1: Да я даже несколько лет назад в Шанхае видела кучу бараков, в которых живут люди. Это Шанхай, даже не деревни. Да.
0: Это можно было бы сделать в рамках плановой экономики, где планирующие органы просто удовлетворяют общественную потребность, перераспределяя активы между отраслями. В рыночной экономике это сделать невозможно, потому что любая сделка должна быть нацелена на максимизацию прибыли. Единственная цель функционирования рыночной системы – это максимизация прибыли. А поскольку продать с прибылью этот актив невозможно, а квартира – это не молоко, нет смысла продавать его прямо вот скорее-скорее, квартира не испортится, по крайней мере, там, в ближайшие месяцы. Можно подождать, а вдруг цена отскочит, а вдруг государство предпримет какие-то меры поддержки строительного сектора, ну, как в России, например, выделили льготные ипотеки. Зачем? Уж явно не для того, чтобы обеспечить простого россиянина недвижимостью. Наоборот, доступность жилья после введения программы льготной ипотеки сократилась, существенно причем сократилась. Если до 2019 года, по-моему, когда была введена программа льготной ипотеки, зарплаты у нас росли чуть-чуть быстрее, чем росла цена квадратного метра жилья, то после введения льготной ипотеки и резкого роста спроса на жилье со стороны привилегированных богатых покупателей, которые воспользовались этой мерой для вложений своих накоплений в квадратные метры, цена недвижимости устремилась в небеса, а зарплаты продолжили расти своим очень медленным темпом. В итоге вроде бы социальная мера снизила доступность ипотеки. Почему? Потому что главной задачей этой меры, введения этой меры заключалась в том, чтобы поддержать строительный сектор, который уже долгое время находился на боку в России. А он составляет значительную часть российской экономики, очень сильные лоббистские связи представителей этого сектора с органами государственной власти. Поэтому с помощью льготной ипотеки, а ранее благодаря программе реновации в Москве, государство подталкивает, постоянно дает такой пинок строительному сектору, не позволяя ему совсем остановиться. Кстати, очень характерно, ведь говорим про льготную ипотеку, а ведь программа реновации, она еще более ярко показывает истинные намерения российского государства при проведении им разных программ в области жилищной политики. Реновация – это программа, которая проводится только в Москве. Почему? Потому что только в Москве есть дорогая земля, большой спрос на недвижимость, и только здесь строительные компании могут с выгодой реализовать свои строительные проекты по этой программе. А в российских регионах, где доля ветхого жилья значительно выше, чем в Москве, да хотя бы в какой-нибудь Павловский Посад можно съездить, это буквально там 2 часа езды от Москвы, и обнаружить, что люди там живут в деревянных бараках, но там программа реновации не реализуется, хотя там потребность жилья значительно выше, чем в Москве, там люди живут в куда более тяжелых жилищных условиях. Но нет, в Москве сносят довольно крепкие пятиэтажки, вместо них строятся человейники на 20 этажей. Почему? Потому что, переселив жителей пятиэтажки в этот огромный дом, государство прикрывает это все заботой о жилищных условиях граждан, но при этом выделяет строительным компаниям возможность продать оставшуюся часть квартир по рыночной цене. То есть, по сути дела, к имеющимся, например, 50 квартирам маленького дома добавляется еще 30 квартир, которые сверх этого может продать компания-застройщик на открытом рынке. Это приводит к увеличению плотности жилья, нагрузки на инфраструктуру, перенаселенность районов, ухудшение качества жизни, и в конечном счете все это делается исключительно в интересах российского правящего класса, в интересах инвесторов, вложивших свои капиталы в строительную отрасль. Несколько ушли мы от первоначальной темы фильма, но на самом деле все это позволяет нам найти еще немало примеров того, что в конечном счете в рамках рыночной экономики вся система функционирует в интересах инвестора, в интересах крупного собственника, в интересах правящего класса. А расплачивается за все это простой человек своим горбом, своим трудом, снижением уровня жизни и в конечном счете кризисами, которые, опять же, бременем ложатся именно на простого человека. Это мы видим и в современной России. Вроде бы санкции, все пострадали. Наша пропагандистская машина не забывает напоминать, как пострадали несчастные олигархи, которые тоже потеряли там свои активы за границей. Но если у какого-то толстосума вчера было 10 миллионов долларов, а сегодня вдруг стало 2, я сомневаюсь, что он стал хуже питаться, значит, теперь плохо спит, не может удовлетворить свои базовые потребности. Нет, уровень жизни у них от этого не меняется. Другое дело, простой человек, который работал, например, на заводе Hyundai, который планирует сократить 90% персонала в ближайший месяц. Ну вот как бы человеку без работы. О его проблемах особенно никто не беспокоится. Мы все в одной лодке, мы все пострадали, поэтому надо солидаризироваться с правящим классом, разделить с ним свою беду, ну и, наверное, направить все свои усилия на его всестороннюю поддержку. Ведь мы все русские, ведь с нами Бог. Мы все должны действовать по одному культурному коду. Ну и все это возвращает нас к некоторым политическим традициям начала 30-х годов в Западной Европе. Ну, как бы более детальные аллюзии не хотелось бы мне здесь делать, иначе можно нарваться на какую-нибудь статью Уголовного кодекса.
1: Ну, я так понимаю, вообще кризисы, связанные с ипотекой, с кредитами и так далее, в основном происходят в Америке. У них какая-то сумасшедшая любовь к кредитам. И мне кажется, ни одна страна в мире не берет такое количество кредитов, правильно в них не ввязывается.
0: Не просто так это сложилось. Ведь это результат определенных экономических трансформаций, которые произошли еще в 70-е, 80-е годы прошлого века. Падение реальных доходов населения, стагнация реальных зарплат в Соединенных Штатах, которая произошла в связи с массовым переносом производств из Соединенных Штатов в регионы с низкой оплатой труда, заводы переехали, условно говоря, в Китай, и простому американцу часто негде работать, он идет на какую-то, как сказать, bullshit job, на какую-то занятость, которая позволяет ему просто не маргинализироваться, но с низкой зарплатой, не растущей зарплатой, как при этом обеспечивать потребление, как купить себе дом, как обеспечить детям образование, брать кредиты. Отсюда рост закредитованности населения последние десятилетия в Соединенных Штатах, не только там, но и в Западной Европе, связан со стагнацией реальных зарплат. И, по сути дела, с падением уровня жизни относительно тех трендов, которые складывались в Соединенных Штатах, скажем, в послевоенное время, когда каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. В 70-е годы этот тренд был остановлен. Почему? Потому что крупный американский бизнес выбрал для себя стратегию экономии на рабочей силе, на дешевой рабочей силе. Но в конечном счете большой рост закредитованности вносит дополнительный вклад в финансиализацию современной экономики. Растет количество кредитных сделок, значит, привлекается дополнительный капитал на финансовый рынок. Плюс ко всему, привлекается он не только из внутренних источников, но и извне. Отток капитала из России, из Китая, из других экспортоориентированных экономик направлялся как раз на американские фондовые рынки. То есть, по сути дела, этот финансовый пузырь, который надулся в американской экономике, надулся в том числе российским капиталом, который выводят российские олигархи, российские экспортеры, вкладывая их в ценные бумаги западного мира, в первую очередь в американские ценные бумаги, как это было в 2000-е годы. Не только российские олигархи так делают, по сути дела, все экспортоориентированные страны существуют примерно по одному и тому же сценарию. Поэтому Соединенные Штаты, став центром мировой финансовой системы, саккумулировали на себе финансовые активы не только национальной экономики, но и других стран, что способствовало гипертрофируемому росту финансового сектора западного мира и, в частности, стало одной из причин краха этой системы в 2008 году.
1: Спасибо большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Незапланированная сегодня встреча, но она того стоит, потому что у нас в гостях Сергей Артурович Язев. Доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земных связей Сибирского отделения.
2: Солнечно-земной физики.
1: Сибирского отделения Российской академии наук и просто солнечный человек, которого мы все очень любим. Поэтому мы пришли
2: Спасибо.
1: К нему на свидание. И предоставляем слово, пожалуйста.
2: Спасибо. Так, дорогие друзья, мы договорились о том, что сегодня я немножко расскажу о Солнце. Вот. Ну, отчасти это не случайно, потому что, ну, в общем, я этим занимаюсь много лет профессионально, что называется. Вот. Ну, в общем, тут особые предуведомления, наверное, не нужны. Так. И что? Оно включено, вроде бы включено, да? Отлично. Спасибо большое. Так, ну, начинать, наверное, можно вот с таких детских картиночек, да, потому что с Солнцем мы сталкиваемся буквально вскоре после своего рождения, и мы называем его солнышком, и все мы понимаем и чувствуем, что вот оно теплое, доброе, светлое, что оно несет нам жизнь, тепло. И, в общем, люди это понимали, конечно, достаточно давно. И поэтому в очень многих культурах, в очень многих религиях получалось так, что Солнце было самым верховным богом. Ну, вот несколько примеров, которые всем хорошо известны. Это в Египте бог Ра, допустим, в Греции Гелиос, бог Солнца прежде всего. Ну и вот, на самом деле, никто не знает, как реально выглядела вот эта знаменитая скульптура, потому что она не дожила до настоящего времени. Вот, но утверждалось, что она была громадной, что корабли могли проходить между ступнями этой огромной статуи. Она погибла во время землетрясения, там, значит, очень давно. Вот, она тоже была посвящена Солнцу. Оказывается, если посмотреть через океан, там тоже были боги, которые связывались с Солнцем. Но вот это страшное лицо бога с обоюдоострым языком, которым он мог там резать все, что угодно, это тоже вот символ Солнца могучего. Вот. Или в Японии, совсем в другой части мира, то есть вот тоже богиня Солнца, там очень много богов и богинь, и одна из главных богинь, Аматерасу, например. Ну и у славян, конечно, знаменитый персонаж Ярила. Вот. Ну, в общем, мы все прекрасно понимаем, что Солнце лежит в основе, по сути говоря, всего того, что происходит на Земле. И, ну, психологи, специалисты говорят о том, что какой бы народ ни был, где бы люди ни жили, но образ садящегося над морем, там, над рекой, там, допустим, солнца, он всегда воспринимался сугубо положительно, сугубо позитивно, что это чуть ли не зашито в наших генах уже на сегодняшний день. Вот, ну вот садящееся солнце. Ну, мы прекрасно понимаем, что практически вся энергетика, практически всех процессов, которые на Земле происходят, ей мы обязаны Солнцу. Но вот это не мой кадр, не мой, да, то есть из презентации Владимира Георгиевича Сурдина, по-моему, не он один использует этот кадр, ну, из которого все ясно, да, то есть если вообще всю энергию, излучаемую Солнцем, направить там на Землю, то вот произойдут такие ужасы, которые здесь указаны. Вот, и мы прекрасно понимаем, что биосфера Все за счет солнца. То есть, если растения принимают солнечную энергию напрямую, процессы фотосинтеза в листьях или планктон в океане, потом все это поедается вот такими животными, то есть, это значит, что они все равно используют трансформированную энергию солнца, потом этих животных поедают вот эти животные, то есть, это в конечном итоге тоже солнечная энергия и так далее, и так далее. Когда мы говорим о гидроэнергии, казалось бы, при чем тут солнце, но мы должны тоже понимать, что если вода стекает сверху, то какая-то сила ее туда наверх когда-то подняла, а это снова сила солнечной энергии, то есть испаряющаяся вода, которая когда-то оседала достаточно высоко, попадала туда в виде осадков, а потом она может уже стекать вниз, вращая турбины, производя электроэнергию. То есть это все, по сути говоря, трансформированная солнечная энергия. Если у нас на Земле есть газообразная атмосфера, а на самом деле это совсем не обязательные вещи, и на каких-нибудь небесных объектах типа, ну я не знаю, Плутона, хотя Плутон у нас не планета теперь считается, да, но там большая часть атмосферы просто в замороженном состоянии находится на поверхности, так же как на Марсе, скажем, оседает, конденсируется атмосфера, углекислый газ просто в виде инея зимой полярной оседает на полярных шапках. Вот, у нас атмосфера газообразная, благодаря опять-таки нагреву со стороны Солнца. Ну и то, что у нас есть гидросфера, то есть это уникальное явление, по крайней мере, в Солнечной системе уникальное, поверхностная гидросфера, океан глубиной почти в 4 километра в среднем. Понятно, что есть Марианская впадина, понятно, что есть мелководье, но в среднем около 4 километров. Это, конечно, вот опять-таки спасибо Солнцу. Когда мы говорим о ветровой энергии, да, то есть мы тоже должны понимать, что это следствие, по сути говоря, приходящей солнечной энергии, потому что именно Солнце нагревает разные участки земной поверхности, которые это тепло передается атмосфере, получается разница в давлениях, ветер дует, то есть в конечном итоге это трансформированная опять-таки солнечная энергия. Да, поэтому, ну вот, разве что, может быть, атомная энергия не имеет прямого отношения к Солнцу, вот, но атомная энергия в энергетическом балансе нашей цивилизации все-таки занимает не такую уж большую долю, и получается, что все-таки мы в основном практически там на многие десятки процентов, вот вся цивилизация, вся биосфера существует за счет солнечной энергии, да, ну вот. Картинка из Гонконга, из Сингапура, прошу прощения. Вот, ну, то есть, вот цивилизация, образ. Так, теперь, ну, давайте скажем о Солнце с точки зрения астрономии. Мы говорим, что это звезда класса G2V, что бы это ни значило, да, то есть, ну, вот это, в общем, таких звезд достаточно большое количество сходных, вот, не самая большая, не самая маленькая. Диаметр Солнца оценивается примерно, вот, 1 400 000 километров, это примерно 109 диаметров Земли, это примерно 109 диаметров Земли, но расстояние до Солнца среднее.

Вот. Ну и понятно, что если бы Земля была на таком расстоянии, от нее бы ничего не осталось, по сути говоря, потому что мощный поток энергии просто испарил бы ее за сравнительно краткое время. Вот. Ну и мы говорим, что научились дистанционно определять температуру уже достаточно давно, по сути говоря, вот в середине 19 века, в конце 19 века. Вот. Ну и, в общем, разные независимые методы определения температуры поверхности, видимой поверхности Солнца, говорят о том, что это вот примерно, ну, чуть меньше 6000 градусов. Вот. Ну, вопрос о том, как устроено Солнце, почему оно светит так долго. Вот, потому что все данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что оно светит примерно в этом режиме, ну, на протяжении не менее там 4,5, а может быть и больше, скорее всего, чуть больше, миллиардов лет. Да, то есть вот и надо прямо сказать, что были самые разные гипотезы, да, то есть, ну, про самые древние, да, то есть, вот, которые далеки от науки, значит, я их здесь вот не буду комментировать, вот, хотя была у меня лекция, где вот этому всему очень много времени посвящено, но мы давайте это все пропустим, будем двигаться дальше, и раскаленный камень, сгусток некоего вещества, которого нет на Земле, вот эфир, это специально было придумано нечто для того, чтобы объяснить то, что, значит, аналогов чему на Земле мы не видим. Даже горящий уголь предполагался, да, значит, как версию для объяснения Солнца. Это удивительно связано с психологией людей, потому что когда в 19 веке уголь стал основным топливом после дров, да, и промышленная революция привела к тому, чтобы широко применялся уголь как топливо, и возникла вполне серьезная идея, что, может быть, и на Солнце горит уголь, да, ну, то есть вот какие-то такие вещи. Вот. Ну, вот просто я не могу не пройти мимо замечательной версии, которую выдвинул знаменитый, замечательный астроном Вильям Гершель. Кстати говоря, вчера, 13 марта, очередная годовщина открытия Урана, да, Гершелем когда-то в 1781 году. Так вот, на самом деле на Солнце, забегая вперед, наблюдаются пятна иногда. Если пятно рассматривать в телескоп, оно выглядит как воронка. Да, и вроде бы оно пятно темное внутри. И вот когда Гершель эти вещи рассматривал, у него создавалось впечатление, что, наверное, это какие-то отверстия в раскаленной светящейся оболочке Солнца, а там внутри раз темное, так оно, наверное, там холодное. Поэтому он... Значит, я еще раз хочу сказать, что Гершель — это великий астроном, безусловно, сделавший огромный вклад в астрономию, но вот тут он был немножко неправ. Но он считал, что вообще все небесные тела устроены примерно одинаково, и что если Земля у нас твердая и сравнительно холодная, то может и Солнце холодное. И у него получалась вот примерно такая картинка. То, видите, я вот ее сам нарисовал, эту картинку, да. Значит, холодное Солнце, да, значит, сверху находится светоносный слой некий, и снаружи мы видим вот эту сияющую ослепительную поверхность, вот. Но как же этот слой не уничтожает вот жителей Солнца? Гершель предполагал, что здесь есть плотный облачный слой, который вот предохраняет, так сказать, саму поверхность Солнца от вот такого свечения, вот. И когда его спрашивали, но тогда ведь можно предположить, что и Земля снаружи выглядит так же, как Солнце, и представьте себе, в общем, он считал, что, а почему бы и нет, может быть, так и есть. Вот, и вот такая идея действительно реально существовала, вот на рубеже, получается, 18-19 веков, и некоторое время она вполне всерьез рассматривалась. Вот, ну вот, что же могло разогреть Солнце? Здесь тоже вот можно привести несколько идей, которые выдвигались, это уже были достаточно серьезные, с физической проработкой, по крайней мере, идеи. Например, падение метеоритов. И, строго говоря, действительно, то есть, если вы организуете сплошной поток громадного количества небесных тел, которые будут падать на Солнце, то действительно вы получите превращение кинетической энергии в тепло, и, в принципе, можно разогреть тело до очень высоких температур. Более того, самое замечательное, что, судя по всему, изначально так и было.
То есть, когда Солнце еще было не Солнцем, а прото-Солнцем, да, то есть гигантское количество вещества, там пыли, потоки, так сказать, каких-то сгустков этой пыли, аккреция, как говорят астрофизики, этого вещества, все это падало на Солнце и приводило к...

очень высоким температурам и свечению, то есть уже все светилось со страшной силой, но тем не менее это еще не была полноценная звезда, а только протозвезда. Но когда посчитали, сколько же должно падать метеоритов, чтобы вот так разогреть Солнце, стало ясно, что концы с концами не сводятся катастрофически, да, что нет такого количества метеоритов, нет такого потока падающего вещества, поэтому таким образом свечение Солнца объяснить невозможно. Ну, была разумная гипотеза, что, может быть, гигантская масса Солнца, гигантское тяготение заставляет его постепенно сжиматься, сжиматься, сжиматься. Ну и, в общем, при этом сжатии может выделяться тепло. И даже попытались посчитать, насколько в год может сжиматься Солнце, чтобы выделять такое количество тепла. Ну и получалось, что, в общем, какие-то, на первый взгляд, даже вполне разумные оценки, то есть порядка там 10 метров что-то в год или что-то в этом духе, при гигантских размерах, 1 400 000 километров, этот процесс может продолжаться много миллионов лет, ну и казалось, что это очень много. Я хочу напомнить, что были же времена, когда мы считали, что вообще вся Земля существует всего 6 тысяч лет, миллионы больше, чем тысячи, поэтому вроде бы все в порядке. Но когда стала продвигаться геология, и когда стало ясно, что у нас на Земле существуют породы, которые имеют возраст во многие, ну не во многие, во многие сотни миллионов, и первые миллиарды лет, стало ясно, что вот эта гипотеза не работает. Земля не может быть старше Солнца на самом деле, поэтому постепенно эта идея тоже отпала. Когда на рубеже 19-20 веков была открыта радиоактивность, возникла идея, что, может быть, вот там много радиоактивных веществ, они выделяют тепло, и в этом все и дело. Но дальнейшие оценки тоже показали, не получается. Потому что вообще радиоактивных веществ мало в Солнечной системе, на Земле их мало, в метеоритах их очень мало. Вот, и ожидать, что вот на Солнце почему-то там их окажется очень много, ну, в общем, особых оснований нет. Была даже идея о том, что там происходит процесс аннигиляции вещества и антивещества. Это сразу после того, как было открыто антивещество. И тогда возникла идея, ну то есть уж более эффективного способа выделять энергию не существует. Но тут вот сэр Артур Эддингтон, который выдвинул эту гипотезу, он, в общем, скоро довольно быстро сообразил, что если там есть антивещество, произойдет мгновенный взрыв, значит, вся масса антивещества взаимодействует с веществом, превратится просто, так сказать, в излучение, и поэтому никаких 5 миллиардов лет жизни у Солнца тогда бы не было, безусловно. То есть я обращаю внимание на вообще исключительно важный момент. Представьте себе, 20 век, да, развитая цивилизация, летают самолеты, там, значит, ходят ледоколы, уже телевидение начинает появляться, радио, но мы не знаем, почему светит Солнце. И мы не знаем, почему светят звезды. То есть один из самых основополагающих вопросов, которые вообще можно задать, на него нет ответа. Это совершенно удивительно, потому что еще не прошло 100 лет с того момента, как мы узнали, почему светит Солнце. И вот команда выдающихся физиков под руководством Ганса Бетта, немец, обратите, пожалуйста, внимание, сколько лет он жил, то есть без года 100 лет фактически, Нобелевский лауреат по физике. То есть вот эта команда пришла к выводу, это вот конец 30-х годов 20 века, да, в чем все-таки дело? Что за процессы приводят к тому, что Солнце светит, светит стабильно, светит на протяжении там, почти 5 миллиардов лет? Вот, и, ну, вот в чем тут дело? Мы теперь считаем, что мы знаем, что происходит. Мы говорим о том, что это ядерный синтез в ядре Солнца. И оказывается, вот современная теория показывает, что если температура будет очень высокой, а современная модель, описывающая Солнце, говорит о том, что там порядка 15 миллионов градусов в ядре, в самой серединке Солнца, при огромных плотностях, а плотность там достигает примерно 150 граммов на кубический сантиметр, вот при таких условиях запускаются так называемые термоядерные реакции, ну, в частности, знаменитый протон-протонная цепочка или протон-протонный цикл, который здесь показан. Ну, если очень, так сказать, схематично говорить, да, вот протоны,
ядра атомов водорода положительно заряжены, при очень высоких давлениях и очень высоких температурах иногда могут объединяться между собой. Да, значит, здесь появляется и улетает оттуда позитрон, электрон с положительным зарядом. Он, конечно, тут же сталкивается с каким-нибудь электроном и превращается в квант гамма-излучения. И там рождается частица, которая называется электронная нейтрино, которая беспрепятственно убегает с поля боя, что называется. Вот, пролетает сквозь все Солнце и уходит в далекий космос. Оказывается, вот такая частичка, которая здесь показана, она может присоединить к себе еще один протон, и получается не очень долго живущая, значит, изотоп ядра гелия-3, так называемый, при этом выделяется энергия. В каком виде? В виде кванта гамма-излучения. И оказывается, когда возникают вот такие ядра, они могут взаимодействовать между собой, объединяясь, и дают уже стабильный, живущий изотоп гелия-4. Вот освобождаются два протона, и при этом энергия еще и выделяется. Значит, смотрите, что получается. Были протоны, то есть ядра атомов водорода, а получился гелий. То есть вот то, что мы изучали когда-то в курсе химии, скажем, да, и писали там химические уравнения, писали, что вот в левой части уравнения столько-то атомов, там меди, там, я не знаю, кислорода, значит, и в правой тоже количество атомов не меняется. Да, то есть их можно соединять между собой как-то, и в этом смысл всей химии, собственно, и заключается. Когда вы там как-то зацепляете эти атомы, они объединяются в какие-то соединения, но сколько было, столько и осталось. Они просто по-разному соединяются. Здесь все не так. В ядерных реакциях получается, синтеза получается, что был один элемент, водород, а стал гелий, которого раньше не было. Вот. И получается, что вот эту реакцию, эту цепочку реакций можно так указать. Был водород, стал гелий, плюс излучение. Так вот это плюс излучение, это как раз есть вот это как бы сопутствующий выход вот этой энергии, то есть в результате превращения водорода в гелий выделяется энергия, вот это и есть энергия, которую излучает Солнце, это энергия, которую излучает Солнце. Вот. И если мы посчитаем в соответствии с существующей теорией, сколько входит там водорода в реакцию и сколько гелия из нее выходит, у нас получается, что, допустим, килограмм водорода входит в реакцию, но в результате получается не килограмм гелия, а немножко меньше. Примерно 993 грамма гелия. Значит, 7 граммов на каждый килограмм водорода куда-то исчезает, а куда он исчезает, он превращается в энергию. И самая главная формула физики, знаменитая E равно mc в квадрате, вот оно тут и работает. То есть на каждый килограмм водорода, входящего в термоядерные реакции, 7 граммов превращается в энергию, энергия в виде электромагнитного излучения. Да? Значит, но сколько энергии получается? Очень много. На каждый килограмм, вот, значит, 7 граммов, умноженное на громадный коэффициент c в квадрате. c – это скорость света, это очень большое число. Умноженное само на себя в квадрате – это очень-очень большое число. Поэтому получается, что выделяется очень много энергии. И в результате выходит следующее, да, то есть почему мы вообще считаем, что это правда? Почему мы считаем, что эта теория имеет отношение к реальности? Ну, потому что она реализована на практике. Потому что та же самая теория дала, к сожалению или к счастью, я не знаю, но, по крайней мере, было создано термоядерное оружие, то есть взрывы водородной бомбы, там немножко не такие реакции, да, но это реакции, которые построены в рамках той же самой модели, той же самой теории. То есть, разобравшись, почему светят звезды, значит, на Земле, по сути, был создан аналог. Да? И вот термоядерная бомба, она, по сути говоря, воспроизводит вот те самые процессы, которые все время текут в недрах Солнца и в недрах других звезд. И таким образом, середина 20 века мы впервые поняли, разобрались и даже воспроизвели. Значит, и поскольку у нас получаются термоядерные бомбы той мощности, которую предсказывает теория, но это говорит о том, что теория правильная. Да? То есть у нас на сегодняшний день таких сомнений нет. Вот, поэтому мы теперь понимаем, почему светит Солнце.
Так, теперь я должен сказать, значит, у меня тут был целый блок про то, каким образом мы разбираемся, каким образом мы понимаем химический состав Солнца, какие есть химические элементы. Вот, но я думаю, что я убрал целый блок, я скажу сразу итог. Вот, и мы на сегодняшний день понимаем, что, ну, по крайней мере, в атмосфере Солнца, то есть в тех слоях, откуда мы можем получать свет. Мы можем анализировать свет, получать спектры этого света, анализировать эти спектры, и оказывается, в этих спектрах зашита информация вот, про химический состав и даже соотношение разных элементов. Вот, конечно, мы не можем сказать, что там внутри Солнца, да, потому что свет идет только с поверхности. Солнце непрозрачно, мы не можем получить свет из серединки Солнца, только с поверхности. Но поскольку мы знаем, что там идет интенсивное перемешивание, по крайней мере, во внешних слоях Солнца, значит, мы предполагаем, что, в общем, оно примерно так вот и устроено, то есть, ну, почти 91% по числу атомов – это водород. Это самый распространенный элемент во Вселенной, то есть можно грубо говорить, что, конечно, из чего построена наша Вселенная, вот барионная составляющая, по крайней мере, да, это водород и гелий. Вот, и там на все остальное, на все остальные типы атомов падает там 1 или 2% всего лишь, а 99 или 98% это водород и гелий. По массе немножко меньше водорода, потому что он легкий по сравнению с гелием. Вот гелий на втором месте, 9% по числу атомов, 24% по массе. Остальные элементы 2% по массе, 0,2% по числу атомов. Вот и все. Значит, на самом деле на Солнце есть все. Если возьмете таблицу Менделеева, есть ли там атомы, допустим, золота, платины, урана? Есть. Но все вместе эти атомы по отношению к водороду и гелию составляют вот по числу атома 0,2%. То есть, а в основном это все сплошной водород и гелий. Так, ну несколько слов я скажу об исследованиях Солнца, надо, наверное, про это сказать. Но вот у нас в Иркутске работает такой небольшой солнечный телескопчик диаметром в 15 сантиметров. Мы ведем на нем службу долгую, много десятилетий она продолжается, да, то есть следим за солнечными пятнами. Но это, конечно, уже совсем не такой уж серьезный телескоп. Ну вот это тоже, это телескоп, который находится в Соединенных Штатах Америки. Громадный телескоп, вот труба его не поворачивается. Поворачивается, как вы видите, она очень тяжелая, там поворачивается зеркало, которое следит за Солнцем и отражает изображение Солнца в наклонную трубу. Там, значит, есть зеркало, это рефлектор, потом в подземную шахту уходит отраженное сфокусированное изображение, спектры получаются, это обсерватория Кит Пик. Значит, ну это тоже старый достаточно телескоп, он работает с начала 60-х годов. Вот, ну, некая аналогия этому телескопу построена у нас вот в Иркутске, ну, точнее, на берегу Байкала. Он поменьше, то есть длина вот этой трубы, там она вдвое, в 2,5 раза меньше, тут вот 40 метров. Но это, тем не менее, один из крупнейших солнечных телескопов, находящихся на территории нашей страны. Да, ну вот, так сказать, входные зеркала, целостатная установка так называемого горизонтальных солнечных телескопов. У нас в стране их несколько. Вот башенный солнечный телескоп, например, есть на территории нашей страны. Это вот радиотелескоп, это вот 256 антенн, выстроенных в форме креста, которые следят за Солнцем в режиме цветов гелиотропов, то есть шаговые двигатели поворачивают синхронно эти чашки за Солнцем постоянно, это вот на территории Бурятии такая машина стоит, работает. Вот. Ну и тоже один из телескопов, это большой внезатменный коронограф на границе с Монголией на высоте 2000 метров. Ну, вот такие вот телескопы есть. Вот. Ну вот на этом телескопе я проработал фактически 18 лет. Это вот хромосферный телескоп на берегу Байкала. Тут, значит, 180 миллиметров диаметр. Хороший достаточно телескоп у нас был. Ну и, конечно, сейчас надо прямо сказать, что основной поток информации о солнечной активности идет прежде всего со спутников. Это вот старый трудяга, работяга, значит, американо-европейский космический аппарат SOHO, который работает уже вот чуть ли не лет 30, наверное, да, там уже кое-что повыходило из строя, тем не менее он продолжает передавать данные, вот, и мы их используем. Американские специалисты вывели на орбиту вокруг Солнца два
одинаковых аппарата стерео, стерео A и стерео B. И вот посмотрите, как они расположены на орбите вокруг Солнца. Вот эта Земля, здесь вот рядом вот аппарат SOHO находится. Вот мы отсюда смотрим на Солнце. Стерео A смотрит на Солнце отсюда, стерео B смотрит на Солнце отсюда. И таким образом специалисты по Солнцу впервые получили вот с разных сторон, да, то есть вот и сзади тоже. Это была давняя мечта всех гелиофизиков, сейчас она реализуется. Но надо сказать, что там с ними не все было в порядке. Один аппарат выходил из строя, потом его снесло по орбите, значит, немножко, и поэтому сейчас мы не всю поверхность Солнца видим. Там есть зона все-таки слепая, что называется, но она небольшая. Большую часть мы все-таки видим сейчас, да, ну, то есть вот раз, два и три. Видите, вот таких точки, откуда наблюдается Солнце. Ну и, наконец, вот главный инструмент всех гелиофизиков на сегодняшний день, замечательный американский прибор, тяжелая машина, космическая обсерватория солнечной динамики, СДО, вот, которая в нескольких диапазонах, в рентгеновском диапазоне, так сказать, да, снимает Солнце, передавая на Землю снимки буквально каждый раз в 12 секунд. Вот это делается уже несколько лет. Ну и я уже вижу, что, значит, многие специалисты перестают наблюдать. Значит, и они в основном, значит, в интернете. Причем это открыто, это в открытом доступе. Вы можете посмотреть Солнце, как вот оно было там несколько минут там назад, что там изменилось, скажем, да, причем в нескольких диапазонах. Вот, то есть вот это основная такая рабочая лошадка для гелиофизиков на сегодняшний день. Так, ну а теперь, что мы узнали про Солнце? Ну вот строение Солнца представлено таким образом, это хорошо известная картинка. Вот здесь, в центре, в этом самом ядре, как раз и текут термоядерные реакции. Это прямо на четверть радиуса в серединке. Вот здесь вот 15 миллионов градусов, и здесь гигантские температуры и давления приводят к тому, что непрерывно, как в топке, как в специальной печке, да, вот текут термоядерные реакции, превращая водород в гелий и испуская энергию в виде электромагнитного излучения. Значит, далее идет зона, которую называется зона лучистого переноса или зона радиации, то есть там фотоны, частицы света просачиваются, долго-долго просачиваются к поверхности. А я напоминаю, что радиус Солнца 700 тысяч километров. Представляете себе, это гигантская толща, значит, раскаленной плазмы, и вот там буквально этот свет, он проходит какой-то там доли миллиметра, попадает в какую-нибудь частицу, переотражается, идет назад, в бок, в стороны, да, и вот пока вот вся эта волна света прорвется сквозь всю эту толщу плазмы, ну, по разным оценкам, там, значит, может до миллиона лет пройти на самом деле. То есть свет, который выходит, попадает к нам сегодня, да, то есть он родился в термоядерных реакциях, ну, примерно миллион лет, ну, полмиллиона лет, там, значит, с точностью до такого множителя. Дальше это когда он выйдет в открытое пространство, он за 8 минут долетит до Земли. Тут все нормально, но для этого вот этим фотонам надо пробиваться сквозь толщу Солнца, да. Вот, и здесь получается, что есть вот примерно слой толщиной примерно в 200 тысяч километров от видимой поверхности, где природе выгоднее энергию передавать не в виде, значит, электромагнитного излучения, а в виде прямо потоков вещества. То есть здесь все начинает напоминать уже, я не знаю, кастрюлю там с какой-нибудь кипящей кашей. Вот она снизу подогревается, и вот возникают такие конвективные ячейки, когда газ поднимается, ну, плазма поднимается кверху, доходит до какого-то уровня, остывает и опускается вниз, вот это условно показано вот этими вот кружочками со стрелочками. То есть это так называемая конвективная зона. Не все звезды устроены так. Есть звезды, у которых вообще сразу от ядра идет конвективная зона. Есть звезды, где все наоборот, конвекция внутри, а снаружи лучистая зона, да, но то вот Солнце устроено так, как вот я рассказываю, мы сейчас это знаем. Вот, ну и наконец я должен сказать, что совсем недавно, осенью
прошлого года запущен космический аппарат «Паркер», названный в честь вот этого человека, Юджина Паркера, выдающегося американского специалиста по Солнцу. Фотография сделана у нас в Иркутске, на берегу Байкала, то есть он к нам приезжал где-то в 1985 году. И вот его именем назван космический аппарат, который стартовал к Солнцу. Паркеру сейчас, ну, где-то под 90 лет, он присутствовал на старте и смотрел, как, значит, аппарат, названный его именем, уходит в далекое путешествие к Солнцу. Так вот, дело в том, что этот аппарат будет подходить к Солнцу очень близко. Так вот, я вернусь немножко. Видите, он загораживается от Солнца мощным щитом, потому что иначе без этого щита он просто там испарится. Он двигается по вытянутой орбите вокруг Солнца, и когда он подходит близко, он подходит гораздо ближе, чем Меркурий находится от Солнца, да, на расстоянии там 10-9-8 миллионов километров. То есть он входит уже фактически в корону Солнца. Вот, и там, конечно, все ожидают очень серьезных новых данных по поводу строения короны и так далее. Так, теперь я скажу о слоях. Вот мы как бы от ядра поднимаемся. И вот тот уровень, который мы видим глазами, да, то есть вот то, что мы видим на небе, вот этот уровень называется фотосфера или сфера света. Глубже мы не можем заглянуть, потому что там, ну, очень плотный, непрозрачный уже идет слой вещества, а с этого уровня как раз свет уходит в окружающее пространство. Вот это фотосфера. И условно мы считаем, что это нижний слой солнечной атмосферы, и толщина вот от полной прозрачности до полной непрозрачности совсем маленькая, 400 километров, по сравнению с 700 тысяч километров, это гигант, это, конечно, совсем тоненький слой, именно поэтому Солнце нам кажется резко очерченным, да, то есть его характеристика. Вот как раз здесь температура примерно около 6 тысяч километров, 6 тысяч градусов, вот так выглядит фотосфера. Теперь вот это мы уже видим, да, мы можем посмотреть в телескоп, и вот такая картинка была получена с помощью советской стратосферной обсерватории, которая была жена в Пулковской обсерватории в начале 70-х годов прошлого века, когда на высоту 20 километров поднимался на аэростате телескоп и пытался фотографировать солнечную поверхность, и вот мы увидели вот такую картину. Да, то есть по тем временам это были лучшие в мире снимки фотосферы. Вот. Ну, некоторые люди говорят, что это похоже на гречневую кашу, некоторые на рисовую, кто что любит больше. Вот. С той оговоркой, что размеры одной гранулы, вот вся эта картина называется грануляция, значит, ну это порядка 1000 километров. Можете себе представить, что это такое на самом деле? Это верхушки восходящих потоков газа. Это вот как раз, как бы представьте себе, вертикальные колонны всплывающего раскаленного вещества, который доходит до этого уровня, остывает, и по краям, вот там, где есть темные межгранульные промежутки, идет, наоборот, стекание вещества вниз, и вот происходит вечная непрерывная циркуляция, подогреваемая, ну, как, опять-таки, на плите, да, снизу греет термоядерный котел, нагрев идет снизу, и вот такие вещи происходят. Выше фотосферы идут практически прозрачные слои, которые очень трудно увидеть. Увидеть их можно, например, во время солнечного затмения на краю или с помощью специальных фильтров, которые вообще обрезают все яркое излучение фотосферы, и тогда гораздо контрастнее начинает выглядеть вот эта как бы полупрозрачная пена над фотосферой, то, что называется хромосфера. Вот, толщина ее очень разная в разных местах, там, ну вот примерно так, хотя, значит, наверное, даже больше, вот, а температура снова начинает расти. Вот представьте себе, вот уровень фотосферы, да, то есть это самое холодное место на Солнце, потому что и глубже Солнце жарче. Если подниматься, плотность будет падать, падать, падать, а температура снова начинает расти. Долгое время не совсем было понятно, почему. Вот так вот выглядит хромосфера Солнца, да, то есть в красном свете, потому что так светится водород, на длине 653 нанометра. Да, и вот так выглядят разные структуры в хромосфере, удивительные, которые вот тут видны. Это вот так называемые волокна или протуберанцы. Ну, я чуть попозже про них скажу. Вот, и мы видим сложную, достаточно тонкую структуру хромосферы.
Но с помощью современных, очень хороших телескопов можно рассматривать вот такие структуры, которые, ну, если говорить о физике вот этой вот картинки там, то есть надо вспоминать, наверное, опыты в школьном кабинете физики, где когда-то металлические опилки насыпались в зону школьного магнитика, да, и вот оказывается существует такое свойство плазмы, которое называется вмороженность, значит, магнитного поля в вещество. Это значит, что плазма может течь только вдоль магнитного поля, но точно так же, как движения вещества могут влиять на направление магнитного поля, то есть вот как бы вот они связаны между собой, потоки вещества и магнитного поля, и значит вот какие-то вот эти вот полосы, да, то есть вот эти линии, это все по сути так визуализируются мелкомасштабные магнитные поля в солнечной хромосфере. Ну вот видите, с высоким разрешением, если фотографировать, получаются вот такие совершенно фантастические, но очень красивые картинки, то есть нити, или есть целое слово фибрилы, на русском языке мы их называли волоконца, да, вот какие-то такие вот, вот тут солнечное пятно, я чуть попозже про них скажу, и видите, такие вот замечательные потоки магнитного поля, которые визуализируются с помощью вот таких структур. Ну и выше над хромосферой находится так называемая солнечная корона, прозрачный слой над хромосферой, верхний слой, толщина, ну, есть люди, которые считают, что конца у короны нет, что Земля летает вокруг Солнца, вообще находясь в верхней-верхней части короны. Да, ну, это, наверное, такое экстремистская точка зрения, но, по крайней мере, на много-много радиусов Солнца протягивается солнечная корона. Температура там совершенно поразительная, там достигает миллиона и полутора, и даже выше градусов. Плотность вещества мизерная, то есть это вакуум, по сути говоря, но зато частицы там носятся с гигантскими скоростями, то есть это отражает как раз высокую температуру. Вот. Ну и выглядит это, например, вот так. Это во время солнечного затмения. Это Луна нам загородила Солнце, и мы видим вот такое свечение. По сути говоря, это на частицах короны рассеивается свет фотосферы, который идет снизу. Да, и вот мы саму фотосферу тут не видим, а вот рассеяние. И там, где есть сгущение короны, мы видим вот такие плотные лучи, как раньше говорили, стримеры, как сейчас говорят, ну вот какие-то вот такие структуры. Если мы попытаемся наложить много-много-много снимков короны и провести компьютерную обработку, то можно увидеть вот достаточно тонкую структуру, то есть это все тоже, по сути, управляется магнитными полями на Солнце, то есть вот Солнце замагниченная звезда с совершенно удивительными магнитными свойствами. Так, теперь надо перейти к понятию солнечной активности. Я хочу сразу сказать, что часто это словосочетание воспринимается неправильно, потому что, ну, например, человек говорит: «Ой, что-то сегодня очень жарко, наверное, солнечная активность большая, загорать я сегодня не буду». Солнечная активность к этому никакого отношения не имеет, потому что высокая солнечная активность, низкая солнечная активность, Солнце светит стабильно, ему большое спасибо за это, потому что иначе бы там то у нас бы закипали океаны, то там, значит, все бы покрывалось льдом, да, то есть вот колебания потока солнечной энергии мизерные, то есть доли процента, то есть высокая солнечная активность, низкая солнечная активность, общий поток меняется на какие-то 3-4 десятых процента. То есть больше изменяется поток за счет того, что Земля двигается по эллипсу чуть подальше, чуть поближе к Солнцу. Да? То есть на самом деле ему еще раз хочу сказать большое спасибо Солнцу, да, потому что оно светит очень стабильно, и это позволяет жить нашей биосфере достаточно комфортно. Солнечные пятна – это одно из самых основных проявлений солнечной активности. То есть солнечная активность – это игра магнитных полей на Солнце. Вот. К потоку общему это никакого отношения не имеет, к потоку энергии. И вот когда Галилей построил свой первый телескоп, и зимой 1609-1610 годов он посмотрел на Солнце, он увидел вот такие структуры, солнечные пятна. Ну, надо прямо говорить, что, конечно, он не первый видел пятна. Да? То есть сообщения о каких-то странных пятнах на Солнце 1000 лет назад еще в китайских хрониках, да, в русских даже хрониках,
аки гвозди, забитые в солнце, сквозь дым пожара, сквозь дымку. Иногда можно было увидеть какие-то образования такие, потом они исчезали. Вот. Но долгое время предполагалось, и вот когда телескопы появились, что это, наверное, просто пролетает масса каких-то мелких планеток, значит, между Землей и Солнцем, они проектируются на диск, и мы вот видим такие вещи. Галилей систематически на протяжении там 2-3 лет наблюдал и солнечные пятна, и он доказал, по сути говоря, что это никакие не планеты, потому что некоторые пятна образовывались, вот сегодня его не было, вот оно возникло, через 2 дня его снова нет, да, то есть так, планеты так себя не ведут, безусловно, да. Но вот если очень сильно ускорить, ну вот, скажем, такой ролик, видите, значит, здесь вот 2001 год, да, то есть вот из даты моргают, и мы, ну, многократно повторяется, то есть один оборот примерно за 27 суток, то есть вот пятна появляются, уходят на обратную по отношению к Земле полушария Солнца и снова выплывают, если они сохранились. То есть в основном пятна живут недолго, иногда часы, иногда несколько суток, редко-редко, когда недели или даже месяцы. Ну, вот еще одна такая картинка подобная, вот Солнце вращается и пятна мы видим. То есть характерные размеры, ну вот это достаточно крупная группа, хотя, конечно, бывает и побольше. Ну вот, например, в наше время, да, то есть вот февраль 2014 года, это максимум завершающегося цикла солнечной активности, где вот такая группа пятен. Вот такие пятна, строго говоря, человек с хорошим зрением может увидеть и без бинокля, без телескопа. Конечно, надо смотреть сквозь фильтр или там на закате, когда уже сквозь облака там и так далее, и так далее. Вот. Ну вот это современных телескопов съемки. Вот видите, здесь грануляция как раз видна. Вот, и каждая гранула – это 1000 километров. Вы представляете, каких размеров бывают солнечные пятна? Это нечто невообразимое. То есть это сотни тысяч иногда километров в размере. То есть если сравнить с Землей, ну вот, например, Земля. Видите, а это солнечные пятна. Да, то есть это области очень сильных магнитных полей, иногда они очень сложные. Вот. И ну вот здесь приведены, пожалуй, самые крупные примеры солнечных пятен на протяжении 20-го и уже 21-го века. Это вот 47-й, 1-й, 2014-й год, например. Вот. И если следить внимательно, мы видим, как идут вот, потоки плазмы, какие-то втекают внутрь вот этой темной области, она называется ядро, тень, точнее, тень пятна, а вот это вот вокруг полутень пятна, окружающая его такая оболочка. Вот. Ну а по сути говоря, что такое пятна? То есть это как бы горизонтальный срез вот такой трубки магнитного поля, которая вздымается из недр Солнца. Ну поскольку у магнитного поля обязательно должны быть два полюса, то есть если магнитные силовые линии оттуда выходят, они куда-то должны замыкаться. Вот. По-разному бывает, они могут замыкаться и на какие-то далекие полюсы на поверхности Солнца. Ну в ряде случаев они замыкаются на другое пятно, поэтому если мы померим магнитное поле дистанционно, окажется, что здесь она одного знака, а здесь другого противоположного знака. Это как, ну, если хотите, два полюса школьного магнита, да, то есть вот и, собственно, наблюдения на Маунт-Вилсоновской обсерватории знаменитого американского астронома Джорджа Хейла в начале 20 века показали, в конце 19-го как раз показали, что там есть мощные магнитные поля. Есть еще один тип проявления солнечной активности, он называется факелы. И вот посмотрите, особенно на краю Солнца, и только на краю Солнца, когда мы смотрим, да, то есть мы видим, что вот есть некие пятна, а вокруг них, посмотрите, есть какие-то яркие маленькие точки, светочи, как их когда-то называли, и площадь суммарная, вот их гораздо больше, это факелы. То есть вы понимаете, что почему темное пятно на самом деле? Потому что температура там чуть меньше, чем на окружающем фоне. Вот здесь температура 6000 градусов, а здесь примерно 4500 градусов. Излучение поменьше, поэтому оно по контрасту с окружающим фоном выглядит немножко темнее. Значит, почему? Потому что магнитное поле подавляет конвекцию, и здесь, значит, выход энергии из недр немножко поменьше.
Но если она шла из снизу, она же куда-то должна была деваться. Если она не выходит здесь, она выходит по краям, и поэтому вот вокруг получаются вот такие обширные, более светлые области. Это факелы, факельные поля, да, вот которые, это тоже повышенное значение магнитного поля, но поменьше здесь, вот примерно сотни гаусс в этих факелах, ну а здесь первые тысячи, одна, две, три иногда тысячи гаусс. Ну вот это вот тоже Земля, видите, сверху размеры, вот это пятна, окруженные огромным количеством факельных полей. Есть еще замечательное проявление солнечной активности. Оно наблюдается уже не в фотосфере, а повыше. Это так называемые протуберанцы. Видите, какая красота. Да? То есть их видели во время солнечных затмений, в древности, зарисовывали. То есть это облака плазмы, которые вздымаются высоко в хромосферу, иногда в нижнюю корону. Высота такого протуберанца, ну, я не знаю, 50-70 тысяч километров здесь. Да? Но это вот старинный снимок середины 20-х годов, точнее середины 20 века, ну то есть гигантский протуберанец, дедушка его бы назвали, американский снимок, высота здесь почти 500 тысяч километров над поверхностью Солнца. Да, ну то есть на самом деле, если говорить о протуберанцах, это вот тоже их каркас, их общая структура, это вот это некие петли магнитного поля, по которым течет плазма. Поэтому протуберанец может существовать достаточно долго, например, месяцы, ну, я тут немножко, так сказать, преувеличиваю, наверное, недели, по крайней мере. То есть этот каркас магнитного поля сохраняется, а плазма протекает, ну, как вода в шланге, да, то есть, сказать, она меняется, а шланг остается. Вот, хотя и, вот, ну, то есть вот несколько современных снимков замечательных протуберанцев на краю, а вот здесь хочу обратить внимание. Смотрите, вот это один протуберанец, да? Но поскольку здесь вещество более плотное, на фоне хромосферы Солнца оно кажется более темным. И вот мы его на фоне хромосферы Солнца, на фоне диска называем волокно. Вот, например, вот некое волокно, вот волокно, а когда оно выбирается на лимб, на край Солнца, вот такие вещи мы называем протуберанцы. Хотя на самом деле это одно и то же. Вот. Ну и, наконец, надо сказать о так называемых солнечных вспышках. Это мощные взрывы, то есть это выделение энергии, запасенной в магнитных полях, в очень сильных. А где магнитные поля? В пятнах. И поэтому, если вот есть большая группа солнечных пятен, то там могут происходить вот такие ужасы. Смотрите, давайте заглянем вниз под фотосферу Солнца. И вот всплывает новое магнитное поле, как-то оп, всплыло, и вот возникают новые пятна. А там уже было старое поле, и вот взаимодействие старого магнитного поля с новым, значит, очень высокие напряженности, высокие скорости, это значит токи. По сути, происходит нечто, ну, если совсем грубо говорить, короткого замыкания, что называется. Электромагнитные силы могут выплюнуть, так сказать, вот сгусток плазмы и выбросить его в окружающее пространство. И вот во время таких процессов температура поднимается там до миллионов градусов, заряженные частицы разгоняются там до многих десятков километров в секунду. Вот, ну и то есть энерговыделение совершенно чудовищное. Вот так это выглядит. Вот группа пятен. И видите, огромный объем. Я напоминаю, что размер Земли это, ну вот, например, такое пятнышко, да, и здесь огромный объем светится просто невероятно, да, то есть, ну, температура очень высокая, все меняется на глазах, вы смотрите в телескоп и видите, как вот изменяется форма вот этого свечения, там несколько минут, иногда несколько десятков минут в редких случаях, вот, ну, давайте посмотрим, как это выглядит, скажем, ну, вот еще одна вот солнечная вспышка рядом с пятном, вот. Например, в конце предыдущего цикла солнечной активности в декабре 2006 года было такое пятно, и, в общем, ничто не вызывало вот никакой тревоги, что называется, да, такие пятна, ну, в общем, они, я бы не сказал, что они там, особенно вспышечно опасные. Ну, вот давайте посмотрим увеличенную картинку, которая была получена с борта спутника. Вот, ну, вот видите, вот это пятно, смотрите, солнечная вспышка. Вот что происходит, да, 13 декабря 2006 года. Совершенно фантастическое выделение энергии, конечно, которое сопровождается выбросом потоков заряженных частиц, выбросом, ну, как говорят, коронального вещества, корональной массы.
Вот. Ну и сейчас со спутников эти вещи фиксируются постоянно. Ну вот, допустим, ролик НАСАвский, полученный, это как бы наложенная информация с многих достаточно изображений спутниковых. Ну то есть вот на таких изображениях солнечные пятна практически не видны. Но зато мы видим, что происходит в короне Солнца на большой высоте. Да? То есть вот петли, которые вот как-то тут так... наблюдается. Вот запустится, оп, видите, вот пошла вспышка. Представляете масштабы, то есть это сотни тысяч километров, это миллиарды тонн раскаленного вещества, которое выбрасывается электромагнитными силами на большую высоту. И иногда бывает так, что это все сопровождается так называемыми корональными выбросами вещества. Вот, ну или как, значит, мой коллега Виталий Никитич Чешков, значит, он возражает против, значит, буквального английского перевода «корональный выброс массы», говорит, что лучше говорить о выбросах коронального вещества, но как-то вот уже привыкли говорить полный слепок с английского, да. Вот смотрим сюда, смотрите, вот тут активная область, тут вот такое свечение, значит, что сейчас, оп, полетело вещество, и начинает падать обратно на Солнце, и там, где оно падает, видите, возникают уярчения, да, из-за столкновения падающих потоков плазмы с плазмой, которая находится ниже. Вот. Ну вот, теперь вот такая картинка. Это спутник Соха, о котором я говорил. Значит, Солнце загорожено вот этой маской, да, иначе матрица просто сгорит, мы как раз слабенькие какие-то объекты должны видны. Смотреть, вот это вот размеры Солнца вот этим колечком показаны. Смотрите, что делает. Солнце выплевывает просто гигантские потоки вещества, и мы их видим на фоне звезд. А что, если такой поток прилетит в нас? Вот видите, что делается? Это помехи. Это помехи на матрице, да, когда вот огромное количество частиц попадает на матрицу, вот идут помехи, потому что атмосфера, это все не защищено. Это вот съемки с Соха вот в 2003 году, тогда вот было достаточно высокий уровень солнечной активности. На борту аппарата Соха стояло три коронографа, вот это со второго коронографа, и мы видим, как выплевываются, выбрасываются огромные потоки раскаленной плазмы. Вот так Солнце себя ведет. То есть мы-то это не видим фактически, да, а вот такие вещи регулярно происходят. Ну или вот 2002 год, здесь вот НАСА сделала такой сборный ролик, да, с разных инструментов, которые здесь перечислены слева сверху, вот это Солнце, здесь в рентгене мы видим вот тут вспышка, красным показано, где свечение в гамма-диапазоне, то есть это самый высокоэнергичный, и все это кончается выбросом, и видите, огромный пузырь плазмы вылетел и уходит от Солнца, разлетается, по сути, вот по всей Солнечной системе. Вот. Ну вот это мультик, который показывает, а что, если, скажем, вот такой сгусток прилетит в окрестности Земли. Вот он летит, летит, летит, вот, и вот он подлетает, Земля, вот она, маленький кружочек, а вот это что? А это магнитное поле самой Земли. И вот оказывается, значит, они искажаются, они корежатся, частицы, прилетевшие от Солнца по магнитным линиям, стекают в область магнитных полюсов Земли, вызывая вот такие авроральные овалы, так называемые, где высвечивается, вот светится вот все то, что мы называем полярными сияниями. Посмотрите, что делается с магнитным полем Земли, когда от Солнца набегает вот такой поток. Вот это Земля, а вот это магнитосфера, то есть магнитная оболочка Земли. Посмотрите, что делается со стрелочкой компаса. Она направляется то туда, то сюда, то туда, в разные стороны, то есть вот ее как бросает и так далее, и так далее. Вот вокруг магнитного полюса, видите, возникает кольцо полярного сияния, ну и как, прямо как на ветру полощется наша магнитосфера. Я думаю, вы догадались, что вот эта ситуация называется геомагнитная буря. Да, вот когда мы говорим про магнитные бури, вот это происходит с магнитным полем Земли. И тогда магнитное поле Земли в каждой точке у нас на поверхности Земли меняется и по направлению, и по напряженности. Вот, и магнитометры это фиксируют и чувствуют, это пишут там в трех проекциях вектор магнитного поля. Вот, ну вот утверждается, что есть люди, которые это
ощущают, это сказывается на самочувствии. Вот, есть разные люди, да, то есть, которые чувствуют, есть, которые не чувствуют. Я не чувствую, но есть люди, которые чувствуют. Вот. Но на самом деле здесь возможно и влияние на техносферу Земли, потому что понятно, что если будет меняться магнитное поле достаточно быстро, мы вспоминаем школьную физику и понимаем, что в длинных токонесущих, там, электропроводящих каких-то объектах, ну, наводятся токи. И это значит, что во время вот такого рода событий, на длинных там каких-то перегонах, линии электропередач могут наводиться сильные токи, ну и, в общем, надо иметь в виду, что не всегда эти провода могут это вынести. Значит, на самом раннем этапе налетающие от Солнца частицы могли наводить электричество статическое на поверхности спутников, а спутники стоят безумно дорого, это могут быть там сотни миллионов долларов. И представьте себе, когда еще не умели сбрасывать заряд со спутников, да, то есть они иногда выходили из строя, и все потеряно, да, то есть вот благодаря вот таким вещам. Вот, ну вот, если ролик запустится, я думаю, что будем надеяться, что запустится, запускается. Значит, это съемки с МКС. Мы летим с вами на МКС над Землей, ускорено, конечно, существенно, полет осуществляется гораздо... Вот это что такое? Это грозы, видите, это значит, это молнии в облачных слоях. Вот это горят огни ночных городов. Вот мы сейчас летим над океаном, и почти ничего не горит, потому что нет этих городов в океане. Вот, ну, то есть, вот я хочу просто показать, как выглядят полярные сияния. Они чуть попозже появятся, но пока давайте просто посмотрим на Землю из космоса над ночной стороной. Видите, городов где-то очень много огней, вот где-то области, где поменьше огней. А вот мы сейчас летим, видимо, над Европой, да, и вот здесь вот будет видно достаточно много. Вон, видите, вон Италия, скажем, да. То есть вот с севера летим, сейчас идем над, так сказать, над Средиземным морем, там пойдем, там над Грецией и так далее, туда, там дальше уже Африка будет. А вот тут дальше начинается то, ради чего я этот ролик показываю, полярное сияние. Посмотрите, МКС идет над полярными сияниями. Обратите внимание, что в полярных сияниях видно, что там есть вот такие вертикальные элементы, как бы кусочки вертикальных линий. То есть это так визуализируются силовые линии магнитного поля, по которым скатываются солнечные частицы, захваченные магнитосферой Земли, сталкиваются с верхней атмосферой и вызывают вот эти удивительные совершенно свечения. Да? То есть космонавты, когда у них есть свободное время, они на это дело... смотрят сверху, любуются. Вот это полярные сияния, порождаемые потоками заряженных частиц, приходящих от Солнца. Так, ну вот теперь важная вещь – цикличность солнечной активности. Вот этот человек, который, в общем, никакой изначально не астроном, это аптекарь, которому было скучно заниматься аптекарским делом, значит, он мечтал открыть планету, которая ближе к Солнцу, чем Меркурий. Поэтому он надеялся, что если он каждый день в телескоп будет смотреть на Солнце, он рано или поздно увидит, как эта планета проходит на фоне Солнца, как маленькое темное пятнышко, и он это не пропустит. И вот он занимается наблюдениями Солнца каждый день на протяжении там, 10 с лишним лет. И каждый день он записывает, зарисовывает, показывает количество солнечных пятен. И он, собственно, и стал открывателем цикличности солнечной активности, потому что он обнаружил, что был период, когда вообще не было пятен на Солнце, а потом их становилось больше, больше, ну, чуть меньше, больше, но кривая лезла вверх, достигла максимума, потом снова стала, значит, спадать. И у него получилось, что период примерно 10 лет. Это было выдающееся открытие, которое было зафиксировано, и дальше стали за этим наблюдать и убедились, что это действительно так. И вот так была открыта знаменитая 11-летняя цикличность солнечной активности, которая показана вот на этом графике. Ну, на самом деле, значит, вот все это происходило вот здесь, в середине 19 века, а вот то, что было раньше, вот эти красные, значит, пики были воспроизведены по косвенным данным на несколько
несколько циклов назад. А черные, ну вот им просто они показаны черным цветом, потому что им мало доверия, да, потому что уж совсем косвенные данные. Телескоп еще, в общем, фактически там на всю Европу было там 2-3 телескопа, там кто наблюдал, кто не наблюдал, доверять трудно, но тем не менее вот эта цикличность видна. Но обратите, пожалуйста, внимание, что циклы разные. Во-первых, они по продолжительности в среднем 11 лет, да, но были и покороче, были и подлиннее на самом деле. Но самое главное, что они разные по высоте. Вот самый высокий в кавычках цикл, это максимум было в 1957 году, это так называемый 19-й цикл солнечной активности. Мы понимаем, что это все условно, потому что там были миллионы до этого. Какой 19-й? Ну вот решили, что вот начиная там с некоего цикла начали считать. Да? То есть вот они разные. И вот это вот великая... так сказать, это ритм дыхания Солнца, то есть вот оно дышит таким, ну, в кавычках, конечно, дышит, да, то есть вот идет цикличность солнечной активности. Это вот снимок, который многократно в интернете помещался, то есть мы, когда попытались воспроизвести цикличность солнечной активности, оказывалось, что были какие-то периоды, когда почему-то, непонятно почему, почти не было пятен. Вот знаменитый так называемый Маундеровский минимум с 1645 по примерно 1715 год, когда пятна вроде как были, да, то есть и, но их было гораздо меньше, и вот этих циклов, вот их очень трудно было зафиксировать. Конечно, мы понимаем, что телескопов было мало, почти никто не наблюдал и так далее, но тем не менее, по многим данным, это вот было так. Вот, потом был некий меньший минимум Дальтона, это начало 19 века. Потом мы говорим о том, что как-то понизилась солнечная активность на рубеже 19-20 веков. Это, значит, ну, в России, по крайней мере, это называется минимум Гневышева в честь пулковского астронома. Но вот сейчас вот вроде бы мы видим, что тоже наметился спад. То есть циклы становятся ниже, ниже, ниже. Вот, и можно уловить какую-то там столетнюю примерно цикличность, когда вот модулируется высота циклов какой-то более низкочастотной такой вот линией. Ну вот, например, предыдущий цикл солнечной активности – это 23-й, нынешний 24-й, да, вот последние точки – это уже вот конец 18-го года, это каждая точка – это месяц, да. Мы видим, что даже не очень высокий 23-й цикл, все-таки он существенно выше, чем то, что мы наблюдали сейчас в 24-м цикле. Ну вот еще картинка, вот это 23-й синенький, а это вот 24-й, да, то есть мы видим, что, конечно, этот цикл был небольшой, и даже в максимуме пятен было не так уж много. Ну вот еще раз картинка, иллюстрирующая нынешний цикл. И несколько слов, может быть, напоследок про проблему Солнца-Земля. Замечательный отечественный ученый Александр Леонидович Чижевский, вот, который начал работать в начале 20 века. И вот он автор знаменитой книги «Земное эхо солнечных бурь». Вот, надо прямо сказать, что взгляды Чижевского в советские времена не очень поддерживались. То есть вот эта книга была издана уже после его смерти. Это вот издание 76-го года. Вот, и замечательный автор, работавший здесь, в московском планетарии, Феликс Юрьевич Зигель, в свое время написал как раз книжку, пропагандирующую идею Чижевского для детей «Виновато солнце». И, значит, благодаря ему, благодаря Зигелю, во многом о Чижевском, так сказать, узнали достаточно широко. Вот. Ну, потом его опубликовали. Короче говоря, значит, смотрите, о чем говорил Чижевский. Ну, допустим, если сравнивать, как меняются, там, допустим, уровень солнечной активности и магнитные возмущения на Земле, мы видим, что как-то кривые идут сходным образом. Но это-то понятно как раз. Это мы прекрасно понимаем, почему. Но вот смотрите, что дальше. Интенсивность грозовой деятельности по статистическим данным. У него получалось, что тоже 11-летняя цикличность гроз то больше, то меньше. И он начинает сравнивать это с проявлением солнечной активности, считая, что, может быть, Солнце на интенсивность грозовой деятельности влияет. Дальше. Прирост древесины, ну вот где есть статистические данные, да, вот в Германии, он обнаруживает, что, ну, конечно, не очень хорошо совпадает, но тенденция явная. То есть, что это значит? Что в каждый год можно посмотреть толщину древесного кольца, насколько много древесины прирастает. Если дереву хорошо, прирастает много.
если дерево плохо прирастает, мало, да? И вот оказывается, ширина этих колец тоже не всюду и не везде, но она как бы вот модулирована 11-летним циклом. Или уровень Каспийского моря, который он обнаруживает, да, то есть вот тоже, если есть данные, он обнаруживает похожесть, смертность от холеры в Британской Индии. Это в те времена, когда никто ее лечить не умел, и просто все было предоставлено, так сказать, на самотек, то есть сколько умирает, столько и умирает. Значит, налеты саранчи на южную, на южные губернии Российской империи, например, да, максимумы 11-летнего цикла солнечной активности. Значит, эпизоотии, то есть эпидемии среди животных, модулируется 11-летним циклом. Да, смертность от холеры, так я показал, смертность от возвратного тифа, например, и так далее. То есть Чижевский смотрел самые разные статистические данные, ну и у него как-то вообще всюду, куда бы он ни посмотрел, получалась вот такая модуляция 11-летним циклом. Например, дифтерия, видите, в одном из уездов, так сказать, на территории Российской империи. Вот, ну и так далее. Тут громадное количество этих данных, и, по сути говоря, в его книге громадное количество этих графиков, где он показывает, что 11-летка, она всюду проявляется, проявляется и проявляется. Более того, в 1923 году была издана его брошюра, в общем, которая, по-видимому, и привела к тому, что Чижевский был репрессирован, то есть он был в лагерях достаточно долгое время, ну, потом

цикличность. То есть он говорит о том, что ну, события всегда происходят, но их как-то почему-то больше происходит на фазе максимума солнечной активности. Вот, а когда поменьше, то поменьше. Вот. Ну, он пытался как-то представлять, как бы это могло работать, если очень горизонтированно, очень грубо значит, рассказывать вот основную идею, смысл был такой. Вот представьте себе, что вы лежите дома на диване, значит, и вот вам в дом вбегают революционеры и говорят, что все вперед, мы поднимаемся, бежим свергать режим и идемте с нами. И дальше речь идет о том, что психическая реактивность человека, она может модулироваться уровнем солнечной активности. Значит, и если это минимум солнечной активности, вы говорите, что да нет, пожалуй, я с вами не пойду. И вы остаетесь лежать на диване. А если максимум, то вы достаете из-под дивана свое ружье, значит, и бежите на баррикады, скажем. Ну, я понятно, что это очень грубо там и так далее, и так далее. Вот, потому что какие факторы действуют, например, на психическую реактивность здесь вот совершенно непонятно. Потому что поток энергии от Солнца постоянный. Да? То есть вот только какие-то магнитные явления, которые могут сказываться на магнитосфере Земли или еще что-то. Вот. Ну, то есть вот видите, он выстраивает вот такого рода графики, то есть сколько событий, да, то есть вот идет нарастание, причем, видите, он тогда еще писал нарастание, тогда это было правильно, вот, и потом спад, да, то есть вот и разбрасывая по годам от начала цикла солнечной активности, у него получалось, что количество событий политических нарастает. Потом многие авторы сравнивали, значит, 20 век, ну и как бы, да, получалось, что там, значит, 17-й год, там, революция в России, да, то есть это максимум солнечной активности, там, ну и так далее. Вот, на самом деле, значит, претензий к Чижевскому достаточно много, потому что это, конечно, очень грубые прикидки, и надо делать это все гораздо более тщательно. Потому что, вот, скажем, три герцога свергли четвертого. Это событие или не событие? Надо, значит, вставлять в эту таблицу или нет, да? Или идет там 30-летняя война? Или идет столетняя война? Вот вы какую точку поставите, да, тут вот здесь вот, да? Или идет какой-нибудь там конфликт, который там многие годы, многие десятилетия. Вы какую точку, к какому году припишете этот конфликт? И так далее. Ну, то есть, это большой вопрос, но, во всяком случае, намек на то, что может быть, вот какое-то это значение этот фактор имеет, он присутствует, и он все время вот присутствует, но дело в том, что никто не может до сих пор объяснить, как это можно было бы показать физические механизмы, что, собственно, влияет. Ну, пятна на солнце, хорошо. Увеличивается количество вспышек, хорошо. Но как это может повлиять там, значит, на социальную жизнь на Земле и так далее? Внятных версий, по сути говоря, нет до сих пор. Хотя работ на эту тему после Чижевского написано просто большое количество. Борис Михайлович Владимирский, крымский гелиофизик, замечательный последователь Александра Леонидовича Чижевского, доктор физмат-наук, вот, который ну, написал несколько совершенно великолепных обзоров вот этих работ, да, значит, где он обозревает сотни, даже тысячи исследований, которые во всем мире проводились по этой теме. Ну, то есть он, конечно, фанат этой идеи, он считает, что да, Солнце влияет, причем влияет на тонком химическом уровне, что там буквально может быть скорость каких-то химических реакций, на субмолекулярном уровне может течь с разными скоростями в зависимости от того, каков уровень солнечной активности и так далее. Но вот это все требует исследований. Вот. И я хочу сказать, что поскольку значит, тема-то, видите, такая скользкая, я бы сказал, то есть я просто помню, что вот мои коллеги там говорили, ну лучше этим вообще не заниматься, потому что по этой теме очень трудно защитить диссертацию, на эту тему очень трудно там раздобыть какой-то грант на поддержку этих исследований, то есть давайте лучше что-нибудь более надежное, более выглядящее, более научным и так далее. А проблема остается, на самом деле она остается до сегодняшнего дня. Вот я показываю книжки уже Бориса Михайловича Владимирского, их много на самом деле, вот это замечательный совершенно обзор, прямо толстый, великолепно написанный, вот, и замечательная книжка «Солнечная активность и
общественная жизнь. Это уже современный взгляд, потому что Чижевского уже давно-давно нет в живых, а тут, значит, новые разработки, новые работы.

0: здесь обозреваются, там вот в этой работе. То есть, в принципе, я думаю, что можно поискать и в интернете, то есть, если вы запомните, запишите Борис Михайлович Владимирский. Вот, это интересно на самом деле. Вот, и поэтому вот в 70-е, 90-е годы особенно, ну, были просто тысячи статей, богатая статистика, но каков механизм остается непонятным. Выдвигались гипотезы магнитные возмущения, вариации ультрафиолетового излучения, которое влияет на состояние верхней атмосферы, а потом как-то, непонятно как, по цепочке передается вниз на поверхность Земли, вариации уровня атмосферного электричества, инфразвуковые волны, которые порождаются, это-то на самом деле понятно, что полярные сияния порождают инфразвуковые волны, низкочастотные колебания вообще угнетающе действуют на психику человека, на самом деле, это известно, поэтому, но большинство людей их не чувствует, потому что это далеко, это где-то на высоких широтах, а мы живем ближе к экватору, где все это проявляется. Какие-то резонансные явления там, ну то есть вот очень много гипотез, но окончательного ответа нет, я хочу сказать. Вот, и механизм активности. Но вот здесь вот как написано, если влияние на геофизические параметры, на верхнюю атмосферу и так далее, в общих чертах понятно, что там происходит, но если говорить о влиянии на биосферу, ну, повторяю в третий раз, что, значит, все остается пока неизвестным. Вот. Ну и теперь совсем еще несколько слов я хочу сказать про возможное влияние там солнечной активности на климат. Ну вот это знаменитый график, который называется «Клюшка Манна», потому что с коллегами попытался построить ход температуры на протяжении последних тысячи лет примерно, и у него получилось, что вдруг почему-то температура резко полезла вверх, ну вот на протяжении последних 150 лет. Значит, я прямо должен сказать, что вот все вот это, вот левая часть графика, а кто ее мерил, да? Термометры еще никто не придумал в те времена. То есть это по косвенным данным, поэтому ошибки возможные, они показаны вертикальным вот этими серыми штрихами, и мы видим, что ошибки громадные, там плюс-минус, вот и до, да. Но здесь вот уже измерения идут, измеряются по многим-многим метеорологическим станциям, хотя тоже можно придраться, потому что есть разное количество станций в океане, там, скажем, и в море, есть разное количество станций на высоких широтах и на низких, и оно меняется, главное, да, то есть надо как-то корректно все это учитывать, тем не менее факт, полезло вверх, да. В чем тут дело, да, то есть мы говорим о глобальном потеплении, и вот температура лезет вверх, она поднимается, вот, ну, значит, вековой, ну вот, например, в Новосибирске, это уже не в целом по миру, да, то есть, ну, поднимается, скажем. Между прочим, а в стратосфере на высоте 30 километров примерно температура стабильно падает. Причем она падает быстрее, чем растет температура внизу в тропосфере. И, в общем, пока это непонятно. То есть вот какие-то странные процессы на Земле происходят. Но я хочу обратить внимание вот на этот странный график. Это вот модели, так сказать, эти изменения температуры здесь показаны. Вот сейчас вот около 2000 года температура полезла вверх. Но обратите, пожалуйста, внимание. А что было в прошлом? Примерно там, скажем, 800-600 лет назад. А температура-то была еще выше, чем сейчас. Понимаете? Значит, и тогда сохранились исторические данные о том, что в Северном океане, скажем, ну что, там льдов было мало, викинги свободно ходили по Северным морям. Вот, Гренландия, Гринленд, зеленая земля, тот юг Гренландии, когда было открыто, да, там все цвело, что называется. В Англии виноградники выращивали, между прочим. Да. А потом происходит похолодание, вот как раз вот, и между прочим, похолодание падает на маундеровский минимум, да, то есть вот это время, и поэтому у многих возникали вопросы, а может быть и температура на Земле как-то связана с уровнем солнечной активности, непонятно, правда, как. Но самое главное, что когда нам говорят, что нынешний рост температуры связан прежде всего с антропогенным фактором, промышленность выбрасывает огромное количество, значит, парникового газа, а вот тут что было, задается вопрос. А тут какая была промышленность 800 лет тому назад, да? Вот это как объяснить? И вот неплохо было бы сначала вот это объяснить, прежде чем уверенно говорить об антропогенном причине, по крайней мере, сегодняшнего роста температуры. Но вот в минимуме Маундера оказалось, что было холодно. Причем похолодание было практически по всей земле, а в Европе особенности. Видите, вот картина, да, значит, лед и снег там, где льда и снега раньше не было. Да, то есть минимальный уровень солнечной активности совпадал с похолоданием в Европе. Вот. И есть люди, которые считают, что вот посмотрите, вот это вот туда-сюда, вверх-вниз, это 11-летний цикл солнечной активности, а если мы усредним и кривую и наложим кривую изменения температуры, очень похоже. То есть, может быть, солнцем управляется все-таки температура на Земле. Есть такая версия. Вот два человека, по крайней мере, которые здесь можно показать, которые прямо уверены, что так оно и есть. Вот это пулковский астроном Хабибулло Абдусаматов, вот и мой коллега в Иркутске Владимир Спиридонович Башкирцев. Вот они считают, что прямо вот солнце управляет, и весь ваш антропоген тут ни при чем там и так далее. Ну, то есть это как бы получается такая экстремистская, может быть, точка зрения. Отмечается следующее. Вот какой может быть механизм, который, по крайней мере, рассматривается? Смотрите. Значит, Солнце испускает огромное количество частиц во все стороны, то, что называется солнечный ветер. Вот. А навстречу идут частицы из центра галактики, от каких-то далеких объектов с гораздо большей энергией. Частицы разогнаны до околосветовых скоростей. Это то, что называется космические лучи. И оказывается следующее. Когда солнечная активность высокая, поток солнечного ветра больше, он как бы нас защищает от космических лучей галактических, потому что все эти солнечные частицы перехватывают галактические лучи, и до Земли их доходит меньше. Вот. А дальше рассуждение такое. Когда галактических лучей много, они врываются в атмосферу, они ионизируют атмосферу, и тут возникают ядра конденсации, на которых нарастает облачность. А если облаков много, они загораживают путь солнечным лучам, от облаков отражается солнечное излучение и уходит обратно в космос, на Земле становится холоднее. Да? И вот когда много галактических лучей прорывается, это когда низкая солнечная активность. Ну и вот здесь и показано, на самом деле, по всяким историческим хроникам, ну то есть природным хроникам, когда в древесных кольцах, там, значит, в слоях льда, допустим, мы обнаруживаем изотопы радиоактивных элементов, которые порождаются в том числе вот теми частицами, которые приходят из космоса, мы видим, что вот, значит, вот минимум Маундера, да, то есть, ну, оказывается, много было этих частиц, значит, солнечная активность маленькая, значит, космический поток космических лучей повышается, облачность увеличивается, на Земле холоднее. Вот. Ну, то есть версия такая, и вот здесь вот тоже, значит, ну, графика, космические лучи и, так сказать, и солнечная активность. И вот здесь вот на этом графике мы видим тут облачность, допустим, и температура. Ну, понятно, то есть вот когда облачности становится меньше, меньше, меньше, а температура становится поэтому больше, больше, больше. И может быть вот солнечные лучи, то есть солнечная активность как раз может быть влияет на вот эти процессы. Вот это как один из путей. Но я хочу сказать, что вот эта версия, за которую многие схватились, значит, на Большом адронном коллайдере пытались ставить эксперименты, то есть просто вот в некой камере, значит, туда разгоняли там частицы, ее туда запускали и смотрели, будут ли там получаться ядра конденсации, пар там и так далее. Не получается. Конечно, можно сказать, что это в камере, а в стратосфере там совсем все, наверное, по-другому. Ну, то есть вопрос открытый. То есть, наверное, механизм, про который я сейчас рассказал, существует, но пока совершенно непонятно, насколько он, ну, реально действует. Вот, и поэтому, значит, создается впечатление, что все-таки, может быть, Солнце и влияет. И вот наши пулковские коллеги, в частности, Юрий Анатольевич Наговицын, сейчас у него вот новая монография там вышла, вот, и там прямо пишется, да, что на больших промежутках времени Солнца, наверное, на климат влияет, на коротких этот вклад, скорее всего, невысок. Поэтому это тоже вопрос остается открытым. Да? То есть облачности много, значит, и солнечные лучи к Земле попадают в уменьшенном виде. Ну, также мы видим, видите, что как-то вот уже не очень сильно нарастает температура. Если, да, углекислого газа-то больше и больше, а температура-то, так сказать, уже не так быстро начинает возрастать. И вот особенно я хочу показать вот этой модели, как должна расти температура, видите, там 15-й, 20-й, 25-й год, это вот многочисленные численные модели, а температура пошла вот так. Да, и это означает, что вот эти все модели выбрасывайте просто, да, то есть они неправильные, потому что они уже сейчас отличаются, значит, что-то там не учтено. Короче говоря, основная идея вот того, что, о чем я хочу сказать, заключается в том, что, наверное, рано ставить точку вот в вопросе о причинах глобального потепления. Рассматриваются разные причины, включая там вклад антропогена, безусловно, да, и вклад каких-то земных причин, просто какая-то цикличность, да, и, может быть, и Солнце свой вклад вносит, но рано ставить окончательную точку. И более того, я думаю, что, конечно, надо поменьше выбрасывать парниковых газов, всякой гадости в атмосферу, но на это тратятся уже миллиарды евро, например, в Европе, и вроде бы обещают, что если мы будем меньше выбрасывать, то глобальное потепление остановится. Вот я думаю, что это неверно. То есть лучше поменьше выбрасывать, но глобальное потепление идет, по-моему, своим совершенно ходом, и всякие вот эти вещи, наши автомобили, промышленность, ну, это моя точка зрения, что влияет на это все мало. Тем более, что когда пересчитали вот эти записи, вернее, восстановление температуры в клюшке Манна, оказалось, на самом деле, да, то есть у Манна-то синенькая линия получалась, он не все учитывал, а вот сейчас более современные данные, красная линия. То есть, видите, снова говорится, что 600 лет тому назад температура была чуть ли не выше, чем сейчас, поэтому вот сваливать все только вот на какие-то новые факторы, надо вот это тоже как-то, по-видимому, объяснить. Вот. Ну и я еще, значит, хочу сказать о том, что восстанавливают температуру, в частности, на Земле по содержанию, значит, разных изотопов в ледяных кернах. Вот это было сделано, значит, вот здесь вот написано, да, там, то есть это вот ход и температуры, и содержание углекислого газа, ну, на 400 тысяч лет тому назад. Смотрите, вот как все меняется. То есть вот такие вот циклы идут. Причем, значит, синенькая это температура, а красненькая это концентрация углекислого газа. Удивительные вещи на этих графиках видны. Температура-то раньше меняется. Сначала температура, а потом уже углекислый газ. И если это действительно так, то получается, что наоборот изменение температуры является причиной изменения концентрации углекислого газа на Земле, потому что часть то растворяется в океане, то наоборот, так сказать, выходит в атмосферу, да, и вот это как раз может температурой регулироваться, если это так. Ну, то есть это лишний пример тому, что надо еще очень четко разбираться вот с этими вещами. Вот, но завершая, так сказать, этот рассказ, я хочу сказать, что то, что здесь написано, что Солнце – это важнейший объект, от состояния которого, конечно, зависит жизнь нашей цивилизации. Следить за ним надо, изучать его надо, вот, потому что это, наверное, просто жизненно необходимо. Спасибо.
1: Большое спасибо. Время вопросов. Мы задаем вопросы в микрофон, потому что у нас идет видеозапись. Поднимайте руки, я буду подходить.
2: Сергей Артурович, Арктурович, вот вопрос вот такой. Солнце, очевидно, самый массивный объект в Солнечной системе, да, обладающий максимальной гравитацией в Солнечной системе. И вот часто и в области прикладной космонавтики, в исследовании космического пространства можно слышать, что вот многочисленные аппараты, которые запускаются с Земли, совершают гравитационные маневры около газовых гигантов, но применительно к Солнцу такой информации мы не слышим. То есть я хотел уточнить, каковы, есть ли перспективы использования, ну, гравитационного потенциала Солнца для исследования отдаленных частей космоса и в чем техническая сложность?
0: Техническая сложность в следующем. То есть если вы подведете космический аппарат близко к Солнцу, то он может расплавиться и испариться. Вот как это могло бы происходить до совсем недавнего времени, до тех пор, пока вот, значит, Паркер не снабдили специальным многослойным, очень сложной конструкцией, щитом, вот, который позволит избежать вот этого процесса. Поэтому близко, рядом с Солнцем, значит, ну, чтобы вот эффективным был вот этот гравитационный маневр, ну, то есть... Вот с этой точки зрения, то есть, насколько я понимаю, вот из-за этого это не используется.
2: Но это возможно или...
0: Безусловно. Вот дело в том, что в позапрошлом году такой маневр осуществил очень странный межзвездный астероид, который называется Оумуамуа. Он открыт на Гавайях, да, и это на гавайском языке, это значит неожиданный гость или что-то в этом духе. То есть обнаружили астероид, который идет совершенно безумной скоростью, идет прямо к Солнцу, да, значит, и он прошел рядом с ним, обогнул его под воздействием Солнца, он совершил классический гравитационный маневр, значит, добавил скорости и пошел вон из Солнечной системы, вообще почти по прямой, по сути говоря, да. То есть его скорость была настолько велика, что было ясно, что он просто насквозь проходит Солнечную систему, Солнце его не сможет удержать и, так сказать, сделать собственным спутником. Вот. Ну, то есть, это вот пример такой можно привести.
2: Но вот, а в цифрах все-таки какое-то преимущество даст, вот, к примеру, если, ну, вот, про полеты говорить там к Плутону или...
0: Понятно.
2: Там появился Койпер, то...
0: Нет, вот... ну вот смотрите, когда запускали аппарат к Плутону, вообще никаких гравитационных маневров не выполняли. Его отправили сразу практически, значит, почти по прямой к Плутону. Там он возле Юпитера немножко, так сказать, подправил направление. Но на самом деле это вопрос стоимости. Если, значит, вы закажете ракету помощнее, то вам не понадобятся гравитационные маневры. Ну, то есть, как правило, это вот как раз вопрос цена, ну, то и время, деньги, да. То есть, либо вы отправляете космический аппарат там к Меркурию, который выходит на орбиту вокруг Солнца, совершает оборот вокруг Солнца, проходит мимо Земли рядом, так сказать, увеличивая скорость за счет притяжения Земли, потом проходит вблизи Венеры второй раз, значит, с каждым разом увеличивает, потом опускает Офелий, проходит вблизи Меркурия там, допустим, и вот эта эквилибристика длится там лет 7 или 8, в конце концов, значит, скорость сопоставимая с той, при которой можно выйти на орбиту вокруг Меркурия. То есть, ну, если у вас была бы более мощная ракета, это можно было бы сделать, ну, почти сразу, что называется.
2: Ну, как-то так.
3: А, значит, если я не ошибаюсь, прозвучало, что хромосфера горячее, чем фотосфера.
0: Да.
3: Вот можно какое-то пояснение, почему все-таки так?
0: Ну, это была давняя проблема, и вот, если совсем честно говорить, то она, видимо, окончательно на 100% не решена до сих пор. Значит, считается, что это магнитогидродинамические волны, которые создаются восходящими потоками внизу, там, в фотосфере, да, и вот они продолжаются, значит, они перегоняют некую энергию, и вот эти волны, так сказать, взаимодействуя с частицами плазмы, передают часть энергии им и их разгоняют. Они начинают двигаться быстрее и получают, что температура нарастает. Вот. Ну, то есть, вот, скорее всего, как-то так. В короне еще горячее, да, хромосфера горячее, корона еще горячее.
4: Сергей Артурович, расскажите, пожалуйста, подробнее о щите, который позволяет зонду, ну, спутнику Паркер не расплавиться, о материалах.
0: На самом деле, я мало что про это знаю, просто, честно говоря, я читал, но не очень внимательно. Я так понимаю, что, во-первых, он многослойный, во-вторых, там всякие керамические, так сказать, материалы применены, вот, и многослойность, видимо, а там же вакуум, то есть между ними получается, значит, вот эти прослойки, и все это в совокупности дает возможность сохранить электронику от перегрева.
4: Спасибо большое. Здравствуйте, спасибо большое за очень интересный доклад. И у меня, собственно, вопрос по магнитосферу Солнца. Вы рассказали то, что вся активность на Солнце, она идет благодаря электромагнитным силам, которые на ней происходят. Соответственно, то же самое примерно происходит на Земле, потому что у нас есть магнитное поле Земли. Но, как известно, оно появилось не сразу. Оно появилось на рубеже там, 2,5 миллиарда лет, пока не эволюционировала вся геодинамика, пока не появилось внутреннее и внешнее ведро. У меня, соответственно, вопрос тоже также про Солнце. Есть ли какие-то работы по эволюции магнитосферы Солнца? То есть сразу же у молодой звезды появляется сильное магнитное поле, которое может обладать всеми теми эффектами, которые оно есть, либо оно развивается точно так же, поэтапно и так далее?
0: Ну, значит, работы такие есть, но, в общем, общее мнение, что магнитное поле Солнца могло развиваться практически сразу. Почему? Потому что если вы собираете огромную массу вещества в центре вот газопылевого диска, который формирует Солнечную систему, да, как только там масса большая, то есть огромные потоки, температура достаточно высокая, а температура высокая, это значит, что вещество начинает ионизоваться. То есть это электропроводящая среда, движущаяся электропроводящая среда. И как только, значит, создается уже какое-то, так сказать, организованное вращение, все. То есть это получается, что по кругу там или там как-то двигаются заряженные частицы, а это электрический ток. А электрический ток сразу порождает магнитное поле. И все. Поэтому, значит, магнетизм вот звезд, он, безусловно, возникает на ранних этапах, на самом деле, их развития.
4: Спасибо.
0: Нет, ну, оно фактически вращается по инерции, насколько я понимаю. То есть когда-то, давным-давно газопылевое облако, из которого вся Солнечная система формировалась, значит, она получила, случайно совершенно, но она как-то вот начала вращаться, а как только начинается вращение, то дальше идет просто природное упорядочивание вот этой структуры, вот, потому что, значит, в этом направлении там работают центробежные силы, значит, в плоскости перпендикулярной оси вращения, которые препятствуют тому, чтобы частицы быстро падали, в перпендикулярных направлениях центробежных сил нет. Это значит, что это какое-то клочковатое, неправильное тело, оно обязательно будет у нас сжиматься, превращаться в плоскую систему, которая будет вращаться, и вот в этой плоской системе будет уже, так сказать, тоже падение вещества туда. Вот. То есть, вот это вращение, это же оно уже никуда не девается. Вот. И если вот гигантская система вот как-то вращается, а потом она сжимается, это тот же эффект, как вот фигурист, значит, вращается, руки прижал, и он будет гораздо быстрее, потому что момент вращения сохраняется. Вот. И поэтому это все вот остатки древнего вращения, да, то есть вот оно превратилось в такое, то есть вот сейчас примерно 25 суток проходит за один оборот вот во внешней системе координат. Но там еще сложности, что Солнце вращается дифференциально, то есть экватор вращается быстрее, чем высокий широты, они медленнее вращаются. Ну, это уже детали, так сказать, которые тут я не говорю. Но это все, так сказать, остатки вот древнего вращения. Поэтому вся Солнечная система и закручена в одну сторону, и планеты туда же летают в этом же направлении. Вот. И сами вокруг себя, да, совершенно верно. Во всей Солнечной, да, ну в галактике тоже можно сказать так, что в больших масштабах то же самое происходит, вся галактика вращается в каком-то одном направлении. Значит, я отвечу так, значит, все звезды магнитные, но в разной степени. Потому что есть звезды, которые очень сильно замагничены, там вот красные карлики, например, небольшие звезды, они меньше Солнца, там гигантские магнитные поля, там, судя по всему, солнечные пятна просто громадных размеров, там могут происходить вспышки очень сильные, просто на порядке сильнее, чем на Солнце. А есть более, так сказать, звезды, где магнетизм послабее. Но, тем не менее, все звезды магнитные, либо в большей, либо в меньшей степени. Что касается планет, ну мы просто знаем примеры, когда вот есть немагнитные планеты, например, Венера, и, в общем, это загадка, потому что две планеты рядом, Земля и Венера, почти одинаковых размеров, почти одинаковых там, плотности. Мы представляем себе, что внутри они почти одинаково устроены, но у Земли есть магнитное поле, а у Венеры нет. Вот почему-то. Защищает атмосфера, но тоже не полностью. И вот получается, что потери Венерой легких газов из атмосферы, они гораздо более существенны, чем у Земли, потому что солнечный ветер, но он там, он сильнее, Солнце там ближе, да, то есть и взаимодействуя с верхними слоями атмосферы, легкие частицы просто уходят, забираются, захватываются солнечным ветром и уносятся. Вот, скорее всего, там вот таким образом воду там и, допустим, много водорода Венера потеряла, гораздо более эффективно потеряла, чем Земля. Потому что магнитного поля там у нее нет.
3: Да, вопросов больше нет. Спасибо еще раз огромное. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Вы у нас редкий гость.
5: Но я уверена, что выражу мнение всех присутствующих, что мы всегда готовы собраться, чтобы вас послушать, даже на внеплановую нашу трибуну ученого.
0: Спасибо, Фаина Борисовна.
5: Поэтому по нашей давней традиции, уже сложившейся, как только будете пробегать мимо Москвы, транзитом, сообщайте, мы тут же назначаем
0: хорошо.
5: Лекцию, и всегда вот будем рады вас видеть, слышать, встречать, видеть и вообще быть с вами вместе. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
5: Спасибо.

0: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость, дорогой.
1: Да, пожалуйста, позвольте представить доктора биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да,
0: добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Мы говорим о тайнах океана, и сегодня, ну, пожалуй, самое известное место в Мировом океане – это Марианская впадина. Это прямо с детства же мы все учим, что самое глубокое место на планете.
1: В школе нас учили 10-400, но прошло уже 20 с лишним лет, 25. Изменилась ли глубина Марианской впадины?
2: Подмыло ли ее? Меня почему-то учили сразу, что больше 11. 11 с лишним. Официальная глубина считается установленная в советских экспедициях 11-22, 11 километров, 22 метра. Но эту глубину много раз мерили и перемеривали, и никто, кроме вот наших советских экспедиций, глубже 11 не мог намерить. Все, у всех почему-то получается 10-990, 10-980, там, ну вот, плюс-минус. Ну, в общем, есть разброс. Но будем считать, что порядка, все равно порядка 11 километров глубина.
1: Давайте спустимся сегодня туда. Сколько будем спускаться по времени?
2: Ну, если на знакомых мне обитаемых аппаратах, то это примерно, ну, полметра в секунду. Вот так вот.
1: Это высокая скорость?
2: Ну, вот хорошая скорость, да.
1: Хорошая
2: скорость, да. Ну, можно даже метр в секунду. Ну, вот метр в секунду, ну, считайте, это, ну, часа, наверное, часов 5, наверное, займет.
1: Метр в секунду. Но, в принципе, это скорость лифта, да? Лифт едет так.
2: Смотря ну, какой. Это хорошая скорость, да. Вот на такой хорошей скорости вот где-то получится, ну, часов 5, наверное, займет только в один конец.
1: А что происходит в батискафе? Правильно называть, да, батискаф? Этот спускаемый аппарат.
2: Батискаф – это, если строго, вот на батискафе действительно историческое погружение в Марианскую впадину, 1960 год. Пикар и Волш достигли этой глубины в аппарате, который называется батискаф. Он может опускаться только вертикально вниз под грузом, под весом, который он берет. Потом этот балласт сбрасывает и поднимается строго вертикально вверх. Вот это батискаф. А есть аппараты, которые, ну, более автономные, ну, или так, более подвижные. У них есть пропеллер, у них есть двигатель, они могут маневрировать, они могут опуститься, могут зависнуть. Когда они опустятся, достигнут дна, они могут вдоль дна немножко пройти, ну, в общем, могут там провести побольше времени, и потом непонятно, где всплывут. И поэтому с ними всегда нужна связь. Вот это такой вот, такой более современный и знакомый мне тип подводного аппарата.
1: А правда, что он трещит, когда его опускают под действием воды, под давлением? Или это саспенс, просто чтобы потрепать нервы зрителя?
2: Может быть, в подводных лодках, там, поскольку это такая достаточно большая конструкция, там, может быть, какие-то звуки раздаются, потому что, ну, ты вообще внутри такого полого сооружения, сигарообразного, и там как-то гулко все отдается, и какие-то вот такие могут быть. Это я фантазирую, я не был в подводной лодке в погружении. Но в подводном аппарате, который знаком мне, он, кстати, называется подводный аппарат «Мир», у нас их два, «Мир-1» и «Мир-2», которыми вот наш институт, при участии института были построены, и вот с ними мы долгие годы работали, и много чего наработали. Вот, у него в основе такая стальная сфера диаметром примерно 2 метра, в ней 3 человека. Стальная сфера очень прочная. И она, конечно, не трещит. У нее большой запас прочности, и там абсолютно, ну, как комфортно, надежно, спокойно. Главное, чтобы не было клаустрофобии, потому что, в общем, ты внутри шарика и находишься там довольно продолжительное время.
0: Но если 5 часов опускаешься, 5 часов поднимаешься, ну, минимум 10 часов туда-сюда.
2: Ну, смотрите, это мы говорили про Марианскую впадину. В Марианскую впадину эти аппараты не погружаются, у них предел 6 километров. 6 километров тоже довольно много, ну, 2,5-3 часа в один конец займет. Но на аппаратах «Мир» рекорд погружения, ну, вот от поверхности до поверхности – Ну, 22 часа, вот где-то так. Это, кстати, для таких аппаратов, ну, вот такого научного класса, это, ну, это действительно рекорд. Это максимальное время, которое вот ученый может находиться под водой, вот пребывая в таком вот
0: аппарате. Ну да, если 2 метра, и там 3 человека сидит, это, конечно, клаустрофобия. Это как в аппарате МРТ, мне кажется, ты себя чувствуешь примерно.
2: Ну да, да, да, можно сравнить, да.
0: Все рядом, и нужно
1: как-то... Иллюминаторов там нет, да? Там все...
2: Есть.
1: Есть иллюминаторы?
2: Конечно, да, конечно.
1: О, я думал, все через камеры.
2: А там все равно ничего не видно. В этом смысл. Мы называемся подводные наблюдатели, мы именно наблюдаем. Есть. Ну вот в нашем случае это... Аппараты МИР – это 3 человека. Это всегда пилот, всегда наблюдатель и плюс-минус борт-инженер, который помогает пилоту. Но если пилот очень опытный, то может быть 2 наблюдателя. Тогда пилот все делает один. Вот 3 человека.
0: А ну там же все равно уже мы опускаемся там ниже 300 условных метров, и там уже ночь наступает. Насколько хорош дальний и ближний свет у таких аппаратов?
2: Ну, это самая главная проблема, как ну, для наблюдателя, так и, ну, наверное, техническая, потому что там действительно кромешная тьма. И да, действительно, вот глубже, ну, 200 метров уже, в общем, ничего не будет видно, хотя, строго говоря, там еще какие-то там частички, кванты света туда еще пробиваются. Но 300 метров точно уже ночь полная. И ничего не видно. И чтобы хоть что-то увидеть, чтобы вот выполнять функцию наблюдателя, да, надо освещать поле зрения. И это технический такой очень серьезный вызов. И ну вот, ну начиналось там такое световое пятно, там примерно 1 метр диаметром, такое слабенькое, потом все больше, больше, больше. Мощность осветителей, всякие технические способы, как сделать там не один осветитель, а 2-3, ну и так далее. Ну и все кончилось тем, если вы знаете подводные аппараты МИР, может быть, вспомните, слышали, использовались на съемках фильма «Титаник», нашумевшего, и они реально использовались на съемках, и, ну, не потому что вот там, потому что это... одни из самых продвинутых в техническом плане подводных аппаратов, и в том числе, ну вот, из-за своего оборудования и специальное освещение, специально были сделаны штанги такие выносные, на которые вешались прямо гирлянды осветителей, и они светили вот так вот перед собой в одну точку, и это давало такое мощное освещение, что можно было снимать художественный фильм.
0: А, по-моему, чуть ли не Кэмерон же опускался в Марианскую впадину, насколько помню, один из...
2: Да, Кэмерон опускался в Марианскую впадину в 2012 году. Это было большое событие. И, ну вот, я не знаю, почему вы вспомнили в своем цикле про Марианскую впадину. Обычно про нее как-то редко вспоминают, как вообще про такие большие глубины океана. Но вот когда было это погружение, это, конечно, привлекло огромное внимание широкой общественности, и эта проблема снова как-то стала обсуждаться, и вот сразу там через буквально недели прошли считанные, и нам звонили в институт, просили прокомментировать, а что он там мог увидеть, и вообще зачем это все. Вот, ну, то есть это такой хороший пример, когда ну, какие-то такие проблемы научные или околонаучные становятся вдруг достоянием широкой общественности. То есть, ну, нужен какой-то толчок, стимул. Вот Кэмерон погружался не ради науки, но он не забыл про науку. Кэмерон очень интересный человек, и, ну, вот у него есть своя такая увлеченность океаном, и тяга к океану, и тяга к техническим всяким решениям в исследовании океана. И это была его собственная конструкция. Аппарат ему построили в Австралии. И там на тот период, вот в 2010-м, сложилась такая интересная обстановка. 3 или 4 компании и там персонально личности вдруг вот включились в гонку с тем, чтобы погрузиться на дно Марианской впадины. И вот Кэмерон эту гонку выиграл. Он построил практически в секретных таких условиях свой этот аппарат. Он был очень необычный, и как человек, связанный с кино, он был просто, ну, можно сказать, он напичкан был световыми всякими приборами, там мощнейшие были осветители, и он хотел снять фильм про это погружение, он снял фильм про это погружение, ну, там была масса трудностей технических, но, тем не менее, погружение состоялось, его уже... Ну, наверное, нельзя называть рекордом, потому что вот мы начали с того, что вспомнили, как в 60-м году люди на дно Марианской впадины погрузились, поэтому, строго говоря, это уже, в общем, ну, был не рекорд, но это, тем не менее, совершенно нового класса аппарат, нового класса достижения.
0: Ну, и он не профессионал, конечно, опять же.
2: Ну, это вот вопрос такой интересный. Он, конечно, его нельзя назвать профессионалом-подводником, но на момент, когда он совершал погружение в Марианскую впадину, я вот точно эту цифру не помню. Я думаю, что у него порядка 300 погружений уже было в подводных аппаратах. И в основном с нашими вот ребятами на аппаратах «Мир». И, ну, в общем, у него такие давние отношения с нашими подводниками. Так что, ну, если он не совсем профессионал, то полупрофессионал.
1: Давайте оглядимся по сторонам. Сразу после небольшой паузы у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донны и фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Мы в Марианской впадине.
3: Уральские самоцветы.
0: Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Здравствуйте. У нас гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим про Марианскую впадину. Почему, спросил нас Андрей Викторович, мы подумали о Марианской впадине, поскольку самое глубокое все-таки место и, наверное, одно из самых загадочных, потому что мы говорим, вот, там смотрим фильм «Марсианин», люди на Марс летают, а, в общем-то, море-то тоже изучено, океан мировой, сколько, 5% по-хорошему или сколько? Какие цифры,
2: ну,
0: сейчас?
2: Как считать, да, но это первый процент, да.
0: Поэтому давайте, может, попробуем поговорить о том, что там вообще можно увидеть, какие там формы жизни живут. Я думаю, что даже в самых фантастических фильмах там далеко это не все привидится. И, кстати, вот эти кинорежиссеры, типа того же, господи, Кэмерона, они очень много используют из подводной жизни в своих каких-то фантастических фильмах, насколько я это вижу и знаю.
2: Совершенно точно, да.
1: Что там происходит? Неужели там действительно какие-то чудовища, как орех, пытаются разгрызть эти спускательные аппараты? В 2003 году, тут, да, у нас в справке написано, что в Америке были опубликованы сенсационные результаты исследований Марианской впадины, и там что-то микрофоны зафиксировали какие-то скрежещущие звуки, вот, и какие-то там чудища на 6 стальных тросах опускали дюймового сечения эту капсулу, и вот не менее 12-16 метров какие-то большие объекты пытались разгрызть. Это бред?
2: Ну, нет, я думаю, это какие-то истории. Это вряд ли к реальности имеет отношение. Там, конечно, есть жизнь. Там жизнь не очень богатая, но она есть. Но вот конкретно в Марианской впадине на дне что можно увидеть? Можно увидеть актиний. Можно увидеть животных, которые называются иглокожие, в частности, ну, галатурии, это такие, ну, их по-русски морские кубышки иногда называют. Может быть, вспомните такие названия: кукумария, трепанг, это то, что едят, поэтому...
1: Морской огурец.
2: Морской огурец, совершенно верно, да, это то, что, может быть, как-то знакомо. Но вот они бывают глубоководные, и в том числе они живут в Марианской впадине. Ну, там есть рачки небольшие, бокоплавы в том числе. Там медузы есть, которые над дном плавают прямо у самого дна. Ну, есть простейшие, в том числе фораминиферы. И есть, ну да, про других врать не буду, да. Фораминиферы точно есть, про других не знаю.
1: Пишу тоже в этой справке: амебы 10 сантиметров. Амебы 10 сантиметров.
2: Вот амебы 10 сантиметров – это то, что у меня было на языке, но для Марианской впадины я это не знаю, а вообще это очень интересная группа животных. Это действительно одноклеточные животные, они действительно могут быть 10 сантиметров, если точно, они могут быть 22 сантиметра, это, насколько я знаю, рекорд. Рекорд, то есть так, ну, в общем, с детскую голову или такую, с подростковую голову. И это все, и это одна клетка, в это трудно поверить, но она, конечно, она многоядерная, то, что называется такой плазмодий. Но это, строго говоря, одна клетка, можно сказать, это не совсем амеба, но так для упрощения можно сказать, да, что это, в общем, такая амеба. И вот такие формы жизни, они встречаются только на больших глубинах океана. Не в Марианской впадине, еще раз, и вообще не обязательно во впадине, а большие глубины океана, ну, просто, ну, вот 5-6 километров, такая средняя глубина ложа океана, это, ну, примерно 4,5-5 километров. Это, ну, уже очень много.
0: Но там же бешеное давление совершенно. Там же жизнь действительно может быть только какая-то странная. Но уже обычные рыбы, мне кажется, не выживают в такой глубине, при таком давлении.
2: Ну, вот мы подходим, да, к очень интересному вопросу. Давление, вообще, что ограничивает жизнь на больших глубинах океана? Давление, как ни странно, не самый главный ограничитель. Давление, конечно, ну, каждые 10 метров одна атмосфера. Значит, 11 километров давление чудовищное, 1100 атмосфер. С чем сравнить, не знаю.
1: Почему там не лед, я не
2: понимаю. Думаю, что там танк света на тебя наехал, примерно так.
1: Там же холодно.
2: Там холодно, но там плюсовые температуры. Давление сильное, но вот рыбы там не живут. Мы можем к этому вернуться, но там живут животные, которые называются, ну, беспозвоночные, всякие, ну, моллюски, червяки, звезды морские, ну, и
0: у
2: так далее.
0: У кого нет костей, чтобы ломать было давление, нечего.
2: Дело не в костях, у них нету полостей. Это практически, ну, такие водянистые тела, и, соответственно, давление, ну, вода водой не сжимается, то есть у них нечего сжимать. Там нету ничего, что могло бы, что должно было бы противостоять давлению, как, ну, какое-то тело или корпус. Но есть проблема биохимических реакций на такой глубине. Вот тут уже вот проблемы более серьезные. Уже вот процессы, которые идут в живых организмах, вот они к такому давлению должны приспосабливаться. Но они приспосабливаются. И вот пример жизни на этих максимальных глубинах океана, он как раз показывает, что давление как таковое – это не, ну, по крайней мере, не основной ограничивающий фактор. Вот вы удивитесь, но основной ограничивающий фактор – это еда. Если нет еды и нет источника энергетического, то тогда нету и жизни. В океане такой ситуации нету. В океане какая-то форма пищи находится везде, просто вопрос в ее количестве. А вот теперь мы можем перейти к очень интересному такому моменту. Вот Марианский жёлоб 11 километров, ну или около того. Действительно, ну, рекордная глубина, самая большая. Там действительно жизни не так много. Но это особенность не глубины, а это особенность расположения этого жёлоба в Мировом океане. Если бы эта глубина была, например, у нас в Курило-Камчатском жёлобе, там была бы совсем другая история. Там этот список, вот, который я такой довольно скудный вам перечислил, кто там живет, он был бы раз, ну, я не знаю, в разы больше.
1: Давайте подробнее об этом поговорим сразу после новостей. Напомню, что у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сейчас небольшая пауза, уральские самоцветы.
0: Говорим о Марианской впадине.
1: Послушаю, да, и потом Марианская впадина продолжим.
3: Уральские самоцветы.
0: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Хадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайных океанах. Тема у нас сегодня — это Марианская впадина. И у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Еще раз добрый вечер.
2: Добрый
0: вечер. Может быть, все-таки были какие-то... Мы говорили о фауне, которая проживает на больших глубинах. Может быть, были какие-то, не знаю, неожиданные открытия. Мы все хотим, конечно, узнать про каких-нибудь чудовищ, странных рыб, каких-то странных организмов, которые, в общем-то, ну, наверняка существуют, но просто не встречались, может быть, часто кому-то.
2: Я, да, я понимаю, что такая тема, она провоцирует на чудовище, потому что, ну, такой, наверное, самые непознанные уголки планеты с точки зрения жизни. Какая жизнь вот на максимально глубинных океана, в океанических желобах. Но вот мы же уже говорили про то, что ну, там такие достаточно сложные условия для жизни, и давление, да, и пищи мало, и мрак полный. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что чудовища, они где-то в сказочном лесу должны быть, какие-то там драконы огнедышащие. На дне
0: где океан... климат получше, да, вот это, еды побольше.
2: Ну, конечно, конечно, да, сказочный лес, да. А на дне океана все-таки вряд ли. Хотя, ну, жизнь на больших глубинах океана, она достаточно интересна, разнообразна, между прочим, и необычна. Это если говорить, вот, ну, не обязательно вот там 10 километров, 11 километров, да, а возьмите 6 километров. 6 километров – это глубина, ну, вот, на которой, ну, после которой, если так строго говорить, начинаются желоба. Вот все, что до 6 километров, это вот 4, 5, 6 километров, это ложе океана, это абиссальные равнины, это бесконечные такие вот огромные пространства. И, кстати, просто чтобы был такой, ну, такой глобальный взгляд, да, на это все, вот эти, пространства, ложе океана, это 50... с лишним, 52, если быть точным, процента поверхности планеты. Не океана, а планеты. Это самое большое пространство для жизни на планете Земля. А желоба занимают порядка 1%. Но желоба, если вот посмотреть на, ну, на глубины, на протяженность такую, ну, вертикальную вот, жизни на Земле, да, то это примерно 11 километров, и от 6 до 11 это примерно, ну, половина вот этого глобального диапазона глубин, который встречается в океане. Поэтому, поэтому очень важно, ну, вот с такой фундаментальной точки зрения, очень важно понимать, кто там живет, что там живет и вообще, как это все устроено.
0: Есть у нас так это вот понимание и знание?
2: Оно, ну, некоторое есть, и, ну, опять вот можно как-то чуть-чуть от Марианской впадины, ну, отойти, что ли, потому что, ну, вот смотрите, даже если вот взять западную часть Атлантического океана, где находится Марианская впадина, то там целая цепочка желобов, вот, от нашего севера, ну, нашего, вот я имею в виду как раз Курило-Камчатский, и дальше туда, на юг, на юг, на юг, вот как минимум 5 желобов, в которых глубина превышает 10 километров, ну, то есть это близко к максимальным. Значит, Курило-Камчатский, Марианский, Филиппинский, Тонга, Кермадек. Вот такие названия интересные, да. Это все желоба, в которых, ну, вот, огромные глубины. 10500, 10400, ну, это близко к 10900 и даже к 11. И вот то, о чем я уже упомянул. Марианская впадина, она достаточно бедная. И не в силу глубины, а в силу просто своего... расположение в океане, там мало пищи. Жизнь на дне, она зависит от того, что поступает сверху. А сверху поступает в меру того, что там производится первичная продукция, фитопланктон. Вот чем больше первичной продукции, тем больше поступает органики, органические вещества на дно.
0: Вот. Ну, хорошо, ладно, если посмотреть на Камчатский, например, жёлобы, там больше еды, и что, там на глубинах около 10 тысяч метров, там гораздо больше
2: там очень богатая жизнь. Там очень богатая жизнь.
0: И рыбы есть плоские.
2: На глубине Курило-Камчатского жёлоба уже вот просто, вот куда взгляд не кинете, у вас будут животные в поле зрения. Кстати, даже в Марианской впадине это почти так, но там все-таки намного беднее. А Курило-Камчатский просто это будет как сад-огород. Но рыб не будет. Вот с рыбами, вот мы, да, мы уже в какой-то момент говорили, да, про влияние давления, про вот всякие ограничения в факторах среды, и про то, что вот беспозвоночные животные могут эти ограничения преодолевать и жить на самой большой глубине. А вот с рыбами дело обстоит сложнее. Но рыбы тоже живут достаточно глубоко. А глубоко – это 8 километров с лишним. Рекорд поимки рыбы – 8300.
0: На что она была похожа вообще, эта рыба?
2: Она была похожа, на головастика, только большого. Есть такое семейство рыб, которое по-русски называются слизни, морские слизни. Вот она была похожа на слизняка. Но, ну, на самом деле, ну, это рыба, ну, просто, и она достаточно такая, ну, 20-30 сантиметров, может быть. Но, да, значит, 8-300, и глубже рыбы не встречаются. Потому что вот для рыб там есть, у них получается такое вот биохимическое, вот то, что, о чем я упоминал, просто вот тот белок, из которого, ну, некоторые белки, из которого состоят ткани, у таких вот более развитых организмов, у костистых рыб, они не выдерживают их метаболизм, ну, в общем, на больших глубинах он не происходит, и они больше глубины переносить не могут.
1: И вытаскивать их нельзя, надо изучать их там, да, иначе их разорвет и...
2: Нет, их не разорвет, поскольку у них нету плавательного пузыря, у них нету, а даже если есть орган, который вот на месте плавательного пузыря, то он либо каким-то вот жиром заполнен, в общем, он чем-то таким заполнен, что не является газом и не предназначено для того, чтобы вот выдерживать давление, гигантское совершенно внешнее давление. А, кстати, есть рыбы еще, которые называются хрящевые, да, вот всякие акулы, скаты, они более примитивные, чем костистые, но они еще мельче живут, они не встречаются глубже 4 километров, там другая проблема, структура хряща просто под давлением начинает меняться, он как-то вот, ну, затвердевает, ну, в общем, структура его изменяется, и поэтому они не выносят давление больше 4 километров. Вот. Хрящевые 4 километра, костистые 8, вот так вот.
1: Какая температура на дне Марианской впадины?
2: На дне в Марианской, ну, вообще в желобах температура, ну, где-то, ну, 2 градуса, 3 градуса, вот такая вот.
1: Что позволяет температуре воды не опускаться ниже нуля и не замерзать?
2: Во-первых, весь океан перемешивается, и начиная вот, ну, с определенных глубин, ну, где-то вот там 5-6 километров, там уже достаточно такие стабильные глубины, это действительно холодно, это действительно мрак, но холодно это где-то, ну, 2-3 градуса, а дальше, ну, все зависит от района, допустим, где-нибудь у берегов Антарктиды, там может быть минус 1, вот, где-то там, ну, в более теплых водах будет, ну, 2-3, будет, ну, 2-3, вот, ну, в общем,

0: воочию, когда есть в океане такое явление, черные курильщики, гидротермальные растворы, ключи, вот такие слова, да. Ну, это когда вот такой горячий очень раствор бьет, ну, как гейзеры такие подводные, да, но это на большой глубине. И вот интересно, что там температура может быть 400 градусов, например. Когда вот ее просто померили физически, ну, то как-то такое было недоумение, но потом все быстро, в общем, стало на свои места, потому что, да, давление может существенно повышать точку кипения.
1: Интересно. То есть при большом давлении 400 градусов оно не кипит, а
0: оно не кипит, бьет. Там даже пузырей нету.
2: И просто картошку не сварить в таком гейзере.
0: Нет, картошку сварить. Картошку, я думаю, сварить можно.
2: Можно, да?
0: Ну да.
2: Ну хорошо.
1: Если не расплющит, у тебя сразу будет этот самый, как называется, пюрешечка.
0: Голодными не останетесь.
2: Пюрированный картофель.
1: Пюрированный будет, да. Спасибо. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем обсуждении. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны Океана Института океанологии имени Жершова РАН. Говорим о Марианской впадине. Интересно, а есть ли там смена времен года в Марианской впадине или нет? Буквально у нас 10 секунд до паузы.
0: Короткий вопрос. И да, и нет. Вот если это на поверхности, если есть весна,
2: лето. Давайте прервемся, потом продолжим.
3: Уральские самоцветы.
1: Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня говорим о Марианской впадине. Ну и не только о Марианской впадине, вообще о больших глубинах, о фауне, флоре, которая там проживает.
2: Павел спросил про времена года. Времена года, климат, да. И да, и нет.
0: И да, и нет, да, означает? Потому что, ну, как вот в случае с пищей, это все зависит от сезонности на поверхности. Если это, ну, такие вот, мы это называем умеренные широты или высокие широты, там, где есть смена времен года, вот там, где мы живем, да, вот если где-то вот на нашей широте оказаться в океане, например, там, в Северной Атлантике, то есть весна выраженная, есть лето, осень, зима и так далее. И да, это все тогда отражается, эта сезонность, она отражается и на дне. Но в тропиках ее нету. Там, в общем, ну, примерно все в течение года происходит одинаково. И, кстати, если конкретно отвечать про Марианскую впадину, то это тропики. Там сезонности нету. Там более-менее все примерно одинаково.
2: А сейсмическая активность в этом районе?
0: Сейсмическая активность есть, да, это вообще такой вот, ну, периметр Тихого океана, это вот такое знаменитое огненное кольцо, там желоба, это, ну, это все желоба, которые вот по периметру Тихого океана, они в зоне сейсмической активности очень высокой.
2: То есть есть вероятность, что профиль Марианской впадины может измениться до неузнаваемости?
0: Есть, да. Ну, насчет неузнаваемости, ну, а с чем сравнивать, да, так за наш век вряд ли, а за геологическое время, конечно, да.
1: У меня такой интересный вопрос. Возможно, что существует впадины больше Марианской, да? Ведь все-таки океан занимает, ну, громадную по размеру территорию, невозможно изучить даже там половину, даже четверть невозможно. Может быть, там еще есть десяток впадин, которые там 20 километров, но мы о них просто еще ничего не знаем.
0: Ну, все-таки вряд ли. Конечно, могут быть уточнения, могут какие-то найтись какие-то интересные, там, не знаю, места на дне, которые вдруг окажутся не такими, какими они представляются, но думаю, что радикальных таких открытий не произойдет. Вот, ну,
1: то есть настолько изучен уже океан, что мы, в принципе, знаем
0: рельеф дна. По крайней мере, рельеф дна, вот, грубо, конечно, но где-то лучше, где-то хуже, но, в общем, карта рельефа дна, она более-менее уже так понятна, но... Ну вот могут быть какие-то уточнения, да, там это 11-22, или это 11-33, или это 10-990. Но вот чтобы вот принципиально новый какой-то жёлоб, это и глубина, которая принципиально больше Марианской, ну, честно говоря, вряд ли. Я при этом, ну, абсолютно, ну, еще раз подчеркиваю то, что вы сами уже произносили, что, ну, океан изучен, ну, крайне недостаточно, и это, ну, степень нашего знания, это... Первые проценты, если говорить про жизнь, но все-таки вот про геологию, про вот такие вот основы, ну, как вот строение дна, рельеф дна, ну, все-таки вряд ли.
1: Но если мы не знаем про жизнь, возможно, просто вот эти все симпатичные рыбки, которые...

0: инопланетяне практически, они прячутся от нас. Мы спускаемся в Марианскую впадину на каком-то аппарате, и у нас есть большой фонарь. Но мы светим, кому нравится, когда ему светят в лицо большим фонарем, они прячутся где-нибудь там в пещерках, например. Возможно такое?
1: Ты думаешь, мы их просто не видим?
2: Ну, да, да. Думаю, что да. Тут просто я не вправе сказать, что нет, потому что, ну, иначе получится, что мы там все уже давно знаем. Конечно, нет. И, кстати, мы гораздо меньше знаем то, что живет в толще воды, потому что, ладно, дно. Вот я говорил там про цифры, процент планеты, 50%, 1%. Это дно, и оно, ну, оно имеет какую-то размерность, предел. Его всегда можно как-то, ну, достичь теми или иными способами и исследовать. А есть еще вода, которая лежит над этими глубинами. Вот 11 километров, и это все покрыто водой. И ладно, 11, ну вот 6 километров. Представляете, 50% поверхности планеты, ну просто самой поверхности, покрыто водой. И вот что живет на глубине 4-5 километров толще воды, вот тут сюрпризов может быть полно.
1: Трудно представить даже. А если найдем на дне Марианской впадины супертопливо, суперпроводник какой-то, он кому будет принадлежать?
2: Мировому сообществу.
1: Всему?
2: Не, ну правда, да.
1: Всему? Недоверчиво так спросил. Всему? А если мы найдем?
2: Ну, да. Ну, кто бы... Это на самом деле... Вот мы просто в шаге сейчас уже не успеем поговорить. Я так понимаю, интереснейшая тема, которая очень горячая, которая появилась буквально в последние годы, это минеральные ресурсы глубокого океана. Вот все знают про нефть и газ, которые на склоне. Но это, как правило, национальные воды, территориальные воды. И там вот, ну, у кого это в пределах этих самых границ, то тому и принадлежит. Но за пределами территориальных вод огромное количество ресурсов, как выяснилось недавно. Например, поля железомарганцевых конкреций, которыми давно уже интересуются. И давно уже, в общем, какие-то участки дна поделили между собой. Ну так, на будущее. Это еще до сих пор добыча не ведется, но она уже очень серьезно обсуждается. Вот об этом речь. И то же самое, может быть, мы что-то найдем в желобах, хотя, честно говоря, вряд ли. И без них хватает ресурсов, и в океане есть чего добывать, и есть чего делить.
1: В общем,
2: главное
1: есть,
2: все делать разумно.
1: В общем, есть повод нам с вами снова встретиться. Абсолютно и поговорить точно об этом. У нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Дон и фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо, всего
2: до
0: доброго.
2: Свидания.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: планеты. Сегодня говорим о поверхности и об атмосферах. Они подвергаются разным воздействиям, меняются, эволюционируют. Вот основные силы, внешние и внутренние, которые как-то меняют, ну, заставляют планету эволюционировать. Это обычная небесная механика слева. То есть планета как целая куда-то летит под влиянием гравитации соседних тел. Эту теорию приливов мы о ней тоже знаем. Планета как-то меняется, потому что в разных ее точках гравитация внешних тел немножечко разная, поэтому деформируется. А еще есть какие-то внутренние, ну, излучения, да, излучения, но планета действует только снаружи, какой-то верхний слой модифицирует, внутри нет. Ну и прямые соударения тоже не последнее дело, а иногда и важнейшее. Вот в период формирования Солнечной системы, наверное, удары, взаимные удары были очень важны. Что мы знаем о поверхности? Мало чего знаем, только смотрим на нее снаружи. На каких планетах бывали посадочные аппараты? То есть, ну, реально, вот, дотронулись до планет. Давайте считать. Меркурий были? Не были. Венера? Была. Марс? Много. А дальше идут. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун были?
1: Сатурн можно считать, что были, потому что в его атмосфере сгорел Кассини.
0: Он сгорел, он и сгорел. А исследования были? А вот вы не знаете, были. На какую планету гигант сбросили исследовательский зонд, и он там очень важные вещи измерил. Ну, ясно. Кто-то сказал.
2: На Юпитер?
0: На Юпитер, да. В атмосферу Юпитера был послан зонд, и он несколько часов спускался на парашюте. Это были единственные прямые измерения планет-гигантов. И очень важные для космологии результаты были получены. Как будем говорить космологии, я вспомню про Юпитер. А остальные просто смотрели внешне, пытались, конечно, сесть. Вот первый астероид, к которому подлетели, был такой зонд Неа Шумейкер, вышел на орбиту, покрутился, мы впервые увидели близко его поверхность. Ну что, поверхность нормальная, интересная, как на Луне. А летал он с очень маленькой скоростью. Гравитация маленькая, поэтому зонд ходил со скоростью, с такой вот скоростью, метр в секунду, вот так вот, вдоль планеты, ну, вдоль поверхности этого астероида. Ну, казалось бы, это не скорость, это вообще скорость пешехода. А давайте попробуем его посадить, хотя не предполагалось. Но попробовали, все равно умрет. Приблизили к поверхности, и он пропал. Коснулся поверхности и пропал. Бермудский треугольник, слышали? Вот, примерно так же. В чем дело, до сих пор никто не знает. Видимо, рыхлый слой грунта, очень рыхлый, просто его поглотил. А может, и не поглотил, но во всяком случае, может, он антенну сломал. Скорость небольшая, но все-таки скорость. Так что первая попытка была, вот он приближается, подлетел на расстоянии 34 метров, уже вот пощупать можно этот грунт, а когда пощупали, оказалось, что этот грунт его поглотил. Поэтому следующие полеты к астероидам были более продуманные, более осторожные. Вот к этому астероиду подлетел японский зонд, как он, Хаябуса. Кто знает японский язык? Хаябуса по-японски это что? То же самое, что фалькон по-английски. А фалькон? Вот, и Хаябуса тоже. Сокол. Они все соколы. Подлетел, но коснулся его. Не коснулся. А он маленький, 300 метров всего размером, гравитация почти ноль. Хотел сбросить туда посадочный аппарат. Ну, у японцев все маленькое, посадочный аппарат был вот такого размера. Вот, его аккуратненько толкнули, он пошел к астероиду, прошел мимо и улетел в космос. Оказывается, маленькая гравитация – это тоже проблема. На большую планету, когда сажаешь, куда бы ни кинула, планета к себе притянет. А с маленькими телами проблема, надо было точно прицелиться. Зонд подлетел к поверхности, я не помню, тут есть слайд такой, нету. А подлетел к поверхности и на расстоянии нескольких метров взял пробу грунта. Ну, самые там верхние слои грунта. А как он мог на расстоянии нескольких метров, не касаясь поверхности, зачерпнуть там песчинки с нее? Кто бы вот мог предложить какой-нибудь способ? Касаться было опасно. Зонд мог бы там погибнуть. А вот не кос... А?
3: Пылесосом?
0: Я не знаю. Ну, вообще нормальная такая вот домашняя логика. Но если надо что-то втянуть, то надо пылесосом. Но воздуха-то там нет, пылесос не сработает. Но в каком-то смысле это был
1: пылесос.
0: Вот, правильно. Историю астрономии надо знать. Они выстрелили маленькими металлическими шариками. Такой детский пистолет был электрический. Шарики воткнулись в поверхность. Поверхность немножечко выбросила из себя, ну, микро такие ударчики. И пылесос, ну, не пылесос, конечно, а просто такая вороночка. Туда попала. И он привез впервые, мы получили образец грунта с астероида, ну, вообще с малого тела Солнечной системы, как раз благодаря вот этому японскому Хаябусе. Потом у него испортился двигатель, он много лет летел к Земле, долетел. И мы получили эти песчинки. Самая исследованная комета, ядро кометы, это комета Черюмова-Герасименко. Ну, со Светланой Герасименко я не был знаком, а с Климом Ивановичем Черюмовым мы лет 30 или 35 очень тесно дружили. И вот они еще молодыми открыли эту комету. Оба они представители Киевской школы кометной астрономии, очень сильная школа. Там профессор Всехсвятский был такой человек. И кометчики лучшие были, да и сейчас, я думаю, еще. Да, конечно. И сейчас еще самые опытные кометчики представители киевской астрономии. Ну, еще у нас тоже появляются. Так вот, эта комета никому была не интересна, пока к ней случайно не подлетел европейский зонд. Розетта, да, по-моему, он назывался. Совершенно случайно. Хотел лететь к другому астероиду, к другому ядру кометы. Подлетел к этому, потому что ракета испортилась во время старта. Ее заменили на другую ракету, а пока меняли, прошел момент старта. Он уже не попадал к избранному. Вот случайность, которая очень сильно нам помогла. Потому что крайне интересный оказался объект. Во-первых, форма его. Два, ну как сказать, гантелеобразная, да? Две отдельных части, а между ними довольно ровная поверхность. Такое впечатление, что они слиплись. Ну потом это было доказано. Почти наверняка. И вот обратите внимание, массу мы измерили очень аккуратно. А как измерили массу? Опасно на первой парте сидеть. Все время вопросы к тем, кто сидит на первой парте. Вот до них мне не дотянуться. Как измерили массу этого объекта? Конечно, через период обращения космического аппарата. А как мы еще могли это измерить? Объем. Ну, понятно, вычислили, поделили одно на другое и получили менее полуграмма на кубический сантиметр. Что это за вещество такое интересное? Вот я принес вещество, у которого еще меньше плотность, аэрогель. Ее вообще нет, она почти нулевая. Но это мы своими руками сделали. А природа умеет делать тела с плотностью меньше грамма на кубический сантиметр, даже полграмма на кубический сантиметр. Вот что бы вы предположили, из чего сделано это небесное тело? Руки от рта надо убирать, громко говорить. Из пористого камня, из пемзы, например, да? Ну, это не камень, правда, а застывшая лава, вспененная, да, пористая. То есть вещество имеет большое количество пустот внутри себя, очевидно. Ядра комет, как правило, да, все, что мы исследовали, в основном из воды состоят. Ну, вода, водяной лед. У водяного льда какая плотность? Ну, почти единица. Ну, раз лед плавает на воде, значит, чуть меньше единицы. Ну, там 0,9, 0,92. Почти. А тут в два раза меньше. Значит, половина объема – пустота. Этого никто не ожидал, что небесное тело может быть пористым. Вопрос только, какие это поры? Это могут быть мелкие поры, рассеянные в веществе, ну, как вот наздреватый лед такой весенний. Ну, тогда это не очень интересно, хотя тоже непонятно. А могут быть большие пещеры, объемы. А это значит, что там можно, ну, как минимум, космическую станцию организовать. Скрываться от радиации космической. А может быть, даже поискать жизнь, потому что внутри больших пещер ты, ну не ты, а какое-то живое существо защищено от радиации, есть много воды в замерзшем виде, ее всегда можно растопить. Ну, крайне интересно и совершенно неожиданно было. Когда ядро кометы подлетает к Солнцу, нагревается, оно начинает испаряться. Но вот что любопытно, ну тут есть, про альбедо я тут не написал. Вот на фотографии кажется, что оно яркое. На самом деле любой темный объект можно сфотографировать так, чтобы он казался ярким, то есть большую экспозицию сделать. А альбедо этой поверхности примерно где-то от 4 до 5%. Покажите мне аналог такой поверхности вот в этой комнате. Альбедо, шторы. Вот. Вот такая поверхность у ледяной кометы. Это вообще может быть у льда? Даже у нас в Москве в марте лед и то светлее, хоть и грязный, конечно. Значит, этот лед покрыт какой-то черной минеральной корой. Еще вопрос, какой минеральный вообще, какой минерал у камней больше коэффициент отражения. И вот когда комета подлетает, нагревается солнцем, обратите внимание, отдельные потоки, не просто газ так медленно уходит с поверхности, а он пробивает дырки, взламывает эту черную кору, потому что там под корой он нагревается, превращается в пар, взламывает ее, и там, где взломал, оттуда вырываются струи. Эти струи играют роль реактивного двигателя, поэтому предсказывать поведение комет очень трудно. Пока она подлетает к Солнцу, нормально идет там по параболе, по эллипсу, а когда нагрелась и начинает газить, там уже предсказания вообще не работают. Она как реактивный аппарат начинает менять орбиту, и не угадаешь, с какой стороны от нее этот двигатель работает. Ядра комет надо было, конечно, изучить в глубину. И вот первый эксперимент был Deep Impact. Аппарат американский, НАСАовский Deep Impact, подлетел к ядру, там комета нарисована, и выбросил из себя ударник. Вот он вперед пошел. Ну, ударник был довольно примитивный, там большая болванка такая, никелевая, но на ней были камеры и передатчики. Он, когда приближался, вел репортаж. А этот летел за ним, это более серьезный аппарат. И вот он подлетает, стукнулся с большой скоростью, там, по-моему, километров около 8 в секунду, в ядро кометы, пробил его, естественно, ушел на глубину, тормознул там, кинетическая энергия превратилась в тепло, и такой тепловой взрыв произошел, который выбросил довольно много вещества. А следующий за ударником основной аппарат пролетел сквозь этот выброс и сделал химический анализ. Ну, где-то процентов на 80 это оказался водяной пар, немножко метана, немножко там чего-то еще, не помню, там даже формальдегиды какие-то были, но в основном водяной пар. Значит, комета состоит из воды. Вода самая распространенная из летучих веществ в мире. И таким образом новый кратер. Вот лендинг сайт, вот он сюда, ну, никакой это не лендинг был, конечно, а удар. Удар вот в это место. И потом, через несколько лет, другой космический зонд опять сблизился. Это периодическая комета, она далеко не улетает от Солнца, Темпель-1. И увидел вот этот рукотворный кратер. Оказалось, что мы сами на комете оставили отметину. Это был первый и единственный пока эксперимент по, ну, как сказать, бурению, внедрению в ядро кометы. Других не было. С ядром кометы Черюмова-Герасименко, вот с этим вот, была надежда, что мы аккуратненько его просверлим. Был посажен туда был, ну, скорее сброшен туда был посадочный зонд, но он неправильно опустился, там не сработала система. Тоже гравитация маленькая, это хорошо или плохо? Всегда мы думали, что это хорошо. Подлетаешь к телу, которое почти тебя не притягивает, и медленно причаливаешь к нему, и начинаешь на нем работать. Оказалось, что все это фикция, что никак причалить не удается, и не причалил правильно этот космический зонд. И его бурильный станок оказался повернут не вниз, а в сторону, и ничего не пробурил. Сорвался эксперимент. Жалко, можно было копнуть вглубь. Ну вот копнули с помощью удара, тоже кое-что узнали состав этого ядра. Вот смотрите, видите, он подлетает. Ну тут, конечно, грубо очень все это снято. Ну подлетел и врезался. Выполнил свою миссию. Вот сейчас будет бабах. Это другой аппарат снял, который за ним летел. И он сквозь эти выбросы пролетел. А, значит, потом увидели место удара, но это такая чисто историческая вещь. Увидели, увидели, а что еще могло остаться от удара? Вот он там отмечен. Главное, что химический анализ ядра сделали. А, ну, наверное, о кометах хватит. А безатмосферные тела, типа Луны, они тоже не просто выглядят. Казалось бы, атмосферы нет, и тело должно быть более или менее одинаковым во всех своих частях. Но вот глядя на Луну, мы видим, что это совсем не так, и до сих пор не понимаем, почему. Это видимая поверхность, на ней много морей лавовых, а вот это обратная сторона, и на ней морей нет. Морские, ну, мы так условно называем, вот эти темные пятна, морские поверхности, они более молодые. Это когда-то, тоже давно, там, около 4 миллиардов лет назад, изливалась лава и затапливала места сильных ударов, падения астероидов на Луну. А вот эти вот светлые области, не самые светлые, вот такие серенькие, они, их называют материковые, они более старые, ну это кора, древняя кора лунная, анортозитовая. А самые светлые лучи, которые отходят от кратеров, вот это самые молодые образования, потому что кратер образуется, выбрасывая вещество снизу, разбрасывая во все стороны, а оно всегда светлее, чем лежащее над ним, потому что под действием радиации космической происходят химические реакции, и обычно вещество любой планеты темнеет. Ну, также потемнела поверхность комет, там тоже соединений много даже, ну, в общем, разные. И светлые полосы, они говорят о том, что это молодые кратеры. Вот какой молодой кратер с большими светлыми лучами вы знаете на Луне?
1: Может, тихо?
0: Тихо. Да, тихо. Ну, Коперник тоже довольно молодой. В общем, светлые лучи, они демонстрируют нам, ну, вот они там, вон они пошли. Обратите внимание на разницу вот этих двух фотографий. Одна и та же половинка Луны, обратная сторона. Но на одной мы видим, как говорят, детали альбедо, то есть... Контраст возникает из-за того, что одни части светлее других или там темнее других, да? Это очень полезная фотография. Она сделана в момент полнолуния. Ну, какого полнолуния? С обратной стороны Луны. То есть мы видим сейчас новолуние оттуда, с Земли. А космический аппарат видит полнолуние на обратной стороне. И тут для геолога очень интересно вот смотреть, где светлее, где темнее. Породы можно. Тут вот базальты, тут анортозиты, тут самые молодые области. Но для того, кто изучает рельеф тела, это бесполезная фотография. Попробуй сказать, где тут выпуклости, а где вогнутости, долины какие-то. А вот то же самое, но снято по-другому. Тут явно видна топография, разница высот. И как эта фотография, в какой момент она получена? Если вот это было полнолуние. Ну, полнолуние стой с обратной стороны, то вот это?
1: Это складывалось там разные.
0: Конечно, да. Такую фотографию невозможно получить одновременно, потому что нам нужен боковой свет, который выделяет какие-то неровности, а он не может быть на целом полушарии. Значит, фотографировали по частям в разные моменты, в разные фазы Луну, накопив вот такое количество... ну как, блистерминаторных, терминатор это вот линия, отделяющая светлую от темной стороны, блистерминаторных кусочков Луны, а потом сложили из них целую карту. И тут видна топография очень хорошо. То есть и то интересно, и это интересно. Ну, кратеры на безатмосферных телах бывают очень большие. Вот Коперник такой, довольно молодой кратер. А тут я карту Москвы еще до того, как к Москве прирезали этот нижний фартук, вот южные районы. Москва была почти круглой, со щупальцами, там Зеленоград и так далее. Вот в таком же масштабе этот кратер Коперник. Как видите, довольно большие кратеры. И обратите внимание, что у лунных кратеров вал, вот этот вот круглый вал, он так явно выдается, он высокий. А, скажем, на Меркурии тоже много кратеров, он весь покрыт кратерами. Там валы довольно приплюснутые. А по какой причине? В чем разница? И то, и другое безатмосферные тела. И туда, и сюда падают метеориты. На Меркурии такой вот ровненький ландшафт. Ну, видно кратер, но он такой низенький вал. А на Луне они там несколько, 5 километров иногда бывают, 6 километров высотой. В чем дело? В чем разница?
4: Сила тяжести.
0: А? Сила тяжести, конечно. А на Луне во сколько раз ниже сила тяжести, чем на Земле? Стоп. Вот не садитесь на первую. Или садитесь, но отвечайте. На Луне. Вы прилетели на Луну. Сколько вы будете весить там? Батюшка. Вот это астроном. Ну, а кто знает? Вообще? Ну, кто-то знает?
4: Шесть,
0: конечно. Надо громко сказать, когда знаешь. В 6 раз меньше. Вы сейчас весите, я не знаю сколько, 40 килограмм, например. Ну, кто-то 60, да. Делим на 6, получаем ведро воды. Вообще элементарно можно поднять человека, да? Одной рукой. А на Меркурии сила тяжести? Во сколько раз меньше, чем на Земле? Вот, всего в 2 раза. Небольшая. Поэтому там сила тяжести приплюс, ну как, выравнивает такие вот перепады высот. Смотрите, как выглядит кратер. Ну, это Аристарх, такой большой кратер, стенки кратера на Луне. Глубина 3 километра. Это ж, для геолога это вообще подарок. Не надо вести туда никакой буровой станок, прям садишься в кратер. На космическом корабле подходишь к стенке, и у тебя 3-километровый срез коры небесного тела. Так что кратеры – это очень вожделенное место для исследований на любой планете. И на Марсе, и на Луне, и, наверное, на Меркурии, когда туда полетят. Но пока никто в кратер еще не посадил ни один космический аппарат. Не знаю почему. А в центре кратеров почти всегда вот такая вот гора. Центральный пик, ну это кратер Тихо, один из самых молодых, он довольно большой. А, и там всегда вот высится гора. В чем причина? Вот физик как бы это мог объяснить? Почему в метеоритных кратерах всегда есть центральная выпуклость, гора?
1: Из-за волны плотности, которая проходит по поверхности, она превращается в противопаде.
0: Так, так, так, ну.
1: И, соответственно, возникает уплотнение в середине кратера, откуда... импульс пошел.
0: Ну, что-то такое, да. В момент взрыва из эпицентра вещество отбрасывается в стороны. Отбрасывается и поднимается. А потом гравитация его частично возвращает на место. И оно отправляется к эпицентру. Но в эпицентре складывается импульс, и он выдавливает вещество наверх. А возьмите стакан воды и каплю туда воды бросьте, и вы увидите, как капля сначала делает вмятину, а потом иногда, может быть, замечали, иногда капелька вторичная вылетает над этим местом, может быть, даже выше, чем была та большая капля, которую вы на поверхность воды бросили. Как этот эффект называется? Нет, капиллярные силы тут практически не действуют. Это чистая гидростатика, я бы сказал, даже не динамика, а статика. Ну, сейчас у нас танки воюют на Украине. Как пробить снарядом броню танка? Каким снарядом можно пробить броню танка?
4: Кумулятивно.
0: Каким?
4: Кумулятивно.
0: А что такое кумулятивное? Кумулятивный эффект, скажем так. Кумулятивным снарядом, другим не пробьешь.
4: Но это же прожигание.
0: Ну, это не прожигание, нет. Это концентрация импульса на небольшой площади. Когда летит вот такой вот снаряд, тут взрывчатка, а тут слой металла. Учитесь подбивать танки. Может пригодиться. Снаряд взрывается при ударе о броню. И давление вот на этот металлический конус направляет весь металл в виде тонкой струи в цель. Схлопывает его. Вот так. И все летит в одном направлении. Очень маленькая площадь, но очень большая длина металлического. Он, конечно, полужидкий, но все равно это металл по плотности, стержень. И он больше по длине, чем толщина брони. Пробить можно только то, что меньше твоего пробойника. Иначе преграда его затормозит. Ну, обычный закон сохранения момента и импульса. То же самое происходит в кратерах. Кумулятивный эффект выдавливает вещество и собирает его в одном месте. И оно выпрыгивает наверх в виде вот такой горы, центрального пика. Меркурий изучен плохо. К нему летало всего два космических аппарата. Один вот давным-давно очень Маринер-10 пролетел, не останавливаясь, три раза. И даже полную карту даже одного полушария не мог получить. Видите, там есть белые пятна. А потом подлетел второй аппарат, уже вышедший на орбиту вокруг Меркурия, мессенджер американский. И мы теперь имеем полную карту Меркурия, даже цветную. Ну, цвет не особенно контрастный, не особенно яркий. Но теперь, по крайней мере, представляем себе. Там есть, вот там наверху справа огромная такая площадка иного цвета. Это гигантская долина, видимо, место удара метеоритного, очень крупного. Долина жары или бассейн жары такой. И вот видите, какие кратеры на Меркурии? Невысокие. Они, у них стенки почти не поднимаются над средним уровнем. Гравитация держит. Но Меркурий все-таки не Луна. Вот когда первые фотографии в 1973 году Меркурия стали приходить от первого аппарата, пролетевшего туда, мы друг другу, мы тогда студентами были, показывали эти фотографии и говорили: ну-ка угадай, что это? Луна? Ну, конечно, Луна. Нет, это Меркурий. Но тогда мы просто знали, откуда фотографии. А теперь мы научились разбираться в деталях поверхности. Вот сразу можно сказать, что это Меркурий, а не Луна. Хотя вроде бы, ну что, ну такая же безатмосферная поверхность, покрытая кратерами. Но вот там наверху проходит такая складочка поверхности, эскарп, такой наплыв. На Луне таких нет, а на Меркурии есть. Такое впечатление, что кора съеживалась. Вот шарик сдува, или апельсин лежит у вас где-нибудь там на шкафу, вы его забыли, он высыхает, и его корочка, кора или мандарин начинает вот такими вот неровностями покрываться. Вот эти эскарпы, они говорят о том, что внутри съеживалось что-то, а поверхность, площадь поверхности сохраняется, она начинала наползать такими эскарпами сама на себя. А что могло внутри съеживаться у Меркурия, чего нет у Луны? А оказалось, железное ядро. Луны, ну, очень маленькое ядро, железное, совсем крохотное. А у Меркурия оно занимает половину объема, даже чуть больше половины объема. Железная планета. И когда железо остывает, а любая планета остывает, железо немножечко съеживается, там коэффициент термического сжатия, расширения у него очень большой. И поэтому Меркурий вот сразу выдает себя такими наплывами, эскарпами. Венера. Поверхность Венеры тоже исследована хорошо с помощью радиолокации. Мы уже топографию Венеры знаем неплохо. На ней есть и метеоритные кратеры. Вот, пожалуйста, кратер метеоритный. И горы довольно большие. Тоже там Нет, самая большая гора, по-моему, 11 километров на Венере, чего нет даже на Земле. Ну, вообще там тектоника активная, судя по всему, более активная, чем на Земле. А вот кратеры метеоритные только большие, а маленьких нет. На Земле разные есть. Там и 100 метров, и 50 метров, и 50 километров. Какой самый большой кратер на Земле метеоритный? Какого диаметра? Знаете? 300 километров. Наверняка найдены в Южной Африке. У нас 100-километровый есть Попегайский кратер. А на Венере только большие. Маленьких нет, а только большие. В чем дело, как думаете?
1: Атмосфера.
0: Ну, конечно, атмосфера тормозит маленькие небесные тела, ну, астероиды и метеороиды, и пропускает только то, что может пробить атмосферу. И эффект тот же самый. Если в сечении камень, ну, поверхностная плотность камня больше поверхностной плотности атмосферы, он ее пробивает. Если меньше, она его тормозит. У земной атмосферы какая поверхностная плотность? Вот если взять нашу атмосферу, она, конечно, такая жиденькая, но сжать ее до плотности воды. Какой слой получится? Какой толщины?
5: Десять метров.
0: А почему ты так думаешь?
5: Ну, давление.
0: Правильно, давление 1 килограмм на квадратный сантиметр. 10-метровый слой воды у нас над головой. Ну, эффективно. Это вода. А если до плотности камня? У камня какая плотность?
5: Около 2-3.
0: Ну, около 3, да. Около 3 грамм на кубический сантиметр. Значит, примерно 3 метра эквивалентного камня у нас над головой. Значит, если летит метеорит размером, скажем, 5 метров, он пробивает и попадает по поверхности планеты. Если метр, атмосфера его затормозит. А на Венере какой эквивалентный слой? А как это посчитать? Венера такого же размера, как Земля, такой же массы, почти такой же, как Земля, значит, сила тяжести там такая же, как на Земле, а давление воздуха у поверхности какое? Чего три? Братцы, вы вообще не читаете научно-популярные книжки совсем. Попадете на Венеру и подумаете, что там 3 атмосферы давления, и сожмет вас в лепешку. 92 атмосферы, 92 слоя эквивалентного Земле. 92 атмосферы. Значит, а если у нас 3 метра, умножаем примерно на 100, там 300, да, метров. Значит, там только метеорит размером там, от полукилометра и больше может пробить венерианскую атмосферу. Полкилометра камень. А какой кратер он оставит на поверхности? А есть такое соотношение. Если радиус метеорита R, то кратер, который он оставляет, будет... Ну, это на Земле, но Венера такая же, как Земля. А примерно 20 R. Диаметр кратера от крупного метеорита примерно в 20 раз всегда больше, чем... Это зависит от гравитации, конечно, но Венера и Земля одинаковые. Примерно 20 раз. Значит, если 300-метровый метеорит может пробить венерианскую кору, значит, 6-километровый, да, кратер. От 6 километров и больше. Меньше не может быть. Вот примерно оно так и оказалось. Значит, простая физика. Ну, про Землю мы не будем, наверное, ничего говорить. На Земле тоже есть и отметины метеоритные, но их мало. Вот самый известный кратер в Аризоне. Кстати, только 100 лет назад поняли, что это не вулкан, а метеоритный кратер. Когда стали находить там осколки железного метеорита. А вот Беринджер, это геолог, который, так сказать, доказал, что это метеоритный кратер, а не вулкан. А буквально на днях нашли еще такой же в Китае, только этот километрового размера, а китайский 2 километра диаметром, оно такого же возраста, 50 тысяч лет. То есть это, пожалуй, 2 самых молодых крупных кратера на поверхности Земли. Я думаю, их еще на самом деле гораздо больше, потому что такие... Значит, какого размера был метеорит, который образовал Аризонский кратер? Километр диаметр кратер, а мы только что выяснили вот это вот соотношение. Делим на 20, получаем сколько? 50 метров. 50-метровые метеориты падают довольно часто. Последний раз 100 лет назад у нас в Сибири такой же упал. В 1908 году. Как звали его, этот метеорит? Тунгусский метеорит. Он, правда, не долетел до Земли, он шел по пологой траектории, и для него эффективно атмосфера, так сказать, растянулась. Если бы он вот так падал, он бы пробил атмосферу. А он шел почти вдоль Земли, и в конце концов давление воздуха его раздробило. Ничего от него не осталось. Так бы он пробил. Такие падают часто, примерно раз там в 300-400 лет. А мы нашли всего 2 таких кратера возрастом 50 тысяч лет. Значит, большинство не нашли. Их еще надо искать. А почему мы их не нашли? Да потому что, как правило, метеориты падают в океан. Океан-то у нас больше, чем суши. В 2/3 примерно раз. И они падают в океан, там поди его найди. Да и пробить океанскую толщину не так легко, чем труднее, чем атмосферу. Но такие все-таки есть. А самые большие кратеры, 100, 200, 300 километров, все они возрастом около 20, нет, немножко побольше, от 100 до 200 миллионов лет. От более старых метеоритных кратеров, чем 200 миллионов лет, на Земле не замечено. Почему? Земле 4 миллиарда лет с копейками. Что, раньше не падали? Вот последние 200 миллионов только лет падали. Да, на Земле очень активная эрозия, разрушение верхнего слоя грунта. Ветер, дождь, всякое такое, подвижки океанского дна просто не сохраняются. На Марсе тоже много метеоритных кратеров, даже как чересчур много. Посмотрите, перепахана поверхность Марса довольно активно. Почему? В чем дело? Что это такое? Вот Марс просто обстреливается метеоритами. По какой причине? Атмосфера менее плотная, но кратеры большие, там километры, километры. А маленьких вообще пруд-пруди. А? Пояс астероидов рядом, конечно. Откуда метеориты? Из пояса астероидов, а он прямо на краю пояса астероидов. Вот Марс. Это топографическая карта, то есть рельеф. Голубым показаны низменности, а там красным и особенно белым – это самые возвышенные места. Вот такая большая провинция Форсида. Тут 3 вулкана километров по 22-23. И самый большой вулкан 20, ну там, смотря от чего мерить, ну, в общем, 25-26 километров высотой. Ну и огромные низменности. Это древний кратер метеоритный. Но есть какая-то общая тенденция. Вот посмотрите. Северные, даже северная полярная шапка видно. Ну, не полярная, а северная область. Она вот наверху круглая, справа. Низменная и вплоть, вот экватор, да, вот вплоть до экватора практически все опущено. А южная часть Марса более возвышенная. Такая асимметрия двух полушарий. На Луне асимметрия видимой и обратной стороны, а на Марсе асимметрия южного и северного полушария. И такое впечатление, посмотрите, как густо усеяна кратерами эта поверхность, и как немного их вот на этой. А раз их немного, о чем это говорит? Она молодая, в геологическом смысле она молодая, недавно начала формироваться. А до этого ее что-то выравнивало. Что могло ее выравнивать? Конечно, океан. И очень разумная гипотеза, что почти все северное полушарие Марса было покрыто океаном. Ну, может, не очень глубоким, там, не таким, как у нас на Земле. Какая средняя глубина земного океана? Кто помнит? А максимальная? А это все знают. Марианская впадина. А средняя?
3: 23.
0: Сколько? 3,5, молодец, правильно, 3,5 километра. Ну, а там где-то по расчетам метров 300-400, такой мелкий океан, можно было донырнуть до дна почти в любом месте, кто умеет нырять. Но, видимо, когда-то было, теперь уже его нет. Зато вот тут выпуклости огромные вулканические, вылезли на поверхность. В общем, Марс довольно интересная планета, и видно, что формировала его и метеоритная бомбардировка, и какая-то эрозия почвы, связанная в основном с водой, ну а частично, может, и с ветром и дождиком, когда он там был, но, по крайней мере, теперь его нет. А вот эта карта Марса, она не топографическая. Здесь цветом показана насыщенность грунта водой. Ну, Марс холодная планета, вода там не сечет, она в виде льда лежит. Ну, лед, водяной лед. Нас не удивляет, что он на полярных шапках, да? Он там и на севере есть, просто не дотянулась карта. Тут его побольше на юге. Вообще южное полушарие Марса, оно более, как сказать, континентальное. То есть перепады температуры там более значительные. У Марса эллиптическая орбита. И когда в южном полушарии зима, он еще к тому же далеко от Солнца находится. Так что тут замерзшей воды в грунте больше, на севере ее поменьше. А здесь ее почти нет. Но вот обратите внимание, если взять экваториальный пояс, вот избыток льда в грунте. И на противоположной стороне, это же карта, ее надо вот так свернуть. Такое впечатление, что сегодня полюса у нас, как полагается, там справа и слева, а когда-то вот эта область и вот эта область тоже были полярными на Марсе. Но сегодня они на экваторе, две диаметрально противоположные. Что это значит? Планета поменяла ориентацию своей оси? Разве это может быть? Это же волчок, закон сохранения момента импульса. Уж коль крутится, так будет вокруг одной оси крутиться, пока ее кто-то там со стороны, кто ее может пнуть. А вот явный намек на то, что когда-то здесь были полярные области. Вот один полюс и там с той стороны второй. Может такое быть? Эффект Дженнибекова, хорошо. А что это такое?
6: Когда вот крутится вокруг оси со средним моментом инерции, вот она поворачивается постоянно.
0: А кто такой Дженнибеков?
6: Космонавт.
0: Ну, подожди. Вот. Космонавт. Космонавт, да, не ученый, космонавт. Но очень такой интеллектуальный космонавт, редкий. Он заметил, что гаечки, такие барашки с выпуклыми частями, странно крутятся, все время переворачивая эти свои барашки. Но если аккуратно посмотреть, Дженнибеков сфотографировал все на видео. Видно, что вращение происходит в одном направлении, момент, он никуда не девается, а барашек перепрыгивает с одной ориентации относительно постоянной оси вращения в другую ориентацию. Это зависит от распределения момента импульса. Да. И у планеты, в принципе, это тоже возможно. Вот планета вращается вокруг какой-то оси, и вдруг где-то там в полярных широтах возникла выпуклость. Какой-то вот такой вулканический какой-то, вулканическая провинция выпуклой стала, и центробежная сила стала смещать ее куда? Плоскость вращения, естественно, куда действует центробежная сила. Посмотрите, где эта провинция, вот Фарсида, она очень сильно ну, тут на этой карте плохо видно, вот эта вулканическая область, она прям нашлепка на довольно симметричном теле Марса. И она потянула тело, не ось вращения, ось по-прежнему, естественно, как была, так и осталась, а планета на оси находит в себе ориентацию наиболее устойчивую, ну, минимум энергии, минимум угловой скорости вращения ищет. И вот такое впечатление, что Фарсида, когда там поднятие грунта произошло, какие-то внутренние процессы сделали ее, так сказать, выпуклой, огромная масса, она потянула полюса, и Марс перевернулся. Очень может быть. Вот возраст, геологический возраст поверхности некоторых космических тел. Меркурий очень, ну и Луна наша тоже, очень древнюю поверхность имеют. То есть их поверхность помнит своей топографии, как ее бомбардировали метеориты там 4 миллиарда лет назад. А планеты с атмосферой ничего не помнят. На их поверхности все выглаживается, и памяти геологической у них нет. А Марс, он такой, одни места у него древние, вот южное полушарие, а другие выглажены, видимо, водой. Так что у него разная поверхность. Но это тоже интересно. Есть тела, которые вообще ничего не помнят. Вот самая молодая, наверное, в Солнечной системе поверхность, в геологическом смысле поверхность тела. Это Ио, спутник Юпитера. У него так активно действуют вулканы. А куда я дел? Вот она. Вот тут я уже дотянусь. Вот смотрите, этот вулкан. А мы видим, как из его жерла вытекает лава. Она черная, потому что при высокой температуре вещества, содержащие серу или соединение серы, они чернеют, темнеют. В общем, почти каждая темная точка тут либо действующая, либо недавно действовавший вулкан. И тут попробуйте найти хотя бы один метеоритный кратер. То, что туда падают метеориты, очевидно. Это ж, другая граница пояса астероидов – это Юпитер. Система Юпитера там тоже очень часто падают из главного пояса астероидов объекта. А кратеров нет метеоритных. Потому что все выглаживается довольно быстро, и выбросы вулканические, все это покрывают, и вы тут не найдете ни одного. А вот любопытное тело, спутник Сатурна, Энцелад. Давайте вот так проведем границу, она примерно так и проходит, вот экватор у него вот так вот проходит. В северном полушарии есть метеоритные кратеры? Есть, их много. А в южном? Я даже не могу найти. Если бы свет потушили, может, увидели бы? Нет, все равно не видно. Как это может быть? В одном полушарии есть кратеры, а в другом нет. Какие гипотезы на этот счет? Энцелад действительно повернут одной стороной к Сатурну. Но эта сторона может быть южным полушарием. Очевидно, одна сторона – это всегда либо... как мы говорим на карте Земли, восточное и западное полушарие, потому что ось вращения это должна быть перпендикулярна к плоскости орбиты. А здесь южное полушарие. В чем же дело?
4: Океан подвернутый.
0: Ну, конечно. Видите вот эти вот фиолетовые полосы? Их называют Tiger Strips. Тигриные полосы, да? Хотя я не чувствую, что они похожи на тигриные полосы, но почему-то их так называют. Это трещины во льду. И из них постоянно, мы на этой фотографии их не видим, но есть фотографии, я не знаю, тут есть у меня, нет. Когда-нибудь покажу, когда будем о спутниках говорить. Отсюда постоянно бьют гейзеры водяные. Там под этим льдом, может не океан, но по крайней мере большая область жидкой воды. А она взлетает, частично улетает в космос. И вдоль орбиты Энцелада у нас прям кольцо такое из снежинок. Но в основном она падает обратно. И все полушарие южное, оно покрыто свежим снегом, свежим льдом. И оно молодое в геологическом смысле. А это сюда не долетает. И эти кратеры накопились там за много лет. Иногда соударение астероидов друг с другом приводит к их полному дроблению, просто в пыль друг друга разрушают, а иногда к такому частичному взламыванию. Вот интересный астероид Штейнс пролетал мимо него, Розетта пролетал, сфотографировал подряд, она приближается и удаляется. Вот самый близкий момент пролета. Посмотрите, огромный метеоритный кратер, он в половину диаметра самого этого небольшого астероида, он 5-километрового диаметра. А вот эти вот раз, цепочка кратеров. Могли вот так метеоритные кратеры лечь, как будто из пулемета кто-то вот так обстреливал, эту поверхность? Ну, очевидно, нет.

0: Но разлететься до конца не смог. Он треснул, но гравитация свела воедино, вернула на место эти две половинки, но все равно трещина-то осталась, и вещество туда сыпалось. И вот такие вещи мы на астероидах видим. Иногда удается, вот когда, ну, тут все понятно, вот сюда ударили, так раскололся. Иногда непонятно, когда мы видим цепочки кратеров, приходится другие объяснения искать, но в данном случае все очевидно. Соударение астероидов приводит к тому, что часть их вещества просто выбрасывается в пространстве, как пыль летает под Солнечной системе. Вот происхождение такого давно известного явления, как зодиакальный свет. Это старая картинка еще 18-го, по-моему, века. Солнышко зашло, оно где-то тут под горизонтом. Это направление эклиптики. И вот такой световой конус после захода Солнца, который вдоль эклиптики всегда вытянут. Мы либо перед восходом, либо после захода видим. Но это рисунок, а на современных фотографиях хороших это тоже видно. Но тут плохо, конечно, видно. Ну, чего-то видно, да? Такой лисий хвост. Это пыль. Пыль раздробленных астероидов. Все-таки давайте потушим свет, а? И для камеры это плохо будет, да?
1: Вообще отвратительно.
0: А, ну хорошо. То есть контраст будет очень большой, да? Ладно, ладно. Ну, в общем, вот видите, да, зодиакальный свет. Это как раз та самая мелкая пыль. И она воспроизводится. Помните, мы говорили об эффекте Пойнтинга-Робертсона? Помните? Что это за эффект?
1: Это под действием солнечного излучения. Получается, что давление света изменяет.
0: А погромче?
1: Под действием солнечного излучения из-за давления света траектория частичек немножко меняется.
0: Да. Давление света на движущийся объект направлено не радиально от источника света, а за счет... сложение скоростей, немножечко происходит поворот направления давления, и оно всегда тормозит частицы, и они всегда приближаются к источнику света. И эта пыль за несколько тысяч лет вся падает на Солнце, ну там сгорает рядом с Солнцем, плавится. Но она есть, значит, она воспроизводится, значит, астероиды постоянно дробятся. А вот почему можно заметить зодиакальный свет только в экваториальных странах. У нас кто-нибудь видел зодиакальный свет? Ну, у нас вообще небо редко бывает. Но, по крайней мере, у нас-то эклиптика под довольно небольшим углом к горизонту расположена. И когда Солнце на большой глубине, а надо, чтобы небо потемнело, чтобы оно низко опустилось, уже эта область эклиптики тоже под горизонтом или очень низко. А на экваторе Солнце садится перпендикулярно к горизонту, оно опустилось на нужную глубину. А какая это глубина? На сколько градусов надо опуститься, чтобы небо потемнело как следует? Как это называется у нас?
1: Гравитационные сумерки?
0: Да, астрономические сумерки, там 18 градусов. А эта часть эклиптики еще над горизонтом, поэтому только в экваториальных странах видно, можно сфотографировать зодиакальный свет. На Землю падают метеориты, это мы знаем, в основном они разрушаются в верхних слоях атмосферы, и мы очень благодарны им за это, правда? Почему астрономы благодарны метеоритам, которые сгорают там на высоте 90 километров примерно?
1: В принципе, на состав можно как-то посмотреть, там, какой свет?
0: Ну, на состав можно было бы посмотреть в любом случае. Лучше бы, если бы они падали, правда? Взял его, поднес в лабораторию и посмотрел на состав этого камня. Нет, мы благодарны мелким метеоритам, которые сгорают на больших высотах, потому что они обогащают стратосферу Земли натрием, входящим в состав метеоритов. А зачем нам натрий на высоте там, 90 километров? Мы его как-нибудь используем вообще? Конечно, для адаптивной оптики искусственная звезда, лазер смотрит стратосферу, и там на высоте примерно 90 километров упирается в слой, обогащенный распыленным метеоритным веществом, поглощается, и мы яркое пятнышко там получаем. Если лазер настроен на желтую линию натрия, то он там, конечно, и застревает. И у нас пятнышко ходит куда нам надо, это искусственная звезда. Система адаптивной оптики работает по ней. Если яркий метеорит, мы их называем болидами. Общепринятого определения болида, к сожалению, нет. Вот в англоязычной

0: литературе написано так. Болид – это вспышка по яркости, превосходящая полную Луну. У полной Луны какая звездная величина?
1: -13.
0: Ну, минус 12 с копейками, да, минус 13, очень ярко. А в русскоязычной литературе мы пишем, болид – это метеор, который ярче Венеры. А у Венеры какая максимальная?
1: Минус
0: 5 даже иногда бывает, да. Вот где минус 5, а где минус 13, да, вот такой разрыв. Так что определения болида нет, но в любом случае это очень яркий метеор. Когда твердое тело влетает в атмосферу Земли, на него давление воздуха происходит. Ровый квадрат, динамическое давление любой среды на движущийся объект. Ну, рота, конечно, небольшое на таких высотах, 90 километров там. Почти нет воздуха, но зато V, да еще в квадрате. С какой скоростью может влететь в атмосферу Земли небесный объект? От минимума до максимума.
1: Порядка 70 км в секунду. Максимум.
0: Максимум. 72. Это какая должна быть ситуация? Ну-ка опишите. Как оно должно двигаться?
1: Вторая космическая при скорости Земли. Если у нас метеорит, ну, то есть в предельном случае, если рассматривать метеорит, движущийся по параболической траектории, то у нас скорость должна становиться
2: в обратном направлении.
0: Конечно. Значит, во-первых, навстречу орбитальному движению Земли, а во-вторых, по параболической орбите, да? Чтобы в перицентре этой орбиты иметь свою вторую космическую скорость по отношению к Солнцу. Потому что вторая космическая скорость по отношению к Земле какая? 11 километров в секунду, а складываются квадраты скоростей, она никакого значения не имеет. Вот, значит, от 11 до 72 километров в секунду. Вот это скорость. Подставьте сюда что-нибудь среднее, 50 километров в секунду, и вы увидите, какое огромное давление, даже разреженный воздух оказывает на метеориты. Каменные метеориты обычно дробятся, ну, на то они и каменные. Железные, они более прочные, они падают иногда на Землю. А я вам обещал комету показать, вот сейчас вспомнил про это. Показать не могу, но могу дать понюхать. Кто хочет понюхать комету? Правильно. Это открытка. Ну, тут фотография ядра кометы Черёмова-Герасименко была пропитана теми веществами, которые реально аппарат Розетта обнаружил в испарениях. Вот. Но она раньше пахла сильнее. Ну, в общем, противный. Ну, Надь, хотите? Ну, возьмите и нюхайте. Антисептик хороший. По-моему, ни один микроб не выдержит такого запаха.
3: Ну,
0: вот. Очень интересный эффект. Практически всем женщинам он нравится, всем мужчинам не нравится. Это, я не знаю, как это объяснить, но такой эффект я уже много лет наблюдаю. Ну, сейчас уже запаха почти не осталось там, конечно. А заметьте, как красиво можно публику привлекать к результатам астрономических исследований. Просто написать, какие там состав газа, выделяющихся из ядра кометы, ну кому это интересно. Да? А вот так вот дать понюхать комету, это совсем другое дело, и людям это интересно. Кометы теряют вещество в виде газа и в виде минеральных частиц. Ну, когда вот кора кометы взламывается, это минеральное вещество тоже улетает. И постепенно любая комета заполняет область своей орбиты вот этим потерянным минеральным веществом, мелкими частицами твердыми. А если земная орбита пересекает орбиту кометы в одном месте, а может и в двух местах пересекать, вот, например, комету Галлея, земная, спасибо, орбита пересекает дважды, весной и осенью, то каждый раз мы попадаем в такое насыщенное мелким пылеобразным веществом в область Солнечной системы. Ну, естественно, на Землю больше падает этих частиц, и мы видим метеорные дожди. Они именно метеорные, они не метеоритные. В чем разница между метеором и метеоритом?
2: Метеорит
0: – это то, что мы находим на Земле, то, что упало. А метеор – это то, что сверкнуло. То есть разрушилось там наверху, значит, мелкая очень частица. Вот как вы думаете, вот метеор Мы его видим с огромного расстояния. Где-то там на высоте 90 километров, да еще надо учесть угол, видите, он невысоко над горизонтом, значит, километров 150. На расстоянии 150 километров мы яркую вспышку видим. А какого размера частицы влетела при этом в атмосферу Земли? Вот можете что-нибудь так руками показать? Вот интуиция, что вам? Так, это сколько?
1: Несколько миллиметров.
0: Несколько миллиметров? Нет? Нет? Нет? Нет? Меньше миллиметра. Примерно полмиллиметра, три. Вот, вот, да, что-то похожее. Трудно поверить, да, что такая частица может такую яркую вспышку, которую мы сотни с полутора сотен километров видим. Но кинетическая энергия огромная. Огромная скорость. Поэтому все это превращается, ну, большая часть в свет. И вот такие метеорные дожди, они о чем говорят? Когда мы смотрим в апекс, то есть в направлении, откуда они летят, наш взгляд параллельно траекториям полета этих частиц направлен. Значит, вот откуда они летят, значит, туда, туда и оттуда они и приходят к нам. То, что они потом разлетаются в разные стороны, это просто эффект перспективы. И мы можем примерно орбиту угадать. Но если большой камень, он, конечно, не разрушается, он долетает до поверхности Земли и падает на Землю, понятное дело. Иногда удается даже снять, вот история вот этого снимка интересная, два школьника английских во дворе у себя сфотографировали вот этот полет уже в нижних слоях атмосферы. По траектории пошли, ну, уже не школьники, а ученые, и нашли обломки этого метеорита. То есть очень полезный кадр был. Ну, и вот тоже полезный кадр. Помните, да? У нас никого родом с Южного Урала нет? Нет, никто на Южном Урале. В 13-м году не жил, жаль, а то бы наблюдали полет астероида в атмосфере Земли над Челябинском. Повезло невероятно, это самый изученный болид в истории науки, потому что раннее утро, люди идут на работу, уже у многих есть фотофиксаторы в автомобилях, масса материала была, ну и просто так хорошо было видно. Но люди тогда еще, это какой год? 13-й. А когда астрономия в среднюю школу вернулась, когда ее стали преподавать? В 17-м. То есть тогда целое поколение понятия не имело, что это там такое может быть. А холодно было, февраль, люди стояли и сквозь стекло окон смотрели на это замечательное явление. Через несколько минут пришла ударная волна оттуда, ударила по стеклам, выбила их со страшной силой, прямо в лица самым любознательным. И многие получили серьезные ранения лица. Так что наука, она опасное занятие. Если ты не знаешь, конечно, предварительно, как надо аккуратно наблюдать небесные явления. Вот места, где обнаружены крупные метеоритные кратеры. На дне океана их тоже несколько штук уже найдено, ну, самые большие. А в основном, конечно, на суше мы их находим. И самые крупные – это вот на юге Африки. И вот там наверху, прямо на севере, нет, не дотянусь, у нас Папигайский кратер, один из самых крупных, 100 километров. А вообще странно, неоднородно, да, распределены они. Вот обратите внимание, такое впечатление, что крупные метеориты падают туда, где, ну, более просвещенные люди, что ли, живут. Нет, смотрите, в Западной Европе вообще плотность этих кратеров
2: не... Там, где смогли найти.
0: А?
2: Там, где смогли найти.
0: Я бы сказал по-другому. Вот. Это точнее, там, где есть кому искать. Ну, иногда, конечно, есть и природные такие неприятные. Ну, вот, например, вот эта вот область, это Амазонка, попробуй тут что-нибудь найти. Там зеленый покров на аэрофотоснимках, ничего не видно, кроме леса. Ну, в основном, конечно, там, где ищут, там и находят. В 1947 году, сразу после Второй мировой войны, замечательный метеорит упал у нас на Дальнем Востоке, там Сихото-Алинский хребет, поэтому его назвали Сихото-Алинский метеорит. Вот у меня есть его кусочки, да, по-моему, у любого астронома есть куски Сихото-Алинского метеорита, 30 тонн собрали. И вот, смотрите, он железный, Точнее, железо-никелевый. Где-то 95% железа, 5% никеля и немножко других элементов. По составу такой, вот такое железо с никелем – это почти точный рецепт нержавеющей стали. Вот нержавейка, из которой ложки, ножи у нас делают. Он был отрезан полвека назад. Мне его подарили еще там в студенческие годы. Смотрите, он не проржавел. Вот. Лежит и не ржавеет. Но с этой, с неотрезанной стороны, он покрыт ржавчиной. А почему?
4: Налипло всякое.
0: Что? Налипло?
2: Нагрелся.
0: Да, он был горячий, конечно, когда упал на землю. Он был горячий и упал в сырой грунт. То есть вода и тепло резко ускоряют процесс окисления, ну, ржавения, да, окисления металла. А если он лежит дома в сухой обстановке, то не ржавеет. Вот полвека практически зеркальный блеск такой. Вот вы хорошо отвечаете на вопрос. Можете. Потом вернете. А это был 47-й год, и нам сильно повезло. Ну, а потом еще и... Вот так выглядят кусочки метеоритного железа. Это тоже Сихотэ-Алинский. Ну, на этом не очень хорошо. А, у меня есть другой кусочек Сихотэ-Алинского метеорита. На нем видны... Видите, такое впечатление, что он был мягкий, и кто-то пальцем туда вдавливал, да, как кусочек пластилина. Что? Ну, передавай, да. А такие вдавленные места, а вот здесь они хорошо видны, называются регмоглипты. Ну, это там латинские корни, практически вот, ну ладно. А откуда они берутся? Он летит в атмосфере, и горячий воздух давлением, ну, как сказать, не выдавливает, а выплавляет вот эти вот места. Там турбулентные потоки, вот прям места турбулентных горячих движений воздуха видны на примере этого маленького кусочка. Значит, сразу, когда вы видите регмоглипты, можете сказать, он уже вот такой летел в атмосфере. Она его обработала, и он в таком виде упал. А вот на том куске, который у вас сейчас в руках, там не видно регмоглиптов. Значит, что можно о нем сказать? Этот кусочек образовался уже при ударе о землю. Удар, бабах, и разлетаются осколки. Они иногда даже не осколки, а расплавленные металлические такие капли. Потом падают на землю, застывают. У меня есть, я просто не принес, большая такая капля этого Сихотэ-Алинского метеорита. Она прямо застыла потом в земле. Видно, как вот она застывала. Там уже никаких следов атмосферной обработки вот в виде регмоглиптов нету. Вторая большая удача. Наша страна-то большая, если куда-нибудь падает метеорит, он, как правило, падает на Советский Союз или теперь вот на Россию. Россия немножко поменьше, но тоже большая. Так что для сбора метеоритов у нас благоприятные условия. Чего? Регмоглип ты хочешь посмотреть?
2: Нет, просто
0: эти. Да, они, небось, в руках давно уже держали такое, да? Не первый раз в жизни метеорит берете. Это 908 год, падение Тунгусского чего-то. Обычно говорят Тунгусского метеорита, но мы не знаем. Не было метеорита. Взрыв в атмосфере был, вывал леса был, пожар даже был. То есть взрыв был мощный, тепловой, на высоте нескольких километров. Ударная волна положила деревья, а метеоритного вещества мы не нашли. Какой вывод можно сделать? Из чего состояло это тело? А? Скорее всего, из воды, ну, из водяного льда, видимо. То есть это было ядро кометы, которое взорвалось в атмосфере, оно начало дробиться от давления воздуха атмосферного, площадь поверхности увеличилась у этого конгломерата мелких частиц, и оно резко затормозилось в атмосфере, выделилось тепло. А если что-то и упало на Землю, то это был 908 год, а впервые ученые туда приехали где-то в 30 каком-то году. То есть за четверть века там все в болотах, вся эта жидкость, конечно, растворилась, и ничего найти уже не удалось. А на самом деле жалко, конечно. Мы могли бы исследовать кометное ядро, кометное вещество еще тогда. А На Марсе довольно много метеоритов, причем они часто находят их, вот не так много мы по Марсу путешествовали, да, марсоходы там гуляют, и они довольно часто находят и железные, и каменные метеориты на Марсе, потому что очень часто они туда падают. А пока в коллекциях у нас только два типа метеоритов. Железные, железоникелевые, и каменные. И те, и другие, конечно, можно подразделить на много-много сортов. Например, наверное, самый интересный, ну, так, я не знаю, есть фотография или нет у меня, это вот каменный метеорит, ну, Челябинский, вот этот Челябинский метеорит, там этот кусочек тоже на столе лежит. Видите, тоненькая корочка, оплавленная при движении в атмосфере, но если вы его разрезаете, там совершенно первозданная, нормальная, нетронутая температура и высокое вещество, потому что летел-то он несколько секунд, и даже от того, что тут было очень горячо, всего несколько секунд, поэтому туда не прошло тепло. Если нашли камень, обязательно разрежьте его, посмотрите. О, метеорит, если он черный. Если он светлый снаружи, скорее всего, он... Хотя тоже может быть метеорит. Бывают такие. А железные, ну, мы уже говорили, вот ригмоглифты тут хорошо видны. А бывают очень редкие метеориты. Например, вот этот имеет такое альбедо высокое, прям блестит, какое мы наблюдаем только у одного астероида. Во всем большом поясе астероидов только у Весты такая поверхность. И у Весты как раз, это крупнейший астероид, теперь раньше Церера была крупнейшим астероидом, теперь ее перевели в разряд малых, ну, этих самых карликовых планет, теперь Веста самый крупный. И у него на юге огромный кратер, ну, даже не кратер, а просто выбито большое количество вещества, видно, когда-то он с кем-то стукнулся. И теперь каждый, может, пятый метеорит, который мы находим на Земле, он осколок Весты. Это прямо по внешнему виду определяется. А вот этот вообще удивительный метеорит. Удивительная его история. Его нашли в Африке, на территории нашей военной базы. Я не знаю, сколько там военных баз, если вот упал метеорит и попал в нашу военную базу. Но самое главное, что офицеры поняли, что это большая ценность. Далеко не всегда так бывает. Например, когда где-нибудь в Сибири копают под нефтепровод, и экскаваторщик видит, что его ковш кости мамонта вытаскивает, он обязательно закопает это где-нибудь рядом и никому об этом не скажет. Потому что иначе работа остановится. Надо ждать, когда приедут палеонтологи, там начнут раскопки кисточками. А тут работа, сдельщина, вот надо трубу прокладывать. И очень часто мы теряем такие находки. А тут грамотные офицеры привезли этот камень в Академию наук. И оказалось, что его состав очень близок, ну, конечно, по таким дистанционным измерениям, к составу Фобоса. А Фобос — это кто? Молчать. Спутник, о, молодцы, спутник Марса. И, может быть, у нас в руках уже кусочек Фобоса. А это вообще удивительно. Это кусочек Марса. Мы все мечтаем привезти что-нибудь из с Марса, когда-нибудь привезем, а это сам прилетел. Почему мы так думаем? Потому что по минеральному, а мы уже хорошо знаем минеральный состав марсианской поверхности, а по минеральному составу он Марс. И когда его разрезают, там полости небольшие обнаруживаются. И если аккуратно из этих полостей взять образец газа и сделать его изотопный состав, ну, изотопный тех элементов, ну, благородных газов, там аргона, ксенона, которые не участвуют в химических реакциях, оказывается, что он точно соответствует изотопному составу марсианской атмосферы. Так что уже довольно много нашли, по-моему, больше полусотни марсианских метеоритов на Земле. Но этот самый интересный нашли его в Антарктиде. Аллен Хиллс, это такой там горный хребет на побережье Антарктиды. Аллен Хиллс, 84-й год, первая находка в этом году, так его обозначают. Под электронным микроскопом оказалось, что там вот эти вот такие белые образования, колония целая. Ну и до сих пор, хотя уже, конечно, маловероятно, Но поначалу была гипотеза, что это окаменевшие бактерии, микроорганизмы. А если это так, значит, на Марсе была когда-то, по крайней мере, бактериальная жизнь. Но сейчас все меньше сторонников этой идеи, хотя не до конца она закрыта. Они очень маленькие. Они маленькие. Там 20-30 нанометров длина. У нас таких бактерий нет. Наши бактерии упитанные, большие. Но вирусы такие у нас есть. 10 нанометров есть. Ну, может, это вирусы. Не знаю. Но вирус, он же не может без бактерий существовать. Правда же? Ему же надо кем-то питаться. В общем, не знаю. Ну, по крайней мере, намек на то, что на Марсе когда-то была. Для астрономов очень важно охранять Землю от космических угроз. А для этого нам надо научиться предвидеть падение на Землю всяких. И вот, пожалуйста, вам снимок, когда в течение довольно не очень длительной экспозиции тело так быстро двигалось, что просто вытягивалось на негативе в линию. Значит, оно близко к Земле, значит, вот тут оно уже летит. Посчитали траекторию, оказалось, что через несколько часов оно упадет на Землю. Оно действительно упало. Упало в Африке ночью. Вот это Северная Африка. Снимок в инфракрасном диапазоне со спутника погоды. Это граница между Египтом и Суданом. Правильно? Суданом? Где-то вот Суданом. И вот падение было замечено, вспышка в атмосфере. А потом утром увидели след в атмосфере. Там ветра не было сильного, и он сохранился, пылевой след. А потом приехал американский профессор, собрал местных студентов. Поторопился. И вот он их растянул цепочкой там, на несколько километров по пустыне. Они пошли и нашли свежие осколки этого метеорита. Это, наверное, самый... Ну, бывают, конечно, такие случаи, когда прям под ноги человеку падает метеорит, но крайне редко. А тут прогнозировали падение, наблюдали падение и нашли остатки в виде метеоритов. Это, конечно, для астрономии уникальный случай, когда мы прогноз сделали, и он куда надо упал. Был еще один такой случай, но он упал в океан, мы там ничего не нашли. Ну, люди всегда интересовались метеоритами, находили их. Вот в Африке такой большой каменный метеорит, ну, осколки каменного метеорита нашли. А вот самый большой метеорит, найденный на Земле. Он железный, он тоже на юге Африки, на частной территории лежит метеорит Гоба, вот этот железный. И до сих пор он принадлежит тому, на чьей территории его нашли. Он его никому не отдал, не продал, организовал там такой лекторий вокруг него, водит экскурсантов. И, правда, экскурсанты время от времени отпиливают кусочки от этого метеорита. Но он большой, 60 тонн. Пили, не пили. Падение больших метеоритов – это, конечно, крупная катастрофа для Земли. И иногда даже может лишить планету, ну, Землю или другую планету, части атмосферы. Если там, пролетая через атмосферу, может просто снести. Ну, мы говорили про эту картинку. При большой силе тяжести атмосфера держится у планет, при малой силе тяжести и мощном ударе ее, конечно, сносит. И вот у малых тел метеориты просто сносят часть атмосферы, а на больших телах они сами застревают и падают на планету. А внешность планеты от чего зависит? Прежде всего от того, есть атмосфера или нет. Вот это кадр один. Тут нет никакого коллажа, нет фотошопа. Это издалека сфотографирована Земля и Луна. Видите, насколько безатмосферное тело темнее, чем с присутствием атмосферы. Ну, мы обычно числом обозначаем коэффициент отражения солнечного света от поверхности планеты. Чем бы эта поверхность ни являлась, твердая поверхность или поверхность, облачная поверхность атмосферы, мы в целом смотрим на планету и говорим, у нее такое-то альбедо. Альбедо единица, значит, весь свет отражается, альбедо ноль, ничего не отражается. Тут нанесены разные знакомые нам поверхности и средняя альбедо небесных тел. Вот Луна одна, не самая черная, бывает почернее астероиды, но Луна одно из самых черных тел. А Энцелад одно из самых светлых тел. Ну, потому что у него постоянно обновляется поверхность, выбрасываются водяные гейзеры, засыпают все свежим снегом, и он такой беленький. А Луна вот такая темная. Посмотрите. Все-таки на секунду, ребят, выключите свет, пожалуйста, потом мы его вернем. На этом слайде иначе вообще ничего не увидишь. Четыре объекта, их тут четыре. Земля, 30% альбедо, за счет облаков. Энцелад, понятно, альбедо почти единица. Луна, вот реально, она такая, 10% свет отражает. А вот тут что-нибудь видите? А я на экране компьютера вижу. Тут ядро кометы Черёмова-Герасименко. Просто... Видно, да? Видно. Альбедо 5%. Во, появляется. Вот как трудно изучать такие тела. Все, можно свет включить. Ну, ладно, далекие планеты мы изучаем. Ну, насчет Земли, конечно. Альбедо и вообще внешний вид планеты зависит от того, в каком диапазоне мы на нее смотрим. Оптический диапазон. Полупрозрачная атмосфера, где-то она непрозрачная, а где-то довольно-таки прозрачная, и видим твердую поверхность. На ту же планету смотрим в другом диапазоне излучения, в инфракрасном, пары воды вообще не пропускают излучение в этом диапазоне, значит, с поверхности к нам ничего не приходит. Движение газа в атмосфере, ну, оно, конечно, зависит от того, где давление больше, где меньше, туда и течет атмосфера. А где давление больше? Там, где нагрета эта часть атмосферы. Где она нагревается? Ну, в основном в районе экватора, а на полюсах холодно. Значит, атмосфера, нагретая в районе экватора, пытается улететь туда, к полюсам всегда. Но при этом еще надо учесть вращение планеты. И вот за счет вращения планеты, Кориолисова сила, то, что от экватора движется к полюсу, начинают заворачивать в виде таких циклонических образований. Довольно просто можно посчитать, какого размера должны быть циклоны, ну, такие циклонические вихри на Земле. Просто учитывая скорость вращения Земли, я это когда-то сделал в студенческие годы, оказалось, 1000-1500 километров, вот обычно наши циклоны и такими и являются, около 1000 километров. Легкая задача. Где бы вы ни взяли снимок Земли из космоса, вы увидите вот эти пятна 1000-километровые циклончики. Ну ладно, это пропустим. А вот если планета медленно вращается, а если медленно вращается, то Кориолисова сила слабая, и она не может завернуть быстро атмосферный поток в компактный циклон. Вот быстро вращающаяся планета, тут циклончики мелкие. А вот медленно вращающаяся планета, ну, Венера, она очень медленно вращается. Видны тут циклоны? Видны, но их всего два. От экватора один накручивается на один полюс, второй на второй полюс. Всего два циклона, каждый размером с саму планету. Потому что медленно вращается, Кориолисова сила слабо работает. А куда движется вещество, когда оно уже достигает полюса? Вот нагрели мы его на экваторе, оно пошло к полюсам, пришло и что?
4: Остывает.
0: Опускается вниз. И в нижних слоях атмосферы возвращается к экватору. Снова нагревается, и вот такая циркуляция происходит. И когда посмотрели на Венеру со стороны полюса, ну вот это два снимка. В оптике мы видим дневное полушарие, в инфракрасном диапазоне ночное. И прямо можно проследить вот за этим большим циклоном. Достигло полюса, остыло и ушло вниз туда. Внизу мы его не видим, но оно, естественно, возвращается в экваториальную область. Ну, это Венера, про нее многого не скажешь. Строение атмосферы практически у любой планеты, если есть атмосфера, одинаковое. Атмосфера полупрозрачная. Свет проходит солнечный к поверхности Земли, и это является источником тепла. И дальше воздух от контакта с теплой поверхностью планеты начинает подниматься. Поднимается, адиабатически расширяется, потому что давление тут больше, чем здесь, давит слои. Расширяется и охлаждается. А вот потом начинаются зигзаги. Дело в том, что есть слои атмосферы, которые могут задержать то или иное солнечное излучение. Например, ультрафиолетовое задерживается где-то вот тут вот. Чем? Ультрафиолет чем задерживается? Озоном. О3. И тут как бы следующий слой источник тепла, и опять повышение температуры. Тут снова понижение, адиабатическое расширение. Ну, а вот это вот повышение температуры, оно такое формальное. Просто быстрые атомы там свободно улетают из атмосферы. Естественно, чем быстрее атом, тем выше он подпрыгивает. Ну, вот. Где у меня? Ну, там барометрическая формула. Давление падает, естественно, экспоненциально с высотой, а вот температура и плотность, там идет игра. Температура меняется, плотность тоже немножко меняется, но в сумме они поддерживают вот такое простое поведение атмосферного давления. Ну, простая ситуация. Все, что сверху, давит на то, что снизу. Понятие высота однородной атмосферы – это такое. Если мы сожмем всю атмосферу до плотности, характерной для ее основания, ну вот в этой комнате, да, до такой плотности, то атмосфера стала бы толщиной в 8 километров. Тут высота однородной атмосферы. Можно по-другому это интерпретировать. Давление падает в ЕРАС на каждых 8, 7,5, 8 километров атмосфере. И то, и другое будет правильно. Вот там H0 в экспоненциальной формуле, оно присутствует. Либо высота атмосферы, доведенной до однородного состояния с такой плотностью, как у основания. И то, и другое верно. Но это более такая четкая или, как сказать, упрощенная картина поведения температуры. Источник тепла, адиабатическое расширение, охлаждение. Источник тепла, озон. Вот здесь немножко нагревается. И дальше, дальше, дальше. Плотность воздуха у поверхности любой планеты, она максимальна. И посмотрите, как она для астрономов печально выглядит. С удалением на несколько километров мы практически, ну, на сколько там, на 8 километров вдоль поверхности Земли удалили объект, это все равно, что мы смотрим на него через полный слой атмосферы Земли. Значит, когда мы видим у горизонта какой-то объект там вдали, до него толща воздушного слоя примерно 40 раз больше, чем если смотрим в зенит. 40 однородных слоев атмосферы. Конечно, мы там у горизонта и на Земле ничего не видим, и тем более космические объекты, которые у горизонта практически не видны. В облаках надо бы разбираться астрономам. И наблюдающие астрономы довольно хорошо знакомы с метеорологией и типами облаков. Потому что облака – это наш помех для наблюдения. Вот всякие циррусы там высокие, тонкие перистые облака. Ну, кучевые облака, они, если есть, то, естественно, ты вообще ничего не видишь на небе. А вот такие вот полупрозрачные, они довольно опасны. А ночью их не видно. Грозовые облака, конечно, видно, звезд нет, все, ты пошел кофе пить. А если вот набежали такие полупрозрачные, или, не дай бог, там серебристые облака, то они настолько прозрачны, что тебе кажется, что небо есть. Начинаешь наблюдать. А у них структура довольно часто периодическая. И все это плывет. И у тебя перед объективом телескопа вот такая периодическая структура вызывает слабые изменения яркости звезды. И ты думаешь, что она реально мигает. Были такие случаи. Придумали специальные фотометры на телескопах, которые одновременно смотрят на две звезды, двухлучевые фотометры. И если кажется, что две звезды синхронно или с каким-то сдвигом фазы меняют свою яркость, очевидно, они не договаривались, эти звезды. Очевидно, перед нами плывет какая-то полупрозрачная структура облачная. И надо вот в наблюдениях это все учитывать. Ну, серебристыми облаками. Кто видел серебристые облака реально? Ну, не все. Слушайте, не надо спать по ночам летом. А в конце июня и в начале июля в районе полуночи надо выйти и смотреть на север. И очень часто, ну, где-нибудь раз в 3 года, даже над Москвой, даже на фоне московского неба видны серебристые облака. Это до сих пор не вполне изученная структура. Они на большой высоте. Они видны в полночь потому, что у нас в конце июня дни летнего солнцестояния, солнце не глубоко уходит под горизонт и может подсветить атмосферу на высоте 80-90 километров. А что это за высота 90 километров? Мы сегодня о ней говорили.
1: Где метеоры
0: обычно вспыхивают, то есть микрометеориты сгорают. Значит, этот слой атмосферы обогащен твердыми частицами. Такое впечатление, что именно они виноваты в появлении серебристых облаков. Вот это мой снимок. Бывает, что я не сплю по ночам. А в 2006 году я живу на юге Москвы, вот так над всей центральной частью Москвы, прямо вот на север. Взгляд направлен. Были такие шикарные серебристые облака. Он бывает, не каждый год. Кстати, почему не каждый год, мы этого понять не можем. Метеоры каждый год разрушаются. Атмосфера вроде сильно не меняется. Солнце всегда одинаково в дни. Видите, это правда, конец июля был, между прочим. Иногда бывает, и даже весь июль продолжается период видимости серебристых облаков. А мы не понимаем, почему они то видны, то не видны. И как вы думаете, вот здесь их нет, они есть. Солнце туда не достает. Солнце освещает вот этот заревой сегмент, а дальше солнечные лучи, вот за пределами этой яркой картинки, они просто поднимаются в космос. Земля-то круглая, а солнечные лучи идут вот так, там уже они выходят на большие высоты. Там они тоже, к сожалению, есть. А если бы солнце немножко глубже опустилось под горизонт, оно бы вообще не осветило этот сегмент неба, и мы бы не увидели там ничего. Видите, прозрачность у них какая? Вот, что это? Плохо видно, да? Звезду не видите? Арктур. Вот. Звезды просвечивают, у них коэффициент поглощения там 1-2% от силы. Но фотометр это замечает, а глаз человека нет. И это довольно опасная структура. Может, так сказать, создать иллюзию открытия какого-то, мигания звезды. А вот такая более крупномасштабная фотография. Ну, Луна там прекрасно видна. А, это Альдебаран. Я думал, это Артур. Даже у горизонта, правда, Венера, она ярко просвечивает. Вот, серебристые облака, полярное сияние. Полярное сияние еще на больших высотах. Если серебристые там 95 километров максимум, то полярное сияние, они же не нуждаются в солнечном освещении. Они сами источник света. Поэтому мы их видим в любое время года, желательно даже, чтобы солнце поглубже было под горизонтом. И они тянутся до высот 600 километров, даже 650. А на какой высоте летает Международная космическая станция? 430, да? А полярное сияние до 600. А Хаббл на какой высоте летает? Космический телескоп. Великий Хаббл. На какой высоте? Где он вообще летает? Рядом с Землей или где-то там вообще? Рядом с Землей.
4: Лететь можно.
0: А? Летали? Можем, да, космонавты летали. На 600 километрах. Значит, и там, где МКС, и там, где Хаббл, еще атмосфера Земли. Ведь полярные сияния, это что это? Наш воздух там светится, возбужденный космическими лучами от Солнца. Так что все это летает в атмосфере Земли. Красиво, интересно для изучения этих слоев атмосферы, но астрономам это мешает. Вот мы бы хотели изучить на этой фотографии какой объект? Комету. Видите комету? А тут полярное сияние. Поди разберись в спектре кометы, какие линии принадлежат ее хвосту, а какие нашей атмосфере. А как разобраться? По доплеровскому смещению. Доплеровское смещение 0 для нашей родной атмосферы, а комета-то летит, ее линии сдвинуты. В атмосферы других планет зонды тоже бросали. Это Венера. И был очень интересный эксперимент. Американский аппарат привез к Венере и выбросил в ее атмосферу сразу 4 зонда. Один пошел на ночное полушарие, другой на дневное, один в область экватора, другой в не в очень полярные, так средние широты, и одновременно в четырех точках измерили параметры атмосферы. Хороший был эксперимент. А мы вообще круто занимались Венерой, сажали на ее поверхность зонды, и это единственные в истории прикосновения к венерианской поверхности. И, конечно, много было очень интересных результатов получено, это все 80-е годы, почти полвека назад. Тогда мы вот такие панорамы получали, но это фотокамера так перемещается от горизонта под ноги аппарату и к другому горизонту. Потом немножко их перемонтировали и получились более такие, ну, человеческие, так сказать, фотографии, которые из тех же кусков на самом деле сделаны, но вроде приятнее на них смотреть. Да? Поверхность совершенно вулканическая, базальтовая, вся Венера, по-видимому, такая. Покрыто. А цвета там особого нет, она вся оранжево-красная поверхность. Но если у Марса она оранжево-красная, потому что там окислов железа много, ржавчины, то у Венеры просто потому, что атмосфера ничего, кроме красного цвета, не пропускает. Он весь там застревает высоко, к поверхности только красные лучи длинноволновые доходят, поэтому все там красное. А полностью топографию Венеры только с помощью радиолокаторов, конечно, можно было изучить. И мало кто помнит, даже среди наших зарубежных коллег, вот я встречался с такими недоумениями, как? Разве первые радиолокационные карты были не американские, они же и последние? Нет, первые были наши. Венера 15 и 16 подлетели, и вот так не всю поверхность, примерно третью часть венерианской поверхности очень аккуратно прощупали радиолокаторами, и вот эти карты получили. С большим трудом, кстати говоря, потому что восстановить изображение из радиолокационных отраженных сигналов очень сложно. Это некорректная обратная задача. Вы еще, наверное, не проходили обратных задач, нет? Как? Легко дифференцировать? Ну, в общем, ладно. Трудная задача. Но все-таки полные карты Венеры мы получили, и на них цветом, конечно, по традиции показаны голубые – это низменности, зелено-желтоватые – это, ну, грубо говоря, материк, ну, там материков нет, но возвышенности. А вот там наверху, в районе северных широт, красное и особенно белое – это самые максимально высокие области, типа нашего Тибета, такая горная провинция, а белое – это вообще гора высотой 11 километров. Чьим именем ее назвали, кто помнит? Самая высокая точка, гора на Венере. Все названия на Венере вообще женского рода. Вся география там женского рода. Там и живые женщины, и женщины прошлого великие, и мифические. Там Баба-Яга, например, есть, Снегурочка есть, Терешкова есть. Но одно имя все-таки мужского рода. И вот как раз оно дано этой вершине. 11-километровый. Что же это за мужчина такой? Чем это он прославился себя, что попал в такую компанию? Ну, как вы думаете? Ну? Ну, гипотезы. Надо гипотезы сразу. Кто? Ученый. Неплохо, ученый, да. Мы любим своими именами называть всякие объекты на поверхности планет. Луна вся в именах ученых, астрономов, видимо. А как получили эту карту? Радиолокация. Кто создал теорию радиоволн? Моя внучка сделала бы вот так. Теорию радиоволн. Уравнение, описывающее распространение радиоволн. Ну кто? Может, Эйнштейн? Нет? А тогда кто? Так, электродинамика будет на третьем курсе. Максвелл, Джеймс Клерк Максвелл. Вот если бы ты громче сказал, я бы тебя услышал, но ты вот не слышно. Хорошо, Максвелл, вершина Максвелл. Лучшие карты Венеры созданы в ГАИШ. В отделе Луны и планет на первом этаже, в районе мужского туалета, вот там, то крыло. А поверьте, это лучшие карты, какие мне попадались. И вы их там можете, либо вам их подарят, либо поклянчите, даром получите, либо там за 100 рублей купить. Большая вот такая карта Венера. Причем разные, это я один взял вариант, очень точные и детальные. На Венере много таких образований, которых на Земле мы не встречали. Разные такие выпуклости странные, как будто пузыри надутые на твердой поверхности. Скорее всего, это особенности горячей поверхности. У нас вулканы все-таки должны пробить холодную кору Земли. Если они пробивают, они как кумулятивный снаряд в одну точку должны бить, иначе не пробьют. А Венера горячая, у нее поверхность, даже верхняя часть твердой поверхности почти 500 градусов выше нуля, а там в глубине еще теплее, и она такая полурасплавленная, и там просто лава выдавливает большие такие провинции, или как сказать, большие области из полумягкой венерианской коры, и получаются такие редкие вещи. Ну, про Марс, наверное, не стоит много рассказывать, вы про Марс должны были. Что это за гора на Марсе?
2: Олимп,
0: конечно, да. Самая высокая гора в Солнечной системе, видимо, бывший вулкан, в поперечнике 500 километров с гаком. Это вот если на карту Европы положить, то он как раз Францию всю накроет. Так, размером с Францию вулкан. Ну, раньше мы думали, что он давно уже потух, но появляются сведения, что он еще там понемножечку бурлит, может быть. Сработает еще когда-нибудь. Карта Марса. Вот это карта двух полушарий середины 20 века. А это фотография телескоп Хаббл конец 20 века. В чем разница между ними, как вы думаете?
2: Каналы.
0: Да, вот эти темные линии, сеточка линий на карте, полученной астрономами, ну просто визуально разглядывавшими поверхность Марса в телескоп, есть, а тут никаких каналов нет. Куда же они делись, эти линии эти темные? Астрономы их видели. Но мы же не выдумщики. Что видим, то и зарисовываем. А Хаббл не увидел их. Те же самые полушария. Это загадка. Говорят, это иллюзия зрения человеческого, но карты вот этих линий, ну, условно их называют каналами, они повторяются. В основных деталях от одного астронома к другому более или менее повторяются. Но вряд ли иллюзия может быть такой стопроцентно одинаковой у всех наблюдателей. Классные наблюдатели, сейчас таких не сыщешь. Сейчас глазом мало кто смотрит телескоп. Это по-прежнему надо разбираться с этой проблемой. Полярные шапки на Марсе, естественно, они частично из воды состоят, а частично из замерзшей атмосферы марсианской. А из чего состоит марсианская атмосфера? Кто помнит? Углекислый газ почти на 100%, как и атмосфера Венеры тоже. А углекислый газ при температуре там не намного ниже 100 градусов, там где-нибудь 140-150, застывает и снегом падает на поверхность полярных областей. Когда наступает лето, вот эта вот внешняя часть полярной шапки, она довольно быстро оттаивает, то есть возгонка происходит. Углекислый газ становится газом и улетает в атмосферу. А вот та вот центральная шапочка, она остается даже в конце лета, когда уже довольно тепло там, она остается, потому что это вода. Там все равно отрицательные температуры по Цельсию, и вода не тает. А вот эта углекислая юбочка, она каждый сезон застывает и потом уходит. А там довольно много углекислого газа. И когда солнышко пригреет, он прямо весь в атмосферу уходит, давление атмосферы в этом месте повышается, и она начинает дрейфовать дружно к другому полушарию, где сейчас зима и где ему там застыть полагается. И вот так каждый сезон половина марсианской атмосферы летает туда-сюда, с одного полюса на другой. Представляете, такое вот массовое переселение атмосферы через всю планету. Естественно, ветер сильный, пыль поднимается, и очень часто бывают пылевые бури на Марсе. А что тут такого особенного? Я не помню на этом слайде. А, вот что я хотел показать. Облака в атмосфере бывают. Облака обычные, вода, кристаллики воды. То есть есть в атмосфере Марса небольшое количество воды, но она очень сама разреженная, и воды там очень мало в атмосфере. Это я вам показывал. Карты Марса очень детальные. Кстати, в ГАИШе очень хорошие карты Марса. Это вот ГАИШевская карта. А, нет, это НАСАвская. Это НАСАвская карта, но у нас делают хорошие карты Марса, там же в отделе Луны и планет. И на поверхности Марса есть интересные образования. Вот что это такое? Ну, очевидно, что, правда же? Чем это еще может быть, если это не русло рек? Конечно, русло рек. Видны притоки, видно главное русло, меандр вот этот вот. Меандр, знаете, да, вот повороты речного русла. А с именем какого великого ученого связан? Какой эффект вызывает у прямо текущей реки вот возникновение этих меандров? А? Что?
2: Кориолиса?
0: Нет, тут Кориолис не работает. Более великого человека, вы удивитесь, Эйнштейна. Эффект Эйнштейна. Когда будете пить чай, помешивая его ложечкой, обратите внимание, что чаинки, если они есть у вас в чае, собираются в центре стакана. Замечали такое? Первым это описал Эйнштейн. Вы думаете, он только теорию относительности придумал? Он очень сильный физик был, нормальный физик. Никакой там сначала не релятивистский. Это эффект Эйнштейна. А вот как он работает, узнаете, если будете физику учить. На поверхности Марса весной иногда видны вот такие вот ручейки, не ручейки, но, по крайней мере, что-то похожее на ручейки. Такое впечатление, что слой вечной мерзлоты, а там же вообще холодно, оттаивает под лучами солнышко, и что-то такое течет. Но течет, течет, течет и почти исчезает потом. А в чем причина? Течет, так должна и сохраняться вода, а она куда-то девается. Там она наверху родилась, а вниз почти ничего не дотекает. В чем причина может быть? А причина в низком атмосферном давлении. На Марсе давление воздуха в 160 почти раз меньше, чем на Земле. И при таком давлении жидкой воды вообще не может быть. У воды нет при такой низкой, при таком низком давлении агрегатного состояния жидкость. У нее есть два агрегатных состояния – лед и пар. Конечно, если вы ведро воды на поверхность Марса выльете, она сначала будет жидкой. Но потом она начнет, низкое же давление, испаряться в виде пара. Уйдет часть жидкости, унесет тепло, а остаток замерзнет. Жидким недолго остается вещество на поверхности. Если оно вытекло там, ну, растопило солнце лед, потекло, потекло и постепенно испарилось, но что-то, похоже, дотекает. Вот обратите внимание вот на это вот. Ровная поверхность. Такое впечатление, что сюда все-таки дотекало и там замерзло в виде катка такого. Ой, что это такое? А это вот что. Видите, вот этот бортик. Сначала думали, что это марсиане собирают вешние воды. Сделали такой вот запруду, чтобы не терять воду, чтобы здесь резервуар накапливался. А оказалось, что оно само так может возникнуть. Вот кто-нибудь был в Турции, отдыхал, нет? По Мукале есть такое местечко. Были, да, в Турции? Вот. Помните, там такой набор ванн? Ну, они гипсовые, правда. А почему они получились? А потому что в воде очень много растворенного гипса, на солнце вода испаряется, а гипс откладывается кристалликами. И вот такой процесс неустойчивости. Получается такая вот, такой набор природных ванн. Сам бортик вырастает, потому что тут тонкий слой воды переливается, и именно здесь кристаллизация происходит. Судя по всему, на Марсе просто вода замерзает, ну, а может и кристаллизуется. В марсианской воде, судя по всему, солей много очень. Так, это неинтересно. Ну, это вечная мерзлота на поверхности Марса. Кстати, две фотографии. Это марсианская тундра, ну, околополярной области, там один аппарат «Феникс» работал. А это наша тундра земная. И там, видите, такие полигональные структуры. Ну, они, конечно, не очень ровные, но более или менее шестиугольные такие. Оказывается, это результат отмораживания и замораживания грунта, в котором много воды. Вот летом, когда пригреет солнышко, немножко отморозит. А зимой в лед превращается. А лед-то

0: Хорошо, ладно, это я специально, чтобы проверить. И вот еще пара снимков. Дюны. Какой на Марсе, а какой на Земле сфотографирован?
1: Правый.
0: Правый? На Марсе. На Марсе. Кто поближе сидит, читайте. Земля. А есть что написано? Это я сам, чтобы не запутаться. Я тоже мог забыть, поэтому для себя я мелко написал. Это Марс, это Земля. Песок и там, ветер и там, значит, дюны. Кстати, физика формирования дюн довольно любопытная. Вроде бы, чего это? А вот такая неустойчивость возникает. Тоже интересно. На Марсе вообще геология очень интересная. Очень интересная. Или вот такие образования на Марсе. Ну вот что это? Черный и белый грунт, сочетающийся вот таким периодическим образом. Видели на Земле когда-нибудь такое? Нет, и я не видел. Или вот это на Марсе. Что это такое? Это космическая съемка со спутника Марса. Там летает сейчас такой Mars Reconnaissance Orbiter. Диагональ этого кадра примерно полкилометра, там 600 метров. Вот что это? На первый взгляд что-то из-под поверхности, да? То ли деревья, то ли что? Ну какие деревья на Марсе? Ну, а что-то там должно вот такую картину создать? Мы не знаем, что это такое. Ну, наверное, на этом и закончим, да? Я вас уже сегодня утомил насчет подледных озер. На Земле и на... Ну, последнее, что хочу сказать, это пещеры. На Марсе есть пещеры. Это замечательная перспектива для поиска жизни. Потому что на поверхности Марса жизни по определению быть не может. Атмосфера разреженная, космические лучи там все стерилизуют. Но в пещерах-то она может быть. А на Марсе мы обнаружили глубокие провалы. И куда они ведут? С орбиты не видно. Ну, видно, что там куда-то в сторону это дно поворачивает, и туда бы запустить, конечно, космический аппарат какой-нибудь в пещеру, который бы мог поискать жизнь. Была надежда, что в этом году на Марс полетит очередной этап совместной европейско-российской экспедиции «Экзомарс», и на сей раз повезет туда наша ракета, наша посадочная платформа, повезет европейский марсоход, у которого впервые в истории будет буровой станок, который сможет немножко туда вглубь проковырять. И биохимическая лаборатория на борту этого марсохода, которая могла бы исследовать эти пробы на предмет микроорганизмов. Но похоже, что сорвалась эта история, и вы знаете, по какой причине.

0: фигура странного кричащего существа, созданного фантазией норвежского художника Эдварда Мунка, сегодня знакома почти всем. Рекламы, кино, игрушки и сувениры сделали этот образ символом комического ужаса, тогда как сам Мунк выразил в своей картине «Крик» совсем иные чувства. Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в столице Норвегии в семье военного врача. Мальчик лишился матери, когда ему было всего 5 лет. Оставшийся вдовцом отец стал фанатично религиозен. Он целыми днями пугал своих детей проповедями о грешниках и гиене огненной. Эдвард рос болезненным и нервным ребенком. Много лет спустя он вспоминал: «Болезнь, безумие и смерть стояли черными ангелами у моей колыбели, и они сопровождали меня всю жизнь. В раннем возрасте я уже знал об опасностях жизни на этой земле, о жизни после смерти и об адских муках, которые ждут согрешивших детей». Эдвард полностью разуверился в божественной силе молитв в возрасте 15 лет, когда туберкулез, отнявший у него мать, забрал и любимую старшую сестру. Впечатлительный и легкоранимый юноша мечтал стать художником. Несмотря на протесты отца, он покинул технический колледж и поступил в Королевскую школу рисования в Христиании. Он примкнул к богемному кружку молодежи, центром которого был писатель-анархист Ханс Эгер. Тот призывал друзей-художников писать свою жизнь, то есть отражать свои личные переживания и чувства. В то время Мунк переживал болезненный роман. Его возлюбленная Милли Таулов была замужем. Воспитанный в религиозной строгости, художник мучился от чувства вины и сгорал от ревности. Его сердце было разбито, когда оказалось, что возлюбленная увлеклась другим. Живописных работ Мунка публика не понимала и не принимала. Коллеги же называли его стиль небрежным и грубым. Первый успех пришел к художнику в 1889 году, когда он представил свои работы на персональной выставке и получил стипендию для продолжения учебы в Париже. Однако обучение длилось недолго. На родину его заставило вернуться печальное известие: умер отец. Их отношения всегда были непростыми, но эта смерть потрясла художника и ввела его в состояние глубокой депрессии. В 1892 году в дневнике Мунка появилась запись: «Я шел по дороге с двумя товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным. Я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Смертельно усталый, я остановился, прислонившись к забору. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали идти, а я остался позади, трепеща от страха. И я услышал бесконечный крик, пронзающий природу». Выразить свои чувства в живописном образе художник смог не сразу. Ему пришлось сделать множество набросков и этюдов. Он пытался изобразить фигуру одинокого путника, бредущего по пустынной местности. Затем появился набросок, где едва обозначенная фигура, опираясь на перила моста, смотрит на воду. Так родилась картина отчаяния, диалог угрюмого человека и заката. Ее кричащее огненно-желтое небо больше напоминало о гиене огненной из детских кошмаров художника. Именно эту работу Мунк назвал первым криком. Кричит здесь не человек, об одиночестве, неразделенной любви и отчаянии кричит сама природа. Картина Мунка понимания у зрителя не нашла, как не были поняты и другие его работы. Прошло около года, прежде чем он нашел новый образ при помощи пастели. Он изобразил на листе картона сцену, гораздо более шокирующую зрителя, чем прежние. Прямо на него смотрело бесполое существо. Его лицо было искажено криком. Или то были очертания человеческого черепа, взывающего к жизни из потустороннего мира. Вскоре этот же образ повторился, использовав масляные краски, темперу и пастель. Мунк изобразил своего странного героя на листе еще большего формата. Крещащих людей художники изображали и раньше, но еще никто не пытался передать на картине само явление крика. Поначалу Мунк назвал свое творение «Крик природы». Фантастический пейзаж принимал активное участие в действии и не являлся вымышленным. Именно здесь, неподалеку от Осло, на старой дороге, огибающей холм под названием Экеберг, художник испытал чувство первобытного страха. На этом пути часто можно было встретить живописцев, отправлявшихся на пленэр. Отсюда открывался прекрасный вид на город. Небо алого цвета, столь поразившее Эдварда Мунка, также не являлось плодом его больного воображения. Ученые утверждали, что в тех местах огненные закаты можно было наблюдать из-за извержения вулкана Кракатау. Но не только художников привлекали эти волнующие душу места. Холм Экеберг имел печальную славу. Здесь случались самоубийства. В год, когда Мунк начал работать над картиной, на том самом холме застрелился один из его близких друзей. Пугающую атмосферу дополняла расположившаяся поблизости скотобойня. Неподалеку находилась женская психиатрическая лечебница, куда была госпитализирована младшая сестра Мунка с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Крик, воспроизведенный Мунком на полотне, мог быть реальным. До художника могли доноситься вопли забиваемых животных и душераздирающие стоны больных женщин. По одной из версий, прообразом центральной фигуры послужила перуанская мумия. Возможно, Мунк видел ее в период своей учебы в Париже. Композиция картины словно делит ее на две части. Одна является собой трехмерный реальный мир с его строгими законами перспективы, другая – зыбкий метафизический мир, изображенный волнообразными, словно перетекающими друг в друга линиями, расположенными в плоскости. Удаляющиеся пешеходы равнодушно прошли мимо. Еще немного, и фигура страдальца, охваченного приступом душевной боли, сольется с пейзажем, растворится в нем. От исчезновения его удерживает лишь горизонталь перил моста. Своим криком Эдвард Мунк возвестил о новом доселе неизвестном направлении в искусстве, получившем название «экспрессионизм». И хотя центром развития экспрессионизма стала Германия, именно картина Мунка «Крик» была признана эталоном всего художественного направления. Мунк так и не смог создать семью. Картина называл своими детьми. Он очень не любил расставаться с ними, считая, что его работы не могут существовать порознь, так как лишь находясь вместе, они обретают особый глубокий смысл. Художник объединил свои картины общим названием «Фриз жизни» – поэма о любви, жизни и смерти. Криком он завершал цикл, заглавием которого было «Любовь». Он рассказал о трагическом движении любовного романа, о его начале, апогее, ревности, гибели любви и отчаянии. На долгие годы «Крик» стал наваждением для художника. Он возвращался к своему сюжету не раз, что-то менял в нем, делал варианты маслом и пастелью, вновь и вновь погружаясь в эмоциональную бездну. За 17 лет, с 1893 по 1910, Эдвард Мунк создал 4 основные версии «Крика». 2 полотна маслом и темперой, и 2 пастели. Он также сделал черно-белую литографию картины, открыв путь к многократному воспроизведению образа с помощью тиража. Эдвард Мунк скончался в возрасте 80 лет, не дожив года до окончания Второй мировой войны. А истинная слава пришла к его главной работе уже в послевоенное время. Теперь норвежского художника назвали пророком, а его крик – предвестником катаклизмов и угрозы ядерной катастрофы. Сюжет продолжал волновать людей и оставался актуальным в течение последующих десятилетий. В 50-е годы картина стала символом экзистенциализма. В ее герои увидели человека, стоящего над пропастью и осознающего хрупкость своего существования. Прогрессивные доктора-психиатры утверждали, что от душевных болезней можно излечиться, освободившись от страхов через громкий крик. В начале 80-х основатель стиля поп-арт американец Энди Уорхол признался, что минимализм крика очень близок к его собственному стилю. Он продолжил проект, начатый самим Мунком, создал серию печатных копий картины, раскрасив их в яркие кислотные цвета. 12 февраля 1994 года, в день, когда в Норвегии открылись зимние Олимпийские игры, одна из версий крика Эдварда Мунка была похищена из Национальной галереи в Осло. Злоумышленникам понадобилось всего 50 секунд, чтобы взобраться по приставной лестнице, разбить окно, вырезать полотно из рамы и оставить записку «Спасибо за то, что это было так просто». Они потребовали выкуп в $1 миллион. Спустя 3 месяца похитители были найдены, а картина возвращена в музей. Через 10 лет, в 2004 году, несколько мужчин в масках посреди дня ворвались в музей Мунка, и пока один из них держал под прицелом музейных служащих и посетителей, второй снял со стены картины «Крик» и «Мадонна». На сей раз грабителей нашли только через 2 года. Шедевры вернулись в коллекцию, а в музее была установлена особая система охраны. Цена творением Эдварда Мунка высока.
1: Эдвард Мунк, «The Scream».
0: В 2012 году на аукционе Sotheby's одна из пастельных авторских версий «Крика» 1895 года была продана за рекордную сумму в $120 миллионов. Картина Мунка продолжает вдохновлять творцов третьего тысячелетия. В 2013 году норвежская художница Лиз Вульф представила свой проект под названием «Крик природы», призывающий жителей Земли обратить внимание на проблемы экологии. Следуя ее замыслу, люди создавали открытый Мунком образ из предметов, годных к утилизации. Крик Мунка донесся из 19 века в 21-й. И нет сомнений, что его эхо будет продолжать звучать в искусстве еще много-много лет.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши онлайн-кружки «Динозавры и не только» с Ярославом Поповым. Сегодня Ярослав расскажет вам про лошадей, про их эволюционный пассаж. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Ну, или еще чего-нибудь доброе. Главное, чтобы было все хорошо, чтобы было отличное настроение. И чтобы было настроение послушать что-нибудь про древних животных. Потому что именно этим мы ближайшие, ну, наверное, 2 часа будем с вами заниматься. Сегодня у нас в программе «Дня лошади». Заглянули к нам на огонек. А на самом деле лошади – тема такая весьма хорошо известная. Историю лошадей изучали и изучают на протяжении уже более чем 150 лет. И это, наверное, тот редкий случай, когда мы уже можем сказать, что в достаточной степени понимаем, как именно шла эволюция. Ну, что говорить уж, в общем-то, лошади в некотором плане стали таким хрестоматийным примером, который, в общем-то, в школах активным образом разбирают. Но почему бы и нам с вами не разобраться и не выяснить, что, собственно, в школах правда, что в школах немножечко, так сказать, упрощают, и почему лошади именно оказались так хороши в плане разбора эволюции, и какие есть тут тонкие моменты. Ну, стоит, опять же, сказать, что сами по себе лошади – это очень такой яркий, интересный объект не только для исследования, но и для просто эстетического удовольствия, для художников, для скульпторов. Вот помним, моя коллега по Дарвиновскому музею, собственно, в тот момент, когда я пришел в музей, занималась тем, что лепила такую прекрасную скульптуру лошади. Ну, вот сейчас она, по-моему, где-то там. То ли в кабинете, то ли уже даже в коллекции Дарвиновского музея эта лошадка красуется. Ну и вообще, вот опять же, не знаю, как у вас было, у меня, например, в школе там половина девочек рассказывали, что лошади у них самые любимые животные. Ну, сами полюбуйтесь. Такие грациозные, красивые, длинноногие, стройные животные. Да, а уж если говорить о том, насколько лошади важны для человека, ну тут вообще на самом деле сложно найти какое-то другое животное, которое настолько же оказало колоссальное влияние. Ну, возможно, собака. Ну, в том смысле, что это было первое прирученное животное. Оно как бы дало человеку понимание того, что оказывается, можно кого-то приручать. Оказывается, можно животных не только есть, но и как-то иначе с ними взаимодействовать. Ну и кроме того, собака, понятное дело, выполняет массу разных функций в жизни человека. Сейчас, правда, для многих это уже просто такой компаньон, друг. Но известно, что как бы долгое время собака была и охотником прекрасным, и сторожем, да и, собственно говоря, во многих местах до сих пор эти функции собаки выполняют. Так и лошади. С момента своего приручения они каких только функций не стали выполнять. Ну и в первую очередь, конечно, как мы понимаем, лошадь ассоциируется у нас с животным, которое, соответственно, нас перемещает в пространстве. Собственно, до буквально там последних 150 лет лошадь была единственным способом передвижения на дальние расстояния. Если бы не лошади, то, наверное, все в мире происходило бы гораздо медленнее. Ну, сами подумайте, если бы не было бы конницы, если бы не было вот каких-то карет и прочего. Ну, просто люди бы перемещались бы исключительно на своих двоих, но, может быть, оседлали бы кого-нибудь другого, но вряд ли это было бы так же удобно. Так что недооценивать лошадь просто невозможно. Поэтому, конечно же, разговор о приручении лошадей, наверное, не менее важен, чем разговор об эволюции лошадей. Разговор о приручении и о том, как, собственно говоря, лошадь стала вот занимать тот высокий статус, который она занимает по сей день. Сейчас, конечно, может, он уже немножечко, так сказать, изменился, потому что все-таки у нас появились другие способы перемещения. Но все равно лошадей вокруг нас много, и они до сих пор крайне важны. Итак, сегодня мы поговорим и про эволюцию, про эволюционный путь лошадей от каких-то древних мелких млекопитающих, и про приручение, и, наверное, даже про оседлание чуть-чуть. Ну и начнем мы этот разговор с того, что определим место лошадей в природе. Собственно, лошади с точки зрения биологии принадлежат к роду лошадиные. Какая неожиданность. И к этому же роду, между прочим, принадлежат и зебры, и ослы, и куланы. То есть все вот эти животные, которые, ну, внешне, в общем-то, достаточно сильно отличаются друг от друга, это, по сути, один единственный род Equus. Других родов сейчас, собственно говоря, нет. Из чисто лошадиных. Однако же есть среди родственников лошадей и другие животные, это, например, тапиры и, конечно же, носороги. Все вместе эти живые существа объединяются в большую группу, которую мы называем непарнокопытные. И многие, даже те, кто знаком с биологией, могут быть сильно удивлены. Вот я, например, был сильно удивлен, когда в очередной раз, разбираясь с систематикой, чтобы готовиться к этой лекции, неожиданно осознал, что теперь у нас есть такой систематический критерий, такой термин, как копытные. Ну, то есть не парнокопытные и непарнокопытные, а просто копытные. И вот парные и непарнокопытные, они вместе объединяются в копытных. Так-то с точки зрения логики это вроде бы правильно, но я был уверен, что копытные это так просто наше для удобства используемое понятие, потому что это животные, у которых копыта. Оказывается, нет, в этом есть глубокий философский, я бы даже сказал, эволюционный смысл. Действительно, копытные в какой-то момент отделились, и у них даже был общий предок у всех копытных, и у южноамериканских копытных, и у парных, и у непарных, и мы сегодня с вами его даже увидим. Стоит упомянуть, что, конечно же, за миллионы лет развития, с того момента, как появилась первая непарнокопытная, а это случилось порядка 55 миллионов лет назад, непарнокопытные успели дать много разных каких-то странных и необычных животных. И далеко не только тех, которые живут сейчас. Ну, стоит упомянуть каких-нибудь там древних гигантских лошадей, например, ту же Equus giganteus, которая по размеру сопоставимо, наверное, с нашими самыми крупными тяжеловозами, но при этом это природная лошадь. А продолжить рассказ какими-нибудь там южноамериканскими удивительными существами. Ну, если мы ограничимся только непарнокопытными, например, стоит вспомнить, что среди древних родственничков носорогов были длинношеи огромные эндрикотерии. И, кроме того, есть еще вот такие ребята, я их даже решил в отдельный слайд вынести, чтобы напомнить об их существовании. Именуются они халикотерии. Иногда их называют какой-нибудь там длинноногой лошадью или же, не знаю, какого-нибудь там этого гигантского ленивца, построенного на базе лошади. Вот какие-то вот такие формулировки иногда бывают. Но, по сути, правильно сказать, что это непарнокопытное. То есть, действительно, это родственник лошади и носорога. Но он не лошадь все-таки. И он не носорог. Он халикотерий. Вот по-другому не скажешь. Это полностью вымершая группа. Очень, кстати, тоже интересная. Возможно, мы даже как-нибудь поподробнее про этих огромных животных, которые своими лапами могли целые деревья пригибать, когда-нибудь поговорим. Но все-таки не сегодня. Сегодня я просто хотел упомянуть, что непарнокопытные – это очень большая группа. И изучая, допустим, эволюцию лошадей, мы отчасти, по крайней мере, на первых этапах будем говорить об эволюции всех непарнокопытных. И стоит понимать, что одна из ветвей пошла к лошадям, а были еще и другие. Но давайте же пробежимся, собственно, по этой эволюции лошадей и посмотрим, что происходило. Но уверен, что, опять же, хотя бы из каких-то вот соображений общих, может быть, где-то кто-то что-то слышал, какую-нибудь лекцию слышали или в книжке читали, или же если кто-то уже это в школе проходил, то в целом понимание того, как эволюция лошадей шла, есть. То есть было какое-то маленькое животное, потом оно росло, стало огромной лошадью. Больше того, это маленькое животное, которое было, оно было, соответственно, лесным. Потом оно вышло в степи и там стало развиваться. Собственно, этим лошади очень сильно отличаются от тех же хрикотериев или же, допустим, тапиров, которые как начали формироваться в лесах, так в лесах и остались. Ну и даже носороги не все далеко вышли в степи. А вот лошади – это прям вот такие чисто степные виды. А кроме того, лошади очень сильно изменили свою ногу. Мы можем проследить, как пальцев становилось все меньше и меньше, и в конце концов остался один палец с копытом. Причем, по сути, это средний палец. Да? Вот такой средний палец. А никакой бы то ни было еще. И что еще интересно? У них морда удлиняется, зубы видоизменяются, хвост укорачивается. Ну и, видимо, в какой-то момент они обзавелись модной гривой, такой вот причесочкой, ракезушкой. И, соответственно, хвостом таким лошадиным или хотя бы, как, допустим, у осов с такой вот кисточкой. Кстати, когда сформировался чисто лошадиный хвост, мы, к сожалению, до конца до сих пор не понимаем, потому что это признак, который видно только в коже, в шерсти, в покровах, которые, понятное дело, чаще всего не сохраняются. Знаем мы очень детально вот этот путь, собственно, основные ветви, благодаря деятельности Владимира Ануфриевича Ковалевского, нашего отечественного ученого. Жил он, понятное дело, не в России в современном плане, а в Российской еще империи. Но я думаю, что в любом случае, так сказать, можно сказать, что это наша школа, наши исследователи, и мы тут не покривим душой. Он был геологом, палеонтологом, зоологом. И, собственно говоря, он был первым человеком, который активно изучал эволюцию лошадей и, наконец, построил вот то, что мы сейчас называем филогенетический ряд лошади. Кстати говоря, те, кто в школе это проходил, вспоминают такое словосочетание. Классное словосочетание, очень полезное. А те, кто это в школе еще не проходил, мотайте, как говорится, на ус или там, не знаю, на локон, если еще усы не выросли. Или не вырастут в случае, если вы другого пола. В любом случае, эта информация вам в школе может пригодиться, потому что и Владимир Ануфриевич — это школьная программа, и филогенетические ряды — это буквально то, чего в ЕГЭ проходят. Кстати, между прочим, а то, боюсь, потом забуду, у нас с некоторыми такими школьно-подготовительными каналами, ну, например, со школой Степенина, были даже какие-то совместные такие эфиры, в которых, собственно говоря, обсуждалась эволюция, и в том числе я рассказывал некоторые недостатки, которые, вот неточности, которые в школьную программу закрались. Но, насколько мне известно, как говорится, все это где-то вот было по закрытым каналам. Я, собственно, к чему? Если тем, кто смотрит нас вот школьникам, или же, может быть, даже тем, кто уже давно не школьник, но просто интересующийся, заинтересует такой вопрос, как, скажем так, особенности школьной эволюционной программы, что в школьной программе не так, какие ошибки палеонтологические могли закраться в тот или иной учебник, в принципе, мне кажется, это прямо на отдельный эфир тоже наберется материала. Так что, если интересно, тоже в комментариях пишите. Можно к этому будет вернуться. Ну, а мы тем временем возвращаемся к лошадям. Итак, что нам известно, это то, что первые лошадки были, конечно же, маленькими. Ну, наверное, не настолько маленькими. Ну, и даже, наверное, не настолько маленькими, но вот примерно настолько маленькими. Очень известный персонаж – Гирокатерий. Возможно, вы также слышали про Эогиппа. А самое забавное то, что чаще всего, в 99% случаев, сейчас это ставят как синонимы. Однако, что довольно любопытно, в одной из работ, которая вышла, по-моему, в 2004 году, было детально проанализировано все многообразие лошадей, древних, ископаемых, сравнено разные косточки, и в том числе, значит, подняли, собственно, тот материал, до которого добраться не так просто, который конкретно был использован при первоописании маленькой древней лошади Гирокатерия и крошечной древней лошади Эогиппа. И, собственно, их сопоставили. И, как это иногда бывает, неожиданным образом выяснили, что все-таки это разные роды. Так что, насколько мне известно, после этого никто к этому вопросу не возвращался, и это как бы до сих пор официальное научное мнение, скажем так. Так что имейте в виду, что теперь у нас Эогипп и Гирокатерий – это два разных потенциальных предка лошади. Вот, если быть точнее, то Эогипп – это прям вот предок-предок, Гирокатерий – это дядюшка. Но в любом случае это разные рода, жившие в разных местах и немножко отличавшиеся друг от друга, хотя и родственники. Почему они все такие мелкие? Вопрос, конечно, тоже довольно любопытный. Ну, ответ на них очень вполне очевиден, потому что, в принципе, млекопитающие изначально, вот начале кайнозойской эры были мелкими. А почему? Потому что мезозой, потому что динозавры, потому что тогда, когда млекопитающие появились, на протяжении многих десятков, ну уж не побоюсь этого слова, более 100 миллионов лет землей правили динозавры, и млекопитающим особо нос высовывать не позволяли. Млекопитающие не сильно увеличивались в размерах. Да, есть какая-нибудь там, допустим, Кастаракауда, которая чутка побольше, чем все остальные. Ну, или еще прикольнее, допустим, все время вспоминают какого-нибудь Репиномама или Дидельфодона. Ну да, вот почти что барсуки. Ну, сравните даже, да, не то, что я уж слона, про которого у нас был эфир, хотя бы сравните лошадь современную, да, и барсука. Совершенно очевидно, что это животные разного калибра. И до вымирания динозавров млекопитающие особо как-то вот раскачаться-то не сумели. Однако ж, потом у нас прилетает Чиксулупский астероид, с другой стороны активируются индийские вулканы, все это приводит в совокупности, да еще и плюс к каким-то там внутренним проблемам, которые были, так сказать, в древних экосистемах, все это приводит к вымиранию, и, как следствие, динозавры, не считая птиц, заканчиваются. Ну и, как мы прекрасно знаем, дальше млекопитающие воспрянули ото сна, расправили плечи, стали большими и красивыми, и появилось много-много-много их. Причем увеличивались они просто с фантастической скоростью, буквально за 1 миллион лет, да что там говорить, там сейчас это уже детальнейшим образом изучено, за 500 тысяч лет млекопитающие увеличились примерно в, получается, 4 раза, то есть где-то от веса примерно максимум там килограмма, в среднем даже поменьше, до, да вообще на самом деле до 10 килограмм минимум за 500 тысяч лет, то есть даже получается в 10 раз. Вот. А если говорить о том, что произошло уже там через миллион, через 2 миллиона лет, это уже появление млекопитающих под 200 килограмм. То есть процесс роста после вымирания динозавра был очень стремительный. Ну вот вы здесь как раз на картинке видите, как все млекопитающие радуются и даже, я бы сказал, злорадствуют на костях древних динозавров и смотрят в сторону выглядывающего уже из-за облаков после сформировавшихся после падения Чиксулупского астероида, там проглядывает солнышко, и солнышко освещает светлый путь эволюции, по которому пойдут млекопитающие. Кто же пошел, собственно говоря, по пути лошадей? Кем были эти персонажи? Ну, сложнее всего, конечно же, попытаться отыскать каких-то предков среди вот этих самых-самых первых млекопитающих, которые жили вот четко после вымирания динозавров. Мы можем там отличить более-менее сумчатых от плацентарных, то есть мы можем уже там выделить совершенно четко тех животных, которые вынашивали больших детенышей, но не более того. Вот конкретно от какого плацентарного, самого древнего, там пошли копытные, от какого хищные, пока ответить довольно сложно. Но чуть-чуть попонятнее уже вырисовывается картина где-то 55 миллионов лет назад. Это у нас, между прочим, все еще первая часть палеогенового периода, называется она палеоцен, палеоценовая эпоха. И тогда появляются так называемые фенакодонты. Ну вот здесь конкретно один из их представителей фенакод, но опять же нельзя сказать, что именно он был непосредственным предком лошадей, допустим. Но кто-то вот похожий на него. По крайней мере, фенакод — это один из самых изученных среди фенакодонтов. Это было небольшое животное, но, правда, опять же, не мышка уже далеко. Я бы сказал бы, скорее, такая собачка или даже какая-то, не знаю, козочка. Вот так вот можно, наверное, сопоставить. А при этом животинка была пятипалая исключительно. Правда, два пальчика были чуть-чуть покороче, а у некоторых фенакодонов они еще покороче. То есть это намек на то, что три пальца в дальнейшем все-таки будут играть более важную роль. Но пока они, честно, пятипалые, так же, как и, собственно, все древнейшие млекопитающие. Вот уж у нас пять пальцев, если что, это не супер какое-то наше достижение. Это, наоборот, сохранение какой-то очень примитивной черты, которая вообще-то нам досталась еще с того момента, когда наши предки вылезли на сушу из-под воды. То есть, так вот, если что, поразмыслите на досуге, мы можем сказать, что наши дедушки, прадедушки, пра-пра-пра-пра-пра и там еще много миллионов раз пра дедушки на протяжении всей истории с того момента, как они уже перестали быть рыбой, обладали 5 пальцами, и никогда не было иначе. Потому что если пальцев количество сокращалось, обратно это уже не возвращалось никогда. То есть если у кого-то пальцев стало меньше, все, пиши пропало, там уже дальше только уменьшать еще количество, обратно не вернешь. А раз у нас 5, значит, вот мы сохранили ту самую черту, и вот и у нас 5, и у прадедов было 5, и там в мезозое было 5, всегда было 5. Но вот фенокоды, они еще сохранили эту древнюю черту, вот видите, лапки чем-то на наши похожи, хотя на них уже имелись такие мягенькие, маленькие протокопытца. Но в целом лапки были еще мягкие и, наверное, чем-то немножко похожи на, там, не знаю, кошачьи и собачьи. Собственно говоря, считается, что они были пальцы ходячими. Вот это интересный момент. У нас есть животные стопоходящие. Это мы, например, да, гуляем на стопе. Есть пальцы ходячие, те, кто ходят именно на пальцах. Вот целиком на пальцах. Это, например, кошки-собаки, да, на пальцах. А есть фаланга ходячие. Вот, например, кони современные, да вообще все копытные, они фаланга ходячие, они только на самых мизинчиках, такие балериночки. А вот эти еще были пальцы ходячие. То есть именно ближе в этом плане к каким-нибудь, ну, допустим, хищным. Но не то, чтобы это их сильно сближает, это просто примитивный признак. То есть у их предков тоже так было. Это базовое состояние, скажем так. Вот то, что мы ходим на стопе, это ненормально. Это уже наше изобретение. А вот это вот как раз базовое состояние. Ну и у них множество других таких супер базальных признаков, в том числе очень длинный хвост. Если вы вспомните, например, если вы видели там предков наших древних хищных тех же, то у них тоже очень длинный хвост. Это опять же базальное такое состояние, когда хвост чуть ли не половина животины. Зубки у них тоже супер универсальные, то есть они были, возможно, даже вообще решительно всеядными животными, даже не чисто растительноядными. На данный момент, а долгое время фенокоды считались древнейшими копытными, их относили к группе кандилартры, но сейчас эту группу уже отменили, упразднили. Теперь, значит, этих ребят относят вот как раз к этой группе копытные, про которую я вам уже анонс сделал. То есть они де-факто предки всех копытных, абсолютно всех. То есть от них пойдут и свинки, и другие парнокопытные, и, кстати, и киты, между прочим, которые тоже к парнокопытным близки. И пойдут, допустим, все лошадки, там, носорожки и прочее. То есть если вы хотите узнать, как выглядел последний дедушка, там, не знаю, кита и лошади, или там, не знаю, свиньи и лошади, вот так. Дальше начинается уже путешествие, собственно, не парнокопытных. И вот здесь вы можете посмотреть на древо этих самых живых существ. Это, ну, может быть, не самая суперточная какая-то последняя работа. Все-таки 14-й год, с тех пор какие-то тонкости появились, но в целом картина до сих пор примерно такая. Начинается все с эогиппа, я вам уже говорил, значит, гирокотерия отменяем, это просто где-то тут вот он рядышком гуляет у нас, он не предок. От него идет орогип, якобы горная лошадь. Дальше у нас идет развилочка, появляются всякие гаплогиппы, эпигиппы, кстати, очень известный персонаж. Но вот они на самом деле, как мы выяснили, не предки лошади. Вот это, кстати, одно из уже таких интересных тонких моментов. В школьной программе у нас как бы от эогиппа через эпигиппа идет эволюция. Но нет, выяснили, что эпигипп – это боковая ветка. А получается, что где-то вот тут от орогиппа идет разветвление в сторону миогиппа. Ну и он, ну, скорее всего, тоже не предок, но близок к предку. Дальше мезогипп, который вот почти наверняка предок. От мезогиппа идет вообще большущая развилка. От мезогиппа у нас появляются всевозможные колоботипусы, которые в конечном итоге приведут к анхитериям. Очень интересные лошадки, очень когда-то многочисленные. мы еще чуть-чуть про них поговорим. Это прям целая веха в эволюции, на самом деле, лошадей. Но, как сейчас выяснилось, они прям сильно не лошади, не классические лошади. Они ушли очень-очень далеко от наших лошадей, и они явно являются какой-то соседней ветвью. А потом мы поворачиваем снова к лошади. Здесь встречаем еще одно большое разветвление. Тут много всяких гиппов. Если кому интересно, почитайте название там подробнее. Но я обращаю внимание в первую очередь на гиппариона. Это еще одна лошадь, которая прям, тоже такая максимально значимая, с огромным количеством находок. И долгое время тоже считалась предком лошадей. Но нет, это еще одно ответвление. И дальше у нас уже идет, собственно, дело к лошади. Всякие там парагиппы, мерегиппы. Мерегипп последняя такую развилочку дает. Одна идет ко всевозможным там протогиппам и прочим. А вторая к динагиппу. Название забавное. Ужасная лошадь. И ужасная лошадь — предок современной лошади, а также ослов, зебр и прочих. Вот такая вот история. Но это очень кратко, чтобы вы так в целом понимали, что все непросто, как часто бывает в эволюции. А теперь поподробнее немножко. Итак, вот я даже не успел еще, получив новые знания, немножечко обновить свой слайд. У меня пока что тут все еще рядышком эогиппус и гирокотерий. Ну ладно, я думаю, что ничего страшного, если они побудут рядышком. Они все-таки близкие родственники, но это не одно и то же. Еще разочек, это разные животные. Обитали они в Северной Америке, в любом случае, в эоцене, примерно 52 миллиона лет назад. И, в отличие от своего предка, уже чуть-чуть отличались. У них уже пропал один палец. Причем пропал, можно сказать, мизинчик. Бедный мизинчик, они его потеряли. Осталось 4 пальца. Но эти 4 пальца были вполне еще функциональны. И, кстати, они все еще ходили на пальчиках, на мягких таких ладошках, и обладали очень крошечными копытцами, которые, по сути, были почти что ногтями, но только не острыми. Вот, собственно, и вся разница. Не ногтями, когтями, конечно. Вот. Что еще можно сказать? Спинка у них была очень гибкая. Вот. В отличие от современных лошадей, у которых спина, скала, никуда не колышется, благодаря чему можем на них скакать. Перемещались они, скорее всего, не столько бегая, сколько небольшими прыжочками. Вот. Что еще можно про них интересного рассказать? Обладали примерно 44, если не ошибаюсь, зубами. И это вот такой, знаете, стандартный набор, опять же, от чего потом уже можно вариации разные делать. То есть это то, с чего все начиналось. И этот набор так немножечко косвенно намекает на возможную всеядную диету. То есть, может быть, они питались даже немножечко и животной пищей, как минимум какими-то насекомыми. Но уж что наверняка, так это то, что они не могли жевать, собственно, траву. Во-первых, в то время трава только-только начинала появляться, и это был прям вообще такой исключительный вид, который надо было еще поискать. Имеется в виду классическая такая газонная трава, злаки. А во-вторых, с такими зубами особо травушку не пожуешь. Трава, она жесткая, а эти ребята предпочитали чего помягче, например, какие-нибудь фрукты. Вот, фрукты там собрать под деревом, где-нибудь, это милое дело. Обитали, конечно же, они в тропических лесах, в джунглях. Кстати, мордаха у них была тоже совсем небольшая, зубки, собственно, у современных лошадей мордаха здоровенная для того, чтобы там мышцы были огромные, чтобы пережевывать бесконечно эту жесточайшую траву. Здесь такой задачи не было, поэтому можно было себе позволить небольшую голову. И где-то там прятался мозг, где, сложно сказать, его там особо не было, по большому счету. Места для него тоже особо не было, но это особенность всех ранних млекопитающих. Конечно, такого глубокого интеллекта, который буквально сейчас в глазах лошадей можно разглядеть, тут еще искать было бесполезно. Это животное было, поглупее, чем какая-нибудь там, мышка или хомяк. Довольно любопытно, что на протяжении эоцена во многих местах, в том числе в Евразии, можно было встретить их близких родственников, например, Пропалеотерия. Это примерно то же самое. Вот это пейзаж Германии, тогда она тоже была тропическими джунглями. Вообще на протяжении палеоцена и эоцена, то есть где-то от 66 до, получается, 35 миллионов лет, можно сказать, практически вся Земля была такой планетой джунглей. И вот в этих джунглях прекрасно себя чувствовали эти прополеотерии, они там прятались от разных хищников, жевали там свои эти мягкие листики, плоды. Но вот довольно интересно то, что эти животные как-то независимо, очень похожие, появились в Северной Америке и в Евразии. Ну, вы можете сказать, а что в этом такого? Ну, у нас же там Лавразия, они туда-сюда перешли. Но нет, нет, у нас все-таки это уже палеоген. Тут уже никакой Лавразии в помине нет. Там уже Атлантика у нас огромная сформировалась. Больше того, с обратной стороны, вот как потом у нас континенты разошлись, с другой стороны соединились, столкнулись. Вот мы про континенты когда говорили, это обсуждали. Со стороны Берингова перешейка там произошло столкновение, сформировался Берингов мост. И по нему уже, там через Аляску, можно было перебраться в Евразию и обратно. Но это произошло позже. На момент палеогена этого тоже еще не было. То есть палеоген — это максимально возможное, вообще момент максимально возможного расхождения между Северной Америкой и Евразией. И как вот и там одновременно появились очень похожие животные, на самом деле большой вопрос. Возможно, что они просто проэволюционировали от какого-то общего предка, который жил еще раньше. Но, может быть, как-то переплыли, хотя, ну вот это интересно, как они это сделали. И на этом интересности не заканчиваются. Другая интересность — это то, что буквально спустя десяточек миллионов лет на территории Евразии на долгое время лошади закончатся. То есть произойдет какое-то вымирание, и мы даже знаем, из-за чего это вымирание произошло. Из-за того, что сменились ландшафты, стало гораздо более сухо и холодно, начали расти льды, они вобрали в себя влагу, и тропические леса стали отступать. И бедным этим лошадкам, вроде прополеотерия, места в новом мире не нашлось. И на этом на долгое время в Евразии лошади заканчиваются. А вот в Америке то же самое происходило, но там лошади смогли чуть-чуть измениться. У них произошла какая-то полезная мутация, которая позволила им выйти на открытое пространство. И когда леса отступили, они изменились. И, собственно, стали превращаться в лошадей. Не уйди эти джунгли, собственно, у нас до сих пор были бы вот такие лошади и никаких других. Но все изменилось. Да, вот так мы можем, так сказать, увидеть этого древнего эогиппа по сравнению с современной лошадью. Как вы видите, разница большая. Ну и прежде чем его окончательно покинуть, хотел еще один такой интересный момент упомянуть. А во многих книгах, а также в одном очень известном фильме, а именно «Прогулки с чудовищами», мы могли с вами наблюдать довольно любопытную сцену, в которой гигантские древние птицы охотились на древних лошадей. Иногда рисуют фараракосовых птиц, но подобное могло происходить разве что где-нибудь в Южной Америке или там в Антарктиде, а там настоящих лошадей не было, там были южноамериканские копытные. То есть, если так вот рисуют фараракос, что на кого-то нападает, то это точно не лошадь. Так что на классических реальных лошадей могли охотиться вот такие птицы, которые жили на северных континентах, а именно гасторнисы всевозможные, там, не знаю, ну и их ближайшие родственнички, то есть там то, что в Европе называлось гасторнис, в Северной Америке диатрима, хотя это по сути одно и то же. Однако ж и с этим моментом тоже довольно любопытно. Дело в том, что если изначально считалось, что это были хищные птицы, потом, изучив строение их клюва, изучив строение их когтей, уточнили, что, скорее всего, они были в основном плодоядными. То есть, вообще-то говоря, лошади им были не сильно интересны. Однако, вот потом еще раз пригляделись к этим птицам, также посмотрели на некоторые повреждения, которые находили на телах древних млекопитающих, и пришли к выводу, что все-таки эти птицы были и не хищными, и не плодоядными, а всеядными. Все гораздо проще. А значит, все же иногда они могли нападать на лошадей. Так что, если вы читали в каких-то старых книжках или смотрели в старых фильмах, как лошадей ели гигантские птицы, ну, имейте в виду, что это снова правда. Какое-то время ученые говорили, что это неправда, что это все ерунда. Теперь мы знаем опять, что это правда. А мы тем временем двигаемся дальше и перемещаемся на несколько миллионов лет и встречаем так называемого Арагиппа. Название классное, но абсолютно не имеющее никакого отношения к действительности. Орогиппус переводится как «горная лошадь». Ну, как бы к горам они не имеют никакого отношения, к лошадям очень отдаленное отношение. А, да, они стали чутка побольше, ну, буквально совсем-совсем чуть-чуть. А, ну, может, уже не 12 килограммов весили, а килограммов там 40, допустим, где-то так. А, да, у них чутка стали более длинные ноги. Но самое забавное, что, судя по строению этих ног, судя по строению их спины, перемещались-то они совсем не так, как лошади. Они пошли не по пути ускорения и бега, а по пути прыжковости. То есть они стали идеальными попрыгунчиками такими. Скорее, как какие-нибудь там, не знаю, антилопки, но не как лошади. Так что, может быть, даже они не являются непосредственными предками лошадей, потому что не очень понятно, если уже животное пошло по пути прыжковости, как оно потом изменило спину, изменило походку и стало бегать как лошадь. То есть, возможно, что это вот тупиковая ветвь. Один из тех случаев, когда эволюция лошадей свернула не в ту сторону. Но, с другой стороны, зубки у них уже немножечко похожи на лошадиные, что намекает на то, что они потихоньку-полегоньку начинают использовать траву как пищевой ресурс. А не то чтобы основной, но уже хотя бы ее используют. И на том спасибо. Скорее всего, эти лошади жили как раз в переходный момент, когда еще лесов было много, но уже чуть-чуть где-то там тут эти вот какие-то саванны стали появляться, такие небольшие площадочки, на которые надо было выходить. То есть вот как наши предки когда-то вот на протяжении какого-то этапа, там, когда там всякие сахелантропы, ардипитеки жили, они потихонечку выходили в саванну, но потом возвращались еще к другим деревьям. Так и здесь вот были такие уже широкие пространства с более редкими деревьями, и эти лошади периодически оказывались на открытом пространстве, хотя пытались держаться еще лесов. Но такой возможности им особо не давали. Время шло, постепенно все больше и больше появлялось открытых пространств, и лошадям приходилось изменяться. И вот у нас уже появляется эпигиппус, который становится еще крупнее, уже высоту достигает более 50 сантиметров в холке, вот уже больше полуметра. И еще более длинноногим становится, и самое главное, его зубы продолжают эволюционировать. Собственно, путь этой эволюции.

срывать траву. Вот в таком случае, скорее всего, лет этак через 5 зубы наши закончатся совсем, потому что настолько это грубый корм, что зубы стираются напрочь. И из-за этого, собственно, переходя на грубую растительность, лошадям пришлось увеличивать высоту своих коронок. Если что, сейчас лошадиный зуб – это вот такая вот штука, примерно размером с мой палец. И самое забавное, что лошади очень часто погибают практически беззубыми, потому что эти зубы за жизнь все равно стираются. Вот столько зубов. Так. Что-то у нас тут картинка промелькнула, давайте ее тоже посмотрим все-таки. Тут у нас апателур охотится на древнего вот этого вот эпигиппа. Довольно любопытная картина, которую можно было наблюдать в Северной Америке примерно 46 миллионов лет назад. Вот. Кстати, я надеюсь, что это не будет великой, каким-то раскрытием великой тайны, если я скажу, что вот этого конкретно персонажа можно будет заметить в мультфильме, к которому я выступил научным консультантом. Мультфильм пока что еще не появился в открытом доступе. Он даже, может быть, еще какое-то время по фестивалям поездит. Но, собственно говоря, его уже сделали. Я уж финальный вариант смотрел. Там, как это, как положено, там прослезился, все такое прочее. В общем, эмоциональный, классный мультик. Вообще посвященный динозаврам, но там и не только динозавры присутствуют, но и вот такой персонаж тоже появится. Называется мультфильм IQ Dino. Так что отслеживайте где-нибудь у меня на странице или, может, где-то просто на просторах интернета, когда он появится. Рекомендую его к просмотру. Ну, и сам по себе мультфильм прикольный. Не так часто у нас выходят мультфильмы про динозавров. Ну и к тому же я вот к нему тоже свою, так сказать, конечность приложу к его изготовлению. Ну а у нас тем временем тут еще один интересный персонаж появился. Это Artogenizuchus, один из, ну, наверное, последних наземных крокодилов, который обитал в Северной Америке, как несложно догадаться, 47 миллионов лет назад. Ну, это чтобы вы так в целом получили представление, как выглядели вот эти все пейзажи в то время. То есть лошадкам никогда покоя особого не давали. Вначале за ними птицы гонялись, потом вот такие персонажи, но потом, как сами понимаете, появилось много других интересных персонажей, вроде тех же огромных кошек. И это, наверное, отчасти хорошо, потому что под жестким гнетом хищника лошади были обязаны меняться. Они были, им было необходимо становиться быстрее, им было необходимо становиться больше. И они эволюционировали и становились именно такими, какими мы их теперь знаем. Мы тем временем перемещаемся к Миогиппу. Северная Америка, олигоцен, 36 миллионов лет назад. И мы можем обратить внимание, что в отличие от предыдущих персонажей, здесь уже окончательно и бесповоротно исчезает вообще любой намек на четвертый палец. Все, про него мы забываем. Остается, ну, вот только тут кусочек остался, но и то, наверное, так сказать, к моим словам сложно будет придраться, потому что, если что, это все-таки не палец. Да, это намек на то, что он здесь был. Пальцы-то у нас вот, да, вот это вот пальцы. А это у нас кости уже идут, соответственно, пясти. Вот, то есть вот эти вот косточки, которые внутри как бы уже спрятались. Так что это точно не палец, но это намек на то, что он здесь когда-то был. И один из пальцев становится чуть крупнее, и, как вы, конечно, понимаете, в дальнейшем эта тенденция будет только развиваться. Пока что опора идет все еще на три пальца, но становится совершенно очевидно, что идеальный рычаг это достигается при опоре на один палец. И, собственно говоря, так как лошади шли по пути ускорения, ну, они дальше вот эту вот свою способность будут развивать. Еще один интересный момент, где-то к моменту миогиппа у лошадей окончательно фиксируется спина. То есть после этого у них уже гибкость вот эта пропадает, и они уже не могут больше вот такими вот скачкообразные движения делать, зато могут отлично бегать. То есть лошади пошли именно по пути формирования такого своего фирменного знаменитого там галопа и прочих аллюров. И еще могу я упомянуть, что мордаха у этой моей лошади пока еще коротковата слегка.
Вот. Кроме того, зубки еще маловаты, что намекает на то, что эта лошадь, несмотря на то, что она вроде бы

в основном уже обитала на открытых пространствах, питалась там все еще в основном не травой, а листьями с деревьев. Такая листоядная лошадь. Мезогиппус уже был гораздо ближе к лошадям, и вот он уже в основном перешел, уже в большей степени перешел на траву. Ну, я бы так сказал, 50 на 50. Обратите внимание, все еще у нас действо происходит в Северной Америке. Ну и постепенно мы подошли к одному из ответвлений. Помните, я вначале там схемку показывал и рассказывал, что иногда лошади сворачивали не в ту сторону, но это не значит, что в тот момент все понимали, что это неправильная лошадь. Вот там она делает неправильный мед, она неправильно скачет, она неправильно жует траву, и все, иди отсюда, вымирай. Нет, в тот момент многие из этих неправильных лошадей на самом деле были впереди планеты всей, а правильные лошади просто там тихонечко в сторонке еле-еле тянули свой век, но у них был шанс проявить себя в будущем. А проблема вот в чем. Проблема в том, что каждый раз, когда животное становится классным для своей среды, оно становится узким специалистом, оно становится уязвимо к изменениям окружающей среды. И если среда меняется, оно вымирает. А те, кто универсалы такие, могут приспособиться к чему угодно, они в нормальных условиях проигрывают, их не особо много, но если вдруг что-то меняется, вот тут-то именно они могут дать начало какой-то новой группе живых существ. Но это как у людей. То есть, если есть там, допустим, какие-нибудь суперспециалисты, они вообще крутые, они там получают огромные деньги, все хорошо. Но потом хлобысь, наступает какая-нибудь неприятность, ну, например, какой-нибудь коронавирус. И вот та работа, на которой они были, она заканчивается, закрывается, и эти люди могут оказаться вообще полностью без работы. А другие, которые, ну, тут что-то подработали, там, не знаю, полы помыли, тут гвоздь прибили, а там вообще пошли, там, не знаю, станцевали ча-ча-ча, они, если что-то случается, и дальше могут все это делать, потому что они много чего умеют, они не умеют что-то идеально, но зато в целом где-то что-то как-то умеют. И они всегда найдут, как приспособиться. Поэтому, как только у нас идет суперспециализация, появляются суперклассные животные, их становится очень много, но стоит климату измениться, эти животные исчезают, давая путь кому-то новенькому. Так в свое время произошло с анхитерием, который стал тупиковой ветвью. Но когда-то он стал суперуспешным, и он распространился на протяжении миоценовой эпохи неогена по Северной Америке. Наверное, это была одна из первых лошадей, которая вернулась в Европу и Азию и тоже расселилась по огромной территории и сформировала, вообще вот настолько их было много, что сформировала уникальную анхитериевую фауну. Кстати, эта лошадь все еще была листоядной и не очень большой, в отличие, кстати, от некоторых других древних лошадей, которые бывали и побольше. Вот так выглядит эта самая знаменитая анхитериевая фауна. Там рядышком гуляли дейнотерии, историю которых мы тоже разбирали в рамках хоботных. Такие забавные существа, которых мы не разбирали. Ну, может быть, когда-нибудь и до них доберемся. А медведи-собаки. Это не предки медведей, не предки собак. Это что-то уникальное, чего ничего уже нет, к сожалению. И древние такие носорожки брахипотерии. Ну, просто прикольные длинные носорожки. А вот так выглядела сама анхитериевая фауна, которая формировалась около 15 миллионов лет назад. Кстати, если вдруг кто не признал картинку, это ж Ростовская или Волгоградская область. Ростов, дорогой, что же я тебя не узнаю-то сегодня? Ну, наверное, потому что слишком много дейнотериев здесь развелось. Вот, и, кстати, анхитерии там тоже где-то должны бродить. Я их сейчас не вижу, вот они, красавцы. Вот. Но, как я уже сказал, этим ребятам не повезло, они в итоге вымирают. Примерно в то же время в Северной Америке, и только в Северной Америке, жили мерегиппусы. И вот эти лошади имели очень большой потенциал, и они дали начало сразу трем группам лошадей. А именно гиппариону, протогиппусу и плиогиппусу. Немножко мы поговорим о каждой из этих ветвей и в дальнейшем выясним, кто же из них предок настоящий наших лошадей. Кстати говоря, ну, те, кто уже внимательно смотрел, там схемку первую запомнил, те уже знают правильный ответ. Вот
я уже много раз упоминал про Берингов мост, про то, как можно из Чукотки перебраться в Аляску, на Аляску. Вот, если что, имейте в виду. Вот здесь можно перебраться, если кому-то хочется, из Аляски на Чукотку или из Чукотки на Аляску. Вот, правда, там пограничники злобные ходят. А, ну, в те времена пограничники не ходили или были не такими злобными, и можно было спокойно туда-сюда перемещаться. Либо по суше, либо хотя бы переплывая с острова на остров. Вот здесь, например, показана ситуация на момент миоцена. И видно, что в целом такой единой суши не было, но был ряд островов, и можно было переплыть с одного места на другое и распространиться, как сделали, скажем, гипарионы. Вот гипарионы — это были еще одни лошади, которые снова завоевали весь мир. Они начали опять свой путь в Америке, как и положено, но потом из Америки ушли в Европу, и в Евразии вообще преуспели намного больше, чем, собственно, в Америке. А больше того, в дальнейшем они даже немножечко стали отличаться, вот эти европейские гипарионы и американские. Они уже были чисто травоядными. Если анхитерии — это листоядные животные, вот эти вот уже, ну, как лошади, жевали траву. И морда у них была здоровенная, лошадиные зубы, все как положено, огромные челюсти, мощные мышцы. Короче, лошадь лошадью. И это позволяло долгое время считать их предками настоящих лошадей, потому что они на них очень похожи, особенно по черепу. Но ножка выдает в них все-таки иное животное. У них все еще три пальца, и причем два пальца очень даже развиты. А мы знаем, что в это же время уже были лошади, у которых боковых пальцев не было почти что совсем. Достаточно любопытно, что эти лошади имели два пальца высоко поднятых над землей, и они никогда на них не опирались. Они были как бы малопригодны для ходьбы, однако же они были функциональны. И мало того, эта лошадь могла сделать вот такое волшебное движение. Вот так вот, оп, оп. То есть могла развести соседние пальцы. Но на самом деле это безумие какое-то. То есть зачем тебе вот хлопать этими пальчиками, если ты ими даже до земли не достанешь? Тут можно высказать, например, такое предположение, что, возможно, это опять какая-нибудь там штука интересная, связанная с размножением. То есть мы знаем, что необычные всякие вещи часто связаны с тем, что кто-то хочет перед кем-то покрасоваться. Ну, например, мальчики перед девочками. И может быть, кто же их знает, там, типа, вот, лошадиные коники, гипарионики, они там, значит, перед своими этими дамами горцевали и еще и вот так вот пальцами, ух, ух, и вот тут все там просто дамы сразу падали в такой сценический обморок от восторга. Но есть и иная версия, которая объясняет все-таки функциональность этих пальцев. Объясняет это тем, что на территории, например, той же Европы было много болот. Ну, в принципе, их и сейчас хватает, на самом деле. Вот. И если в эти болота влезть, а ты лошадь, то ты начнешь тонуть, потому что вообще-то по болотам лучше ходить на широких таких вот подошвах, а ты лошадь, у тебя копыта. Вот. И чтобы не потонуть в болоте, можно было воспользоваться этими пальчиками, если такие были довольно зыбучие земли, просто хотя бы грязище, даже не то, чтобы там прям болото такое серьезное. Вот. Начинаешь погружаться, и пальцами так бабах, и заякорился. И красота. Ну, кстати говоря, можно совместить вот мою гипотезу про горцующих красавцев и, соответственно, вот идею с болотами. Можно использовать и туда, пальцы, и там пригодятся. Вот так, соответственно, эти лошади изображаются уже на других каких-то иллюстрациях. Это, кстати, один из таких классических художников, палеохудожников, Генрик Хардер. В Википедии той же вы можете очень много найти его картин, да и вообще, ну, классно дядька рисовал. К сожалению, не все его рисунки сейчас супер актуальные, прям супер точные, но в целом, ну, здорово. А вот это вот, собственно, скелет Гипариона, можно полюбоваться. Так как они обитали по всей Европе, по всей Азии, то и на территории России их тоже много находят, пожалуйста, опять же, в какой-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь Краснодарском крае постоянно обнаруживают гипарионовую фауну. Опять была прям целая фауна, названная в честь Гипариона, потому что их было, ну, очень много. Только она была попозже. Если анхитериево 15 миллионов лет назад, то тут от 12 до 2 миллионов лет назад. И вот эту гипарионовую фауну активно изучают где-нибудь там, допустим, в том же Краснодарском крае. И каждый год какие-то новые кости, в том числе тех же гипарионов, обнаруживают. Вот. Например, один из моих учеников
каждый раз, когда я с ним общаюсь, рассказывает, как он вчера, там, не знаю, какой-нибудь зуб Киприон умыл, сегодня он копыта отмывал, вот, а завтра еще что-нибудь там будет искать. Палеотрагусы тут гуляли, это древние жирафы, несложно догадаться, а также родственники Акапи. И всякие саблезубые тигры, вроде Махайрода, это наш такой отечественный саблезубый. Ну и вот еще много-много всех, если кому интересно, что такое гипарионовая фауна, почитайте. Там тоже было много всего, мастодонты всевозможные гуляли, быки, антилопы, бегемоты, всякие гиены, еще много всех. В том числе приматы. Ну а мы тем временем встречаем плеогиппа. И плеогиппус долгое время считался непосредственным предком наших лошадей. Действительно, он очень, на первый взгляд, похож на лошадь, и на второй тоже, и в том числе, в отличие от того же Гиппариона, у него-то уже, на самом деле, здесь пальцев-то почти что и нету, то есть они есть, но настолько миниатюрные, что их вообще и разглядеть-то сложно. Даже сейчас у лошадей иногда бывает такой вот глюк генетический, что кости, такие стерженьки, по бокам копыта появляются, намек на то, что когда-то у них было три пальца. Вот, так что плеогипп, в принципе, очень похож на лошадь, но и он в качестве предка настоящих лошадей не подошел. При более пристальном рассмотрении оказалось, что у него есть некоторые бугорочки, которых у лошадей быть не должно, потому что их нет у современных лошадей, и непонятно, как они могли исчезнуть, они уж очень характерны. И вот, например, такие кривые зубки, которые очень сильно торчат вперед, вот такой идут к дугой, ничего подобного у настоящих лошадей мы не наблюдаем. Ну, а, соответственно, вот последняя группа, которая вела к лошадям, это были так называемые диногиппы. Диногиппы – ужасные лошади, и именно они-то повели уже к настоящей лошади. Дальше от диногиппа мы с вами переходим к уже роду эквус, лошади. Но стоит упомянуть, что, несмотря на то, что род-то называется лошади, к нему, как я уже упоминал, относятся и ослы, зебры, вот это все тоже эквус. Так что понятное дело, что постепенно всякие эти эквусы стали расходиться по миру и давать начало кто ослу, а кто зебре. И вот есть предположение, хотя оно неоднозначное, но возможно, что предком непосредственно зебры стала эквус стенонис, лошадь стенона, стенонова лошадь, которая ушла, соответственно, в Африку и там долгое время развивалась. И здесь она изображена как раз такой полосатой, намекая на то, что она в будущем будет зеброй. Вот. Ну, кстати, зачем нужны полоски? Я думаю, что тоже вы наверняка слышали. Несколько есть версий довольно любопытных. И что у мух и прочих там этих летучих негодяев возникает сбой программы при виде такого рябящего штрих-кода. И что хищники, у них там глаза буквально разбегаются, они не могут нацелиться на жертву, не понимают, где там задняя часть этой зебры, где передняя. Вот, и в итоге на зебр нападать сложно. Так что полоски, хотя кажется, что они наоборот делают зебру очень заметными, они на самом деле пользу тоже оказывают. Ну и вот, собственно, примерно так, наверное, выглядели предки настоящих уже там, лошадей домашних, которые были еще в диком виде. Вот примерно так мы представляем дикий образ лошади. Прежде чем перейти уже непосредственно к вопросам одомашнивания, хотел я еще пару слов сказать про американских лошадей. Там очень долгое время гуляли уже первые эквусы, в том числе такой очень интересный эквус гигантеус, я его сегодня уже упоминал, это одна из самых гигантских лошадей, которая когда-либо существовала с учетом современных выведенных пород лошадей. А если брать диких лошадей, то есть тут, собственно, виды лошадей, то это самый большой вид. То есть в природе больше не возникало. Ну, еще бы, 2 метра, 800 килограммов, это даже выглядит на картинке солидно, а уж если представить себе это воочию, ну, как бы лошадь, которая почти что в потолок упирается стандартной квартиры своей спиной, это впечатляет. Кроме того, там продолжали жить диногиппы, которые, собственно, именно там появились, то есть предки непосредственные на лошадей. Однако ж, 12 тысяч лет назад они все подозрительным образом исчезают, и опять вот некоторое время на целом континенте лошадей нет. Только если до этого лошади
постоянно загадочным образом исчезали в Евразии. Вот. Прям все время завозят, завозят лошадей, они все исчезают и исчезают.